0: хлам, барахло. Нет, сэр, не хлам, хлам, барахло. Да нет, мэм, не хлам. Спицы, булавки, иголки, тряпки, обломки, осколки. Пустячки, побрякушки, вещички, старушки, все возьму в барахолку ради пользы и толку, сэр. Ясно ли вам, мэм, ясно ли вам, это не хлам, хлам барахло.
1: С полудня до заката, с полуночи до рассвета, на улицах нашего маленького города Гринтауна, штат Иллинойс, то здесь, то там маячили лошадь с фургоном и возница на высоких козлах под зонтиком цвета хурмы. Взрослые могли сколько угодно глядеть на север или юг, на восток или на запад. Они все равно не видели ни лошадки Нет, ни фургона, ни даже самого мистера Джонаса. Другое дело – дети. К той минуте, когда его фургон показывался из-за угла или в конце улицы, те, кто знали мистера Джонаса, выстраивались вдоль тротуара, словно на парад.
2: Слышите? Ой, слышим! Вот и мистер Джонас!
3: А вот и лошадка Нет!
4: А вот и фургон!
2: Вот фургон!
1: Мистер Джонас был человек странный. Казался многим обыкновенным чудаком и даже помешанным. Но на самом деле ум у него был ясный и здравый. Он проводил остаток дней своих в заботах о том, чтобы одни люди могли получить то, в чем другие больше не нуждаются. Если бы ухо у вас было чуткое, как у собаки, да если еще его и насторожить на самые высокие и далекие звуки, вы бы обязательно услышали мистера Джонаса. Его голос летел далеко впереди него самого.
5: О, Том, привет!
2: Здрасте, мистер Джонас.
5: Том. Ну что, Том?
2: С Дугласом плохо. С моим братом. Он заболел. Он умирает.
5: Ну-ну, не может быть. Все вокруг спокойно и надежно. И ничего не напоминает о смерти.
2: Он умирает. И доктор никак не поймет, что с ним. Говорит, все это жара виновата. Может так быть, мистер Джонс. Неужели жара может убить человека не на улице, а в темной комнате, где он сейчас лежит?
5: Ну-ну-ну-ну, малыш, ну.
2: Мистер Джонс, если бы только...
5: Ну, что, мальчик?
2: Если бы только в фургоне у вас нашлось что-нибудь для Дуга. Ну, что-нибудь такое, чтобы отнести ему, и он бы поправился.
5: Высморкай нос, утри глаза, и дай-ка мне подумать, кое-что сообразить.
2: Ему нынче летом очень не везет. Прям все шишки на него валятся.
5: Я приеду после ужина. А покуда возьми несколько японских хрустальных подвесков, повесь их у брата на окне. Они очень славно звенят на ветру. Совсем как льдинки.
2: Спасибо, мистер Джонас.
5: О!
2: Спасибо, мистер Джонас.
1: Но ветра не было, и японские подвески не шевельнулись. Они никак не могли зазвенеть. Окутанный непроглядным багровым сумраком, Дуглас Сполдинг, 12 лет от роду, лежал и слушал, как глухо ухает его сердце и как медленно толчками двигается густая кровь в руках и ногах. Губы тяжелые, неповоротливые, и мысли тяжелые и медлительные падают неторопливо и редко одна за другой. Точно песчинки в разленившихся песочных часах. Кап.
2: Пить.
1: Кап.

0: что первое утро лета, проходя по лужайке, Дуг наткнулся на паутину. Невидимая нить коснулась его лба и неслышно лопнула. И от этого пустячного случая он насторожился.
1: День будет не такой, как все. Бывают дни, сотканные из одних только запахов, словно весь мир можно втянуть носом, как воздух, вдохнуть и выдохнуть. А в другие дни можно услышать каждый гром и каждый шорох вселенной. Иные дни хорошо пробовать на вкус, а иные на ощупь. А бывают дни, когда есть все сразу. Вот оно, все тут, все как есть.
0: Точно огромный зрачок исполинского глаза, который тоже только что раскрылся и глядит в изумлении на него в упор, смотрел на него весь мир. И он понял, вот что нежданно пришло к нему и теперь останется с ним, и уже никогда его не покинет.
1: Я живой!
0: Многоцветный мир переливался в его зрачках точно пестрые картинки в хрустальном шаре. В каждом его ухе стучало по сердцу, третье колотилось в горле, а настоящее гулко ухало в груди.
1: Ты знал, не помню. Я живой. Я живой! Ты ж я живой!
2: Ты что, спятил, что ли?
1: Нет, я не спятил! А может, ты спятил? Том, как по-твоему, все люди знают, что они живые?
3: Ясно знает. А ты как думал?
1: Хорошо бы так. Хорошо бы все знали.
0: А ночью он слышал во сне, как в теплой густой траве бежит кролик.
4: Что это? Гром, да? Будет дождь.
3: Успокойся, сынок. Тебе почудилось.
1: Спи, Дуг.
3: Постарайся уснуть, малыш.
4: Я не хочу спать. Я не могу спать. Я...
0: Старый мистер Сэндерсон двигался по своей обувной лавке, точно по какому-то питомнику, где в конурках собраны со всего света собаки и кошки всевозможных пород. И на ходу он ласково гладил своих питомцев. Вдалеке, нарастая, загремел гром. Миг, и в дверях появился Дуглас Сполдинг.
5: Здрасте.
6: Все ясно без слов. Во-первых, я знаю, что ты хочешь купить. Во-вторых, я каждый день вижу тебя у моей витрины. В-третьих, тебе нужны теннисные туфли. А вот в-четвертых, у тебя не хватает денег, и тебе нужен кредит.
5: Нет, я придумал кое-что получше. Сейчас я объясню, только сперва скажите мне одну вещь, мистер Сэндерсон. Вы помните, когда вы сами в последний раз надевали такие туфли?
7: Ну, лет 10 назад или 20, может быть, даже 30. Почему тебя это интересует?
5: Знаете что, мистер Сэндерсон, если по-честному, вам надо и самому хоть раз примерить ваши теннисные туфли. Ведь вы их людям продаете. Вот и примерьте хоть на минутку. Сами увидите, каковы они на ноге. Если долго чего-нибудь не пробовать, поневоле забудешь, как это бывает.
7: Ты, наверное, заметил, что я тоже не босиком хожу.
5: Но не в теннисных туфлях, сэр. Как же вы их продаете, если не можете даже как следует расхвалить? А как вам их расхваливать, если вы их толком не знаете?
7: Да, пожалуй.
5: Мистер Сэндерсон, да. Вы мне продаете одну вещь, а я тоже продам вам кое-что очень полезное.
7: Ну, неужели для такой сделки необходимо, чтобы и я надел пару теннисных туфель, дружок?
5: Это было бы очень хорошо, сэр. Ну, прохладные, как мята. Как вы себя в них чувствуете?
7: Как я себя чувствую? Отлично.
5: Нет, нет, нет, нет. Не снимайте. Теперь, пожалуйста, потопайте. Поскочите, что ли. А я вам доскажу. Значит так. Я отдаю вам деньги. Вы отдаете мне туфли.
7: Туфли.
5: Я останусь должен вам еще доллар. В моей копилке его не хватило. Прыгайте, прыгайте, не останавливайтесь, мистер Сэндерсон. Но как только я надену эти легкие, как туфли, мистер Сэндерсон... Только я их надену. Знаете, что случится?
7: Что же?
5: Хлоп! А? Я разношу вашим покупателям на дом покупки. Таскаю для вас такие свертки. Приношу вам кофе. Убираю мусор. Бегаю на почту, на телеграф, в библиотеку. Прыгайте, прыгайте, прыгайте, мистер Сэндерсон. Я буду летать взад и вперед. Взад и вперед. 10 раз в минуту. Вот вы теперь сами чувствуете какие-то туфли, сэр? Сами чувствуете, как быстро они будут меня носить целое лето? Ведь они на пружинах, чувствуете? Они в силах помчать меня над деревьями, над реками и домами. И для этого они непременно должны быть новыми. Мои прошлогодние никак не годятся, они уже мертвые внутри. Они хороши только на одно лето, когда их надеваешь впервые.
7: Я помню. Мягкие, как масло. Легкие, как пух. Прохладные, как мята. Я не забыл этот звук. Быстрый шорох теннисных туфель, тающий в летнем зное. Я помню его с давних-давних пор, когда еще одолевали меня мальчишеские мечты. Я тебе сейчас напишу 10 поручений на сегодня. И вот когда ты все это сделаешь, мы с тобой квиты, и ты получаешь расчет.
5: Вот теперь лето 1928 года по-настоящему началось. Спасибо, мистер Сэндерсон.

0: Часы на здании суда били 9. В сущности, на этих скромных улочках маленького городка в большом штате огромного континента на планете Земля, песчинкой, мчащейся в пропасть Вселенной, в никуда или куда-нибудь, была уже ночь.
1: Ой, где же этот Дуглас? Уже совсем темно.
2: Да придет, мам.
1: Конечно, придет. Том, на, помогай мне. Вытирай тарелки, если тебе мытье не по вкусу.
2: Давай. А когда папа придет в собрание?
1: Часов 11, а то и позже.
2: Ну?
1: Спасибо.
2: Я пошел спать, а?
1: Подожди минутку.
2: Почему?
1: Надо.
2: Ты какой-то чудной, мам.
1: Так пропадать. Да ведь лето только начинается.
2: Дуглас! Дуг! Дуглас!
1: Ну, Дуг, отзывайся же!
2: Совсем темно, уже 10-й час. Том, Том,
1: а?
2: Пойдем, пройдемся.
1: Куда?
2: Просто по улице. Идем, Том.
1: Ну, пойдем.

0: отец, хоть бы отец был дома. Ну, постой. Дай мне только добраться до этого мальчишки. В нашем Гринтауне душегуб опять вышел на охоту. Он убивает людей безо всякой причины. Всем грозит опасность. И никто не знает, где, когда он вдруг появится. Вот клянусь, пусть только дух придет домой, я его так отколочу. Век будет помнить. Мам, у тебя рука дрожит. Тебе почудилось, Том.
1: Мам, ты задолго не бойся. С ним ничего не случилось.
0: Он всегда возвращается вот этим путем. А тут и днем-то непроходимые дебри, а уж ночью к этому оврагу лучше и близко не подходить. Я вот 100 раз ему говорила, ходи другой дорогой. Нет, нет, эти мальчишки проклятые, они все равно лезут на пролом. Когда-нибудь он пойдет туда, во враг, и больше не вернется.
2: Дуглас! Дуг!
3: Я здесь, мам! Иду!
4: Мчатся ноги в теннисных туфлях по дну оврага. Дуглас, Чарли и Джон Хафф. Звезды взвились вверх, темнота отступила.
0: Добрый вечер. А вам предстоит порки, молодой человек.
5: Да мы все ложимся спать. Спать, спать, спать, спать, спать.
3: Завтра играем с татой. Да. Ты вводишь, Дуг. До завтра.
5: До завтра, Джон.
6: Пока, Дуг.
5: Чарли, привет.
4: Как чудесно лежать в ночи и слушать эти вечные надежные обряды. Качалки потрескивают, как сверчки. Сверчки поскрипывают, как качалки. Голоса папоротников и трав шелестят, сплетаются. Из них соткана тьма. И мотыльки тихонько стучатся в далекие уличные фонари. И голоса взрослых уплывают и льются в грядущие годы.
7: Не сопи, Том, я точно знаю, что ты не спишь.
8: Дуглас, ложись со мной. Мне будет спокойней. Давай. Ой, мне нравится, что ты живой и невредимый. И пахнешь потом, и лесом, и травой, и ручьем.
7: Я и правда живой, Том. Прежде этого не знал. А может, знал, да не помнил. Прожил на свете целые 12 лет. И ничегошеньки не понимал. И вдруг такая находка.
8: А какая находка? Вдруг.
7: Я теперь разделил лето на две половины и записываю. Первая половина в моем блокноте называется «Обряды и обыкновенности». Например, первый раз бегал босиком по траве. Первый сбор одуванчиков. А вторая половина блокнота – открытие и откровение.
8: Откровение.
7: Или лучше назвать озарение. А? Вот отличное слово, правда? Вот, слушай, про вино. Каждый раз, когда мы разольем его по бутылкам, у нас останется в целости и сохранности кусок лета 1928 года. Ну, что скажешь?
8: Кусок лета.
7: Да.
8: Это я уже давным-давно не понимаю. И что ты так говоришь-то?
7: Ну вот еще. Первый раз спорил с папой и получил первую трепку утром такого-то числа. А в открытиях и откровениях так. Взрослые дети – два разных народа. Вот почему они враждуют между собой. Разные народы. И друг друга они не поймут.
8: Верно, друг. Вот в самую точку. Ясно. Именно так. Поэтому мы никак не можем поладить с папой и мамой. Вечно одни неприятности с утра до ночи. Ну, дух, ты просто гений.
7: Сперва живешь, ходишь, делаешь что-нибудь, а сам ничего не замечаешь. А потом вдруг увидишь. Я живу, хожу, или там дышу. Вот это и надо записывать. Вот это и есть по-настоящему.
4: В какой-то книге я вычитал однажды, что все слова, что говорили люди с начала времен, все песни, какие они когда-либо пели, и поныне звучат в межзвездных далях. Насчет звуков все ясно. А как насчет света? Ведь если кто-то хоть раз что-то увидел, оно уже не может исчезнуть без следа. Значит, где-то, если хорошенько поискать, удастся найти все цвета и зрелища мира. Вот, например, положить под микроскоп одну единственную каплю вина из одуванчиков. И, может, заполыхает извержение Везувия, словно все фейерверки городского праздника 4 июля.
3: Ура! Ура, льется!
8: Пошло, пошло.
3: Давай, давай, девушка, легче, быстрее.
6: Вот он, сок прекрасного жаркого месяца.
3: Сок прекрасного жаркого месяца.
6: Дуглас, ну не проливай.
3: Нет, нет, нет. Держи,
6: вот так, так. Вот так вот.
3: Вот он, ты.
6: Том, ну-ка, высыпай остальные. Так, и сразу их под пресс, Том. А, какой обильный сбор в этом году. Наверняка здесь 2000. А как сияют. Посмотришь на них подольше, так и прожгут у тебя в глазу дырку.
3: Давай, давай, давай.
6: Ведь простой цветок, можно сказать, сорная трава. А мы уважаем благородное растение.
3: Ты
6: не проливай.
3: Нет, нет, нет, аккуратно. Нет, нет, нет, нет. Давай, давай, давай.
6: Так вот.
8: А знаете, что такое вино из одуванчиков?
6: Ну, а?
8: Это пойманное и закупоренное в бутылке лето.
6: Это уж точно.
3: Ура! Мы лето поймали.
6: Поймали.
5: Он здесь.
3: О, они все здесь.
5: Вот. И сама богиня лето. Наша бабушка.
3: Пускайтесь, Билл, не бойтесь. Это погреб. Здесь мы каждый летний месяц готовим вино из одуванчиков. Да-да, из тех самых одуванчиков, которые для вас лишь сорная трава.
9: Добрый день, мистер Сполдинг.
6: Добрый день.
9: И вам, Дуглас, привет.
5: Добрый день.
3: Привет.
5: Вот рекомендую вам известного всем журналиста Билла Форестьера. Он сегодня посеет новый сорт травы.
6: Да.
5: Да, и мне надо будет косить. Я не помню, как она называется, но она как вырастет сколько нужно, так сама и остановится. И больше не растет.
6: Довольно глупая шутка.
9: Ведь только она приживется в здешнем климате, вам уже на будущий год не придется постригать лужайки. Кроме того, она растет так густо, что наверняка заглушит и клевер, и одуванчики.
3: Господи, это нам не годится.
6: Господи, помилуй, значит уже на будущий год мы останемся без одуванчиков?
3: Да.
6: И ни одной пчелы над лужайкой?
3: Нет.
6: Да вы с ума сошли. Мне стыдно за вас, Билл. А еще журналист. А? Подстригать траву, выпалывать сорняки, собирать одуванчики. Тоже одна из радостей жизни, сынок.
5: По-моему, ты становишься заправским философом.
6: Я знаю, я становлюсь болтливым.
9: В жизни никого не слушал с таким удовольствием.
6: Тогда продолжим лекцию. Когда копаешь землю или занимаешься в саду, остаешься наедине с собой и начинаешь думать без посторонней помощи. А кроме того, вы давно ели зелень одуванчиков на ужин, сэр?
3: Да.
9: Не будем уточнять.
6: Послушайте, послушайте, а сколько вы заплатили за эти семена?
9: Доллар корзинка. Я купил 10 штук вам в подарок.
6: Билл, вы только что совершили превыгодную сделку, заработали $5. Держите. Извольте сейчас же отправить всю эту чересчур прозаическую траву во враг. А, не знаю, как вам объяснить, но жужжание косилки – самая прекрасная мелодия на свете. А вино из одуванчиков – это лето в бокале.
3: Лето в бокале.
6: В самом крохотном. Конечно, из какого только сделаешь один единственный терпкий глоток, поднесешь его к губам, и по жилам твоим в лютую зиму побежит жаркое лето.
3: Жаркое лето.
1: это.
6: И даже бабушка, ваша вздорная бабушка, когда спустится винный погреб за июнь, наверное, будет стоять там в тайном единении со своим сокровенным, со своей душой. Вот. И повторять эти чудесные слова: вино из одуванчиков.
10: Вино из одуванчиков.
1: Вино из одуванчиков.
11: Вино из одуванчиков.

0: Gurcă.
1: Пиедук.
0: Горько.
1: Он не хочет вина из одуванчиков.
2: Я принес лед. Надо сделать компресс.
1: А доктор?
2: Доктор разрешил.
1: Что это? Что?
2: Это лед. Лед. Лед.
3: Они приходили неслышно, уходили почти бесшумно. Они скользили вниз по холмам, точно тени облаков. Это бежали летние мальчишки. Мчали сквозь тайны оврага и города, и времени.
4: Что? Вот, читайте. Летний лед.
5: Летний лед.
4: Чувствуете? Что еще надо человеку? Летний лед в летний день.

0: Подивно вам говорю. Да вы и сами знаете.
1: Ну что ты? Что с тобой, Том?
2: Ничего, ничего, док. Это я ему просто запустил за шиворот сосульку.
0: Чего смешного?
1: Да ладно.
3: Привет, мисс Лавиния.
2: Привет.
1: Добрый вечер, мисс Франсина. Мы в кино?
2: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Да, мы в кино, мы идем смотреть Чарли Чаплина.
2: Ну ладно, пойдем отсюда, Лавиния, пойдем.
0: Вам придется захватить пистолет, сударыня.
2: Да, а лучше запереться в чулане. Вот в такие вечера душегуб и души джинси.
3: Всем этим разговором насчет души губа. Болтовня.
2: Да?
3: Жизет-то без костей.
2: Да.
3: Да. Не говори. 2 месяца назад исчезли Хэтти Макдоллис, Роберта Ферри, а теперь вот Элизабет Рэнсел.
4: Хэтти была просто дурочка. Я ручаюсь, она сбежала с каким-нибудь кумивоежором.
3: О, а как же остальные? Может, зря мы сегодня пошли в кино?
2: Вдруг душегуб выследит нас и убьет. Не люблю я этот овраг.
3: Там непрестанно что-то ворчит, шуршит, ворочается. Оп! Эти летающие светлячки – точно электрические искры. Оп!
2: Лавиния, тебе же придется возвращаться одной этой дорогой.
3: Ага. Вот по этим ступеням через мост. А вдруг тебе встретится душегуб?
2: Ой, не идем, Франтино!
3: Нет, что? Это тебе, а не мне одной возвращаться. Послушай, Лавиния, неужели тебе не жутко совсем одной в твоем доме?
2: Ага, знаешь, старые девы любят жить одни. Так, давай пойдем напрямик. Я боюсь. Мы идем. Да еще рано. Ну что ты боишься? Душегуб выходит на охоту гораздо позже.
0: Тогда побежим!
2: Нет! Стой! Не кричи! Не кричи, не смей кричать!
5: В певучей тишине ночи под деревьями лежала Элизабет Рэнсел. Казалось, она прилегла здесь, чтобы насладиться ласковыми звездами и беспечным ветерком. Руки свободно лежали вдоль тела, как весла легкокрылого суденышка.
2: Сообщить в полицию.
0: Обними меня, мне холодно, мне ужасно холодно. В жизни не было так холодно.
2: Подожди, это полицейские. Они уже знают.
0: Прямо как в декабре, господи, свитер бы надеть.
6: Вы обе можете идти, уважаемый.
2: Да.
6: А завтра прошу вас зайти к нам в полицейский участок. У нас, наверное, будут к вам кое-какие вопросы.
7: Может быть, вас проводить?
2: Нет, спасибо. Мы дойдем одни.
7: Ну, хорошо.
2: Пойдем, Франтина.
8: Так вы говорите, что...
7: Вот здесь.
2: Ну, пойдем. Я еще никогда не видела мертвых.
8: Хорошо, я думаю, что...
2: Сейчас еще только... половина девятого. Захватим по дороге Елен и пойдем в кино.
0: В кино?
2: Да, непременно. Нужно забыть все это. Знаешь, нужно выкинуть это из головы. Если сейчас вернуться домой, мы все время будем об этом думать. Нет... Мы пойдем в кино. Как будто ничего не случилось.
3: Лавиния, неужели ты это серьезно?
2: Еще как серьезно. Нужно забыть. Нужно забыть. Нужно смеяться. Бедняжке Элизабет мы уже ничем не можем помочь. Значит, нужно думать о себе. Ну, идем, Франтина.
5: И вдруг перед ними, не видя их, потому что смотрел вниз... Вырос Дуглас Сполдинг. Он стоял, беспомощно опустив руки, белый, как мел от лунного света, и, не отрываясь, глядел вниз, во враг.
3: Иди домой. Иди, Дуг. Иди домой, уходи отсюда сейчас же, слышишь? Иди домой. Домой, домой, домой. Просто сумасшедшие. Надо же в такой вечер бродить по улицам.
2: Перестань хныкать, Франтина. Ну вот что. Иди домой.

Я посмотрю фильм и отлично дойду одна. Если рассуждать трезво, душегуб никак не может быть сейчас где-нибудь поблизости. Такой переполох, и вся полиция на ногах. Спокойной ночи. Я иду смотреть Чарли Чаплина. Лавиния, постой, куда ты, Лавиния?

0: тряпки, тряпки.
1: Мистер, Джонсы едет. Побежали, ребята, а?
2: Да сиди.
3: Нет охоты, Том.
1: Чтоб им пусто было. Все-то они портят.
3: Кто?
1: Девчонки. Да ты не расстраивайся, Джон. Дуг, скажи ему.
2: Ну ладно. А про что мы будем теперь говорить? Какой толк говорить про душегуба, если его даже нет больше в живых?
1: Целых 10 лет он увертывался и не попадался. И вот старушка Лавиния Непс берет и протыкает его самыми обыкновенными ножницами.
4: А что ж ты думаешь, ей, по-твоему, сложить руки и пускай он спокойненько ее душит?
2: Нет, ну зачем же? Ну, хоть бы побежала бы, что ли, по улице, заорала бы. Душегуб, душегуб! А он бы тем временем улизнул.
1: Да. До вчерашней полуночи у нас в городе было хоть что-то хорошее. А теперь такая тишь да гладь, что даже тошно.
4: Нет, душегуб не умер.
1: Да?
4: Он ведь обязательно высокий, да?
1: Ясно.
4: Ну, и обязательно бледный.
1: Правильно, бледный.
4: И костлявый, как скелет. И волосы такие длинные, черные, ну?
1: Ну да, ну да, ну я всегда так и говорил.
4: И глазища такие вылупленные, зеленые, как у кошки.
1: Тетелька, в тетельку.
4: Ну вот, вы же видели этого беднягу.
1: Ну да, маленький, даже вроде толстый, но волос кот наплакал.
2: Ай да Том, попал в самую точку.
1: Ясно, душегуб живой. Здорово соображаешь. Никто бы из нас не сумел вот так бы поправить все дело. Целое лето полетело бы вверх с тормашками.
4: Ай да к мистеру Джонасу.
1: Эй, ребята, кто добежит последним, тот носорожий хвост.
4: Пошли. Дуг, ты что? Дуг.
1: Дуг, ты что?
3: Вчера вечером я был во враге. Я по дороге домой проходил там. Я видел Элизабет Рэнсел. Я был во враге. И тут, в самой гуще всего этого.
1: У тебя такой вид, будто ты сейчас возьмешь карандаш и начнешь писать.
5: В глазах мальчика вспыхивали и гасли десятки переменчивых огоньков. И он все писал в своем блокноте, исправлял и вновь переписывал сведения, которые так жадно, в торопях копил в это лето. Как? Как узнать, что ждет тебя? Что может случиться с тобой через минуту? Как? Как? Падают песчинки.
6: Па, и я... А ведь я тоже... Нет, они не могут убить меня. Нет, я не хочу умирать. Нет, я не хочу умирать. Я не хочу умирать.
5: Ночь за ночью она сидела в галерее игровых автоматов в своем стеклянном гробу и ждала. Колдунья Таро. Сунешь в серебряную щель монетку, и колдунья в стеклянном ящике поднимет голову, ослепив тебя одним острым, как игла, взглядом. Неумолимая рука скользнет по картам, словно перебирая таинственные квадратики. Потом она тонким паутинным почерком выведет что-то на одной из карт и выпустит ее. И карта порхнет по крутому желобу прямо тебе в руку.
4: Вот она. Че? Обыкновенная восковая кукла. И зачем ты привел меня смотреть на нее?
1: Слушай, Том, когда-то, очень давно, и правда жила мадам Таро. Она была предсказательница. Я видел ее портрет в энциклопедии. К ней со всей Европы съезжались люди. И она предсказывала им судьбу. Том, неужели ты ничего не понял? Ты думай, думай хорошенько.
4: Что ж, по-твоему, это и есть самая настоящая мадам Таро?
1: Ну, ясно. Ей бы гадать, королям всей Европы. Она работает теперь тут, у мистера Мрака, за медные гроши.
7: Все, все, невозможно ничего добавить, невозможно. Все, все не функционирует, не функционирует, не функционирует.
2: Разве мистер Мрак злодей?
3: Тише ты. Конечно. Имя Мрак, рубашка черная, штаны черные и галстук черный. В кино злодеи всегда одеты во все черное. Разве нет?
2: Ясно.
3: Мы ее спасем. Украдем прямо из-под носа мистера Мрака.
2: А потом у нас засадят стеклянные ящики, вместо колдуньи зальет лицо воском, и будем мы там сидеть 10 тысяч лет.
3: Как ты не понимаешь? И без того все непрочно. Так пусть хоть волшебная галерея останется навсегда. Говорю тебе, колдунья живая. Смотри. Не сработало. Мистер Мрак!
7: Кто меня?
3: Это я, дух!
7: А?
3: Мистер Мрак!
7: Кто тебе?
3: С колдуньей, с мадам Таро, что-то неладное.
7: А, с мадам Таро, с мадам... Все аттракционы разладились. Эй, ты, ну-ка, давай работай, работай. Ну, давай работай, ну. Не работает. Мне один ремонт стоит каждый месяц больше, чем на тебе выручишь, ну. Я требую, говори, говори, эй. Ну, заработаю я хоть что-нибудь на этой проклятой волшебной галерее. Говори.
2: Он прицепился к ней, потому что во всем этом окаянном сборище она одна похожа на человека.
3: Тихо.
7: Так. Вот. Давай карту.
3: Ух ты, что сейчас будет? Ну, приготовься.
7: Нет. Лгунья. Ну, лгунья. Лгунья. Вот тебе.
2: Нет, не сюда.
7: Вот
2: тебе. Ну, осторожно.
7: Вот, стой здесь.
2: Вы не смеете?
7: Я не смею.
2: Нет, вот. Не смею.
3: Как по-твоему, он умер?
1: Нет, это его потрясло предсказание мадам Таро. Смотри, он какой-то прямо как ошпаренный.
2: Ага.
1: Наверное, на карте было написано что-то ужасное. Помоги подобрать карты. Давай унесем ее отсюда, пока не поздно.
2: Да ты что спятил? Это же воровство!
1: А ты хочешь, чтобы тебя обвинили в содействии или в соучастии в убийстве, например?
2: Да как же можно убить несчастную старую куклу?
1: Вот что, Том. Ты можешь помочь мне спасти ее, но тогда не называй ее куклой.
2: Ой, и не кричи так,
1: и не тащись, как кун с мукой.
2: Ну, ясно, я помогу. Ой, ну и тяжесть.
1: Старый всегда тяжелый. А не видно, что не старый.
2: Ну, держи, ты сам тут
1: тяжелый. Тихо, разворачивайся.
2: Ой, тяжелый. Ну, держи, хватит.
1: Давай, ой, на меня что-то. Мы пойдем напрямик, через овраг.
2: Через овраг?
1: Угу.
2: Да к чему все это, дука? Ты мне скажи, почему мы так за нее хлопочем, а?
1: Потому что кончается она ум. Я узнаю, как ее расколдовать. И пускай себе живет на свете. Она и так уже сколько времени даром потеряла. Ясное дело, она будет мне очень благодарна. И разложит свои карты. И предскажет мне, какую яму я должен обходить стороной. И я буду жить вечно.
2: Да ты и сам в это не веришь.
1: Верю почти во все.
7: Остановитесь. Я это не могу заниматься. Зачем вы ее
2: мистер
7: приносите?
2: Бежим. Бежим, дух. Дух.
7: Она
2: бежим.
7: Моя. Отдайте
2: дух.
7: Мне эту
2: ставлю. Беги.
7: Мистер, не надо. Ну, хочу то и делаю. Какое что твое спасение? А? От нее да. Все мои несчастья нет. Сейчас нет. Все ей покажу. Вовремя.
2: Мадам Таро!
5: Ему почудилось, что далеко внизу, в лунном мадам свете, Таро. Шевельнулась восковая рука.
2: Мадам Таро!
5: И Дуглас двинулся вниз.

0: Уже давно во всех домах погасли огни. В маленькой мастерской в гараже отец и двое сыновей отступили от колдуньи. Она сидела в кресле, почти такая, как прежде, а перед нею фантастическим веером раскинулись гадальные карты.
1: Так, ну вот, все.
2: Все.
1: Помню, лет 30 назад она и мне предсказала будущее.
2: Ну да.
1: О. Ладно, теперь хорошенько почисти ее.
2: Сейчас.
1: Идите спать. А в субботу мы соорудим для нее специальный ящик.
2: А, ладно.
3: Пап, спасибо тебе.
1: Вот все.
2: Спасибо.
1: Ребята, долго не задерживайтесь.
2: Надо же. Прям так и прошагали по главной улице. Ты, я, папа и она. Мадам Таро.
3: Сидит в этом кресле. Совсем как живая.
2: Эй, другого такого отца на свете нет. Если бы я его не привел...
3: Завтра же примусь за дело и расколдую ее раз и навсегда. Предсказать тебе судьбу, Том.
2: А, давай.
3: Раз, два, три. Ваша покорная слуга и преданный друг мадам Флористон Мариане Таро. Хиромантка, целительница душ, прорицательница. Сердечно благодарит вас.
2: Ну, а дальше?
3: В вашей жизни сбудется все, чего вы только пожелаете. И еще там будет сказано, что мы с тобой будем жить вечно. Том, вечно. И никогда не умрем.
2: И никогда не умрем.
3: Завтра же я примусь за дело и расколдую ее. Когда-нибудь ты услышишь, что у нас в городе появилась неизвестная красавица, итальянка в летнем платье. Не все видели ее на вокзале. Она купила билет в какую-то восточную страну и села в поезд. И все скажут, что в жизни не видели такой красоты.
2: В жизни не видели такой красоты.
3: И все сразу про нее заговорят. И никто не будет знать, откуда она взялась и куда уехала. И когда ты про это услышишь, то вот тогда ты поймешь, это я нашел такие чары и расколдовал ее. Освободил.
2: И расколдовал ее. И освободил.
0: Небо, точно испорченный фотоаппарат, зияющий раскрытым во всю ширь объективом, глазело на неподвижный, оглушенный зноем умирающий в закатных лучах город. С первыми сумерками раньше других оживали цикады.
4: Двенадцать, тринадцать, четырнадцать.
2: Ты что, друг?
4: Шестнадцать, семнадцать. Коциды.
2: Что-что?
4: Восемнадцать, тринадцать.
2: Скажет его цикады. Вот из-за температуры.
4: 23, 24.
2: А ты не слушай их.
4: 26.
2: Слышь, закрой ушами ладони. Проклятый, заговоришь с тобой. Закрой ладонями уши. Слышь, вот так, ну. Где ли твои коциды, ну? Ну попробуй, дуг.
4: 39, 40. 41, 42.
5: И это неудивительно. Столь необычайно высокая температура воздуха в штате Иллинойс наблюдалась последний раз...
6: Билл! Билл, извините.
5: А, это ты, док. Проходи.
6: Меня просили передать вам вот этот голубой конверт.
5: Душно. Пойдем, док. Пойдем со мной. Я угощу тебя мороженым. Лимонным мороженым с ванилью.
6: Она его очень любила.
5: Ты помнишь?
6: Еще бы, сэр. Из-за него же мы с ней познакомились.
7: luccica l'astro d'argento, placido l'onda prospero il verso.
2: E te caruso?
7: L'andrezza?
2: Да. Пойдите сюда. Вы оба. Садитесь за мой столик.
5: Благодарю вас.
2: Спасибо. Я слышала, вы заказали лимонное с ванилью.
5: Да.
2: Это неслыханная вещь. У вас, молодой человек, есть и вкус, и воображение. Давайте поговорим о необычных сортах мороженого. Наверняка у нас найдутся общие слабости и пристрастия.
5: Да.
2: Я вас давно поджидаю.
8: Нас?
2: Ты, видно, из Сполдингов, да?
8: Верно, мисс...
2: Лен Лумис.
8: Мисс Лен Лумис.
2: Голова у тебя точь-в-точь, как у твоего дедушки.
8: Да.
2: А вы Билл Форестьер.
5: Да.
2: Вы пишете в Хроникл, и совсем неплохо.
5: Благодарю вас. Выходит, и я вас знаю. Элен Лумис. Когда-то я был в вас влюблен.
2: Ну, неплохо для начала, да.
8: А сколько вам лет, мисс Лумис?
2: О, я помню даже птеродактиля.
5: Дук.
8: Нет, я в том смысле, что...
5: Дук, ну что ты болтаешь?
2: А про женщину всегда болтают. 19 или 95.
8: Простите меня.
2: Когда живешь так долго, теряешь многое, в том числе и чувство страха. Я никогда в жизни не ела омаров,
5: так.
2: Боялась. А в день, когда мне исполнилось 80, решила, дай-ка я отведаю. И теперь хоть я знаю, как я не на вкус. Так вот я и думаю, что смерть вроде омара, и уж как-нибудь я с ней примирюсь. Ну, хватит об этом. Чуть позже вы мне расскажете, когда и как случилось, что вы влюбились в меня. Идет?
5: Идет.
2: А знаете, хорошо, что мы встретились так поздно. Я бы не хотела встретить вас, когда мне был 21 год. Я была совсем глупенькая.
5: Для хорошенькой девушки 21 год существует особый закон.
2: Дуглас,
8: да.
2: Если тебе не трудно, брось эту монету в музыкальный ящик.
8: А что поставить, мисс Лойс?
2: Ну, что хочешь, на твой вкус.
8: Хорошо.
2: Так вы считаете, что я была хорошенькая?
5: Чтобы не сказать больше, мисс.
2: Ну, ладно. Поговорим о вас, Билл Форестьер. Вам 31 год, и вы все еще не женаты.
5: Женщины, которые живут, думают и говорят, как вы, большая редкость.
2: Да неужели молодые женщины станут говорить, как я? Во-первых, они для этого слишком молоды. Во-вторых, большинство молодых людей до смерти пугаются, если видят, что у женщины в голове есть хоть какие-нибудь мысли. Поэтому очень умные женщины скрывают свой ум.
9: Тут есть какой-то Гершвин. Поставить?
5: Давай рискнем, док.
2: Чудесно, Гершвин.
5: Нет, мисс Лумис, из меня, верно, выйдет нудный и дотошный старый холостяк.
2: Почему это? Старый холостяк. На свете так много молодых девушек.
5: Нет, им не достает вашей доброты, ума, остроумия.
2: Ну, вздор какой, вздор. Доброта и ум – свойства старости. А в 20 лет женщина куда интереснее быть бессердечной, легкомысленной, брать и тратить без счету. И только с возрастом, когда ты познаешь законы жизни и полюбишь по-настоящему, радость приходит и растет сама собой.
5: Неужели и вы были бессердечны? Никогда в это не поверю.
2: Знаете, я уже не помню. Даже не помню, как она выглядела. Та, другая. Но я ее чувствую внутри, там, где-то глубоко-глубоко. Я все та же. Вот иногда весной или осенью я просыпаюсь и думаю, ай, вот сейчас побегу через луга в лес, наберу земляники или поплаваю в озере. И вдруг спохватываюсь. Ах ты, пропади ты все пропадом.
5: Это великолепно.
2: Да. Я как принцесса в рухнувшей башне. Выйти невозможно. Знай, сиди, дожди прекрасного принца.
5: Вам бы книги писать.
2: Дорогой мой мальчик, я и писала. А что еще оставалось делать старой деве?
9: До 30 лет я была легкомысленной дурой и только и думала, что о забавах, развлечениях, танцульках. А потом единственному человеку, которого я по-настоящему полюбила, надоело меня ждать, и он женился на другой. И тут назло себе самой я решила. Раз не вышла замуж, когда улыбнулась счастье, по делам тебе, сиди в девках. И принялась путешествовать. Я объехала полсвета и поняла лишь одно. Неважно, где ты, если ты одна. Одна. Вот какой приступ жалости к себе собой.
5: Мисс Лумис, у меня такое чувство, будто я знаю вас целую вечность.
9: И у меня тоже. Я отлично провела этот час. Но вам-то что за радость сидеть с глупой старухой?
5: Вы знаете, много лет назад я случайно увидел вашу фотографию.
9: И никогда не разрешаю себя фотографировать.
5: Нет, на той фотографии вам было лет 20. Вы, наверное, впервые в жизни позировали перед фотоаппаратом.
9: Да. Может быть.
5: Я не знал, что снимок сделан так давно. А в газетной заметке говорилось, что Элен Лумис откроет бал в ратуше.
9: Да.
5: Я вырезал фотографию из газеты, весь день всюду таскал ее с собой и твердо решил пойти на этот бал. А потом уже к вечеру кто-то увидел, как я гляжу на эту фотографию, и мне открыли истину. Рассказали, что снимок очаровательной девушки сделан давно-давно, и газеты из года в год его перепечатывают. И мне еще сказали, что, ну, в общем, не стоит на балу искать вас по этой фотографии.
9: Спасибо.
5: За что?
9: За то, что вы хотели пойти на бал искать меня. За то, что вырезали фотографии из газеты. За все. А теперь моя очередь. Помните, я упомянула об одном молодом человеке, который ухаживал за мной?
5: Да.
9: Он уже лет 35 как умер, но в то время он был совсем молодой, и от него веяло таким здоровьем, сумасбродством. Загорелое лицо, руки вечно исцарапаны. Он то и дело менял работу, бросит все и перейдет на новое место. А однажды сбежал от меня, потому что я была сумасброднее его и ни за что не соглашалась стать степенной мужней женой. Вот так все и кончилось. Я никак не ждала, что в один прекрасный день снова увижу его живым. Но вы живой. И вы такой же неуклюжий, вместе с тем изящный. Я всю жизнь считала, что перевоплощение — это бабьи сказки. И вот вдруг подумала, а что если взять и крикнуть на улице: «Роберт, Роберт!» А не обернется ли на этот зов Билл Форестьер?
5: Не знаю.
9: И я не знаю. Потому-то жизнь так интересна. Жизнь – чудо. И она так же таинственна, как и смерть. За тысячи лет философы всего мира так и не разгадали их. И мы задаемся теми же вопросами. И еще какая пристранная штука – время. Как-то там не так повернулись колесики или винтики. И вот жизни человеческие переплелись слишком рано или слишком поздно. Я чересчур зажилась на свете, а вы родились то ли слишком рано, то ли слишком поздно. Это ужасное, ужасно досадное несовпадение. Вот посмотрите на этот голубой конверт. Запомните, как он выглядит. Когда вам его принесут, это будет означать, что меня уже нет в живых.
5: Ну, что вы такое говорите?
9: Дорогой мой Билл, обещайте мне не дожить до глубокой старости. Я знаю, что это не так-то просто, но я вам очень советую. Ведь кто знает, когда еще появится на свет вторая Элен Лумис. А вы только представьте, вот вы уже дряхлый старик, плететесь по главной улице, трюх-трюх-трюх, и вдруг... Видите меня, а мне только 21. И все, опять полетело вверх тормашками. Но если все пойдет без ошибок и опозданий, и колесики жизни на следующем обороте обернутся как надо, знаете, что может случиться?
5: Что?
9: Как-нибудь молодой человек, гуляя по улице, заглянет сюда
10: и спросит какого-нибудь редкостного мороженого.
5: Ну, например, лимонного с ванилью.
10: Ну, допустим. И когда молодая девушка, его сверстница, услышит, какое мороженое он заказывает, что-то произойдет. Просто от одного названия этого мороженого у обоих станет необыкновенно хорошо на душе. Вот как гладко получается. А теперь поговорим о чем-нибудь другом. Тем более наш юный спутник совсем заскучал.
2: О, нет, нет, что вы.
10: Ну, ешьте, ну, ешьте мороженое. Ешьте. А я расскажу вам о том времени, когда мне едва исполнилось 19 лет. Зимний вечер. Лед под луной. Белый-белый. А под ногами скользят отражения. Играет оркестр. Куда ни глянь, алым, синим, белым цветом озаряются лица зрителей. И когда в небе гаснет последняя ракета, одно девичье лицо сияет ярче всех. А потом, потом, потом...
0: Билл Форестьер вынул из нагрудного кармана письмо и положил его перед собой. Наконец, распечатал письмо и стал читать. Потом опять и опять беззвучно повторял слова про себя и, наконец, выговорил их вслух и снова повторил.
5: Лимонное мороженое с ванилью.
0: Кап, кап, миссис Ломис, кап, капают песчинки. Дуглас закрыл глаза и увидел, как два дурацких солнца выплясывают на внутренней стороне розовых прозрачных век. Почувствовал, как шевелятся его губы.
4: Лимонное, лимонное с ванилью.
11: Воздух!
4: Лимонное с ванилью.
11: Прохладный, отрадный, как ручей течет, холодит, как лед. Есть и осенний, есть и весенний. Воздух!
2: Дуг! Дуг! Ты что?
4: Никогда не позволяй статуям двигаться. Стоит только раз позволить. И то, когда с ними уже не совладаешь и не удержишь у себя на лужайке. И обещай мне одну вещь, Том.
2: Обещаю. А что это?
4: Не оставляй меня. Будь где-нибудь рядом. Ладно?
2: Ты что, друг? Что с тобой?
4: Не оставляю.
2: Ой, у тебя пот струится по шее. Тебе хуже, да?
4: Мама. Мам. Мам.
0: Джон Хафф. Кап. Падает песчинка. Кап. Джон. Тихонько. Кап. Тук-тук. Тихонько.
12: Как Дуглас? Позвольте мне его повидать. Мы с ним старые знакомые. У меня кое-что для него припасено.
4: Он еще не проснулся, мистер Джонас. Доктор не велел его тревожить. Ох, мистер Джонас, мы просто не знаем, что это с ним.
12: Даже если он еще не проснулся, мне хотелось бы с ним поговорить. Иной раз слова, которые услышишь во сне, бывают еще важнее. К ним прислушиваешься, они глубже проникают в самую душу.
0: Дуг, ты знай себе, лежи спокойно. Ничего не надо говорить. И глаза открывать не надо. Я знаю, что ты меня слышишь. Это старик Джонас. Твой друг. Твой друг. Некоторые люди слишком рано начинают печалиться. Кажется, и причины никакой нет. Да они, видно, отроду такие. Уж очень все к сердцу принимают. Я-то знаю.
12: Я сам такой. Лето тянется, и нет ему конца. И столько всего приключилось, верно? Чересчур много всего. Я сейчас уйду. А у тебя на кровати останутся вот эти две бутылки. И ты не спеша все из них выпей. Только пить нужно носом. Втяни в себя все, что там есть, чтоб прошло прямо в голову. Но сперва я прочту тебе, что на них написано. Зеленые сумерки для того, чтобы видеть во сне чистейший северный воздух. Принимать в летние ночи, когда температура превышает 90 градусов по Фаренгейту. Необычно освежает и прохлаждает. А во второй бутылке то же самое. Только я еще собрал сюда ветер с Аранских островов и соленый ветер с Дублинского залива и полоску густого тумана с побережья Исландии. И последнее предписание. Когда будешь это вдыхать, помни, все это собрано для тебя другом. Уздоравливай, Дуглас. Разливка и закупорка компании «Джонас», «Гринтаун», штат Иллинойс. И хорошего тебе года, мальчик. Урожайного тебе года.
2: Мам! Мам! А? Папа, проснитесь!
13: Что?
2: Ну, что случилось? Дуг управляется.
13: Что?
2: А, я сейчас ходил посмотреть на него. И он...
13: Идемте.
14: Сынок.
6: Ма, па, я выздоровел, правда?
14: Конечно, сынок, конечно.
13: О, Дуглас, Дуглас, чего ты, мам?
6: А что, лето еще не кончилось.
12: И вдруг лето в Гринтауне кончилось. Ушло навсегда и осталось только в памяти. А если Дуглас что-нибудь забудет? Что ж, в погребе стоит вино из одуванчиков. На каждой бутылке выведено число, и в них все дни лета, все до единого.
6: Как по-твоему, Том, какой у нас получится следующий год? Лучше этого или хуже?
2: Ты не меня спрашивай, ведь не я создал мир. Хотя иногда мне кажется, что все это моих рук дело.
6: А у меня предчувствие.
2: Какое?
6: Следующий год будет еще больше. И дни будут ярче, и ночи длиннее. И еще люди умрут, и еще малыши родятся. А я буду в самой гуще всего этого.
2: Тихо! Эй! Слышите?
12: Нет, мэм. О, привет!
15: Радио фантастики.

Пол Финниган любил лошадей, поэтому в 1945 году в возрасте 23 лет записался добровольцем в кавалерию США. А чуть позже он стал таксистом, служил в 8-й армии и в конечном счете переправился через Рейн. Однажды, после того, как конники помогли пехоте взять небольшой городок, он обнаружил в развалинах местного музея необычный предмет. Это был полумесяц из серебристого металла, который оказался таким прочным, что удары молотком не оставляли на нем следов, а ацетиленовой горелке так и не удалось его расплавить. Я расспросил о предмете нескольких горожан, но они знали только то, что он находился в музее с давних пор. Один профессор химии, проведя с ним кое-какие опыты, пытался заинтересовать им Мюнхенский университет, но у него ничего не вышло. После войны я увез полумесяц с собой вместе с другими трофеями. Вскоре мне удалось восстановиться в университете штата Индиана. Отец отвалил приличную сумму, чтобы как можно реже видеть меня в течение нескольких лет. Поэтому денег хватило и на небольшую милую квартирку, и на спортивную машину, и на кое-что другое. Один из моих приятелей работал газетным репортером. Я рассказал ему о полумесяце, странных свойствах металла и неизвестном составе. Парень настрочил статью, которую напечатали в Блюмингтоне, и эту историю подхватил газетный синдикат. Она не вызвала большого интереса у ученых, фактически никто и не откликнулся. Но через 3 дня в моей квартире появился человек, который представился мистером Ван Наксом. Из-за фамилии и иностранного акцента я решил, что он голландец. Ван Накс захотел взглянуть на полумесяц. Я оказал ему такую любезность. Он очень разволновался, хотя и пытался казаться спокойным. А потом он сказал, что хочет купить его у меня. Я спросил о цене, а он заявил, что готов отвалить 10 тысяч долларов и ни цента больше. «Мне кажется, вы могли бы добавить», — сказал я. «В ином случае ничего не получите». «Как насчет 20 тысяч?» — спросил Ван Накс. «Накиньте еще», — предложил я. 30 тысяч?» И тогда Финниган решил сыграть по-крупному. Он спросил Ван Накса, может ли тот заплатить ему 100 тысяч. Ван Накс даже побагровел и раздулся, будто жаба перед прыжком, как выразился Финниган Кикаха. Тем не менее, ответил, что в течение суток добудет нужную сумму. И тут я понял, что у меня в руках действительно большая ценность. Но вот какая именно, и почему этот тип так хотел заполучить ее? Мне стало интересно, что же он за фрукт такой. Ни один нормальный человек в здравом уме не попался бы так быстро на удочку. Поэтому я решил не спускать с него глаз. «А как выглядел этот Ван Накс?» — спросил Вольф. «Ну, такой, знаешь, здоровяк. Он довольно неплохо сохранился для своих 65. Я помню его орлиный нос и проницательный взгляд. Он был одет в строгий костюм. Очень сильная личность, хотя он старался этого не демонстрировать и вел себя по-настоящему любезно. Но хорошие манеры давались ему с трудом. Он казался человеком, который не привык к возражениям». «Хорошо», — сказал я. $300 тысяч, и он ваш». Мне и в голову не приходило, что он согласится. Я думал, старик рассердится и уйдет. Мне уже расхотелось продавать полумесяц, дай он хоть 1 000 000. Ван Накс рассвирепел, но сказал, что согласен заплатить $300 тысяч, и попросил Финнигана дать ему 24 часа. «Но сначала вам придется рассказать мне, почему вы хотите приобрести полумесяц и что в нем такого хорошего», — заявил я ему. «Ни за что!» — закричал он. «Хватит и того, что ты грабишь меня, свинья продажная, земляной червяк!» «А ну-ка выметайтесь, сэр, пока я вас не выбросил вон, или пока мне не пришлось вызвать полицию». Ван Накс начал кричать на каком-то иностранном языке. Финниган пошел в спальню и вернулся с пистолетом 45-го калибра. Ван Накс не знал, что оружие не заряжено. Он ушел, ругаясь и что-то бормоча себе под нос, а затем уехал на Роллс-Ройсе образца 1940 года. Той ночью Финниган не мог заснуть.
Около 2 часов ночи ему это все же удалось, но он то и дело просыпался. И вот во время одного из таких пробуждений он услышал шум в передней. Финниган тихо выбрался из постели, достал из-под подушки заряженный пистолет и, выходя из спальни, взял с бюро электрический фонарик. Луч света настиг Ванакса, когда тот склонился над чем-то посреди гостиной. В руке его блеснул серебристый полумесяц. Затем я увидел на полу второй полумесяц, который Ванакс принес с собой, и я застал его как раз в тот момент, когда он складывал обе половинки вместе. Из них получился полный круг. Я не знал, зачем он это делал, но через несколько минут все выяснилось само собой. Я велел ему поднять руки вверх. Ванакс подчинился, но поднял и ногу, чтобы шагнуть в круг. Я сказал ему, что если он еще раз шевельнется, то тут же получит пулю. И когда он поставил ногу в круг, мне пришлось нажать на курок. Я выстрелил поверх его головы, и пуля улетела в угол комнаты. Мне просто хотелось припугнуть его. Я надеялся, что у него развяжется язык после хорошей встряски. Он испугался, спору нет, и тут же отскочил. Я шел к нему через гостиную, а он пятился к двери. Ванакс что-то мямлил, как маньяк, угрожал расправой и тут же предлагал мне 500 000. Я решил прижать своего гостя к двери и пощекотать дулом его живот. Тогда бы он точно заговорил и выложил всю правду о полумесяце. Но, подходя к нему, я ступил в круг, образованный 2 серебряными половинками. Увидев это, Ванакс закричал, чтобы я остановился. Но он опоздал. Он и моя квартира исчезли, а я по-прежнему стоял в круге, но в каком-то другом. Меня закинуло в другую вселенную, и я оказался во дворце властителя на самой вершине этого мира. Кикаха сказал, что мог бы тогда просто сойти с ума, но с 4 класса начальной школы он увлекался мистикой и научной фантастикой, поэтому имел представление о параллельных вселенных и устройствах для прохода из одного мира в другой. Он относился к таким идеям довольно спокойно и, в сущности, почти верил в них. Эта гибкость мышления помогла ему не только гнуться, не ломаясь, но и развернуться во всю свою мощь. Несмотря на испуг, его одолевали восторг и любопытство. Я понял, почему Ванакс не последовал за мной через врата. 2 полумесяца, сложенные вместе, создавали контур, но они не действовали, пока живое существо не входило в излучаемое ими поле. Затем один полукруг оставался на земле, а другой переносился через врата в эту вселенную и сцеплялся с поджидавшей его другой половинкой. Иначе говоря, чтобы создать замкнутый контур, требовалось 3 полумесяца. Первый должен находиться в мире, куда ты отправляешься, а 2 других – в мире, который ты покидаешь. Когда человек вступает в круг, одна из 2 частей переносится к полумесяцу в другой вселенной, а в мире, из которого совершался переход, остается 3-я половинка. Скорее всего, Ванакс явился на Землю с помощью этих устройств, но он бы туда не попал и просто не мог бы пройти через врата, если бы на Земле к тому времени не оказалось 3-го полумесяца. Каким-то образом, и вряд ли мы узнаем каким, он потерял на Земле 1 из половинок. Возможно, ее украл человек, который не понимал истинной ценности предмета. Так или иначе, но Ванакс искал утерянную деталь, и когда в газетах появилась история о моей находке в Германии, он смекнул, о чем идет речь. Переговорив со мной, Ванакс понял, что я могу и не продать свой полумесяц, поэтому он проник в мою квартиру и прихватил с собой 2-ю половинку. Он уже сложил круг и хотел совершить переход, но я остановил его. Наверное, он застрял на земле и не может попасть сюда, пока не найдет еще 1 полумесяц. Насколько мне известно, на Земле их должно быть несколько, и тот, который нашел я в Германии, скорее всего, никогда ему не принадлежал. Несколько дней Финниган бродил по дворцу,
огромному, потрясающе прекрасному и экзотическому, наполненному сокровищами, драгоценными камнями и странными предметами. В нем были лаборатории, или вернее сказать, синтезаторы биопроцессоров. Финниган видел в них странные существа, которые медленно создавались в огромных прозрачных цилиндрах, и еще там находилось множество стоек с действовавшими приборами, но он понятия не имел, что они собой представляли. Под клавишами и рычагами стояли незнакомые символы. «Мне повезло! Дворец был оборудован ловушками, которые предназначались для поимки и ликвидации незваных гостей, но они почему-то были выключены, не знаю почему. Впрочем, тогда я не знал, что дворец необитаем. Мне посчастливилось там оказаться в период безвластия». Финниган покинул великолепные залы и вышел в изысканный сад, который окружал дворец со всех сторон. А затем он приблизился к краю монолита, на котором стояло это удивительное сооружение. «Ты повидал достаточно, чтобы представить себе мое состояние, когда я выглянул за край. Монолит тянулся вниз на 30 тысяч футов, а ниже располагался ярус, который властитель назвал Атлантидой. Не знаю, может быть, об этой Атлантиде говорили в земном мифе о пропавшем континенте, или, возможно, властитель позаимствовал это название из древней легенды. Ниже Атлантиды располагался ярус, названный Дракландией. Под ним находилась Америндия. Все это я охватил одним взглядом, точно так же, как космонавт видит из ракеты целое полушарие Земли. Сам понимаешь, никаких подробностей, только огромные облака, большие озера, моря и очертания континентов. Добрая часть каждого нижнего яруса скрывалась за ярусом, который ему предшествовал. Но я разобрался в структуре Вавилонской башни этого мира, хотя в то время и не понимал того, что открылось передо мной. Все казалось мне слишком неожиданным и чуждым. Увиденная картина не складывалась в логическое целое и не имела для меня никакого смысла. Тем не менее, Финниган понимал, что находится в отчаянном положении. Не имея под рукой никаких средств, он не мог спуститься с вершины, хотя у него по-прежнему оставалась возможность вернуться на Землю с помощью круга из полумесяцев. В отличие от других монолитов, поверхность самого верхнего из них казалась гладкой, как у шарика-подшипника, а использовать круг ему не хотелось, потому что Ванакс, вне всяких сомнений, только этого и ждал. И хотя ему не угрожала голодная смерть, пищи и воды хватило бы здесь на долгие годы. Он не хотел, да и не мог оставаться во дворце. Финниган побаивался возвращения хозяина, поскольку у того мог оказаться весьма скверный характер. А некоторые вещи во дворце вызывали у него невольную дрожь. Но вот пришли гворлы. Мне кажется, нет, я уверен, что они явились из другой вселенной, пройдя через врата, похожие на те, которые открыли дорогу для меня. В то время я еще не знал, как и почему они оказались во дворце. Но я был рад, что попал туда первым. Стоило бы мне оказаться в их руках. Потом до меня дошло, что Гворлов послал другой властитель. Он отправил их сюда, чтобы они похитили Рок. Я видел его во время своих скитаний по дворцу и даже немного потрубил в него. Но откуда мне было знать о звуковых комбинациях, которые заставляли инструмент работать? И прежде всего, я ничего не знал о его истинном предназначении. И вот гворлы пробрались во дворец. Сотни или около того свирепых тварей. К счастью, я увидел их первым. Страсть к убийствам тут же сослужила им недобрую службу. Они бы пытались убить несколько очей властителя, огромных с орла величиной ворон, которые жили в саду. До этого я их почти не замечал, и они, очевидно, считали меня гостем или безвредным существом. Гворлы попытались перерезать горло одному из воронов, и вся стая набросилась на них. Твари отступили во дворец, но крупные птицы последовали за ними. Все то крыло дворца было загажено кровью и перьями, кусками бугристых волосатых шкур и трупами с обоих сторон.
Во время битвы я заметил Гворла, который вышел из зала с рогом в руках. Он бродил по коридорам и, видимо, что-то искал. Финниган прокрался за ним в следующий зал и оказался в помещении размером с пару ангаров для дирижаблей. Там находился плавательный бассейн и множество интересных приспособлений. На мраморном пьедестале возвышалась большая золотая модель планеты, и на каждом из ее уровней мерцало несколько драгоценных камней. Финниган обнаружил, что алмазы, рубины и сапфиры располагались в форме символов. Они обозначали различные резонансные точки. Резонансные точки? Да, символы являлись кодированными записями сочетаний нот, которые требовалось воспроизвести для открытия врат в особых местах. Некоторые врата открывались в другие вселенные, а остальные являлись проходами на различные ярусы этого мира. Они давали властителю возможность в мгновение ока переходить с одного яруса на другой. Символы, указанные на крохотных макетах, сообщали о характерных особенностях тех мест, где размещались резонансные точки ярусов мира. Наверное, властитель чему-то научил того Гворла с рогом, и тварь разбиралась в символах. Скорее всего, Гворл хотел убедиться в действии рога перед тем, как доложить о нем своему хозяину. Он повернулся к бассейну и протрубил 7 нот. Воды раздвинулись, и появился кусочек суши с алыми деревьями и зеленым небом над ними. Вот таким причудливым образом прежний властитель проникал на ярус Атлантиды прямо через бассейн. В то время я не знал, куда ведут эти врата, но мне они показались единственной возможностью вырваться из дворца, и я решил ею воспользоваться. Подкравшись к Гворлу сзади, я выхватил у него рог и столкнул в бассейн, но не в проход, а в воду. Ты никогда не слышал таких криков, визга и всплеска. Гворлы не знали бы страха, если бы не их умопомрачительная боязнь воды. Тварь погрузилась в воду, вынырнула, крича и отплевываясь, а затем сумела ухватиться за край врат. У врат, знаешь ли, есть определенные грани, осязаемые и изменяющиеся. Я услышал позади себя рев и крики. В помещение ворвалась дюжина гворлов с большими окровавленными ножами. Я нырнул в дыру, которая уже начала затягиваться. Она стала такой маленькой, что я содрал кожу с колен, проползая сквозь нее. Но мне это удалось, и дыра закрылась. Ее края обрубили гворлу обе руки, когда он попытался вылезти из воды, чтобы последовать за мной. С тех пор я стал обладателем рога и на какое-то время оказался вне их досягаемости. Кикаха усмехнулся, смакуя свои воспоминания. Так значит, властитель, пославший Гворла в разведку, и есть нынешний тиран, верно? Но кто же он? Арвур. Пропавшего без вести властителя звали Джадавином. Скорее всего, он и есть тот человек, который назвался мне Ванаксом. Арвур занял его место и теперь изо всех сил старается разыскать меня и Рок. Кикаха вкратце обрисовал свои приключения на ярусе Атлантиды. В течение 20 лет по земному времени он жил то на одном уровне, то на другом, маскируясь и меняя внешность. Но гворлы и вороны, которые перешли на службу властителю Арвуру, никогда не прекращали поисков похитителя рога. Хотя бывали времена, когда Кикаху не тревожили по 2, а то и по 3 года кряду. «Подожди, не спеши», — сказал Вольф. «Если врата между уровнями закрыты, как же гворлы спустились вниз, чтобы преследовать тебя?» Кикаха и сам этого не понимал, но когда гворлы схватили его на уровне сада, он кое-что узнал от них. Несмотря на свою угрюмость, они ответили на несколько его вопросов. Их спустили на ярус Атлантиды с помощью тросов. «Но 30 тысяч футов!» — воскликнул Вольф.

Можешь представить, как я потел от страха на обратном пути во дворец? После пленения в саду Кикаху переправили через океан к подножью монолита. Во время восхождения их остановил ворон Ока. Когда он сообщил властителю о поимке Кикахи, его отослали назад с новым приказом. Гворлам предписывалось разделиться на два отряда. Первой группе полагалось доставить Кикаху во дворец. Второй предстояло вернуться к грани сада. И если человек, овладевший рогом, пройдет через врата, им следовало взять его в плен. Рог же требовалось принести властителю. «Я думал, Арвур хотел, чтобы тебя тоже привели к нему», — сказал Кикаха. Он, по-видимому, забыл передать этот приказ через ворона или полагал, что гворлы сами догадаются. Арвур не учел, что они абсолютно лишены воображения и все понимают буквально. Вот только зачем они забрали Хрисеиду? Возможно, гворлы хотят преподнести ее властителю как искупительную жертву. Он недоволен ими, потому что я не раз водил их за нос в этой долгой и порой забавной погоне. Они это знают и, очевидно, надеются укротить его гнев, доставив к нему самый прекрасный шедевр прежнего властителя. Значит, нынешний властитель не может путешествовать по ярусам через резонансные точки. Без рога нет. И готов поспорить, что сейчас его кидает то в холодный, то в горячий пот. В любую минуту гворлы могут использовать рог для бегства в другую вселенную, где получат за него милость любого властителя. Впрочем, они не знают мест, в которых находятся резонансные точки. А если бы они отыскали одну из них... Но гворлы не воспользовались такой возможностью у валуна. Я начинаю думать, что они не испытают его и в других местах. Да, твари злобные, но умом не блещут. Если властители такие мастера в сверхнауке, то почему Арвур не путешествует по ярусам на самолете? — спросил Вольф. Кикаха хохотал до слез. «В том-то и весь фокус», — ответил он. «Властители владеют наукой и мощью, которые намного превосходят земные. Но их ученые и конструкторы давно погибли. Те, кто живет сейчас, умеют нажимать на кнопки, но они не понимают принципов действия сложной техники и уж тем более не могут ее починить. Тысячелетняя битва за власть уничтожила всех, за исключением немногих. Но, несмотря на огромную мощь, это лишь горстка невежд. Ты можешь называть их бездельниками, живущими в роскоши, или параноиками с манией величия, но только не учеными. Вполне возможно, что Арвур оказался обездоленным властителем», — продолжал Кикаха. «Скорее всего, он бежал, спасая свою жизнь, и овладел этим миром только потому, что Джадавин по какой-то причине исчез. Но Арвур пришел во дворец с пустыми руками. У него нет доступа к могуществу, которое даруют приборы. Многие из них находятся во дворце, но он не знаком с их управлением. Арвур победил в игре властителей за обладание музыкальными вселенными, но он по-прежнему находится в невыгодном положении». Кикаха заснул, и Вольф всматривался в ночь, охраняя его сон. Он не считал эту историю невероятной, но находил в ней все новые и новые сомнительные места. Кикахе придется объяснить еще очень многое. Потом Роберт задумался о Хрисеиде. Он вспомнил желанное прекрасное лицо с тонкими скулами и огромными глазами, в которых сверкали кошачьи зрачки. Где она сейчас? Что с ней? И увидит ли он когда-нибудь свою Хрисеиду снова?

0: Во время второго дежурства Вольф заметил, как между кустов в лунном свете быстро промелькнуло что-то черное и длинное. Роберт пустил в хищника стрелу, зверь издал свистящий визг, поднялся на задние лапы и оказался вдвое выше лошади. Вольф вытащил из колчана еще одну стрелу, вставил в тетиву и выпустил ее в белое брюхо. Убить животное ему не удалось. Оно убежало, посвистывая и с треском пробираясь сквозь кусты. Кикаха вскочил и, сжимая в руке нож, встал рядом с Вольфом. «Тебе повезло!» — воскликнул он. «Их не всегда заметишь, а потом цап, и они уже терзают твое горло». «Тут пригодилось бы ружье на слонов», — сказал Вольф. «Но я не уверен, что и оно остановило бы его. Кстати, почему гворлы, да и индейцы, о которых ты мне рассказывал, не пользуются огнестрельным оружием?» «Оно строго запрещено властителям. Видишь ли, ему кое-что не нравится. Он хочет удерживать свой народ на определенном демографическом и технологическом уровне внутри особых социальных структур. Властитель жестко управляет планетой. Вот, например, ему нравится чистота. Ты сам видел, что люди океана – ленивая, беспечная и праздная компания, и все же они всегда убирают за собой. Нигде никакого мусора. То же самое происходит на этом, да и на других уровнях. Индейцы соблюдают такую же личную гигиену, как дракланцы и атланты. Просто так хочет властитель, и наказанием за неповиновение является смерть». «А как ему удалось ввести свои правила?» – спросил Вольф. «По большей части внедрив их в нравы обитателей планеты. Поначалу он поддерживал тесный контакт со жрецами и знахарями, используя религию и лично выступая в качестве божества, он оформил и утвердил обычаи населения. Властитель любил аккуратность и не любил огнестрельное оружие, впрочем, как и любую другую форму развития технологии. Не знаю, возможно, он романтик, но все общества на этой планете в основном законопослушные и статичные. То есть он устранил возможность прогресса». «Ну и что? Разве прогресс всегда хорош? И разве статичное общество не так уж нежелательно? Лично я, при всей моей ненависти к высокомерию, жесткости и отсутствию гуманности властителя, вполне одобряю некоторые из его деяний. За некоторыми исключениями мне этот мир нравится намного больше, чем Земля».
1: «Тогда ты тоже романтик?»
0: «Может быть. Ты уже знаешь, что этот мир достаточно реален и мрачен, но он свободен от опилок и копоти. Здесь нет болезней и мух, москитов и вшей. Юность продолжается до тех пор, пока ты жив, и в целом это не такое уж плохое место для жизни, во всяком случае для меня». Последнее дежурство Вольфа подходило к концу, когда солнце выкатилось из-за угла мира. Звездные светлячки поблекли, и небо превратилось в зеленое вино. Ветер ощупал мужчин холодными пальцами и омыл их бодрящими струями. Они потянулись и, спустившись с помоста, отправились добывать что-нибудь на завтрак. Набив животы жарким из кролика и сочными ягодами, они снова тронулись в путь. Когда солнце готовилось ускользнуть за монолит и от горы его отделяла полоска шириной в ладонь, путешественники вышли из зоны прерий. Перед ними возвышался холм, за которым, как говорил Кикаха, начинались небольшие леса. Одно из высоких деревьев могло послужить им убежищем на ночь. Внезапно из-за холма выехало около 40 всадников. Волосы каждого из темнокожих воинов были заплетены в две длинные косы, а лица раскрашены бело-красными полосами и черными крестами. От локтя до запястья их руки прикрывали небольшие круглые щиты. У каждого воина были лук и копье. Некоторых украшали шлемы из медвежьих голов, других – перья, воткнутые в колпаки, третьих – широкополые шляпы с крупными изогнутыми птичьими перьями. Увидев перед собой двух пеших людей, всадники закричали и пустили лошадей в галоп. Копья с остальными наконечниками грозно опустились, в луки вставляли стрелы, в воздух поднялись тяжелые стальные топоры и утыканные шипами палицы.

0: «Стой спокойно!» — усмехаясь, сказал Кикаха. «Это Хроваки, медвежий народ, мое племя!» Шагнув вперед и обеими руками подняв лук над головой, Кикаха что-то прокричал приближавшимся всадникам на их языке. Речь его изобиловала резкими остановками, словно он глотал слова носовыми гласными, быстро восходящими и медленно убывающими интонациями. Узнав его, они закричали «Ангкунгава Стрекикаха!». Проскакав галопом перед ним, они втыкали копья в землю у самых ног Кикахи, ни разу не задев его. Их дубинки и топоры свистели у его лица или над головой, стрелы вонзались в траву у ног или между ними. С Вольфом обошлись точно так же, и он выдержал это испытание, не моргнув глазом. Как и Кикаха, он старался улыбаться, но чувствовал, что улыбка у него получается слегка натянутой. Хроваки развернули коней и приблизились снова. На этот раз они на всем скаку осадили перед стоящими лошадей, кони взвелись на дыбы, заржав и легаясь передними копытами. Кикаха подпрыгнул и стащил с коня юношу в шляпе с пером. Смеясь и пыхтя, они боролись на земле, пока Кикаха не уложил Хровака на лопатки. Он встал и представил Вольфу побежденного противника. «Нгашу Тангис, один из моих шуринов!» Двое америндейцев спешились и долго обнимали Кикаху, что-то взволнованно говоря. Кикаха дождался, когда они замолчат, а затем заговорил так же длинно и торжественно, часто тыкая пальцем в сторону Роберта. После 15-минутной речи, прерываемой изредка краткими вопросами, он с улыбкой повернулся к Вольфу. «Нам повезло. Они отправляются в набег на цинаквов, которые живут недалеко от деревьев множества теней. Я объяснил им, что мы здесь делаем, хотя кое-что утаил. Они не знают, что мы решили легнуть самого властителя, и я не собираюсь им этого рассказывать. Но теперь им известно, что ты мой друг, и что мы идем по следу Хрисеиды и Гворлов. Я сказал индейцам, что нам помогает Подарга. Они испытывают к ней и ее орлицам огромное уважение и хотели бы по возможности оказать ей какую-нибудь услугу. А еще у них есть несколько свободных лошадей, так что выбирай себе любую. Мне не нравится только то, что ты не войдешь в вигвамы медвежьего народа, а я не увижу своих двух жен, Гиушавей и Агванат. Но нельзя иметь все сразу». Этот и следующий день отряд воинов скакал без передышки, меняя лошадей каждые полчаса. Вольф натер зад о седло, вернее, об одеяло. Но на третье утро он был в такой же форме, как и любой из хроваков, и мог оставаться на лошади целый день, уже не чувствуя боли во всех мышцах тела и даже в некоторых костях. А утром четвертого дня отряд сделал вынужденную остановку на 8 часов. Путь ему преградило стадо гигантских бородатых бизонов. Животные двигались плотной колонной в 2 мили шириной и 10 миль длиной, создав барьер, который не мог преодолеть ни зверь, ни человек. Вольф нервничал, но остальные воины не слишком огорчались, потому что и всадники, и кони одинаково нуждались в отдыхе. Позади колонны бизонов они увидели около 100 охотников из племени шаникотцев, которые копьями и стрелами добивали отставших животных. Хроваки хотели напасть на них и перебить всю группу, но пылкая речь Кикахи удержала их от этого намерения. Как потом Роберт понял из слов Кикахи, люди медвежьего народа считали, будто каждый из них равен 10 мужчин любого другого племени. «Они прекрасные воины, но слишком самоуверенные и надменные. Если бы ты только знал, сколько раз мне приходилось уговаривать их не ввязываться в истории, где они бы потерпели полное поражение». Отряд хроваков поскакал дальше, но примерно через час их остановил Нгашу Тангис, бывший в этот день одним из разведчиков. Он мчался к ним, что-то крича и жестикулируя. После быстрых расспросов Кикаха повернулся к Вольфу. Одна из птиц Подарги опустилась на дерево в 2 милях отсюда и потребовала, чтобы Нгашу Тангис привел меня к ней. Сама она к нам прилететь не может. Ее заклевала стая воронов, и орлица умирает. Поспешим. Птица сидела на нижней ветви одинокого дерева. Ее когти обхватили тонкий сук, который согнулся под тяжестью огромного тела. Зеленые перья покрывала красно-черная засохшая кровь. Один глаз был вырван, другим же она грозно осматривала воинов медвежьего народа, которые остановились на почтительном расстоянии. Она обратилась к Кикахе и Вольфу на микенском наречии. «Я Алгая! Мы давно знакомы с тобой, Кикаха-обманщик, и я видела тебя, о Вольф, когда ты гостил у великокрылой Подарги, сестры моей и королевы. Именно она отправила многих из нас на поиски дриады Хрисеиды, гворлов и рога властителя. Но лишь мне одной удалось увидеть, как гворлы подходили к деревьям множества теней по ту сторону прерий. Я налетела на них, надеясь застать врасплох и выхватить рог из волосатых рук. Но они заметили меня и встретили частоколом ножей, о который я бы только поранилась. Тогда я взлетела на небо так высоко, чтобы они не могли меня больше видеть. Но я, дальнозоркая попирательница небес, видела их по-прежнему прекрасно». «Эти птицы надменны даже у порога смерти», — по-английски прошептал Кикаха. «И они имеют на это право». Орлица выпила воду, которую он ей предложил, и продолжила рассказ. «Когда наступила ночь, они разбили лагерь на краю рощи. Я спустилась на дерево, под которым, завернувшись в плащ из кожи, спала дриада. Плащ покрывала засохшая кровь, и я думаю, он принадлежал человеку, которого убили гворлы. Они освежевали тело убитого и намеревались зажарить его над своими кострами. Я слетела на землю по другую сторону дерева и надеялась поговорить с дриадой, а возможно даже помочь ей бежать. Но сидевший рядом с ней гворл услышал шелест моих крыльев. Он выглянул из-за дерева, и это стало его ошибкой, потому что мои когти вцепились ему в глаза. Гворл выронил нож и попытался отодрать меня от своего лица, и ему это удалось, но в моих когтях остались оба его глаза и часть бугристого лица. Тогда я предложила дриаде бежать, но она приподнялась, и плащ соскользнул с ее тела. Я увидела, что она связана по рукам и ногам. Я скрылась в кустарнике, оставив гворла скулить и оплакивать свои глаза, а вместе с ним и жизнь, потому что его собратья не станут обременять себя вознёй со слепшим воином. Я проскакала по земле через рощу и выбралась в прерию. Там мне удалось взлететь, и я полетела в гнездовье медвежьего народа, чтобы рассказать вам об этом, о Кикаха, и ты, о Вольф, возлюбленный дриады. Я летела всю ночь и весь день, но охотничья стая очей властителя заметила меня. Они летели высоко, солнце било мне в глаза, и я их не заметила. Они обрушились на меня, ничтожное подобие ястребов. Они застали меня врасплох. Я начала падать под градом ударов и тяжестью дюжины врагов, вцепившихся в меня когтями. Я падала, переворачиваясь вновь и вновь, истекая кровью, истерзанная их острыми, как кремень, клювами. И тогда я, Аглая, сестра Подарги, собралась силами и стала защищаться. Я хватала каркающих воронов, откусывала им головы, вырывала крылья и ноги. Я перебила дюжину тех, кто вцепился в меня, но тут налетела остальная стая, и я сражалась до конца. Они гибли, но, умирая, убивали меня, и только потому, что их оказалось слишком много. Наступило молчание. Орлица свирепо смотрела на людей уцелевшим глазом, но жизнь, как нить, покидала ее, пока не показалась пустая катушка смерти. Воины медвежьего народа притихли, и даже лошади перестали всхрапывать. Шепот ветра в небесах стал самым громким звуком. Наконец Аглая заговорила снова слабым, но по-прежнему надменным резким голосом. «Передайте Подарге, что ей не придется стыдиться за меня. И обещай мне, о Кикаха, обещай без всякого обмана, что подарги обо всем расскажут». «Я обещаю, о Аглая», — сказал Кикаха, — «твои сестры прилетят сюда и унесут твое тело далеко за грани ярусов в небеса. Тебя пустят плыть через бездну, где нет ни смерти, ни жизни, и ты будешь парить, пока не упадешь на солнце или не обретешь покой на луне. Я полагаюсь на твое слово, отважнейший среди людей», — прошептала она. Голова птицы опустилась, и она рухнула вниз. Но железные когти вцепились в ветвь мертвой хваткой, и она, повиснув вверх ногами, закачалась взад и вперед. Крылья обвисли и раскрылись, кончики перьев задевали стебли травы. Кикаха отдал несколько распоряжений. Двух воинов он отправил искать орлиц, чтобы известить их о смерти Аглаи и передать им ее рассказ. Ему пришлось потратить некоторое время на то, чтобы обучить обоих краткой речи на микенском диалекте, но он ни словом не обмолвился о Роге. Удостоверившись в том, что посланники запомнили нужные фразы, он отправил их в путь. Но отряд задержался еще на какое-то время, подвешивая тело Аглаи на самую вершину дерева, где его не смогли бы достать плотоядные животные, кроме пумы и стервятников. Для этого пришлось срубить сук, в который вцепилась орлица, и поднять тяжелое тело на верхние ветви. Там ее поставили на ноги и привязали к стволу сыромятными ремнями. «Вот так», — произнес Кикаха, когда работа подошла к концу. «Ни одна тварь не приблизится к ней, пока она будет выглядеть живой. Все боятся орлиц подарги». На шестой день после встречи с Аглаей в полдень отряд надолго задержался у источника. Лошадям дали отдохнуть и вдоволь набить животы длинной зеленой травой. Кикаха и Вольф сидели бок о бок на вершине высокого холма и ели мясо антилопы. Вольф с интересом разглядывал небольшое стадо мастодонтов, которые паслись всего в 400 ярдах от них. Рядом с огромными слонами в траве затаился полосатый лев, 900-фунтовый экземпляр вида «Феликс Атрокс». Очевидно, лев выжидал момент, чтобы напасть на одного из детенышей. «Гворлам чертовски повезло, что они добрались до леса в целости и сохранности», — сказал Кикаха. «К тому же они идут пешком. Между ними и деревьями множество теней обитают цинаквы и другие племена. И еще есть хинг-гатаврит». «Полукони?» — спросил Роберт. За несколько дней общения с хроваками он усвоил потрясающее количество словарных единиц и уже начал понимать кое-что из сложного синтаксиса. «Полукони». «Хои кентаурос». «Кентавры». «Как и других чудовищ этого мира, их сделал властитель. Многочисленные племена полуконей обитают во всех уголках прерий Америндии. Некоторые из них говорят на языках скифов и сарматов, так как в качестве исходного материала для кентавра властитель использовал похищенных им жителей древних степей. Остальные племена переняли язык своих соседей-людей, и все они, с небольшим отклонением, придерживаются племенной структуры прерий». Вскоре отряд воинов вышел на великий торговый путь. Тропа обозначалась прерией, вогнанными в землю столбами, которые устанавливались через милю друг от друга и венчались вырезанными из черного дерева изображениями Ишкветламу. Едва они выехали на торговый путь, Кикаха велел отряду перейти в галоп и не останавливал индейцев до тех пор, пока тропа не осталась далеко позади. «Если бы великий торговый путь вел к лесу, а не шел параллельно ему, нам бы и голову ломать не пришлось», — сказал он Вольфу. «Пока мы находимся на нем, нас никто не потревожит. Путь — священное место, и это признают даже полукони. Все племена покупают тут стальное оружие, одеяло, драгоценности, шоколад, высококачественный табак и тому подобные вещи. Они приобретают их у тишкветмуаков, единственного цивилизованного народа на этом ярусе. Я хотел поскорее пересечь торговый путь, потому что не мог бы помешать хровакам остановиться на несколько дней торговли, если бы нам повстречался торговый караван. Заметь, у наших храбрецов на лошадях мехов больше, чем нужно. Они взяли их на всякий случай, но теперь все идет как нужно. В течение 6 дней отряд не встречал никаких признаков враждебных племен, и лишь раз вдали промелькнули вигвамы Иринуй Сойков, раскрашенные в черно-красные полосы. Никто из воинов этого племени не отважился бросить им вызов, но Кикаха не успокоился до тех пор, пока они не проскакали несколько миль. На следующий день прерии начали меняться. Ярко-зеленая трава высотой по колено постепенно сменялась голубоватой травкой, поднимающейся над землей всего на несколько дюймов, и вскоре отряд скакал по холмистой голубой равнине. «Это исконные земли полуконей», — предупредил Кикаха и выслал разведчиков в дальний дозор. «Не давайся живым», — напомнил он Роберту, — «и особенно полуконям. Человеческие племена прерии могут пощадить тебя и принять в свои ряды, если у тебя хватит духу распевать веселые песни и плевать им в рожи, пока твои пятки поджаривают на медленном огне. Но полукони не берут даже в рабство. У них ты будешь неделями выть под пытками». На 4-й день после этого разговора, поднимаясь на вершину холма, они увидели впереди черную ленту. «Это деревья, которые растут вдоль реки Винна-Канау», — сказал Кикаха. «Мы проехали почти полпути до деревьев множества теней. Будем гнать лошадей, пока не доберемся до реки. У меня такое предчувствие, что запасы нашей удачи подошли к концу». Внезапно он замолчал, заметив, как и все остальные, отблеск солнца на чем-то белом в нескольких милях справа. А потом белая лошадь их разведчика свирепого ножа исчезла в ложбине между холмами, и через несколько секунд на холме появилась черная лавина врагов.
1: «Полукони!» – закричал Кикаха. «Быстрее! К реке! Мы можем дать им отпор только среди деревьев!»

0: В едином порыве отряд воинов пустился в галоп. Вольф пригнулся к шее коня, великолепного чалого жеребца, погоняя его, хотя тот в этом и не нуждался. Чалый вкладывал в бег всю душу, и равнина превратилась в размытое пятно. Несмотря на огромную скорость, Вольф продолжал поглядывать влево. Белая кобыла свирепого ножа время от времени мелькала на холмах. Разведчик направлял ее под углом к движению отряда, а за ним, менее чем в четверти мили, настигая его все больше и больше, мчалась орда полуконей. Их было около 150, а возможно даже и больше. Пришпорив золотистого жеребца с хвостом и гривой серебристого цвета, Кикаха подскакал к Вольфу. «Когда они нас догонят, они догонят. Оставайся рядом со мной. Я построю отряд в колонну по два. Это классический маневр, проверенный и надежный. Таким образом, каждый будет защищать бок другого». Он встал, чтобы передать приказ остальным. Вольф направил своего чалого следом за лапами росомахи и спит стоя. А позади, выстраиваясь в ряд, пытались держаться на равном расстоянии от него белоносый медведь и большое одеяло. Остальной отряд растянулся в полном беспорядке, но Кикаха с помощью младшего вождя паучьи ноги выстраивал воинов в линию. Вскоре все 40 образовали неровную колонну. Кикаха подскакал к Вольфу и закричал, перекрывая стук копыт и свист ветра. «Хроваки глупы, как дикобразы! Они хотели развернуться и пойти в атаку на кентавров, но я им втолковал, что к чему!» Слева навстречу скакали два других разведчика — пьяный медведь и слишком много жен. Кикаха жестом велел им пристроиться в хвост, но вместо этого два воина продолжали двигаться под прямым углом к колонне и промчались мимо задних рядов отряда. «Эти дурни думают, что могут спасти свирепого ножа!» Двое разведчиков и свирепый нож сблизились. От колонны их отделяло ярдов 400, и примерно на таком же расстоянии за ними катилась волна полуконей. С каждой секундой кентавры сокращали разрыв, без труда догоняя лошадей, обремененных всадниками. А когда они приблизились еще больше, Вольф наконец-то понял, что собой представляют полукони. Они действительно выглядели как кентавры, хотя художники земли изображали их немного иначе. И неудивительно, властителю, создавшему полуконей в своих биолабораториях, приходилось подстраиваться к реальности. В основном изменения диктовались потребностью организма в кислороде. Часть тела, взятая от животного, тоже нуждалась в воздухе, и этот факт упускали все традиционные земные изображения. Кислородом требовалось снабжать не только верхнюю, человеческую часть, торс, но и нижнее звериное тело. Относительно небольшие легкие верхней части не могли бы обеспечить все тело необходимым количеством воздуха. Вне всяких сомнений, желудок торса задерживал бы поступление продуктов в большое нижнее тело. И если бы к мощным пищеварительным органам последнего присоединили маленький желудок человека, питание превратилось бы в огромную проблему, а человеческие зубы быстро стерлись бы, перетирая траву. Поэтому гибридные существа, которые теперь так грозно и быстро приближались к людям, не во всем совпадали со своими мифическими прототипами. Большие рты и толстые шеи пропорционально соответствовали огромному количеству потребляемого кислорода. Вместо человеческих легких в груди кентавров находился орган, который походил на кузнечные меха и гнал воздух через горлоподобные отверстия в большие, легкие, мощного, как у гиппопотама, тела. И так как вертикальный торс увеличивал потребность в кислороде, эти легкие были значительно крупнее лошадиных. Пространство для более мощных легких создавалось после удаления объемных, ориентированных на траву пищеварительных органов и замены их на сравнительно меньший желудок плотоядного животного. Кентавры питались мясом, включая в свой рацион плоть пойманных амерингийцев. Конская часть достигала размеров земного индейского пони. Шкуры были окрашены в красные, черные, белые, опаловые и пегие тона. Конские волосы покрывали все тело, кроме широких, скуластых и большеносых лиц, которые выглядели в два раза крупнее лица обычного человека. Они напоминали увеличенные копии индейцев земных прерий, лица римского ножа, сидящего быка и бешеной лошади. Их расцвечивала боевая раскраска. На головах красовались шляпы с перьями и шлемы из шкур буйвола, увенчанные рогами. Вооружение кентавров ничем не отличалось от оружия хроваков. Исключение составлял один предмет – бола. Два круглых камня, закрепленных на концах сыромятного ремня. Стоило Вольфу подумать, что он станет делать, если болу бросят в него, как он тут же увидел разрушительную мощь этого оружия. Свирепый нож, пьяный медведь и слишком много жен встретились и скакали бок о бок примерно в 20 ярдах впереди своих преследователей. Пьяный медведь обернулся и выпустил стрелу. Она вонзилась чуть ниже человеческой груди одного из кентавров, выпуклый мехоподобный орган. Полуконь рухнул, перевернулся несколько раз и затих. Торс неестественно согнулся, что могло означать лишь перелом позвоночника. И это несмотря на то, что универсальное соединение кости и хряща в зоне слияния человеческого и лошадиного тела делало торс необычайно гибким. Пьяный медведь закричал и взмахнул луком. Он совершил свое первое убийство, и его подвиг будут много лет воспевать на совете старейшин непобедимого племени хроваков. «Если только кто-нибудь из них останется в живых, чтобы рассказать об этом», — подумал Вольф. Мелькнуло несколько бол, раскрученных с такой скоростью, что камни стали почти не видны. Вращаясь, словно сорвавшийся с вала пропеллера самолета, они понеслись к своей цели. Камень на конце одной из них раздробил шею пьяного медведя и выбросил юношу из седла, оборвав на середине победную песню. Другая болла обернулась вокруг задней ноги его коня, и животное с шумом рухнуло на землю. Роберт и несколько хроваков выпустили стрелы. Он не был уверен в точности своего выстрела. Трудно прицелиться и метко выпустить стрелу, сидя на скачущей лошади. Но четыре стрелы угодили в цель, и четверо полуконей пали. Вольф тут же вытащил из колчана за спиной новую стрелу и мельком заметил, что слишком много жен и его лошадь повалились на земь. Из спины воина торчала стрела. Свирепого ножа догнали. Но вместо того, чтобы заколоть хровака копьями, полукони разомкнули строй и начали обходить его с флангов. «Нет!» – закричал Вольф. «Не давайся им!» Однако свирепый нож заслужил свое имя не без веских оснований. И если полукони хотели пленить индейца, чтобы подвергнуть пыткам, и потому не убили его, они дорого заплатили за свою ошибку. Он метнул длинный тишкветмуакский нож в лошадиное тело ближайшего к нему полуконя. Кентавр закувыркался колесом. Свирепый нож вытащил из ножен тесак, но копье врага вонзилось в его лошадь, и он прыгнул на кентавра, нанесшего этот удар. Вольф едва видел его сквозь массу тел. Свирепый нож оседлал полуконя. Кентавр чуть не упал при столкновении, но сумел сохранить равновесие и поскакал дальше. Свирепый нож вонзил тесак в человеческую спину полуконя. Мелькнули копыта, над волной тел взметнулся хвост, а затем круп и задние ноги раненого существа. Вольф решил, что свирепый нож погиб, но нет, тот каким-то чудом оказался на ногах, а затем вдруг оседлал другого кентавра, и на сей раз его нож сверкнул у самого горла врага. Скорее всего, он угрожал полуконю перерезать еремную вену, если тот не унесет его прочь от остальных. Но копье, брошенное сзади, пронзило спину свирепого ножа. И все же, Прежде чем пасть под копыта врагов, он выполнил свою угрозу и перерезал шею кентавра, на котором скакал. «Я видел это!» – закричал Кикаха. «Я видел подвиг свирепого ножа! После того, что он сделал, даже беспощадные полукони не посмеют уродовать его тело. Они чтят врага, который дал им сокрушительный отпор. Хотя они, конечно, потом все равно поедают его». Хинг-Гатаврит приблизился к концу цепочки храваков. Они разделились надвое и увеличили скорость, обгоняя людей с обеих сторон. Кикаха крикнул Вольфу, что полукони сначала не будут атаковать их всеми силами. Они постараются немного поразвлечься с противником и дадут возможность молодым, неиспытанным в бою воинам показать свою ловкость и храбрость. Полуконь в черно-белое яблоко, чью голову украшала лента с единственным ястребиным пером, отделился от основной колонны слева. Раскручивая болу правой рукой и сжимая в левой оперенное копье, он поскакал, срезая угол прямо на Кикаху. Камни на концах сыромятного ремня превратились в размытый круг и вырвались из его руки. Кентавр направил болу вниз, в ноги коня. Кикаха нагнулся и ловко ударил по боли наконечником копья. Удар оказался настолько своевременным, что пришелся как раз на середину ремня. Кикаха поднял копье, а бола все вертелась и вертелась, пока не намоталась на древко. Большую часть энергии поглотило длинное копье, но древко отнесло ударом по дуге в правую сторону, и оно чуть не задело Вольфа, которому даже пришлось пригнуться. Кикаха едва не выпустил копье, которое чуть ли не выскользнуло из его руки, увлекаемое инерцией болы. Но он удержал его и потряс копьем с болой на конце. Со стороны двух колонн кентавров раздался рев одобрения и восхищения. Расстроенный полуконь яростно погрозил кулаком и хотел броситься на Кикаху с копьем, но его опередил подскакавший вождь. Он сказал юному воину несколько слов и с позором отправил его в задние ряды колонны.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Рослого чалого вождя украшали многочисленные перья на шляпе и несколько пересеченных полосой черных шевронов, нарисованных на боках лошадиного тела. «Атакующий лев!» – по-английски представил его Кикаха. «Он решил, что я достоин его внимания». Кикаха что-то прокричал на языке вождя, а затем разразился смехом, когда темная шкура кентавра стала еще темнее. Атакующий лев взревел и ринулся на обидчика. Правой рукой он нанес колющий удар пикой, но Кикаха отбил его копьем. Два древка отскочили друг от друга, и Кикаха молниеносно сорвал с левой руки небольшой щит из шкуры мамонта. Он парировал копьем еще один удар кентавра, а затем, словно диск, метнул кожаный щит. Тот мелькнул в воздухе и вонзился в правую переднюю ногу атакующего льва. Кентавр споткнулся, упал на колени и заскользил по траве. Пытаясь подняться, он понял, что его передняя нога сломана. Воины его отряда закричали. Дюжина вождей в широких шляпах устремилась к атакующему льву с копьями наперевес, а тот держался храбро и, сложив руки на груди, гордо ждал смерти, которая подобала великому, но ныне поверженному и раненому полуконю. «Передайте по цепи, замедлить скачку!» — приказал Кикаха. «Лошади долго не выдержат, их бока уже в пене. Возможно, нам удастся их немного поберечь и потянуть время, если полукони захотят обробовать кого-нибудь из своих новобранцев. А если не захотят, какая разница?» «Тогда позабавимся на славу», — ответил Вольф. «По крайней мере, перед смертью можно будет сказать, что мы не скучали». Кикаха подскакал поближе и хлопнул Вольфа по плечу. «Ты запал в мое сердце, парень, и я счастлив, что познакомился с тобой. Ого!
2: «А вот еще один необстрелянный, и он решил вызвать на бой лапы Росомахи». Лапа Росомахи, один из тестей Кикахи, скакал во главе колонны Хроваков, как раз перед Вольфом. Он крикнул полуконю что-то обидное, и тот рванулся к нему, раскручивая болу. Хровак метнул копье, но полуконь, увидев летевшее к нему оружие, выпустил болу чуть раньше, чем собирался. Копье пронзило его плечо, а бола обмоталась вокруг лапы Росомахи. Потеряв сознание от удара камня, он упал с коня. Лошади Кикахи и Вольфа перепрыгнули через поверженное тело. Кикаха нагнулся вправо и проткнул индейца копьем. «Они не получат удовольствия, пытая тебя, о лапы Росомахи!» — воскликнул Кикаха. «И ты заставил их заплатить жизнью за свою жизнь!» Наступила пора поединков. Молодые, не бывшие в бою полукони, по очереди выскакивали из основной группы и бросали вызов одному из людей. Иногда побеждал человек, иногда кентавр. И через 30 кошмарных минут из 40 хроваков в живых оставалось 28. Когда подошла очередь Роберта, ему достался рослый воин, вооруженный палицей, усаженный стальными шипами. Воспользовавшись маленьким круглым щитом, он попытался повторить трюк Кикахи, но прием ему не удался, так как Вольф отбил смертоносный диск острием копья. Однако человек на секунду замешкался, и этим не замедлил воспользоваться кентавр. Он подскочил к нему так близко, что Вольф уже не мог развернуться и занести копье. Палец взлетела вверх, на острых кончиках шипов сверкнуло солнце. Огромное, грубо раскрашенное лицо кентавра ощерилось триумфальной улыбкой. Роберт не успел бы увернуться от удара, а попытаясь он перехватить палицу, его рука была бы раздроблена. Совершенно не задумываясь, он совершил поступок, который удивил не только кентавра, но и его самого. Возможно, Роберта вдохновил подвиг свирепого ножа. Он прыгнул с коня и, пролетев над палицей, обхватил кентавра за шею. Его враг пронзительно вскрикнул от страха. А потом они рухнули на земь, и сила удара взбила у обоих дыхание. Вольф вскочил на ноги, надеясь, что Кикаха поймает его коня за узду и поможет вновь забраться в седло. Кикаха действительно сдержал коня, но не думал подводить его к Роберту. Хроваки и полукони остановились. «Закон войны!» — крикнул Кикаха. «Кто первый схватит оружие, тот и победит!» Роберт и кентавр, который к тому времени тоже пришел в себя, метнулись к палице, лежавшей примерно в 30 футах от них. Скорость четвероногого была слишком велика для двуногого, и кентавр добежал до палицы первым, опередив Вольфа на 10 футов. На скаку он нагнулся и подхватил оружие, а затем замедлил шаг и, резко развернувшись, встал на дыбы. Вольф продолжал бежать. Он подскочил к полуконю и прыгнул на него, когда тот взвился на дыбы. Кентавр хотел нанести удар копытом, но Роберт увернулся, и нога лишь слегка задела его. Он с разбегу врезался в верхнюю часть тела полуконя, и они оба снова упали. Вольф ухватился правой рукой за шею кентавра и повис на ней, пока полуконь упорно пытался подняться на ноги. Кентавр потерял палицу и теперь надеялся одолеть человека голыми руками. Он снова ухмылялся, так как весил больше Вольфа, по крайней мере, на 70 фунтов. Его торс, грудь и руки были намного массивнее, чем у Роберта. Кентавр напирал, но Вольф напряг ноги и не сдвинулся с места ни на шаг. Он все сильнее сжимал огромную шею, и полуконь начал задыхаться. Кентавр выхватил нож, но Роберт поймал запястье противника другой рукой и вывернул его. Кентавр закричал от боли и выронил оружие. Со стороны наблюдавших полуконей раздались возгласы удивления. Им никогда не доводилось видеть такую силу у обычного человека. Вольф напрягся, рванул кентавра на себя и поставил его на передние колени. потом нанес нижний резанный удар по тяжело вздымающимся мехам, и левый кулак глубоко вошел под ребра. Полуконь громко ухнул. Роберт ослабил захват, отступил на шаг и ударил кентавра справа по челюсти. Тот уже был в полуобморочном состоянии. Голова его откинулась назад, полуконь рухнул как подкошенный, и прежде чем к нему вернулось сознание, Вольф раздробил череп противника его же палицей. Роберт вскочил на коня, и всадники поскакали легким галопом. Какое-то время полукони не нападали на людей. По-видимому, их вожди о чем-то совещались. Но что бы кентавры ни думали предпринять, через минуту они упустили свой шанс. Отряд всадников перевалил через небольшой холм и спустился в широкую ложбину. Так уж случилось, что никто из воинов не заметил залегший там львиный прайд. Очевидно, 20 с чем-то представителей вида Феликс Атрокс полакомились прошлой ночью протоверблюдом и, задремав, не обратили внимания на приближающийся стук копыт. Но теперь, когда незваные гости внезапно оказались на их территории, огромные кошки быстро перешли к действию. Ярость зверей увеличивалась желанием защитить своих детенышей. Вольфу и Кикахе повезло. Несмотря на то, что со всех сторон их окружали огромные полосатые тела, на них никто не кинулся. Но Роберта притерли к одному из самцов, и он успел разглядеть внушающие трепет подробности. Человек и зверь почти касались друг друга, а такого, пожалуй, и при желании не сделаешь. Размерами животное уступало лошади, но, несмотря на отсутствие привычной львиной гривы, величие и свирепости ему было не занимать. Он пробежал мимо Вольфа и набросился на ближайшего кентавра, который с воплем упал на землю. Огромные челюсти сомкнулись на горле поверженного. Но вместо того, чтобы заняться трупом, как поступил Блеф, самец налетел на другого полуконя и расправился с ним с той же потрясающей легкостью. Все смешалось. Рычали огромные кошки, ржали лошади, кричали люди и полукони. Каждый сражался сам за себя, послав ко всем чертям предыдущую битву. Вольфу, Кикахе и тем хровакам, которым посчастливилось уцелеть, потребовалось не больше 30 секунд, чтобы выбраться из ложбины. Им не нужно было подгонять лошадей. Наоборот, их приходилось даже сдерживать, чтобы не загнать насмерть перепуганных животных. Позади, на значительном расстоянии, из ложбины выбирались ускользнувшие от львов кентавры. Вместо того, чтобы броситься в погоню за хроваками, они отбежали от разъяренных кошек на безопасное расстояние и остановились, оценивая урон. В конечном счете они потеряли не более дюжины воинов, но бойня в ложбине сильно потрясла полуконей. «Надо воспользоваться их замешательством!» – закричал Кикахе. «Но если мы не доберемся до леса, прежде чем они снова догонят нас, нам всем конец! Кентавры больше не будут устраивать поединков! Они пойдут в атаку всем скопом!» Лес, к которому они стремились, по-прежнему казался таким же далеким, как и раньше. Вольф сомневался, что его лошадь, несмотря на ее великолепную стать, преодолеет это расстояние. Шкура жеребца потемнела от пота, дыхание с каждой минутой становилось тяжелее, но он мчался вперед, словно машина из прекрасно закаленной плоти и духа, которая могла мчаться, пока не разорвется сердце. Полукони поскакали быстрым галопом, постепенно настигая людей. Через несколько минут они оказались в пределах досягаемости выстрела из лука. Несколько стрел, выпущенных преследователями, вонзились в траву, поэтому кентавры пока воздерживались от стрельбы, понимая, что поразить на скаку удирающую мишень из лука весьма непросто. Кикахе вдруг издал восторженный вопль. «Не снижайте скорости!» – закричал он остальным. «Да поможет нам Акджуа Демиса!» Вольф недоуменно взглянул туда, куда указывал палец Кикахе. Все пространство перед ними покрывали тысячи чуть скрытых в высокой траве земляных холмиков, около каждого из которых сидело существо, похожее на полосатых степных собак. В следующий миг кроваки ворвались в колонию животных, а за ними следом мчались полукони. Раздались вопли и крики. Лошади и кентавры с грохотом падали на землю, попадая ногами в глубокие норы. Рухнувшие животные и полукони легались, ржали и пронзительно кричали от боли в покалеченных ногах. Кентавры, скакавшие позади первых, взвелись на дыбы, пытаясь остановиться, но те, кто бежал следом, врезались в них на всем скаку. В одну минуту на границе поля степных собак образовался клубок переплетенных, брыкавшихся четвероногих тел. Полукони, которым повезло оказаться в задних рядах, остановились и смотрели на своих поверженных соплеменников. Затем они осторожно двинулись вперед, внимательно осматривая землю под ногами. Тем, кто сломал себе ноги и руки, они перерезали горло. Хроваки, прекрасно понимая, что происходит у них за спиной, не стали медлить и оглядываться. Они мчались вперед, но скорость отряда значительно уменьшилась. У них осталось 10 лошадей и 12 воинов. Лошади высокой травы и жужжит, как пчела, сломали ноги, но всадников подобрали более удачливые спутники. Увидев это, Кикаха покачал головой. Вольф знал, о чем он подумал. Ему следовало бы приказать высокой траве и жужжит, как пчела, слезть и бежать своим ходом, иначе не только они, но и подобравшие их воины окажутся легкой добычей кентавров. Но Кикаха сказал: «Да к черту все! Я их не брошу!» Он натянул поводья, быстро переговорил со скакавшими в тандеме воинами и снова поравнялся с Вольфом. «Пропадать так всем вместе! Но ты, Боб, не обязан оставаться с нами! Твоя преданность может пригодиться где-нибудь в другом месте, и тебе нет смысла приносить себя в жертву ради нас, рискуя навсегда потерять Хрисеиду и Рок!» «Я остаюсь», — ответил Вольф. Кикаха улыбнулся и хлопнул его по плечу. «Я надеялся, что нам удастся добраться до леса, но ничего не получилось. А ведь мы почти у цели. До того большого холма впереди осталось полмили, но к тому времени, когда мы доберемся до него, они нас настигнут. Как жаль! От него до леса не больше полумили». Колония степных собак осталась позади. Холмики в траве исчезли столь же внезапно, как и появились. Хроваки пустили лошадей в галоп, а через минуту кентавры тоже миновали поле и изо всех сил бросились в погоню. На вершине холма люди остановились и стали выстраиваться в круг. Вольф закричал и указал рукой туда, где пологий склон, переходя в луга, спускался к маленькой реке. Вдоль нее рос лес, но он не вызвал возбуждения Роберта. На берегу реки, почти скрытые деревьями, сияли на солнце вигвамы. Кикаха присмотрелся и сказал: «Это цинаквы, смертельные враги медвежьего народа. Впрочем, кто им не враг?»
3: «Они собираются напасть на нас!» — закричал Вольф.
2: «Наверное, их предупредили дозорные!» Он указал на беспорядочную группу всадников, внезапно выехавших из леса. Солнце озаряло белых лошадей, белые щиты и белые перья. Его лучи искрились на кончиках поднятых пик. При виде их один из хроваков затянул высоким голосом печальную песню. Кикаха прикрикнул на него и, насколько понял Вольф, велел ему заткнуться. «Не время для песен смерти. Они еще обманут и полуконей, и цинаквов». «Я хотел устроить здесь нашу последнюю стоянку», — сказал Кикаха. «Но все изменилось. Мы поскачем к цинаквам, затем срежем угол и уйдем от них к лесу вдоль реки. И наша судьба будет зависеть от того, сойдутся наши противники в бою или нет. Если одна сторона откажется от схватки, другая уничтожит нас. Но если... Вперед!» Пронзительно завопив «Уи!», хроваки пришпорили лошадей и понеслись вниз по склону холма прямо на цинаквов. Роберт оглянулся через плечо и увидел, что полукони мчатся по склону вслед за ними.
3: «Вот уж не думал, что они попадутся на эту уловку!» — закричал Кикаха. «Много женщин будет выть сегодня ночью в вигвамах, и не только среди медвежьего народа!»
2: Храваки приблизились к сынаквам настолько, что могли различить узоры на их щитах. Вольф даже не удивился, увидев черные свастики. Крючковатый крест был на земле древним и широко распространенным символом. Его знали троянцы, критяне, римляне, кельты, норвежцы, индийские буддисты и брахманы, китайцы и вся доколумбовская Северная Америка. Он не удивился и тому, что скакавшие им навстречу индейцы оказались рыжеволосыми. Кикаха рассказал ему, что цинаквы специально перекрашивали свои черные волосы. По-прежнему беспорядочной массой, но сбившись потеснее, цинаквы мчались, грозно опустив пики и издавая боевой клич, который имитировал крик ястреба. Кикаха во главе колонны храваков поднял руку, подержал ее какое-то время над головой, а затем рубанул ею воздух. Его конь свернул влево и помчался прочь. За ним последовала вся цепочка воинов медвежьего народа. Он – голова, остальные – тело змеи. Свернув почти под носом у врага, Кикаха рассчитал время с точностью до секунды. Пока полукони и цинаквы с шумом врезались друг в друга, сплетаясь в рукопашном бою, храваки, пользуясь суматохой, ускользнули. Они добрались до леса, замедлили ход, пробираясь между деревьями и сквозь подлесок, а затем перешли реку вброд. Кикаха начал спорить с несколькими

Женщины и дети кричали и прятались в жилищах или среди деревьев. Некоторые хроваки решили взять не только лошадей, но и легкую добычу. Кикаха пригрозил им, что убьет каждого, кого поймает на краже чего-нибудь, кроме луков и стрел. Затем он склонился с коня и подарил хорошенькой боевитой женщине долгий поцелуй. «Передай своим мужчинам, что я охотно завалил бы тебя на шкуры и заставил бы навек позабыть о жалких хлюпиках твоего племени, но нас ждут дела поважнее». Кикаха захохотал и отпустил женщину, которая тут же убежала в свой вигвам. Он задержался еще ровно настолько, чтобы помочиться в большой котел для еды посреди лагеря, нанеся врагу смертельное оскорбление, затем приказал отряду отправиться в путь.

0: Сергей Павин. Лавка песочных часов.
1: Странная лавка. В центре города торгуют песочными часами,
2: усмехнулся Дмитрий. Андрей с вниманием осматривал витрину, его явно привлек один из экземпляров.
3: «Давай зайдем», – буркнул он под нос, не отрываясь от витрины. Дмитрий пожал плечами.
2: «Они вошли не просто в магазин, они вошли в другое время. Все здесь, начиная от деревянных резных шкафов и заканчивая массивными стульями, было пропитано духом старины. Даже торговая стойка была им под стать. Растерявшись от столь разительной перемены с внешним миром, они замерли посреди помещения». Дмитрий незаметно ткнул локтем Андрея, тот взглянул на друга, затем по направлению его взгляда. Это было совершенно излишним, ибо не заметить такого было очень сложно. За стойкой стояла ослепительной красоты девушка. Ее современный брючный костюм явно не вписывался в интерьер. Ко всему этому больше подошел бы сгорбленный старичок, фанатично преданный своему делу, но эта современная леди не давала забыть о мире за окном.
1: «Прекрасный магазин», – проговорил Андрей, смущенно глядя на девушку.
3: «Спасибо», – раздался ее тонкий, милый голосок. «Хотели бы что-нибудь подобрать?» – обратилась она к вошедшим.
1: «Да, если честно, пока только посмотреть», –
2: вставил Дмитрий, желая опередить Андрея.
3: «Смотрите, пожалуйста. Есть просто уникальные часы. Вот, например, 12 век, Дамаск».
2: Ее большие темные глаза сосредоточились на Андрее. Должно быть, именно в нем она заподозрила потенциального покупателя. Дмитрий не без интереса наблюдал за своим товарищем, и им тут же был сделан вывод, что не только реклама двигатель торговли, но и женская красота тоже.
1: «Да нет, нам что попроще», — вновь вставил он.
2: Девушка слабо отреагировала на реплику Дмитрия. Она по-прежнему смотрела на Андрея и ждала чего-то именно от него.
3: «Почему вы здесь?» – выдавил из себя Андрей.
2: Она кивнула и слегка улыбнулась, как бы понимая, о чем он.
3: «Я сейчас»,
2: – сказала она и скрылась в подсобке. Менее чем через минуту она вновь предстала. В ее руках красовались очередные песочные часы. На этот раз гораздо проще, хотя, может, даже не проще, а просто меньше.
3: «Вот, это то, что вам нужно».
2: Она протянула часы Андрею. Последний, с видом знатока, принял эту экзотику и начал вращать в руках, как бы желая чего-то на ней найти. Вид, однако, у этих часов был не из простых, что несколько взволновало Дмитрия. Оправа из красного дерева, красивые резные узоры, мелкий, совершенно белый песок за прозрачным, как слеза, стеклом – все это говорило не в сторону дешевизны. Но ситуация развивалась так, что без часов им, пожалуй, отсюда не выйти. Столь глубокие мысли навеял на Дмитрия его друг, видящий в этой покупке непременный атрибут будущего знакомства со столь симпатичной особой. Все сомнения и опасения исчезли сами собой, как только красивая продавщица назвала цену.
3: «Эквивалент $10».
2: Брови Дмитрия поползли вверх. Наверное, он просто не отличал дешевую подделку от старинной вещи. Так он объяснял для себя столь низкую цену. Но тем лучше, если учесть, что песочные часы им ни к чему. И единственная причина, по которой будет совершена покупка, это огромный интерес его друга к девушке, то данный вариант становится просто идеальным.
1: «Прекрасные часы, бери», —
2: озвучил он свои мысли. Андрей согласно закивал головой.
3: «Да, беру».
2: Они смотрели друг на друга, и был виден обоюдный интерес. И если интерес Андрея не вызывал сомнений, то с интересом красивой продавщицы, а может и хозяйки лавки, было сложнее. Она упаковала часы в красивую коробочку и протянула Андрею. С благодарностью приняв упаковку и имея весьма решительный вид, он вдруг опешил и, попрощавшись, направился к двери. Дмитрий удивленно смотрел вслед удаляющемуся другу, и в то же время он заметил уже весьма безразличное лицо красавицы.
3: «Заходите», —
2: бросила им вслед девушка. Андрей резко развернулся и четко произнес:
3: «Непременно».
2: И даже за это он был себе благодарен. Так они вышли и направились к машине, стоящей в конце квартала.
1: «Ну что с тобой? Взял часы, почему бы сразу не договориться о встрече? Или там просто пофлиртовать?» – причитал Дмитрий.
3: «Нет, не сейчас. Позже. Понимаешь, в последний момент, ну, вот как только взял сверток, все оборвалось. Не смог. Почувствовал, что не сейчас надо».
1: «Мистика какая-то. А когда?»
3: – не унимался Дмитрий. «Да хоть завтра. Что изменится за сутки?» – резонно заметил взволнованный Андрей.
1: «Ну, не знаю».
3: Они сели в машину. Дмитрий хотел уже было заводить, но передумал и уставился на сверток.
1: «Дай хоть посмотрю, что это за ретро», –
3: обратился он к Андрею. Тот молча распаковал и протянул товарищу.
1: «Да, неплохие».
3: Теперь Дмитрий вертел их в руках, пока его что-то не остановило, а именно яркий узор на днище подставки.
1: «Напоминает тест для дальтоников. Ну, знаешь, типа, что вы тут видите?»
3: Показал он узор Андрею. «Я, например, явно вижу цифру 3», сказал тот невозмутимо.
1: «Да? Ну-ка».
3: И Дмитрий принялся рассматривать днище. А ведь действительно, среди различных хитроумных сплетений разноцветных кружочков явно просматривалась группа в форме цифры 3.
1: «Что бы это значило?»
3: Пожал он плечами и передал часы их владельцу. Уже в дороге у них возникла идея проверить их на точность. Надо сказать, что часы были минутные, и это облегчало задачу. Андрей засекал время и переворачивал часы.
1: «А если брак? Вернемся?»
3: – усмехнулся Дмитрий. Струйка песка вытягивала последние крупинки верхней колбы. «Есть! Ровно минута!» – не без удовольствия констатировал Андрей.
1: «Надо же! Теперь только осталось найти им применение!»
3: – опять усмехнулся Дмитрий. Андрей вновь перевернул и просто смотрел на льющийся песок.
2: «А в этом есть некий символизм», — сказал он чуть погодя.
1: «Да? И какой же?»
3: «Бренность жизни, утекание отпущенного тебе времени, энергии. Может, и из нас вот так невидимыми струйками истекает жизнь. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее», — проговорил он задумчиво.
1: «Ты становишься философом. Если так, то тогда все зависит от диаметра отверстия, через которое вытекает наша жизнь».
3: Голос Дмитрия приобрел серьезные оттенки. Андрей продолжал смотреть на истекающий песок верхней колбы и прибывающий нижний.
2: «У меня возникла мысль», – проговорил он, уставившись на свою покупку.
1: «У меня тоже», – поддержал Дмитрий. «А что, если этим диаметром можно управлять? Ну, например, что-то высшее, божественное может сузить или, напротив, расширить до такой степени, что человек умрет почти сразу. Как тебе такая версия?»
2: «Вполне возможно, но я о другом». Он выдержал небольшую паузу. «Мы подобно этому песку истекаем отсюда и возрождаемся здесь». Он показал на заполненный сосуд. «Но нет движения, нет жизни. Значит, кто-то или что-то должен сделать вот так». И он перевернул часы.
1: «Понял. И тогда реинкарнация, вновь жизнь».
3: Дмитрий явно был доволен своей сообразительностью.
2: «Да, реинкарнация или жизнь в другом мире».
1: «Но колба одинаковая, значит, в совсем относительно другом мире», – вставил Дмитрий.
2: «Если так, это процесс бесконечный, или...»
1: «Вот именно».
2: «Что?»
3: Андрей хотел услышать подтверждение своей догадки.
1: «Подумай».
3: Дмитрий оторвался от дороги и бросил взгляд на песочные часы.
1: «Можно освободиться».
2: «Да, разбить. Но только бить будем не мы, а тот, кто над нами», – взволнованно произнес Андрей.
1: «По делам нашим воздастся».
3: «Религия?» «Карма. Это же модель». Он не договорил, его внимание привлекло днище с узором, когда он в очередной раз хотел перевернуть часы.
1: «Что там?»
3: – беспокойно спросил Дмитрий. Андрей молча протянул ему свое приобретение, показывая узор. Дмитрий удивленно расширил глаза, он решил даже остановиться на всякий случай.
2: «Цифра 3 исчезла», – прошептал он, заглушив мотор.
3: «Теперь я явно вижу ноль».
4: «Я тоже»,
3: — закивал Андрей.
1: «Мистика. Мистические часы. Что бы это значило?»
3: Его голос чуть дрожал. Андрей пожал плечами, затем сказал еле слышно.
4: «Три раза. Я три раза их переворачивал. Странно».
3: Уже стемнело. Они остановились возле парка, с обеих сторон деревья и полное отсутствие освещения.
4: «Поехали. Жутковато здесь».
3: Андрей осмотрелся по сторонам.
1: «Подожди, отолью»,
3: — бросил Дмитрий, выходя из машины. Справив нужду и уже возвращаясь, он услышал гул грузовой машины, ехавшей на огромной скорости. Лишь теперь он осознал, что не только остановился там, где не положено, но еще и не включил габариты. В следующий момент сильный звук удара и скрежет металла. Огромный КАМАЗ, можно сказать, переехал легковушку, не оставляя никаких шансов для Андрея. Душераздирающий крик вырвался из груди Дмитрия, затем совсем тихо два слова.
1: «Песочные часы».
3: Прошел месяц. Андрея давно похоронили, следствие прекратили, боль немного утихла. Дмитрий стоял перед уже знакомой лавкой песочных часов. Он твердо решил посетить это место, и не только посетить, но и сделать покупку. Должно быть, комплекс вины. Теперь же что-то очень мешало ему войти. Но пересилив себя, он все же оказался внутри. Вновь знакомое чувство, все как тогда, только это чувство сейчас было омрачено смертью друга. Красивая девушка все в том же брючном костюме смотрела на него серьезно. На ее лице не было и тени улыбки.
1: «Я бы хотел...» Начал Дмитрий, но ему не дали закончить.
3: Девушка одним движением достала часы, уже так хорошо знакомые. Он протянул 10 долларов, взял часы и посмотрел на днище с узором. Цифра 9 явно вырисовывалась одноцветной группой шариков.
1: «Мне повезло больше»,
3: — сказал он и направился к двери. Дмитрий уже знал, что надо делать с ними дальше.
0: Сергей Павин. «Лавка песочных часов». Рассказ читал Олег Булдаков.
5: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

0: сегодня рассказ Айзека Азимова «Бессмертный бард».
1: The right man in the wrong place can make all the difference in the world.
0: «О, да», — сказал доктор Финиас Уэлч. «Я могу вызывать души знаменитых покойников». Он был слегка под мух, иначе бы он этого не сказал. Он, конечно, в том, что он напился на рождественской вечеринке, ничего предосудительного не было. Скотт Робертсон, молодой преподаватель английского языка и литературы, поправил очки и стал озираться. «Вы серьезно, доктор Уэлч?» «Совершенно серьезно. И не только души, но и тела». «Не думаю, чтобы это было возможно», — сказал Робертсон, поджав губы. «Почему же? Простое перемещение во времени». «Вы хотите сказать путешествие по времени, но это несколько необычно. Все получается очень просто, если знаешь, как делать». «Ну, тогда расскажите, доктор Уэлч, как вы это делаете?» «Ха, так я вам и рассказал». Физик рассеянным взглядом искал хоть один наполненный бокал. «Я уже многих переносил к нам. Архимеда, Ньютона, Галилея, бедняги. Разве им не понравилось у нас?» «Наверное, они были потрясены достижениями современной науки», — сказал Робертсон. «Конечно, они были потрясены, особенно Архимед. Сначала я думал, что он с ума сойдет от радости. Когда объяснил ему кое-что на том греческом языке, который меня когда-то заставляли зубрить. Но ничего хорошего из этого не вышло». «А что случилось?» «Ничего. Только культуры разные. Они никак не могли привыкнуть к нашему образу жизни. Они чувствовали себя ужасно одинокими, им было страшно. Мне приходилось отсылать их обратно». «Это очень жаль». «Да, умы великие, но плохо приспосабливающиеся. Не универсальные. Тогда я попробовал перенести к нам Шекспира». «Что?» — вскричал Робертсон. «Это было уже по его специальности. Не кричите, юноша, это неприлично». «Вы сказали, что перенесли к нам Шекспира?» «Да, Шекспира. Мне был нужен кто-нибудь с универсальным умом. Мне был нужен человек, который так хорошо знал бы людей, что мог бы жить с ними, уйдя на века от своего времени. Шекспир был таким человеком. У меня есть его автограф. Я взял его на память».
2: «А он у вас с собой?» — спросил Робертсон. Глаза его блестели.
0: «С собой?» Уэлч пошарил по карманам. Вот он!» Он протянул Робертсону маленький кусочек картона. На одной стороне было написано «Л. Кейн и сыновья. Оптовая торговля с кабинными товарами». На другой стояла размашистая подпись «Уилм Шекспир». Ужасная догадка ошеломила Робертсона.
2: «А как он выглядел?» — спросил преподаватель.
0: «Совсем не так, каким его изображают. Совершенно лысый, с безобразными усами. Он говорил на сочном диалекте. Конечно, я сделал все, чтобы наш век ему понравился. Я сказал ему, что мы высоко ценим его пьесы и до сих пор ставим их. Я сказал, что мы считаем их величайшими произведениями не только английской, но и мировой литературы».
2: «Хорошо, хорошо», — сказал Робертсон, слушавший, затаив дыхание.
0: «Я сказал, что люди написали тома и тома комментариев к его пьесам. Естественно, он захотел посмотреть какую-нибудь книгу о себе. Ну и мне пришлось взять ее в библиотеке».
2: «И?»
0: «Он был потрясен. Конечно, он не всегда понимал наши идиомы и ссылки на события, случившиеся после 1600 года, но я помог ему. Бедняга. Наверное, он не ожидал, что его так возвеличат. Он все говорил: «Господи!» И что только не делали со словами эти 5 веков. Дай человеку волю, и он, по моему разумению, даже из сырой тряпки выжмет целый поток». «Он не мог этого сказать». «Почему?» «Он писал свои пьесы очень быстро. Он говорил, что у него были сжатые сроки. Он написал «Гамлета» меньше, чем за полгода. Сюжет был старый, он только обработал его».
2: «Обработал?» —
0: с возмущением сказал преподаватель английского языка и литературы. «После обработки обыкновенное стекло становится линзой мощнейшего телескопа». Физик не слушал. Он заметил нетронутый коктейль и стал бочком протискиваться к нему. «Я сказал бессмертному барду, что в колледжах есть даже специальные курсы по Шекспиру».
2: «Я веду такой курс».
0: «Знаю.
2: Я записал его на ваш дополнительный вечерний курс. Никогда не видел человека, который больше бедняги Билла стремился бы узнать, что о нем думают потомки. Он здорово поработал над этим».
0: «Вы записали Уильяма Шекспира на мой курс?» – пробормотал Робертсон. «Даже если это пьяный бред, все равно голова идет кругом». «Но бред ли это?» – Робертсон начал припоминать лысого человека с необычным произношением.
2: «Конечно, я записал его под вымышленным именем», – сказал доктор Уэлч. «Стоит ли рассказывать, что ему пришлось перенести? Это была ошибка, большая ошибка, бедняга».
0: Он, наконец, добрался до коктейля и погрозил Робертсону пальцем.
2: «Почему ошибка? Что случилось?»
0: «Я отослал его обратно в 1600 год».
2: Уэлч от возмущения повысил голос. «Как вы думаете, сколько унижений может вынести человек?»
0: «О каких унижениях вы говорите?» Доктор Уэлч залпом выпил коктейль.
2: «О каких?
0: Бедный простачок Билл. Да вы же провалили его на экзамене!»

0: Секретная миссия. Лучи солнца проникали сквозь кроны деревьев на поляну, осветив картину хаоса и разрушений. Вчера еще здесь стоял деревянный дом. Теперь же от него осталась лишь груда развалин. Казалось, одна стена была начисто снесена взрывом и лежала на земле грудой обломков. Крыша провалилась внутрь, словно какой-то великан оставил там свой след. Однако то, что явилось причиной катастрофы, все еще находилось здесь, на развалинах дома. Погнутые балки и металлические крепления беспорядочно переплелись с остатками лабораторного оборудования, некогда аккуратно размещенного в одной из комнат дома. Неподалеку валялись части неизвестного двигателя. Сверху располагалась какая-то труба. Возможно, это был космический корабль. Этот огромный металлический предмет, лежавший поперек сломанной крыши, теперь лишь отдаленно напоминал некогда гладкий цилиндр, однако внимательный наблюдатель мог бы догадаться, что здесь разбился космический корабль. В комнате, где когда-то была лаборатория, начался пожар, и языки пламени лизали металлический каркас, медленно расползаясь вокруг. На поляне распростерлись два тела, примерно одного роста и сложения. Но на этом сходство кончалось. Одно принадлежало смуглому обнаженному мужчине средних лет. Лицо его было изуродовано до неузнаваемости. Голова его неестественно вывернулась, что безошибочно указывало на перелом шеи. Второй ростом и внешностью напоминал могучее племя некогда живших викингов-мореходов. Однако черты его лица говорили о принадлежности к более развитой культуре. Он был полностью одет, и едва заметное колыхание его груди указывало на то, что он еще жив. Рядом с ним валялась сломанная опорная балка со следами крови. Голова его была сильно окровавлена, однако рана опасности не представляла. Его всего лишь оглушило. Он неловко пошевелился и с трудом поднялся на ноги. Слегка пошатываясь, покрутил головой и ощупал рану на лбу. Он медленно обвел глазами поляну и ярко пылающие обломки. Затем его внимание привлек труп, и он перевернул его, чтобы осмотреть шею. Нахмурив брови, он яростно потряс головой, безуспешно пытаясь что-то вспомнить. Память не возвращалась. Он узнавал то, что видел, но в голове не было для этого ни слов, ни названий. Что было до этого, он не помнил. Его первое воспоминание было связано с пробуждением и невыносимой головной болью. Взгляд его равнодушно скользнул по ракете. Он понял, что она упала на крышу, потеряв управление, однако вид ее не вызвал у него никаких ассоциаций, и он перестал о ней думать. В момент катастрофы он мог быть как в доме, так и в ракете. Сказать, где именно, он не мог. Возможно, что в тот момент раздетый мужчина спал в доме. В глубине его подсознания возникло смутное беспокойство. Оно становилось все сильнее, заставляя что-то предпринять. Ему нельзя терять ни минуты. Его ждет задача особой важности. Как какая именно. В какое-то мгновение он почти вспомнил, но мысль опять ускользнула, оставив лишь сознание острой необходимости, которой следует подчиниться. Он пожал плечами и направился прочь от развалин к узкой тропинке, которая виднелась между деревьями. Новый импульс заставил его вернуться к трупу, и он подчинился безоговорочно. Безотчетно он уцепился за труп и, обнаружив, что он довольно тяжел, поволок его к дому. Огонь был теперь повсюду. Однако, найдя место, где пожар был не таким сильным, он положил труп на груду горящих головешек. Погасив второй импульс, он с новой силой ощутил действие первого и медленно направился вниз по тропинке. Ботинки ему жали, ноги распухли. Но он продолжал угрюмо брести вперед, снова и снова возвращаясь к одним и тем же вопросам. Кто он? Где он? Как попал сюда? Хозяин этого дома, будто он сам или тот другой, безусловно, поселился здесь, ища уединения. Казалось, тропинки не будет конца, но он так и не заметил вокруг никаких признаков жилья. Тяжело ступая, он продолжал свой путь, не зная, будет ли конец этой дороги, как вдруг ряд перекрещенных столбов с проводами привлек его внимание. Впереди он различил широкое шоссе, по которому взад и вперед сновали машины. Ускорив шаг, он устремился вперед в надежде кого-нибудь встретить. Ему повезло. На обочине стояла машина, и какой-то человек копался в ее переднем отсеке. Его слух уловил слова, говорящие о крайней степени раздражения. Он усмехнулся и двинулся к машине, устремив взгляд на голову мужчины. Сильное напряжение на миг сдавило его мозг и сразу же отпустило. Он подошел к машине. «Вам помочь?» Фраза эта вырвалась непроизвольно. И сейчас же на него нахлынули незнакомые слова, мысли, знания, которые были ему доселе неведомы. Однако ни вид этого человека, ни чего-либо другого, что могло бы пробудить к жизни нужный сектор его памяти, не приблизили его к разгадке собственной личности. И в этом было какое-то несоответствие. Побудительный импульс, который им владел, по-прежнему был необъясним. Услышав его голос, мужчина поднял голову, и его мокрое от пота лицо просветлело. «Помощь — именно то, что мне нужно», — сказал он с благодарностью. «Маюсь с этой треклятой штуковиной уже битый час, и хоть бы кто остановился. Разбираешься в этом деле? Пришелец...» Так он сам называл себя за неимением лучшего имени, проверил провода, испытывая смутное беспокойство по поводу примитивности устройства. Зайдя с другой стороны, он поднял капот и осмотрел весь мотор. Затем, ощутив неожиданную уверенность, открыл сумку с инструментами. «Пожалуй, здесь зажигание с опережением», — сказал он. «Так оно и оказалось». Через несколько минут двигатель тихо заурчал, и водитель повернулся к незнакомцу. «Думаю, все окей. Слава Богу, что я вас встретил. Дорога здесь хуже некуда, и ни одной мастерской. Вам куда?» «Я, пришелец, вовремя спохватился. В город», — сказал он, не придумав ничего другого. «Тогда садись. Я еду в Элизабет. Это как раз по пути. Буду рад компании. Дорога длинная, того и гляди, начнешь заговариваться. Куришь?» «Нет, спасибо, я не курю». Наблюдая, как тот прикуривает, Он испытывал какое-то неприятное ощущение. Запах дыма, достигая его, вызывал тошноту, так же, впрочем, как запах бензина и человеческого тела, но он старался думать об этом как можно меньше. «Вы ничего не слышали о каком-нибудь космическом корабле?» «А как же? Вы про тот, что строит Оглеторп?» «Прочел все, что было в газетах». Водитель на минуту отвлекся от дороги, и его маленькие глазки блеснули. «Никак не мог взять в толк, почему бы этим финансовым шишкам не субсидировать ракеты. И вот вам, пожалуйста, Оглеторп берется за это дело. Может, парень, мы наконец узнаем что-нибудь о Марсе?» Незнакомец машинально усмехнулся. «А как выглядит его корабль?» «Есть фото в сенсации на обложке. Поищи-ка там сзади». «Ага, вот он. Интересно все же, как выглядят марсиане?» «Трудно сказать», — ответил пришелец. Несмотря на блеклую и размытую фотографию, сразу было ясно, что это не тот корабль, который разбился, а совершенно другой. «О новых ракетах что-нибудь слышно?» «Нет, во всяком случае, я не слыхал. А знаешь, мне порой кажется, что марсиане могут походить на нас, как пить дать». Он не уловил насмешки в словах собеседника. «Как-то раз написал об этом рассказ для журнала научной фантастики, но его вернули. Я там предположил, что когда-то, много лет назад, на Земле была иная цивилизация, ну, предположим, Атлантида, и что они потом переселились на Марс. Только Атлантида в это время затонула, и они остались неудел. Какое-то время они скитались, а потом прилетели обратно, и все начали сначала. Неплохо, правда?» «Интересно», — согласился незнакомец. «Но это где-то уже было. А если вместо этого погружения Атлантиды предположить, что между планетой Колыбелью и Марсом была война, которая уничтожила обе цивилизации? Может, это логичнее?» «Возможно. Можно было бы попробовать, но, похоже, они там предпочитают всякую чертовщину». «Ха, болван! Кто же обгоняет в гору?» Он высунулся и погрозил кому-то пухлым кулаком, затем снова принялся за свои путанные объяснения. «На днях прочел рассказ о двух расах. Одни как осьминоги, другие 20 футов ростом и синего цвета». Воспоминания мучительно зашевелились и приняли почти осязаемую форму. «Синий». Затем все снова пропало. И осталось какое-то тревожное чувство. Пришелец нахмурился и уселся поглубже, односложно отвечая на монолог собеседника и наблюдая из окна быстро меняющийся пейзаж. «А вот и Элизабет. Где вас высадить?» Пришелец пошевелился, борясь с полуобморочным состоянием, вызванным страшной головной болью. Я огляделся. «Да где угодно», — сказал он. Но побудительный импульс, притаившийся где-то в дальнем уголке мозга, снова овладел им, и он добавил: «Мне нужен врач». Это, безусловно, имело смысл. Возможно, изначально этот импульс был всего-навсего естественной потребностью в медицинской помощи. Тем не менее, он не ослабевал, требуя конкретного выражения, и пришелец сомневался в логичности всего, что могло быть с ним связано. Эта потребность никак не вязалась с ощущением страшной угнетенности, которая ее сопровождала. Машина остановилась у дома с табличкой врача, и он почувствовал, как кровь бешено пульсирует в висках. «Вот мы и приехали». Водитель потянулся к двери, чуть не задев руку своего спутника. Пришелец резко отдернул ее, едва избежав прикосновения, и почувствовал, как холодный пот струится у него по спине. если бы эта рука коснулась его. Дверца снова захлопнулась, но одно он понял совершенно отчетливо. Ни в коем случае не должен он допустить, чтобы кто-либо вступил в контакт с его телом. Иначе случится непоправимое. Еще один ни на что не похожий безумный импульс, но слишком мощный, чтобы подавить его. Он выбрался из машины, бормоча слова благодарности, и направился к доктору Ланехану. Прием от 12 до 16.00. Доктор, уже пожилой человек, отличался тем грубоватым и несколько прямолинейным добродушием, которое столь характерно для врачей общего профиля и прекрасно гармонировал со своей приемной. Вдоль стены располагались книги по медицине, стеклянный шкаф с различными медикаментами и набор медицинских инструментов. Он спокойно выслушал рассказ незнакомца, подбадривая его улыбкой и постукивая карандашом по столу.
1: «У вас, несомненно, амнезия»,
0: — наконец сказал он, подводя итог.
1: «Хотя в чем-то весьма своеобразное. Однако в большинстве своем эти случаи глубоко индивидуальны. Когда поврежден мозг, невозможно предугадать, как он себя поведет. Вам не приходила в голову мысль о галлюцинациях в связи с побуждениями, о которых вы говорили?»
0: «Да». Пришелец прикинул все возможные варианты и отбросил их как несостоятельные. «Если бы это были обычные побуждения, я бы, пожалуй, с вами и согласился, но они чрезвычайно сильны и, думаю, вызваны чем-то очень серьезным. Я убежден в этом». Врач снова постучал карандашом по столу и задумался. Пришелец сидел, уставившись в основании его шеи, и тут он снова ощутил в голове сильное напряжение. Такое же, как и тогда, когда впервые увидел владельца машины. Что-то вспыхнуло у него в мозгу и потухло.
1: «И у вас нет никаких документов?»
0: Незнакомец начал шарить по карманам, чувствуя себя до крайности глупо.
1: «Об этом я как-то не подумал», — пробормотал он.
0: Он достал пачку сигарет, грязный носовой платок, очки, какие-то предметы, которые ему ни о чем не говорили, и, наконец, бумажник, набитый деньгами.
1: «Может быть, здесь что-нибудь?»
0: Врач быстро просмотрел его содержимое.
1: «Деньги у вас, безусловно, были. Никаких других документов, одни письма.
0: Ага, вот она, визитная карточка». Он передал ее незнакомцу вместе с бумажником и довольно улыбнулся. «Вы, без сомнения, мой коллега, доктор Лертон Хейнс. Это вам о чем-нибудь говорит?»
1: «Ни о чем. Совершенно».
0: Обладать именем в известном смысле было приятно, однако ничего другого при виде визитной карточки он не испытал. И для чего у него с собой очки и сигареты, если ему не нужно ни то, ни другое? Врач усиленно рылся в книгах и выудил, наконец, какой-то том в грязном красном переплете.
1: «То есть кто?» — пояснил он.
0: «Посмотрим.
1: Ну вот, Лертон Хейнс, РМД».
0: «Странно. Я думал, вы моложе. Исследование в области лечения раковых заболеваний. Родственники отсутствуют. Адрес наверняка того дома, который вы помните, Суррей, Дейнсвилль. Хотите взглянуть?» Он передал книгу, и незнакомец, или Хейнс внимательно пролистал ее, не найдя, впрочем, ничего нового по сравнению с тем, что уже было сказано, за исключением того, что ему было 42 года. Он положил книгу на стол и, достав из бумажника деньги, оставил их на видном месте.
1: «Благодарю вас, доктор Ланахан. Было видно, что ничем больше врач помочь ему не может, к тому же запах комнаты и человека вызывал у него удушье. Он явно страдал аллергией на запах других людей. А ране на голове, не беспокойтесь, она неглубокая, но...» Хейнс пожал плечами и, изобразив на лице улыбку, открыл дверь и вновь оказался на улице. Чувство щемящего беспокойства исчезло, сменившись глубоким унынием, и он понял, что миссия его провалилась. Они знали так мало о врачевании, хоть и старались изо всех сил. Вся история медицины пронеслась перед мысленным взором Хейнса с ее поразительными успехами и безнадежными поражениями, и он понял, что даже его случай находится за гранью их понимания. Это прозрение, как и обретение речи, было полной загадкой. Его осенило после долгого и мучительного напряжения в тот самый момент, когда он смотрел на врача, и вслед за этим пришло отупляющее чувство провала. Тем не менее, это не было заключение врача-онколога, скорее он мыслил категориями обычного лечащего врача. Ответ напрашивался сам собой, но был слишком невероятен, чтобы в него можно было поверить. О существовании телепатов подозревали, но не таких, которые могли бы с одного взгляда извлечь из глубин памяти целые страницы когда-то прочитанных книг. Нет, это еще неправдоподобнее, чем внезапное пробуждение к жизни отдельных участков памяти, вызванное видом этих двух людей, встретившихся на его пути. На углу он остановился, томимый чувством безысходной тоски, устало размышляя о постигшей его неудаче. Увидев в нем возможного покупателя, к нему подбежал мальчишка-газетчик. «Свежие новости дня», — забормотал он привычную скороговорку. «Сенсация и курьер. Все об ужасном крушении поезда. Газету, мистер?» Хейнс вяло пожал плечами. «Не надо». Блондинка убита в ванне. Разносчик пытался соблазнить покупателя. «Все о ракете, летящей на Марс». Он всячески старался найти уязвимое место. Однако этот невнятный жаргон едва доходил до сознания Хейнса. Он уже двинулся на другую сторону, усиленно растирая виски, как вдруг новый мощный импульс безжалостно толкнул его назад к продавцу газет. Нашарив в кармане какую-то мелочь, он бросил 5 центов на стопку газет и, оставив без внимания протянутую руку, взял номер сенсации.
0: «Козел!» Мальчишка вслух выразил свое мнение и бросился подбирать деньги. На первой странице этой жалкой газеты уже не было фотографии, и Хейнс нашел нужное ему сообщение с некоторым трудом. «Ракета на Марс отправляется в среду». Заголовок был набран стандартным крупным шрифтом, а под ним располагался текст на 3/4 колонки. «Первый полет человека на Марс состоится в срок», заявил сегодня репортером Джеймс Оглеторп. Скепсис ученых не поколебал бизнесмена. Он притворяет свои планы в жизнь. Как и задумано, его экипаж вылетит на Марс в среду, 8 июня. Строительство закончено. Двигатель проходит последние испытания. Хейнс бегло просмотрел всю страницу, отмечая наиболее характерные детали. Автор был довольно сдержан, однако его ироничные замечания снабдили Хейнса всей необходимой ему информацией. Ракета вполне может взлететь. Люди подошли, наконец, вплотную к покорению других планет. И ничего о существовании какой-нибудь другой ракеты. А это значит, что та другая, должно быть, строилась в тайне, в безнадежной попытке опередить Оглетторпа. Но все это не имело значения. Важно было расстроить все эти планы. Ни в коем случае не должны люди совершить этот полет. Это решение было нелепо, но к нему не годились мерки простого здравого смысла. Его долг состоял в том, чтобы не допустить подобного полета, и обсуждению это не подлежит. Он быстро вернулся к газетчику и хотел уже было тронуть его за плечо, но почувствовал, как протянутая рука дернулась, стараясь избежать контакта. Мальчишка, видимо, уловил это движение. «Вам газету?» — оживленно начал он, будто повернувшись и еще не узнавая незнакомца. «А, это вы? В чем дело?» «Откуда идет поезд на Нью-Йорк?» Хейнс вытащил из кармана 25 центов и бросил монету на пачку газет. Глаза у мальчишки снова заблестели. «Пройдите 4 квартала вниз, повернете направо, и там прямо, пока не упретесь на станцию, сразу ее увидите. Спасибо, мистер». Тот факт, что телефонный справочник может служить источником информации, был первым и последним радостным открытием Хейнса, и то, что первый Оглетторп в списке оказался цветным чистильщиком улиц, не могло его омрачить. И вот он с трудом тащился в направлении центра города и, машинально отсчитывая номера, которые ни о чем не говорили, их совершенно очевидно объединяла система простой арифметической прогрессии, независимо от улиц. Плечи его ссутулились, глаза ввалились, и глубокие морщины сошлись на переносице. У него начался долгий приступ мучительного, раздирающего легкие кашля, потом все успокоилось. Это было какое-то новое проявление, так же, как и чувство тяжести в области сердца. И повсюду был этот тошнотворный запах людей, бензина и табака, затхлая смесь, от которой невозможно было укрыться. Он поглубже засунул руки в карманы, чтобы случайно не коснуться кого-нибудь из прохожих, перешел улицу и направился к дому, который искал. Какой-то мужчина входил в лифт, и он машинально последовал за ним, испытывая облегчение при мысли, что ему не придется тащиться по лестнице. «Где я могу найти Оглетторпа?» — неуверенно спросил он лифтера. «Пятый этаж, комната 405-я». Мальчишка распахнул дверь, и Хейнс проследовал в указанном направлении, сразу же оказавшись в отделанной блестящим металлом приемной. В ней было с полдюжины дверей, однако он сразу же заметил дощечку с надписью «Джеймс Оглетторп, личный кабинет» и неуклюже двинулся вперед. «Вам назначено, сэр?» Девушка появилась, словно чертик из коробочки, придерживая рукой дверь, которая преграждала ему путь. Лицо ее выражало крайнее разочарование, и в этом, возможно, крылась причина ее резкого тона. Затем она произнесла сакраментальную фразу Горация, охраняющего мост. «Господин Оглетторп сейчас занят». «У нас ленч», — коротко ответил Хейнс. Он успел заметить, что за едой люди чувствуют себя свободнее. В руках у нее появилась маленькая записная книжка. Внимательно изучив ее, она сказала: «Приглашение на ленч у меня не записано, господин Хейнс».

от его руки, она сказала: «Присядьте, пожалуйста, я сейчас поговорю с господином Оглетторпом». Через несколько минут она вышла из кабинета и подмигнула ему. «Он совсем забыл», — сказала она Хейнсу. «Но я уже все уладила. Сейчас он выйдет, доктор Хейнс. Вам повезло, он сегодня еще не завтракал». Джеймс Оглетторп оказался гораздо моложе, чем предполагал Хейнс, хотя, возможно, этим и объясняется его интерес к ракетам. Он вышел из кабинета, надвинув на лоб фетровую шляпу, из-под которой вились черные волосы, и оглядел незнакомца с головы до ног. «Доктор Хейнс?» — осведомился он, протягивая большую и сильную руку. «Похоже, мы собирались вместе позавтракать». Хейнс быстро встал и слегка поклонился, прежде чем собеседник успел схватить его за руку. Оглетторп явно не обратил на это внимания и продолжал, как ни в чем не бывало. «Эти телефонные разговоры иногда просто вылетают из головы. А вы не тот самый специалист по раку? Кто-то из ваших друзей был здесь несколько месяцев назад по поводу финансовой поддержки ваших исследований». Они вошли в лифт, и только когда двери открылись, и они направились в ресторан, расположенный в этом же здании, Хейнс сказал: «На этот раз я приехал не за деньгами. Меня интересует ракета, строительство которой вы финансируете. Мне кажется, из этого выйдет толк. Я в этом уверен, хотя вы один из немногих, кто верит в успех». На лице Оглетторпа отразились одновременно интерес и осторожность. Он сделал заказ и повернулся к Хейнсу. «Хотите участвовать в полете? Если да, то место врача в команде еще не занято». «Нет, дело совсем не в этом. Только молоко и гренки». Хейнс не знал, как лучше изложить дело, не имея конкретных доказательств. Глядя на жесткую линию подбородка своего собеседника и ощущая всю силу настойчивости этого человека, он оставил всякую надежду и продолжал говорить просто по инерции. Он отдался своему воображению, размышляя в душе, насколько он может быть близок к истине. «Другая ракета уже проделала этот путь, господин Оглетторп, и вернулась обратно. Но пилот погиб до того, как она приземлилась. Я могу показать вам обломки этой ракеты, хотя навряд ли что-то осталось после пожара, возможно, слишком мало, чтобы доказать, что это был космический корабль. Где-то там на Марсе есть нечто, что люди не должны обнаружить. Это привидение», — быстро подсказал Оглетторп. «Это смерть. Я спрашиваю вас». Оглетторп снова перебил его: «Не надо, не продолжайте. Вчера ко мне тоже приходил какой-то человек. Он клялся, что уже побывал там, предлагал показать мне обломки его корабля. Сегодня утром я получил письмо. В нем говорится, что марсиане посетили автора и угрожали бог знает чем. Я не хочу назвать вас лжецом, доктор Хейнс, но я слишком много подобных историй слышал. Тот, кто рассказывал вам об этом, либо маньяк, либо параноик. Я могу показать вам целую кипу писем, и в каждом разъясняется, что я не могу лететь по тем или иным причинам, начиная от астрологии и кончая оборотнями, а в некоторых даже предлагаются фотографии в доказательство сказанного. А если бы я сказал, что сам совершил этот полет?» Визитная карточка в бумажнике свидетельствовала, что он Хейнс, и бумажник лежал в кармане его костюма, но там же лежали очки и сигареты, которыми он не пользовался. Оглетторп скривил губы, не то от отвращения, не то от удивления. «Вы образованный человек, доктор Хейнс. Предположим, что и я тоже. Возможно, это покажется смешным, но строительство этой ракеты — единственная причина, заставившая меня сколотить состояние, которым я обладаю. И это отняло столько сил и времени, что непосвященному будет просто трудно в это поверить. И даже если зеленый муравей, ростом 7 футов, войдет в мой кабинет и станет угрожать

0: Дать мне Армагеддоном, я все равно полечу. Даже владевший им безумный импульс отступил перед сознанием безумия его попытки. Оглетторп был из тех людей, которые действуют, не думая о последствиях, пока с ними не стрясется беда. И было похоже, что последнее с ним случается крайне редко. Разговор постепенно перешел на повседневные темы, и Хейнс вяло поддерживал его, пока тот не затух сам собой. Теперь, по крайней мере, он знал одну важную вещь. Место расположения стартовой площадки и постов охраны. Этого не знали даже репортеры, так как вся информация и фотографии поступали к ним через Оглетторпа. Его способность получать нужную информацию с помощью некоего телепатического процесса не вызывала более никаких сомнений. Либо он страдает умственным отклонением, либо авария вызвала в нем некие удивительные изменения, которые, однако, его ничуть не удивляли. Хейнс взял в аэропорту такси, дав шоферу указание, вызвавшее у последнего гримасу удивления, но и деньги по-прежнему делали свое дело. Теперь они незаметно продвигались по местности еще более пустынной, чем леса, окружавшие дом Хейнса. Вскоре стало очевидно, что дорога кончается. Асфальт сменила глинистая колея, взрытая шинами грузовиков, которые привозили для Оглетторпа необходимые ему материалы. Здесь машина остановилась. «Здесь, что ли?» — неуверенно спросил шофер. «Здесь». Хейнс дал ему чаевые и отпустил. Затем он сошел с шоссе и, тяжело ступая, двинулся вдоль разбитой колеи, часто останавливаясь, чтобы отдышаться. В ушах у него сильно шумело, и каждый шаг отзывался болью во всем его теле. Но повернуть назад он уже не мог. Он пытался сделать это в аэропорту и понял, что эта внутренняя потребность намного сильнее его слабеющей воли. Только немного передохнуть. Невнятно пробормотал он, однако управлявший им импульс заставил его отяжелевшие распухшие ноги шагать все дальше и дальше. Туда, где находилась ракета. Серые облака над его головой на какое-то время закрыли луну. Он поднял голову и посмотрел на Марс, ярко сиявший в ночном небе. Какие-то невнятные ругательства готовы были сорваться с его губ, но это требовало больших усилий, чем заслуживала Красная планета. И он молча продолжал свой нелегкий путь. Когда он, наконец, увидел лагерь, раскинувшийся в длинной узкой долине, Марс уже сместился на несколько градусов. На одном конце располагались жилые бараки, на другом огромная конструкция, скрывавшая ракету от любопытных глаз. Хейн остановился, раздираемый мучительным кашлем, и хрипло дыша тяжело двинулся дальше. Посты должны были располагаться по внешнему краю долины.
1: Оглетторп не желал рисковать из-за идиотов, которые писали ему письма и осуждали как безмозглого кретина, готового погубить всю команду. Ракету, даже самую лучшую, достаточно лишь обнаружить, чтобы ее вывели из строя всего несколько человек. Хейнс бегло осмотрел посты и начал обходить их, осторожно пробираясь в траве и выжидая, когда облака закроют луну. Один раз он чуть было не поднял тревогу, но вовремя избежал этого. К тому же там не было кустарника, но в лунном свете его костюм почти сливался с землей. Лежа неподвижно в ожидании периодов темноты, он ползком пробирался к ангару, никем не замеченный. Прикинув про себя расстояние до бараков и цепи часовых, он подумал: они ни в коем случае не должны пострадать от взрыва. Побережье казалось безлюдным. Затем в тени здания вспыхнул крохотный огонек и медленно угас. Там кто-то курил. Всматриваясь изо всех сил, Хейнс разглядел у стены винтовку с длинным стволом. Видимо, этот часовой — дополнительная предосторожность, о которой Аглеторпу ничего не известно. Неожиданно облака рассеялись, и Хейнс бросился ничком на землю, обдумывая это новое осложнение. В какой-то момент он подумал, не повернуть ли назад, но понял, что просто не сможет этого сделать. Его дальнейший путь четко определен, и ему остается лишь подчиниться. Как только луна скрылась, он тихо встал и двинулся к видневшейся вдали фигуре. «Эй!» Он постарался придать голосу определенную мягкость с тем, чтобы его мог услышать только часовой возле здания. «Добрый вечер. Подойти можно? Спецпроверка по поручению Аглеторпа». Луч фонарика пронзил темноту ночи, ослепив его, и он двинулся вперед как можно быстрее. Свет мог выдать его присутствие другим часовым. Но он тут же усомнился, решив, что они больше следят за тем, что происходит вне лагеря, вдали от зданий. «Подойдите», — последовал, наконец, ответ. «Как вы прошли мимо других?» В голосе сквозило подозрение, что было, в общем, вполне естественно. Хейнс заметил, что ружье нацелено ему в грудь, и остановился чуть поодаль, чтобы часовой мог его видеть. «Джимми Дурхэм знал, что я приеду», — сказал он. Судя по информации, которую ему удалось почерпнуть из головы Оглеторпа, Джимми Дурхэм был начальником караула. Он сказал, что не успел вас предупредить, но я решил рискнуть. «Думаю, что все в порядке, раз они вас пропустили. Но отсюда нельзя уйти, пока кто-нибудь не удостоверит вашу личность. Поднимите руки». Часовой осторожно приблизился, чтобы обыскать его. Хейнс поднял руки как можно выше, всячески стараясь избежать прямого контакта с кожей. «Окей. Порядок. Что вам поручено?» «Общий осмотр. Шефу сообщили, что могут быть кое-какие неприятности. Велел мне все проверить и предупредить охрану. У вас тут все заперто?» «Нет. Вешать замок на эту хибару без толку. Поэтому я здесь и стою. Позвать Джимми для опознания, чтобы вы могли уйти?» «Да не беспокойтесь. Если бы не одно обстоятельство, условия были бы просто идеальны. Но он не станет убивать часового. Можно же найти способ не усугублять того, что ему еще предстояло сделать». «Я не спешу. Все осмотрено. Покурим. Только что выбросил. Что, спичек нет? Вот, пожалуйста». Хейнс черкнул спичкой о коробок и осторожно закурил. Сыроватый дым больно обжег его воспаленное горло, но он подавил позыв кашля и выдохнул. В темноте часовой не мог видеть, как исказилось его лицо, и на глазах выступили слезы. Все его существо отчаянно восставало против этого импульса, который приказывал ему курить, чтобы отвлечь внимание часового. Он чувствовал, что слабеет. «Спасибо». Часовой потянулся за коробком и коснулся его руки. В следующую секунду пальцы незнакомца сомкнулись на горле часового, который, шатаясь, пытался освободиться и позвать на помощь. Внезапность нападения парализовала его сопротивление на нужную долю секунды. Хейнс высвободил руку и резко ударил его по шее ребром ладони. Послышался какой-то булькающий звук, и тело сразу обмякло. Импульс вновь одержал верх. Часовой был мертв. Резкий удар сломал ему шею. Хейнс привалился к стене, стараясь отдышаться и сдержать тошноту. Взяв себя в руки, он поднял фонарик и вошел в здание. В темноте очертания огромной ракеты едва проступали. Вытянув руки, Хейнс на ощупь двинулся вперед к ракете. Затем, черкнув спичкой, он начал искать входной люк, который оказался открытым. При этом он старательно прикрывал пламя ладонями. Слишком яркий свет в окне мог привлечь внимание. Внутри корабля он поставил фонарик на минимум и двинулся вперед по узенькому проходу к кормовой части, где должен был располагаться двигатель. В конце концов, все оказалось не так сложно. Оставалось лишь кое-что уничтожить. Быстро оглядев лишенные обшивки стены, он легко обнаружил рычаги управления и подсоединенные к ним провода. Малое число приборов говорило о том, что эта ракета намного примитивнее той, что разбилась в лесу. Однако на ее строительство ушли долгие годы и почти все состояние Аглиторпа. Если ее уничтожить, людям, возможно, понадобится еще не менее 10 лет, чтобы построить новую. Самая маленькая — 2 года, а за эти 2 года... Мысли его путались, но начали пробиваться какие-то обрывки воспоминаний. Вот он сидит в тесной, обшитой металлом комнате, тщетно пытаясь остановить неуклонную потерю топлива. Заключительный взрыв в дюзах, а затем головокружительное падение корабля через атмосферу. Он едва успел открыть воздушные люки, прежде чем произошло столкновение. Так как удар был смягчен домом, его каким-то чудом выбросило прямо на крону дерева, которое и замедлило его падение на землю. Человеку, который был в доме, повезло меньше. Его выбросило вместе с разбитой стеной, когда он был уже мертв. Незнакомец смутно помнил, как торопливо снимал одежду с трупа, когда вдруг на него упало бревно, и он потерял сознание. И так он все-таки не Хейнс, а некто с той самой ракеты. И то, что он рассказал Аглиторпу, в целом соответствует действительности. Хейнс, он все еще называл себя этим именем, ощутил страшную слабость и ухватился за какой-то торчащий брус, чтобы не упасть. Ему еще многое предстояло сделать. О том, что будет с ним самим, он сможет подумать позже. Ему уже казалось, что с тех пор, как он пришел в себя, он каждую минуту был готов к смерти, и это его нисколько не волновало. Еще раз окинув взглядом рубку, он заметил раскрытый набор инструментов, из которого соблазнительно торчал большой гаечный ключ. Этим он сможет открыть клапаны. Фонарик лежал там же, где он его бросил. Ударом ноги он развернул его в сторону стены и потянулся за ключом. Его скрюченные, одеревеневшие пальцы сомкнулись на рукоятке. И тут впервые за много часов он обратил внимание на свою руку, попавшую в полосу света. Темные вены вздулись, а кожа приобрела слегка синеватый оттенок. Он тупо уставился на свою руку, потом на другую, стараясь разглядеть ее. Кожа на ней тоже была голубая. Перевернув руки, он обнаружил на ладонях тот же цвет — голубой. Последние обрывки воспоминаний слились, наконец, в ревущий поток, вызвав в его мозгу круговорот образов и картин. Его разум как бы раздвоился. Одна часть работала с клапанами, другая обдумывала вновь обретенную информацию. Он видел безлюдные улицы сказочно красивого города, и как бы со стороны какого-то человека, который, еле переставляя ноги, вышел из дома и, схватившись за горло синими руками, повалился в судорогах на землю. Люди быстро проходили мимо, избегая прикосновения к трупу, боясь даже задеть друг друга. Смерть настигала людей повсюду. Вся планета была насыщена ею. Она таилась на коже больного, пока кто-либо, коснувшись его, не переносил ее дальше, вызывая все новые и новые жертвы. Уже через несколько секунд микробы погибали на воздухе, но они снова и снова проникали в атмосферу через кожные поры, поэтому вокруг всегда таилась опасность. В случае контакта болезнь начинала вести скрытое наступление в течение многих месяцев, а затем вдруг сразу поражала весь организм. Человек синел и в течение нескольких часов умирал мучительной смертью. Одни говорили, что это результат какого-то эксперимента, вышедшего из-под контроля, другие, что эти микробы занесены спорами из космоса. Но так или иначе, спасения от этой болезни на Марсе не было. И только легенды о расе людей, живущих на планете Земля, с которой они прилетели, вселяли еще смутную надежду. К ней они прибегли, когда ничего другого уже не осталось. Он вспомнил, что его долго обследовали и решили, что в ракете, которую строили в спешном порядке, полетит именно он. Выбор пал на него, поскольку он обладал исключительными даже для марсианской науки телепатическими способностями. Оставшиеся до полета недели были посвящены систематическому развитию этих навыков и внедрению в его подсознание задач, за выполнение которых он должен бороться до последнего вздоха. Хейнс увидел, как первая порция жидкости выплеснулась из топливопровода и бросил гаечный ключ. Он вспомнил, что старый Лиан Дах сомневался в его способности извлечь с помощью телепатии знания, принадлежащие цивилизации с иной культурой. Жаль, что старик умер, так и не узнав, какого успеха он добился, благодаря его методам, несмотря на общий провал своей миссии, вызванный низким уровнем медицины на Земле. Теперь его основная задача — не допустить гибели этой расы от той же болезни. Он с усилием поднялся на ноги и двинулся вниз по узкому проходу, бормоча что-то бессвязное. Синева его кожи приобрела более глубокий оттенок. Он с трудом преодолел расстояние от ракеты до дверей здания, где на прежнем месте лежало тело часового. Его слабеющих сил явно не хватало, чтобы преодолеть притяжение этой более крупной планеты и боль, которую причинял каждый новый шаг. Он попытался тащить труп за собой, потом, пятясь на четвереньках, волочил его по земле, вцепившись зубами в воротник униформы и помогая себе рукой. Он постоянно находился на грани обморока, и в конце концов темнота сомкнулась над ним. Очнувшись, он обнаружил, что находится внутри ракеты, все еще цепляясь за свою ношу. Внушенные импульсы оказались сильнее его воли. Шаг за шагом он продвигал свой груз вниз по узкому проходу, пока не достиг машинного отсека. Там он бросил его на пол, залитый тонким слоем топлива. В воздухе стояли тяжелые холодные испарения, но он едва ли замечал это. Всего одна искра, и его долг будет исполнен. Конечно, нескольких погибших на Марсе сжечь не удастся. Если люди обнаружат останки этой несчастной цивилизации, микробы все еще будут активны. Земляне должны избежать этого. И до тех самых пор, пока последний из марсиан не обратится в прах, и зараза не будет уничтожена, раса Земли должна оставаться в безопасности в пределах своей атмосферы. Здесь же только он сам и труп, к которому он прикасался, содержит инфекцию. Кроме того, здесь есть ракета, которая может привести людей к другим источникам болезни, все это легко устранить. Устало улыбнувшись, незнакомец с Марса порылся в карманах в поисках спичек, взятых у часового. И прежде чем темнота навечно поглотила его, он достал спичку и чиркнул о коробок. Пламя вспыхнуло и рванулось ввысь. Год.
2: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Михаил Булгаков, Иван Васильевич. Комедия в трех действиях. Действует Зинаида Михайловна, киноактриса. Ульяна Андреевна, жена управдома Бунши. Царица. Тимофеев, изобретатель. Милославский Жорж. Бунша Корецкий, управдом. Шпак Антон Семенович. Иоанн Грозный. Якин, кинорежиссер. Дьяк, шведский посол. Патриарх, опричники, стольники, гусляры, милиция. Действие первое. Московская квартира. Комната Тимофеева. Рядом комната Шпака, запертая на замок. Кроме того, передняя, в которой радиорупор. В комнате Тимофеева беспорядок. Ширмы, громадных размеров и необычной конструкции аппарат, по-видимому, радиоприемник, над которым работает Тимофеев. Множество ламп в аппарате, в которых то появляется, то гаснет свет. Волосы у Тимофеева всклоченные, глаза от бессонницы красные. Он озабочен. Тимофеев нажимает кнопку аппарата, слышен приятный певучий звук.
1: Опять звук той же высоты. Свет пропадает в пятой лампе. Почему нет света? Ничего не понимаю. Проверим. А2, А3. Угол между направлениями положительных осей. Я ничего не понимаю. Косинус, косинус. Верно?
2: Слушайте продолжение «Псковитянки».
1: Мне надоел Иоанн с колоколами! И кроме того, я отвинтил бы голову тому, кто ставит такой приемник. Ведь я же говорил ему, чтобы он снял, что я поправлю. У меня нету времени! На чем я остановился? Косинус. Да нет, управдом! Ульяна Андреевна! Где ваш драгоценный супруг? Не слышу! Ульяна Андреевна! Ведь я же просил, чтобы он убрал рупор! Не слышу! Чтобы он убрал рупор! Скажите ему, чтобы он потерпел! Я ему поставлю приемник! Австралию он будет принимать! Скажите, что он меня замучил со своим Иоанном Грозным. И потом, ведь он же хрипит. Да рупор хрипит. У меня нет времени. У меня колокола в голове играют. Не слышу. Ну ладно. На чем я остановился? Косинус. У меня висок болит. Где же Зина? Чаю бы выпить сейчас. Нет, еще раз попробую.
0: Нажимает кнопку аппарата.
1: Косинус и колокола. Косинус и колокола. И колокола. То есть косинус. Звенит. Хрипит. Вот музыкальный управдом.
0: Освещение в лампах меняется, в передней появляется Зинаида Михайловна.
3: Дома. Я начинаю серьезно бояться, что он сойдет с ума с этим аппаратом. Бедняга. А тут его еще ждет такой удар. 3 раза я разводилась. Ну да, 3. Зузина я не считаю. Но никогда еще я не испытывала такого волнения. Воображаю, что будет сейчас. Только бы не скандал. Они так утомляют, эти скандалы. Но вперед. Лучше сразу развязать Гордиев узел. Кока, открой!
1: А, черт возьми, кто там еще?
3: Это я, Кока!
0: Тимофеев открывает дверь. Вместо радиоприемника странно невиданный аппарат.
3: Кока, ты так и не ложился? Кока, твой аппарат тебя погубит. Ведь нельзя ж так. И ты меня прости, Кока. Мои знакомые утверждают, что увидеть прошлое и будущее невозможно. Это просто безумная идея, Кокочка. Утопия.
1: Я не уверен, Зиночка, что твои знакомые хорошо разбираются в этих вопросах. Для этого нужно быть специалистом.
3: Прости, Кока, среди них есть и изумительные специалисты.
1: Пойми, что где-то есть маленькая ошибка, малюсенькая. Я чувствую ее, ощущаю, она вот тут где-то, вот она бродит, и я ее поймаю.
3: Ха, нет, он святой. Ты прости, что я тебе мешаю, но я должна сообщить тебе ужасное известие. Нет, я не решаюсь. У меня сегодня в кафе свистнули перчатки. Так курьезно, я их положила на столик, и я полюбила другого. Кока! Нет, не могу. Я подозреваю, что это с соседнего столика. Ты понимаешь меня?
1: Нет. Какой столик?
3: Ах, боже мой! Ты совсем отупел с этой машиной.
1: Ну, перчатки... Что перчатки?
3: Да не перчатки, а я полюбила другого. Свершилось. Только не возражай мне. И не нужно сцен. Почему люди должны расставаться непременно с драмой? Ведь согласись, Кока, что это не обязательно. Это настоящее чувство, а все остальное в моей жизни было заблуждением. Ты спрашиваешь, кто он? И, конечно, думаешь, что это Молчановский? Нет, приготовься. Он кинорежиссер, очень талантлив. Не будем больше играть в прятки. Это Якин.
1: Так.
3: Однако это странно. Это в первый раз в жизни со мной. Ему сообщают, что жена ему изменила, ибо я действительно тебе... изменила. А он так. Даже как-то невежливо.
1: Он этого, как его, блондин? Высокий.
3: Ну уж это безобразие! До такой степени не интересоваться женой. Блондин Молчановский, запомни это. А Якин, он очень талантлив. Ты спрашиваешь, где мы будем жить? В 5 часов я уезжаю с ним в Гагры выбирать место для съемки. А когда мы вернемся, ему должны дать квартиру в новом доме. Если, конечно, не врет.
1: Наверное, врет.
3: Как это глупо, из ревности оскорблять человека. Не может же он каждую минуту врать. Я долго размышляла во время последних бессонных ночей и пришла к заключению, что мы не подходим друг к другу. Я вся в кино, в искусстве, а ты с этим аппаратом. Однако я все-таки поражаюсь твоему спокойствию и даже как-то тянет устроить сцену. Ну что же, я уже уложилась, чтобы не терзать тебя. Дай мне, пожалуйста, денег на дорогу, я тебе верну с Кавказа.
1: Вот 140, 153 рубля... Больше нет.
3: А ты посмотри, в кармане пиджака.
1: В пиджаке нет.
3: Ой. Ну, поцелуй меня. Прощай, Кока. Все-таки как-то грустно. Ведь мы прожили с тобой целых 11 месяцев. Поражаюсь. Решительно поражаюсь. Но ты пока не выписывай меня все-таки. Мало ли что может случиться. Впрочем, ты такой подлости никогда не сделаешь.
0: Зинаида выходит в переднюю, закрывает за собой парадную дверь.
1: Один. Как же я так женился? На ком? Зачем? Что это за женщина? Один. А впрочем, я ее не осуждаю. Действительно, как можно жить со мной? Ну что же... Один так один. Никто не мешает зато. 15:16. Ну как можно работать в таких условиях?
0: Выходит в переднюю, открывает дверь, входит Ульяна Андреевна.
3: Здравствуйте, товарищ Тимофеев. Иван Васильевич к вам не заходил?
1: Нет.
3: Передайте Зинаиде Михайловне, что Марья Степановна говорила, а не Иван, не маникюрша, а заграничную материю предлагает, так что если Зинаида...
1: Я ничего не смогу передать Зинаиде Михайловне, потому что она уехала.
3: Куда уехала?
1: С любовником, на Кавказ, а потом они будут жить в новом доме, если он не врет, конечно.
3: Как с любовником? Вот так-так! И вы спокойно об этом говорите? Оригинальный вы человек.
1: Ульяна Андреевна, вы мне мешаете.
3: Ах, простите. Однако у вас характер, товарищ Тимофеев. Будь я на месте Зинаиды Михайловны, я бы тоже уехала.
1: Если бы вы были на месте Зинаиды Михайловны, я бы повесился.
3: Вы не смеете под носом у дамы дверь захлопывать, грубиян!
1: Чёртова кукла!
0: Парадная дверь тихонько открывается, и в ней появляется Милославский, дурно одетый, с артистическим бритым лицом человек в черных перчатках. Прислушивается у двери Тимофеева.
4: Весь мир на службе, а это дома. Патефон подчиняет. Ну ладно. Так, а здесь что у нас? Шпак. Антон Семенович. Ну что ж, зайдем к шпаку. Какой замок комичный. Мне что-то давно такой не попадался. Ах нет, у вдовы на Мясницкой такой был. Его надо брать 6-м номером. Наверное, сидит в учреждении и думает, ах, какой чудный замок я повесил на свою дверь. А на самом деле замок служит только для одной цели. Показать, что хозяина дома нет.
0: Милославский открывает замок, входит в комнату шпака, закрывает за собой дверь, так что замок остается на месте.
4: Какая прекрасная обстановка. Это я удачно зашел. Эда, у него и телефон отдельный, большое удобство. И какой аккуратный. Даже свой служебный номер записал. А раз записал, первым долгом нужно ему позвонить, чтобы не было никаких недоразумений. Алло? Отдел международных перевозок. Мерси. Добавочный 362. Мерси. Товарища Шпака. Мерси. Товарищ Шпак. Бонжур. Товарищ Шпак. Вы до самого конца сегодня на службе будете? Говорит одна артистка. Нет, не знакома, но безумно хочу познакомиться. Так вы до 4 будете? Я вам еще позвоню. Я очень настойчивая. Нет, блондинка. Контральто. Ну, пока. Страшно удивился. Ну-с, начнем.
0: Взламывает шкаф, вынимает костюм.
4: Так-с, шевиот.
0: Милославский снимает свой, завязывает в газету, надевает костюм шпака.
4: Как на меня шит.
0: Взламывает письменный стол, берет часы с цепочкой, кладет в карман портсигар.
4: За 3 года, что я не был в Москве, как они все вещами пообзавелись. Приятно работать! Прекрасный патефон. И шляпа. Мой номер. Приятный день. Фух. Устал.
0: Взламывает буфет, достает водку, закуску, выпивает.
4: На чем это он водку настаивает? Прелестная водка. Нет, это не полынь. А уютно у него в комнате. Ха, он и почитать любит.
0: Берет книгу, читает.
4: Без отдыха пирует с дружиной удалой Иван Васильевич Грозный под матушкой Москвой. Славное стихотворение, красивое стихотворение. Ковшами золотыми столов блистает ряд, разгульные за ними опричники сидят. Мне нравится это стихотворение. Отдел международных перевозок. Мерси. Добавочный 362. Мерси. Товарища Шпака. Мерси.
5: Товарищ Шпак? Это я опять. Скажите, на чем вы водку настаиваете?
4: Моя фамилия таинственная. Из Большого театра.
5: А какой вам сюрприз сегодня выйдет? Без отдыха пирует с дружиной удалой Иван Васильевич Грозный под матушкой Москвой.
4: Страшно удивился. Ну, ковшами золотыми столов блистает ряд.
0: Выпивает. Комната Тимофеева. Аппарат теперь чаще дает певучие звуки, и время от времени вокруг аппарата меняется освещение.
1: Светится. Светится! Это иное дело.
0: Парадная дверь открывается, и входит Бунша. Первым делом обращает свое внимание на радиоаппарат.
6: Неимоверные усилия я затрачиваю на то, чтобы вносить культуру в наш дом. Я его радиофицировал! Они упорно не пользуются радио.
0: Тычет вилкой в штепсель, но аппарат молчит.
7: Антракт.
1: А кто там? Войдите, чтобы вам провалиться. Этого не хватало.
7: Это я, Николай Иванович.
1: Я вижу, Иван Васильевич. Удивляюсь я вам, Иван Васильевич. В ваши годы вам бы дома сидеть, внуков нянчить. А вы целый день бродите по дому с засаленной книгой. Я занят, Иван Васильевич, простите.
7: Это домовая книга, и внуков у меня нет. И если я перестану ходить, то произойдет ужас.
1: Государство рухнет.
7: Рухнет? Рухнет, если за квартиру не будете платить. У нас в доме думают, что можно не платить, а на самом деле нельзя. Вообще наш дом удивительный. Я по двору прохожу и содрогаюсь. Все окна раскрыты, все на подоконниках лежат и рассказывают такую ерунду, которую рассказывать... неудобно.
1: Ей-богу, я ничего не понимаю. Вам лечиться надо, князь.
7: Николай Иванович, вы меня не называете князем. Я уже доказал путем представления документов, что за год до моего рождения мой папа уехал за границу, и таким образом очевидно, что я сын нашего кучера Пантелея. Я и похож на Пантелея.
1: Ну, если вы сын кучера, тем лучше. Но у меня нет денег, Иван Пантелеич.
7: Нет, вы меня называете согласно документам. Иваном Васильевичем.
1: Хорошо, хорошо.
7: Заклинаю вас, заплатите за квартиру.
1: Я вам говорю, нет сейчас денег. Меня жена бросила, вы меня истязаете.
7: Позвольте, а что ж вы мне не заявили?
1: А вам-то что за дело?
7: Такое дело, что я должен ее немедленно выписать.
1: Она просила не выписывать.
7: Все равно, я должен отметить в книге это событие. Я присяду.
1: Да незачем вам присаживаться. Как вам объяснить, что меня нельзя тревожить во время этой работы?
7: Нет, вы объясните. Я передовой человек. Вчера была лекция для управдомов. Я колоссальную пользу получил. Почти все понял про стратосферу. Вообще наша жизнь очень интересная и полезная. Но у нас в доме этого не понимают.
1: Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите.
7: Наш дом вообще очень странный. Шпак, все время красное дерево покупает. Но за квартиру платит туго, а вы неизвестную машину сделали.
1: Вот мучение, честное слово.
7: Умоляю вас, Николай Иванович, вы насчет своей машины заявите. Ее зарегистрировать надо. А то во флигеле дамы уже говорят, что вы такой аппарат строите, что весь наш дом рухнет. А это, знаете, и вы погибнете. И я вместе с вами за компанию.
1: Какая же сволочь эту ерунду говорила.
7: Я извиняюсь, это моя жена Ульяна Андреевна говорила.
1: Виноват. Почему эти дамы болтают чепуху? Я знаю, это вы виноваты. Вы, старый зуда, слоняетесь по всему дому, подглядываете, ябедничаете и, главное, врете.
7: После этих кровных оскорблений я покидаю квартиру и направляюсь в милицию. Я лицо, занимающее ответственный пост управдома, и обязан наблюдать.
1: Стойте! Извините меня, я погорячился. Ну хорошо, идите сюда. Просто-напросто я делаю опыты над проникновением во время. Да, впрочем, как я вам объясню, что такое время? Да вы же не знаете, что такое четырехмерное пространство, движение и вообще... Словом, поймите, что это не только не взорвется, но принесет стране неслыханную пользу. Ну как бы вам попроще? Я, например... Хочу пронизать сейчас пространство и пойти в прошлое.
6: Пронизать пространство? Такой опыт можно делать только с разрешения милиции. У меня, как у управдома, чувство тревоги от таких опытов в уверенном мне доме. Стоит таинственная машина, запертая на ключ.
1: Что? Ключ? Иван Васильевич, спасибо! Спасибо! Вы гениальны! Ключ! Ах, я рассеянный болван! Я работал при запертом механизме. Стойте! Смотрите! Смотрите, что сейчас произойдет! Попробуем на близком расстоянии. Так, маленький угол.
0: Поворачивает ключ.
1: Смотрите, мы пойдем сейчас через пространство во время... назад.
0: Нажимает кнопку.
6: Товарищ Тимофеев, одумайтесь! Одумайтесь, пока не поздно!
0: Стенка между комнатами исчезла, и в комнате Шпака сидит выпивающий Милославский с книжкой в руках.
1: «Вы видели?»
8: «А чтоб тебя, черт! Что это такое?»
6: «Николай Иванович, куда стенка-то девалась?»
1: «Удача! Удача! Я вне себя! Вот оно! Вот оно!»
7: «Неизвестный гражданин в комнате Шпака».
8: «Я извиняюсь, в чем дело? Что случилось? Тут сейчас стенка была».
6: «Николай Иванович, вы будете за стенку отвечать по закону! Вот какую машину сделал! Полквартиры исчезло!»
1: «Да ну вас к черту с вашей стенкой! Ничего ей не сделается!»
0: Тимофеев нажимает кнопки в аппарате. Стенка становится на место, закрывает комнату Шпака.
8: «Видел чудеса техники, но такого никогда!»
1: «О боже, у меня кружится голова! Нашел, нашел! О человечество, что ждет тебя!»
7: «Я извиняюсь, вы кто же такой будете?»
8: «Кто я такой буду, вы говорите? Я дожидаюсь моего друга Шпака».
7: «А как же вы его дожидаетесь, когда дверь снаружи на замок закрыта?»
8: «Как вы говорите? Замок? Ах да. А он за известиями пошел на угол купить, а меня, это, запер?»
1: «Да ну вас к черту! Что за пошлые вопросы? Понимаете, я пронзил время, я добился своего!»
8: «Скажите, это стало быть... любую стенку можно так убрать. Вашему изобретению нет цены, гражданин. Поздравляю вас! Что вы на меня так смотрите, отец родной? На мне узоров нет, цветы не растут».
7: «Меня терзают смутные сомнения. На вас такой же костюм, как у Шпака».
8: «Что вы говорите? Костюм? А разве у Шпака у одного костюм в полоску в Москве? Мы с ним друзья и всегда в одном магазине покупаем материю. Удовлетворяет вас это?»
7: «И шляпа такая же».
8: «И шляпа».
7: «А фамилия ваша как?»
8: «Я артист государственных больших и камерных театров. А на что вам моя фамилия? Она слишком известна, чтобы я вам ее называл».
7: «И цепочка такая же, как у Шпака».
8: Какой вы назойливый. Шляпа, цепочка — это противно. Без отдыха пируют с дружины удалой Иван Васильевич Грозный».
1: «Оставьте вы в самом деле гражданина в покое. Может быть, вы хотите вернуться в комнату Шпака? Я открою вам стенку».
8: «Ни в коем случае. Я на него обижен. В самом деле, пошел за газетой и пропал. Может быть, он 2 часа будет ходить. Я лучше на этот опыт посмотрю. Он мне очень понравился».
1: «Я очень рад. Вы были первый, кто увидел. Вы, так сказать, первый свидетель».
8: «Никогда еще свидетелем не приходилось быть. Очень-очень приятно. Вот смотрит. Вы на мне дыру протрете».
1: «Это наш управдом».
8: «А-а-а, тогда понятно. Шляпа, цепочка. Ах, какая противная должность! Сколько я от них неприятностей имел, если бы только знали. Гражданин ученый!»
1: «Не обращайте на него внимания».
8: «И то правда».
1: «Вы понимаете, гражданин артист?»
8: «Как же не понять? Скажите, и в магазине можно так же стенку приподнять? Ах, какой увлекательный опыт!»
7: «Вы с патефоном пришли к Шпаку?»
8: «Он меня доконает. Это что ж такое, а?»
1: «Вы перестанете приставать или нет?» «Поймите, дело не в стенке, это только первое движение. Дело в том, что, минуя все эти стенки, я могу проникнуть во время. Вы понимаете, я могу двинуться на 200, 300 лет назад или вперед. Да что на 300? Нет, такого изобретения не знал мир. Я волнуюсь. Меня бросила жена сегодня, но понимаете... Ах!
4: Гражданин профессор, не расстраивайтесь. За вас выйдет любая. Вы плюньте, что она вас бросила.
6: А я уже ее выписал.
4: Тьфу на вас! Без отдыха пирует Иван Васильевич Грозный. Ах, какое изобретение! Поднял, вошел. Вышел, закрыл. Ах ты, боже мой!
1: У меня дрожат руки, я не могу терпеть. Хотите, проникнем в прошлое? Хотите, увидим древнюю Москву? Неужели вам не страшно? Вы не волнуетесь?
6: Николай Иванович, одумайтесь, одумайтесь, прежде чем такие опыты в жахте делать!
4: Если ты еще раз вмешаешься в опыт гражданина-академика, я тебе... Да что ж это за наказание такое? Валяйте!
0: Тимофеев жмет кнопки у аппарата. Внезапно возникает палата Иоанна Грозного. Иоанн с посохом, в царском одеянии, сидит в кресле, а перед Иоанном, примостившись у стола, пишет дьяк. На плечах у Иоанна наброшена поверх одеяния опричнинская ряса.
9: «И руководителю...»
10: «И руководителю...»
9: «К пренебесному селению...» «Преподобному игумну Козьме...»
10: «Козьме...»
9: «Царь и великий князь...» «Иван Васильевич всея Руси...»
10: «Всея Руси...»
9: «Челом бьет...»
1: «О боже, смотрите! Да ведь это Иоанн!»
10: «Елки-палки...»
0: Иоанн и дьяк поворачивают головы, услышав голоса.
10: «Демоны!
9: Сгинь, сгинь, пропади!»
0: Дьяк вскрикивает и убегает из палаты. Иоанн вскакивает, крестится.
9: «Увы мне, грешному, горе мне, окаянному, сгинь! Ах, скверному душегубцу, сгинь, нечистая сила!»
1: «Это Иоанн Грозный! Куда вы? Стойте! Боже мой, его увидят! Держите его!»
9: «Сгинь, сгинь, пропади!»
0: Бунша бросается к телефону.
11: «Ты куда звонить собрался?»
6: «В милицию!»
11: «Положь трубку!»
6: «Не положу!»
11: «Положь трубку!»
6: «Не положу!»
11: «Положь трубку, я тебе руки обобью!»
6: «Да!»
11: «Не может без милиции ни одной секунды прожить!»
0: В палату врывается опричник.
1: «Где царь?»
6: «Откуда я знаю? Там!
11: Караул!» «Закрой! Закрой машину! Машину закрой!»
0: Опричник бросает бердыш, исчезает из палаты.
11: «Закрывай ты ключ, поверни! Ключ!»
9: «Демоны!
11: Машинка!»
0: Бунша жмет кнопки, вытаскивает ключ. Занавеска на окне вздувается, понесло бумаги. Бунша потащила в палату, он роняет очки.
6: Бо!

0: Стенка опять на месте. В комнате нет ни Бунши, ни Милославского. Остался только патефон, сверток и очки. Появляется Тимофеев.
1: Он на чердаке заперся! Помогите мне его оттуда извлечь! Боже, где они? А? Они двинули стрелку в обратную сторону! Их унесло? Что же это будет? Бунша! Бунша! Иван Васильевич!
2: О, горе мне, Ивану Васильевичу! Ох, демоны!
1: Сгинь, этот сгинь, на чердаке орет!
2: Пропади,
1: но ключ!
2: Демоны!
1: Где ох, же ключ?
2: Горе мне!
1: Боже, они ключ вытащили!
2: Замуровали,
1: что демоны делать, позвольте? Что делать-то, а? Нету ключа. Ну да, вынули ключ. Иван Васильевич, зачем же вы ключ-то вынули? Впрочем, кричать бесполезно, они ключ захватили с собой. Вернуть того в комнату? Да.
0: Открывается парадная дверь и входит Шпак.
3: О, какая тревога у меня с тех пор, как эта блондинка из Большого театра позвонила. Не мог досидеть на службе. Батюшки.
0: Бросается к шкафу.
3: Милицию. Милиция. В Банном переулке 10. Грандиозная кража, товарищ. Кого обокрали? Конечно, меня. Шпак. Шпак — моя фамилия. Блондинка обокрала. Товарищ начальник, это не я, это радио играет. Пальто и костюм. Ну, что же вы сердитесь? Слушайте. Ну, я сейчас сам добегу до вас, сам.

0: вся суть того, что вы называете моим первым открытием, она ведь заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР.
1: Вы слушаете радио «Фантастики».
2: Действие второе. Комната Тимофеева, в ней Иоанн и Тимофеев.
3: О боже, господи, вседержитель!
4: Тише, тише! Только не кричите, умоляю! Мы наживем страшную беду и, во всяком случае, скандал! Я и сам схожу с ума, но стараюсь держать себя в руках.
3: Ох, тяжко мне! Молви еще раз, ты не демон!
4: Ах, помилуйте, я же на чердаке вам объяснил, что я не демон.
3: Ой, не лги, царю лжешь не человечьим хотением, но божьим соизволением царь есим.
4: Очень хорошо. Я понимаю, что вы царь, но на время прошу вас забыть об этом. Я вас буду называть не царем, а просто Иваном Васильевичем. Поверьте, для вашей же пользы.
3: Увы мне, Ивану Васильевичу, увы мне.
4: Что же делать? Я понимаю ваше отчаяние. Действительно, происшествие удручающее. Но кто же мог ожидать такой катастрофы? Ведь они ключ унесли с собой. Я не могу вас отправить обратно сейчас. И вы понимаете, что они оба сейчас там, у вас... Что с ними будет?
3: Да пес с ними! Голову им отрубят до всего делов.
4: Как отрубят головы? Боже, я погубил 2 людей. Это немыслимо, это чудовищно. Вы водку пьете?
3: Ох, горе мне! Анисовую?
4: Нет, анисовой у меня нет. Выпейте горного дубничку. Вы подкрепитесь и придете в себя. Я тоже. Пейте.
3: Отведай ты из моего кубка.
4: Зачем это? Ах, да. Вы полагаете, что я хочу вас отравить? Дорогой Иван Васильевич, у нас это не принято. И кильками в наше время гораздо легче отравиться, нежели водкой. Пейте смело.
3: Ну, здрав будь.
4: Покорно благодарю.
3: Как твое имя? Кудесник.
4: Меня зовут Тимофеев.
3: Князь?
4: Да какой там князь? У нас один князь на всю Москву, и тот утверждает, что он сын кучера.
3: Ах, сволочь!
4: Нет, ну как подумаю, что они там, с ума схожу. Пейте, закусите ветчинкой.
3: Да день-то постный.
4: Ну, кильками.
5: Ой, ключница водку делала.
4: Ну, пускай будет ключница. Долго объяснять.
3: Ты, это стало быть, такую машину сделал?

0: делом.
1: Нет, зачем же? Нет. Они любят друг друга, ну и пусть будут счастливы.
2: И то правда. Добрый ты человек. Ах ты, боже, ведь я тут, а там шведы кем взяли? Боярин, ищи ключ. Отправляй меня назад.
3: Понимаете, я бы сам сейчас побежал к слесарю, но дома ни копейки денег все жене отдал.
2: Чего? Денег?
4: Иоанн вынимает из кармана золотую монету.
2: На!
3: Золото? Спасены! Я сейчас в ювелирный магазин, потом к слесарю, он сделает ключ, и мы откроем аппарат.
2: Я с тобой пойду.
3: По улице? О, нет, Иван Васильевич, это невозможно. Вы останетесь здесь и ничем не выдавайте себя. Я даже вас запру. И если кто будет стучать, не открывайте. Да никто прийти не может. Спасибо Якину, что увез жену. Словом, ждите меня. Сидите тихо.
2: О, Господи!
3: Через час я буду здесь. Сидите тихо.
4: Тимофеев, закрыв дверь своей комнаты, уходит. Иоанн один рассматривает вещи в комнате. На улице послышался шум автомобиля. Иоанн осторожно выглядывает в окно, отскакивает, пьет водку.
2: Ох, сделал я великие прегрешения! Пособи мне, Господи, чудотворцы московские!
4: В дверь стучат. Иоанн вздрагивает, крестит дверь. Стук прекращается.
5: Товарищ Тимофеев, простите, что опять осмелилась беспокоить во время вашей семейной драмы. Что, Иван Васильевич не был у вас? Его по всему дому ищут. Товарищ Тимофеев, вы не имеете права отмалчиваться. Вы, товарищ Тимофеев, некультурный человек.
4: Иоанн крестит дверь, и голос Ульяны пропадает.
2: Вот что крест животворящий делает.
4: Пьет водку. В двери поворачивается ключ. Иоанн крестит дверь, но это не помогает. Тогда Иоанн прячется за ширму. Дверь открывается, и входит Зинаида. Бросает чемоданчик.
6: Какой подлец! Все разрушено. И я... Зачем же я открыла все этому святому человеку? О, ну, конечно, запил с горя. Да, запил. И патефон? Откуда же патефон? Хороший патефон. Кока, тебя нет? Ничего не понимаю. Здесь оргия какая-то была. Он, наверное, за водкой пошел. С кем он пил? Штаны? Ничего не понимаю.
4: Иоанн за ширмой припадает к щелке.
6: И вот опять здесь, обманутая самым наглым образом.
7: Это я.
6: Как? Это вы? Вон!
7: Зинаида Михайловна, вы одни? Откройте, прошу вас.
6: Я негодяем принципиально не открываю.
7: Зина, я молю вас, Зина, я вам сейчас же все объясню. Зиночка, выслушайте меня.
8: Зиночка, что случилось? Почему вы убежали? Я не понимаю.
6: Карп Саверич, вы негодяй!
8: Боже, какие слова, Зиночка! Зиночка, это недоразумение, клянусь кинофабрикой!
6: Недоразумение? Он объяснит! Я бросаю мужа, этот святой человек теперь пьянствует, как черт знает что! Я покидаю чудную жилплощадь, расстаюсь с человеком, который молился на меня, сдувал пылинки... Гениального изобретателя. Еду к этому подлецу и...
8: Зина, Зина, какие слова,
6: вы
8: Зина?
6: Вы еще не знаете настоящих слов. И за 2 часа до нашего отъезда я застаю у него неизвестную даму,
8: Зиночка,
6: которую он нежно держит за руку.
8: Зина, я проверял с нею сцену. Это моя профессиональная обязанность.
6: Хватать за локти? Нет, хватать за локти, вы ответьте.
8: Зинаида Михайловна, товарищ, да что же это такое?
6: Вот!

0: Зинаида, Зинаида, поймите, ведь это же эпизод! Она же ведь курносая!
1: Как? Она будет сниматься?
0: Как это маленькая роль? Маленький, крохотный, малюсенький эпизодик. Но я же не могу снимать картину без курносой. И потом, позвольте, вы меня ударили. Режиссера!
1: Снимайте курносых, без носа, каких хотите, с меня довольно. Я ухожу косому в постановку Бориса Годунова.
0: Косой халтурщик! Никакой постановки у него не будет.
1: Я извиняюсь, постановка утверждена, и я буду играть царицу. Я не интересуюсь больше вашими золотыми яблоками в Гагр.
0: А, да поймите же, у него нет никого на роль Иоанна Грозного. Картину законсервируют ко всем чертям, и тогда вы вспомните меня, Зинаида.
1: Нет Иоанна? Простите, а я же уже репетировала с ним.
0: И где вы репетировали?
1: Здесь же, у себя на квартире. И когда мы проходили то место, где Бориса объявляют царем, косой, уж на что твердый человек, заплакал, как ребенок.
0: Репетировать за моей спиной? Это предательство, Зинаида. Кто играет Бориса царя? Кто?
2: Иоанн появляется из-за ширмы.
3: Какого Бориса царя? Бориску? А поди-ка ты сюда, милый.
1: Господи. Что это такое?
0: Как? Вы действительно репетируете? Боже, какой типаж!
1: Кто это такой?
3: Бориса на царство? Так он лукавый. Призлым заплатил царю за предобрежье? Сам хотел царствовать и всем владеть? Повинен смерти?
0: Браво!
1: Боже мой, Якин, объясните мне, Якин, спрячьте меня!
3: Ну ладно, потолкует Борис с палачом опосля. По что ты боярыню обидел, смерть?
0: Замечательно, поразительно, невиданно. А я не узнаю вас в гриме. Вы кто такой? Позвольте представиться, Карп Якин. 20 000. А завтра в 10 часов утра фабрика подписывает с вами контракт. Ставить буду я. Как ваша фамилия?
3: Ах ты, бродяга, смертный прыщ!
0: Браво! Зинаида, и как же вы скрыли это от меня, а?
2: Иоанн бьет Якина жезлом.
0: Что вы делаете, а? Позвольте! Вы что, спятили? Недовольны?
3: На колени, червь!
0: Это переходит границы, это форменное хулиганство.
1: Очевидно, я сошла с ума. Кто вы такой? Кто вы такой?
3: Князь Тимофеев, ко мне! Поймали обидчика, сукина сына Якина.
0: На помощь! Граждане, кто-нибудь!
1: Помогите! Кто он такой? Разбойник! В квартире разбойник!
2: В передней появляется Шпак, прислушивается к крикам.
3: Ах ты, бродяга,
0: позвольте,
3: смертный прыщ!
0: А?
1: Ах, нет! Боже мой, я поняла! Это настоящий царь! Нет. Это Коки удался нет. Опыт! Нет. Умоляю! Нет. Отпустите его!
2: Шпак заглядывает в дверь.
3: Молись, щучий сын! Живота или смерти проси у боярыни!
0: Живота! Живота!
3: Поднимайся, гад!
0: Что же такое, я вас спрашиваю, а? Гражданин, спасите от разбойника, а?
4: Репетируйте, Зинаида Михайловна.
1: Репетируем.
0: Какая же это гражданин? Гражданин!
3: Что? Целуй руку! Учили тебя, подлеца!
0: Руку? Нет, я не жал. Сейчас.
1: Умоляю вас, сядьте!
2: Иоанн садится.
4: Натурально, как вы играете. И царь какой типичный. На нашего Буншу похож, только у того лицо глупее. А меня, Зинаида Михайловна, обокрали.
2: Якин пытается скрыться.
3: Куды?
0: Я здесь.
1: Погодите, я ничего не понимаю. Как обокрали?
4: Начисто, Зинаида Михайловна, я извиняюсь. Граждане, никто не встречал на лестнице блондинку из Большого театра с узлами. Она и обработала. От какой у нас домик, Зинаида Михайловна.
3: Убиваешься, добрый человек?
4: Господи, гражданин артист, как же не убиваться-то?
3: Чего взяли-то у тебя?
4: Все, все. Патефон, портсигар, зажигалку, часы, пальто коверкотовое, костюм, шляпу. Все, все, что нажил непосильными трудами, все погибло.
3: Ты чьих будешь?
4: Я извиняюсь, чего это «чьих»? Я не понимаю.
3: Чей холоп, говорю?
1: О, боже, что сейчас будет?
4: Довольно странно.
2: Иоанн вынимает монету.
3: Бери, холоп, и славь царя и великого князя Ивана Васильевича.
1: Не надо, что вы делаете?
4: Извиняюсь, что это все холоп да холоп? Какой он холоп? Что это за слово такое?
1: Он пошутил.
4: За такие шутки в народный суд влететь можно. Да не нужна мне ваша монета, она не настоящая.
3: Ты что ж, лукавый смерть, от царского подарка отказываешься?
1: Это он из роли, из роли.
4: Это роль ругательная. Я попрошу ее ко мне не применять. До свидания, Зинаида Михайловна, и не рад, что зашел. Где Иван Васильевич? Я хочу, чтобы он засвидетельствовал жуткую покражу в моей квартире. Все украли, все, два патефона.
1: Выслушайте меня. Карп, только умоляю вас, спокойно. Это настоящий Иоанн Грозный. Ну, не моргайте глазами.
0: Ваш дом, Зинаида, сумасшедший.
1: Нет, это Кокина работа. Я вам говорила про его машину, что он вызвать хочет не то прошлое, не то будущее. Это он вызвал из прошлого царя.
0: Бред.
1: Я сама близка к помешательству.
0: Товарищи, что это такое, а? Что, что? Вы правду говорите?
1: Клянусь.
0: Позвольте, позвольте, в наши дни в Москве. Нет, это... Так он же умер.
3: Кто умер?
0: А я это не про вас говорю. Это другой, который умер. Который, это, доктора мне, я, кажется, сошел с ума. Да ведь он мог же меня зарезать.
3: Подойди и отвечай, доколе же ты?
0: А есть, умоляю, не хватайтесь за ножик. Я сплю. Зинаида, звоните куда-нибудь, спасите меня. За что он взъелся на меня? Где ваш муж? Пусть уберет его.
3: Ты боярыню соблазнил.
0: Я житие мое.
3: Пес смердящий. Какое житие? Ты посмотри на себя. Ох, зол муж. Дьявол научишь и тебя долгому спанию, по снезиянию, головоболию с похмелья и другим злостям, неизмерным и неисповедимым.
0: Пропал. Зинаида, подскажите мне что-нибудь по-славянски. Ваш муж не имеет права делать такие опыты. Паки и жухерувимы. Ваше Величество, смилуйтесь.
3: Покайся, любострастный прыщ.
1: Только не убивайте его.
0: Каюсь.
3: Преклони скверную твою главу и припади к честным стопам соблазненной боярыни.
0: С удовольствием. Вы меня не поняли.
3: Как ж тебя понять, коль ты ничего не говоришь?
0: Так языками не владею, Ваше Величество. Во сне это или наяву?
3: Какая-то курносая сидела у тебя.
0: Так это эпизод, клянусь кинофабрикой. Зинаида Михайловна не поняла.
3: Любишь боярыню?
0: Люблю. Безумно.
3: Как же ее не любить? Боярыня красотою лепа. Бела вельми, червлена губами, бровми союзно, телом изобильно. Что ж тебе надо, собака?
0: Да ничего не надо, ничего.
3: Так женись, храняка. Князь отпускает ее.
0: Прошу вашей руки, Зина.
1: А вы меня не обманете на этот раз, Карп? Я так часто была обманута.
0: Клянусь кинофабрикой.
5: Клянись преподобным Сергием Радонежским.
0: Клянусь Сергием преподобным Радонежским.
3: Ну, слушай, борода многогрешная. Ежели я за тобой что худое проведаю, то я тебя...
0: Клянусь Сергием...
5: Не перебивай царя! Понеже вотчины у тебя нету. Жалую тебя вотчиной в Костроме.
0: Еще минуты здесь... И меня свезут в сумасшедший дом. Бред! Куда-нибудь! Везите меня!
1: Дорогой царь, нам на поезд пора.
3: С катертью дорога.
1: Простите, что я вас беспокою. Я не понимаю, а Кока не догадался. Вам нельзя в таком виде оставаться здесь. Вас могут увидеть.
3: О, Господи, Вседержитель! Ведь я забыл, где я!
1: Вы не сердитесь, и я советую вам переодеться.
2: Берет костюм Милославского.
1: Не понимаю, откуда это тряпье? Ай, Карп, помогите ему.
0: Разрешите, я помогу вам. Пожалуйте за ширму.
3: Ох, бесовская одежа! Ох, искушение!
2: Иоанн и Якин уходят за ширму.
1: Я пока записку напишу Николаю Ивановичу.
0: А у вас подтяжечек нет?
3: Не лезь!
0: Слушаюсь.
1: Кока, я возвращалась, но опять уезжаю. Он едва не зарезал Якина. Тот сделал предложение. Не выписывай. Зина.
2: Иоанн выходит из-за ширмы в костюме Милославского. Удручен.
1: Вот это другое дело! Боже, да чего на нашего Пуншу похож? Только очков не хватает.
0: Ну вот очки валяются.
1: Очень советую. Наденьте очки. Вылитый!
3: Фу ты!
1: Ну, позвольте вас поблагодарить. Вы очень темпераментный человек.
3: Мне здесь оставаться. Ох ты, Господи! Как-то гусли-то очарованно играют.
0: А это, извольте ли, видите, патефон.
3: Тебя не спрашивают.
0: Молчу, слушаюсь.
1: А, очень просто. Иголочку сюда и подкрутить. Вот видите, вы сидите и играете, а Кока придет, он вас выручит.
0: Что же это такое, а? У меня путаются мысли. Патефон, Кока. Иоанн Грозный!
1: Да перестаньте вы нервничать! Ну, Иоанн! Ну, Грозный! Ну, что тут особенного? Ну, до свидания!
0: Честь имею кланяться!
3: Ехать-то вам далеко?
1: О, да!
3: Жалую тебе рясу с царского плеча!
0: Зачем же?
1: Ах, не противоречьте ему!
0: А, да!
1: А все-таки я счастлива! Поцелуйте меня!
0: Бред! Клянусь Сергием Радонежским!

0: Иоанн один. Пьет водку. Через некоторое время звонит телефон. Иоанн подходит, долго рассматривает трубку, потом снимает. На лице его ужас.
1: «Ты где сидишь-то?»
0: Иоанн заглядывает под стол, крестится.
2: «Есть кто-нибудь? Ивана Васильевича не видели?»
3: «Здрасте, пожалуйста! Его весь дом ищет! Водопроводчики приходили, ушли! Жена, как проклятая, в магазине за селедками, а он сидит в чужой комнате и пьянствует! Да ты что это, одурел? Шпак ограбили! Шпак по двору мечется, тебя ищет, а он тут! Да что ж молчишь? Батюшки, во что ж ты одет?»
0: Иоанн, отвернувшись, заводит патефон.
3: «Да что же это такое? Вы видели что-нибудь подобное? Он угорел! Батюшки, да у него на штанах дыра сзади! Ты что, дрался, что ли, с кем? Ты что, лицо-то отворачиваешь? Нет, ты синячишь, ты покажи!»
0: Иоанн поворачивается.
3: «Голубчики милые, на кого ж ты похож? Да ты же косел от пьянства! Да тебя ж узнать нельзя!»
1: «Ушла б ты отсюда, а?»
3: «Как это? Ушла? Ты на себя в зеркало-то погляди! В зеркало-то погляди!»
1: «Оставь меня, старушка! Я в печали!»
3: «Старушка? Как же у тебя язык повернулся, нахал! Я на 5 лет тебя моложе!»
1: «Это ты врешь! Ну, погадай мне, старая, погадай насчет шведов!»
3: «Да что же это такое?»
0: Шпак появляется в передней, затем входит в комнату.
4: «Иван Васильевич! Да где же он?» «Иван Васильевич, какой же вы управдом! Вы поглядите, как мою комнату-то обобрали!»
2: «Нет, вы полюбуйтесь на голубчика! Он же пьян, он же на ногах не стоит!»
4: «Ай да управдом! Человека до ниточки обобрали, а он горный дубняк пьет! Меня арцистка обворовала!»
1: «Ты опять здесь? Ты мне надоел!»
4: «Какие это такие слова? Надоел! Нам такого управдома не нужно!»
3: «Очнись, разбойник! Попрут тебя с должности!»
1: «Да ты ведьма!»
0: Иоанн берет у Ульяны селедки и выбрасывает их в переднюю.
3: «Хулиган!
1: Ох, поучу тебя сейчас!»
3: «Помогите! Муж интеллигентную женщину бьет! Помогите!»
1: «Ах ты ведьма старая!»
4: «Иван Васильевич, вы успокойтесь, вы вот вы, ну выпил, нервный мужчина, я вполне понимаю, однако я не знал, что вы такой, я думал, что вы тихий, и, признаться, у нее под башмаком, а вы орел!»
1: «Ведьма!»
4: «Откровенно признаться, да, вы правы. Это даже хорошо, что вы ее так. Вы с ней построже. А я к вам по дельцу, Иван Васильевич».
1: «Тебе чего надо?»
4: «От! Список украденных вещей, уважаемый товарищ Бунша. Прошу засвидетельствовать. Украли 2 костюма, 2 пальто, 2 часов, портсигар 2. Тут записано, вот».
1: «Как челобитную царю подаешь!»
4: «Вань Васильевич, вы выпивший, я понимаю. Только вы не хулиганьте!»
1: «И мне надоел! Что у тебя украли, говори!»
4: «2 патефона, ну а один патефон».
1: «Ну, забирай, подавись, надоел!»
4: «Позвольте, как же? Ведь это чужой. Совершенно как мой. А, впрочем, пожалуйте. А остальное-то как же? Ведь надо же подписать. И...
1: Я ж тебе гривну давал, ты не брал. Сущий глупый холоп!
4: Вот так пьян. Какую такую гривну? Никаких вы мне денег не давали. Вы придите в себя-то, Иван Васильевич.
1: Что?
4: Мы на вас... коллективную жалобу подадим.
1: Да ты не уймешься, я вижу. Что у вас в самом деле? Бесы вселились?
4: Помогите! Помогите!
1: Ах ты, гад!
4: Управдом жильца режет!
0: Тимофеев вбегает в переднюю, потом в комнату.
1: Убью!
5: Что это происходит? Где он? Кто вас переодел? Как вы его впустили? Я же вам говорил, чтобы вы не открывали.
4: Не-не, Николай Иванович, вы гляньте на нашего управдома, вы гляньте, караул. Не-не, я в милицию, я в милицию.
5: Остановитесь, или мы погибнем оба.
0: Иоанн прячет нож.
4: Не, я немедленно в милицию.
1: Князь, ты его посагами с лестницы.
5: Умоляю вас, подождите, это не Бунша.
4: Как не Бунша?
5: Это Иоанн Грозный, настоящий царь. Погодите, я нормален. Да. Умоляю, не бегите в милицию. Это мой опыт, моя машина времени. Я вызвал его. Я открываю вам тайну, вы порядочный человек.
4: Ну да.
5: Не срывайте мой опыт. Скандал все погубит. Я сейчас уберу его. Только примерю ключ. Вот ключ. Обещаете молчать? Дайте честное слово.
4: Ну что вы... Позвольте, так это царь?
5: Царь.
4: А, да. Что делается?
5: Молчите, все потом объясню, потом. Дайте слово, что ни одному человеку.
4: Ну, что вы? Честное благородное слово, что
5: спасибо,
4: вы?
5: Спасибо. Зачем же вы открыли дверь? Я вас просил не открывать.
1: Ну, по что ты ему по роже-то не дал?
5: Что вы, Иван Васильевич, не надо никому по роже, ради бога. Тише. Вот ключ. Сейчас примерим. О, руки дрожат. А, черт, немного велик.
1: Ох.
5: Ну да ладно, сейчас подпилим.
0: Комната Шпака.
4: Монета-то стала быть настоящая была. Милиция. Говорит, сегодняшний обокраденный Шпак. Да нет, вы не сердитесь, я не насчет кражи. У нас тут другое дельце, почище. Инженер Тимофеев Иоанна Грозного в квартиру вызвал. Царя. Я не пьющий. С посохом. Да. Что делается? Ну, даю вам честное благородное слово. Что вы? Ну, я сам сейчас до вас добегу. Я сам добегу.

0: fantastique.
1: Действие третье. Палата Иоанна. Бунша и Милославский влетают в палату.
2: Вот черт вас возьми с этими опытами, вот это так.
3: Товарищ Тимофеев! Товарищ Тимофеев! Как управдом, я требую немедленного прекращения этого опыта! На помощь! Куда это вы попали?
2: Перестань орать! Это нас к Иоанну Грозному занесло.
3: Не может быть! Я протестую!
2: Вот попали так попали!
1: Запирает дверь на ключ, выглядывает в окно, отвскакивает.
3: Это нам мерещится! Этого ничего нет! Николай Иванович, вы ответите за ваш антисоветский опыт!
2: Вы дурак! Ой, как они кричат!
3: Они не могут кричать! Это обман зрения и слуха, вроде спиритизма! Они умерли давным-давно! Призываю к спокойствию! Они покойники!
1: В окно влетает стрела.
2: Видали, как покойники стреляют?
3: То есть, позвольте, вы полагаете, что они могут учинить нам насилие?
2: Нет, я этого не полагаю. Я полагаю, что они нас убьют к лешему. Что бы это сделать, братцы, а? Братцы!
3: Неужели это правда? Николай Иванович, вызывайте милицию без номера! Погибнуть в отсвете лет! Ульяна Андреевна в ужасе! Я же не сказал ей, куда пошел! Кровь стынет в жилах!
4: Отворяй, собака!
3: Кому это он?
2: Вам.
3: Мне? Попрошу не оскорблять! Я не собака! Поймите, что вас не существует! Это же опыт инженера Тимофеева! От имени жильцов дома, прошу, спасите меня!
2: Одежда. Царская одежда. Ура, вот пофартило!
4: Отворяй! Одним путем палата!
2: Надевай скорее царский капот, а то пропадем!
3: Этот опыт переходит границы.
2: Надевай. Убью. Ура. Похож. Ей-богу, похож. Ой, мало похож. Профиль портит. Да надевай ты шапку, будешь царем.
3: Ни за что.
2: Ты что же хочешь? Чтобы и меня из-за тебя ухлопали? Садись за стол, бери скипетр. Дай зум подвяжу, это уж не очень похож. Ой, халтура! Ой, не пройдет, у того лицо умней.
3: Вот попрошу лица не касаться!
2: Молчи! Садись и занимайся государственным делом. На чем они остановились? Царь и великий князь, повторяй.
3: Царь и великий князь, повторяй.
2: Не повторяй, ты повторяй.
3: Царь и великий князь, повторяй.
2: Сия Руси!
3: Повторяй, сия Руси!
1: Дверь раскрывается, вбегают опричники и с ними дьяк. Остолбеневают.
5: Так вы говорите, царь и великий князь. Написал. Запятая.
6: И где это наш секретарь запропастился? В чем дело, товарищи? Я вас спрашиваю, драгоценные, в чем дело? Какой паразит осмелился сломать двери в царское помещение? Разве их для того вешали, чтобы вы их ломали? Продолжайте, ваше величество. Челом бьет, точка с запятой. Товарищи, я жду ответа на поставленный мною вопрос.
7: Царь, царь, тут, царь, тут,
8: тут, царь!
6: А где же ему быть-то? Вот что, голубчики, положь оружие. Не люблю я этого.
1: Опричники бросают бердыши.
8: Не вели казнить, великий государь Надежа! Демоны тебя схватили, мы и кинулись. Хвать, а демонов-то и нету!
6: Были. Были демоны, этого не отрицаю. Но они ликвидировались. Прошу эту глупую тревогу приостановить. А ты кто такой?
9: Федька Дьяк по сорскому приказу. С царем пишем.
6: Подойди сюда. А остальных прошу очистить царскую жилплощадь. Короче говоря, вон все! Видите, вы царя напугали. Вон! Ну, рявкни на них, а то они меня не слушают.
3: Вон!
1: Опричники бросаются в ноги, потом выбегают вон. Дьяк бросается несколько раз в ноги.
8: «Не вели казнить!»
6: «Ну, довольно кувыркаться. Ну, кинулся раз, кинулся два. Хватит!»
8: Не гляди на меня, аки волк на ягня! Прогневили мы тебя, Надеж, государь!
6: Я думаю! Но мы тебя прощаем.
8: Что же это у тебя, государь? Зубки-то подвязаны! А ли хворь приключилась?
6: Но ты не молчи, как пень, однако. Я не могу один работать.
3: Зубы болят. Флюс.
6: Периостит у него. Не приставай к царю.
8: Слушаю!
6: Федя, ты брось кланяться. Этак ты до вечера будешь падать. Будем знакомы. А ты что, на меня глаза вытаращил?
8: Не гневайся, боярин. Не признаю я тебя. Аль ты князь?
6: Я, пожалуй, князь, да. А что тут удивительного?
8: Да откуда ты взялся в палате-то царской? Ведь тебя не было. Батюшка-царь, кто же это такой? Не томи.
3: Это приятель Антон Семенович Шпака.
6: Ой, дурак. Такие даже среди управдомов редко попадаются. Ну да, другими словами, я князь Милославской. Устраивает вас это?
8: Чур меня! Сгинь!
6: Что такое? Опять не слава богу? В чем дело?
8: Да ведь казнили тебя на Медне.
6: Вот это новость. Брось трепаться, как так казнили?
3: Ой, начинается.
8: Повесили тебя на собственных воротах 3-го дня перед спальней по приказу царя.
6: Ай, спасибо. Неувязка вышла с фамилией. Повесили меня. Выручай, то засыплемся. Ну что ж ты молчишь, сволочь? Вспомнил. Ведь это ж не меня повесили. Этого повешенного как звали?
9: Ванька-разбойник.
6: Ага. А я наоборот. Жорж. Этому бандиту двоюродный брат. Но я от него отмежевался. И обратно царский любимец, и приближенный человек. Ты что на это скажешь?
9: Вот оно что. Тут-то я гляжу, похож, да не очень. Откуда ж ты тут-то взялся?
6: Эй, дьяк Федя, ну да чего ж ты любопытный? Тебе бы в уголовном розыске служить. Приехал я внезапно, с сюрпризом, как раз когда у вас эта мура с демонами началась. Ну, я, конечно, в палату, к царю, где я охранял ихнюю особу.
9: И спалать тебе, князь.
6: И все в порядочке. Чего это они опять разорались? А ну, сбегай, Федюша, узнай.
1: Як выбегает.
3: Боже мой. Где я? Что я? Кто я? Николай Иванович!
6: Без истерики!
1: Дьяк возвращается.
9: Опричники царя спасенного видеть желают! Радуются!
6: Ой, нет! Это отпадает. Некогда, некогда! Радоваться потом будем! Услать их надо немедленно куда-нибудь. Молчит проклятый. А что, Феденька, войны никакой сейчас нету?
8: Как же это нету, кормилец? Крымский хан да шведы прям заедают. Крымский хан на изюмском шляхе безобразничает.
6: Что ты говоришь? Как же это вы допустили, а?
8: Не вели казнить!
6: Встань, Федор, встань! Я тебя не виню. Ну вот чего. Садись и пиши царский указ. Пиши. Послать опричников, выбить крымского хана с изюмского шляха. Точку поставь.
9: Точка. Подпиши, великий государь.
3: Я не имею права по должности управдома такие бумаги подписывать.
6: Пиши. Так, ты что написал? Ах ты, голова дубовая. Управдом? И печать Жак-то приложил? Вот осел. Пиши. Иван Грозный.
3: Я не имею права. Ты...
6: Пиши. На, Федя.
8: Вот словечко-то не разберу.
6: Какое словечко? Ну, Грозный!
8: Грозный?
6: Ну что ты, Феденька, цепляешься каждому слову, а? Что, он не грозен, по-твоему? Не грозен? Да накричи ты, наконец, на него, великий государь! Натопай ножками! Что же это он тебя не слушает?
3: Да как вы смеете? Да вы... Да я вас!
8: Не вели казнить! Узнал топереча! Узнал тебя, батюшка-царь!
6: Ну, то-то. Да ты скажи им, чтобы они обратно не торопились. Какое бы им еще поручение-то дать? Поют потехи брани, дела былых времен, им взятие Казани. Вот, Феденька, ты им скажи, чтобы они на обратном пути заодно и Казань взяли. Ну, чтоб два раза не ездить.
9: Как же это, батюшка?
0: Чтоб тебя не прогневить.
9: Ведь Казань-то наша! Мы ведь ее давным-давно взяли!
6: Но это вы поспешили. Ну, да раз взяли, так уж и быть. Не обратно ж ее отдавать. Ну ладно, ступай, и чтобы их духу здесь не было через 5 минут!
1: Дьяк выбегает.
6: Ну, пошли дела кое-как. Что дальше будет, впрочем, неизвестно. Что ж он не крутит свою машинку назад?
3: Я должен открыть вам ужасную тайну. Я с собой ключ в панике захватил. Вот он!
6: Чтоб ты сдох, проклятый.
3: Ну, папа...
6: Все из-за тебя, дурака!
3: Я же...
6: Что ж мы теперь делать-то будем? Ну ладно, тише!
3: Я...
6: Дьяк идет.
9: Поехали, великий государь!
6: Не удивились? Ну и прекрасно. Дальше чего на очереди?
9: Посол шведский тут.
6: Ага. Ну, давай его сюда.
1: Дьяк впускает шведского посла. Тот, взглянув на Буншу, вздрагивает, потом начинает делать поклоны.
10: Пресветлейший, вельможнейший государь, дер грёссер кёниг, дер шведишен кёниг срейх, занте мих, seinen treinen Diener zu Ihnen, Zar i veliki Knese Ivan Vasilievich Usarussa, damit die Frage von Kemska Volost, die die Rumfold für Dürge schwedische Arme erobern hat, freiwillig in Ordnung bringen.
6: Так-так, интурист хорошо говорит. Но только хоть бы одно слово понять. Надо бы переводчика, Феденька.
9: Был у нас толмач немчин, да мы его, надысь, в кипятке сварили.
6: Федя, это безобразие. Нельзя так с переводчиками обращаться. Отвечай ему что-нибудь, а то ты видишь, человек надрывается.
3: Я на иностранных языках только революционные слова знаю, а все остальное забыл.
6: Ну говори хоть революционные, а то ведь ты никаких слов не произносишь.
3: Ну,
6: как рыба на троне.
3: Ага.
6: Продолжайте. Я с вами совершенно согласен.
10: Die Frage von Kemska Volost. Schwedische Armee hat sie erobern. Der größer König des schwedischen Königsreichs sandte mich und das ist sehr ernste Frage, Kemska Volost.
6: Правильно. Совершенно правильно. Федя, интересно... Хоть бы в общих чертах узнать, что ему требуется. Так сказать, идейка, смысл. Я, как назло, в шведском языке не силен, а царь нездоров.
9: Он, батюшка, по-немецки говорит. Да понять-то его не мудрено. Они Кемскую волость требуют. Воевали ее, говорят, так подай теперь ее, говорят.
6: Так что ж ты молчал? Кемскую волость!
10: О, я! Я! О, я! Я-я!
6: Да об чем разговор? Да пущай забирают на здоровье. Господи, я думал, что...
9: Да как же так, кормилец?
6: Да кому это надо? Забирайте, забирайте, царь согласен. Гуд!
9: О, Господи Иисусе!
10: Kann ich mich freizellen und in mein Vaterland zurücken?
9: Он спрашивает, можно ли ему домой ехать?
6: А, конечно. Пускай сегодня же едет. Аревуар!
10: Was befällt Zar i Felike Knese Ivan Vasilievich, den größten König des Schwedens, hinterbringen?
9: Он спрашивает, чего королю передать?
6: Мой пламенный привет.
3: Я не согласен королю пламенные приветы передавать. Меня общественность загрызет.
6: Молчи, бузатер. Ауфидерзейн, королю кланяйтесь и скажите, что пока никого не присылал. Не надо. Нихц.
1: Посол, кланяясь, уходит с дьяка.
11: Приятный человек. Валюта у него, наверное, в кармане. Воображаю.
3: Я изнемогаю под тяжестью государственных преступлений, которые мы совершили. О, боже мой! Что теперь делает несчастная Ульяна Андреевна? Она же, наверное, в милиции. Она плачет и стонет. А я царствую против воли. Как я покажусь на глаза общему нашему собранию?
1: Дьяк входит и ищет что-то на полу.
12: Ты чего, отец, ползаешь?
0: не вели казнить, государь. Посол королевский лик с груди потерял. На нем алмазы граненые.
12: Нельзя быть таким рассеянным.
0: Вошел сюда, был, а вышел нету.
6: Так всегда и бывает. В театрах это постоянно, в буфете. Смотреть надо за вещами, когда в комнату входишь. Да чего ты так на меня таращишься? Уж не думаешь ли ты, что я взял?
0: Что ты?
6: Эй, ты не брал?
13: Может быть, за трон завалился?
6: Нету. Под столом еще посмотри. Нету? Нету и нету.
0: Ума не приложу. Вот горе.
13: Происшествие все ужаснее и ужаснее. Что бы я отдал сейчас, чтобы лично явиться и заявить о том, что нашелся? Какое ликование поднялось бы!
0: Патриарх тебя видеть желает, государь! Радуется!
13: Чем дальше, тем хуже.
6: Скажи ему, что мы просим его сюда в срочном порядке.
13: Что вы делаете? В присутствии служителя культа я не могу находиться в комнате. Я погиб!
1: Входит патриарх.
14: Здравствуй, государь. Нынешний год и впредь идущее лето. Вострубим, братья, в златокованные трубы. Царь и великий князь, яви нам зрак и образ красен. Царь в руцах демонов побывавший возвращается к нам. Подай же тебе, Господи, Самсонову силу, Александрову храбрость, Соломонову мудрость и кротость Давидову. Да тебя славят все страны и всякое дыхание человече, и ныне, и присно, и во веки веков.
6: Браво! Аминь! Ничего не в силах прибавить к вашему блестящему докладу, кроме одного слова. Аминь. Видишь, как тебя приветствуют, а ты хныкал. Воистину воскресе, батюшка. Еще раз благодарю вас, батюшка, от царского имени и от своего также благодарю. А затем вернитесь в собор к вашим угодникам. Вы совершенно и абсолютно свободны, в хоре надобности тоже нет. А в случае чего-нибудь экстренного мы вас кликнем.
1: Патриарх уходит с дьяком. Дьяк тотчас вбегает в смятение обратно.
6: Чего еще случилось?
0: Ох, поношение! У патриарха по ноги ее с груди.
6: Неужто сперли?
0: Сперли.
6: Ну уж это мистика какая-то. Это же что у вас такое делается, ась?
0: По ноги золото на четыре угла. Яхонт лазоревый, два изумруда.
6: Это безобразие!
0: Что делать прикажешь, князь? Уж мы воров и за ребра вешаем, а все извести их не можем.
6: Ну зачем же за ребра вешать? Уж тут я прямо скажу, что против это типичный перегиб. С ворами, Федя, если хочешь знать, надо обращаться мягко. Ты ступай к патриарху и как-нибудь там поласкивай с ним. Утешь его. Что, он очень расстроился?
0: Столбом стоит.
6: Ну это понятно. Большие потрясения от этого бывают. Уж кому-кому, а мне приходилось видеть. В театрах.
0: Ох ты, господи!
1: Дьяк выбегает.
13: Меня начинают терзать смутные подозрения. У шпака костюм, у посла медальон, у патриарха панагия.
6: Ты на что это намекаешь? Не знаю, как другие, а я лично ничего взять не могу. У меня руки так устроены, ненормально. Мне в 5 городах снимки с пальцев делали ученые. И все начальники единогласно утверждают, что с такими пальцами человек присвоить чужого не может. Я даже в перчатках стал ходить. Так мне это надоело.
0: Татарский князь Едигей к государю!
6: Нет! Этак я из сил выбьюсь. Объявляю перерыв на обед!
0: Царь трапезовать желает!
1: Тотчас стольники вносят кушанье, за стольниками появляются гусляры.
13: Ой! Это сон какой-то.
6: Что это?
0: Почки зайчи верченые, да головы щучьи с чесноком. Икра кормилец. Водка анисовая, приказная, кардамонная. Какая желаешь?
6: Красота! Царь, по стопочке с горячей закуской.
13: Вздрогнули?
6: Вздрогнули. А мне мои тиуны, опричники мои.
8: Услали же, батюшка-князь, опричников.
6: И хорошо сделали, что услали, ну их в болото. Без отвращения вспомнить не могу. Манеры у них сейчас рубить, крошить, секиры эти. Бандиты они, Федя. Простите, ваше величество, за откровенность, но опричники ваши просто бандиты. Ботер санте.
13: Вероятно, под влиянием спиртного напитка нервы мои несколько успокоились.
6: Ну вот. А ты, Федя, что ты там жмешься возле почек? Ты выпей, Федюня, не стесняйся. У нас попросту. Ты мне очень понравился. Я бы без тебя, признаться, как без рук был. Давай с тобой на брудершафт выпьем. Будем дружить с тобой. Я тебя выучу в театр ходить. Да, ваше величество, надо будет театр построить.
13: Я уже наметил кое-какие мероприятия и решил, что надо будет начать с учреждения жахтов.
6: Не велите казнить, ваше величество. Но, по-моему, театр важнее. Воображаю, какая сейчас драка на Изюмском шляхе идет. А как ты думаешь, Федя, что у вас яхонты в магазины принимают?
8: Царица к тебе, великий государь, видеть желает.
13: Вот те раз. Этого-то я как раз не предвидел. Боюсь, чтобы не вышло недоразумение с Ульяной Андреевной. Она же, между нами говоря, отрицательно к этому относится. А впрочем, ну ее к черту. Что, я боюсь ее, что ли?
6: И то правда! Повязку это ты зря снял. Не царская, говоря откровенно, у тебя физиономия.
13: Но-но-но-но-но! Попрошу вас, с кем говоришь, холоп!
6: Молодец! Ты бы раньше так разговаривал.
1: Появляется царица, и Бунша надевает пенсне.
15: Пресветлый государь, княже мой господин, дозволь рабыне твоей, греемой милостью твоей...
13: Очень рад познакомиться. Позвольте вам представить, дьяк и гражданин Милославский, прошу вас к нашему столику.
6: Ты что плетешь? Сними от пенсне!
13: Но-но-но-но-но! Человек! Почки один раз, царица! Простите, ваше имя, отчество не Юлия Владимировна?
15: Марфа Васильевна я.
13: Чудесно, чудесно!
6: Вот разошелся. Да ты, я вижу, хват. Вот так тихоня.
13: Рюмку кардамоновой, Марфа Васильевна.
15: Что вы?
13: Сейчас мы говорили на интереснейшую тему. Вопрос об учреждении жахтов.
15: И все-то ты в трудах, все в трудах, великий государь, аки пчела.
13: Еще рюмку, под щучью голову.
15: Ой, что вы.
13: Вы что на меня так смотрите? Я знаю, что у тебя на уме. Ты думаешь, уж не сын ли я какого-нибудь кучера или кого-нибудь в этом роде? Сознавайся!
8: Не вели казнить, великий государь!
13: Нет, ты сознавайся, плут! Какой там сын кучера? Это была хитрость с моей стороны. Это я, уважаемая Марфа Васильевна, их разыгрывал. Что, молчать? Скажите, пожалуйста, у вас нет отдельного кабинета?
6: Милые, да он нарезался. Да ведь как быстро, как ловко. Так надо же спасать положение. Эй, гусляры! Да что вы, граждане, молчите! Гряньте нам что-нибудь!
16: Понесенная куча затучилася.
17: Туча!
16: А не сильные громы грянули.
17: Громы!
16: Куда едет собака крымский царь?
17: Собака!
13: Какая это собака? Не позволю про царя такие песни петь. Он хоть и крымский, но не собака. Ты каких это музыкантов привел? Распустились тут без меня, понимаешь ли?
8: Не вели казнить!
6: Что, Федюша, у вас нарзану нету?
13: Пускай они румбу играют!
17: Ты, батюшка, только скажи, как это? А мы переймем, это мы сейчас.
1: Милославский поет что-то веселое и современное.
13: Позвольте вас спросить на один тур, Юлия Владимировна.
15: Ой, срамота, что это ты, батюшка царь?
13: Ничего, ничего.
1: Дьяк рвет на себе волосы.
6: Ничего, Федя, не расстраивайся. Ну, перехватил царь, ну что такого, с кем не бывает. Давай, с тобой.
1: Дьяк выбегает.
6: Это мне не нравится. Это еще что такое?
1: Дьяк выбегает в смятении обратно.
8: Беда! Беда! Опричники взбунтовались, сюда едут. Кричат, что царь не настоящий, самозванец говорят.
15: Ох ты мне, молодой, с ненастоящим плясала. Ой, чернеческий чин наложит, ой, погибель моя.
6: Как опричники? Они же на Изюмский шлях поехали.
8: Не доехали, батюшка. Смутили их, от заставы повернули.
6: Какой же гад распространил этот гнусный слух?
8: Патриарх, батюшка, патриарх!
1: Гуслеры исчезают вместе с дьяком.
6: Дорогой самодержец, мы пропали.
13: Я требую продолжения танца. Как пропали? Почему? Граждане, что делать? Николай Иванович, спасите!
1: Шум ближе, тьма, свет, стенка распадается, и рядом с палатой появляется комната Тимофеева.
18: Скорее, Иван Васильевич!
13: Слава тебе, Господи!
18: Вот они! Живы!
6: Живы, живы! Вали, вали, вали!
1: Вбегает Збунший к Тимофееву.
13: Ой, сгинь, сгинь, пропади!
6: Временно, временно, отец, не волнуйся!
1: Иоанн вбегает в палату.
6: Иван Васильевич, имейте в виду, что мы шведам кемскую волость отдали, так что все в порядке.
13: Шведам кем? Да как же вы смели, щучьи вы дети!
1: В палату вбегают опричник и дьяк.
13: Шведам кем? А ты, лукавый дьяк, куда смотрел?
8: Не вели казнить!
1: Дьяк валится в ноги, Иоанн в ярости валит дьяка на аппарат. Дьяк тотчас вскакивает, бросается в палату. Тьма, свет, палаты нет.
18: Аппарат мой! Аппарат! Раздавили! Что вы наделали? Зачем вы его разозлили? Погибло мое изобретение!
1: В передней появляются милиция и Шпак.
19: Вот они, товарищи начальники, гляньте!
13: Ах ты, подлец! Угу. Вы царь? Ваше удостоверение личности, гражданин?
19: Каюсь, был царем, но под влиянием гнусного опыта инженера Тимофеева.
6: Что вы его слушаете, товарищи? Мы с маскарада, из парка культуры и отдыха мы.
1: Снимает боярское облачение, на груди Милославского медальон и панагия.
19: Оправдались мои подозрения! Он патриарха обокрал и шведского посла!
18: Держите его! Мой костюм!
13: Что же вы, гражданин, милицию путаете? Они воры?
19: Воры-воры, они же крадут, они же царями притворяются.
1: Бунша снимает царское облачение.
15: Вот он где! Что это? Замели тебя! Дождался, пьяница!
19: Ульяна Андреевна, чистосердечно признаюсь, что я царствовал, но вам не изменял, дорогая Ульяна Андреевна, меня царицы соблазняли! Дьяк-свидетель!
15: Какой дьяк? Что ты порешь, алкоголик? Какой он царь, товарищ начальники? Он управдом!
18: Молчите все! Молчите все! Мой аппарат, моя машина погибла! А вы об этих пустяках! Да, это я! Я сделал опыт, но нужно же такое несчастье на каждом шагу! Явился этот болван управдом и ключ утащил с собой! Старый Ромали, князь развалина! И этот разозлил Ивана Грозного! И вот нет моего аппарата! А вы об этой ерунде!
13: Вы кончили, гражданин?
18: Кончил.
13: Ваше удостоверение.
6: Ну, чего удостоверение? Что ж удостоверение? Милославская. Жорж.
13: А, так вы в Москве, стало быть.
6: Не скрою. Прибыл раньше времени.
13: Ну-с.
6: Пожалуйте все в отделение.
3: С восторгом предаюсь в руки родной милиции. Надеюсь на нее и уповаю.
6: Эх, Коля, академик, не плачь. Видно уж такая судьба. А насчет по ноги, товарищи, вы не верьте. Это мне патриарх подарил.
20: Слушайте продолжение «Псковитянки».
3: Скорей, скорей, Иван Васильевич, скорей!
21: Фу, черт! Да я заснул. Боже, какая ерунда приснилась. Аппарат-то цел?
22: Цел.
21: Батюшки, меня жена бросила! Да нет, это во сне.
22: Слава богу, во сне.
21: А вдруг?
22: Косинус.
21: Черт, надоел мне с колоколами.
1: Входит Зинаида.
15: Коля, это я.
21: Зиночка, ты?
15: Ты так и не ложился. Колька, ты с ума сойдешь, я тебе говорю. Я тебе сейчас дам чаю и ложись. Нельзя так работать.
21: Зина, я хотел тебя спросить. Видишь ли, я признаю свою вину. Я действительно так заработался, что мало обращал на тебя внимания в последнее время. Косинус, ты понимаешь меня?
15: Ничего не понимаю.
21: Ты где сейчас была?
15: На репетиции.
21: Скажи мне только правду. Ты любишь Якина?
15: Какого Якина?
21: Не притворяйся. Очень талантлив. Ему действительно дадут квартиру? Ну, словом, он ваш кинорежиссер.
15: Никакого Якина режиссера нету у нас.
21: Правда?
15: Правда.
21: А Молчановского нету?
15: И Молчановского нету.
21: Ура! Это я пошутил.
15: Я тебе говорю, ты с ума сойдешь. Да-да.
1: Вбегает Шпак.
21: Антон Семенович, мне сейчас приснилось, что вас обокрали.
23: Что? Что приснилось? Что? Меня действительно обокрали.
21: Как?
23: Начисто, пока был на службе. Патефон, портсигар, костюм, батюшки. И телефонный аппарат срезали, Зинаида Михайловна. Позвольте, позвольте позвонить. Батюшка, батюшка. Милицию. Где наш управдом?
15: Ульяна Андреевна, где Иван Васильевич? Шпак!

0: Клуб мировой фантастики представляет серию «Роберт Шекли. Избранные». Рассказ называется «Извините, что врываюсь в ваш сон». Прошлой ночью мне приснился очень странный сон. Чей-то незнакомый голос сказал: «Извините, что врываюсь в ваш сон, но у меня к вам совершенно неотложное дело. Помочь мне можете только вы, больше никто». Мне приснилось, что я ответил: «Не нужно извиняться, сон все равно был так себе. И если я вам могу чем-то помочь...»
1: «Вы и только вы»,
0: произнес голос.
1: «В противном случае я и мой народ обречены на гибель».
0: «О, Господи!» – вымолвил я. Звали его Фрока, и принадлежал он к очень древнему роду. С незапамятных времен соплеменники его жили в широкой долине, окруженной гигантскими холмами. Они всегда жили мирно, по образцовым законам, а детей воспитывали с любовью и снисхождением. У них даже были свои выдающиеся художники. И хотя некоторые из них питали слабость к крепким напиткам, а иногда, правда, крайне редко, кто-то умирал насильственной смертью, они считали себя добрыми и достойными уважения мыслящими существами, которые... «Послушайте», — перебил я его, — «может быть, перейдем прямо к делу, вашему неотложному делу?» Фрока извинился за многословие, но объяснил, что в его мире всякое прошение должно предваряться обширным изложением моральных достоинств просителя. Такова существующая норма. «Ладно», — успокоил я его, — «давайте перейдем к делу». Фрока перевел дух и начал. Он рассказал мне, что около 100 лет назад, по их представлениям о времени, с небес спустилась невиданных размеров желто-красная колонна. Приземлилась она в 3-м по величине городе, неподалеку от памятника неизвестному богу в городской ратуше. Колонна представляла собой цилиндр неправильной формы и имела 2 мили в диаметре. Вопреки всем законам природы, она вдруг поднялась вверх и стала недосягаемой для приборов. Потом снова опустилась на прежнее место. Тогда они попытались воздействовать на колонну с помощью холода, тепла, бактерий, протонной бомбардировки, любого приемлемого средства, наконец. Все безрезультатно. Полная ужасающего величия, она простояла, не двигаясь, ровно 5 месяцев, 12 часов и 6 минут. Потом, без всякой видимой причины, колонна начала двигаться в северо-западном направлении. Средняя скорость движения составляла 78 миль в час. По их представлениям о скорости, она вспахала поверхность на участке 183 мили длиной и 20 миль шириной, после чего неожиданно исчезла. Для изучения этого невероятного события собрался симпозиум, на который были приглашены все светила науки. В заключительном документе они заявили, что событие это не поддается объяснению, является уникальным и, скорее всего, в будущем не повторится. Однако спустя ровно месяц оно повторилось. На сей раз цилиндр опустился около столицы. Совершая частые беспорядочные движения, он переместился на расстояние 820 миль от места приземления. Причиненный ущерб был огромен, он не поддавался никакому учету. Было унесено несколько тысяч жизней. Спустя 2 месяца и 1 день колонна появилась снова, и на этот раз пострадали все 3 главных города. Теперь всем стало ясно, что непонятное и, может быть, не поддающееся пониманию явление представляет угрозу не только для жизни каждого в отдельности, но и для всей цивилизации в целом, ставит на грань гибели весь народ. Естественно, мысль о возможной трагедии наполнила души граждан отчаянием. Волна всеобщей истерии сменялась волной всеобщей апатии. 4-й удар был нанесен к востоку от столицы в пустынной местности. Ущерб оказался минимальным, но в народе поднялась паника, настоящая паника, в результате чего многие покончили жизнь самоубийством.
2: Положение
0: положение усугубилось до крайности. На помощь наряду с истинными науками были призваны псевдонауки. Рассматривались любые теории и предложения, кто бы их ни выдвигал, будь то биохимик, гадалка или звездочет. Хватались даже за явно бредовые идеи, особенно после того, как в одну кошмарную летнюю ночь красивый древний город Рас вместе с двумя пригородами подвергся полному уничтожению. «Извините», — прервал его я, — «все это, безусловно, очень грустно, но я что-то не пойму, какой помощи вы ждете от меня?»
1: «Я как раз собирался к этому перейти», — ответил голос.
0: «Тогда продолжайте», — разрешил я, — «только советую вам не очень тянуть резину, потому что я, кажется, скоро проснусь».
1: «Моя роль в этой истории такая, что объяснить ее очень трудно», — продолжал Фрока. «По профессии я бухгалтер, однако у меня есть ряд хобби. На досуге, например, я шутки ради разрабатываю способы, которые расширяют возможности нашего мозга. Недавно я проводил эксперименты с одним химическим элементом, мы называем его кола. Он обладает способностью вызывать глубокое просветление».
0: «У нас такие химикалии тоже имеются», — ставил я.
1: «Значит, вы меня понимаете. Так вот, во время путешествия, вам этот термин должен быть знаком, находясь, так сказать, под воздействием препарата, я вдруг увидел и понял. На меня снизошло откровение, но это, как бы вам сказать, так трудно объяснить».
0: «Ничего, ничего, смелее», — поторопил я. «Давайте самую суть».
1: «А в общем», — произнес голос, — «я понял, что мой мир существует на многих уровнях. На атомном, податомном, в вибрационных плоскостях. Он имеет бесчетное множество уровней действительности. И все они являются составной частью других уровней существования».
0: «Мне это известно», — начиная нервничать, сказал я. «Недавно я выяснил, что все сказанное вами относится и к моему миру».
1: «Итак», — развивал свою мысль Фрока, — «мне стало ясно, что один из наших уровней находится под внешним воздействием».
0: «А если конкретнее?» — попросил я.
1: «В соответствии с моей гипотезой, вмешательство происходит на молекулярном уровне».
0: «Поразительно!» — воскликнул я. «И что же, вы смогли выявить природу этого вмешательства?»
1: «Мне кажется, что да», — ответил голос. «Но у меня нет никаких доказательств. Все это чисто интуитивно».
0: «Я и сам верю в интуицию», — подбодрил его я. «Так что выкладывайте ваши соображения».
1: «Сейчас», — неуверенно произнес голос. «Одним словом, я пришел к выводу, чисто интуитивно, что мой мир — это микроскопический паразит на вашем теле».
0: «Выражайтесь, пожалуйста, яснее».
1: «Хорошо. Я обнаружил, что в одном из аспектов, в одной из плоскостей действительности, мой мир существует между костяшками указательного и среднего пальцев вашей левой руки. Он находится там вот уже несколько миллионов лет. Это по нашему летоисчислению. Разумеется, для вас это всего несколько минут. У меня нет никаких доказательств, и я, конечно, ни в чем вас не обвиняю».
0: «Ничего, ничего», — успокоил его я. «Значит, вы говорите, что ваш мир расположен между костяшками указательного и среднего пальцев левой руки?» «Прекрасно. И чем же я могу вам помочь?»
1: «Видите ли, не знаю, верна ли моя догадка, но я предположил, что недавно вам потребовалось почесать руку как раз в зоне расположения моего мира».
0: «Почесать руку?»
1: «Полагаю, что так».
0: «И вы считаете, что несущая разрушение и смерть огромная красноватая колонна – это один из моих пальцев?»
1: «Именно!»
0: «И вы хотите, чтобы я прекратил чесаться?»
1: «Только около этого места!»
0: – торопливо произнес голос.
1: «Мне ужасно неловко, что приходится обращаться к вам с такой просьбой. Я делаю это лишь в надежде спасти свою цивилизацию от полного уничтожения. Прошу меня извинить».
0: «Не надо извиняться», – остановил я его. «Мыслящие существа ничего не должны стесняться».
1: «Спасибо вам на добром слове», – поблагодарил голос. «Ведь все-таки мы не человекообразные паразиты. Чего-то требовать от вас не вправе».
0: «Ну что вы, все мыслящие существа должны держаться вместе, помогать друг другу», – сказал я. «Вот вам слово чести. Никогда до конца дней моих я не буду чесать между костяшками большого и указательного пальцев левой руки».
1: «Указательного и среднего пальцев», — поправил он.
0: «Хорошо. Я вообще не буду чесать между костяшками пальцев левой руки. Торжественно клянусь вам в этом и обещаю, что пока я жив, слово не нарушу».
1: «Сэр!» – взволнованно произнес голос. «Вы спасли мой мир! Никакими словами не выразить степень моей благодарности! И все же скажу, что я безмерно вами благодарен!»
0: «Ну что вы, право, что вы! Не стоит!» – сказал я. Голос окончательно смолк, и я проснулся. Вспомнив удивительный сон, я открыл аптечку и перебинтовал костяшки пальцев левой руки. Я уже хожу с бинтом целую неделю, и несмотря на позывы, не чешу левую руку и даже мою ее. В конце следующей недели я бинт сниму. Я прикинул, что по их летосчислению это обеспечит им полный покой на 20-30 миллиардов лет.

землетрясение в районе Сан-Андреас-Фолт, а также возобновившаяся вулканическая деятельность в центральной части Мексики. В общем, когда я эти события сопоставлю, меня охватывает настоящий страх. Поэтому извините, что я врываюсь в ваш сон, но у меня к вам совершенно неотложное дело, и помочь мне можете только вы, больше никто».

0: Виктор Никитин. Синтетический виски. Миллер сдал пост оператора и собрался на третий уровень станции телепортационного перемещения. На днях там открылся новый бар, и Миллер всю смену представлял, как попробует синтетический виски, по слухам, доставленный прямиком с Земли. Пробегавший мимо поста секретарь шефа остановился около Миллера, почесал в затылке и сказал: «Чуть не забыл, забеги к шефу, он что-то хотел». Миллер кивнул. Легкой походкой человека, не чувствующего за собой никакой вины, он направился в кабинет Лазаренко. Шеф сидел перед голографическим экраном и сосредоточенно заполнял регистрационный журнал станции. «Напомни мне данные последнего перемещения», — сказал он, как только Миллер вошел. «Фермерская база на Тиранте. 49 колонистов, 7 групп животных, 49 тонн. Оружие у них есть?» — не отрываясь от регистрационного журнала, уточнил Лазаренко. «Без понятия», — ответил Миллер. И за этими словами ясно слышалось: «Шеф, у тебя журнал перед глазами, посмотри сам». Лазаренко развернул экран с записью перемещения, чтобы Миллер тоже видел. Колонисты и сотни контейнеров двигались в сферу телепорта. В нижней части экрана мигала надпись «Транзитная зона номер 14, планета Анденна». Миллер пришел в ужас. Внутри все сжалось. «Как Анденна?» «Ты оставил координаты предыдущей точки выхода, идиот. Вместо тихой фермерской планеты 49 колонистов оказались на Анденне. Это там, где плотоядные растения, трясины полыхают от болотного газа, а каждая тварь только и думает, как бы тебя сожрать». В ушах у Миллера загудело, ноги подкосились. Его охватил ужас от понимания последствий своей ошибки. Но заботила его вовсе не судьба колонистов. Он представлял последствия для себя. «И что делать?» — спросил он, пытаясь утешить себя мыслью, что шеф обязательно что-нибудь придумает. В конце концов, Лазаренко тоже нес ответственность за неправильные координаты. Он начальник смены. Он должен контролировать, проверять и перепроверять. Шеф свернул экран, продолжил удалять из журнала одни данные и вносить другие. Наконец он сказал: «На третьем уровне бар открылся. Все хвалят тамошние синтетические виски. Пойдем. Нужно выпить за то, чтобы у колонистов получилось выжить».
1: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: интернет-станция радиофантастики и проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляют. Василий Скородумов. Зима нагрянула внезапно. Кто такой сталкер? По-моему, сталкер – это человек, который пришел в зону для того, чтобы обогатиться. Или же испытать ту дозу адреналина, которую нигде, кроме как в зоне, не получить. Ну еще бы, где же еще можно встретить слепых псов, псевдогигантов, бюреров, контролеров и прочих мутантов? Попасть в аномалию? Правильно, нигде. А зачем пришел в зону я? Этим вопросом я вдруг задался в тот момент, когда мы с моим напарником проходили по милитари. А ведь действительно, зачем? Что я здесь потерял? Я посмотрел на золотое кольцо на своем безымянном пальце. У меня была жена. Это из-за нее, по большому счету, я здесь. Мы с Галей сыграли свадьбу примерно 2,5 года назад. Мы любили друг друга. Все было вроде как хорошо. Но семейный бюджет не позволял нам хотя бы изредка шиковать. А ведь так хотелось иногда красной или черной икры, или же съездить куда-нибудь в Европу. И тогда я отправился в зону. Наивный, я думал, что там деньги будут сыпаться на меня нескончаемым водопадом. Ха-ха, 3 раза. Галя меня проводила вкусным ужином и пообещала, что обязательно дождется. Я ей поверил. А почему бы и нет? У меня не было причин ей не верить. Итак, когда я очутился в зоне, вместо злата и шелестящих зеленых бумажек на меня сыпались только сплошные беды и нескончаемая брань. Но я как-то постепенно привык и со временем потом и кровью заработал маломальское уважение к своей персоне. На беззаботную жизнь в зоне мне худо-бедно хватало. Куском хлеба я всегда был обеспечен, а вот за ее пределами с такой суммой мне делать было нечего. Совсем не столько планировал я тут заработать. Прошло время, и я соскучился по своей ненаглядной. Наплевав на все свои мечты о богатстве, я бросил все и поехал в свой родной Петербург. Думал, ладно, пускай мы не олигархи, зато любим друг друга, а значит, будем жить, если уж не как в сказке, то, по крайней мере, хорошо. А там еще дети, может быть, появятся. С моим именем отчество у моего сына получится некрасивым – Олегович, а у дочери – Олеговна. И единственное красивое и подходящее по созвучию имя, по моему мнению, Алена. А что, Алена Олеговна, мне нравится. С такими вот мыслями я и вошел в свою квартиру. Прошел в комнату. И, боже, что я там увидел? Нет, не плакат со словами «С возвращением, любимый!» Не развешанные везде шарики, не толпу гостей. Если бы. Да я и не ждал всего этого. Как, впрочем, и не ждал увидеть свою Галю голой в кровати вместе с каким-то неприглядного вида мужиком. И где же она только такого нашла? С какого вокзала подобрала? Сердце у меня тогда сжалось до крошечных размеров от нестерпимой боли. Смотрю на жену так осуждающе, как бы спрашивая, «Что ж ты, гадина такая, сделала?» А она такая молчит, будто не понимает ничего. Нигде находится, никто это рядом с ней, никто перед ней. И глазами так невинно делает луп-луп, луп-луп. И этот, с позволения сказать, трахаль, глаза бы мои его не видели, переводит взгляд с меня на Галю и тоже молчит. Якобы он тут ни при чем. Оба как в рот воды набрали, честное слово. Я молча развернулся, вышел из квартиры, намеренно громко хлопнул дверью, взял такси до аэропорта и поехал обратно на Украину, в зону отчуждения, успевшую за полгода стать мне родным домом. Больше жены у меня не было. Уж не знаю, стыдно ли ей было передо мной тогда или нет. В любом случае, я бы никогда ее не простил. У меня не такая натура. Я никогда не прощаю предательства. «Тогда почему же я до сих пор ношу это кольцо?» — спросите вы. Да я и сам не знаю. Может, привык к нему, а может, по той простой причине, что оно давно уже не снимается с пальца. Да какая, впрочем, разница? Я его все равно практически не замечаю. Что ж я все о плохом? Надо о хорошем. Представляю глаза Сида, когда я ему вывалю на стол весь свой навар. А он у меня отменный, какого еще ни разу не было. На вырученные с этих артефактов деньги можно кутить без продыху месяц, а то и больше. Даже при всей жадности Сида меньше 1,5 лимона он 100% не даст. Голову даю на отсечение. А если все-таки даст меньше, найду я на него управу. Вот увидите. Честное пионерское. Итак, как я уже сказал, мы с моим напарником шли по территории милитари. Вано не просто составляет мне компанию в ходках. Он друг мне самый лучший. Я познакомился с ним в баре «Сторинген» при не совсем приятных для меня обстоятельствах. Дело было так. Я тихо, мирно стоял за столиком у окна и пил пиво. Свободных мест в баре, к сожалению, не было. А я люблю посидеть, тем более после тяжелых трудовых будней. За прошедшую неделю я заработал достаточно денег на хорошее житье-бытье и теперь мог позволить себе кружечку качественного нефильтрованного пива, а не того дешевого ужасного пойла, после которого во рту весь день стоял неприятный привкус. Когда на дне моей кружки осталась одна лишь пена, ко мне подошли трое. По виду такое быдло. Явно сидели, и, возможно, даже не раз. И морды у них были страшные, мерзкие. Потому как они на меня смотрели, я понял, что намерения у них недобрые. А я уж сначала наивно полагал, что в картишки хотят поиграть. А нет. Встала эта троица напротив меня и таращится. А я взгляд свой отвожу, уставился на пустую кружку, мол, не хочу я на вас смотреть, уходите. А они либо не понимают, либо не хотят понимать. Я не выдержал и спросил, что вам надо? Как мне показалось, неуверенно так спросил. А бородатый, видимо, самый главный, ответил мне с нескрываемым грузинским акцентом. «Зачем грубишь, дорогой? Мне это не нравится». «Да я ведь не грубил совсем. Ну, если я вдруг вас обидел, извините». Никогда не любил конфликтовать с людьми и всегда старательно избегал ненужных ссор. «Это ты правильно! Молодец! А теперь закажи нам выпивки!» Я от такой наглости чуть не поперхнулся. «Это с какой-то стати?» Бородатый резким движением схватил меня за воротник и притянул к себе так, что мои глаза встретились с его глазами. Мне вдруг стало как-то не по себе. Зачем я только ляпнул это? Кто меня за язык тянул? Надо было немного повежливее. Правильно говорят, слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. Эх, что ты сказал? Так, ничего. Бородач тряхнул меня, дернул вверх, левой рукой взял за ноги и взвалил себе на плечи. Без особых, надо отметить, усилий. Я от страха даже не дергался, боясь сделать себе еще хуже. Грузин, или кто он там был по национальности, куда-то понес меня. Издалека до меня донеслись обрывки фраз. «Все в порядке, нам просто надо с человеком по душам поговорить». Это были спутники Бородатого, отвечали на вопросительные взгляды посетителей бара. Судя по запаху, который ударил в ноздри, меня притащили в толчок. Комнату с буквами WC мыли не чаще, чем раз в месяц, посему смрад тут стоял жуткий. Неприятно, конечно, но если очень уж припрет, то будет наплевать. Как говорится, все равно, что малина, что говно. Впрочем, для любителей удобств есть еще один туалет, только он в 30 километрах отсюда. Пожалуйста, милости просим. Бородач снял меня со своих плеч. Теперь мое лицо оказалось всего в метре от унитаза. По всему было видно, мочить будут. Помнится, уважаемый мной человек Владимир Владимирович Путин говорил: «Мочить будем в сортире». По какому поводу говорил, не помню, но слова эти накрепко врезались мне в память. Вот и у меня такая же ситуевина тогда была. Я уже приготовился окунуться в унитаз, когда сзади услышал властный, требовательный голос. «Геви, отпусти его!»
1: «Нет уж, он должен понести наказание за свое неуважительное отношение ко мне!»
0: «Повторяю еще раз, отпусти его, или будешь иметь дело со мной!» Вот так вот. За меня кто-то заступился. Кто-то очень смелый и, по всей видимости, влиятельный, раз говорит в таком тоне с этим бугаем Гиви. Ведь грузин, пусть и не сразу, отпустил меня. Бородатый сердито зыркнул на меня, ясно давая понять, что на сей раз я отделался, но он со мной еще не закончил. Я почувствовал облегчение, но в то же время осознал свою слабость и немощность. Гиви и его свита вышли из туалетной комнаты, а мой спаситель остался стоять в проходе. «Надо будет отблагодарить его», — мелькнуло у меня в голове. Я, еле волоча ноги, не то еще не оправившись от произошедшего, не то потому, что пиво на меня так подействовало после тряски, подошел к нему. «Спасибо», — тихо вымолвил я. «Да было бы за что», — ответил он. «Кстати, меня Ваней зовут, но все меня Вано называют», и протянул руку для рукопожатия. Через минуту мы с Вано уже сидели за столиком совсем близко к барной стойке и глушили водочку за знакомство. Про моего нового друга я в тот вечер узнал следующее. Он хохол, мать и отец его родом из Украины, здесь же он родился и вырос. Несмотря на это, по-русски он говорит чисто, совсем без акцента. Среди долговцев имеет авторитет, и немалый. Вспомнить хотя бы Гиви, придурка этого несчастного. С его-то комплекцией он мог бы раздавить худенького невысокого Вано одной лишь только левой. Однако делать этого не стал. Вано любил выпить, но меру всегда знал. А вот сигареты в рот ни разу в жизни не брал. И это, скажу я вам, очень правильно. Вано знает очень много анекдотов и баек. Может рассказывать их сутки напролет, не останавливаясь, даже если собеседник ни разу не улыбнется. Вано мне много тогда про себя рассказывал, но я под воздействием алкогольных паров многое пропустил. Допускаю даже, что заснул с открытыми глазами. У меня такое бывает. С тех пор мы с Вано ходили всегда вместе, и редко, когда берем с собой кого-либо еще. Сейчас мы возвращались с очередной 200 какой-то по счету ходки за артефактами. Вано на сей раз повезло меньше, нежели мне. Количественный состав его артов был чуть больше моего, но зато качественный существенно уступал. И прекрасно зная, что за эту мелочь жлобина Сид, если кто до сих пор не понял, так я называю торговца Сидоровича, много не даст, Вано повел меня на янтарь к ученым. Я никогда с ними дела не имел и вообще в зоне ни разу не приходилось видеть очкариков, но зато слышал, что артефакты они покупают у сталкеров чуть ли не втридорога. Ведь как-никак даже самый ничтожный, давно изученный вдоль и поперек арт представляет для науки очень важное значение. К тому же скоро должно было стемнеть, и мы планировали после, надеюсь, выгодной сделки попросить у очкариков ночлег. Я хоть и сталкер, спать под открытым небом, рискуя жизнью каждую секунду, привычен, но я еще к тому же человек. А какой же человек не любит комфорта? Вот я очень люблю. И Вано тоже. А мягкий матрас и перьевая подушка под головой, согласитесь, хорошая альтернатива еловым веткам, если таковые еще найдутся, и рюкзаку. Благополучно пройдя милитари, мы перешли на дикую территорию. Вот еще чуть-чуть, и будет янтарь. Главное немного прибавить шагу и не попасться на глаза мутантам. Стычки с ними сейчас очень нежелательны. И, конечно же, нельзя забывать про аномалии. У нас, у сталкеров, есть такая поговорка. «Поспешишь, в аномалию загремишь». Хорошо сказано, не правда ли? Детекторы аномалий у меня и Вану были включены. Однако полагаться на один только прибор не стоило. Нужно еще доверять собственному чутью. Несколько лет в зоне не прошли для меня бесследно. Я могу с закрытыми глазами определить 70% всех известных на данный момент аномалий. А в случае неуверенности пользуюсь болтами или гайками. Очень скоро пришлось прибегнуть к своему навыку. Детектор молчал, но я чувствовал, рядом есть аномалия и, возможно, не одна. Я расшнуровал висящий на поясе мешочек и пальцами зачерпнул горсть болтов. По привычке взвесил их на руке, перекатил один из них вперед и зажал между большим и указательным пальцами. Сосредоточился и бросил в предполагаемое место. Железка пролетела по искривленной параболической траектории и спокойно упала на землю. Некоторое время я ждал, что что-нибудь произойдет. Увы, абсолютно ничего. Хотя почему увы? Это же хорошо. Значит, впереди чисто, аномалий нет. Можно спокойно идти вперед. Болт меня еще ни разу не подводил. Я махнул рукой и пошел в ту сторону, куда упала железяка. Вано следом. Впереди аномалии нет, следовательно, она должна быть где-то в другой стороне. Ну и пускай. Я присел и поднял болт. Никогда не транжирю свои вещи понапрасну, даже такие ничтожные. Если это возможно, то пойду и обязательно подберу болт. Из принципа. Может, кто-нибудь думает, что я дурью маюсь. Да вот только никто из меня при всем желании эту дурь не выбьет. Сделав очередной шаг, я почувствовал резкий укол в мозг. Это было очень неприятно, но, к счастью, не смертельно. Я остановился. Может, это контролер шалит? Да нет, не он. Я был однажды в рыжем лесу, занесла меня тогда туда нелегкая, так там случилось мне под ментальные действия контролера попасть. Ощущения были ужасные, будто в твоей голове копошатся сотни червяков, и перед глазами мелкие черные таракашки бегают. Не знаю от чего, но ментальный захват у контролера получился слабый. Я мог спокойно поворачивать голову и шевелить руками. Спустя несколько минут я отследил мерзавца и повалил его с трех выстрелов. Итак, путем нетрудных логических размышлений я установил, что контролера рядом не было. Тогда, наверное, что-то в организме произошло, что меня так в голову шибануло. Я по образованию не медик, я институт имени Лесгов-то окончил. Выучился на фитнес-инструктора, так что всех тонкостей лечебного дела не изучал, поэтому что со мной произошло, сказать не могу. Кто-то положил мне руку на плечо. Я уже было приготовился в штаны накласть. Шутка ли, такое дело. Но, к счастью, вовремя осознал, что это всего лишь Вано. «С тобой все в порядке, друг?» — участливо спросил он. «Да-да, все нормально». «Смотри на Фаня», — Вано погрозил мне пальцем. Вроде и в шутку, но получилось как-то строго. На Фаня — это, кстати, кличка моя. Почему меня так величают? Вы не поверите, но я и этого не знаю. Вот мамой клянусь, упокой, Господи, ее душу. В первый день пребывания в зоне я с компашкой таких же зеленых, как и я, сталкеров, жутко напился. И что со мной происходило после пятого стакана, напрочь вышибло из моей памяти. А потом, когда на следующий день просыпаюсь, мне со всех сторон кричат: «На Фаня, ну ты вчера отжег! На Фаня, братан, я тебя уважаю! На Фаня, бла-бла-бла! На Фаня, бу-бу-бу! На Фаня, тролли-вали!» Так и закрепилась за мной эта кличка. И ведь главное, кого не спрошу, почему меня так окрестили, либо молчат, либо посмеиваются и говорят: «Пить меньше надо». Обидно немного. Ну что ж, прозвище нормальное, жить можно. Мне даже нравится. Я сделал шаг, и тут случилось то, чего я и опасался. Моя нога приняла горизонтальное положение, и ее стало затягивать в пустоту. Передо мной ничего не было, однако неведомая сила куда-то засасывала меня. Я пытался сопротивляться, упал на землю и вцепился пальцами в траву. Бесполезно. Это мне совсем не помогло. Вано что-то кричал, но я не мог расслышать его слов. Мне было не до этого. Боже, ну почему я такой бестолковый? Почему не доверился собственному чутью? Ведь интуиция подсказывала мне, что что-то тут нечисто. И этот укол, он ведь был не случайным. Но стоп, почему же тогда ничего не случилось с болтом? Пытаясь найти ответ на этот вопрос, я и не заметил, что нахожусь в нескольких десятках сантиметров над землей. И что самое интересное, не могу пошевелить ни руками, ни ногами, ни пальцами, ни даже веками. Словно сквозь мутное стекло я посмотрел, как прямо передо мной стоит мой друг, и на его лице было ясно написано смятение. Хотелось закричать ему, что «Я здесь! Спаси меня!», но я не мог открыть рта. Внезапно горло словно заполнили герметиком. Я стал задыхаться. Я напрасно пытался сделать вдох. Ничего не выходило. В ушах стучало, словно в голове маршировала целая рота солдат. Мои глаза заволокла темнота. Холодно. Да чего же холодно? Я еле раскрыл веки. Попытался пошевелить рукой. Блин, я ее не чувствую. Что за фигня? Я пару раз согнул-разогнул пальцы. Кровь стала поступать к онемевшим членам. Проделал ту же операцию с ногами. Я стал чувствовать и их. Почему же все-таки так холодно? Неужто ледниковый период наступил? «Вано, ты где?» — прохрипел я. «Это что, мой голос?» «Ну дела». Мне никто не ответил. Я прокашлялся и повторил снова. «Вано, ты где?» И снова молчание. «Так, ладно, сейчас встану и разберусь». Перевернулся на живот, сделав усилие, приподнялся на локтях, и в этот момент мой рот непроизвольно изверг все мыслимые и немыслимые ругательства, которые я узнал за всю свою 27-летнюю жизнь. Снег. Кругом был снег. Много, очень много снега. Вся земля была усеяна им. Но это меня не удивило. Снег в зоне для меня не в новинку. Не удивило даже его количество. Мне случалось видеть здесь слой снега толщиной никак не меньше 10 сантиметров. Но что делает снег в зоне в середине июля? Это уже серьезный вопрос. Зато теперь стало ясно, почему мне было холодно. Да, в данный момент я со своими майкой, рубашкой, сталкерской курткой, камуфляжными штанами явно одет не по погоде. С одним вопросом разобрались. Но нерешенными оставались еще как минимум два. С ними я разберусь как-нибудь на досуге. А пока нужно брать ноги в руки и двигаться в сторону бара «Сторинген». Вано рядом нет, так что к ученым я один не потащусь. Одному, без друга, мне там делать нечего. Чтобы согреть свое замерзшее тело, я решил устроить марш-бросок, хотя бы на километр. А вообще, как получится. Насколько хватит меня, настолько и пробегу. Уже первые 50 метров дались мне с трудом. Совсем нелегкий рюкзак хлестал меня по бокам и седалищу, что, несомненно, было неприятно и значительно затрудняло мой бег. Но, несмотря на это, я упорно перебирал ногами. Так постепенно я начал согреваться. Ботинки приятно хрустели на снегу. Нравится мне этот звук. Очень нравится. Заснеженные деревья мелькали перед моим взором. Только что я пробежал мимо припорошенного остова автомобиля, а вот с левой стороны на меня, высунув свой язвенный язык, несется озлобленный слепой пес. Последняя картина как-то совсем не вписывалась в ту утопию, что недавно окружала меня. Я стал тормозить. Все равно от слепца не убежишь, будь ты хоть трехкратным олимпийским чемпионом по бегу. Надо было принять бой. Другого выхода у меня не было. Выхватив из бокового отсека рюкзака свой автомат, я нацелил его на стремительно приближающуюся зверюгу. Глазища злобные, вид просто ужасный. Удивляюсь, как у меня только колени не подкосились от страха. Нажать на спуск я не успел. Слепец налетел на меня, сбив с ног. Автомат вылетел из рук и упал в сугроб. Пес придавил меня своим весом к земле и предпринял попытку вцепиться мне в горло. Чуть ли не в последний момент я схватился руками за челюсти слепца, не давая ему осуществить свой коварный план. Удерживать его пасть было очень сложно. Сила, с которой он сжимал свои челюсти, была поистине удивительной. Благодаря кожаным перчаткам острые зубы даже не царапали мне руки. Но и без этого забот было выше крыши. Стоило только расслабиться на долю секунды, и мне конец. Незавидная такая смерть. Совсем не так я мечтал приставиться. Поэтому я из последних сил удерживал пасть собаки, не давая вцепиться ей мне в шею. Однако скоро я устану, надолго меня не хватит. И тогда... Нет, лучше об этом не думать. Я еще поживу, поборюсь за свою жизнь. Я предпринял отчаянный шаг. Правую руку рванул к кобуре, а левую вставил поперек в пасть слепцу. Таким образом, рискуя конечностью, я достал пистолет и приставил его к голове пса. Куртка моя, благо, была сделана из довольно прочного материала, так что я испытывал только лишь неприятные ощущения в руке, как будто ее сжимали в тисках. Слепец упорно пытался перекусить мне руку пополам, но пока ничего не выходило. Возможно, у него бы это и получилось, только ждать этого момента я не собирался. Я нажал на курок. Пуля влетела мутанту в висок. Из проделанной насквозь дыры фонтаном вылетели ошметки мозгов и прочая дрянь. Заскулив, слепец отскочил назад. Вот ведь живучая тварь. Голова пробита, а пес жив и, похоже, чувствует себя неплохо. Помотав головой, он присел, готовый к новому прыжку. Я оглянулся назад. Черт, автомат далеко, боюсь, не добегу. Зато под руку, совершенно случайно, но очень кстати, подвернулась длинная толстая ветка. Я ее сначала и не увидел, так как была она под снегом. Я схватил ее и развернулся к слепцу. К этому моменту мутант уже взмыл в воздух. Но я встретил его жестко, желая на сей раз дать настоящий отпор и избавиться, наконец, от назойливой твари. Слепец налетел на меня еще сильнее, чем в первый раз. Но теперь я устоял на ногах. Я вставил палку между челюстями мутанта, в результате его тяжелая туша повисла на ней. Слепец яростно дрыгал лапами, пытаясь достать до меня. Не, бесполезняк, лапы коротковаты. Покрепче ухватившись за палку, я стал раскручиваться на месте. Зачем? А чтобы попытаться отбросить ее подальше и успеть подбежать к автомату. А там уж все будет зависеть от моей скорости. Тяжелое, скажу я вам, это занятие. Песик был весом чуть ли не с меня, но я словно принял лошадиную дозу допинга. Сила моя возросла вдвое ни с того ни с сего. Когда у меня уже начала кружиться голова, я отпустил ветку. Пес, пролетев несколько метров, упал на землю и покатился по крутому склону вниз. Я подбежал и стал смотреть на стремительно удалявшегося от меня слепца. Его беспомощная туша скатывалась по наклонной и в какой-то момент взлетела в воздух. Видно, кочка или камень попались по пути. Слепец приземлился прямо на жарку, где и сгинул навсегда. «Наконец-то!» — сдох мутант. «Ура, ура! Давно пора!» Что примечательно, ветку из пасти он так и не выпустил. Если вы думаете, что на этом мои приключения закончились, то сильно ошибаетесь. К моему величайшему сожалению, схватка со слепцом была только началом моего нелегкого пути. Сразу после того, как мутант сгинул в аномалии, я достал автомат из сугроба и побежал дальше. Сражаясь со слепцом, я очень хорошо согрелся, так что сейчас я бежал не столько поэтому, а потому что хотел поскорее оказаться как можно дальше отсюда и добраться, наконец, до ста рентген. Небеса наконец-то прекратили извергать на землю снежные хлопья, и из облаков выглянул краешек солнца. Я всегда радуюсь, когда вижу желтое светило, а сейчас был рад ему вдвойне. Оно хоть и не припекало на физическом уровне, зато согревало на духовном, отчего и настроение поднималось. Я уже перешел границу дикой территории и теперь шел между свалкой и НИИ «Агропром». И никто из мутантов мне больше не встретился. Никто. Даже обыкновенной чернобыльской крысы, и от той ни слуху, ни духу. Ну и чудненько. От непрерывного бега на протяжении, наверное, километров 10 я очень устал. Следовало хоть немного передохнуть и перекусить не мешало бы, а то недолго и коньки отбросить. Обнаружив неподалеку от себя небольшой пенек, я плюхнулся на него и снял с плеч рюкзак. Ох, как же он мне набил бока! Несколько раз мне хотелось бросить его к чертовой матери и идти себе спокойно налегке. Но я подавлял всякий раз это желание, так как в рюкзаке была провизия и примерно 500 тысяч в артефактном, если можно так выразиться, эквиваленте. А с ними я просто так расстаться не мог. Не мультимиллиардер все-таки такими суммами разбрасываться. Из кармана достал шоколадный батончик, вскрыл обертку и принялся уминать сей сладкий продукт производства неизвестной мне кондитерской фабрики. Говорят, шоколад очень хорошо утоляет голод. Я с этим согласен. Двумя батончиками можно очень хорошо насытиться. А еще они дешевые, что для сталкера очень важно. Вот только пить потом хочется. Как, впрочем, и после любой сласти. Доживав батончик, я скомкал обертку и запихнул ее в карман. Никогда не мусорю и других к этому приучаю. Пару раз за это в бубен получал, но в большинстве случаев ко мне прислушиваются, отчего я испытываю непомерную гордость. Люблю наставлять неразумных людей на путь праведный. Такой вот я человек. Внезапно я вздрогнул от того, что сзади меня прогремел одиночный выстрел. Прямо под моей пятой точкой покрошился пень. Я быстро вскочил, вооружившись Калашниковым. Вот так-так! Вот это сюрприз! Какая приятная встреча! Прямо на меня с винтовками наперевес шли трое сталкеров, в которых я узнал Гиви и его двух приятелей, которые вечно с ним таскались. Давно я их не видел. И мне не хотелось бы его не видеть до конца своих дней. А тут на тебе. По злой воле Рока Гиви случайно, а как же иначе, набрел на меня, и теперь ничего хорошего мне ждать не приходилось. Я один, ждать помощи не от кого. Эта троица наверняка до сих пор меня помнит и хочет проучить меня. Вот только за что, непонятно. Есть такой тип людей, который специально ищет повод, чтобы набить кому-нибудь морду. Так вот, Гиви и его дружки, я совершенно точно уверен, относятся как раз к этому типу. Стрелять в данной ситуации с моей стороны было бы глупо. Ну, предположим, я мог завалить одного, ну, двух. Но прежде чем замертво упал бы третий, кто-нибудь обязательно по мне бы пальнул. Глупый бы получился конец. А мне шкура дорога. Мне на тот свет отправляться рано. Может, я сейчас большую глупость скажу, но пусть уж лучше мне эти придурки лицо разукрасят. Пускай обшмонают меня всего, но оставят в живых. Гиви подошел ко мне почти вплотную и дыхнул на меня сигаретным дымом. Я поморщился, но не отвернулся и продолжал в упор смотреть на его бородатую физиономию,
1: «Ба, какая встреча! Вот кого не ожидал увидеть, так это тебя!» — произнес Гиви.
0: «Это почему же?»
1: «Мне Вано сказал, что ты умер!»
0: Я опешил. «Вот так заявочки!» «Как умер? Я умер? Это Вано сказал?» «Я не верю, он не мог».
1: «Но ведь сказал же! Хотя то, что ты жив, это даже хорошо. Я с тобой еще старые счеты не свел. Выбирай, как мы с тобой поступим. Я буду пытать тебя медленно, но очень больно. Или очень медленно и просто больно».
0: «Выбираю третий вариант». Гиви на секунду призадумался. Видимо, не понял шутки юмора.
1: «Нет, так дело не пойдет. Либо одно, либо другое. Третьего быть не может».
0: «Иди в жопу!» — крикнул я и ногой врезал Гиви между ног. Он скорчился от боли и закряхтел. Осмеюсь предположить, что его прибор потерял свою функциональность по крайней мере на неделю, а может и навсегда. Но он этого заслуживает. Дружки Гиви направили на меня дуло винтовок, но он, не разгибаясь, взмахом руки заставил их опустить оружие. Я инстинктивно стал отходить назад, прекрасно осознавая, что ничего мне это не даст. От судьбы, как говорится, не уйдешь, и теперь мне предстояло огрести по полной программе. Гиви, наконец, выпрямился и широкими ногами стал приближаться ко мне со словами:
1: «Ты за это заплатишь, сопляк! Я с тебя живого шкуру спущу!»
0: О, в этом я нисколечко не сомневался. И действительно, через несколько секунд я получил мощный удар кулаком под дых. Я согнулся точно так же, как и мгновениями ранее Гиви. Затем бородатый поставил меня вертикально, потянув за волосы. Последовал прямой в челюсть. Дикая боль. Я упал на снег и потерял сознание. И снова холодно. Я приподнялся и сел. Челюсть болела, живот тоже. Как будто все внутренности вынули, а на их место положили что-то большое и острое. Сколько сейчас времени? И вообще, какое сейчас число? Я мог пробыть без сознания час, а мог и несколько суток. Мой рюкзак лежал совсем рядом. Я на четвереньках, так как был еще не в силах встать на ноги, подполз к нему и достал из внутреннего кармана ПДА. Передвинул рычажок блокировки. Так, что-то не так. Экран был черным и не желал ничего показывать. Странно. Я нажал кнопку «Он», экран загорелся. То-то же, а то ишь. Рано радовался. Меня ждало большое разочарование. ПДА объявил мне, что батарейка разряжена и что включаться он не будет. Ну как же так? Я совершенно точно помню, что 15 числа заряжал его. Аккумулятора должно было хватить недели на две. А при условии, что я им толком и не пользовался, еще больше. Но факт оставался фактом. Заряда не было совсем. Ни капельки. И это было в крайней степени удивительно. Было еще немало странных вещей. Например, Гиви и его друганы не забрали мои артефакты. Хотя в рюкзаке рылись, это точно. Вещи были перемешаны. Они не забрали пол лимона. Неужели в деньгах не нуждаются? То, что ПДА не взяли, это понятно. Нафига им разряженный прибор, который ничего не показывает? А в нем у меня, кстати, была информация про тайник. И слава богу, что не обнаружили ее. Зато, и это было самое обидное, они, похоже, забрали мой автомат. Мой родной Калашников. Эти гады забрали его. Уроды, твари, подонки. Это оружие, мой неизменный спутник вот уже 2 года. Калаш меня ни разу не подводил, осечек не давал, морозы его не брали, никогда его не клинило. Надежный автомат. Не зря же он заслужил признание во всем мире. Низкий поклон его создателю. Жаль. Такая потеря. Это что ж получается? Я почти без оружия остался. Только пистолет с 12-зарядной обоймой и все. До бара еще пилюхать и пилюхать. А у меня такая лажа приключилась. Вот что значит «не везет». И мне придется с этим бороться, если хочу выжить. Но как? Вечерело. Стоило уже задуматься о ночлеге. Однако же, если я усну в той одежде, в которой нахожусь сейчас, то я просто-напросто замерзну. А ничего такого, чем можно было бы укрыться, у меня не было. Как-то совсем я не рассчитывал на зиму летом. Думаю, никто не станет отрицать, что зона непредсказуема, коварна и жестока. Но в то, что она способна так кардинально изменить климатические условия, все-таки верилось с трудом. Хотя, такое вполне возможно. Это ж как-никак зона. И этим все сказано. От размышлений на тему глобального похолодания и его причин меня оторвал увиденный вдали крошечный огонек. По всей видимости, это костер. Или же мои глаза хотят сыграть со своим хозяином злую шутку. Если это действительно костер, значит, его развели люди. А значит, у них можно, по крайней мере, попроситься погреться. А там, при условии, что все хорошо сложится, может даже переночевать вместе с ними. В хорошем смысле этого слова. Собрав последние силы, я припустил к источнику огня. Чуть позже я увидел, что бочка с костром, значит, не обманули меня глаза, находится под крышей старой автобусной остановки, а вокруг сидят три сталкера. Шевроны на их куртках указывали на принадлежность этих сталкеров к Грому.

«Понимаю, человек по натуре своей любопытен, а любопытство не порок, так что я отвечал спокойно и по порядку. К тому же сейчас впасть в их немилость было бы с моей стороны неразумно. Я бы и сам, признаться, спросил бы, чего это сталкер и без оружия? Ведь, как известно, такой человек долго здесь не проживет». «Да, я сталкер. Хотите, пульс дам пощупать? У меня был автомат, но его украли. Самым наглым образом». «Понятно, бедняга. Сиротинушка. Окоченел, наверное?» Я честно признался, что замерз. «Ну, садись тогда к нам. Места тут много. Поместимся. Как звать величать тебя?» «Нафаня». «Понятно. А кличка у тебя есть?» «Это и есть кликуха моя. Так-то я Олег». «А, ясно. А меня Теллур зовут. Вот он Хопро, а это Лобстер. Приятно познакомиться». И мы пожали друг другу руки. «Ребята, слушайте, вопрос у меня к вам», — начал я после того, как немного согрелся, и меня перестала бить дрожь. «Ну-с, мы слушаем. Что у тебя стряслось?» Теллур сел на дощечку и подпер голову рукой, приготовившись слушать меня. Хопро, подкинув несколько щепочек в костер, тоже стал весь внимание. «Можете мне объяснить, что здесь вообще происходит?» Где-то с минуту сталкеры молчали, переглядывались. Я терпеливо ждал ответа. Потом заговорил Лобстер. «Так, а что происходит? Зима, снег, Новый год скоро. Тебя это удивляет?» «Как зима? Как Новый год? Вы что? Сейчас же июль!» «Нафаня, ты с какой луны свалился? Сейчас 29 декабря 2015 года!» И в доказательство своих слов Лобстер сунул мне под нос свой ПДА. Цифры на его экране доказывали, что сталкер говорил чистую правду. Я почувствовал себя крайне неловко, после чего смятение заполонило меня всего, с головы до ног. «Но как же так?» Я уже почти шептал, словно разговаривал сам с собой. «Как? Я же точно помню, что...» «Погоди, погоди, расскажи, что произошло. Может, вместе разберемся». «Ну, я и Вано шли по милитари. А потом...» И тут-то меня и осенило. «Дальше! Что было дальше?» Хором поторопили меня громовцы. «А дальше я попал в аномалию. И, похоже, теперь знаю, в какую». Я говорил словно в трансе, попеременно глядя на каждого из сталкеров. «Неужто машина времени?» «Да, или, по крайней мере, по оказываемому эффекту, очень схожую с ней». «Ну и ну! Это же получается, что ты в аномалии пробыл полгода. Вот дела!» «Да уж, Нафаня, повезло тебе, в кавычках». «Теперь все ясно. Почему КПК сел? Почему снег кругом? Почему Вано сказал, что я умер? Я ведь полгода не появлялся в сторинген. Конечно же, меня считали мертвым. Однако, кое-что мне было по-прежнему неясно. Ребят, посмотрите, сколько я артов надыбал». Громовцы склонились над моим раскрытым рюкзаком, затем, переведя взгляд на меня, сочувственно покачали головой. «Нафаня, за это максимум, что могут дать, так это десяток бутылок прозрачного», — сказал Хопро. «Мне очень жаль, но твои артефакты за 6 месяцев сильно потеряли в цене». Я так и думал. Вот почему Гиви не тронул арты, потому что гроша они выеденного не стоили. Это известие сильно подпортило мне настроение. Я остался без заветной суммы, но зато я, по крайней мере, не умру от холода. «Ребят, а вы же здесь ночевать будете, да?» Как бы невзначай поинтересовался я. «Ага. А что? Хочешь вместе с нами на ночлег устроиться?» — хитро улыбнулся Теллур. «Хм, даже не надо было просить. Сами предложили». «А можно?» «Конечно, оставайся. Уж тем более, если ты попал в такое положение, мы просто не можем тебе отказать. К тому же вчетвером надежнее». «Спасибо, друзья». «Да не за что. Только за это ты должен будешь кое-что сделать». «Сделаю все, что в моих силах», — сказал я, и тут же у меня в голове пронеслись сотни вариантов того, о чем мог попросить меня Теллур. «Когда доберешься до своего пристанища, выпей за наше здравие». «Обещаю, непременно выполню». На душе отлегло. Я уж думал, он плату с меня возьмет. Слова Теллура не ушли от моего слуха. Он сказал «когда доберешься», а не «если доберешься». Значит, он верит, что я дойду до Старинген. Я сразу проникнулся к Теллуру и его друзьям уважением и братской любовью. Много ли на свете людей, я уж не говорю про зону, которые могут вот так вот бескорыстно помочь ближнему своему?

0: Думаю, нет. После этого разговора Лобстер предложил мне сыграть с ним в шахматы. Я был не против, тем более хотелось узнать, на что я еще способен, ведь уже лет 5 не держал в руках шахматных фигур. Мне выпало играть черными. Лобстер сделал первый ход. Пешка, f2, f4. Затем я. Пешка, e7, e6. Лобстер. Пешка, g2, g4. Я. Ферзь на h4. Хе, Лобстер, тебе мат. Хопро, трясясь от смеха, похлопал друга по плечу. Я с видом триумфатора скрестил руки на груди и смотрел на задаченное лицо побежденного. Это, наверное, первый случай в жизни Лобстера, когда он проигрывал так быстро. А я, однако, не забыл еще, как играть в шахматы. За своей спиной я услышал тихое рычание и обернулся. На меня овальными туманными глазищами уставился кровосос. «Что за нах?» От испуга я вскочил и стал вынимать пистолет из кобуры. «Успокойся, Нафаня, все в порядке», — остановил меня Хопру. «В порядке? Да тут же кровосос!» Я уже переходил на крик. «Он все время здесь был. Спокойно, он никому не может навредить». И только немного успокоившись, я увидел, что кровосос сидит связанный на полу и тупо рычит, так как ничего больше делать он не мог. «Тварь не опасна, мы ее хорошо связали». Я подошел к мутанту поближе и увидел еще одну необычную вещь. Нос у кровососа был намазан красной краской. «Да, это ваши проделки. Что, нравится? Мы его прозвали «Кровосос Красный Нос», — Телурга гатнул. «Мы его ученым на янтарь ведем. То-то они обрадуются». «Ну вы, ребята, даете», — только и сказал я. «Хочешь послушать, как мы его поймали? Ну-ка, расскажите». Громовцы, перебивая друг друга, подкрепляя свое повествование жестикуляцией, поведали мне, что кровосос свалился на них с неба, в самом прямом смысле. Мутант спрыгнул с дерева прямо перед ними, но ребята не растерялись и ударили по нему перекрестным огнем. Кровосос опешил от такой наглости и совсем не знал, что делать дальше. А громовцы продолжали поливать его свинцом до тех пор, пока он не упал на землю. Сталкеры подумали, что убили его. А нет, тварь оказалась живучей, дышала. И пришла им в голову мысль кровососа ученым отвезти. Ведь за живого они дадут денег намного больше, чем просто за его щупальца. Мутанта связали и подождали, пока он регенерирует немного, чтобы ходить смог. Не тащить же его на закорках, тяжелый все-таки. Кровосос доставил громовцам немало хлопот. Пару раз пытался убежать. Чуть было не укусил Хопра, который намеренно, дразня мутанта, крутил рукой у его головы. Ну, в общем-то, вел он себя тихо. Видать, смирился со своим положением. «Вот такие дела, Нафаня. А ты куда направляешься?» «В Сторинген. Там все мои друзья, и комнату я там снимаю». «Понятненько. Ты, когда время будет свободное, к нам в Акрополь заглядывай. Мы тебе всегда рады будем. Манеж тебе наш покажем». «А что это такое?» Это подобие вашей арены, только ты не обижайся, больше и круче. Впрочем, пока сам не увидишь, не поверишь. Так что ждем тебя в гости.
1: Хорошо, приду как-нибудь.
0: Я зевнул. Давайте спать, что ли, а то уже глаза слипаются. Да, пора уже, время позднее. Я первый на стреме. Лобстер, следующий ты. Я помню, Телур, помню. Ну вот и славненько. Укрывшись пледом, который мне любезно предоставил Телур, я лег на бетонный пол остановки и уже через минуту заснул. Я открыл глаза и потянулся. Надо мной склонился Лобстер, заслонив своей широкой спиной утреннее солнце, скрытое за полупрозрачными облаками. «Проснулся, лежебока!»
1: «Сколько сейчас времени?» —
0: вместо ответа спросил я. «12:30 уже. Есть будешь? Каша гречневая, с говядиной».
1: «Не отказался бы. Ой, последний раз я ел...
0: О, давно. И то всего лишь один шоколадный батончик. Тогда вставай и накладывай, пока все не съели». Во время завтрака мы разговаривали о том, как нам живется на этой бренной земле. Оказалось, что громовцам тут хорошо и уютно, хоть далеко и не всегда. В целом же они ни на что не жаловались и не жалели, что оказались в зоне. «Ну что, Нафаня, было приятно познакомиться, но пришло время нам с тобой разойтись. Мы на Янтарь, ты в Сторинген. Удачи тебе, авось свидимся еще». «Спасибо за все, ребята, вовек вас не забуду». «Погоди, у нас для тебя есть подарок», — произнес Теллур.
1: «Подарок?
0: Вот уж не ожидал. Они и так много для меня сделали, а теперь еще и подарить что-то хотят. Мне право неловко».
1: «Ничего, на Новый год принято дарить подарки. Держи».
0: Теллур достал из походной сумки калаш. Почти как новенький, только цевьё перемотано синей изолентой. Я нерешительно принял оружие из рук громовца.
1: «Он, конечно, не нов, но работает исправно. Мы не мародеры, ты только не думай, но трупы все-таки обыскиваем. Зато порой находишь полезные вещи, например, как этот калашников. К тому же он тебе нужен будет».
0: Я даже не мог слова вымолвить. На глаза навернулись слезы, и я прилагал немалые усилия, чтобы не разреветься. На прощание я обнялся с каждым из них, и мы разошлись, каждый в свою сторону. Я брел в одиночестве и думал. Думал о том, какие же эти громовцы добрые и отзывчивые. На таких вот людях и держится мир. И зона их не изменила. А ведь они наверняка повидали здесь немало страшных вещей, от которых можно запросто сойти с ума. Я не знал, увижу ли я их вновь, но пообещал самому себе, что если останусь жив, обязательно к ним загляну. И непременно отблагодарю за все, что они для меня сделали. Как? Не знаю. Но я придумаю. Часам к двум погода внезапно испортилась. Выпал снег и подул холодный ветер. Ничего страшного. Я дойду до бара. Обязательно дойду. Я не замерзну. Нет. Левую щеку обожгло холодом. Я вытер с лица снег и увидел, что в нескольких метрах от меня стоит человек и лепит в руках снежок. Но это был не человек, как мне сначала показалось, а зомби. Вся кожа у него была в трупных язвах, одет он был очень легко. И видок такой довольный, радуется, что в меня попал. Зомбяк замахнулся и запустил в меня следующим снежком. Я увернулся. Мертвец недовольно замычал и нагнулся, чтобы зачерпнуть новую порцию снега. Не знаю, что на меня нашло, но я решил поиграть с зомбяком в снежки. Мой комок получился большим и твердым. Я снова ушел от атаки. А зомби, надо признаться, довольно меткий. Я метнул снежок в ответ. Эх, скосил немного. Мертвяк протянул руку, чтобы поймать его, и в итоге лишился всех пяти пальцев. Его грабли с характерным хрустом отделились от руки. Зомби покосился на свою конечность и долго смотрел на нее, словно не понимал, а что, собственно, изменилось. Его теперешний облик можно было бы описать следующим образом. Рот корытом, слюна течет. И нечего добавить. Я ждал, когда же он, наконец, перестанет глазеть на свою ущербную длань. Но если через минуту он не сменит положение, то мне придется уйти, оставив мертвяка наедине со своей конечностью. Я про себя отсчитывал секунды. А на счет 35 случилось то, чего я никак не ожидал, хотя как сталкер должен был быть готов ко всему. Из-за спины зомбяка выпрыгнул снорк, ударом лапы снес тому голову и скакнул в мою сторону. Все это произошло так быстро, что когда я понял, что следовало бы открыть по мутанту огонь, снорк оказался прямо передо мной. Я теперь стоял лицом к лицу со своей смертью. В следующую секунду меня должна была постигнуть та же участь, что и зомбяка, любившего играть в снежки. Но снорк, вместо того, чтобы оторвать мне голову, в ужасе заверещал и в мгновение ока исчез за деревьями. Я был в совершенном ступоре. Что же это с ним случилось? Его внешность моя напугала, что ли? Да, возможно, я выгляжу не очень. Весь холодный, небритый, израненный, изможденный. Но не настолько же страшный, чтобы напугать снорка. Фигня какая-то. А может, это как-то связано с машиной времени? Как знать, возможно, аномалия сделала так, что я могу отпугивать снорков? В любом случае, я вряд ли когда-нибудь узнаю ответ на этот вопрос. Зато знаю, что я чертовски везучий сукин сын. Я снова ушел от смерти. Следовательно, мое время еще не настало. Я снова иду по заснеженным просторам зоны, еле волоча ноги. Бежать я уже не мог, очень вымотался. Но я был очень близко от долговской базы, и это придавало мне сил. Частенько мне хотелось все бросить, на все наплевать, упасть в снег и забыться. Навсегда. Но жажда жизни оказалась сильнее. Я упорно двигался вперед. Вспомнил Вано и всех сталкеров, которых знал, с которыми дружил. Представил их реакцию, когда они увидят меня живым на пороге Старинген. Вспомнил Теллура, Лобстера и Хопро, и уже только затем, чтобы увидеть их еще раз, я буду бороться за жизнь до конца. И вот, наконец-то, я почти дошел. Мне открыли ворота, впустив на базу, но тут же отняли оружие. Я не сопротивлялся, мне бы только дойти до бара. На трясущихся ногах я побрел к зданию Старинген. Я сделал это. Я дошел. Главное только не упасть в обморок. Я открыл дверь, впустив в бар холодный зимний воздух. Посетители, все до единого, прекратили разговаривать и повернулись ко мне. Кто-то разорвал своим голосом установившуюся гробовую тишину. «Да это же Нафаня!» Люди стали перешептываться. Ко мне кто-то подбежал, а я уже не видел кто. В глазах все плыло, подхватил под руку и куда-то потащил меня. «Нафаня! Нафаня! Ты меня слышишь?» «Вано, это ты? Нафаня, на, выпей, сразу легче станет!» Я взял в трясущиеся руки стакан, поданный мне Вано. Водка обожгла мне горло, и я стал водить по столу руками, ища чем бы закусить. Друг вложил мне в руку кусочек хлеба. Приятное тепло разлилось по телу. Озноб перестал трясти меня. Вано придвинул ко мне еще стакан. Я прокинул в себя все его содержимое и занюхнул рукавом. Что происходило дальше, я не помню. Все-таки водка — это зло, особенно для меня. Я проспал больше 12 часов и проснулся уже 31 декабря. Надо будет рассказать Вано про все мои приключения. Но это потом, позже. Сначала надо Новый год отпраздновать, а уже потом все остальное.

0: plastique. Глава четвертая. Через горы и под горами. К горам вело множество троп, а через горы множество перевалов. Но тропы в основном были дикие, неверные, и заводили они или в тупик, или вообще никуда. А перевалы и того хуже. На них кишела тьма злобной нечисти, и творились ужасные вещи. Впрочем, путники не плутали. Спасибо Элронду за совет и Гэндальфу за его памятливость. Они поднимались по верной тропе к верному перевалу. День за днем, выбравшись из долины и оставив позади последнюю приветную обитель, они поднимались в гору. Дорога вела вверх и вверх и вверх. Это был нелегкий путь, опасный путь, извилистая тропа, неторная и долгая. И вот однажды, оглянувшись, они увидели землю, которую покинули. Увидели всю, от края до края. И далеко-далеко на западе, там, где мир терялся в голубоватой дымке, там Бильбо знал, где-то там лежало милое сердцу Хоббитания, где-то там ждала своего хозяина уютная норка. Он поежился. Было жутко холодно, завывал ветер. Порой со склонов срывались валуны, вытопленные из снега полдневным солнцем. Огромные камни то проносились со свистом между путниками, то пролетали над самыми их головами, и тогда все испуганно вздрагивали. Ночи тоже не приносили покоя. Петь и даже громко разговаривать никто не отваживался. Горное эхо разносилось на многие мили окрест, и чудилось, что царящей вокруг тишине не по нраву чужеродные звуки, ведь привыкла она разве что к журчанию воды, да к вою ветра и грохоту камнепадов. А внизу еще лето, — подумалось Бильбо, — сенокос, праздники. Прежде чем мы перевалим через горы, там у нас уже поспеют ягоды. Мысли гномов были ничуть не веселее. Все приуныли, хотя, когда прощались с Элрондом, были радостны. Частенько поминали они свои планы, казавшиеся теперь несбыточными, сходу перебраться через мглистые горы и двинуться прямиком к одинокой горе. Гномы рассчитывали достичь цели путешествия к первой осенней луне. «Может, это будет как раз день Дарина», — говорили они. А Гэндальф, слушая их, качал головой, но помалкивал. Он-то знал, сколько опасностей ждет их на пути, сколько всяких злобных тварей появилось в Глухоманье с тех пор, как драконы изгнали оттуда людей, а гоблины сумели проникнуть в пещеры Мории. Мудрым магам и добрым друзьям вроде Элронда хорошо известно, что глухоманье очень даже просто может расстроить самый удачный план, а мага мудрее Гэндальфа и друга надежнее Элронда надо еще поискать. Гэндальф знал, что может случиться всякое, и догадывался, что мглистые горы с их высоченными пиками и глубокими ущельями, давно забывшими о королях былого, так просто путников не пропустят. Его опасения оправдались. Началась буря. Да какая там буря, самый что ни на есть настоящий ураган. Когда два могучих ветра сталкиваются на равнине или в речной долине, и то бросает в дрожь. Попробуйте же представить, что творится в горах, когда сходятся в битве стремительные вихри с запада и с востока. грохочет гром, молнии вонзаются в скалы, сотрясая их до основания. Огромные камни взлетают в воздух, катятся по склонам, разбиваются вдребезги, а ночную тьму вспарывают ослепительные вспышки, вослед которым раздается чудовищный грохот. Бильбо никогда ничего подобного не видел и даже вообразить не мог, что такое бывает. Буря застигла путников в узком ущелье высоко в горах. С одной стороны была почти отвесная каменная стена, с другой — затянутая туманом и наверняка бездонная пропасть. Выбирать не приходилось, поэтому заночевали в этом ущелье, укрывшись под выступом скалы. Хоббит закутался в одеяло, но все равно дрожал с головы до ног от холода и от страха. При вспышках молнии он видел каменных великанов, которые, откровенно радуясь непогоде, затеяли игру. Швыряли друг в друга громадные валуны, ловили их и бросали вниз, на невидимые в темноте деревья, где они разбивались вдребезги. Буря разгулялась не на шутку. Ветер задул резкими порывами, хлынул дождь, забарабанил по скале град. Вскоре все вымокли до нитки. Пони опустили головы, поджали хвосты и только испуганно ржали, а великаны громко вопили и гоготали. Казалось, они потешаются над промокшими и продрогшими путниками. «Худо дело», — мрачно промолвил Торин. «Нас или сдует, или затопит, если раньше не испепелит молнией. А не то еще великаны заметят и решат, что мы вполне сойдем за мячики. Коли знаешь местечко получше, отведи нас туда», — раздраженно бросил Гэндальф. «А коли нет, так нечего ворчать». Перепалка завершилась тем, что Фили и Кили, как самые молодые, лет на 50 моложе прочих гномов, и самые зоркие отправились искать укрытие понадежнее. Им было не привыкать к подобным поручениям. Вы, конечно же, понимаете, что посылать на разведку Бильбо не имело ни малейшего смысла. «Кто ищет, тот всегда найдет», — приблизительно так высказался Торин, напутствуя молодых гномов. «Но учтите», — прибавил он, — «находишь обычно не то, что искал». И, как в скором времени выяснилось, напутствие Торина оказалось пророческим. Разведчики вернулись быстро, приползли, цепляясь за камни, чтобы не сдуло в пропасть. «Мы нашли пещеру!» — выпалили они в один голос. «Совсем рядом! Там сухо и просторно, мы все поместимся, даже пони!» «Вы хорошо ее осмотрели?» — спросил маг, отлично знавший, что горные пещеры редко бывают бесхозными. «А как же!» — откликнулись Фили и Кили. «Она не слишком большая и не слишком глубокая, но места в ней хватит всем». Честно говоря, разведчики вряд ли успели обследовать пещеру как следует. Уж больно недолго они отсутствовали. Но путники настолько продрогли, что им было не до осторожности. А между тем, когда имеешь дело с пещерой, самое главное — выяснить, насколько она глубока, куда ведет и не живет ли там кто. Все кое-как поднялись и потащились по тропе, волоча за собой упирающихся пони. Натужно ревел ветер, свирепо грохотал гром. По счастью, идти было недалеко, до скалы, возвышавшейся чуть в стороне от тропинки. Обойдя ее, путники увидели темное отверстие, широкое ровно настолько, чтобы в него могли протиснуться пони без седел и без поклажи. Все забрались внутрь. Это было просто великолепно. Наконец-то укрыться от ливня с градом и от великанов с их каменюками. Один лишь Гэндальф не утратил благоразумия. Он засветил свой посох, как в тот далекий день в норе Бильбо, и заставил компанию тщательно осмотреть пещеру. Она была не то чтобы маленькой, вполне подходящего размера. В ней имелось несколько уютных закутков, а главное — под ногами сухо, и с потолка за шиворот не капает. Мокрые и продрогшие пони радовались перемене ничуть не меньше своих хозяев. Их отвели подальше от входа и оставили в укромном уголке. Глоин с Оином собрались развести костер, чтобы согреться и высушить одежду, но маг запретил. Поэтому путники попросту переоделись в сухое, а мокрое разложили на полу пещеры. Затем расстелили одеяло, вынули трубки и закурили. Гэндальф развлекался. Окрашивал кольца дыма в разные цвета и заставлял танцевать под сводом. О ненастье забыли, завязался разговор. Обсуждали, что каждый сделает с причитающейся ему долей сокровищ, на что ее пустит, то, что сокровища будут добыты, казалось само собой разумеющимся. Мало-помалу начали засыпать, и никто из компании не догадывался, что больше не будет у них ни пони, ни дорожных котомок, ни мешков с инструментами, словом, ничего из того, что было у них до сих пор. Хорошо еще, что в эту ночь с ними был маленький Бильбо. Хоббит долго не мог заснуть, а когда все же задремал, ему привиделся ужасный сон. Будто трещина в стене в дальнем конце пещеры стала вдруг расширяться, становясь все больше и больше, и будто он настолько испугался, что не посмел даже пискнуть, лежал, досмотрел. Затем пол пещеры словно накренился, и Бильбо заскользил, падая невесть куда. Хоббит вздрогнул и понял, что это не сон. В дальнем конце пещеры и вправду разверзлась дыра, в которой на глазах Бильбо исчез хвост последнего пони. Он завопил так громко, как может вопить только хоббит, а такого крика, ручаюсь, вам слышать не доводилось. И тут из дыры полезли гоблины. Огромные, дюжие, отвратительные гоблины. Их было по меньшей мере шестеро на каждого гнома, а двое накинулись на Бильбо. Прежде чем кто-либо успел шевельнуться, гоблины схватили пленников и потащили в дыру. Враги застали врасплох всех, всех, кроме Гэндальфа. Маг пробудился от вопля Бильбо и мгновенно все понял. И едва гоблины бросились к нему, пещеру озарила ослепительно яркая вспышка. Словно сверкнула молния, запахло порохом, и несколько гоблинов пало замертво. Трещина с грохотом сомкнулась, Бильбо с гномами очутились за стеной. «А где же Гэндальф?» — спросите вы. Этого не знали ни пленники, ни налетчики, которые, впрочем, не имели ни малейшего желания разыскивать чародея. Они, не мешкая, двинулись по вырубленному в скале проходу, в котором было так темно, что хоть глаз выколи. В такой тьме могут жить одни лишь горные гоблины. Подземные коридоры сходились и расходились. Пересекались под всевозможными углами во всех направлениях, но гоблины знали свой путь, как вы, дорогу до почты. Все ниже и ниже, все глубже и глубже становилось нестерпимо жарко. Грубые гоблины немилосердно щипались, фыркали и мерзко гоготали. Хоббиту было страшно, страшнее даже, чем тогда, когда его схватил за шиворот тролль. Он вновь пожалел о своей опрометчивости, оказаться бы сейчас в уютной норке на круче. Впереди замерцал алый огонь. Гоблины загорланили песню, отбивая такт своими плоскими лапами и встряхивая пленников. Хрум-хруп, гоблин-груп, грабь, гробь, дроби-дробь. Вниз-вниз, заждались там вас, мил друг. Кряк-бряк, да как шмяк, ключ-замок, дверь-порог. Клеть, плеть, гляди впредь, дам в глаз, мил друг, вам и впредь будет плеть. Набегу, обожгу, у меня чтоб ни гу-гу, вас тут ждут труд да труд. Чтобы гоблин жил, чтобы гоблин не тужил, вниз во мрак, вот так, в самый раз, мил друг. Звучало это поистине ужасающе, особенно хрум-хруп и кряк-бряк. Эхо вторило гнусному смеху гоблинов. Потом эти лиходеи вытащили кнуты, хлысть, свисть, и велели пленникам бежать бегом, и гномы не раз и не два отведали по дороге гоблинского кнута. Наконец достигли громадной пещеры, посередине которой пылал костер. На стенах чадили факелы, в углу стояли пони, поодаль валялись мешки и котомки, разграбленные, вывернутые, что называется, наизнанку. По правде сказать, своих пони и того крепкого белого конька, которого Элронд подарил Гэндальфу, пленники, как это ни жаль, видели в последний раз. Ведь гоблины всегда голодны и охотно едят лошадей, пони, ослов, и не только их. Бррр. Гоблинов в пещере было полным-полно. Завидев гномов, позади которых ковылял несчастный Бильбо, они загоготали, затопали и захлопали, а гоблины-надсмотрщики завыли и защелкали кнутами. Пленников согнали в кучу, надели на них ручные кандалы, потом обмотали всех одной веревкой и поволокли в самый темный угол пещеры. Там восседал на большом плоском камне омерзительный гоблин с огромной головой. Вокруг него стояли другие, вооруженные топорами или кривыми мечами, излюбленным оружием гоблинов. Да, ныне гоблины уже не те, что прежде. Они стали злы и жестоки, их сердца зачерствели. А когда-то они были искусными мастерами, и никто не мог сравниться с ними в умении рыть подземные ходы. Молоты, мечи, топоры, кинжалы, кирки, гонги, а также пыточные инструменты они великолепно ковали сами или заставляли ковать своих рабов, которые быстро умирали под землей от нехватки воздуха и от жажды. Может быть, именно гоблины изобрели машины, поколебавшие устои мира, в особенности машины для убийства. В конце концов, им всегда нравились колеса, двигатели и взрывы. Грязнули и неряхи, они всячески отлынивали от работы, заставляя трудиться на себя своих пленников. Гномов гоблины ненавидели не то чтобы так уж сильно, скажем прямо, не сильнее, нежели всех остальных. Среди гномов попадались и такие, кто сумел заключить с гоблинами союз. Но вот род Торина они поклялись истребить еще давно, во времена войны, о которой уже упоминалось. Вдобавок, гоблинам было все равно, кого хватать, лишь бы жертвы не сопротивлялись.
1: «Кто эти жалкие твари?» — осведомился верховный гоблин. «Гномы! И этот!»
0: Один из надсмотрщиков дернул за веревку, и Бильбо рухнул на колени.
1: «Прятались у парадного входа. Там мы их и взяли».
2: «Интересно». Верховный гоблин повернулся к Торину.
1: «Что все это означает? Небось, вынюхивать явились? А? Подслушивали да поглядывали, тати гнусные. Хотели нас ограбить. Уж я знаю вас, убийцы, приятели эльфов. Чего молчишь?»
2: «Меня зовут Торин», — сурово произнес дубовый щит.
1: «Все свои домыслы можешь оставить при себе. Мы просто укрылись от бури в пещере и вовсе не собирались подглядывать за гоблинами. Нам это ни к чему, у нас другие дела. Рассказывай, — верховный гоблин презрительно хмыкнул. Как вы вообще оказались в горах и куда идете? Ну-ка, отвечай, всю правду не увиливай, хотя это тебе вряд ли поможет. Торин, дубовый щит, я и так уже слишком много знаю о твоем жалком племени. Но утоли мое любопытство. А коли обманешь, пеняй на себя.
2: Мы идем навестить наших родичей, наших племянников, братьев и сестер и всех остальных. Они живут на восточных склонах сих гостеприимных гор, — сказал Торин, чуть помедлив. Ведь ясно было, что правду нельзя говорить ни в коем случае.
1: «Врет он, но всеужаснейший!» — вмешался надсмотрщик. «Мы вежливо пригласили их спуститься с нами. И тут в пещере сверкнула молния, и наши товарищи попадали замертво. А еще он не объяснил, откуда у него вот это!»
2: И гоблин показал своему главарю меч из логова троллей. Верховный гоблин взвыл от ярости, а все прочие заскрежетали зубами, застучали в щиты и затопали ногами. Они сразу узнали клинок, сразивший сотни гоблинов в те времена, когда кудесники-эльфы из Гондолина осаждали вражеские крепости. Эльфы именовали меч Оркристом, то есть гоблиносиком, а гоблины называли его просто кусачом. Они ненавидели лютой ненавистью и сам меч, и всех, кто им владел. «Убийцы и дружки эльфов!» — завопил верховный гоблин. «Бей их, кусай, рви! Бросьте их в темницы к змеям, и да не увидят они вовек света!» Он так разъярился, что спрыгнул со своего трона и ринулся на Торина, широко разинув пасть. Вдруг в пещере погасли все факелы. Громадный костер потух, на его месте возник столб голубого светящегося дыма, поднимавшегося к потолку и рассыпавшего вокруг белые искры.
1: Вопли, визг, лепет, вой, рык, всхлипы и проклятия, которыми огласилась пещера, не поддаются никакому описанию. Даже если поджаривать живьем на медленном огне сотню-другую диких кошек или волков, и то получится не так громко. Искры прожигали гоблинов насквозь, густой дым не позволял им что-либо разглядеть. Скоро все попадали друг на дружку и, точно обезумев, принялись кататься по полу, пинаться и кусаться. И тут лезвие Оркриста в лапах стражника налилось светом. На глазах Бильбо из мрака возник еще один меч, и мерцающее лезвие пронзило верховного гоблина, застывшего в изумлении возле трона. Главарь рухнул, как подкошенный, а его охранники, спасаясь от клинка, с воплями скрылись во мраке. Меч потускнел. «Идите за мной!» — велел суровый голос. И Бильбо, прежде чем понял, что, собственно, происходит, уже мчался, как угорелый, за гномами по подземному коридору, а крики гоблинов постепенно затихали в отдалении. «Скорее, скорее!» — подгонял голос. «Вот-вот зажгут факелы!» «Я сейчас!» Дори, бежавший впереди Бильбо, остановился, подождал хоббита, заставил его забраться к себе на закорки и кинулся следом за остальными. Кандалы позвякивали, гномы часто спотыкались и падали, ведь руки у них были скованы, и хвататься за стены, чтобы сохранить равновесие, было нечем. Остановились не скоро, лишь когда очутились в самом сердце горы. Гэндальф засветил свой посох.
2: Разумеется, это был Гэндальф, как всегда подоспевший на выручку вовремя. Впрочем, выяснять, откуда он взялся, было некогда. Меч в руке мага мерцал холодным голубоватым светом, гоблины были где-то поблизости. Тем же самым клинком, которым сразил верховного гоблина, владыку подземелья, Гэндальф рассек оковы на руках гномов. Этот меч, как вы помните, звался Гламдринг, то есть «Вражий молот». Гоблины называли его Било и ненавидели даже сильнее кусача, если такое возможно. Гэндальф с поклоном протянул Торину Оркрист. Воспользовавшись суматохой, маг вырвал клинок у одного из захваченных паникой гоблинов. Вообще, Гэндальф позаботился о многом, и не его вина, что гномам и хоббиту пришлось пережить несколько неприятных минут. «Все тут?» — спросил маг. — Поглядим. Торин — раз. Так, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Где Фили и Тили? А вот они. 12, 13 и господин Торбинс — 14-й. Великолепно. Могло быть или гораздо хуже, или гораздо лучше. Пони сгинули, еда тоже, мы не знаем, где находимся и в какую сторону идти, а за спиной у нас орда разъяренных гоблинов. Ладно, пошли. Они двинулись наугад. Довольно скоро послышался топот множества ног. Гоблины оправились от изумления и пустились в погоню. Путники ускорили шаг, и бедный Бильбо сразу же отстал. Его снова посадили на закорки и понесли, передавая по очереди друг другу. Но гоблины настигали гномов. Они лучше знали дорогу, потому что сами рыли эти пещеры и были вдобавок просто вне себя от ярости. Злобные крики доносились отовсюду. Топот ног слышался совсем уже близко. На стенах замерцали отблески от горящих факелов. Гномы смертельно устали, но продолжали бежать. «И зачем только я пошел с вами?» — простонал господин Торбинс, подскакивая на спине у Бомбура. «И зачем только я тащу на себе этого треклятого хоббита?» — в тон ему отозвался Бомбур. Толстяка шатало. Он был весь мокрый от пота. Гэндальф и Торин, пропустив остальных вперед, обнажили клинки. «По очереди!» — крикнул маг. «Давай, Торин!» Гоблины с громкими криками вывалились из-за угла и напоролись на Оркрист с Гламдрингом. Клинки холодно мерцали. Первые из преследователей выронили факелы и упали мертвыми. Прочие попятились, но сзади на них наседали. Все смешалось. Под вопли «Кусач!» «Било!» Гоблины развернулись и, топча друг друга, бросились вспять. Совсем не скоро отважились они вернуться. К тому времени гномы успели уйти далеко. Тогда гоблины потушили факелы и отправили на разведку самых своих быстрых и зорких товарищей. Те натянули мягкие башмаки и двинулись по коридорам бесшумнее летучих мышей. И ни Бильбо, ни гномы, ни даже Гэндальф ничего не заподозрили, ничего не услышали и не увидели. А гоблины, кравшиеся во мраке, заметили своих обидчиков издалека, ибо маг зажег на конце посоха огонек, чтобы освещать дорогу. И вот тогда-то Дори, который как раз опять тащил на закорках хоббита, вскрикнул и упал. В полумраке его схватили за ногу. Бильбо скатился на пол, ударился головой о камень и перестал что-либо чувствовать.
3: Адрес радио фантастики в интернете fantasyradio.ru.
2: Глава 5. Загадки во мраке. Открыв глаза, Бильбо ровным счетом ничего не увидел, ни зги, и не услышал ни звука. Только представьте весь ужас маленького хоббита. Ничего не видно, ничего не слышно. Ясно лишь одно — он по-прежнему в подземелье. Бильбо кое-как приподнялся и на четвереньках пополз куда-то наугад. Полз и полз, пока не уперся в стену. Ну и дела. Ни гоблинов, ни гномов. И куда все подевались? В какую сторону надо двигаться, чтобы выбраться на волю? Хоббит не имел ни малейшего понятия. Голова кружилась. Собравшись силами, он пополз дальше по коридору. Авось куда-нибудь да приползет. И вдруг его пальцы нащупали на полу нечто круглое и холодное. Металлическое колечко. Бильбо сунул находку в карман, так, на всякий случай. Откуда ему было знать, что это за колечко и какой от него может быть прок? Потом, когда устал ползти, уселся и долго сидел в темноте, подавленный случившимся и совершенно сбитый с толку. Ему виделось, будто он жарит у себя на кухне бекон с яичницей. Очень уж хотелось кушать, но просто сил нет, как хотелось. Но не кушать, ни даже перекусить было нечем, и Бильбо понял, что на сей раз дела обстоят и вправду худо. Он никак не мог решить, что же ему делать дальше. Никак не мог понять, что вообще происходит, и почему его бросили одного. А еще, почему его не схватили гоблины, и отчего так болит голова? Некоторое время спустя хоббит пошарил по карманам и нащупал трубку. Цела, и на том спасибо. Отыскался и кисет с табаком. Совсем хорошо. Но спичек в карманах не оказалось, и Бильбо вновь приуныл. Однако, размыслив здраво, он сказал сам себе, что переживать не стоит. Ведь на огонек спички, на аромат табачка могут пожаловать какие-нибудь гнусные твари, которые наверняка водятся в этом жутком подземелье. И тут рука хоббита нащупала рукоять меча. Того самого кинжала, который Бильбо позаимствовал в логове троллей. К счастью, гоблины не обыскивали пленников, а потому кинжал не отобрали. Хоббит обнажил клинок. Тот тускло замерцал. «Выходит, тоже непростой», — подумал Бильбо, — «тоже эльфийский. Раз он светится тускло, значит, поблизости гоблинов нет, но они не так уж далеко». Он слегка приободрился. Не каждый может похвастаться тем, что у него есть эльфийский клинок, выкованный в незапамятные времена в легендарном Гондолине. Вдобавок Бильбо успел заметить, что гоблины боятся таких клинков. «Куда дальше?» — бормотал хоббит себе под нос. «Назад? А какой смысл? Свернуть здесь некуда? Тогда вперед. Пошли, дружище!» С этими словами он встал и двинулся во мрак. Одну руку с мечом он выставил вперед, а другой держался за стену. Сердце его бешено колотилось. Есть такое присловие — попасть впросак. Так вот, Бильбо Торбинс как раз в него и попал. Впрочем, будь на его месте человек, человеку пришлось бы еще хуже. Ведь ростом хоббиты гораздо меньше нас с вами, и пускай их норы светлее и просторнее гоблиновых пещер, им не привыкать под землей, и дорогу они находят без труда, особенно когда голова ясная, когда крепко стоит.

вот тусклый свет кинжала выхватил из мрака боковые коридоры, и хоббит постарался побыстрее проскочить мимо них, а вдруг оттуда вылезут гоблины или еще более жуткие твари. Порой раздавался шелест крыльев. Это над головой Бильбо пролетали летучие мыши. Поначалу хоббит пугался, но мало-помалу пообвык и уже не обращал на них внимания. Он смертельно устал, но не смел остановиться и передохнуть, а потому брел все дальше и дальше, неведомо куда. Никогда в жизни ему не доводилось столько проходить за раз. И вдруг нога Бильбо угодила в ледяную воду. Ух! Хоббит выдернул ногу и замер в нерешительности. То ли это лужа, то ли подземная речка, а может, глубокое озеро. Меч едва светился. Бильбо затаил дыхание и прислушался. С невидимого свода пещеры падали в воду капли, других звуков не было. Выходит, не река, скорее уж озеро. По правде сказать, разница небольшая. Пловец Бильбо никудышный. Вдобавок ему живо представились гнусные скользкие твари с выпученными глазищами. Стоит только сунуться в воду, они тут же на тебя кинутся. Ходили слухи, что в горных подземельях обитают диковинные существа, чьи предки затаились во мраке невесть сколько лет назад, когда им опротивил солнечный свет. Отчасти эти слухи были справедливы. Даже в пещерах, обжитых гоблинами, встречались такие твари, о существовании которых не подозревали и сами гоблины. Вообще-то эти самые твари обитали в подземельях от начала времен. Гоблины всего-навсего бесцеремонно захватили их пещеры, а потом соединили проходами. На каменистом островке, посреди озера, широкого, глубокого и холоднющего, жил старый Голлум, маленький и скользкий, как рыба. Не знаю, кто он такой и откуда взялся. Просто Голлум, черный, как ночь, и только на изможденном лице светились большие глаза на выкате. У него была лодка, в которой он плавал по озеру, загребая вместо весел лапами. Он прекрасно видел в темноте и потому ловил рыбу не на удочку, а руками. Ловко выхватывал ее из воды своими длинными пальцами. Мясом он тоже не брезговал и охотно поедал гоблинов, которые иногда забредали к озеру. А на озеро это они наткнулись случайно, копая очередной ход. Но далеко от воды Голлум не отходил, чтобы не попасться. Гоблины же словно чуяли, что озеро таит в себе угрозу, и старались туда не ходить, если, конечно, не пошлет кого верховный гоблин, которому вдруг приспичит поесть свежей рыбки. Но в этом деле обычно его поджидало разочарование. Ни тебе рыбы, ни даже нерадивого добытчика, на котором можно было бы сорвать гнев. Голлум уже давно заметил Бильбо, углядел его своими глазами-плошками и долго гадал, что это за коротышка. Вроде не гном, да и на гоблина совсем не похож. В конце концов, он забрался в лодку и направил ее к берегу. Бильбо, между тем, сел и задумался. Вдруг из темноты донесся шепот. «Как нам повезло, моя прелесть! Вот и обед, вкусный обед, Голлум!» На последнем слове в горле у Голлума ужасно забулькало и заклокотало. Вот откуда взялось его прозвище. А сам себя он всегда именовал «Моя прелесть». Услыхав этот шепот и увидев во мраке огромные светящиеся глаза, хоббит едва не лишился чувств. «Ты кто?» — пропищал он, выставляя перед собой кинжал. «Пусть он сначала скажет, кто он такой, моя прелесть!» — прошипел Голлум. У него была такая манера. Разговаривая,

0: обращаться только к себе, словно никого другого и вовсе не существовало. Бильбо повезло, что Голлум был не слишком голоден. Как следует проголодавшись, тот сперва душил свою жертву, а уж потом начинал задавать вопросы. «Бильбо Торбинс, к вашим услугам. Я потерял гномов и мага, сбился с дороги, заблудился, не знаю, куда попал, да и знать не желаю. Мне бы только выбраться отсюда».
1: «А что это у него в руке, моя прелесть?» — полюбопытствовал Голлум, неодобрительно поглядывая на меч.
0: «Клинок из Гондолина», — ответил хоббит.
1: Голлум сделался ужасно вежливым. «Может, поболтаем с ним, моя прелесть? Может, он любит загадки и сыграет с нами?»
0: Дружелюбие Голлума было притворным. Он всего лишь тянул время, надеясь вызнать, давно ли Бильбо отбился от своих спутников и умеет ли драться мечом. А игра в загадки была единственным развлечением Голлума. Он играл в нее еще со своими друзьями. В те времена, когда были у него друзья, когда он еще не боялся света и жил не под землей. «Конечно, сыграет!» Бильбо тоже решил не торопить события. «Кто ее знает, эту тварь? Откажешься, а она обидится и накинется!» «Вы первый!» — прибавил он, ибо сходу на ум загадки не шли. Голлум прошипел.
1: «Из земли торчит лес, выше всех древес, поднялся до небес, а сам не растет. Что такое?»
0: «Ну, это легко», — сказал Бильбо. «Гора, конечно».
1: «Он говорит, легко, моя прелесть», — злобно прошипел Голлум. «Ладно, ладно, мы с ним договоримся». «Если прелесть спросит, а он не ответит, мы его съедим, моя прелесть. А если он спросит, и мы не ответим, тогда чего он хочет, моя прелесть? Тогда мы покажем ему выход».
0: «Идет», — согласился хоббит. Трудные загадки никак не вспоминались, а простые тут не годились, иначе не успеешь опомниться, как сожрут. 30 белых жеребят из красной норы едят, копытами стучат, а все съедят, стоят, молчат. Что такое? Вот что он загадал, ничего другого в голову не пришло. Загадка была старой, и Голлум без труда нашел ответ.
1: «Старье, старье!» — прошипел он. «Это зубы, моя прелесть, но у нас их только 6!» И загадал свою загадку. «Без голоса ревет, без крыльев летит, без зубов грызет, без языка говорит». «Сейчас, сейчас», — пробормотал Бильбо, — «что-то подобное он когда-то уже слышал». «А, ветер!» — хоббит так обрадовался, что сразу вспомнил загадку потруднее. «Вот тебе чудище подземное», — подумал он, — «на синем лике ока и на зеленом ока, и то, и это око, глядятся око в око, но это низко око, а то высоко око».

0: Голлум слишком долго прожил под землей, чтобы сходу найти ответ. Но Бильбо рано возликовал. В Голлуме пробудилась память о тех днях, немыслимо, безмерно давних днях, когда он жил со своей бабушкой в норе на берегу реки. «Шшш, моя прелесть, это солнце, гадкое солнце и цветы!» Воспоминания его разозлили, и неудивительно. Кому приятно вспоминать о том, как хорошо жилось раньше, о днях менее одиноких, менее темных и промозглых. Вдобавок Голлум почувствовал, что уже проголодался, и он решил загадку загадать по заковыристие. «Это неслышимо, это незримо, это нечуемо, неощутимо, это над звездами и под землей, и в каждом доме ко льдом пустой, в начале было, в конце придет, жизнь завершит и веселье убьет». К великой досаде Голлума Бильбо не замедлил с ответом. «Темнота», — сказал он, даже не почесав в затылке, и загадал сам. «Нету шкатулки, ни крышки, ни дна, а все же золотом полна». На взгляд Бильбо загадка была совсем простенькой, даром, что он ее слегка изменил. Но для Голлума она оказалась крепким орешком. Тот долго шипел и кряхтел, что-то шептал себе под нос, но не отвечал. Бильбо решил его поторопить. «Ну, если ваше шипение означает, что ответ — кипящая вода в котелке, то вы ошибаетесь». «Пусть он потерпит, моя прелесть, пусть потерпит». «Ладно», — согласился Бильбо и некоторое время ждал, а потом спросил. «Ну как, вы готовы?» Голлум неожиданно для себя вспомнил, как разорял птичьи гнезда, как потом усаживался на берегу и учил бабушку высасывать из скорлупы содержимое. «Яйца!» — воскликнул он. «Птичьи яйца!» Настала его очередь загадывать. «Не дышит, а живет, не хочет, а пьет, холоднее, чем лед, кольчуга на теле, а на самом деле что это?» Он тоже полагал свою загадку пустяковой, ибо ежедневно питался тем, о чем спрашивал. Но ничего потруднее он придумать не смог. Так озадачил его последний вопрос Бильбо. А бедный хоббит призадумался. Ведь для него вода и все, что с ней связано, было не то чтобы тайной и тайностью, но чем-то таким, с чем он мало был знаком. Вы, я полагаю, уже догадались, но вам-то легко соображать. Ваши мысли не мутит страх очутиться в брюхе злобной твари с глазами-плошками. Бильбо кашлянул раз другой, но и это не помогло. Немного подождав, Голлум довольно зашипел.
1: «А он вкусный, моя прелесть, точно, вкусный, сочный, и на зубках хрустит».
0: «Погодите!» — взмолился несчастный хоббит. «Так нечестно! Я вас вон сколько ждал!»
1: «Пусть поторопится, пусть поторопится!»
0: Голлум полез вон из лодки, но едва его лапы окунулись в озеро, как из воды выпрыгнула рыбка и упала на ногу Бильбо. «Ой!» — вырвалось у хоббита. «Холодная какая!» И тут до него дошло. «Рыба! Рыба!» — крикнул он. «Это рыба!» Голлум разочарованно вздохнул, но времени на переживания у него не было. Бильбо загадал свою загадку. «Без ног лежит на одной ноге, две ноги сидят рядом на трех, а четыре ноги кое-что получили». Хоббит в торопях не сообразил, что загадка не слишком подходящая. В другой раз Голлум, возможно, и задумался бы. А так он легко догадался, что без ног — это рыба. Дальше вообще было просто. Ответ гласил: «Рыба на маленьком столике. За столом сидит на табурете человек, а кошка рядом грызет косточки». Угадав, Голлум решил, видимо, что пришла пора загадать что-нибудь этакое, и прошипел:
1: «На свете есть, кто может съесть все, что на свете не наесть, все, что живет и что цветет, сгрызет железо, сталь сжует, пожрет и короля, и двор, и город, и вершины гор».
0: Бильбо погрузился в размышления, стал припоминать всех великанов и людоедов, о которых когда-либо слышал. Нет, ни в преданиях, ни в сказках ни о ком таком не упоминалось. Ответ был где-то поблизости, но никак не приходил. Хоббит очень испугался, а страх — плохой советчик. Голлум вновь выбрался из лодки и, шлепая по воде, направился к берегу. Бильбо с ужасом смотрел на него. Язык словно присох к небу. Хоббиту хотелось крикнуть: «Не спеши! Дай мне время!» Но все, что он сумел, — это прохрипеть: «Время! Время!» Бильбо спасла простая удача. Время и было правильным ответом. Голлум рассердился настолько, что не стал возвращаться в лодку. Он уселся на берегу неподалеку от хоббита. Соседство было не из самых приятных. Бильбо бросила в дрожь:
1: «Пусть он спросит нас, моя прелесть. Да, пусть спросит. Последний раз. Да, да».
0: Пока рядом сидела эта жуткая тварь, которая мало того, что приставала с вопросами, так еще пихалась и щипалась, в голову ничего не приходило и не могло прийти. Бильбо чесал в затылке, потирал подбородок, но все было бесполезно.
1: «Пусть он спросит нас, пусть спросит», — настаивал Голлум.
0: Бильбо одной рукой стиснул свой меч, а другую сунул в карман. И вдруг нащупал кольцо, которое нашел в пещере и о котором совсем забыл. «Что это у меня в кармане?» — подумал он вслух. Голлум решил, что это загадка, и ужасно возмутился.
1: «Нечестно! Нечестно!» — зашипел он. «Так нечестно, моя прелесть! Откуда нам знать, что там у него в карманах?»
0: Однако Бильбо решил не отступать. Все равно другой загадки у него не было. «Так что у меня в кармане?» — повторил он.
1: «Ш-ш-ш!» — отозвался Голлум. «Пусть он даст нам три попытки, моя прелесть! Три попытки!»
0: «Ладно», — согласился хоббит.
1: «У него там руки», — сказал Голлум.
0: «А вот и нет», — возразил Бильбо, который на свое счастье успел вынуть руку из кармана. «Давайте дальше». Голлум явно забеспокоился. Он стал припоминать все, что хранил в своих карманах. Рыбьи косточки, зубы гоблинов, ракушки, крыло летучей мыши, острый камень, точить клыки и прочую дрянь. Потом попытался вспомнить, что находил в карманах у других.
1: «Нож», — сказал он наконец.
0: «Неправильно», — ответил Бильбо. «Вообще-то он всегда носил с собой ножик, но совсем недавно потерял его. Последняя попытка!» Голлум словно лишился ума. Он шипел и плевался, раскачивался вперед-назад, стучал лапами по камням, вертелся, дергался, корчился, но никак не решался дать ответ. «Ну, я жду!» Бильбо постарался, чтобы его голос прозвучал строго и уверенно, хотя сам вовсе не был уверен в благополучном для себя исходе игры. Время вышло.
1: «Веревка или вообще ничего?» — взвизгнул Голлум.
0: По правде сказать, это было нечестно. Два ответа вместо одного.
1: «Ни то, ни другое!» —
0: с облегчением воскликнул Бильбо. Тут же вскочил, прижался спиной к стене пещеры и выставил перед собой меч. Хоббит знал, что игра в загадки существует с незапамятных времен, что ее правила соблюдают даже отъявленные злодеи. Но доверять этой кровожадной твари нет уж, увольте, как накинется со злости, с нее станется. Но Голлум не спешил нападать. Быть может, его отпугивал меч в руке Бильбо. Он продолжал сидеть, раскачиваясь и шипя себе что-то под нос.
1: «Так что?» — не выдержал Бильбо. «Я победил, верно?»
0: «Ну и что из того, что последний вопрос был не по правилам?» — подумалось ему.
1: «Вы обещали показать мне дорогу наружу».
2: «Разве мы обещали, моя прелесть?» «Да, мы обещали отвезти этого Торбинса к воротам, но пусть он сначала скажет, что у него в кармане. Там ведь что-то есть, правда? Гум-гум».
1: «Обойдетесь», — заявил Бильбо. «Сами обещали, никто вас за язык не тянул. Давайте, ведите».
2: «Сердится. Он сердится, моя прелесть», — прошипел Голлум. «Какой нетерпеливый. Ему придется подождать. Нам надо взять одну штучку, без нее мы никуда».
1: «Валяйте», — сказал Бильбо, — «только поторопитесь».
0: Он решил, что Голлум просто ищет отговорку, чтобы уйти и не вернуться. И в самом деле, какая еще штучка может быть у этого уродца? Но хоббит ошибался. Голлум ничуть не собирался уйти насовсем. Он рассердился и проголодался, и у него возник коварный план. Островок, о котором Бильбо ничего не знал, находился посреди озера. На этом островке, среди прочего барахла, Голлум хранил красивую, очень красивую вещицу — золотое колечко.
2: «Наш подарочек на день рождения», — прошептал Голлум себе под нос. «Вот что нам нужно. Да, вот что нам нужно».
0: Это кольцо обладало чудесным свойством. Наденешь его на палец и становишься невидимым. И заметить тебя можно только при солнечном свете, да и то увидят всего лишь зыбкую тень.
2: «Наш подарочек на день рождения», — любил повторять Голлум. «Его нам подарили, моя прелесть».
0: Но кто знает, как именно попало к нему это кольцо? Наверное, даже властелин колец, а когда-то таких колец было много, и у них у всех был один хозяин. Так вот, даже властелин колец и тот не смог бы сказать. Голлум сначала носил его на пальце, потом в сумке на поясе, а когда сумка натерла ему кожу, стал хранить колечко под камнем на островке.
3: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Кольцо манило к себе. Оно имело над Голлумом странную власть. Ему постоянно хотелось любоваться тонким металлическим ободком. Хотелось его надеть. Порой он не выдерживал и поддавался соблазну. После долгой разлуки или когда бывал очень голоден, а на рыбу уже смотреть не мог, тогда он надевал кольцо и отправлялся бродить по подземным коридорам, выискивая одиноких гоблинов. С кольцом он отваживался проникать даже в те пещеры, где горели ненавистные факелы, ибо чувствовал себя в безопасности, в полной безопасности. Никто не видел Голлума. Словно ниоткуда возникали вдруг крепкие пальцы, хватавшие за горло очередную жертву. Лишь несколько часов назад Голлум поймал гоблиненка. Как же тот верещал! Пару косточек Голлум отложил, поглодать в свое удовольствие, но сейчас ему захотелось свежатинки. «Вот именно!» — бурчал он, направляясь к лодке. «Он нас не увидит, моя прелесть! Он нас не увидит, и меч ему не поможет, Голлум!» Он забрался в лодку и исчез во мраке. Бильбо облегченно вздохнул. «Ну, наконец-то! Теперь надо прикинуть, как все-таки отсюда выбраться!» И тут раздался пронзительный вопль. Бильбо даже подскочил от неожиданности. Голлум вопил, как будто его резали. Выл и страшно ругался. «Где оно?» — услыхал Бильбо. «Но где?»

0: «Лезть!»
1: Хоббит не видел, как Голлум лихорадочно мечется по островку, обшаривая каждую его пять. «Что случилось?» — крикнул Бильбо. «Что у вас пропало?»
0: «Он еще спрашивает!» — взъярился Голлум. «Ему-то какое дело, Голлум? Исчезла моя прелесть! Исчезла! Исчезла!»
2: «Я тоже хочу исчезнуть!» — заявил Бильбо. «Вы обещали меня вывести, если я выиграю. Так что давайте-ка возвращайтесь, потом найдете свою пропажу».
1: Голлум вопил столь жалобно, что его впору было пожалеть, но Бильбо жалости не испытывал. К тому же ему не терпелось выйти на свет. «Возвращайтесь! Вы проиграли!»
0: «Нет, моя прелесть, не сейчас. Надо его поискать, оно потерялось, Голлум».
2: «Вот, значит, чего стоит ваше обещание», — сказал Бильбо. «Вы же не отгадали мою последнюю загадку».
0: «Не отгадал», — согласился Голлум. «Не отгадал», — повторил он.
1: И вдруг зашипел.
0: «А что это у него в кармане? Пусть скажет. Нет, пусть сперва скажет».
1: Скрывать правду не было ни малейшего повода. Однако Бильбо тоже рассердился. В конце концов, он выиграл или нет? Конечно, выиграл. И совершенно честно, по всем правилам. «Теперь-то вам какая разница?»
0: «Это был нечестный вопрос», — взвыл Голлум. «Нечестная загадка, моя прелесть!»
2: «Как посмотреть?» — отозвался Бильбо. «Между прочим, я первый спросил, что вы потеряли?»
0: «В кармане, в кармане! Что у него в кармане?»
1: Снова зашипел Голлум. Шипение становилось все громче. Голлум уже нашел разгадку, ведь столько лет он лелеял свое кольцо. Подозрение быстро перерастало в уверенность. Голлумам и глаза плошки светились ярче и ярче. «Что вы потеряли?» — стоял на своем Бильбо. «Скажите, и я вам отвечу!» Глаза Голлума стали зелеными. Два зеленых огонька быстро приближались. Голлум поспешно греб к берегу. Его обуяла такая злоба, что он и думать забыл о каком-то там мече. Бильбо понятия не имел, чем он ухитрился разгневать Голлума, зато вовремя сообразил, что еще немного, и Голлум его прикончит. Хоббит опрометью кинулся назад по проходу, которым спустился к озеру, выставив правую руку, чтобы не налететь в темноте на какое-нибудь препятствие. «Что у него в кармане?» — прошипел Голлум с плеском, выпрыгнув из лодки. «А в самом деле, интересно, что?» — спросил себя хоббит и сунул левую руку в карман. Кольцо само наделось ему на палец. Шипение за спиной становилось все громче. Обернувшись, Бильбо увидел невдалеке зеленые глаза Голлума. В ужасе он припустил быстрее прежнего, но споткнулся обо что-то и упал, придавив своим телом меч. Голлум мгновенно очутился рядом. Но прежде чем Бильбо успел высвободить меч или просто вздохнуть, Голлум пронесся мимо, осыпая господина Торбинса отборными ругательствами. Что все это значит? Ведь Голлум с его-то глазищами прекрасно видит в темноте. Почему же он не заметил хоббита? Бильбо поднялся, скривившись от боли, вынул из ножен тускло мерцающий меч и, крадучись, двинулся дальше. Ничего другого все равно не оставалось. Не возвращаться же обратно к озеру. Может, Голлум, сам того не подозревая, укажет ему путь на волю?
0: «Чтоб ему пусто было», — шипел Голлум. «Чтоб ему пусто было, этому Торбинсу удрал, удрал. А что у него было в кармане? О, мы догадались, моя прелесть, мы догадались. все он нашел его,

0: Бильбо навострил уши. Наконец-то он начал что-то понимать. Хоббит прибавил шагу, стараясь не отставать от Голлума, который резво трусил по каменной норе. Стены слабо светились, и было видно, как Голлум крутит головой. «Наш подарочек на день рождения! Как же мы его потеряли, моя прелесть! Да вот как потеряли! Когда тащили этого сосунка, этого визгунишку, вот как! Пропала моя прелесть! Соскользнула и пропала! Оно пропало, Голлум!» Вдруг Голлум уселся и заплакал. В горле у него омерзительно свистело и булькало. Бильбо замер, прижавшись спиной к стене. Неожиданно Голлум перестал плакать и заговорил, точнее, заспорил сам с собой.
1: «Вернуться? А зачем? Его там нет. Мы знаем, Голлум, искать бесполезно. Оно в кармане у этого Торбинса, этого гнусного воришки. Он нашел его. Мы догадались, моя прелесть. Мы догадались. Но где он, Торбинс? Нужно найти, моя прелесть. Ведь он не знает, что это такое, и он не мог далеко уйти. Он заблудился, гадкий вор. Он говорил, что не знает дороги, да, говорил. А если он нам врал? Он такой, Торбинс, ведь не сказал, что у него в кармане, хотя мы спрашивали. Сюда вошел, значит, и отсюда выберется. Он идет к задней двери. Точно к задней двери, Голлум. А там его схватят гоблины. Его поймают, моя прелесть. Если наш подарочек у него, моя прелесть, он достанется гоблинам. Они поймут, что это такое. Мы больше не будем в безопасности. Никогда не будем, Голлум. Гоблин наденет наш подарочек и исчезнет. Никто не увидит гоблина. Даже наши глазки не увидят. А он будет шастать по коридорам и поймает нас. «Да, Голлум, Голлум, хватит болтать, моя прелесть, надо торопиться, мы должны опередить Торбинса, пошли уже близко». Голлум рывком поднялся и большими шагами двинулся по проходу. Бильбо устремился следом. Больше всего он боялся снова споткнуться и упасть. Голлум наверняка услышит и прибежит. Голова хоббита от изумления шла кругом. Выходит, колечко-то волшебное, и тот, кто его наденет, становится невидимым. Вот почему Голлум промчался мимо. В древних преданиях говорилось о таких кольцах, но одно дело предание, и совсем другое, когда все происходит не с кем-нибудь, а с тобой. Так они и шли. Голлум, бронясь, шлепал впереди, а Бильбо бесшумно, как истый хоббит, крался за ним по пятам. Вскоре очутились в том месте, где от основного хода отходили боковые. Голлум принялся их пересчитывать.
0: «Один слева, да, один справа, два справа, да, да, два слева, Голлум».
1: Так продолжалось довольно долго. Голлум шагал медленнее. Он начал тихонько поскуливать от страха, ведь в любой миг могли появиться гоблины, а он был без кольца. Наконец, перед небольшим отверстием по левую руку Голлум замер.
0: «Семь справа, шесть
1: слева, да!» — прошипел он. «Вот он, вот путь к задней двери, моя прелесть, вот проход!» Он заглянул в отверстие и отпрянул. «Нет, моя прелесть, мы туда не полезем, там гоблины, мы знаем, что они там. Что же нам делать, гнусный, гнусный Торбинс? Подождем здесь, моя прелесть, подождем и посмотрим». Бильбо впал в отчаяние. Голлум привел его к проходу, но толку от этого было чуть. Лиходей, скорчившись в три погибели, уселся перед проходом. Глаза его холодно светились, голова поворачивалась из стороны в сторону. Бильбо сделал шаг от стены. Голлум мгновенно насторожился, принюхался. Его глаза замерцали зеленым. Он тихо и грозно зашипел. Хоббита он видеть не мог, но зрение ему и не требовалось. Он полагался на обоняние и слух, обостренные долгим пребыванием во мраке. Голлум, едва ли не распластавшись, припал к полу, напрягся, как тетива, морда вытянулась, нос почти вжался в камень. Этакая черная тень, лишь глаза светятся. Бильбо понял, сейчас бросится. Хоббит затаил дыхание и замер в неподвижности. Как же быть? Надо бежать, покуда еще есть силы. Наверное, придется сражаться. Придется пронзить эту мерзкую тварь мечом, выколоть ей глаза, убить. Ведь Голлум хочет его съесть. Ну и что из того? Битва все равно не будет честной. Бильбо не видим, и потом у Голлума нет меча. И вообще, Голлум такой несчастный, хоть и злобный, такой жалкий и одинокий. Бильбо внезапно понял, каково это — жить в беспросветном мраке, без надежды на лучшую долю. Кругом камень и тьма, промозглая сырость. Тут не только зашипишь, тут взвоешь. Это сочувствие было сродни озарению. Хоббит вздрогнул. А затем, словно сочувствие придало ему решимости и сил, прыгнул. Для человека такой прыжок, конечно, не ахти какой, но ведь прыгал не человек, а хоббит, да еще прыгал во тьме. Взмыв вверх на добрых 3 фута, Бильбо пролетел над Голлумом, лишь чудом не врезавшись головой в низкий карниз. Если бы он это знал... Голлум перевернулся на спину и выставил вверх все 4 лапы, но слишком поздно. Лапы схватили пустоту, а Бильбо, приземлившись на ноги за спиной Голлума, бросился бежать. Голлум пустился следом, но мало-помалу начал отставать. Донесся леденящий кровь вопль, полный ненависти и отчаяния. Голлума перехитрили. Он не смел преследовать хоббита, а потому упустил и добычу, которую уже считал своей, и ту единственную вещь, о которой по-настоящему заботился. От его вопля сердце Бильбо ушло в пятки, но хоббит не остановился и даже не обернулся, а в спину ему неслось.

вскоре крики смолкли. Тишина пугала. Должно быть, гоблины где-то здесь, рядом, раз Голлум не полез в проход. Они наверняка услышали его вопли, — подумалось Бильбо. «Гляди в оба, Торбинс, не то снова угодишь в беду». Низкий, прорубленный в скале ход вел прямо. Пол был ровный, лишь иногда под ноги попадались зазубренные осколки. «Низковато для гоблинов», — подумалось хоббиту. Он не знал, что гоблины, даже крупные горные орки, передвигаются по узким ходам на четвереньках и очень-очень быстро. Сперва проход вел вниз, потом выровнялся, стал полого подниматься и вдруг круто устремился вверх. Бильбо замедлил шаг. Поворот, короткий спуск, и впереди что-то блеснуло. Это был не костер, нет, это был самый настоящий солнечный свет. Тогда хоббит побежал. Его подгоняло нетерпение. Ноги мелькали так, словно двигались сами по себе. Он обогнул выступ и выскочил на открытое пространство. После долгого пребывания во мраке свет показался ему ослепительно ярким. На деле же сквозь щель в дверном проеме огромную каменную дверь оставили приоткрытой, и проникал один единственный солнечный лучик. Бильбо заморгал и тут увидел гоблинов. В полном вооружении, с обнаженными мечами, они сидели у самой двери, перекрывая все подступы. Это были часовые, и на посту они не дремали. Стражники заметили хоббита первыми, то ли случайно, то ли намеренно, как бы испытывая своего нового владельца. Кольцо соскользнуло с пальца Бильбо, и гоблины, радостно возопив, кинулись к хоббиту. Ужас! Это был как бы отголосок страданий Голлума, охватил Бильбо. Даже не вспомнив о мече, он сунул сразу обе руки в оба кармана. Кольцо оказалось в левом, оно само наделось на палец. Пораженные гоблины замерли. Хоббит бесследно исчез, будто растворился в воздухе. Оправившись от потрясения, они завопили вдвое громче прежнего, но уже не столь радостно. «Где он?» — кричал один. «Удрал обратно», — отвечал другой. «Туда!» — звал третий. «Нет, сюда!» — не соглашались остальные. «Глаз двери не спускать!» — прорычал начальник караула. Он свистнул. Забряцали доспехи, зазвенели мечи. Гоблины с бранью забегали по площадке перед дверью, натыкаясь друг на дружку и свирепея все больше. Словом, суматоха поднялась невообразимая, стоял ужасный гам. Бильбо перепугался до смерти, но все же у него хватило ума спрятаться за большой бочкой с питьевой водой. Из этой бочки часовые утоляли жажду. А не спохватись он и не затаись, его наверняка поймали бы, если бы прежде того не затоптали. «Я должен добраться до двери», — твердил он себе. «Я должен до нее добраться». Собравшись с духом, хоббит выскочил из-за бочки. Все это сильно напоминало игру в жмурки. Бедному маленькому хоббиту приходилось уворачиваться то так, то эдак. Один раз он все же не успел увильнуть, и его сбил с ног здоровенный гоблин, который, впрочем, не понял, обо что споткнулся. Бильбо на четвереньках проскользнул между широко расставленными ногами начальника караула и бросился к двери. Ее уже почти совсем закрыли, осталась лишь узенькая щелка. Бильбо навалился на дверь всем телом, но та не поддавалась.
Тогда хоббит попробовал протиснуться, лез и застрял. Положение было хуже не придумаешь. Его заклинило меж дверью и косяком. Продвинуться дальше не давали пуговицы. Снаружи светило солнце, выглянувшее из-за облачка. От двери вела лесенка, сбегавшая в узкий распадок меж высокими горами. Там было так хорошо и привольно, а он никак не мог протиснуться. Вдруг кто-то из гоблинов закричал: «Глядите, у двери тень наружу лезет!» Сердце Бильбо ушло в пятки. Он рванулся изо всех сил, пуговицы разлетелись в разные стороны, жилет и рубаха порвались. Хоббит вывалился наружу и в мгновение ока слетел по ступеням, а озадаченным гоблинам осталось только собирать чудесные медные пуговки. Конечно, они скоро опомнились и с воплями кинулись в погоню, но солнце охладило их пыл. У них начали подгибаться колени, головы закружились, поэтому они и не заметили Бильбо, который по-прежнему, не снимая кольца, перебегал от дерева к дереву, стараясь не попадать на свет. Потом гоблины, ворча и ругаясь, отправились во свояси несолоно хлебавший. Бильбо сбежал. Глава 6. Из огня да в полыми. От гоблинов Бильбо сбежал. Но чему тут особенно радоваться? Ведь он остался в одиночестве, без плаща и без пони, без спутников и без еды. Хоббит шел наугад, куда глаза глядят, брел да брел по тропинке, пока солнце не стало опускаться за горы. Да, да, за горы и на тропу не легли длинные тени. Впереди виднелись предгорья, полого спадавшие к лесистой равнине, а страшные хребты, похоже, остались за спиной. «Вот это да!» — не веря своим глазам, воскликнул Бильбо. «Выходит, я перевалил через горы. Здорово! Еще бы Гэндальфа с гномами отыскать, было бы совсем прекрасно. Они-то, интересно, удрали от гоблинов или нет?» Хоббит выбрался из неглубокого распадка и двинулся дальше, размышляя, как ему быть. Его одолевали сомнения и мрачные мысли. Может быть, надо вернуться в это жуткое подземелье и поискать там остальных, ведь у него теперь есть чудесное кольцо. В конце концов, Бильбо уговорил себя, что надо вернуться. Разве можно бросать товарищей в беде? Собственная решимость сильно напугала хоббита, и тут он услышал голоса. Бильбо замер. Нет, кажется, не гоблины. Он, крадучись, двинулся дальше. Слева от тропинки возвышалась скала, справа же был склон, у подножия которого среди деревьев и кустов укрывались овраги. Голоса доносились как раз оттуда. Бильбо подобрался поближе и вдруг заметил меж двух валунов чью-то голову в алом капюшоне. То был Балин, которого отправили нести дозор. Хоббит чуть было не пустился в пляс от радости, однако осторожность взяла верх. Мало ли, на что можно наткнуться в здешних негостеприимных местах, где опасность подстерегает на каждом шагу. Вдобавок ему захотелось подшутить над гномами. Кольцо по-прежнему было у него на пальце, и Балин, глядевший прямо на хоббита, явно его не видел. «Ну, милые мои, сейчас я вас удивлю», — подумал господин Торбинс, ползком пробравшись под деревья. Спутники хоббита между тем вспоминали ужасы подземелья и прикидывали, как быть дальше. Гэндальф спорил с гномами, твердил, что нельзя отсюда уходить без господина Торбинса. Нужно хотя бы узнать, жив он или нет, а если жив и попал в лапы гоблинов, то попытаться освободить.
«Он мой друг», — говорил маг, — «надежный, верный друг. Я не могу бросить его на произвол судьбы, и вам этого тоже не позволю». В ответ у мага поинтересовались, где он выкопал этого беспомощного толстяка, от которого одни неприятности. Неужели нельзя было найти кого-нибудь потолковее? «С ним хлопот не оберешься», — проворчал кто-то из гномов. «Лично я не собираюсь возвращаться в подземелье из-за какого-то хоббита. По мне, так пропади он пропотом». «Он мой друг», — сурово повторил Гэндальф. «А бестолковых друзей у меня не бывает. В общем, или вы поможете мне найти его, или мы с вами расстанемся». «Прямо здесь, но имейте в виду, если он жив и мы найдем его, вы потом долго будете меня благодарить. Дори, почему ты бросил хоббита?» «А ты бы не бросил?» — огрызнулся Дори. «Тебя-то, небось, за ноги не хватали, в спину не пихали, тут уж не до хоббита. Ладно, ладно, а почему ты за ним не вернулся?» «Нет, вы только послушайте! Темнота хоть глаз выколи, гоблины со всех сторон вопят, кусаются, только успевай уворачиваться! Вы с Торином размахиваете мечами! Ты же мне чуть голову не снес своим гламдрингом! А потом что-то вспыхнуло, гоблины разбежались, и тут ты как закричишь: «Все за мной!» Ну, мы и ринулись! Я думал, этот твой хоббит тоже за нами!» «Сам знаешь, пересчитывать да оглядываться было некогда». «Нет уж, Гэндальф, навязал ты нам подарочек, нечего сказать. Где его теперь искать, твоего добытчика?» «А я вот он!» — воскликнул Бильбо, снимая кольцо. От неожиданности гномы подскочили, вы бы только видели, а затем разразились восторженными криками. Гэндальф изумился не меньше гномов, а обрадовался, пожалуй, даже сильнее их. Но вместо того, чтобы ликовать вместе с ними, маг подозвал к себе Балина и высказал тому все, что думал по поводу дозорного, который уснул на посту. После этого случая гномы и вправду стали уважать Бильбо. До тех пор они, несмотря на доводы Гэндальфа, сомневались в достоинствах хоббита, но отныне сомнениям был положен конец.

0: Гномы не скрывали своего изумления. Дольше всех удивлялся дозорный Балин, и в один голос славили ловкость Бильбо. Господин Торбинс едва не лопнул от гордости. О кольце он, естественно, не упомянул, иначе ведь выходило, что ему просто повезло. Объясняя, как он сумел пробраться мимо дозорного, Бильбо скромно заявил: «Мы, хоббиты, таковские, прошмыгнем, и не заметишь». «В первый раз со мной такое», — сокрушался Балин, — «а я-то всегда считал, что мимо меня и мышка не проскочит». «Да, хороший урок ты мне преподал», — он склонил голову, — «твой покорный слуга».
1: «Не переживай», — утешил его хоббит, — «со всяким может случиться».
0: Его начали выспрашивать, что да как. Он уселся и приступил к рассказу с того мгновения, как потерялся. Правда, о кольце не обмолвился ни словом. Хоббита слушали, затаив дыхание. Когда он стал описывать Голлума, гномы дружно вздрогнули от отвращения. «Ну вот, я ничего не мог придумать, а он сидел рядом и противно шипел. И тут я говорю, что у меня в кармане? Он не смог отгадать с трех раз. Я попросил его вывести меня наружу, как было уговорено. Но у этой мерзкой твари на уме было другое. Я побежал от него, упал, а он проскочил мимо и помчался дальше. Я слышал, как он разговаривает сам с собой. Он почему-то считал, будто я знаю, где выход. В общем, вывел он меня к проходу и сел перед ним, перегородив дорогу. Пришлось перепрыгнуть». «А у ворот стражи не было?» — спросили гномы. «Как так? Не было? Да там их ужас, сколько этих гоблинов! Но я сумел изловчиться и протиснулся наружу. Вот только пуговицы растерял». Бильбо со вздохом поглядел на свою куртку. Он рассказывал о своих подвигах, о состязании с Голлумом, об обманутых стражах, о том, как прорывался наружу с таким видом, словно это было сущей ерундой. Гномы слушали его, раскрыв рты.
2: «Что я вам говорил?» — рассмеялся Гэндальф. «Господин Торбинс вовсе не прост».
0: Он искоса поглядел на хоббита из-под кустистых бровей. Под проницательным взглядом мага Бильбо стало неуютно. Похоже, Гэндальф догадывался, что господин Торбинс кое о чем предпочел умолчать. Ответив на все вопросы, хоббит стал расспрашивать сам. Особенно ему хотелось знать, откуда в пещере взялся Гэндальф и где они теперь находятся. Маг уже успел поведать обо всем гномам и повторять не собирался, но все же он утолил любопытство Бильбо. Оказывается, они с Элрондом знали, что в мглистых горах обитают злые гоблины. Поэтому с самого начала было решено, что идти надо окольной тропой. Поблизости от другой, более широкой и прямой, находился главный вход в пещеры гоблинов, и эти лиходеи частенько устраивали там засады. Но даже Элронду не было известно, что гоблины устроили ловушку и на второй тропе. «Надо позвать какого-нибудь великана, чтобы завалил эти ворота», — сказал Гэндальф, — «а то скоро через горы вообще не перейдешь». Едва Бильбо завопил, маг сразу понял, что произошло. Сразив молнией кинувшихся на него гоблинов, он сквозь почти уже сомкнувшуюся трещину проскользнул в подземелье и никем не замеченный добрался до тронного зала. Пока верховный гоблин допрашивал пленных, Гэндальф готовил заклинание. «Не все так просто», — пояснил маг. «Главное — точный расчет». Заклинание удалось на славу, и в том нет ничего удивительного. Как тут не вспомнить чудесные фейерверки, которые Гэндальф устраивал для старого тука? Остальное вам уже известно. Попутно выяснилось, что маг давно знал о задней двери, тех самых нижних воротах, где Бильбо лишился.

0: Все-таки ловко мы выкрутились. Гномы дружно закивали. Да, им и вправду повезло. Убили верховного гоблина и удрали безнаказанными. Синяки и шишки не в счет, можно и посмеяться. Впрочем, Гэндальф быстро стал серьезным. Передохнули? Пора и в путь. Уже вечер, а ночью за нами отрядят погоню. У них острый нюх, они учуют наш след. До темноты нужно уйти как можно дальше. Одно радует. Если погода не испортится, ночь будет лунной. Не то чтобы луна помешает нашим врагам, зато мы сможем хоть что-нибудь разглядеть. Маг посмотрел на хоббита и прочел в глазах Бильбо незаданный вопрос. «Ты прав, мой милый. Сегодня четверг, а напали на нас в ночь с понедельника на вторник. Мы преодолели под землей десятки миль, пробрались сквозь горы и очутились по другую их сторону. Только вот получилось так, что забрали мы слишком далеко к северу. Дорога поверху вывела бы к другим, менее опасным местам. Вдобавок, нам предстоит долгий спуск, поэтому не будем терять времени. Пошли!»
1: «Есть хочу!» — простонал Бильбо. Он вдруг понял, что не ел с позапрошлого вечера. «Только представьте, каково это хоббиту! В животе пусто, ноги заплетаются!»
0: «Увы!» — откликнулся Гэндальф. «Придется потерпеть. А ежели очень хочешь, вернись и попроси гоблинов. Может, они тебя накормят». «Благодарю покорно!» — мрачно произнес Бильбо. «Я уж потерплю». «Вот и хорошо. Ну что, затянем пояса да в путь, иначе завтракать будут нами. По мне так лучше быть голодным, чем оказаться в брюхе у гоблина».
1: Тронулись в путь. Бильбо крутил головой, высматривая, чем бы заморить червячка, но ничего съедобного не попадалось. Ежевика только зацветала, орехов не было и в помине. Хоббит пожевал щавеля, попил из горного ручейка, на берегу которого нашел три ягодки полуники. После всего этого есть захотелось еще сильнее. Выбравшись из распадка, в котором росли деревья, попадались пятна изглоданной кроликами травы, цвели тимьяны шалфей, майоран и желтые рододендроны, они очутились на каменистой осыпи. Едва начали спускаться, как из-под ног покатились маленькие камешки. Затем пришли в движение камни покрупнее, и, наконец, поднимая клубы пыли, вниз с грохотом устремились громадные валуны. Устоять было невозможно, путники покатились под гору, а мимо то и дело проносились чудовищной величины каменья. Выручили деревья. У подножия склона раскинулся бор, стоявший этаким стражем темных лесов, покрывавших равнину за горами. Кто зацепился за ствол, кто повис на ветвях, а кто, как маленький хоббит, попросту спрятался за деревом. Вскоре опасность миновала. Камнепад прекратился, грохот стих, лишь погромыхивали в отдалении последние из скатившихся валунов, прокладывая себе дорогу сквозь заросли папоротника.
0: «Все хорошо, что хорошо кончается», — сказал Гэндальф. Гномы мрачно глядели на мага, потирая ушибленные места. «Надеюсь, гоблины одними синяками тут не отделаются».
2: «Да уж», — проворчал Бумбур, — «зато с них станется скатить оставшиеся камни нам на головы. Вздор! Мы не собираемся сидеть здесь до утра. Нужно торопиться. Смотрите!»
1: Солнце давно скрылось за хребтом. Тени стали гуще, зато внизу, в долине, смутно различимые среди деревьев, приветливо теплились огоньки. Путники постарались прибавить шагу. Через бор вела тропа, полога и неуклонно спускавшаяся к югу. Порой приходилось продираться сквозь

0: сквозь заросли, в которых хоббит утопал с головой. Мрак густел, тишина пугала. Не было слышно даже шарканья ног. Путники шли по ковру из сосновых иголок. Вечер выдался настолько безветренным, что лес недвижно застыл. Не шелохнулась ни одна ветка. «Нам еще далеко?» — спросил Бильбо. Стало темно. Он лишь изредка различал мелькавшую впереди белую бороду Торина. И так тихо, что дыхание гномов казалось раскатами грома. Руки в синяках, ноги болят, и есть очень хочется. «Почти пришли», — отозвался Гэндальф. Мнилось, что они идут уже целую вечность. И тут тропинка вывела на окруженную деревьями поляну, на которой стояла луна. В поляне этой вроде не было ничего страшного, но гномам и хоббиту почему-то стало не по себе. Внезапно из-за холма донесся вой, долгий и прерывистый. В ответ прозвучал другой, справа, гораздо ближе к путникам, слева тоже кто-то завыл. Это были волки, сбивавшиеся в стаю. Поблизости от норы, в которой жил господин Торбинс, никаких волков не водилось. Однако, как воют волки, он знал по сказкам и преданиям. И двоюродный брат Бильбо из семейства туков, в свое время он много путешествовал, часто выл по волчьи, чтобы попугать господина Торбинса. Но тогда все было понарошку, а теперь опасность была самая что ни на есть настоящая, и Бильбо перепугался до смерти. Полез было за кольцом, но тут же сообразил, что кольцо не спасет даже от обыкновенных волков, а уж тем более от здешних, живущих на границе глухоманья, бок о бок с мерзкими гоблинами. Ведь нюх у волков настолько острый, что им вовсе не обязательно видеть жертву, чтобы схватить ее. «Что нам делать? Что нам делать?» — запричитал Бильбо. «Это же надо сбежать от гоблинов, да волку впасть!» Эти его слова со временем стали поговоркой. Правда, сегодня о том, кто избежал одной неприятности, но угодил в другую, мы говорим, попал из огня в полымя. «Наверх! Быстро!» — крикнул Гэндальф. Все бросились к деревьям, высматривая, на какое легче забраться. На их счастье, подходящих деревьев оказалось несколько. Путники постарались залезть повыше, чтобы чувствовать себя в безопасности. «Вас наверняка позабавил бы, разумеется, с безопасного расстояния, вид рассевшихся по веткам бородатых гномов. Они походили на впавших в детство старичков». Фили и Кили оседлали макушку высокой, похожей на рождественскую елку, лиственницы. Дори, Нори, Ори, Оин и Глоин устроились поудобнее. На большой сосне, ветви которой торчали во все стороны, на равном расстоянии друг от друга, точно спицы в колесе. Бифур, Бофур, Бомбур и Торин расселись на соседнем дереве. Балин и Двалин вскарабкались на высокую тонкую пифту с редкими ветвями и попытались разместиться поближе к макушке. Гэндальф влез на стоявшую на краю поляны сосну, столь высокую, что гномам на нее было не взобраться. Он спрятался среди ветвей. Его глаза, когда он высовывал голову, мерцали в лунном свете. А что же Бильбо? Хоббит носился от дерева к дереву, точно кролик, за которым гонятся собаки. Он так и не сумел найти ветки, до которой смог бы дотянуться.
1: «Снова ты бросил добытчика», — сказал Нори, поглядев вниз.
0: «Потаскал бы его с мое, не говорил бы», — огрызнулся Дори. «Под землей я, в лесу я. Сколько можно? Я что, в носильщики нанимался?» «Если мы ничего не сделаем, его съедят», — вмешался Торин. Волчий вой становился все громче. «Дори, помоги господину Торбинсу подняться. Давай пошевеливайся». Дори, конечно, любил поворчать, однако и без приказа ни за что бы не бросил бы товарища в беде. Он спустился до нижней ветки и протянул Бильбо руку. Но бедный хоббит, как ни старался, не мог дотянуться до пальцев Дори. Тогда гном спрыгнул на земь и велел Бильбо забраться ему на плечи. В этот миг на поляну ворвались волки. Их было великое множество, и все с горящими глазами. Дори не бросил Бильбо. Гном подождал, пока хоббит переберется с его плеч на ветку, а потом подпрыгнул и повис на ней сам. Успели как нельзя вовремя. Один из волков прыгнул, клацнул зубами и сорвал с Дори плащ. Вскоре под деревом собралась целая стая. Сидели, оскалив зубы и свесив на бок языки. Но даже дикие варги, так именуют злобных волков, обитающих на границе глухоманья, не умеют лазать по деревьям. На какое-то время путники оказались в безопасности. К счастью, ночь выдалась теплой и безветренной. Ведь на дереве и так-то не очень удобно сидеть, а уж если холодно, дует ветер, а внизу поджидают свирепые волки, и того хуже. Поляна, очевидно, была излюбленным местом волков. Они сбегались со всех сторон. Оставив охрану у дерева, на которое взобрались Бильбо и Дори, волки принялись обнюхивать землю и вскоре отыскали остальные деревья с гномами. Под ними тоже оставили сторожей, а все прочие, несметное число, уселись на поляне в круг, посреди которого встал громадный серый волчина. Он заговорил со своими собратьями на ужасном наречии варгов. Этот язык знал только Гэндальф, но даже Бильбо догадался, что волки говорят о чем-то не слишком приятном для путников. То и дело, варги хором отвечали своему вожаку, и от их жуткого воя хоббит всякий раз чуть не падал на землю. Расскажу вам, о чем говорили волки и что услышал Гэндальф. Варги и гоблины нередко помогают друг другу. Гоблины стараются держаться поближе к горам, разве что их выгоняют, и тогда они отправляются искать себе новое пристанище или идут на войну. Однако воин, благодать-то какая, не было уже давно. Но порой гоблины срываются в набеги, если нужно пополнить запасы провизии или найти новых рабов. Тогда они зовут на помощь варгов и отдают тем часть добычи. Бывают, что гоблины ездят на волках, как гномы на пони. И в эту ночь был назначен очередной набег. Встретиться договорились на поляне в Бару, но гоблины запаздывали. Варги и не подозревали, что верховный гоблин мертв, а остальные никак не опомнятся после переполоха, устроенного в подземелье Гэндальфом, Бильбо и гномами. Здешние края имели дурную славу, но это не отпугнуло смельчаков, которые пришли с юга. Они построили себе дома на равнине, недалеко от реки. Их было много, храбрых и хорошо вооруженных, и даже варги не осмеливались нападать на них при свете дня. Но теперь волки собирались вместе с гоблинами устроить набег на ближайшие к горам поселения. Если все пройдет без сучка, без задоринки, наутро те поселения опустеют, рабов гоблины уведут в свои пещеры, а прочими полакомятся волки. Вот о чем говорил вожак, которому стая отвечала дружным воем. Гэндальф прекрасно понимал, что опасность угрожает не только храбрым дровосекам, но и ему самому, и его спутникам. Незваные гости, которых серые разбойники приняли за лазутчиков, страшно разозлили волков, и было ясно, что варги никому не дадут уйти отсюда живым, иначе весть о набеге достигнет людских поселений, и захватить тамошних жителей врасплох уже не получится. Волки твердо решили не уходить с поляны, во всяком случае, пока не наступит утро или пока не подойдут гоблины. Уж гоблины-то наверняка умеют лазать по деревьям. Неудивительно, что Гэндальф немножко испугался. Нечего сказать, хорошенькое убежище они себе нашли. Но настоящий маг никогда не теряет присутствие духа, даже когда сидит на дереве, под которым рыскают лютые звери. Гэндальф сорвал несколько шишек и швырнул в волков первую, вспыхнувшую в его руке ярким голубым пламенем. Шишка угодила в спину большому варгу. Шкура загорелась, волк с воем заметался по поляне. За первой шишкой последовала вторая, третья. Поляна осветилась разноцветными огнями, голубыми, зелеными, красными. Шишки дымились, выбрасывали языки пламени, рассыпали вокруг себя искры. Одна, самая крупная, стукнула по носу вожака. Тот подскочил, как ужаленный, и принялся носиться кругами, походя, кусая всех, кто имел неосторожность ему подвернуться. Гномы и Бильбо веселились от души. Страшные варги казались теперь вовсе не такими страшными. Надо сказать, что волки вообще боятся огня, любого огня, а этот огонь, к тому же, был особенный, колдовской. Достаточно было крохотной искорки, чтобы вспыхнула волчья шкура. Варги метались среди деревьев живыми факелами, катались по земле, сбивая пламя, но лишь некоторые из них решили спастись бегством. Осада продолжалась. «Что там за шум в лесу?» — спросил повелитель орлов, восседавший черной тенью на макушке одинокой горы у восточного края хребта. «Я слышу волчий вой. Должно быть, подлые гоблины снова что-то затевают». Он взмыл в небо, и вдогонку ему устремились два других орла. Они парили высоко над землей, разглядывая лесную поляну, крошечное пятнышко света во мраке ночи. У орлов зоркие глаза, способные разглядеть в лунную ночь даже кролика, высунувшегося из норки. Гномов, скрытых за ветвями деревьев, повелитель орлов не заметил, однако увидел он и волков, сошедших как будто с ума, увидел и гоблинов, выходящих стройными рядами из нижних ворот. Шлемы и копья гоблинов поблескивали в свете луны. Орлы бывают разные. Встречаются среди них и трусливые, и жестокие –

0: Но древнее племя северных гор, величайшее среди всех птичьих племен, это сильные, гордые, благородные птицы. Они ненавидят гоблинов, и когда обращают на тех внимание, что случается не так уж часто, ведь орлы не питаются гоблинами, то загоняют обратно в пещеры, разрушая все их злые умыслы. Гоблины тоже ненавидят орлов, но не могут добраться до орлиных гнезд, расположенных высоко-высоко в горах. Повелителю орлов очень хотелось знать, что происходит там, внизу, из-за чего такой шум и куда движется войско гоблинов. Он призвал своих подданных, и орлы полетели к лесу, снижаясь плавными кругами, незримо и неотвратимо приближаясь к поляне, на которой бесновались варги. А там творилось нечто неописуемое. Лес загорелся сразу в нескольких местах. Лето было в разгаре, дождей не выпадало давным-давно, и поэтому хватило одной искры, чтобы занялось пламя. Горело все: пожухшая трава, громадные кучи сосновой хвои, сухие ветки, мертвые деревья. Поляну окружила огненная стена, но волки отказывались уходить. Обезумевшие от ярости, они скакали под деревьями, проклиная гномов на своем мерзком языке. Из оскаленных пастей капала слюна, налитые кровью глаза сверкали ярче пламени. И тут с воплями примчались гоблины. Они-то думали, что волки сцепились с дровосеками. Но когда очень быстро разобрались, в чем дело, то просто покатились со смеху и принялись стучать древками копий о щиты. Гоблинов огонь не пугает, совсем наоборот. Посовещавшись, они решили сполна посчитаться с гномами за свое недавнее унижение. Одни отогнали в сторону волков, другие принялись затаптывать и гасить пламя, гасить и затаптывать везде, но только не под деревьями, на которых сидели гномы. Наоборот, они приносили на поляну хворост и подбрасывали его в огонь, заодно с сухим мхом и сосновыми иглами. Вскоре гномы очутились в огненном кольце, спасения не было. Мало-помалу кольцо вокруг деревьев сжималось, дым разъедал глаза, становилось все жарче. Между тем гоблины скакали по поляне, похоже, плясали от радости, водили хороводы, как люди в праздник летнего солнцеворота. За пределами огненного кольца выстроились воины с копьями и секирами. Чуть поодаль, внимательно наблюдая, стояли волки. Гоблины загорланили песню. «На пяти деревьях 15 птах, вишь, 15 птичек на 5 кострах, а у них, у пташек, крылышков-то нет, знатная цыплятина будет на обед. Заживо поджарим, а потом в котел подадим горяченьких птенчиков на стол». А потом завопили: «Летите, птички, летите, если можете, а лучше спускайтесь, покуда не поджарились заживо. Эй, вы там! Прочь отсюда, несмышленыши!» — крикнул в ответ Гэндальф. «Кто вам позволил баловаться с огнем? Да играйтесь, деточки, всыплют вам по первое число!» Он нарочно дразнил гоблинов, чтобы показать, что не боится, хотя на самом деле очень даже испугался, да и кто не струсил бы на его месте. Гоблины, пропустив слова Гэндальфа мимо ушей, снова запели: «Гори-гори ясно, чтобы не погасло, гори-гори пуще, чтобы стало впуще, светло, как днем, тепло с огнем, йо-хо-хо, будем вялить их, будем жарить их. Подпалим волосики, подрумяним носики, лопни их глазок, потеки жирок. Шкурка смуглится, кости углятся, жаркие угольки, небеса высокие. Тут гномам конец, пляши, гоблин молодец. Йо-хо-хо, гип-гип, ура, йо-хо-хо. С последними словами припева пламя подобралось к дереву, на котором сидел Гэндальф. Вскоре запылали и другие. Огонь лизал кору, нижние ветки негромко потрескивали. Маг взобрался повыше, с конца его посоха сорвался сноп искр. По всей видимости, он решил прыгнуть на гоблинов, погибнуть самому, все равно погибать и погубить как можно больше врагов. Но прыжок не состоялся. В тот самый миг, когда Гэндальф приготовился, повелитель орлов схватил мага и взмыл вместе с ним в небо. Гоблины завопили вне себя от ярости. Гэндальф сказал что-то своему спасителю, и тот громко кликнул. Тут же над поляной появились другие орлы, громадные черные тени. Волки скулили и щелкали зубами. Гоблины выли, впустую тыкая копьями в воздух. Пока орлиное войско сражалось с варгами и гоблинами, несколько птиц сняли с деревьев едва живых гномов. Беднягу Бильбо снова чуть не оставили. В последний миг он еле успел ухватиться за ноги Дори. Птицы поднялись над деревьями. Хоббит висел, вцепившись мертвой хваткой Дори в лодыжки. Скоро лес уже было не различить, лишь тускло светились внизу крохотные алые пятнышки. Орлы поднимались широкими кругами все выше и выше. «Ох, мои руки!» — стонал Бильбо. «До конца дней не забудет он этот полет. Мои бедные руки!» «Ох, мои ноги!» — причитал в ответ Дори. «Мои бедные ноги!» От высоты у Бильбо всегда кружилась голова. Стоило только поглядеть вниз с небольшого пригорка, и он терпеть не мог лестниц и никогда не лазал по деревьям. Спасаться от волков ему тоже прежде не доводилось. Можете себе представить, что с ним стало, когда он посмотрел вниз и увидел свои болтающиеся в пустоте ноги, а под ними скалы, овраги и речушки в свете луны. Горные пики неумолимо приближались, из тьмы выступали отвесные утесы. Несмотря на то, что лето было в разгаре, Бильбо замерз до полусмерти. Хоббит зажмурился. Долго ли еще он продержится? А если не выдержит и разожмет руки? От этой мысли ему стало тошно. Полет закончился как нельзя более вовремя, в тот миг, когда руки перестали слушаться Бильбо. Он со вздохом разжал пальцы и рухнул на жесткое дно орлиного гнезда. Хоббит долго лежал не в силах подняться. Мысли путались. Он испытывал одновременно облегчение, все-таки они сбежали от гоблинов, и страх, как бы не свалиться в пропасть. 3 голодных дня не прошли для него даром. Он не сразу понял, что размышляет вслух. «Теперь-то я знаю, что чувствует кусок грудинки, когда его вдруг снимают со сковороды и кидают обратно в кладовку». «Чепуха!» — отозвался Дори. «Грудинку рано или поздно снова положат на сковородку, так что нам повезло больше. И потом...» «Орлиные когти — это тебе не вилка с ножом!»
1: «Нет, совсем не белка», — согласился Бильбо, — «то есть не вилка». Хоббит с опаской поглядел на сидящего рядом орла. Мало ли, что он успел наговорить, вдруг орел обидится. Коли уж попал в орлиное гнездо, хозяину лучше не грубить. Впрочем, орел не обращал на Бильбо ни малейшего внимания. Он чистил свои перья. Вскоре прилетела другая птица. «Повелитель приказал доставить пленников на главный уступ!» — прокричал вестник. Орел схватил Дори и исчез в ночи, оставив Бильбо в полном одиночестве. Хоббиту очень не понравилось, что их с гномом обозвали пленниками. Может, на самом этом главном уступе у орлов столовая? Додумать он не успел, настала его очередь. Орел ухватил хоббита за плащ и взвился в воздух. На сей раз полет был совсем недолгим. Дрожащего от страха Бильбо швырнули на широкий каменный выступ, на который можно было попасть лишь на крыльях. Покинуть этот выступ можно было тоже только на крыльях или спрыгнуть в пропасть. Оглядевшись, хоббит увидел гномов и Гэндальфа, который беседовал о чем-то с повелителем орлов. Похоже, закусывать маленьким хоббитом никто не собирался. Судя по всему, Гэндальф уже успел подружиться с повелителем орлов. Бильбо, конечно, не мог знать, что маг, не раз бывавший в мглистых горах, однажды оказал орлам услугу, залечив их вожаку колотую рану. Под пленниками орлы разумели пленники гоблинов, а вовсе не то, о чем подумалось Бильбо. Прислушиваясь к разговору Гэндальфа с вожаком орлиной стаи, хоббит в конце концов поверил, что они и вправду сбежали от кровожадных тварей. Маг уговаривал орла перенести путников за великую реку. Повелитель орлов заявил, что туда, где живут люди, он не полетит. «Они начнут стрелять из своих огромных луков, решат, что мы прилетели воровать овец. В другое время оно бы так, конечно, и было, но ведь люди не станут разбираться, зачем мы пожаловали. Извини, чародей, мы с радостью помогли тебе и будем помогать впредь, но южные равнины не для орлов». «Да нам все равно!» — вскричал Гэндальф. «Отнеси нас куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Мы не вправе на чем-либо настаивать. Если уж на то пошло, я, признаться, умираю с голоду». «А я таки почти умер!» — пискнул Бильбо, но его никто не услышал. «Это дело поправимое!» — отозвался повелитель орлов. Чуть позже на каменном выступе можно было увидеть яркий костер, на котором гномы готовили жаркое с изумительным ароматом. Орлы принесли сначала сухих ветвей для костра, а затем кроликов, зайцев и маленького барашка. Бильбо лежал и грелся у огня. Он слишком ослабел, чтобы помогать гномам. К тому же он не умел толком ни свежевать кроликов, ни рубить мясо, ибо всегда покупал в мясной лавке у себя на круче такие куски, которые нужно лишь положить на сковородку. Гэндальф тоже прилег отдохнуть после того, как помог развести костер, ибо Оин с Глоином потеряли свои огнива. Гномы до сих пор не пользуются спичками. Так завершились приключения в мглистых горах. Вообще-то Бильбо предпочел бы шмату мяса, поджаренному на палке, бутерброд с маслом, но отказаться от ужина — нет, это было выше его сил. Наявшись до отвала, он свернулся калачиком и задремал. Спал хоббит в эту ночь куда крепче, нежели обычно на своей перине. Ему снился его дом, где он бродил из комнаты в комнату, что-то разыскивая, и никак не мог вспомнить, куда он это что-то положил.

0: a lot. He thought of everything and nothing. Her father promised her that he would send her the Angel of Music. Her father promised her.
1: Проект «Послесловие» и Вибу представляют. Андре Моруа. Отель «Танатос». «Почем стальные?» – спросил Жан Манье.
2: «59 с четвертью», –
1: ответила одна из 12 машинисток. Стук их машин, их сплетаясь, создавал джазовый ритм. В окно были видны небоскребы Манхэттена. Телефоны гудели, торопливо ползли бумажные ленты, на которых теснились буквы и цифры, и зловеще извиваясь, наводняли помещение.
3: «Почем стальные?»
1: — снова спросил Жан Манье.
2: «59»,
1: — ответила Гертруда Оуэн. Она на минуту перестала стучать и взглянула на молодого француза. Тот сидел, откинувшись в кресле, закрыв лицо руками и, казалось, был совершенно разбит.
2: «И этот тоже играл», — подумала она. Что ж, тем хуже для него, и тем хуже для Фанни.
1: Жан Манье, доверенный нью-йоркского филиала банка Гольмана, 2 года назад женился на своей секретарше-американке.
3: «Почем Кенникот?»
1: — опять спросил Жан Манье.
2: 28,
1: — ответила Гертруда Оуэн. За дверью послышался громкий голос. Вошел Гарри Купер. Жан Манье встал.
3: «Ну и денек на бирже!» — воскликнул Купер. 20% понижения по всей котировке. И еще находятся дураки, которые твердят, что это не кризис.
4: «Самый настоящий кризис», — сказал Жан Манье и вышел.
3: «И этот влип», — заметил Гарри Купер.
2: «И еще как», — подхватила Гертруда Оуэн. «Спустил все до последней рубашки. Мне Фанни сама сказала. Она сегодня же вечером от него уйдет».
3: «Ничего не поделаешь»,
1: — заключил Гарри Купер.
3: Наступил кризис.
1: Вычурные бронзовые дверцы лифта раскрылись. «Вниз», — сказал Жан Манье.
3: «Почем стальные?»
1: — спросил лифтер.
5: 59, — ответил Жан Манье.
1: Он купил их по 112, 53 доллара убытка на акции. Со всеми прочими бумагами дело тоже обстояло не лучше. Небольшой капитал, сколоченный им в Аризоне, весь ушел на покрытие биржевых операций. У Фанни гроша за душой не было. Все кончено. Он вышел на улицу и, быстро шагая к станции метро, попытался представить свое будущее. Начинать сначала. Если Фанни выкажет мужество, это не так уж неосуществимо. Он вспомнил первые этапы борьбы, огромные стада, которые он пас в прериях, свое быстрое возвышение. Ведь ему нет и 30. Но он знал, что Фанни будет безжалостна. Он не ошибся. Когда на другое утро Жан Манье проснулся в одиночестве, он окончательно пал духом. Несмотря на черствость Фанни, он ее любил. Негритянка, как всегда, подала ему ломтик дыни, овсяную кашу, затем попросила денег.
2: «Хозяйка где, мистер?»
1: «Уехала на время». Он дал ей 15 долларов, после чего подсчитал свою наличность. Оказалось, без малого 60 долларов. На эти деньги можно было прожить 2, пожалуй, 3 месяца. А потом... Он посмотрел в окно. Вот уже неделя, как в газетах почти ежедневно печатались сообщения о самоубийствах. Банкиры, маклеры, биржевые спекулянты предпочитали смерть продолжению уже проигранной битвы. Броситься с 20-го этажа? Сколько секунд займет падение? 3? 4? А затем шмякнешься оземь. А что, если не умрешь сразу? Он вообразил жесточайшие страдания, раздробленные конечности, истерзанное тело. Вздохнув, Манье сунул под мышку газету, пошел в ресторан завтракать и был удивлен тем, что оладьи, политые кленовым сиропом, все же показались ему вкусными. «Отель «Танатос», Нью-Мексико». От кого бы это? Какой у отправителя странный адрес? Пришло еще и письмо от Гарри Купера. Жан Манье начал с него. Патрон спрашивал, почему он не является на службу, и уведомлял, что по его онкольному счету банку следует 893 доллара. Как он намерен уладить это дело? Вопрос подсказан либо жестокостью, либо простодушием. Впрочем, простодушием Гарри Купер не грешил.
5: Жан Манье взялся за второе письмо. Под виньеткой с изображением трех кипарисов было написано: «Отель Танатос. Директор Генри Берстекер. Глубоко уважаемый господин Манье, наше обращение к вам сегодня не случайность, а результат наблюдений, позволяющий надеяться, что наши услуги окажутся вам полезными. Вы, несомненно, заметили, что в жизни самого мужественного человека могут возникнуть обстоятельства настолько тягостные, что борьба становится непосильной и мысль о смерти представляется спасительной. Закрыть глаза, уснуть, никогда уже не пробудиться, не слышать вопросов, упреков. Многие из нас тешили себя этой мечтой, лелеяли это желание. И однако, за некоторыми всегда редкими исключениями люди не дерзают избавиться от своих бедствий, и это становится понятным, когда наблюдаешь тех, кто пытался это сделать. Ведь большинство покушений на самоубийство оказываются трагическими неудачами. Человек хотел пустить себе пулю в лоб и достиг лишь того, что повредил зрительный нерв и ослеп. Другой, надеявшийся при помощи сильно действующего снотворного, ничего не почувствовав, перейти в небытие, ошибся дозой и 3 дня спустя проснулся парализованный, с размягчением мозга, начисто утратив память. Лишить себя жизни искусство, не терпящее посредственности и дилетантства, а вместе с тем, по самой его сути, усовершенствоваться в нем путем опыта невозможно. Так вот, глубоко уважаемый господин Манье, если, как мы полагаем, эта проблема вас интересует, мы готовы помочь вам приобрести такой опыт. Имея в своем распоряжении отель на границе Соединенных Штатов и Мексики, в местности настолько уединенной, что никакой стеснительный надзор нам невозможен, мы сочли своим долгом предоставить тем из наших собратьев, которые по серьезным и веским причинам желают уйти из жизни, возможность сделать это безболезненно и, если дозволено так выразиться, не подвергаться никакому риску. В отеле Танатос смерть застигает вас во сне самым деликатным образом. Благодаря высокой технике, достигнутой за 15 лет непрерывной успешной работы, в истекшем году число наших клиентов превысило 2000, мы можем гарантировать точнейшую дозировку и немедленный результат. Добавим, что тех клиентов, у которых по религиозным мотивам возникают тягостные сомнения, мы искуснейшим образом освобождаем от всякой моральной ответственности за то, что случится. Мы отлично знаем, что большинство наших клиентов располагают лишь ограниченными средствами, и что число самоубийств обратно пропорционально цифрам погашения задолженности по банковским счетам. Поэтому мы старались без малейшего ущерба для комфорта снизить, насколько возможно, цены в Танатосе. Вам достаточно будет по прибытии внести в кассу отеля $300. Эта сумма пойдет на покрытие всех издержек, связанных с вашим пребыванием у нас, предполагаемая длительность которого должна остаться неизвестной вам. На расходы, по самой процедуре, на похороны и, наконец, на содержание в должном порядке могилы. По весьма понятным причинам, сюда входит и все прочее обслуживание, в том числе чаевые. Необходимо упомянуть, что отель Танатос расположен в живописнейшей местности, что у нас имеется 4 теннисных корта, плавательный бассейн и гольф на 18 лунок. Поскольку наша клиентура состоит из лиц обоего пола, принадлежащих главным образом к избранному обществу, пребывание там чрезвычайно приятно, а своеобразие всей ситуации придает ему особую прелесть. Приезжающих просят выходить на станции Диминг, куда из отеля высылают автобус. Просьба письмом или телеграммой известить о своем прибытии самое меньшее за 2 дня. Телеграфный адрес: Танатос, Коронадо, Нью-Мексико. Жан Манье взял колоду карт и принялся раскладывать пасьянс, которому его научила Фанни. Ехать пришлось очень долго. Много часов подряд поезд мчался среди хлопковых полей, где над белой кипенью мелькали головы рабочих. Затем сон и чтение попеременно заполонили еще 2 дня и 2 ночи. Наконец, ландшафт стал гористым, величественно пустым, фантастическим. Поезд мчался по дну глубокого ущелья меж сказочно высоких гор, изборожденных огромными лиловыми, желтыми, красными полосами. Нескончаемой ленты стлались низкие облака. На маленьких станциях, где останавливался поезд, толпились мексиканцы в широких войлочных шляпах и в кожаных расшитых куртках. «Следующая станция Диминг», — сказал Жану проводник спального вагона. «Почистить ботинки». Француз убрал свои книги и закрыл чемодан.
2: Он дивился тому, каким простым оказалось для него последнее путешествие. Послышался шум горного потока. Завизжали тормоза. Поезд остановился.
6: «Вам в Танатос, сэр?»
2: — спросил индеец-носильщик, бежавший вдоль вагонов. На его тележке уже лежали вещи двух юных белокурых девушек, шедших следом за ним.
6: «Неужели?» — подумал Жан Манье. «Эти очаровательные создания приехали сюда, чтобы умереть».
2: Они тоже смотрели на него пристально, без улыбки и едва слышно переговаривались. Автобус отеля «Танатос» немало не походил на погребальную колесницу, как этого можно было опасаться. Ярко-голубой, отделанный внутри в синих и оранжевых тонах, он блистал на солнце среди ветхих колымак, придававших площади, где переругивались испанцы и индейцы, сходство с рынком металлолома. Скалистые горы по обеим сторонам пути поросли лишайником. Он сплошным сизым налетом обволакивал камень. Еще выше ярко сверкали прожилки руды. Шофер был толстяк с глазами на выкате, одетый в серую форменную куртку. Жан Манье уселся рядом с ним. Из скромности, чтобы не мешать своим спутницам. Затем, пока машина головокружительно крутыми поворотами подымалась в гору, француз попытался завязать разговор с водителем.
6: «Давно вы с шофером в Танатосе?»
7: 3 года,
2: пробурчал тот.
6: «Странная у вас, по-видимому, служба».
7: «Странная?»
2: — огрызнулся толстяк.
7: «Чем это? Я веду свою машину, что тут странного?»
2: «А случалось вам везти вниз тех, кого вы доставляете наверх?»
7: «Не так уж часто»,
2: — ответил шофер, несколько смутившись.
7: «Не так уж часто, но бывает, и я сам тому пример».
6: «Вы? Правда? Вы приехали сюда на положении клиента?»
7: «Сэр»,
2: — сказал толстяк,
7: — «я поступил на эту службу, чтобы забыть о самом себе, и эти петли — опасная штука. Вам ведь все-таки не хочется, чтобы я вас угробил, этих милых девушек?»
2: «Разумеется, нет», — ответил Жан Манье. Затем у него мелькнула мысль, что его ответ смешон, и он улыбнулся. 2 часа спустя шофер молча указал ему на показавшееся над высокогорным плато здание отеля. «Танатос» был выстроен в испано-индейском стиле. Приземистое здание с плоскими крышами. Цементные стены в подражание глинобитным довольно грубо выкрашены в красный цвет. Комнаты выходили на юг, на залитое солнцем веранды. Навстречу путешественникам вышел портье-итальянец. При первом же взгляде на его бритое лицо Жану Манье вспомнилась какая-то другая сторона улицы какого-то большого города, бульвара в цвету.
6: «Где, черт возьми, я вас видел?»
2: — спросил он портье, когда коридорный взял его чемодан.
8: «В Барселоне, месье, в отеле Риц. Моя фамилия Сарконе. Я уехал из Барселоны в начале революции».
6: «Из Барселоны в Нью-Мексико? В такую даль?»
8: «О, мсье, служба портье всюду одинакова. Разве что бланки, которые вам придется здесь заполнить, чуть посложнее, чем в других местах. Прошу прощения, месье».
2: Действительно, в печатных бланках, врученных вновь прибывшим, было множество граф, вопросов и всякого рода примечаний. Рекомендовалось точнейшим образом указать место и дату рождения, а также лиц, которых надлежит известить в случае несчастья. Далее значилось: просьба указать не менее 2 адресов родственников или друзей, а главное – переписать от руки на том языке, которым вы обычно пользуетесь, ниже следующее заявление. «И я, будучи в здравом уме и твердой памяти, настоящим удостоверяю, что ухожу из жизни добровольно и что дирекция и персонал отеля «Танатос» не должны нести никакой ответственности за мою смерть». Сидя друг напротив друга за соседним столом, белокурые девушки старательно переписывали заявление. Жан Манье подметил, что они выбрали немецкий текст. Генри М. Берстекер, директор отеля, осанистый человек в золотых очках, гордился своим заведением. «Отель принадлежит вам?» – спросил его Жан Манье.
8: «Нет, месье, отель принадлежит акционерной компании, но идея его создания возникла у меня, и я состою пожизненным директором».
2: «Как это вам удается избегать неприятных осложнений с местными властями?»
8: «Осложнений?»
2: С удивлением и раздражением в голосе переспросил мистер Берстекер.
8: «Но ведь мы не делаем ничего, месье, что шло бы вразрез с обязанностями владельцев отелей. Мы доставляем нашим клиентам то, что они желают, все, что они желают, и ничего больше. Впрочем, месье, здесь и нет местных властей, так как неизвестно, где именно в этом уголке земли проходит граница, и никто в точности не знает, принадлежит ли он Мексике или же Соединенным Штатам. Долгое время это Нагорье слыло недоступным.
2: По древнему поверью, сотни лет назад какое-то индейское племя собралось здесь, чтобы всем вместе умереть и таким образом избегнуть порабощения европейцами. Окрестные жители были убеждены, что души умерших возбраняют живым селиться здесь. Вот почему мы смогли приобрести этот участок по сходной цене и обеспечить себе независимость.
6: И семьи ваших клиентов никогда не возбуждают против вас судебного преследования?
2: Против нас? Негодующе воскликнул мистер Берстекер. Чего ради, великий Боже? Да и какой суд станет нас судить? «Семьи наших клиентов, месье, бесконечно счастливы, когда в тиши негласно разрешаются дела щекотливые, более того, почти всегда весьма тягостны. Нет-нет, месье, все происходит здесь по-хорошему, корректно, и к нашим клиентам мы относимся поистине дружески. Не угодно ли вам посмотреть вашу комнату? Если вы не возражаете, мы поместим вас в номере 113. Вы не суеверны?»
6: «Отнюдь нет», — ответил Жан Манье. «Но я получил религиозное воспитание, и должен вам признаться, мысль о самоубийстве несколько смущает меня».
2: «Но о самоубийстве не может быть и речи, месье», —
6: заявил мистер Берстекер таким безапелляционным тоном, что его собеседник не решился настаивать.
2: «Сарконе, проводите месье Манье в номер 113. Что касается установленных $300, будьте любезны, по пути занесите их в кассу, это рядом с моим кабинетом».
6: В номере 113, ярко освещенном чудесным закатом, Жан Манье тщетно искал признаки каких-либо смертоносных устройств.
2: «А в котором часу ужин?»
9: 8:30, сэр», — ответил слуга.
2: «Нужно переодеться».
9: «Большинство джентльменов переодеваются, сэр».
2: «Ладно, переоденусь. Приготовьте мне черный галстук и белую рубашку».
6: Действительно, когда Жан Манье спустился в холл, он увидел, что все женщины в декольтированных платьях, мужчины в смокингах. Мистер Берстекер с любезным, почтительным видом поспешил ему навстречу.
2: «А, месье Манье, я вас искал. Вы здесь в одиночестве, и я подумал, что вам, пожалуй, приятно будет сидеть за столом с одной из наших клиенток, миссис Керби Шоу».
6: Манье жестом выразил досаду.
2: «Я приехал сюда не ради светских развлечений», — сказал он. — «Впрочем, вы могли бы показать мне эту даму, не представив меня?» — «Разумеется, месье Манье. Миссис Керби Шоу — та молодая женщина в белом креп-сатиновом платье, которая сидит возле рояля и перелистывает иллюстрированный журнал. Я не представляю себе, чтобы ее внешность могла не понравиться. Это никак невозможно. И она особо очень приятная, воспитанная, образованная, понимающая толк в искусстве».
6: Бесспорно, миссис Керби Шоу была очень красива. Темные небольшие локоны, красиво обрамлявшие высокий лоб, на затылке были собраны в пышный узел. Глаза светились умом и добротой.
2: «Почему же, черт побери, такая прелестная женщина надумала умереть? Неужели миссис Керби Шоу... ну, словом, неужели эта дама ваша клиентка и находится здесь на тех же основаниях по тем же причинам, что и я?»
9: «Несомненно», —
6: отчеканил мистер Берстекер, вкладывая в это слово, казалось, какой-то особый смысл.
9: «Несомненно.
6: В таком случае, представьте меня». Когда ужин, не слишком роскошный, но отлично приготовленный и красиво сервированный, кончился, Жан Манье в самых существенных чертах уже ознакомился с

0: Он расхохотался и сказал: «Клара, вы невероятно старомодны. Зная, что у вас взгляды викторианской эпохи, я оставил бы вас вашему супругу и вашим детям. Надо вернуться к ним, дорогая. Вы созданы для того, чтобы добродетельно воспитывать многочисленную семью». Тогда она ухватилась за последнюю надежду. Уговорить своего бывшего мужа, Нормана Кирби-Шоу, возобновить совместную жизнь. Она была уверена, если бы ей удалось повидаться с ним наедине, она без труда вернула бы его любовь. Но Кирби-Шоу, которого родные и компаньоны все время восстанавливали против Клары, был непреклонен. После нескольких унизительных и тщетных попыток увидеться с ним, она однажды утром нашла среди своей корреспонденции письмо рекламу Танатоса и поняла, что легко и быстро разрешить эту мучительную проблему она сможет только там. «И вас не страшит смерть?» — спросил Жан Манье.
1: «Разумеется, страшит, но не так сильно, как жизнь».
0: «Какой прекрасный ответ!» — воскликнул Жан Манье.
1: «Я не думала о том, какое он произведет впечатление», — ответила Клара. «А теперь скажите мне, почему вы очутились здесь?»
0: Выслушав Манье, она резко его осудила.
1: «Это прямо-таки невероятно», — говорила она. «Как? Вы хотите умереть, потому что ваши акции упали в цене? Неужели вы не понимаете, что через год, два, самое большее 3 года, если только у вас хватит мужества жить, вы забудете об этих потерях и, возможно, с избытком возместите их?»
0: «Денежные потери — всего лишь предлог. Они ровно ничего не значили бы, имея какие-либо основания дорожить жизнью. Но ведь я сказал вам, что жена от меня ушла. Во Франции у меня уже нет родственников. Женщины, которая была бы мне дорога, я тоже там не оставил. Откровенно говоря, я и уехал-то в чужую страну из-за любовного разочарования. Ради кого мне теперь бороться?»
1: «Ради самого себя. Ради тех, кто вас полюбит. Это непременно случится. Из-за того, что в тяжелые дни близкие вам женщины оказались недостойными вас, вы не должны быть несправедливы ко всем остальным».
0: «Вы в самом деле думаете, что есть женщины... Я хочу сказать, что я еще встречу женщину, которую смогу полюбить, и которая согласилась бы вести несколько лет жизни, полной лишений и борьбы?»
1: «Я в этом уверена», — ответила она. «Есть ведь женщины, которые любят борьбу и в бедности находят какую-то романтическую прелесть. Да вот, например, я сама».
0: «Вы?» — спросил он с волнением в голосе.
1: «Ах, я только хотела выразить...»
0: Она запнулась и минуту спустя сказала:
1: «Мне кажется, нам пора вернуться в холл. Ведь ресторан уже совсем опустел, и метрдотель бродит вокруг нас с отчаянием на лице».
0: «Не думаете ли вы...» — молвил он, набрасывая на плечи Клары Кирби-Шоу горностаевую пелерину. «Не думаете ли вы, что... уже сегодня ночью?»
1: «О, нет!»
0: — возразила она.
1: «Вы ведь только сейчас приехали».
0: «А вы?»
1: «Я здесь всего 2 дня».
0: Прежде чем проститься, они условились совершить утром прогулку в горы. Косые лучи утреннего солнца заливали веранду ярким теплым светом. Жан Манье, только что принявший ледяной душ, поймал себя на мысли: как хорошо жить, но тут же вспомнил, что впереди у него всего лишь несколько долларов и несколько дней. Вздохнув, он прошептал:
1: 10 часов. Клара, наверное, уже ждет меня».
0: Он быстро оделся. Белоснежный полотняный костюм создавал ощущение легкости. После теннисного корта он встретился с Кларой Кирби-Шоу. Тоже вся в белом, она прогуливалась по аллее в обществе обеих австрийских девушек. Увидев француза, они убежали.
1: «Что это они? Боятся меня?»
2: «Смущаются. Они поведали мне свою историю».
1: «Интересную? Вы мне ее расскажете, да? Вам удалось хоть немного поспать?»
2: «Я отлично выспалась. Мне думается, этот страшноватый берстекер ко всему, что мы пьем, примешивает хлоргидрат».
0: «Вряд ли», — возразил Жан. «Я спал как сурок, но сон не был тяжелым. Сегодня с утра у меня голова очень ясна». Помолчав, он прибавил: «Я очень счастлив». Она посмотрела на него с улыбкой и ничего не ответила. «Пойдемте этой тропинкой», — предложил он. «И вы мне расскажете историю австрийских девушек. Вы будете здесь моей Шахерезадой».
2: «Только наших ночей будет не 1001».
0: «Увы, наших ночей». Она перебила его.
2: «Эти девочки-близнецы... они росли вместе. Сначала в Вене, потом в Будапеште и были друг для друга всем на свете. Подруг у них не было. В 18 лет они познакомились с венгром, отпрыском древнего графского рода, прекрасным как полубог, музыкальным как цыган, и обе в тот же день без памяти влюбились в него. Спустя

0: несколько месяцев он сделал предложение одной из сестер. Вторая, охваченная отчаянием, бросилась в воду, но ее спасли. После этого избранница графа Ники приняла решение отказаться от него, и у сестер возникла мысль умереть вместе. Именно тогда, подобно мне, подобно вам, они получили письмо рекламу Танатоса.
1: «Какое безумие!» — воскликнул Жан Манье.
0: «Они молоды, прелестны. Почему бы им не поселиться в Америке, где другие мужчины будут домогаться их любви? Несколько недель терпения».
2: «Сюда!»
0: — с грустью заметила она. «Все попадают из-за отсутствия терпения. Но каждый из вас мудр, когда дело касается других. Кто это сказал, что у людей всегда хватает мужества переносить чужие несчастья?»
1: В тот день люди, живущие в отеле «Танатос», видели, как мужчина и женщина, оба в белом, бродили, горячо споря друг с другом по аллеям парка, у подножия скал, вдоль ущелья. Когда стемнело, они повернули назад к отелю, и садовник-мексиканец, разглядев, что они идут обнявшись, отвернулся. После ужина Жан Манье весь вечер маленькой безлюдной гостиной шептал на ухо Кларе Кербишоу слова, казалось, волновавшие молодую женщину. Затем, прежде чем подняться к себе, он разыскал мистера Берстекера. Директор сидел в своем кабинете, перед ним лежала толстая конторская книга в черном переплете. Мистер Берстекер проверял какие-то счета и время от времени красным карандашом решительно вычеркивал строку.
3: «Добрый вечер, месье Манье. Могу ли я вам оказать какую-либо услугу?»
0: «Да, мистер Берстекер. Во всяком случае, я на это надеюсь. То, что я хочу вам сказать, весьма удивит. Такая внезапная перемена, но такова жизнь. Словом, я пришел сообщить вам, что изменил свое решение. Я уже не хочу умереть». Мистер Берстекер в изумлении вскинул на него глаза.
3: «Вы это говорите всерьез, месье Манье?»
0: «Я знаю», — продолжал француз. «Я вам покажусь непоследовательным, неустойчивым, но разве не вполне естественно, что с изменением обстоятельств меняются и наши решения? Неделю назад, когда я получил ваше письмо, я был в полном отчаянии, совершенно одинок. Я думал, что бороться уже нет смысла. Сегодня все преобразилось. В сущности, благодаря вам, мистер Берстекер».
3: «Благодаря мне, месье Манье?»
0: «Да. Ведь это чудо совершила молодая женщина, напротив которой вы меня посадили за столиком. Миссис Кербишоу, очаровательно, мистер Берстекер».
3: «Я вам это говорил, месье Манье».
0: «Очаровательно и способна на героические поступки. Я сказал ей всю правду о своих бедствиях, и она согласилась разделить их со мной. Вас это удивляет?»
3: «Нисколько. Здесь мы привыкли к таким неожиданным развязкам. И я рад за вас, месье Манье. Вы молоды, очень молоды».
0: «Итак, если вы не возражаете, мы вдвоем, миссис Кербишоу и я, уедем завтра в Диминг».
3: «Стало быть, миссис Кербишоу, как и вы, отказывается?»
0: «Понятно, да. Впрочем, она сама сейчас подтвердит вам это. Остается только уладить еще один вопрос довольно щекотливого свойства. $300, которые я вам внес, это почти все, что у меня было. Так вот, эти деньги навсегда перешли к владельцам Танатоса, или же я могу, чтобы купить билеты для нас обоих, получить часть их обратно?»
3: «Мы честные люди, месье Манье. Мы никогда не взимаем платы за те услуги, которых не оказали. Завтра же утром касса сделает перерасчет. Вы заплатите по $20 в день за полный пансион и обслуживание, а разницу вам вернут».
0: «Вы чрезвычайно любезны и щедры».
3: «Ах, мистер Берстекер, как я вам признателен. Я вновь обрел счастье. Начну новую жизнь».
0: «Весь к вашим услугам», — сказал мистер Берстекер. Он следил глазами за Жаном Манье, пока тот не исчез из виду. Затем нажал кнопку и сказал:
3: «Пришлите ко мне Саркони».
1: Спустя несколько минут портье явился.
3: «Вы меня звали, сеньор директор?»
0: «Да, Саркони. Нужно сегодня же вечером пустить газ в номер 113. Около 2 часов ночи.
3: «Прикажете, сеньор директор, до летала пустить сомнял?»
0: «Вряд ли это нужно. Он хорошо будет спать». «На сегодня это все, Саркони. А завтра на очереди девушки из 17-го, как было намечено».
1: Уходя, портье столкнулся в дверях с миссис Кербишоу.
3: «Войдите», — сказал мистер Берстекер. «Я как раз хотел тебя вызвать. Твой клиент пришел объявить мне, что он уезжает.
2: Мне кажется, я заслужила, чтобы меня похвалили. Я очень старалась».
3: «Да, ты быстро справилась. Я это учту».
2: «Стало быть, сегодня ночью?»
3: «Сегодня ночью».
2: «Бедняга», —
1: сказала миссис Кербишоу.
2: «Он был так мил, романтичен».
3: «Все они романтичны», —
1: отрезал Берстекер.
0: Она продолжала. «Ты все-таки жесток. Ты уничтожаешь их именно в тот момент, когда они снова начинают любить жизнь».
3: «Жесток? Наоборот, в этом-то и заключается вся гуманность нашей системы. Его тревожили сомнения, связанные с религией. Я его избавлю от них».
1: Он заглянул в свою конторскую книгу.
3: «Завтра можешь отдохнуть. А послезавтра опять займешься вновь прибывающими. Тоже из банковских сфер, но на этот раз швед. И не так уж молод.
2: Французик мне очень нравился».
1: Мечтательно протянула она.
3: «Когда работаешь, разбираться не приходится», —
1: сурово сказал директор.
3: «Вот твои 10 долларов и еще 10 премии».
2: «Благодарю», —
1: сказала Клара Кербишову и со вздохом положила деньги в сумочку.
3: Когда она вышла, мистер Берстекер взял красный карандаш и аккуратно, с помощью небольшой металлической линейки, вычеркнул в конторской книге некую фамилию.

0: вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР.
1: Вы слушаете радио «Фантастики».

0: Людмила Овсянникова. Машина счастья. День наступил. Обычный, рабочий. Солнце холодное, меднолобое. Как-то грустно. Я всю дорогу не могу понять, почему. Вы что, машин не боитесь? Прохожий за рукав придержал. Так и несчастью быть недолго. Машина счастья. Машина несчастья. Слова соединились и зазвучали. Машина счастья есть. Живет рядом. Вчера дом засыпал постепенно. Сначала замолкли дети, потом перестали стучать каблучки, шаркать подошвы, и, наконец, остался лифт. Один как перст на весь дом. Я лежала и слушала его. Он где-то внизу выжидающе звякал железом, потом мерно пыхтел по этажам. И вдруг ахала дверь, и оживали шаги. Машина счастья кого-то привезла. Я никак не могла согреться, и поэтому не засыпала.
1: Где же ты?
0: Где же твои шаги? Машина счастья.
1: Привези мне их. Ну, пожалуйста.
0: И в ответ опять звякало железо, опять постукивало сердце машины, и шумно вздохнув, она останавливалась на моем этаже. Широко распахивалась дверь. Нет шаги, нет твои. Замерли около чужой квартиры. А машина уже летела вниз, к земле, к траве и деревьям. Я лечу на землю. Кто со мной? Торопитесь. Я сейчас полечу обратно вверх, высоко, далеко. До луны и обратно.
1: И ты вошел в лифт.
0: Тебя уговорила машина.
1: Ты забыл, что не так высоко, как луна, всего на 6-м этаже. Живем мы с Сережкой. И очень давно ждем тебя. Ты пролетел мимо, не заметив, что мы не погасили в кухне свет и завернули картошку в одеяло.
0: Что ж, машина счастья не может привозить счастье всем сразу. У нее слишком слабые плечи и маленькая кабина.
1: А счастье, наверное, большой, тяжелый груз.
0: Ты летел и летел,
1: а я смотрела из окна, не вставая с постели.
0: Вот ты уже подлетел к луне, вот скрылся за ее блестящим лбом. Солнце разбудило меня, потом Сережку.
1: А папа не приехал?
0: И пока я думала, рассказать ли ему про машину счастья, он спросил:
1: может быть, он нас разлюбил?
0: Да, вздохнула я.
1: Он улетел в машине счастья.
0: Мама, но его машина называется космической ракетой. И ты всегда плачешь, когда он улетает. Даже когда он совсем близко, только на Луне, ты за него боишься, как будто он такой же маленький, как я. Это не машина счастья.
2: Сережка опустил голову, прикрыл глаза и вдруг крепко-крепко их зажмурил и даже сжал кулачки.
1: Я вижу, вижу. Папа сидит на корточках в своем белом скафандре, пересыпает красный песок. Вот он поднял блестящий камушек, отряхивает перчатки, кладет. Смотри, смотри, мама.
3: А может быть,
1: уже все перемешалось в нашем мире. Папы, космонавты, ясновидящие дети, машины, которые соединяют этажи, города и планеты. И только все дальше разбегаются сердца. Одному нужен грохот реактивного двигателя и консервный воздух скафандра, другому пока только лунный камушек в коллекцию. А мне? Резко зазвенел колокольчик у двери. Лифт все-таки указал перстом на нашу квартиру. Я пробежала по короткому коридору, как будто взлетела на карадак. Голубой фирменный бланк радиограммы с лунодрома. Извини, что улетел, не попрощавшись. Буду через неделю. Полетим все вместе. Отпуск в Черное море. Целую. Всегда ваш земной человек. А машина счастья уже пыхтела внизу, снова кого-то впускала в тесную кабину. Сережка прижался и почти твоим голосом сказал: «Не нужно мне камней ни с Луны, ни с Марса. У Черного моря столько разноцветных камушков. Хватит на все коллекции».

0: Простите.
1: Глава 4. Поздно вечером Максим понял, что сыт по горло этим городом, что ему больше ничего не хочется видеть, а хочется ему чего-нибудь съесть. Он провел на ногах весь день, увидел необычайно много, почти ничего не понял, узнал простым подслушиванием несколько новых слов и отождествил несколько местных букв на вывесках и афишах. Несчастный случай с Фанком смутил и удивил его, но, в общем, он был даже доволен, что снова предоставлен самому себе. Он любил самостоятельность, и ему очень не хватало самостоятельности все это время, пока он сидел в бегемотовом пятиэтажном термитнике с плохой вентиляцией. Поразмыслив, он решил временно потеряться. Вежливость вежливостью, а информация информацией. Процедура контакта, конечно, дело священное, но лучшего случая получить независимую информацию, наверное, не найдется. Город поразил его воображение. Он сжался к земле. Все движение здесь шло либо по земле, либо под землею. Гигантские пространства между домами и над домами пустовали, отданные дыму, дождю и туману. Он был серый, дымный, бесцветный, какой-то везде одинаковый, не зданиями своими, среди которых попадались довольно красивые, не однообразным кишением толп на улицах, не бесконечной своей сыростью, не удивительной безжизненностью сплошного камня и асфальта, одинаковый в чем-то самом общем, самом главном. Он был похож на гигантский часовой механизм, в котором нет повторяющихся деталей, но все движется, вращается, сцепляется и расцепляется в едином вечном ритме, изменение которого означает только одно – неисправность, поломку, остановку. Улицы с высокими каменными зданиями сменялись улочками с маленькими деревянными домишками. Кишение толп сменялось величественной пустотой обширных площадей. Серые, коричневые и черные костюмы под элегантными накидками сменялись серым, коричневым и черным тряпьем под драными, выцветшими плащами. Равномерный монотонный гул сменялся вдруг диким ликующим ревом сигналов, воплями и пением. И все это было взаимосвязано, жестко сцеплено, издавна задано какими-то неведомыми внутренними зависимостями, и ничто не имело самостоятельного значения. Все люди были на одно лицо, все действовали одинаково, и достаточно было присмотреться и понять правила перехода улиц, как ты терялся, растворялся среди остальных и мог двигаться в толпе хоть тысячу лет, не привлекая ни малейшего внимания. Вероятно, мир этот был достаточно сложен и управлялся многими законами, но один и главный закон Максим уже открыл для себя. «Делай то же, что делают все, и так же, как делают все». Впервые в жизни ему хотелось быть, как все. Он видел отдельных людей, которые ведут себя не так, как все, и эти люди вызывали у него живейшее отвращение. – Они перли наперерез потоку, шатаясь, хватаясь за встречных, оскальзываясь и падая. От них мерзко и неожиданно пахло. Их сторонились, но не трогали. И некоторые из них пластом лежали у стен под дождем. И Максим делал, как все. Вместе с толпой он вваливался в гулкие общественные склады под грязными стеклянными крышами. Вместе со всеми покидал эти склады. Вместе со всеми спускался под землю, втискивался в переполненные электрические поезда, мчался куда-то в невообразимом грохоте и лязге, подхваченный потоком, снова выходил на поверхность, на какие-то новые улицы, совершенно такие же, как старые. Потоки людей разделялись, и тогда Максим выбирал один из потоков и уносился вместе с ним. Потом наступил вечер. Зажглись несильные фонари, подвешенные высоко над землей и почти ничего не освещающие. На больших улицах стало совсем уже тесно, и, отступая перед этой теснотой, Максим оказался в каком-то полупустом и полутемном переулке. Здесь он понял, что на сегодня с него довольно, и остановился. Он увидел три светящихся золотистых шара, мигающую синюю надпись, свитую из стеклянных газосветных трубок, и дверь, ведущую в полуподвальное помещение. Он уже знал, что тремя золотистыми шарами обозначаются, как правило, места, где кормят. Он спустился по щербатым ступенькам и увидел залцу с низким потолком, десяток пустых столиков, пол, толсто посыпанный чистыми опилками, стеклянный буфет, уставленный подсвеченными бутылками с радужными жидкостями. В этом кафе почти никого не было. За никелированным барьером возле буфета медлительно двигалась рыхлая пожилая женщина в белой куртке с засученными рукавами. Поодаль, за круглым столиком, сидел в небрежной позе малорослый, но крепкий человек с бледным квадратным лицом и толстыми черными усами. Никто здесь не кричал, не кишел, не выпускал наркотических дымов. Максим вошел, выбрал себе столик в нише подальше от буфета и уселся. Рыхлая женщина за барьером поглядела в его сторону и что-то хрипло громко сказала. Усатый человек тоже взглянул на него пустыми глазами, отвернулся, взял стоявший перед ним длинный стакан с прозрачной жидкостью, пригубил и поставил на место. Где-то хлопнула дверь, и в зальце появилась молоденькая и милая девушка в белом кружевном переднике. Нашла Максима глазами, подошла, оперлась пальцами о столик и стала смотреть поверх его головы. У нее была чистая нежная кожа, легкий пушок на верхней губе и красивые серые глаза. Максим галантно прикоснулся пальцем к кончику своего носа и произнес «Максим». Девушка с изумлением посмотрела на него, словно только теперь увидела. Она была так мила, что Максим невольно улыбнулся до ушей, и тогда она тоже улыбнулась, показала себе на нос и сказала «Рада». «Хорошо», — сказал Максим, — «ужин». Она кивнула и что-то спросила. Максим на всякий случай тоже кивнул. Он, улыбаясь, посмотрел ей вслед. Она была тоненькая, легкая, и приятно было вспомнить, что в этом мире тоже есть красивые люди. Рыхлая тетка у буфета произнесла длинную ворчливую фразу и скрылась за своим барьером. «Они здесь обожают барьеры», — подумал Максим. «Везде у них барьеры. Как будто все у них здесь под высоким напряжением». Тут он обнаружил, что усатый смотрит на него. Неприятно смотрит, недружелюбно. И если приглядеться, то он и сам какой-то неприятный. Трудно сказать, в чем здесь дело, но он ассоциируется почему-то не то с волком, не то с обезьяной. Ну и пусть. Не будем о нем. Рада снова появилась и поставила перед Максимом тарелку с дымящейся кашей из мяса и овощей и толстую стеклянную кружку с пенной жидкостью. «Хорошо», — сказал Максим и приглашающе похлопал по стулу рядом с собой. Ему очень захотелось, чтобы Рада посидела тут же, пока он будет есть, рассказала бы ему что-нибудь, а он бы послушал ее голос, и чтобы она почувствовала, как она ему нравится и как ему хорошо рядом с нею. Но Рада только улыбнулась и покачала головой. Она сказала что-то, Максим разобрал слово «сидеть» и отошла к барьеру. «Жалко», — подумал Максим. Он взял двузубую вилку и принялся есть, пытаясь из 30 известных ему слов составить фразу, выражающую дружелюбие, симпатию и потребность в общении. Рада, прислонившись спиной к барьеру, стояла, скрестив руки на груди, и поглядывала на него. Каждый раз, когда глаза их встречались, они улыбались друг другу, и Максима несколько удивляло, что улыбка Рады с каждым разом становилась все бледнее и неуверенней. Он испытывал весьма разнородные чувства. Ему было приятно смотреть на Раду, хотя к этому ощущению примешивалось растущее беспокойство. Он испытывал удовольствие от еды, оказавшейся неожиданно вкусной и довольно питательной. Одновременно он чувствовал на себе косой, давящий взгляд усатого человека – и безошибочно улавливал истекающее из-за барьера неудовольствие рыхлой тетки. Он осторожно отпил из кружки. Это было пиво. Холодное, свежее, но, пожалуй, излишне крепкое. На любителя. Усатый что-то сказал, и Рада подошла к его столику. У них начался какой-то приглушенный разговор, неприятный и неприязненный, но тут на Максима напала муха, и ему пришлось вступить с ней в борьбу. Муха была мощная, синяя, наглая. Она наскакивала, казалось, со всех сторон сразу. Она гудела и завывала, словно объясняясь Максиму в любви. Она не хотела улетать. Она хотела быть здесь, с ним и с его тарелкой, ходить по ним, облизывать их. Она была упорна и многословна. Кончилось все тем, что Максим сделал неверное движение, и она обрушилась в пиво. Максим брезгливо переставил кружку на другой столик и стал доедать рагу. Подошла Рада и уже без улыбки, глядя в сторону, спросила что-то. «Да», — сказал Максим на всякий случай, — «Рада хорошая». Она глянула на него с откровенным испугом, отошла к барьеру и вернулась, неся на блюдечке маленькую рюмку с коричневой жидкостью. «Вкусно», — сказал Максим, глядя на девушку ласково и озабоченно. «Что плохо? Рада, сядьте здесь говорить. Надо говорить, не надо уходить». Эта тщательно продуманная речь произвела на Раду неожиданно дурное впечатление. Максиму показалось даже, что она вот-вот заплачет. Во всяком случае, у нее задрожали губы, она прошептала что-то и убежала из зала. Рыхлая женщина за барьером произнесла несколько негодующих слов. «Что-то я не так делаю», — обеспокоенно подумал Максим. Он совершенно не мог себе представить, что. Он только понимал, не усатый человек, ни рыхлые женщины не хотят, чтобы Рада с ним сидеть и говорить. Но поскольку они явно не являлись представителями администрации и стражами законности, и поскольку он, Максим, очевидно, не нарушал никаких законов, мнение этих рассерженных людей не следовало, вероятно, принимать во внимание. Усатый человек произнес нечто сквозь зубы, негромко, но с совсем уж неприятной интонацией. Залпом допил свой стакан, извлек из-под стола толстую черную полированную трость, поднялся и не спеша приблизился к Максиму. Он сел напротив, положил трость поперек стола и, не глядя на Максима, но обращаясь явно к нему, принялся цедить медленные тяжелые слова, часто повторяя «масаракш». И речь его казалась Максиму такой же черной и отполированной от частого употребления, как его уродливая трость. И в речи этой была черная угроза, и вызов, и неприязнь. И все это как-то странно замывалось равнодушием интонации, равнодушием на лице и пустотой бесцветных остекленелых глаз. «Не понимаю», — сказал Максим сердито. Тогда усатый медленно повернул к нему белое лицо, поглядел как бы насквозь, медленно, раздельно задал какой-то вопрос и вдруг ловко выхватил из трости длинный блестящий нож с узким лезвием. Максим даже растерялся. Не зная, что сказать и как реагировать, он взял со стола вилку и повертел ею в пальцах. Это произвело на усатого неожиданное действие. Он, мягко не вставая, отскочил, повалив стул, нелепо присел, выставив перед собой свой нож. Усы его приподнялись и обнажились желтые длинные зубы. Рыхлая тетка за барьером оглушительно завизжала. Максим от неожиданности подскочил. Усатый вдруг оказался совсем рядом, но в ту же секунду откуда-то появилась Рада, встала между ним и Максимом и принялась громко и звонко кричать. Сначала на усатого, а потом повернувшись на Максима. Максим совсем уже ничего не понимал. А усатый вдруг неприятно заулыбался, взял свою трость, спрятал в нее нож и спокойно пошел к выходу. В дверях он обернулся, бросил несколько негромких слов и скрылся. Рада, бледная, с дрожащими губами, подняла поваленный стул, вытерла салфеткой пролитую коричневую жидкость, забрала грязную посуду, унесла, вернулась и что-то сказала Максиму. Максим ответил «да», но это не помогло. Рада повторила то же самое, и голос у нее был раздраженный, хотя Максим чувствовал, что она не столько рассержена, сколько испугана. «Нет», — сказал Максим. И сейчас же тетка за барьером ужасно заорала, затряслась щеками, и тогда Максим, наконец, признался «не понимаю». Тетка выскочила из-за барьера, ни на секунду не переставая кричать, подлетела к Максиму, встала перед ним, уперев руки в бока, и все вопила, а потом схватила его за одежду и принялась грубо шарить по карманам. Ошеломленный Максим не сопротивлялся. Он только твердил «не надо» и жаловался.

Он взглядывал на Раду. Рыхлая тетка толкнула его в грудь и, словно приняв какое-то страшное решение, помчалась обратно к себе за барьер и там схватила телефонный наушник. Максим понял, что у него не оказалось всех этих розовых и зелененьких бумажек с лиловыми оттисками, без которых здесь, по-видимому, нельзя появляться в общественных местах. «Фанк», — произнес он проникновенно, — «фанк плохо, идти плохо». Потом все как-то неожиданно разрядилось. Рада сказала что-то рыхлой женщине, та бросила наушник, поклокотала еще немного и успокоилась. Рада посадила Максима на прежнее место, поставила перед ним новую кружку с пивом и, к его неописуемому удовольствию и облегчению, села рядом. Некоторое время все шло очень хорошо. Рада задавала вопросы. Максим, сияя от удовольствия, отвечал на них «не понимаю». Рыхлая тетка бурчала в отдалении. Максим, напрягшись, построил еще одну фразу и объявил, что «дождь ходит, масаракш, плохо, туман». Рада залилась смехом, а потом пришла еще одна молоденькая и довольно симпатичная девушка, поздоровалась со всеми, они с Радой вышли, и через некоторое время Рада появилась уже без фартука, в блестящем красном плаще с капюшоном и с большой клетчатой сумкой в руке. «Идем», — сказала она, и Максим вскочил. Однако так сразу уйти не удалось. Рыхлая тетка опять подняла крик. Опять ей что-то не нравилось, опять она чего-то требовала. На этот раз она размахивала пером и листком бумаги. Некоторое время Рада спорила с нею, но подошла вторая девушка и встала на сторону тетки. Речь шла о чем-то очевидном, и Рада в конце концов уступила. Тогда они все втроем пристали к Максиму. Сначала они по очереди и хором задавали один и тот же вопрос, которого Максим, естественно, не понимал. Он только разводил руками. Затем Рада приказала всем замолчать, легонько похлопала Максима по груди и спросила: «Максим?» «Максим», — поправил он. «Мак? Сим?» «Максим! Мак не надо! Сим не надо! Максим!» Тогда Рада приставила палец к своему носику и произнесла: «Рада Гаал! Максим?» Максим понял, наконец, что им зачем-то понадобилась его фамилия. Это было странно, но гораздо больше его удивило другое. «Гаал?» — произнес он. «Гай Гаал?» Воцарилась тишина. Все были поражены. «Гай Гаал!» — повторил Максим обрадованно. «Гай! Хороший мужчина!» Поднялся шум. Все женщины говорили разом. Рада теребила Максима и что-то спрашивала. Очевидно было, что ее страшно интересует, откуда Максим знает Гая. «Гай, Гай, Гай!» — мелькало в потоке непонятных слов. Вопрос о фамилии Максима был забыт. «Масаракш!» — сказала, наконец, рыхлая тетка и захохотала. И девушки тоже засмеялись. И Рада вручила Максиму свою клетчатую сумку, взяла его под руку, и они вышли под дождь. Они прошли до конца эту плохо освещенную улочку и свернули в еще менее освещенный переулок с деревянными покосившимися домами, по сторонам грязной мостовой, неровно мощенной булыжником. Потом свернули еще раз и еще раз. Кривые улочки были пусты, ни один человек не встречался им на пути. За занавесками в подслеповатых оконцах светились разноцветные абажуры, временами доносилась приглушенная музыка, хоровое пение дурными голосами. Сначала Рада оживленно болтала, часто повторяя имя Гая, а Максим то и дело подтверждал, что Гай хороший, но добавлял по-русски, что нельзя бить людей по лицу, что это странно и что он, Максим, этого не понимает. Однако по мере того, как улицы становились все уже, темнее и слякотнее, речь Рады все чаще прерывалась. Иногда она останавливалась и вглядывалась в темноту, и Максим думал, что она выбирает дорогу по суше, но она искала в темноте что-то другое, потому что луж она не видела, и Максиму приходилось каждый раз легонько оттягивать ее на сухие места, а там, где сухих мест не было, он брал ее под мышку и переносил. Ей это нравилось. Каждый раз она замирала от удовольствия, но тут же забывала об этом, потому что она боялась. Чем дальше они уходили от кафе, тем больше она боялась. Сначала Максим пытался найти с ней нервный контакт, чтобы передать ей немного бодрости и уверенности, но, как и с фан,

0: Ником это не получалось, и когда они вышли из трущоб и оказались на совсем уже грязной, немощенной дороге, справа от которой тянулся бесконечный мокрый забор с ржавой колючей проволокой поверху, а слева непроглядно черный зловонный пустырь без единого огонька, Рада совсем увяла, она чуть не плакала, и Максим, чтобы хоть немножко поднять настроение, принялся во все горло петь подряд самые веселые из известных ему песен. И это помогло, но ненадолго, лишь до конца забора. А потом снова потянулись дома, длинные, желтые, двухэтажные, с темными окнами. Из них пахло остывающим металлом, органической смазкой, еще чем-то душным и чадным. Редко и мутно горели фонари, а вдали под какой-то никчемной глухой аркой стояли нахохлившиеся мокрые люди. И Рада остановилась. Она вцепилась в его руку и заговорила прерывистым шепотом. Она была полна страха за себя и еще больше за него. Шепча, она потянула его назад, и он повиновался, думая, что ей от этого станет лучше. Но потом понял, что это просто безрассудный акт отчаяния, и уперся. «Пойдемте», — сказал он ей ласково. «Пойдемте, Рада». «Плохо нет. Хорошо». Она послушалась, как ребенок. Он повел ее, хотя и не знал дороги, и вдруг понял, что она боится этих мокрых фигур, и очень удивился, потому что в них не было ничего страшного и опасного. Так себе обыкновенные, скрючившиеся под дождем аборигены, стоят и трясутся от сырости. Сначала их было двое, потом откуда-то появились третий и четвертый с огоньками наркотических палочек. Максим шел по пустой улице между желтыми домами прямо на эти фигуры, а Рада все теснее прижималась к нему, и он обнял ее за плечи. Ему вдруг пришло в голову, что он ошибается, что Рада дрожит не от страха, а просто от холода. В мокрых людях не было совершенно ничего опасного. Он прошел мимо них, мимо этих сутулых, длиннолицых, озябших, засунувших руки глубоко в карманы, притопывающих, чтобы согреться, жалких, отравленных наркотиком. И они как будто даже не заметили его с Радой, даже не подняли глаз, хотя он прошел так близко, что слышал их нездоровое, неровное дыхание. Он думал, что Рада хоть теперь успокоится. Они были уже под аркой, и вдруг впереди, как из-под земли, будто отделившись от желтых стен, появились и встали поперек дороги еще четверо, таких же мокрых и жалких, но один из них был с длинной толстой тростью, и Максим узнал его. Под облупленным куполом нелепой арки болталась на сквозняке голая лампочка. Стены были покрыты плесенью и трещинами. Под ногами был растрескавшийся грязный цемент с грязными следами многих ног и автомобильных шин. Позади гулко затопали. Максим оглянулся. Те четверо догоняли, прерывисто и неровно дыша, не вынимая рук из карманов, выплевывая на бегу свои отвратительные наркотические палочки. Рада сдавленно вскрикнула, отпустила его руку, и вдруг стало тесно. Максим оказался прижат к стене. Вокруг вплотную к нему стояли люди. Они не касались его. Они держали руки в карманах. Они даже не смотрели на него. Просто стояли и не давали ему двинуться. И через их голову он увидел, что двое держат Раду за руки, а усатый подошел к ней, неторопливо переложил трость в левую руку и правой рукой также неторопливо и лениво ударил ее по щеке. Это было настолько дико и невозможно, что Максим потерял ощущение реальности. Что-то сдвинулось у него в сознании. Люди исчезли. Здесь было только два человека, он и Рада, а остальные исчезли. Вместо них неуклюже и страшно топтались по грязи жуткие и опасные животные. Не стало города, не стало арки и лампочки над головой. Был край непроходимых гор. Страна Оз на Пандоре. Была пещера, гнусная западня, устроенная голыми пятнистыми обезьянами. И в пещеру равнодушно глядела размытая желтая луна, и надо было драться, чтобы выжить. И он стал драться, как дрался тогда на Пандоре. Время послушно затормозилось. Секунды стали длинными-длинными, и в течение каждой можно было сделать очень много разных движений, нанести много ударов и видеть всех сразу – Они были неповоротливы, эти обезьяны. Они привыкли иметь дело с другой дичью. Наверное, они просто не успели сообразить, что ошиблись в выборе, что лучше всего им было бы бежать, но они тоже пытались драться. Максим хватал очередного зверя за нижнюю челюсть, рывком вздергивал податливую голову и бил ребром ладони по бледной пульсирующей шее и сразу же поворачивался к следующему. Хватал, вздергивал, рубил и снова хватал, вздергивал, рубил. В облаке зловонного хищного дыхания, в гулкой тишине пещеры, в желтой слезящейся полутьме и грязные когти рванули его за шею и соскользнули. Желтые клыки глубоко впились в плечо и тоже соскользнули. Рядом уже никого не было, а к выходу из пещеры торопился вожак с дубиной, потому что он, как и все вожаки, обладал самой быстрой реакцией и первым понял, что происходит. И Максим мельком пожалел его, как медленно его быстрая реакция. Секунды тянулись все медленнее, и быстроногий вожак едва перебирал ногами, и Максим, проскользнув между секундами, поравнялся с ним и зарубил его на бегу. И сразу остановился. Время вновь обрело нормальное течение, пещера стала аркой, луна – лампочкой, а страна Оз на Пандоре снова превратилась в непонятный город на непонятной планете, более непонятной, чем даже Пандора. Максим стоял, отдыхая, опустив зудящие руки. У ног его трудно копошился усатый вожак. Кровь текла из пораненного плеча, и тут Рада взяла его за руку и, всхлипнув, провела его ладонью по своему мокрому лицу. Он огляделся. На грязном цементном полу мешками лежали тела. Он машинально сосчитал их, шестеро, включая вожака, и подумал, что двое успели убежать. Ему было невыразимо приятно прикосновение Рады, и он знал, что поступил так, как должен был поступить. И сделал то, что должен был сделать. Ни каплей больше, ни каплей меньше. Те, кто успел уйти, ушли. Он не догонял их. Хотя мог бы догнать. Даже сейчас он слышал, как панически стучат их башмаки в конце тоннеля. А те, кто не успел уйти, те лежат. И некоторые из них умрут. А некоторые уже мертвы. И он понимал теперь, что это все-таки люди, а не обезьяны, и не панцирные волки, хотя дыхание их было зловонно, прикосновения грязны, а намерения хищны и отвратительны. И все-таки он испытывал какое-то сожаление и ощущал потерю, словно потерял некую чистоту, словно потерял неотъемлемый кусочек души прежнего Максима и знал, что прежний Максим исчез навсегда. И от этого ему было немножко горько, и это будило в нем какую-то незнакомую гордость. «Пойдем, Максим», — тихонько сказала Рада, и он послушно пошел за нею. «Вы его упустили». «Короче говоря, вы его упустили. Я ничего не мог сделать. Вы сами знаете, как это бывает. Черт побери, Фанк! Вам и не надо было ничего делать. Вам достаточно было взять с собой шофера. Я знаю, что виноват. Но кто мог ожидать?» «Хватит об этом. Что вы предприняли?»
1: «Как только меня выпустили, я позвонил Мегу. Мегу ничего не знает. Если он вернется, Мегу сейчас же сообщит мне. Далее я взял под наблюдение все дома умалишенных. Он не может уйти далеко, ему просто не дадут. Он слишком бросается в глаза. Дальше. Я поднял своих людей в полиции. Я приказал следить за всеми случаями нарушения порядка, вплоть до нарушения правил уличного движения. У него нет документов. Я распорядился сообщать мне обо всех задержанных без документов. У него нет ни единого шанса скрыться, даже если он захочет. По-моему, это дело 2-3 дней. Простое дело».
0: «Простое. Что могло быть проще? Сесть в машину, съездить в телецентр и привезти сюда человека? Но вы даже с этим не справились».
1: «Виноват. Но такое стечение обстоятельств».
0: «Я сказал, хватит об обстоятельствах. Он действительно похож на сумасшедшего?»
1: «Трудно сказать. Больше всего он, пожалуй, похож на дикаря. на хорошо отмытого и ухоженного горца. Но я легко представляю себе ситуацию, в которой он выглядит сумасшедшим. И потом эта вечная идиотская улыбка, кретинически лепит вместо нормальной речи. И весь он какой-то дурак.
0: Понятно. Я одобряю ваши меры. И вот что еще, Фанк. Свяжитесь с подпольем.
1: Что?
0: Если вы не найдете его в ближайшие дни, он непременно объявится в подполье.
1: Не понимаю, что делать дикарю в подполье.
0: В подполье много дикарей. И не задавайте глупых вопросов, а делайте, что я вам говорю. Если вы упустите его еще раз, я вас уволю.
1: Второй раз я его не упущу.
0: Рад за вас. Что еще?
1: Любопытный слух о Валдере.
0: О Валдере? Что именно?
1: Простите, странник. Если разрешите, я предпочел бы об этом шепотом.

Часть вторая. Гвардеец. Глава пятая. Окончив инструктаж, господин ротмистр Чачу распорядился: «Капрал Гаал, останьтесь, остальные свободны». Когда остальные командиры секции вышли гуськом в затылок друг к другу, господин ротмистр некоторое время разглядывал Гая, покачиваясь на стуле и насвистывая старинную солдатскую песню «Уймись, мамаша». Господин ротмистр Чачу был совсем не похож на господина ротмистра Тоота. Он был приземист, темнолиц, у него была большая лысина, он был гораздо старше Тоота, в недавнем прошлом боевой офицер, танкист, участник 8 приморских инцидентов, обладатель огненного креста и 3 значков «За ярость в огне». Рассказывали о его фантастическом поединке с белой субмариной, когда его танк получил прямое попадание и загорелся, а он продолжал стрелять, пока не потерял сознание от страшных ожогов. Говорили, что на теле его нет живого места, сплошь чужая пересаженная кожа, а на левой руке у него не хватало 3 пальцев. Он был прям и груб, как настоящий вояка, и, не в пример сдержанному господину ротмистру Тоту, никогда не считал нужным скрывать свое настроение ни от подчиненных, ни от начальства. Если он был весел, вся бригада знала, что господин ротмистр Чачу нынче весел. Но уж если он был не в духе и насвистывал «Уймись, мамаша», глядя ему в глаза уставным взглядом, Гай испытывал отчаяние при мысли, что ему каким-то неизвестным пока образом привелось огорчить и рассердить этого замечательного человека. Он торопливо перебрал в памяти свои собственные проступки и проступки гвардейцев своей секции, но ничего не мог вспомнить такого, что уже не было отстранено небрежным движением беспалой руки и хриплым ворчливым «Ладно, на то и гвардия, плевать». Господин ротмистр перестал свистеть и покачиваться. «Не люблю болтовни и писанины, капрал», — произнес он. «Либо ты рекомендуешь кандидата Сима, либо ты его не рекомендуешь. Что именно?» «Так точно, рекомендую, господин ротмистр», — поспешно сказал Гай, — «но без «но», капрал. Рекомендуешь или не рекомендуешь?» «Так точно, рекомендую. Тогда как я должен понимать эти 2 бумажки?» Господин ротмистр нетерпеливым движением извлек из нагрудного кармана сложенные бумаги и развернул их на столе, придерживая искалеченной рукой. «Читаю. Рекомендую вышеозначенного мака Сима как преданного и способного, ну, тут всякая болтовня, для утверждения в высоком звании кандидата в рядовые боевой гвардии. А вот твоя 2-я писулька, капрал. В связи с вышеизложенным считаю своим долгом обратить внимание командования на необходимость тщательной проверки прошлой жизни, означенной

Одну из этих бумаг ты сейчас же заберешь и порвешь. Надо же соображать. Я не могу явиться к бригадиру с двумя бумажками. Либо да, либо нет. Мы в гвардии, а не на философском факультете, капрал. 2 минуты на размышление». Господин ротмистр извлек из стола толстую папку с делами и с отвращением бросил ее перед собой. Гай уныло посмотрел на часы. Было ужасно трудно сделать этот выбор. Бесчестно и не по-гвардейски было скрыть от командования свое недостаточное знание рекомендуемого, даже если речь шла о Максиме. Но, с другой стороны, бесчестно и не по-гвардейски было уклоняться от ответственности, взваливая решение на господина ротмистра, который видел Максима только 2 раза, да и то в ротном строю. Ну хорошо, еще раз. «За». Горячо и близко к сердцу принял задачи гвардии по ликвидации последствий войны и уничтожению агентуры потенциального агрессора. Без сучка и задоринки прошел освидетельствование в департаменте общественного здоровья. Будучи направлен господином ротмистром Тотом и господином штаб-врачом Зогу в какое-то секретное учреждение, по-видимому, для проверки, проверку эту выдержал. Правда, это показания самого Максима. Документ он потерял. Но как же иначе он мог оказаться не под надзором? Наконец, отважен, прирожденный боец. В одиночку расправился с бандой Крысолова. Симпатичен, прост в общении, добродушен, абсолютно бескорыстен. И вообще человек необычайных способностей. Против. Совершенно неизвестно, кто он и откуда. О прошлом своем либо ничего не помнит, либо не желает сообщать, и у него нет никаких документов. Но так ли уж все это подозрительно? Правительство контролирует только границы и центральный район. 2/3 территории страны до сих пор погрязают в анархии. Там голод, эпидемия, народ оттуда бежит, и все без документов. А молодые даже не знают, что такое документы. И сколько среди них больных, потерявших память, даже выродков. В конце концов, главное, что Максим не выродок. «Ну, капрал», — произнес господин ротмистр, листая бумаги. «Так точно, господин ротмистр», — отчаянным голосом сказал Гай. «Разрешите?» Он взял свой рапорт о проверке Максима и медленно разорвал его. «Правильное решение», — гаркнул господин ротмистр. «Вот это по-гвардейски. Бумаги, чернила, проверки. Все проверит бой. Вот когда мы сядем в наши машины и двинем в зону атомных ловушек, тогда мы сразу увидим, кто наш, а кто нет». «Так точно», — без особой уверенности сказал Гай. Он хорошо понимал старого вояку, но не менее хорошо он видел, что ветеран войны и герой приморских инцидентов несколько заблуждается, как все ветераны и все герои. Бой боем, а чистота чистотой. Впрочем, Максима это не касается. Максим-то чист. «Масаракш», — произнес господин ротмистр. «Департамент здоровья его пропустил, а остальное – дело наше». Произнеся эту загадочную фразу, он сердито посмотрел на Гая и добавил: «Гвардеец другу доверяет полностью, а если не доверяет, значит, это не друг, гнать его в шею. Ты меня удивил, капрал». «Ну ладно, марш к своей секции. Времени осталось мало. На операции я сам присмотрю за этим кандидатом». Гай щелкнул каблуками и вышел. За дверью он позволил себе улыбнуться. Все-таки старый вояка не удержался и принял ответственность на себя. Хорошее всегда хорошо. Теперь можно с чистой совестью считать Максима своим другом. Мака Сима. Настоящую его фамилию не произнести, то ли он ее придумал, пока был в бреду, то ли все-таки действительно он родом из этих горцев. Как бишь звали ихнего древнего царя? «Зарем Чичак Бешмусарайи!» Гай вышел на плац и поискал глазами свою секцию. Неутомимый Панди гонял ребят через верхнее окно макета 3-этажного здания. Ребята взмокли, и это было плохо, потому что до операции оставался всего 1 час. «Отставить!» — крикнул Гай еще издали. «Отставить!» — заорал Панди. «Становись!» Секция быстро построилась. Панди скомандовал смирно, строевым шагом подошел к Гаю и доложил: «Господин капрал, секция занимается преодолением штурмового городка». «Встаньте в строй», — приказал Гай, стараясь интонацией выразить неодобрение, как это превосходно умел делать капрал Серембиш.

Он прошелся перед строем, заложив руки за спину, вглядываясь в знакомые лица. Серые, голубые и синие глаза, выражающие готовность выполнить любой приказ и потому слегка выкоченные, следили за каждым его движением. Он ощутил, как они близки и дороги ему, эти 12 здоровенных парней, 6 действительных рядовых гвардии на правом фланге и 6 кандидатов в рядовые на левом. Все в ладных черных комбинезонах с начищенными пуговицами, все в блестящих сапогах с короткими голенищами, все в беретах, лихо сдвинутых на правую бровь. Нет, не все. Посередине строя, на правом фланге кандидатов, башней возвышался кандидат Максим. Очень ладный парень, любимец, как это не прискорбно для командира иметь любимцев, но... То, что у него не выкачаны его странные коричневые глаза, ладно, научится со временем, но вот... Гай подошел к Максиму и застегнул ему верхнюю пуговицу. Затем встал на цыпочки и поправил берет. Кажется, все. Опять он в строю растянул рот души. Ну ладно, отвыкнет. Кандидат все-таки, самый младший в секции. Чтобы сохранить видимость справедливости, Гай поправил пряжку у соседа Максима, хотя надобности в этом не было. Потом он сделал 3 шага назад и скомандовал вольно. Секция встала вольно, слегка отставила правую ногу и заложила руки за спину. «Гвардейцы», — сказал Гай, — «сегодня мы в составе роты выступаем на регулярную операцию по обезвреживанию агентуры потенциального противника. Операция проводится по схеме 33. Господа действительные рядовые, несомненно, помнят свои обязанности по этой схеме. Господам же кандидатам, забывающим застегивать пуговицы, я считаю полезным напомнить. Секция получает 1 подъезд. Секции делятся на 4 группы. 3 тройки и наружный резерв. Тройки в составе 2 действительных рядовых и 1 кандидата, не поднимая шума, последовательно обходят квартиры. Вступив в квартиру, каждая тройка действует следующим образом. Кандидат охраняет парадный вход, 2-й рядовой, ни на что не отвлекаясь, занимает черный вход, старший производит осмотр помещений. Резерв из 3 кандидатов во главе с командиром секции, в данном случае со мною, остается внизу в подъезде с задачей, во-первых, никого не выпускать на время операции, во-вторых, немедленно оказать помощь той тройке, которой это понадобится. Состав троек и резерва вам известен. «Внимание!» — сказал он, отступая еще на шаг. «На тройке и резерв! Разберись!» Произошло короткое множественное движение. Секция разобралась. Никто не ошибся местом. Никто не сцепился автоматами. Никто не поскользнулся и не потерял берет, как это случалось на прошлых занятиях. На правом фланге резерва возвышался Максим и опять улыбался во весь рот. У Гая вдруг возникла дикая мысль, что Максим смотрит на все это как на забавную игру. Это было, конечно, не так, потому что так это быть не могло. Во всем была виновата, несомненно, эта дурацкая улыбочка. «Недурственно», — проворчал Гай в подражание капралу Серембишу и благосклонно поглядел на панде. «Молодец, старик», — вымуштровал ребят. «Внимание», — сказал он. «Секция, стройся!» Снова короткое множественное движение, прекрасное своей четкостью и безукоризненностью, и снова секция стояла перед ним одной шеренгой. «Хорошо. Просто замечательно. Даже внутри все как-то холодеет». Гай опять заложил руки за спину и прошелся. «Гвардейцы», — сказал он, — «мы — опора и единственная надежда государства в это трудное время. Только на нас могут без оглядки положиться в своем великом деле неизвестные отцы». Это была правда, истинная правда, и было в этом очарование и отрешенность. Хаос, рожденный преступной войной, едва миновал, но последствия его тяжко ощущаются до сих пор. «Гвардейцы! Братья, у нас одна задача — с корнем вырвать все то, что влечет нас назад, к хаосу.
Враг на наших рубежах не дремлет. Неоднократно и безуспешно он пытался втянуть нас в новую войну на суше и на море. И лишь благодаря мужеству и стойкости наших братьев-солдат страна наша имеет возможность наслаждаться миром и покоем. Но никакие усилия армии не приведут к цели, если не будет сломлен враг внутри. Сломить врага внутри – наша и только наша задача, гвардейцы. Во имя этого мы идем на многие жертвы. Мы нарушаем покой наших матерей, братьев и детей. Мы лишаем заслуженного отдыха честного рабочего, честного чиновника, честного торговца и промышленника. Они знают, почему мы вынуждены вторгаться в их дома, и встречают нас как своих лучших друзей, как своих защитников. Помните это, и не давайте себе увлечься в благородном пылу выполнения своей задачи. Друг — это друг, а враг — это враг. Вопросы есть? Нет! — рявкнула секция в 12 глоток. Смирно! 30 минут на отдых и проверку снаряжения. Разойдись! Секция бросилась в рассыпную, а затем гвардейцы группами по двое и по трое направились к казарме. Гай неторопливо пошел следом, ощущая приятную опустошенность. Максим ждал его подаль, заранее улыбаясь. «Давай поиграем в слова», — предложил он. Гай мысленно застонал. «Одернуть бы его, одернуть! Что может быть более противоестественно, нежели кандидат, шпендрик?» За полчаса до начала операции, пристающий с фамильярностями к капралу. «Сейчас не время», — по возможности сухо сказал он. «Ты волнуешься?» — спросил Максим сочувственно. Гай остановился и поднял глаза к небу. «Ну что делать? Что делать?» Оказывается, совершенно невозможно цукать такого вот добродушного, наивного гиганта. Да еще спасителя твоей сестры, да еще, чего греха таить, человека во всех отношениях, кроме строевого, гораздо выше тебя самого. Гай огляделся и сказал просительно. «Послушай, Мак, ты ставишь меня в неловкое положение. Когда мы в казарме, я твой капрал, начальник, я приказываю, ты подчиняешься, я тебе 100 раз говорил». «Но я же готов подчиняться, приказывай», — возразил Максим. «Я знаю, что такое дисциплина, приказывай». «Я уже приказал. Займись подгонкой снаряжения». «Нет, извини меня, Гай, ты приказал не так. Ты приказал отдыхать и подгонять снаряжение. Ты забыл?» «Снаряжение я подогнал. Теперь отдыхаю. Давай поиграем. Я придумал хорошее слово». «Мак, пойми, подчиненный имеет право обращаться к начальнику, во-первых, только по установленной форме, а во-вторых, исключительно по службе. Да, я помню, параграф 9». «Но ведь это во время службы? А сейчас мы с тобой отдыхаем?» «Откуда ты взял, что я отдыхаю?» — спросил Гай. Они стояли за макетом забора с колючей проволокой, и здесь их, слава богу, никто не видел. Никто не видит, как эта башня привалилась плечом к забору и все время порывается взять своего капрала за пуговицу. «Я отдыхаю только дома, но даже дома я никакому подчиненному не позволил бы...» «Послушай, отпусти мою пуговицу и застегни свою!» Максим застегнулся и сказал. «На службе одно, дома другое. Зачем? Давай не будем об этом говорить. Мне надоело повторять тебе одно и то же. Кстати, когда ты перестанешь улыбаться в строю?» «В уставе об этом не сказано», — немедленно ответил Максим. «А что касается повторять одно и то же, то вот что. Ты не обижайся, Гай, я знаю, ты не говорец, не речевик». «Кто? Ты не человек, который умеет красиво говорить. Оратор? Оратор, да, не оратор, но все равно. Ты сегодня обратился к нам с речью. Слова правильные, хорошие, но когда ты дома говорил мне о задачах гвардии и о положении страны, это было очень интересно, это было очень по-твоему. А здесь ты в 7-й раз говоришь одно и то же, и все не по-твоему. Очень верно». «Очень одинаково, очень скучно. А? Не обиделся?» Гай не обиделся. То есть некая холодная иголочка кольнула его самолюбие.
До сих пор ему казалось, что он говорит так же убедительно и гладко, как капрал Серембеш или даже господин ротмистр Тоот. Однако, если подумать, капрал Серембеш и господин ротмистр тоже повторяли все одно и то же в течение 3 лет, и в этом нет ничего удивительного и тем более зазорного, ведь за эти 3 года никаких существенных изменений во внутреннем и во внешнем положении не произошло. «А где это сказано в уставе?» — спросил Гай, усмехаясь, «чтобы подчиненный делал замечание своему начальнику». «Там сказано противоположное», — со вздохом признался Максим. «По-моему, это неверно. Ты ведь слушаешь мои советы, когда решаешь задачи по баллистике, и ты слушаешь мои замечания, когда ошибаешься в вычислениях». «Это дома», — проникновенно сказал Гай. «Дома все можно. А если на стрельбах ты неправильно даешь нам прицел? Плохо учел поправку на ветер, а? Ни в коем случае», — твердо сказал Гай. «Стрелять неправильно?» — изумился Максим. «Стрелять, как приказано», — строго сказал Гай. «За эти 10 минут, Мак, ты наговорил суток на 50 карцера. Понимаешь?» «Нет, не понимаю». «А если в бою?» «Что в бою?» «Ты даешь неправильный прицел, а?» «Хм», — сказал Гай, который еще никогда в бою не командовал. Он вдруг вспомнил, как капрал Бахту во время разведки боем запутался в карте, загнал секцию под кинжальный огонь соседней роты, сам там остался и полсекции уложил. А ведь мы знали, что он запутался, но никто не подумал его поправить. «Господи», — сообразил вдруг Гай, — «да нам бы и в голову не пришло, что можно его поправить. Приказ командира — закон, и даже больше, чем закон. Законы все-таки иногда обсуждаются, а приказ обсуждать нельзя. Приказ обсуждать дико, вредно, просто опасно, наконец». «А ведь он этого не понимает. И даже не то, что не понимает, понимать тут нечего, а просто не признает. Сколько раз уже так было? Берет самоочевидную вещь и отвергает ее. И никак его не убедишь. И даже наоборот, сам начинаешь сомневаться, голова идет кругом, и приходишь в полное обалдение. Нет, он все-таки необыкновенный человек, редкий, небывалый человек. Язык выучил за месяц, грамоту осилил за 2 дня. Еще в 2 дня перечитал все, что у меня есть. Математику и механику знает лучше господ преподавателей, а ведь у нас на курсах преподают настоящие специалисты. Или вот взять дядюшку Каана. Последнее время старик все свои монологи за столом обращал исключительно к Максиму. Более того, он не раз уже дал понять, что Максим является, пожалуй, единственным человеком, который в наше тяжелое время проявляет такие способности и такой интерес к ископаемым животным. Он рисовал Максиму на бумажке каких-то ужасных зверей, и Максим рисовал ему на бумажке каких-то еще более ужасных зверей, и они спорили, который из этих зверей более древний, и кто от кого произошел, и почему это случилось. В ход шли научные книги из дядюшкиной библиотеки, и все равно бывало, что Максим не давал старику рта открыть, причем Гай с Радой не понимали ни слова из того, что говорилось, а дядюшка то кричал до хрипоты, то рвал на клочки рисунки и топтал их ногами, обзывая Максима невеждой, хуже дурака шапшу, то вдруг принимался яростно чесать обеими руками реденькие седые волосы на затылке и бормотал с потрясенной улыбкой: «Смело, Масаракш, смело! У вас есть фантазия, молодой человек!» Особенно запомнился Гаю один вечер, когда старикана громом ударило заявление Максима, будто некоторые из этих допотопных тварей передвигались на задних ногах. Каковое заявление, по-видимому, очень просто и естественно разрешало некий долгий, еще довоенный спор. Математику он знает, механику он знает, военную химию он знает превосходно, палеонтологию, господи, да кому в наше время известна палеонтология? Палеонтологию он тоже знает. Рисует как художник, поет как артист и добрый, неестественно добрый. Разогнал и перебил бандитов, один 8-ых, голыми руками, другой бы на его месте ходил петухом, на всех поплевывал, а он мучился, ночи не спал, огорчался, когда его хвалили и благодарили,
а потом однажды взорвался, весь побелел и крикнул, что это нечестно хвалить за убийство. Господи, это же какая проблема была уговорить его в гвардию? Все понимает, совсем согласен, хочет, но ведь там, говорит, придется стрелять в людей. Я ему говорю, в выродков, а не в людей, в отребье, хуже бандитов. Договорились, слава богу, что сначала, пока не привыкнет, будет просто обезоруживать. И смешно, и страшно как-то. Нет, не даром он все проговаривается, будто пришел из другого мира. Знаю я этот мир. Даже книга об этом есть у дядюшки. «Туманная страна Зартак». Лежит, дескать, на востоке, в горах долина Зартак, где живут счастливые люди. По описанию, все они там такие, как Максим. И вот что удивительно, если кто-нибудь из них покинет свою долину, то сразу забывает, откуда он родом и что с ним было раньше, помнит только, что из другого мира. Дядюшка, правда, говорит, что никакой такой долины нет, все это выдумка. Есть только хребет Зартак, а потом, говорит, в ту войну долбанули по этому хребту супербомбами, так что у горцев там на всю жизнь память отшибло. «Ты почему молчишь?» – спросил Максим. «Ты обо мне думаешь?» Гай отвел глаза. «Ты вот что», — сказал он, — «я тебя только об одном прошу. В интересах дисциплины никогда не показывай виду, что ты больше меня знаешь. Смотри, как ведут себя другие, и веди себя точно так же». «Я стараюсь», — грустно сказал Максим. Он подумал немного и добавил, — «трудно привыкнуть. У нас все это не так». «А как твоя рана?» – спросил Гай, чтобы сменить тему. «Мои раны заживают быстро», – рассеянно сказал Максим. «Слушай, Гай, давай после операции поедем прямо домой». «Ну что ты так смотришь? Я очень соскучился по Раде. А ты нет? Ребят мы завезем в казарму, а потом на грузовике поедем домой. Шофера отпустим». Гай набрал в грудь побольше воздуху, но тут серебристый ящик громкоговорителя на столбе почти над их головами зарычал, и голос дежурного по бригаде скомандовал: «Шестая рота, выходи строиться на плац! Внимание! Шестая рота!» И Гай только рявкнул: «Кандидат Сим! Прекратить разговоры! Марш на построение!» Максим рванулся, но Гай поймал его за ствол автомата. «Я тебя очень прошу», — сказал он, — «как все! Держись, как все! Сегодня сам ротмистр будет за тобой наблюдать». Через 3 минуты рота построилась. Уже стемнело, над плацем вспыхнули прожектора. Позади строя мягко ворчали двигателями грузовики. Как всегда перед операцией господин бригадир в сопровождении господина ротмистра Чачу молча обошел строй, осматривая каждого гвардейца. Он был спокоен, глаза прищурены, уголки губ приветливо приподняты. Потом, так ничего и не сказав, он кивнул господину ротмистру и удалился. Господин ротмистр, переваливаясь и помахивая искалеченной рукой, вышел перед строем и повернул к гвардейцам свое темное, почти черное лицо. «Гвардейцы!» — каркнул он голосом, от которого у Гая пошли мурашки по коже. «Перед нами дело! Выполним его достойно! Внимание, рота! По машинам! Капрал Гал, ко мне!» Когда Гай подбежал и вытянулся перед ним, господин ротмистр сказал негромко: «Ваша секция имеет специальное задание. По прибытии на место из машины не выходить. Командовать буду я сам».

0: радиофантастики. Радиофантастики.
1: Глава 6. У грузовика были отвратительные амортизаторы, и это очень чувствовалось на отвратительной булыжной мостовой. Кандидат Максим, зажав автомат между коленями, заботливо придерживал Гая за поясной ремень, рассудив, что капралу, который так заботится об авторитете, не к лицу реять над скамейками, как какому-нибудь кандидату Зойзе. Гай не возражал, а может быть, он и не замечал предупредительности своего подчиненного. После разговора с ротмистром Гай был чем-то сильно озабочен, и Максим радовался, что по расписанию им придется быть рядом, и он сможет помочь, если понадобится. Грузовики миновали Центральный театр, долго катились вдоль вонючего канала «Новой жизни», потом свернули по длинной, пустой в этот час заводской улице и принялись колесить кривыми переулочками рабочего предместья, где Максим еще никогда не бывал. А побывал он за последнее время во многих местах и изучил город основательно, по-хозяйски. Он вообще много узнал за эти 40 с лишним дней и разобрался, наконец, в положении. Положение оказалось гораздо менее утешительным и более причудливым, чем он думал. Он еще корпел над букварем, когда Гай пристал к нему с вопросом, откуда он, Максим, взялся. Рисунки не помогали. Гай воспринимал их с какой-то странной улыбкой и продолжал повторять все тот же вопрос. «Откуда ты?» Тогда Максим в раздражении ткнул пальцем в потолок и сказал «из неба». К его удивлению, Гай нашел это вполне естественным и стал с вопросительной интонацией сыпать какими-то словами, которые Максим вначале принял за название планет местной системы. Но Гай развернул карту мира в меркаторской проекции, и тут выяснилось, что это вовсе не название планет, а название стран-антиподов. Максим пожал плечами, произнес все известные ему выражения отрицания и стал изучать карту, так что разговор на этом временно прекратился. Вечером дня через два Максим и Рада смотрели телевизор. Шла какая-то очень странная передача, нечто вроде кинофильма без начала и конца, без определенного сюжета, с бесконечным количеством действующих лиц, довольно жутких лиц, действующих довольно дико с точки зрения любого гуманоида. Рада смотрела с интересом, вскрикивала, хватала Максима за рукав, два раза всплакнула, а Максим быстро соскучился и задремал было под уныло угрожающую музыку, как вдруг на экране мелькнуло что-то знакомое. Он даже глаза протер. На экране была Пандора. Угрюмый Тахорк тащился через джунгли, давя деревья, и вдруг появился Олег с манком в руках, очень сосредоточенный и серьезный. Он пятился задом, споткнулся о корягу и полетел спиной прямо в болото. С огромным изумлением Максим узнал собственную ментограмму, а потом еще одну и еще. Но не было никаких комментариев, играла все та же музыка, и Пандора исчезла, уступив место слепому, тощему человеку, который полз по потолку, плотно затянутому пыльной паутиной. «Что это?» — спросил Максим, тыча пальцем в экран. «Передача», — нетерпеливо сказала Рада. «Интересно, смотри». Он так и не добился толку, и в голову ему пришла мысль о многих десятках разнообразных пришельцев, добросовестно вспоминающих свои миры. Однако он быстро отказался от этой мысли. Миры были слишком страшны и однообразны. Глухие душные комнатки, бесконечные коридоры, заставленные мебелью, которая вдруг прорастала гигантскими колючками, спиральные лестницы, винтом уходящие в непроглядный мрак узких колодцев, зарешоченные подвалы, набитые тупо копошащимися телами, между которыми выглядывали болезненно неподвижные лица, как на картинах Иеронима Босха. Это было больше похоже на бредовую фантазию, чем на реальные миры. На фоне этих видений ментограммы Максима ярко сияли реализмом, переходящим из-за Максимова темперамента в романтический натурализм. Такие передачи повторялись почти каждый день. Назывались они «Волшебные путешествия», Но Максим так до конца и не понял, в чем их соль. В ответ на его вопросы Гай и Рада недоуменно пожимали плечами и говорили: «Передача, чтобы было интересно. Волшебное путешествие, сказка. Ты смотри, смотри. Бывает смешно, бывает страшно». И у Максима зародились самые серьезные сомнения в том, что целью исследования профессора Бегемота был контакт, и что вообще эти исследования были исследованиями. Этот интуитивный вывод косвенно подтвердился еще декаду спустя, когда Гай прошел по конкурсу в заочную школу претендентов на первый офицерский чин и принялся зубрить математику и механику. Схемы и формулы из элементарного курса баллистики привели Максима в недоумение. Он пристал к Гаю. Гай сначала не понял, а потом, снисходительно улыбаясь, объяснил ему космографию своего мира. И тогда выяснилось, что обитаемый остров не есть шар, не есть геоид и вообще не является планетой. Обитаемый остров был миром, единственным миром во Вселенной. Под ногами аборигенов была твердая поверхность сферы мира. Над головами аборигенов имел место гигантский, но конечного объема газовый шар, неизвестного пока состава и обладающий не вполне ясными пока физическими свойствами. Существовала теория о том, что плотность газа быстро растет к центру газового пузыря, и там происходят какие-то таинственные процессы, вызывающие регулярное изменение яркости так называемого мирового света, обуславливающие смену дня и ночи. Кроме короткопериодических, суточных изменений состояния мирового света, существовали долгопериодические, порождающие сезонные колебания температуры и смену времен года. Сила тяжести была направлена от центра сферы мира перпендикулярно к ее поверхности. Короче говоря, обитаемый остров существовал на внутренней поверхности огромного пузыря в бесконечной тверди, заполняющей остальную Вселенную. Максим, совершенно обалдевший от неожиданности, пустился было в спор, но очень скоро оказалось, что они с Гаем говорят на разных языках, что понять друг друга им гораздо труднее, чем убежденному коперниканцу понять убежденного последователя Птолемея. Все дело было в удивительных свойствах атмосферы этой планеты. Во-первых, необычайно сильная рефракция непомерно задирала горизонт и спокон века внушала аборигенам, что их Земля не плоская и уж во всяком случае не выпуклая, она вогнутая. «Встаньте на морском берегу», — рекомендовали школьные учебники, «и проследите за движением корабля, отошедшего от пристани. Сначала он будет двигаться как бы по плоскости, но чем дальше он будет уходить, тем выше он будет подниматься, пока не скроется в атмосферной дымке, заслоняющей остальную часть мира». Во-вторых, атмосфера эта была весьма плотна и фосфорицировала днем и ночью, так что никто никогда здесь не видел звездного неба, а случаи наблюдения Солнца были записаны в хрониках и служили основой для бесчисленных попыток создать теорию мирового света. Максим понял, что находится в гигантской ловушке, что контакт сделается возможным только тогда, когда ему удастся буквально вывернуть наизнанку естественные представления, сложившиеся в течение тысячелетий. По-видимому, это уже пытались здесь проделать, если судить по распространенному проклятию Масаракш, что дословно означало «мир наизнанку». Кроме того, Гай рассказал о чисто абстрактной математической теории, рассматривавшей мир иначе. Теория эта возникла еще в античные времена, преследовалась некогда официальной религией, имела своих мучеников, получила математическую стройность трудами гениальных математиков прошлого века, но так и осталась чисто абстрактной, хотя, как и большинство абстрактных теорий, нашла себе, наконец, практическое применение совсем недавно, когда были созданы сверхдальнобойные баллистические снаряды. Обдумав и сопоставив все, что стало ему известно, Максим понял, во-первых, что все это время выглядел здесь сумасшедшим, и недаром его ментограммы включены в шизоидное волшебное путешествие. Во-вторых, он понял, что до поры до времени он должен молчать о своем инопланетном происхождении, если не хочет вернуться к бегемоту. Это означало, что обитаемый остров не придет к нему на помощь, что рассчитывать он может только на себя, что постройка нуль-передатчика откладывается на неопределенное время, а сам он застрял здесь, по-видимому, надолго, и, может быть, Масаракш навсегда. Безнадежность ситуации едва не сбила его с ног, но он стиснул зубы и принудил себя рассуждать чисто логически. Маме придется пережить тяжелое время. Ей будет безмерно плохо, и одна эта мысль отбивает всякую охоту рассуждать логически. Будь он неладен, этот бездарный замкнутый мир. Но у меня есть только два выхода. Либо тосковать по невозможному и бессильно кусать локти, либо собраться и жить. По-настоящему жить, как я хотел жить всегда. Любить друзей, добиваться цели, драться, побеждать, терпеть поражение, получать по носу, давать сдачи, все что угодно, только не заламывать в отчаянии руки. Он прекратил разговоры о строении Вселенной и принялся расспрашивать Гая об истории и социальном устройстве своего обитаемого острова. С историей дело обстояло неважно. Гай имел из нее только отрывочные сведения, а серьезных книг у него не было. В городской библиотеке серьезных книг не оказалось тоже. Но можно было понять, что приютившая Максима страна вплоть до последней разрушительной войны была значительно обширней и управлялась кучкой бездарных финансистов и выродившихся аристократов, которые вогнали народ в нищету, разложили государственный аппарат коррупции и, в конце концов, влезли в большую колониальную войну, развязанную соседями. Война эта охватила весь мир. Погибли миллионы и миллионы. Были разрушены тысячи городов, десятки малых государств оказались сметены с лица земли. В мире и в стране воцарился хаос. Наступили дни жестокого голода и эпидемий. Попытки народных восстаний кучка эксплуататоров подавляла ядерными снарядами. Страна и мир шли к гибели. Положение было спасено неизвестными отцами. Судя по всему, это была анонимная группа молодых офицеров генерального штаба, которые в один прекрасный день, располагая всего двумя дивизиями, очень недовольными тем, что их направляют в атомную мясорубку, организовали путч и захватили власть. Это случилось 24 года назад. С тех пор положение в значительной степени стабилизировалось, и война утихла как-то сама собой, хотя мира никто ни с кем не заключал. Энергичные анонимные правители навели относительный порядок, жесткими мерами упорядочили экономику, по крайней мере в центральных районах, и сделали страну такой, какова она сейчас. Уровень жизни повысился весьма значительно, быт вошел в мирную колею, общественная мораль поднялась до небывалой в истории высоты, и, в общем, все стало хорошо. Максим понял, что политическое устройство страны весьма далеко от идеального и представляет собой некую разновидность военной диктатуры. Однако ясно было, что популярность неизвестных отцов чрезвычайно велика, причем во всех слоях общества. Экономическая основа этой популярности оставалась Максиму непонятна. Как ни говори, а полстраны еще лежит в развалинах, военные расходы огромны, подавляющее большинство населения живет более чем скромно. Но дело было очевидно в том, что военная верхушка сумела укротить аппетиты промышленников, чем завоевала популярность у рабочих, и привела в подчинение рабочих, чем завоевала популярность у промышленников. Впрочем, это были только догадки. Гаю, например, такая постановка вопроса вообще казалась диковинной. Общество было для него единым организмом, противоречий между социальными группами он представить себе не мог. Внешнее положение страны продолжало оставаться крайне напряженным. К северу от нее располагались два больших государства – Хонти и Пандея, бывшие не то провинции, не то колонии. Об этих странах никто ничего не знал, но было известно, что обе страны питают самые агрессивные намерения, непрерывно засылают диверсантов и шпионов, организуют инциденты на границах и готовят войну. Цель этой войны была Гаю не ясна, да он никогда и не задавался таким вопросом. На севере были враги, С агентурой он дрался насмерть, и этого ему было вполне достаточно. К югу, за приграничными лесами, лежала пустыня, выжженная ядерными взрывами, образовавшаяся на месте целой группы стран, принимавших в военных действиях наиболее активное участие. О том, что происходит на этих миллионах квадратных километров, тоже не было известно ничего, да это никого и не интересовало. Южные границы подвергались непрерывным атакам колоссальных орд полудикарей-выродков, которыми кишели леса за рекой «Голубая змея». Проблема южных границ считалась чуть ли не важнейшей. Там было очень трудно, и именно там концентрировались отборные части боевой гвардии. Гай прослужил на юге 3 года и рассказывал невероятные вещи. Южнее пустыни, на другом конце единственного материка планеты, тоже могли сохраниться какие-то государства, но они не давали о себе знать. Зато постоянно и неприятно давала о себе знать так называемая «Островная империя», обосновавшаяся на 2 мощных архипелагах другого полушария. Мировой океан принадлежал ей. Радиоактивные воды бороздил огромный флот подводных лодок, вызывающий окрашенных в снежно-белый цвет, оснащенных по последнему слову истребительной техники, с бандами специально выдрессированных головорезов на борту. Жуткие, как призраки, белые субмарины держали под страшным напряжением прибрежные районы, производя неспровоцированные обстрелы и высаживая пиратские десанты. Этой белой угрозе также противостояла гвардия. Картина всемирного хаоса и разрушения потрясла Максима. Перед ним была планета-могильник. Планета, на которой еле-еле теплилась разумная жизнь. И эта жизнь готова была окончательно погасить себя в любой момент. Максим слушал Раду, ее спокойные и страшные рассказы о том, как мать получила известие о гибели отца. Отец, врач-эпидемиолог, отказался покинуть зачумленный район, а у государства в то время не было ни времени, ни возможности бороться с чумой регулярными средствами. И на район была просто сброшена бомба. О том, как 10 лет назад к столице подступили мятежники, началась эвакуация, в толпе штурмующий поезд затоптали бабушку, мать отца, а через 10 дней умер от дизентерии младший братишка. О том, как после смерти матери она, чтобы прокормить маленького Гая и совершенно беспомощного дядюшку Каана, по 18 часов в сутки работала судомойкой на пересылочном пункте, потом уборщицей в роскошном притоне для спекулянтов, потом выступала в женских бегах с тотализатором, потом сидела в тюрьме, правда, недолго, но из-за этой тюрьмы осталась без работы и несколько месяцев просила милостыню. Максим слушал дядюшку Каана, когда-то крупного ученого, как в первый же год войны упразднили Академию наук, составили его императорского величества Академия батальон, как во время голода сошел с ума и повесился создатель эволюционной теории, как варили похлебку из клея, соскобленного с обоев, как голодная толпа разгромила зоологический музей и захватила в пищу заспиртованные препараты. Максим слушал Гая, его бесхитростные рассказы о строительстве башен противобаллистической защиты на южной границе, как по ночам людоеды подкрадываются к строительным площадкам и похищают воспитуемых рабочих и сторожевых гвардейцев, как в темноте неслышными призраками нападают беспощадные упыри, полулюди, полумедведи, полусобаки, слушал его восторженную хвалу системе ПБЗ, которая создавалась ценой невероятных лишений в последние годы войны, которая, по сути, и прекратила военные действия, защитив страну с воздуха, которая теперь является единственной гарантией безопасности от агрессии с севера. А эти мерзавцы устраивают нападения на отражательные башни. Продажная сволочь, убийцы женщин и детей, купленные на грязные деньги Хонти и Пандеи, выродки, мразь хуже всякого крысолова. Нервное лицо Гая искажалось ненавистью. «Здесь самое главное», — говорил он, постукивая кулаком по столу, «и поэтому я пошел в гвардию, не на завод, не в поле, не в контору, в боевую гвардию, которая сейчас отвечает за все». Максим слушал жадно, как страшную, невозможную сказку, тем более страшную и невозможную, что все это было на самом деле, что многое и многое из этого продолжало быть, а самое страшное и самое невозможное из этого могло повториться в любую минуту. Смешно и стыдно стало ему думать о собственных неурядицах. Игрушечными сделались его собственные проблемы. Какой-то там контакт, 0-0 передатчик, тоска по дому, ломание рук. Грузовик круто свернул в неширокую улицу с многоэтажными кирпичными домами, и Панди сказал: «Приехали». Прохожие на тротуаре шарахнулись к стенам, закрываясь от света фар. Грузовик остановился. Над кабиной водителя выдвинулась длинная телескопическая антенна. «Выходи!» — в один голос гаркнули командиры второй и третьей секции, и гвардейцы посыпались через борта. «Первой секции остаться на месте!» — скомандовал Гай. Вскочившие было Панди и Максим снова сели. «На тройке разберись!» — орали капрала на тротуаре. «Вторая секция вперед! Третья секция за мной!» Прогрохотали подкованные сапоги. Восторженно взвизгнул женский голос. Кто-то с верхнего этажа пронзительно завопил: «Господа! Боевая гвардия! Да здравствует боевая гвардия! Ура!» — закричали бледные люди, прижимавшиеся к стенам, чтобы не мешать. Эти прохожие словно ждали здесь гвардейцев и теперь, дождавшись, радовались им, как лучшим друзьям. Сидевший справа от Максима кандидат Зойза, совсем еще мальчишка, длинный, тощий, как жердь, с белесым пухом на щеках, ткнул Максима острым локтем в бок и радостно подмигнул. Максим улыбнулся в ответ. Секции уже исчезли в подъездах, у дверей стояли только капралы, стояли твердо, надежно, с неподвижными лицами под беретами набекрень. Хлопнула дверь кабины, и голос ротмистра Чачу прокаркал: «Первая секция, выходи, стройся!» Максим прыжком перемахнул через борт. Когда секция построилась, ротмистр движением руки остановил Гая, подбежавшего с рапортом, подошел к строю вплотную и скомандовал: «Надеть каски!» Действительные рядовые словно ждали этой команды, а кандидаты несколько замешкались. Ротмистр, нетерпеливо постукивая каблуком, дождался, пока Зойза справится с подбородочным ремнем, и скомандовал: «Направо и бегом вперед!» Он сам побежал впереди, неуклюже ловкий, сильно отмахивая покалеченной рукой, ведя секцию под темную арку мимо железных баков с гниющими отбросами, во двор, узкий и мрачный, как колодец, заставленный поленницами дров, свернул под другую арку, такую же мрачную и вонючую, и остановился перед облупленной дверью под тусклой лампочкой. «Внимание!» — каркнул он. «Первая тройка и кандидат Сим пойдут со мной. Остальные останутся здесь. Капрал Гаал, по свистку вторую тройку ко мне наверх, на четвертый этаж. Никого не выпускать, брать живыми, стрелять только в крайнем случае. Первая тройка и кандидат Сим за мной!» Он толкнул обшарпанную дверь и исчез. Максим, обогнав Панди, кинулся следом. За дверью оказалась крутая каменная лестница с липкими железными перилами, узкая и грязная, озаренная каким-то нездоровым гнойным светом. Ротмистр резво через три ступеньки бежал вверх. Максим нагнал его и увидел в его руке пистолет. Тогда Максим на бегу снял с шеи автомат. На секунду он ощутил тошноту при мысли, что сейчас, может быть, придется стрелять в людей, но отогнал эту мысль. Это были не люди. Это были животные, хуже усатого крысолова, хуже пятнистых обезьян. И гнусная слякоть под ногами, гнойный свет, захарканные стены подтверждали и поддерживали это ощущение. Второй этаж. Удушливый кухонный чад в щели приоткрытой двери с лохмотьями рогожи, испуганное старушечье лицо. С мявом шарахается из-под ног ополоумевшая кошка. Третий этаж. Какой-то болван оставил посередине площадки ведро с помоями. Ротмистр сшибает ведро, помои летят в пролет. «Масаракш!» — рычит снизу Панди. Парень и девушка, обнявшись, прижались в темном углу, лица у них испуганно радостные. «Прочь, вниз!» — каркает на бегу ротмистр. Четвертый этаж. Безобразная коричневая дверь с облезшей масляной краской. Исцарапанная жестяная дощечка с надписью «Гобби, зубной врач. Прием в любое время». За дверью кто-то протяжно кричит. Ротмистр останавливается и хрипит: «Замок!» По его черному лицу катится пот. Максим не понимает. Набежавший панде отталкивает его, приставляет дуло автомата к двери под ручкой и дает очередь. Сыплются искры, летят куски дерева. И сейчас же, словно в ответ за дверью, глухо, сквозь протяжный крик, хлопают выстрелы. Снова с треском летят щепки. Что-то горячее, плотное, с гнусным визгом проносится у Максима над головой. Ротмистр распахивает дверь. Там темно. Желтые вспышки выстрелов озаряют клубы дыма. «За мной!» — хрипит ротмистр и ныряет головой вперед, навстречу вспышкам. Максим и Панди рвутся вслед за ним. Дверь узкая. Придавленный Панди коротко вякает. Коридор, духота, пороховой дым. Угроза слева. Максим выбрасывает руку, ловит горячий ствол, рвет оружие от себя и вверх. Тихо, но ужасающе отчетливо хрустят чьи-то вывернутые суставы. Большое мягкое тело застывает в безвольном падении. Впереди, в дыму, ротмистр каркает «Не стрелять, брать живьем!». Максим бросает автомат и врывается в большую освещенную комнату. Здесь очень много книг и картин, и стрелять здесь не в кого. На полу корчатся двое мужчин. Один из них все время кричит, уже охрип, но все кричит. В кресле, откинув голову, лежит в обмороке женщина, белая до прозрачности. Комната полна болью. Ротмистр стоит над кричащим человеком и озирается, засовывая пистолет в кобуру. Сильно толкнув Максима, в комнату вваливается Панди. За ним гвардейцы волокут грузное тело того, кто стрелял. Кандидат Зойза, мокрый и взволнованный, без улыбки протягивает Максиму брошенный автомат. Ротмистр поворачивает к ним свое страшное черное лицо. «А где еще один?» – каркает он. И в тот же момент падает синяя портьера, с подоконника тяжело соскакивает длинный худой человек в белом запятнанном халате. Он, как слепой, идет на ротмистра, медленно поднимает два огромных пистолета на уровень стеклянных от боли глаз. «Ай!» – кричит Зойза. Максим стоял боком, и у него не оставалось времени повернуться. Он прыгнул изо всех сил, но человек все-таки успел один раз нажать на спусковые крючки. Максиму опалило лицо, пороховая гарь забила рот, а пальцы его уже сомкнулись на запястьях белого халата, и пистолеты со стуком упали на пол. Человек опустился на колени, уронил голову, и когда Максим отпустил его, мягко повалился ничком. «Ну-ну-ну», — сказал ротмистр с непонятной интонацией. «Кладите этого сюда же», — приказал он Панде. «А ты», — сказал он бледному и мокрому Зойзе, — «беги вниз и сообщи командирам секции, где я нахожусь. Пусть доложат, как у них дела». Зойзе щелкнул каблуками и метнулся к двери. «Да, передай Галу, пусть поднимется сюда». «Перестань орать, сволочь», — прикрикнул он на стонавшего человека и легонько стукнул его носком сапога в бок. «Бесполезно. Хлипкая дрянь, мусор. Обыскать», — приказал он Панде. «И положите их всех в ряд. Тут же, на полу. И бабу тоже, а то расселась в единственном кресле». Максим подошел к женщине, осторожно поднял ее и перенес на кровать. У него было смутно на душе. Не этого он ожидал. Теперь он и сам не знал, чего ожидал. Желтых, оскаленных от ненависти клыков, злобного воя, свирепой схватки не на жизнь, а на смерть. Ему не с чем было сравнить свои ощущения, но он почему-то вспомнил, как однажды подстрелил Тахорга, и как это огромное, грозное на вид и беспощадное, по слухам, животное, провалившись с перебитым позвоночником в огромную яму, тихо, жалобно плакало и что-то бормотало в смертной тоске, почти членораздельно. «Кандидат Сим!» — каркнул ротмистр. «Я приказал на пол!» Он смотрел на Максима своими жуткими прозрачными глазами. Губы у него словно свело судорогой. И Максим понял, не ему судить здесь и определять, что верно и что неверно. Он еще чужак. Он еще не знает их ненависти и их любви. Он снова поднял женщину и положил ее рядом с грузным человеком, который стрелял в коридоре. Панди и второй гвардеец, пыхтя, старательно выворачивали карманы арестованных. А арестованные были без памяти. Все пятеро. Ротмистр уселся в кресло, бросил на стол фуражку, закурил и пальцем поманил к себе Максима. Максим подошел, браво щелкнув каблуками. «Почему бросил автомат?» — негромко спросил ротмистр. Вы приказали не стрелять. Господин ротмистр. Так точно. Вы приказали не стрелять, господин ротмистр. Ротмистр, прищурившись, пускал дым в потолок. Значит, если бы я приказал не разговаривать, ты бы откусил себе язык? Максим промолчал. Разговор ему не нравился, но он хорошо помнил наставление Гая. «Кто отец?» — спросил ротмистр. «Ядерный физик, господин ротмистр». «Жив?» «Так точно, господин ротмистр». Ротмистр вынул изо рта сигарету и посмотрел на Максима. «Где он?» Максим понял, что сболтнул. Надо было выкручиваться. «Не знаю, господин ротмистр. Точнее, не помню». «Однако то, что он ядерщик, ты помнишь. А что еще ты помнишь?» «Не знаю, господин ротмистр. Помню многое, но капрал Гал полагает, что это ложная память». В коридоре послышались торопливые шаги. В комнату вошел Гай и вытянулся перед ротмистром. «Займись этими полутрупами, капрал», — сказал ротмистр. «Наручников хватит?» Гай поглядел через плечо на арестованных. «С вашего разрешения, господин ротмистр, одну пару придется взять во второй секции. Действуй!» Гай выбежал, а в коридоре уже опять топали сапоги, появились командиры секции и доложили, что операция проходит успешно, двое подозрительных уже взяты, жильцы, как всегда, оказывают активную помощь. Ротмистр приказал скорее заканчивать, а по окончании передать в штаб парольное слово «тумба». Когда командиры секции вышли, он закурил новую сигарету и некоторое время молчал, глядя, как гвардейцы снимают со стеллажей книги, перелистывают их и бросают на кровать. «Панди», — сказал он негромко, — «займись картинами. Только вот с этой осторожнее, не попорти. Я возьму ее себе». Затем он снова повернулся к Максиму. «Как ты ее находишь?» — спросил он. Максим посмотрел. На картине был морской берег, высокая водная даль без горизонта, сумерки и женщина, выходящая из моря. Ветер, свежо. Женщине холодно. «Хорошая картина, господин ротмистр», — сказал Максим. «Узнаешь места?» «Никак нет. Этого моря я никогда не видел». «А какое видел?» «Совсем другое, господин ротмистр. Но это ложная память». «Вздор! Это же самое! Только ты смотрел не с берега, а с мостика, и под тобой была белая палуба, а позади на корме был еще один мостик, только пониже. А на берегу была не эта баба, а танк, и ты наводил под башню. Знаешь ты, щенок, что это такое, когда болванка попадает под башню?» «Масаракш!» — прошепел он и раздавил окурок об стол. «Не понимаю», — сказал Максим холодно. «Никогда в жизни ничего никуда не наводил». «Как же ты можешь это знать? Ты же ничего не помнишь, кандидат Сим». «Я помню, что не наводил». «Господин ротмистр». «Помню, что не наводил, господин ротмистр. И я не понимаю, о чем вы говорите». Вошел Гай в сопровождении двух кандидатов. Они принялись надевать на задержанных тяжелые наручники. «Тоже ведь люди», — вдруг сказал ротмистр. «У них жены, у них дети. Они кого-то любили, их кто-то любил». Он говорил, явно издеваясь. Но Максим сказал то, что думал. «Да, господин ротмистр, они, оказывается, тоже люди». «Не ожидал?» «Да, господин ротмистр, я ожидал чего-то другого». Краем глаза он видел, что Гай испуганно смотрит на него. Но ему уже до тошноты надоело врать, и он добавил: «Я думал, что это действительно выродки, вроде голых пятнистых животных». «Голый пятнистый дурак», — веско сказал ротмистр. «Деревня. Ты не на юге. Здесь они как люди. Добрые, милые люди, у которых при сильном волнении отчаянно болит головка. Бог шельму метит. А у тебя не болит головка при волнении?» — спросил он неожиданно. «У меня никогда ничего не болит, господин ротмистр», — ответил Максим. «А у вас?»
2: «Что?»
1: «У вас такой раздраженный тон», — сказал Максим, — «что я подумал...»
3: «Господин ротмистр!» — каким-то дребезжащим голосом крикнул Гай. «Разрешите доложить. Арестованные пришли в себя».
1: Ротмистр поглядел на него и усмехнулся. «Не волнуйся, капрал. Твой дружок показал себя сегодня настоящим гвардейцем. Если бы не он, ротмистр Чачу валялся бы сейчас с пулей в башке». Он закурил третью сигарету, поднял глаза к потолку и выпустил толстую струю дыма. «У тебя верный нюх, капрал. Я бы хоть сейчас произвел этого молодчика в действительные рядовые. Масаракш, я бы произвел его в офицеры. У него бригадирские замашки. Он обожает задавать вопросы офицерам. Но я теперь очень хорошо тебя понимаю, капрал. Твой рапорт имел все основания. Так что погодим пока производить его в офицеры». Ротмистр поднялся, тяжело ступая, обошел стол и остановился перед Максимом. «Не будем даже производить его пока в действительные рядовые. Он хороший боец, но он еще молокосос. Деревня. Мы займемся его воспитанием. Внимание!

Женщина беззвучно шевелила губами. У нее странно светились глаза. «Эй, Мак!» — сказал Панди. «Возьми вон одеяло с кровати, заверни в него книжки. А если не хватит, возьми еще и простыню. Как сложишь, тащи все вниз, а я картину понесу. Да не забудь автомат, дурья голова! Ты думаешь, чего на тебя господин ротмистр взъелся? Автомат ты бросил! Разве можно оружие бросать? Да еще в бою! Эх, деревня!» «Прекрати разговоры, Панди!» — сердито сказал Гай. «Бери картину и иди». В дверях он обернулся к Максиму, постучал себя пальцем по лбу и скрылся. Было слышно, как Панди, спускаясь по ступенькам, во все горло распевает «Уймись, мамаша!». Максим вздохнул, положил автомат на стол и подошел к груди книг, сваленных на кровать и на пол. Его вдруг осенило, что он здесь нигде еще не видел такого количества книг, разве что в библиотеке. В книжных лавках книг было, конечно, тоже больше, но только по количеству, а не по названиям. Книги были старые, с пожелтевшими страницами. Некоторые немного обгорели, а некоторые, к удивлению Максима, оказались ощутимо радиоактивными. Не было времени как следует рассмотреть их. Максим торопливо складывал аккуратные пачки на расстеленное одеяло и читал только заголовки. Да, здесь не было «Колюцу фельдша» или «Безумно храбрый бригадир, совершающий подвиги в тылу врага». Не было романа «Любовь и преданность чародея». Не было пухлой поэмы «Пылающее сердце женщины» и популярной брошюры «Задачи социальной гигиены». Здесь Максим увидел толстые тома серьезных сочинений: «Теория эволюции», «Проблемы рабочего движения», «Финансовая политика и экономически здоровые государства», «Голод, стимул или препятствие», какие-то критики, курсы, основания, в сопровождении терминов, которых Максим не знал. Здесь были сборники средневековой хантийской поэзии, сказки и баллады неизвестных Максиму народов, четырехтомные собрания сочинений некоего Те Кура и много беллетристики: «Буря и трава», «Человек, который был мировым светом», «Острова без лазури» и еще много книг на незнакомых языках, и опять книги по математике, физике, биологии и снова беллетристика. Максим упаковал два узла и несколько секунд постоял, оглядывая комнату. Пустые перекошенные стеллажи, темные пятна там, где были картины, сами картины, выдранные из рам, затоптанные, и никаких следов зубоврачебной техники. Он взял узлы и направился к двери, но потом вспомнил и вернулся за автоматом. На столе под стеклом лежали две фотографии. На одной та самая прозрачная женщина, и на коленях у нее мальчик лет 4 с изумленно раскрытым ртом, а женщина молодая, удовлетворенная, гордая. На второй фотографии красивая местность в горах, темные купы деревьев, старинная полуразрушенная башня. Максим закинул автомат за спину и вернулся к узлам.

0: Адрес радиофантастики в интернете – fantasyradio.ru.
1: Продолжение слушайте завтра в это же время –

0: Наталья Щерба. Собиратель душ. Не бери то, что плохо лежит. Кто сказал, что это для тебя? День рождения – особенный праздник. Почему-то именно в этот день случаются странные вещи. Наверное, стрелки наших внутренних часов, отмотав еще один круг, вздрагивают на цифре 12. А может, просто не везет. «Я сегодня нашел мобильник», — радостно сообщил Леша друзьям за праздничным столом.
1: «Ничего себе!»
0: — удивился Сергей.
1: «Поздравляю, везунчик. Старый какой-то, хоть рабочий,
0: новенький, Nokia», — гордо сообщил Лешка и вытащил из кармана рубашки телефон. Мобильный, сверкая плавными серебристо-синими гранями, тут же пошел по рукам.
2: «Вот это подарок ко дню рождения!
3: Классная штучка! Ух ты!
2: С отличной камерой!»
1: «Карточку вынул?»
0: — спросил Сергей, когда телефон, обойдя почетный круг, вновь вернулся к нему.
3: «Зачем?» — пожал плечами Лешка. «Телефон новенький, наверняка только что с прилавка. Хозяин позвонит, и я и верну».
1: «Вот дурак!»
0: — разочарованно выдохнул Сергей.
1: «Мой совет — выбрось карточку, вставь свою и порядок. Нечего телефоны терять».
3: «Я думал вообще-то», — смутился Лёшка. «Но, ты знаешь, посмотрел, в памяти телефона около 200 номеров записано. Наверняка важных».
1: «Тогда выпьем за нашего благородного друга», — провозгласил Сергей, поднимая бокал с вином, «который в свои 28 еще думает о людях и даже возвращает им дорогие и ценные вещи. За тебя, Лешка! За благородство, столь редкое в наши дни».
0: Гости, смеясь, повторили «за благородство», позвенели бокалами и выпили.
1: «И все-таки», —
0: продолжил Сергей, закусывая грибочками в сметане,
1: «ты бы не глупил, а? Такой телефонец не каждому, да. А если нашел в день рождения, на улице, это вообще судьба, знак свыше. Пользуйся, мол, брат-человек».
3: И тут телефон зазвонил, провибрировал в кармане рубашки.
0: Гости застыли.
3: «Отвечай!»
0: — возбужденно пискнула Ленка, соседка с пятого этажа, симпатичная кореглазая блондинка.
3: «Ну, давай же!»
1: «Не отвечай!»
0: — крикнул Сергей и пьяно полез через стол, чтобы помешать, но Лешка уже вытащил серебристую трубку и проговорил, нажав кнопку вызова.
3: «Алло?»
4: «Алло, алло!»
0: Степенно проговорили на том конце. Голос был низкий, с неприятной хрипотцой.
3: «Кто звонит-то?» — деловито осведомился Лёшка.
4: «Неважно!» —
0: отрезали в трубке.
4: «Важно, что этот телефон теперь ваш!»
0: Пошли гудки.
3: «Сказал, что телефон теперь мой», — растерянно сообщил Лёшка.
1: «А я что говорил?» — просиял Сергей. «Давай, заноси свой список. Меня первого!»
3: «Завтра успею»,
0: — рассудил Лёшка. Краем глаза он заметил, как Ленка на него загадочно поглядывает, и расценил это как призыв к действию. Откуда ни возьмись, появилась гитара. Серега затянул надрывно:
1: «Надо мною тишина, небо полное дождя».
0: И понеслось. Утром Лешка, как ни странно, встал рано. И первым, кто решил броситься ему в глаза, был новый мобильник. Да, вещица что надо. Внезапно телефон заиграл тихую, вкрадчивую мелодию. Что-то такое
3: симфоническая, знакомая. Имперский марш. «Алло?» – настороженно спросил новый хозяин.
5: «Немедленно выкиньте его! Немедленно!»
3: Истошно прокричали в трубке.
5: «Спасетесь!»
3: Гудки. «Тьфу ты, черт!» – выругался Лешка. «У бывшего хозяина, видать, имеется много ненормальных друзей. Надо срочно выговорить деньги». Карточка была не заблокирована, и Лёшка успел вчера заметить на счету неплохую сумму. Может, позвонить знакомому в Польшу? Нет, сначала Ленке. Вчерашний долгий поцелуй на прощание был весомым доводом в пользу раннего звонка.
1: «Привет! Как жизнь?»
3: Разговор был короток, но приятен. Соседка обещала зайти вечером, принести какой-то фильм или музыку. Да, все равно. Целый день Лёшка просидел за монитором над очередным переводом. Если сдаст работу вовремя, возможно, будет неплохая премия, так что не грех свободное воскресенье потратить на благое дело. В перерывах на кофе Лёшка успел созвониться со всеми, с кем только смог, даже с редактором родного отдела переводов поговорил. И вдруг опять прозвучал марш.
4: «Как телефон? Нравится?»
3: – осведомился знакомый баритон. «Это действительно ваш телефон?» – осторожно спросил Лёшка.
4: «Нет, нет!»
3: – тут же возразили в динамике.
4: «Теперь он точно ваш!»
3: «Вы хотите, чтобы я вернул вам его?»
4: «Да нет, что вы, пользуйтесь!»
3: Баритон вежливо хмыкнул. Раздались гудки. Звонок Лёшку озадачил. Так, пожалуй, надо срочно выговорить деньги и тут же сменить карточку. Остаток дня Лёшка надоел всем знакомым, каким только мог, пока на телефоне не пришла мелодичная СМС с требованием немедленно пополнить счет. «Ну, наконец-то!» – счастливо вздохнул Лёша, поражаясь собственной жадности. Но что ему стоило просто вытащить карточку, а? И тогда вновь раздался знакомый звонок. Лёшка долго изучал входящий номер на экране, а после решительно нажал кнопку вызова. Что еще?
4: «А теперь послушайте меня внимательно, уважаемый», —
3: сухо произнес баритон.
4: «Никуда не бегите, никому не звоните. Это в ваших же интересах».
3: «Почему это?»
4: «Скажите, вот вы позвонили 29 абонентам. Кого из них вы желаете вознаградить, кого умертвить? Назовите всего лишь два имени».
3: «Откуда вы знаете, кому я звонил?» — изумился Лёшка и тут же спохватился. «Дурацкий розыгрыш, кстати. Сколько тебе лет, гражданин?»
4: «Вы мне не тыкайте», —
3: возмутился баритон.
4: «Мы с вами на брудершафт, знаете ли, не пили. Окажетесь на моем месте, тогда и поговорим по душам. Я знаю весь ваш исходящий список. Вот. Лена Харбазова. Телефон».
3: Лёшка все с возрастающим изумлением слушал, как баритон постепенно излагал список номеров, по которым он сегодня действительно звонил. «Чего вы добиваетесь?» – пискляво спросил Лёша, пугаясь собственного голоса. «Это такой способ развлечения?»
4: «Вам бы мои развлечения!»
3: – зло огрызнулся баритон.
4: «Я прошу назвать два имени. Причем со вторым не спешите. Начнем с приятного. Да, и не пытайтесь выбросить карточку. Это невозможно».
3: Лёша отключил связь. Полчаса он пытался отодвинуть заднюю панель телефона, но кнопка фиксатора стояла насмерть. «Чертов телефон!» Лёшка схватил мобильный, размахнулся, желая выбросить его в приоткрытую форточку. но тут же опустил руку. Нет, не мог он выбросить такую дорогую полезную вещь, как новенький мобильный телефон. Что же это он поддался на розыгрыш? Завтра он просто пойдет в сервисный центр и сменит сим-карту на новую.
4: «Я свободен, словно птица в небесах»,
3: — пропел вдруг телефон Серегиным голосом. Лешка обрадовался несказанно, совсем забыл, что успел дать другу этот номер, а вчера даже записал на диктофон его любимую песню.
4: «Как жизнь, счастливчик»,
3: — поприветствовал Серега заплетающимся голосом.
4: «Прикинь, меня только что уволили. Начальник позвонил, гад!»
3: «Как?» — удивился Лёшка. «Ты же специалист!» Серёга был лучшим автомехаником, клубным мастером. К нему на техосмотр записывались за 2 недели.
4: «Помнишь, я тебе говорил о крутом заказчике?»
3: Серёга икнул.
4: «Он подал жалобу. Сказал, что я поменял детали его внедорожника. Ух, мне его морда сразу не понравилась. Сволочь!»
3: Кажется, Серега был уже мертвецки пьян. «Ты где? Я сейчас подъеду». Связь оборвалась. Мобильник зазвонил, когда Лешка натягивал куртку.
4: «Вам не кажется, что вы можете помочь другу, просто сообщив мне его имя, как имя человека, которого вы желаете вознаградить? Прошу вас, доверьтесь мне, и все будет отлично».
3: «Труханов Сергей, удовлетворены?»
4: «А второе имя?»
3: Баритон явно был доволен. «Второе?» Лешка был в ярости. «Человека, которого, как я понимаю, нужно убить. Ну что ж, берите мое, Воронов Алексей. Еще немного, и вы доведете меня до смерти. Подойдет?» В трубке послышалось глухое урчание. «С вами все хорошо?» — спросил Лешка подозрительно.
4: «Более чем», —
3: прошептал баритон дрожащим голосом.
4: «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо!»
3: Где-то на 12-м «спасибо» Лёшка отключил связь. С него хватит. Опять зазвучала кипеловская песня.
4: «Лёха! Лёха! Лёха! Меня взяли обратно! Приезжал заказчик, а оказывается, машину его кто-то на стоянке успел обработать! Долго извинялся и материально компенсировал! А начальник, Михалыч, что-то шептал о премии. Лёха, я счастлив!»
3: И тогда Воронову Алексею стало плохо. Причем реально, ощутимо плохо. Совсем не так, неправильно, непривычно. Мир как-то начал съеживаться и пропадать, словно бумажный скомканный лист, брошенный в огонь. Окружающие предметы вдруг стали таять, бледнеть и расплываться, на мелкие частицы разлезаться в стороны. Лёшка хотел закричать, но не вспомнил, как это делается. И тогда просто закрыл глаза. Странно было видеть мир через маленький квадратный экран. Ненормально, непривычно и неудобно. Тесно, но еще ненормальнее было видеть свое лицо по ту сторону стеклянной грани.
1: «Тебе придется собирать души», — вещало его же собственное лицо. «Я делал это 5 лет. Я поменял обличье нескольких фирм, более 20 марок. Ты всегда будешь самой модной моделью. Странно, но телефон как-то изменяется сам по себе».
4: «Как мне выйти?»
3: Как ни странно, динамик тут же озвучил мой голос. Голос! Все, что осталось от меня.
1: «Если какой-то дурак предложит вместо кого-то убить себя», — расплылось в улыбке мое бывшее лицо.
3: В дверь позвонили. Но я по дружбе сделаю тебе одно одолжение. Даже не знал, что у меня такая неприятная улыбка. На пороге возникла соседка Леночка. Я отчетливо видел ее смущенное личико через экранное стекло.
0: «Леночка, мне хочется сделать тебе подарок», — сказал новый Леша.
3: И я, такой маленький, прямоугольный и серебристый, лег в теплую девичью ладошку.
0: Наталья Щерба. Собиратель душ. Рассказ читал Олег Булдаков.
6: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

0: Алан Дин Фостер. А что с ними делать дальше? Когда слабенькая звездочка класса G замаячила наконец на контрольных экранах, легкий космический крейсер ТПИН начал торможение, отчего его мультидрайверные двигатели немедленно взвыли. Когда скорость космического корабля упала от совершенно невероятной до всего лишь немыслимой, крейсер вывалился в обычное пространство, восстановив реальную массу и видимость. После того, как ТПИН пересек орбиту угрюмого газового гиганта, все свободные от вахты члены команды прилипли к экранам. Каждая новая солнечная система — волнующее зрелище, а любопытство в полной мере присуще расам, вышедшим в открытый космос. Команда ТПИНа не была исключением, хотя являла собой такую разношерстную компанию, которую ей-ей еще поискать. Не слишком просторная рубка управления в носовой части полукилометрового корабля оказалась набита битком. Старший связист Фрэнкс, нервно подрагивая рудиментарными крылышками, в 1001 раз вопрошал командора первого ранга Рапана, какого, собственно, дьявола они здесь ищут.
1: «Фрэнкс», — устало вздохнул Рапан, — «я вижу, что вы не удосужились как следует ознакомиться с легендами. В оставшиеся часы я не успею вам в этом помочь. Не лучше ли наклонить ушную мембрану к детектору и прислушаться, не приближается ли дредноут проклятых йоппов?»
0: Фрункс поморгал глазами в формальной манере, выражающей мягкое возражение с оттенком почтительного нетерпения второй степени. «Осмелюсь заметить, сэр, мы оторвались от этих нерасторопных йоппов еще 5 парсеков назад. Кроме того, сэр, я вполне способен исполнять свои служебные обязанности без дополнительных указаний. Разве я даю вам советы, как командовать кораблем?»
1: «Ну, знаете, это настолько выше уровня вашей компетенции, что...» милостивые существа, прошу вас!» — вмешался профессор.
0: Капитан и его подчиненные сразу же притихли. Профессор, его подлинное ученое звание было абсолютно непроизносимо для большинства членов команды, был инициатором всей этой безумной экспедиции. Именно он заново открыл утерянный секрет экрана над планетой Терра. Профессор был родом из скромного звездного скопления с 3 населенными солнечными системами. То ли из-за отдаленности от центра обитаемых миров, то ли благодаря собственной спокойной созерцательной натуре, жители этого звездного скопления почти не принимали участия в перипетиях и катаклизмах непрекращающихся войн между Федерацией и Империей Йоп. И если уж они снизошли до того, чтобы вмешаться в ход событий, то в этом были виноваты сами йоппы. Точнее, государственная политика йоп, полностью отвечающая принципу «кто не с нами, тот против нас». Ни в культуре, ни в языке йоп не существовало понятия «нейтральный». Темперамент йоппов, разумеется, привел к тому, что множество потенциальных их союзников изумительно быстро оказались врагами. Народы Федерации в своем развитии давно переросли стадию примитивной предубежденности, однако во многих общественных кругах открыто говорили о том, что йоппы не очень хороший народ. Тем более, что гастрономические традиции последних никак не могли смягчить это мнение. Йоппы с удовольствием пожирали любую живую органику. Такие мелочи, как интеллектуальный потенциал закуски и ее сугубое нежелание принимать участие в пищеварительном процессе, в счет, сами понимаете, не шли. Так что против йоппов объединились все организованные силы галактики, а именно 212 звездных рас. Однако, возможно, по причине усиленного питания, йоппов было слишком много. Экспедиция надеялась присоединить к 212 расам еще одну.
1: «Если уж вы не можете жить без ссор», — продолжал профессор уже менее суровым тоном, — «будьте так добры, делайте это, но, по крайней мере, более цивилизованно. У меня самая настоящая, возможно, необоснованная аллергия на громкие и пронзительные звуки».
0: Все присутствующие немедленно перешли на шепот. Внимание переключилось на огромную, затянутую облаками сферу, медленно и величественно плывущую в пустоте космоса.
2: «Третья планета, сэр!»
0: — торжественно объявил навигатор.
2: «Основные цвета — голубой, белый, коричневый, зеленый. Состав атмосферы...»
0: Тут он перешел на неразборчивое бормотание и, наконец, громко закончил.
2: «Все сходится, сэр!»
3: «А это золотистая дымка, что она значит?» — спросил связист Фрункс, который был самым молодым членом команды и потому самым любопытным.
1: «Это значит, милостивые существа, что экран по-прежнему существует. Столько лет прошло. Я полагал, что, возможно...»
0: И профессор с некоторым усилием исполнил телодвижение, заменяющее его расе пожатие плечами.
1: «Надеюсь, вы все знаете, что такое экран. Собственно говоря, это прямое следствие древних войн между планетой Терра и Федерацией. Когда обитатели Терры вышли в открытый космос и устремились к звездам, они скоро обнаружили существование Федерации, объединявшей множество звездных рас. Как вы знаете, Федерацию тогда возглавляла раса, известная нам как Виин. Террианам предложили присоединиться к сообществу на обычных условиях, со всеми правами и привилегиями, словом, согласно всем историческим традициям».
2: «И они отказались», — вставил Рапан.
1: «Да, они отказались. Виинам довольно скоро стало ясно, что терриане вознамерились создать свою собственную, так сказать, карманную федерацию в свободном секторе пространства. Поскольку Терра находится, если мне позволят так выразиться, на задворках Вселенной, то Виины в конце концов решили, что худой мир лучше и так далее. Но тут Виины промахнулись. Разумеется, разразилась война, даже серия войн. Все это длилось много столетий, и это несмотря на подавляющее численное превосходство Виинов. Терриан все-таки оттеснили назад на родную планету, но на этом дело и застопорилось. Виины и все их союзники так и не смогли взломать мощную защитную систему Терры. И тут один талантливый ученый, кажется, из числа союзников, совершенно случайно натолкнулся на некий квазиматематический принцип, позволяющий создать непроницаемый экран. Военные, конечно, загорелись, но сразу остыли, когда выяснилось, что физическая природа экрана позволяет окружить лишь достаточно крупные объекты, так что для защиты военных кораблей экран не годился. Но нашлась еще одна светлая голова, которой пришла мысль окружить колоссальным экраном всю планету. Терра таким образом превратилась в тюрьму, из которой невозможно сбежать, а Виины получили необходимую передышку для своих уже изрядно потрепанных сил.
0: Профессор испустил тихий шелестящий вздох.
1: Но тут союзники, которые признавали власть Виинов только из-за их превосходства в науке и военной мощи, увидели удобный случай избавиться от зависимости. Настало смутное время, федерация развалилась, Виины бесследно исчезли с исторической сцены. После долгих пертурбаций была основана нынешняя федерация, хотя и в более примитивной форме.
0: Профессор бросил взгляд на бело-голубую планету, окутанную золотым сиянием. Побочный эффект экрана. Генераторы и силовая установка экрана обнаружились на единственном спутнике Терры.
1: «К несчастью, запрет все еще остается в силе», — добавил он.
0: Рапан живо повернулся к нему.
1: «Мы обсуждали эту тему уж не знаю сколько раз. Да, закон гласит, что любой гражданин или группа граждан, которые снимут частично или полностью экран с планеты Терра, подлежат смертной казни, но, помилуйте, этому эдикту уже миллион лет.
0: Тем не менее, он сохраняет юридическую силу, вступил в разговор командор второго ранга Эло. Эло тоже был не молод, хотя, конечно, не в тех годах, что профессор.
1: «Знаю», — с некоторым раздражением сказал Рапан. «Именно поэтому вся команда набиралась из добровольцев. Если бы существовал другой выход, я никогда не согласился бы повести Тпин на Терру. Вы тоже прекрасно знаете, Элло, что другого выхода просто нет. Посудите сами, мы ведем войну с Йоб уже 300 сестес и несем большие потери. Знаете, чем это кончится? В один прекрасный день мы вернемся за подкреплением, и... его просто не существует. Нам позарез нужны союзники, пусть хоть Тириане. Помню, когда я еще щенком резвился вместе со своим выводком», — задумчиво добавил он. «Родители, бывало, отгоняли нас от плантаций сладких гренил словами: «Вот придут Тириане и заберут вас».
0: «А все же это противозаконно», — упрямо пробормотал Эло.
1: Тут раздался гулкий, громыхающий бас навигатора Зенина. Такая манера речи была типична для уроженцев тяжелых планет.
4: «Если Йопы сокрушат Федерацию, никаких законов вообще не останется. Риск — благородное дело. Если Тириане согласятся повести нас в бой, если они еще способны на это, я уверен, что этот закон будет отменен. Если же жители Терры деградировали и теперь бесполезны, это тем более никого не потревожит».
0: «А если Тириане до сих пор имеют на нас большой зуб?» — осведомился Эло, пессимист по натуре.
4: «Что ж, это ускорит наш неизбежный конец, только и всего», —
1: парировал Зенин. Философскую дискуссию на этом пришлось прекратить, так как Тпин вошел в экран.
3: «Какая она зеленая!» — подумал Фрэнкс. «Это самая зеленая планета из тех, которые я видел». Он стоял на самом верху широкого пандуса, спущенного из корабля. За его спиной на пороге люка толпились остальные члены группы первого контакта. Крейсер приземлился невдалеке от большого горного хребта. Вся местность была покрыта мягко округленными зелеными холмами, плавно переходившими в предгорье. Повсюду виднелись группы очень высоких растений, окрашенных во все оттенки изумрудного цвета. На склоне ближайшего холма расположились плантации явно культурных растений. На горизонте величественная серебристо-серая горная гряда вонзала в небо ослепительные пики. Где-то среди высокой растительности, позднее они узнали название, деревья, журчал небольшой поток жидкости, H2O. Утро было умеренно жарким и приятным. Высоко в небе, в лучах солнца, лениво кружили какие-то орнитоиды. Фрэнкс размышлял, насколько экран повлиял на климат планеты, но тут к нему приблизились Зенин и Эло.
4: «Мирная картина», — сказал Зенин. «Маловато кислорода и аргона, а избыток азота дает некоторый запашок, но в целом очень милый шарик».
0: «Ха, вот уж не ожидал подобных похвал от существа, которое потребляет почти столько же горючего, сколько весь корабль», — буркнул Эло. «Однако я тоже вынужден признать, что это слишком прозаическая местность для поиска союзников по ведению боевых действий. Не могу представить, чтобы этот мир породил воинственную расу. Может быть, они пришельцы?»
4: «Кстати», — перебил его Зенин, — «когда мы снижались, лично я не заметил ни одного города».
0: «Разведчики тоже. Однако не огорчайтесь, навигатор. Сами тириане не вымерли. Разведчики полагают, что на планете не более 100 миллионов жителей. Причем скопления населения обнаружены только в местах, напоминающих руины древних городов. Собственно, этого и следовало ожидать.
3: «Вы не ответили на мой вопрос», — сказал совершенно потерявший терпение Эло.
0: «Ну хорошо, конечно, они не пришельцы. Когда тыриане вышли в открытый космос и начали сколачивать собственный союз, виины сначала решили оставить их в покое. Конечно, такого прецедента, чтобы звездная раса отказалась от гражданства в Федерации, до сих пор не бывало, однако тыриане никого не беспокоили. Более того, они выразили желание заключить всевозможные торговые соглашения и тому подобное. Словом, это была достаточно дружелюбная, хотя и довольно заносчивая раса.
3: Что же случилось? Виины изменили свое решение?
0: Один умник в правительстве Виин додумался провести специальное исследование. В компьютеры ввели всю доступную информацию о тырианах, и машины вычислили, что всего через сотню ипас виины начнут ассимилироваться с тырианской цивилизацией.
5: Зенин, единственный из трех ошарашенных слушателей, выразил свои чувства вслух. Его возглас по тембру и мощи не уступал пожарной сирене.
0: «Да-да, на виинов это известие подействовало точно так же, поэтому они и решили поставить тыриан в такое положение, чтобы они перестали представлять собой даже косвенную угрозу».
3: «Кажется, это им удалось», — заметил Эло, созерцая золотистое сияние небес.
0: Профессор тоже взглянул на небо. «Пожалуй, так».
5: Затем он поглядел в сторону командного поста. Силовой лифт медленно опускал на землю вездеход.
0: «Но все же не надо забывать одну простую вещь».
3: «Какую, профессор?»
5: Тон Эло был довольно агрессивным.
0: «Какую? Да тот факт, что виины больше не существуют».
5: Разведчики доложили, что в лощине между двумя холмами обнаружили небольшую постройку искусственного происхождения. В группу первого контакта вошли командир Рапан, навигатор Зенин, связист Фрэнкс, филолог, ксенолог и, разумеется, профессор. Командор второго ранга Эло остался на борту Тпина замещать капитана. Негодующие протесты Эло были оставлены без внимания.
1: «Разрешите команде прогуляться», — проинструктировал его капитан. «Как обычно, сменами по 6 человек. Охрана корабля в режиме повышенной готовности. Я знаю, что это место выглядит не опаснее чучела клопа муфти, но рисковать не намерен. При первом же признаке враждебности немедленно поднимайте корабль. Это приказ, вы поняли меня? На борту специалисты по генераторам экрана».
3: «Будет исполнено, сэр», — официально подтвердил Эло и добавил уже совсем другим тоном. «Берегите себя, капитан. Все это дурно пахнет. Вы понимаете, я не об атмосферном азоте».
5: Рапан подарил ему асексуальную улыбку третьего уровня с оттенком мягкой эмоциональной привязанности второй степени.
1: «Я же сказал, что не намерен рисковать. Мы слишком мало знаем об этой планете. Даже профессор».
0: «Действительно, легенды дают удивительно неясную информацию».
5: Вездеход издавал легкое урчание, усиливающееся при тряске на кочках. Наконец они выехали на расчищенный тракт. Тут уж ошибки быть не могло. Дорога, она на любой планете дорога. Прямая, как обсидх, она пересекала поля, засаженные низкорослыми травами и другими культурными растениями. От нечего делать, Фрэнкс принялся вслух рассуждать, приятны ли на вкус тырианские овощи, или это злаки. Профессор, однако, остудил его пыл, напомнив а. о предупреждении биологов, б. о том, что кража чужой собственности – не лучший способ завязывать дружеские отношения. Фрэнкс отозвал свое предложение. И никаких домашних животных в поле зрения. Фрэнксу пришла в голову удручающая мысль, что туземцы, возможно, употребляют в пищу только растительные белки. И тут дорога сделала первый поворот, а за поворотом они увидели первых туземцев. Их было двое. Один двуногий, невысокий, шел следом за крупным четвероногим коричневым аборигеном. Оба были поглощены передвижением клинообразного куска блестящего металла, терзающего почву. Благодаря их совместным усилиям металлический предмет выворачивал из земли большие жирно поблескивающие глиной куски. Имя двуногого, как выяснилось, было Джонс Алексис. Четвероногого звали Доббин. Оба туземца одновременно заметили пришельцев. Они прекратили работу и уставились на выдающуюся коллекцию чужаков и вездеход. Те, в свою очередь, пожирали глазами аборигенов. На том, что поменьше, было надето что-то вроде рубашки из натуральной кожи. Нижние конечности закрывало одеяние из ткани. Глядя на материал, Фрэнкс подумал, что, по крайней мере, ткацкие фабрики у них должны быть. Четвероногому одеждой служила замысловатая конструкция из ремней, к которой крепился какой-то металлический предмет. Крупному туземцу скоро надоело созерцание незнакомцев. Он опустил голову и принялся щипать пучки травы, кое-где торчавшие из комьев земли. Второй абориген угрожающих жестов не делал. По правде говоря, он вообще не делал никаких жестов, а продолжал в упор разглядывать безоружную, требование профессора, кучку исследователей. После невыносимо долгих минут Рапан решил, что пора что-то сделать. Ему уже начал действовать на нервы безмятежный взгляд туземца, под которым Рапан чувствовал себя чуть ли не идиотом.
6: «Филолог, вы можете поговорить с этим созданием?»
5: Филолог, коротышка со звезды Ко из центрального скопления, неуверенно ответил.
7: «Это можно выяснить только на практике, сэр. У нас нет информации о языке, кроме нескольких обрывков радиопередач. Я даже не знаю, какая из этих двух форм жизни является доминирующей».
5: В его тоне скользил явный упрек.
8: «Совершенно очевидно, что доминирует крупная особь. Вы, наверное, обратили внимание, она выполняла роль вожака», — заявил ксенолог.
9: «Насколько я помню, в легендах тыриане описываются в двух вариантах. То, как огнедышащие монстры в сотню фумп длиной, то, как двуногие», — начал рассуждать профессор. «Меньшая особь имеет четыре конечности, но две из них — манипуляторы. Я ставлю на этого».
7: «Мне придется начинать с нуля», — запротестовал филолог.
8: «Начинайте откуда хотите и как хотите», — рявкнул Рапан, — «но начните хоть с чего-нибудь. Я что, так и буду сидеть тут, как последний кретин?»
7: «Да, сэр».
8: «Что значит «да»?»
5: Филолог решил, что лучше приступить к первому контакту. По всей видимости, общаться с туземцем будет не намного труднее, чем с командором. В душе он страстно желал проснуться и обнаружить себя в фамильном гнезде. Он колобком выкатился из вездехода. За ним последовала вся компания. Начал филолог. После секундной паузы он продолжил, сильно упирая на гортанные звуки.
7: Мир, дружба, друзья, кореши, камрады, мы парни не промах, брудершафт. Компрене?
10: Моя «Тарзан, твоя Джейн», — ответил туземец.
5: Филолог озабоченно повернулся к Рапану.
7: «Боюсь, что я не понимаю его ответа, сэр. Попробовать еще?»
5: «Бросьте», — сказал тырианин на вполне сносном, правда, архаичном галактику. «Это просто древняя шутка.
11: Забавно, но шутки живут дольше, чем памятники.
12: «Он разговаривает!» — еле выдохнул ксенолог.
11: «Дурная привычка, никак не могу избавиться. Но пожалуйте в дом. Мария как раз затеяла мороженое. Надеюсь, вам понравится и шоколад. Не знаю, правда, хватит ли всего этого для вашего Кинг-Конга».
5: Зенин решил считать это незнакомое выражение нейтральным комплиментом. А что еще оставалось делать? Он попытался немного съежиться, но опять распрямился во весь свой трехметровый рост, сообразив, что даже не знает, что такое обещанное мороженое. Пища? Краска? Наждачная паста для чистки зубов? Тут в разговор вступил профессор.
12: «Мы бесконечно благодарны за гостеприимство, сэр, однако мы прибыли обсудить чрезвычайно важные вопросы с вашим правительством».
5: Тырианин улыбнулся. «Давайте сначала попробуем мороженое».
11: Его дом при ближайшем рассмотрении оказался чисто функциональным строением, не лишенным, впрочем, своеобразной прелести. Он был построен из местной древесины, но кое-где можно было увидеть и металл. На ступеньках у входа лежало небольшое четвероногое. Животное подняло голову, и его умные печальные глаза без особого восторга обследовали новоприбывших. Помещения выглядели гораздо светлее и просторнее, чем можно было предположить. Мебель по большей части была кустарного производства, но несколько предметов носили следы машинной обработки. Тыриане, судя по всему, предпочитали яркие тона, но их сочетание не выглядело раздражающим. Впрочем, цветовосприятие туземцев оставалось загадкой. Брачной подругой Джонса была бойкая маленькая темноволосая женщина, очень походившая на мужа. Обнаружился также и один тырианский отпрыск мужского пола по имени Флип. Сидя на подоконнике, он серьезно рассматривал сборище в родительской гостиной. В руках у него был какой-то прутик, которым он забавлялся, то крутил его, то постукивал о пол.
13: «Алекс, ты неисправим!» — воскликнула женщина, продолжая возиться с большой деревянной посудиной. «Ты опять не предупредил меня, что у нас гости. Каким образом, по-твоему, я могу устроить приличный ужин, если ничего не знаю заранее?»
11: «Прости меня, дорогая, но эти джентльмены буквально свалились с неба, и я обещал им мороженое».
13: «Надеюсь, они не откажутся от шоколада».
11: Гости, наконец, ухитрились расположиться в гостиной согласно привычкам, свойственным каждой расе. Командор Раппан решил, что пора переходить от светской болтовни к делу. «Братание с туземцами — это прекрасно, ксенодепартамент будет рыдать от восторга, но его коллеги по воинской службе...» Увы, все члены группы первого контакта были заняты исключительно мороженым. Кроме Зенина, ему предложенный концентрат не доставил удовольствия. Он наклонился к Фрэнксу и шепнул.
14: «И это могучие воители, которых мы должны завербовать? Гроза виинов? Ужасные герои древних саг? Они совершенно безобидны! Я мог бы справиться с мужчиной одной задней левой. Он даже не достает мне до плеча».
13: «Мы все не достаем до вашего плеча», — ответил Фрэнкс, сопровождая свои слова формальным жестом, указывающим на иронию с оттенком сатиры второй степени. «Это еще ни о чем не говорит. Но вы правы. Они, кажется, слишком одомашнились».
5: Зенин хмыкнул.
11: «Вы из какой звездной системы, приятели?» «Бьюсь об заклад, вы все из разных мест», — сказал хозяин.
12: «Вы совершенно правы», — подтвердил профессор.
5: Он, наконец, сообразил, что его смущало все это время. Раса, которая не имела внешних контактов уже множество и пас, и тем не менее их принимают как соседей, постоянно забегающих на огонек. Даже отпрыск... А, кстати, куда он подевался? Даже отпрыск нисколько не был удивлен видом чужаков.
11: Это беспокоило профессора. Он продолжил. «Наверное, вам интересно будет узнать, что виины не существуют уже 450 тысяч оборотов вашей планеты».
15: Двуногий, понимающе кивнул.
11: «Мы так и думали. Прошло столько времени, и ничего не случилось, ни плохого, ни хорошего. Мы поняли, что нас списали в архив».
16: «Но не забыли», — возразил профессор. «Легенды, знаете ли, переживают своих создателей. После войн Терры и Виин был период некоторых неясностей».
15: Кажется, что-то промелькнуло на лице туземца. Или показалось?
16: «Понадобилось какое-то время, чтобы привести все в порядок».
15: Интересно, он способен отличить правду от лжи?
16: «Но тут возникла новая проблема».
11: Двуногий снова вздохнул. «Я с самого начала подозревал, что это не просто светский визит. Изложите вашу проблему, профессор». Профессор осторожно начал обрисовывать нынешнюю безвыходную ситуацию, проистекающую из существования йоппов. Рапан время от времени дополнял его речь короткими, но емкими замечаниями.

легко принять такое решение. Как вы сами заметили...» Он сделал неопределенный круговой жест. «После войн с винами наш образ жизни несколько изменился. Мы давно уже не производим оружие, у нас нет претензий ни к единой расе. Я даже не имею представления, в каких отношениях были наши и ваши предки, и встречались ли они вообще. К винам мы тоже не испытывали настоящей вражды. Мне бы очень хотелось узнать, с чего это они вдруг объявили нам войну». Франкс, который помнил слова профессора, выжидающе посмотрел в его сторону, но тот смолчал. «Само собой разумеется, — продолжал Тарианин после небольшой паузы, — что лучшим подтверждением ваших дружеских намерений явилось бы снятие экрана. С этой задачей мы так и не смогли справиться, несмотря на все усилия». «Это само собой разумеется», — уверенно подтвердил Раппан. Хозяин встал. «Мне понадобится какое-то время, чтобы передать всю информацию вышестоящим органам. Будьте, пожалуйста, как дома в моей скромной хижине или прогуляйтесь по окрестностям». И он удалился в соседнюю комнату. Брачная подруга бросила на гостей оценивающий взгляд. «Надеюсь, джентльмены, кто-нибудь из вас играет в бридж?» Франкс лениво брел через лесок вдоль берега ручья. Ему быстро наскучило изучение примитивного быта туземцев, а бридж и вовсе оказался пустой тратой времени. Филолог и ксенолог были заняты по горло, но связисту, после того, как он передал на корабль рапорт, делать было абсолютно нечего. Франкс не боялся заблудиться, ибо его раса обладала врожденным чувством ориентации. Тенистая прохлада и журчание ручья напоминали ему о дождливой, покрытой лесами родной планете. Кругом было полно странных звуков и незнакомых запахов. Туземка заверила его, что он не встретит никаких опасных существ, и Франкс пребывал в состоянии блаженной расслабленности. В воздухе порхали мелкие орнитоиды и крошечные беспозвоночные. Он вполне мог бы поймать их на лету, но все-таки опасался чужепланетной органики. К тому же есть ему не хотелось. Он наслаждался прогулкой, не подозревая, что скоро она закончится самым неожиданным образом. С одной стороны деревья стали реже, а за ним замелькали блики, похожие на отражение солнца в воде. Франкс повернул в ту сторону. Его предположение оправдалось. За опушкой леса открылось приличных размеров озеро. На берегу стоял туземный отпрыск Флип. Франкс проследил за его взглядом. Тот уставился на пару предметов, абсолютно дисгармонирующих с местным пейзажем. Две блистающие полированным металлом фигуры. Две фигуры в тяжелых боевых скафандрах. Ёппы! Франкс остолбенел. Дредноут Йоппов, от которого они якобы отделались у красного карлика, был тут как тут. Он торчал из вод озера, на берег был переброшен широкий пандус. Франкс не сомневался, что перед ним тот самый боевой корабль. Все пушечные амбразуры чудовищного полуторакилометрового гостя были открыты. По пандусу спускались боевые отряды. Эти двое на берегу, несомненно, разведчики. «Великая энтропия! Как им удалось пройти сквозь экран?» Вряд ли Йоппы раскрыли его секрет. Франкс быстро взглянул на небо. Золотое сияние оставалось на месте. Значит, они не уничтожили силовую установку на спутнике, а проскользнули следом за Тпином через временный силовой тоннель. Франкс знал, что у Йоппов есть способы на какое-то время сделать корабль невидимым. Дальнейшее произошло так быстро, что Франксу после с трудом удалось восстановить последовательность событий. Один из Йоппов схватил Флип

0: и поднял его на вытянутой руке. Разведчики изучали ребенка, энергично жестикулируя, что для их расы эквивалентно неудержимому хохоту. Ребенок тоже внимательно рассматривал их широко раскрытыми серыми глазами. Йоп поднял ребенка высоко над своей рогатой головой и силой шмякнул его о землю с явным намерением вышибить из него мозги. Но ребенок завис в воздухе на середине траектории, перевернулся и мягко опустился на обе ступни. Йоп недоумевающе смотрел то на мальчика, то на пустую перчатку. Выражение доброжелательного любопытства исчезло с лица ребенка. Он нахмурился. Почему-то это показалось Фрунксу более страшным, чем яростный взрыв гнева. Ребенок произнес всего два слова: «Плохие люди!» и указал на них своим прутиком. Скафандры Йоппов вдруг вспыхнули непереносимым серебристо-белым сиянием, переходящим в пронзительный голубой цвет. Раздался звук «пуф», и разведчики исчезли. Два облачка серого пепла, кружась, неторопливо опускались на землю. Затем ребенок указал прутиком в сторону многомиллионного боевого дредноута Йоппов. «И там плохие люди!» Корабль вспыхнул тем же светом, только пуф было ужасающе громким. Озеро опустело. А мальчик своим прутиком принялся увлеченно мутить воду. Фрэнкс обнаружил, что все это время не дышал. Перья на его спине продолжили стоять дыбом, слабый запах озона и очень большая куча пепла. Это было все, что осталось от дредноута. Легкий ветерок уже начал разносить пепел по поверхности озера. Мальчик вдруг поднял глаза, взглянул прямо туда, где за стволом дерева жался Фрункс, и сделал несколько шагов в его сторону. Фрункс ударился в бегство. Он ринулся назад, не раздумывая, в безумной панике. Фрункс не знал, что такое «плохие люди», но был совершенно уверен, что не желает попасть в этот разряд. Ни сейчас, ни в любое другое время. Он бежал изо всех сил на всех четырех конечностях, сожалея лишь о том, что его отдаленные предки некогда променяли счастье свободного полета на тернистый путь прогресса. Впереди замаячило какое-то укрытие, то ли нора, то ли пещера, и Фрункс инстинктивно нырнул в нее и провалился в тартарары. Он очнулся от жуткой головной боли. Вспомнив то, что произошло, Фрункс чуть было опять не впал в панику. Он ощутил, что лежит на твердой металлической поверхности. И это почему-то успокоило его. Он попал в пещеру, только это не пещера, это дыра, колодец. Колодец, битком набитый разнообразными машинами. Точно, он вспомнил, как пролетал мимо них ярус за ярусом, ярус за ярусом. Он с трудом поднялся на ноги, ощущая вокруг себя потоки теплого воздуха и легкий шелест работы почти беззвучных механизмов. Машины, машина на машине, массивные и безличные, полные могучей энергии. Фрункс повернулся и пошел назад к шахте, ориентируясь по потокам свежего воздуха. Заглянув в шахту, он невольно отпрянул. «Миля! Одинаковых ярусов вверх, И там наверху слабо светящийся кружок. Вход в этот пугающий металлический мир. Фрэнкс почувствовал, что давится нервным смехом. «Пастораль! Вот уж действительно! Производить оружие они давно разучились. Ну, разумеется! Никаких ресурсов, никаких городов, истинная правда, примитивный образ жизни, мебель, сколоченная вручную. Бедные, отсталые туземцы! Пушечное мясо!» Это без труда можно было прочесть по лицу командора Рапана. Только командор не заглянул в подвальчик. Когда приступ истерики прошел, Фрэнкс сделал несколько глубоких вдохов. Должен же быть какой-то путь наверх, лестница, лифт, что угодно. Он должен вернуться и предупредить остальных. Фрэнкс схватился за карманное устройство связи, подозревая, что работать оно не будет. Оно и не работало. Связист, который не может установить связь, его снова начал одолевать истерический хохот.
1: «Я счастлив сообщить вам, — начал Алекс Джонс, — что комитет, правительство, руководство, словом, мы решили помочь Федерации. Эти ёппы, — он слегка запнулся. «Не очень хороший народ».
2: «Воистину, сэр!» —
0: пылко воскликнул Зенин.
1: «Мы рады присоединить силы человечества к вашим благородным усилиям. Пусть это скромные силы, но мы рады помочь. Вы ведь знаете, у нас давно не было практики», — добавил Джонс извиняющимся тоном.
2: «Все нормально», — ободрил его командор.
0: Поначалу он было приуныл, эти мягкосердечные, миролюбивые люди могли стать скорее обузой, чем полезными союзниками, но затем его осенило. Йоппы тоже были знакомы с мифами о Терре. Возможно, появление легендарной расы приведет их на время в замешательство. «Конечно, придется дать этим млекопитающим подробные инструкции, иначе все дело закончится всегалактическим хохотом йоппов».
2: «Мы высоко ценим вашу готовность помочь нам в великом деле освобождения галактики и прекращения агрессии со стороны империи йопп. Я уверен, что наш договор войдет в историю. Это величайшее событие для всех звездных рас. В честь этого торжественного случая я отдал приказ!»
0: Он запнулся, глядя на Тырианина. Его лицо, что-то в нем изменилось. Тырианин смотрел на небо, а лицо его светлело, менялось, расцветало, как распускающийся бутон. В глазах, которые казались прежде маленькими, тусклыми, серыми гляделками, полыхало пламя. Это подействовало на присутствующих почти как нервно-паралитический газ. Командор невольно отступил на шаг, а Зенин, сам того не замечая, зашипел.
1: «Экран снят!» Звучным голосом воскликнул Тырианин, и эхом откликнулась его жена. «Экран снят!» И на всей планете все члены братства теплокровных, большие и малые, собаки и мыши, кошки и дельфины, птицы и кроты, плотоядные, травоядные, всеядные, все одновременно издали планетарной мощи телепатический крик. «Экран снят!»

0: Человек обратил лицо к гостям, которые не двигались и не произносили ни звука. «Вы оказали нам большую услугу, милостивые существа. Сколько лет потрачено, сколько лет, чтобы установить, что экран можно выключить только снаружи. Теперь, когда его больше нет, мы уже не допустим, чтобы подобное повторилось. Итак, милостивые существа, мы у вас в долгу. Наше соглашение остается в силе. Если вы будете столь любезны и вернетесь на свой корабль, мы предпримем меры, чтобы последовать за вами». Тырианин улыбнулся. Зрелище одновременно чарующее и грозное. Только жители Терры показывают клыки, желая выразить дружелюбие. «Давненько мы не участвовали в хорошей заварушке», — Джонс мечтательно вздохнул. На борту Тпина командор Рапан, испытывающий странные чувства, смесь ликования и глубокой задумчивости, терпеливо сносил наскоки разъяренного старшего связиста. «Командор!» — задыхался Фрэнкс. «Да послушайте же вы! Нельзя снимать экран! Вся эта планета — это надувательство, сэр! Фальшивка! Нас обвели вокруг пальца! Как младенцев, сэр! Они совсем не примитивные! Я сам видел!» Он перевел дух и понял, что никто в полное счастье рубки не обращает на него внимания. Все радостно шутили, похлопывали друг друга по, словом, потому, что заменяло им спины. Только профессор не поддался настроению всеобщего ликования. Фрэнкс бросился к старику. «Профессор, я говорю истинную правду, скажите им, вас они послушают, мы должны...» Профессор скосил в его сторону один из многочисленных глаз.
1: «Я верю вам, юноша, верю. И если бы эти муфтис смогли на несколько минут сдержать свой личиночный восторг и послушать вас, они бы тоже вам поверили».
0: Он помолчал.
1: «Скажите, юноша, вы давно не смотрели в небо?»
0: Фрэнкс бросился к иллюминатору, и глаза его полезли на лоб.
1: «Экрана больше нет!»
0: Профессор сопроводил это утверждение кивком, выражающим полное и безусловное согласие первой степени.
1: «Да, это так!» Командор Рапан приказал командору второго ранга Эло выключить генераторы в знак доброй воли, в тот самый момент, когда Терра согласится заключить пакт о ненападении и взаимопомощи.
0: Он задумчиво смотрел в иллюминатор.
1: Джонс и его подруга, кажется, почувствовали отключение генераторов в тот же миг. Даже животные вели себя весьма необычно.
0: Профессор слегка вздрогнул.
1: «Но я, как это ни странно, не очень расстроен».
2: «Теперь, когда экрана нет, вы думаете, они сдержат слово?»
1: «Полагаю, что да, юноша. По двум причинам. Во-первых, так сказал Джонс, а у меня есть основания полагать, что эта раса придает большое значение своему слову. А во-вторых, я почти уверен, что они и сами могли снять экран в любой момент после того, как мы его нарушили».
0: Фрэнкс ничего не сказал. Небо за иллюминатором становилось все темнее. Крейсер вышел из атмосферы. Наблюдая за появлением звезд, Фрэнкс вспоминал «Ребенок», «Два Йоппа», «Дредноут». Потом ребенок и дредноут, потом ребенок один и машина в чреве планеты, которая вылечила его ушибы и показала дорогу наверх.
1: «Сэр!»
0: — обратился Зенин к капитану, и его могучий голос прозвучал непривычно глухо.
1: «Они стартуют в своем собственном корабле, как и обещали!»
0: Фрэнк с трудом вернулся к реальности, если все происходящее можно было считать реальностью, и присоединился к толпе у большого носового экрана. Зелено-коричневые материки, масса белых пухлых облаков, синие океаны. Ничего не изменилось, кроме... Огромные, толстые кристаллические колонны постепенно поднимались из воды в центре второго по величине океана планеты. Сначала тусклые и полупрозрачные, эти невероятные башни начали наливаться пульсирующими разноцветными огнями, голубыми, пурпурными, золотистыми, карминными, пока, наконец, не возобладало странное, но смутно знакомое серебристо-серое сияние. Растущие кристаллы пронзили ионосферу, и в ней тут же вспыхнули радужные сияющие ленты, прихотливо обвивавшие острые вершины. Планета чуть дрогнула и двинулась следом за Тпин. На борту крейсера стало необычайно тихо.
1: «Я вижу, —
0: сказал Рапан нарочито беззаботным голосом, — что Луну они прихватили с собой».
2: «К таким вещам как-то привыкаешь, — выдохнул инженер. — Я имею в виду Луну».
0: Старый Эло изобразил щупальцами несколько сакральных жестов.
2: «Клянусь первородным яйцом, я уже почти жалею ёппов!»
0: Команда подхватила этот тон благоговейного энтузиазма. По мере того, как им удавалось соотнести невероятное зрелище со своими скромными представлениями о военных действиях, возвращалась атмосфера ликования. Появились и пошли по конечностям сосуды со стимулирующими напитками. Связисты, за исключением Фрункса, заполнили эфир бесчисленными космотелеграммами, немало не заботясь о том, что их могут запеленговать ёппы.
2: «Бедные знакомые ёппы», — шепнул Фрункс. «Кажется, я понимаю Эло».
1: «Да»,
2: — откликнулся профессор. «Меня беспокоит только одна проблема».
1: «Какая, профессор?»
0: Профессор взглянул на него всеми своими древними, мудрыми, полными иронии глазами.
1: «Я думаю о том дне, когда с ёппами будет покончено. Что мы тогда будем делать с ними?»

Филипп Хосе Фармер. Многоярусный мир. Книга первая. Создатель вселенных.

Пол Финниган любил лошадей, поэтому в 1945 году в возрасте 23 лет записался добровольцем в кавалерию США. А чуть позже он стал таксистом, служил в 8-й армии и в конечном счете переправился через Рейн. Однажды, после того, как конники помогли пехоте взять небольшой городок, он обнаружил в развалинах местного музея необычный предмет. Это был полумесяц из серебристого металла, который оказался таким прочным, что удары молотком не оставляли на нем следов, а ацетиленовой горелке так и не удалось его расплавить. Я расспросил о предмете нескольких горожан, но они знали только то, что он находился в музее с давних пор. Один профессор химии, проведя с ним кое-какие опыты, пытался заинтересовать им Мюнхенский университет, но у него ничего не вышло. После войны я увез полумесяц с собой вместе с другими трофеями. Вскоре мне удалось восстановиться в университете штата Индиана. Отец отвалил приличную сумму, чтобы как можно реже видеть меня в течение нескольких лет. Поэтому денег хватило и на небольшую милую квартирку, и на спортивную машину, и на кое-что другое. Один из моих приятелей работал газетным репортером. Я рассказал ему о полумесяце, странных свойствах металла и неизвестном составе. Парень настрочил статью, которую напечатали в Блюмингтоне, и эту историю подхватил газетный синдикат. Она не вызвала большого интереса у ученых, фактически никто и не откликнулся. Но через 3 дня в моей квартире появился человек, который представился мистером Ван Наксом. Из-за фамилии и иностранного акцента я решил, что он голландец. Ван Накс захотел взглянуть на полумесяц. Я оказал ему такую любезность. Он очень разволновался, хотя и пытался казаться спокойным. А потом он сказал, что хочет купить его у меня. Я спросил о цене, а он заявил, что готов отвалить 10 тысяч долларов и ни цента больше. «Мне кажется, вы могли бы добавить», — сказал я. «В ином случае ничего не получите». «Как насчет 20 тысяч?» — спросил Ван Накс. «Накиньте еще», — предложил я. 30 тысяч?» И тогда Финниган решил сыграть по-крупному. Он спросил Ван Накса, может ли тот заплатить ему 100 тысяч. Ван Накс даже побагровел и раздулся, будто жаба перед прыжком, как выразился Финниган Кикаха. Тем не менее, ответил, что в течение суток добудет нужную сумму. И тут я понял, что у меня в руках действительно большая ценность. Но вот какая именно, и почему этот тип так хотел заполучить ее? Мне стало интересно, что же он за фрукт такой. Ни один нормальный человек в здравом уме не попался бы так быстро на удочку. Поэтому я решил не спускать с него глаз. «А как выглядел этот Ван Накс?» – спросил Вольф. «Ну, такой, знаешь, здоровяк. Он довольно неплохо сохранился для своих 65. Я помню его орлиный нос и проницательный взгляд. Он был одет в строгий костюм. Очень сильная личность, хотя он старался этого не демонстрировать и вел себя по-настоящему любезно. Но хорошие манеры давались ему с трудом. Он казался человеком, который не привык к возражениям». «Хорошо», — сказал я. $300 тысяч, и он ваш». Мне и в голову не приходило, что он согласится. Я думал, старик рассердится и уйдет. Мне уже расхотелось продавать полумесяц, дай он хоть миллион. Ван Накс рассвирепел, но сказал, что согласен заплатить $300 тысяч, и попросил Финнигана дать ему 24 часа. «Но сначала вам придется рассказать мне, почему вы хотите приобрести полумесяц и что в нем такого хорошего», — заявил я ему. «Ни за что!» — закричал он. «Хватит и того, что ты грабишь меня, свинья продажная, земляной червяк!» «А ну-ка выметайтесь, сэр, пока я вас не выбросил вон, или пока мне не пришлось вызвать полицию». Ван Накс начал кричать на каком-то иностранном языке. Финниган пошел в спальню и вернулся с пистолетом 45-го калибра. Ван Накс не знал, что оружие не заряжено. Он ушел, ругаясь и что-то бормоча себе под нос, а затем уехал на Роллс-Ройсе образца 1940 года. Той ночью Финниган не мог заснуть.
Около 2 часов ночи ему это все же удалось, но он то и дело просыпался. И вот во время одного из таких пробуждений он услышал шум в передней. Финниган тихо выбрался из постели, достал из-под подушки заряженный пистолет и, выходя из спальни, взял с бюро электрический фонарик. Луч света настиг Ванакса, когда тот склонился над чем-то посреди гостиной. В руке его блеснул серебристый полумесяц. Затем я увидел на полу второй полумесяц, который Ванакс принес с собой, и я застал его как раз в тот момент, когда он складывал обе половинки вместе. Из них получился полный круг. Я не знал, зачем он это делал, но через несколько минут все выяснилось само собой. Я велел ему поднять руки вверх. Ванакс подчинился, но поднял и ногу, чтобы шагнуть в круг. Я сказал ему, что если он еще раз шевельнется, то тут же получит пулю. И когда он поставил ногу в круг, мне пришлось нажать на курок. Я выстрелил поверх его головы, и пуля улетела в угол комнаты. Мне просто хотелось припугнуть его. Я надеялся, что у него развяжется язык после хорошей встряски. Он испугался, спору нет, и тут же отскочил. Я шел к нему через гостиную, а он пятился к двери. Ванакс что-то мямлил, как маньяк, угрожал расправой и тут же предлагал мне 500 000. Я решил прижать своего гостя к двери и пощекотать дулом его живот. Тогда бы он точно заговорил и выложил всю правду о полумесяце. Но, подходя к нему, я ступил в круг, образованный 2 серебряными половинками. Увидев это, Ванакс закричал, чтобы я остановился, но он опоздал. Он и моя квартира исчезли, а я по-прежнему стоял в круге, но в каком-то другом. Меня закинуло в другую вселенную, и я оказался во дворце властителя на самой вершине этого мира. Кикаха сказал, что мог бы тогда просто сойти с ума, но с 4 класса начальной школы он увлекался мистикой и научной фантастикой, поэтому имел представление о параллельных вселенных и устройствах для прохода из одного мира в другой. Он относился к таким идеям довольно спокойно и, в сущности, почти верил в них. Эта гибкость мышления помогла ему не только гнуться, не ломаясь, но и развернуться во всю свою мощь. Несмотря на испуг, его одолевали восторг и любопытство. Я понял, почему Ванакс не последовал за мной через врата. 2 полумесяца, сложенные вместе, создавали контур, но они не действовали, пока живое существо не входило в излучаемое ими поле. Затем один полукруг оставался на земле, а другой переносился через врата в эту вселенную и сцеплялся с поджидавшей его другой половинкой. Иначе говоря, чтобы создать замкнутый контур, требовалось 3 полумесяца. Первый должен находиться в мире, куда ты отправляешься, а 2 других – в мире, который ты покидаешь. Когда человек вступает в круг, одна из 2 частей переносится к полумесяцу в другой вселенной, а в мире, из которого совершался переход, остается 3-я половинка. Скорее всего, Ванакс явился на Землю с помощью этих устройств, но он бы туда не попал и просто не мог бы пройти через врата, если бы на Земле к тому времени не оказалось 3-го полумесяца. Каким-то образом, и вряд ли мы узнаем каким, он потерял на Земле 1 из половинок. Возможно, ее украл человек, который не понимал истинной ценности предмета. Так или иначе, но Ванакс искал утерянную деталь, и когда в газетах появилась история о моей находке в Германии, он смекнул, о чем идет речь. Переговорив со мной, Ванакс понял, что я могу и не продать свой полумесяц, поэтому он проник в мою квартиру и прихватил с собой 2-ю половинку. Он уже сложил круг и хотел совершить переход, но я остановил его. Наверное, он застрял на земле и не может попасть сюда, пока не найдет еще 1 полумесяц. Насколько мне известно, на земле их должно быть 2, и тот, который нашел я в Германии, скорее всего, никогда ему не принадлежал. 2 дней Финниган бродил по дворцу,
огромному, потрясающе прекрасному и экзотическому, наполненному сокровищами, драгоценными камнями и странными предметами. В нем были лаборатории, или вернее сказать, синтезаторы биопроцессоров. Финниган видел в них странные существа, которые медленно создавались в огромных прозрачных цилиндрах, и еще там находилось множество стоек с действовавшими приборами, но он понятия не имел, что они собой представляли. Под клавишами и рычагами стояли незнакомые символы. «Мне повезло! Дворец был оборудован ловушками, которые предназначались для поимки и ликвидации незваных гостей, но они почему-то были выключены, не знаю почему. Впрочем, тогда я не знал, что дворец необитаем. Мне посчастливилось там оказаться в период безвластия». Финниган покинул великолепные залы и вышел в изысканный сад, который окружал дворец со всех сторон. А затем он приблизился к краю монолита, на котором стояло это удивительное сооружение. «Ты повидал достаточно, чтобы представить себе мое состояние, когда я выглянул за край. Монолит тянулся вниз на 30 тысяч футов, а ниже располагался ярус, который властитель назвал Атлантидой. Не знаю, может быть, об этой Атлантиде говорили в земном мифе о пропавшем континенте, или, возможно, властитель позаимствовал это название из древней легенды. Ниже Атлантиды располагался ярус, названный Дракландией. Под ним находилась Америндия. Все это я охватил одним взглядом, точно так же, как космонавт видит из ракеты целое полушарие Земли. Сам понимаешь, никаких подробностей, только огромные облака, большие озера, моря и очертания континентов. Добрая часть каждого нижнего яруса скрывалась за ярусом, который ему предшествовал. Но я разобрался в структуре Вавилонской башни этого мира, хотя в то время и не понимал того, что открылось передо мной. Все казалось мне слишком неожиданным и чуждым. Увиденная картина не складывалась в логическое целое и не имела для меня никакого смысла. Тем не менее, Финниган понимал, что находится в отчаянном положении. Не имея под рукой никаких средств, он не мог спуститься с вершины, хотя у него по-прежнему оставалась возможность вернуться на Землю с помощью круга из полумесяцев. В отличие от других монолитов, поверхность самого верхнего из них казалась гладкой, как у шарика подшипника, а использовать круг ему не хотелось, потому что Ванакс, вне всяких сомнений, только этого и ждал. И хотя ему не угрожала голодная смерть, пищи и воды хватило бы здесь на долгие годы. Он не хотел, да и не мог оставаться во дворце. Финниган побаивался возвращения хозяина, поскольку у того мог оказаться весьма скверный характер. А некоторые вещи во дворце вызывали у него невольную дрожь. Но вот пришли гворлы. Мне кажется, нет, я уверен, что они явились из другой вселенной, пройдя через врата, похожие на те, которые открыли дорогу для меня. В то время я еще не знал, как и почему они оказались во дворце. Но я был рад, что попал туда первым. Стоило бы мне оказаться в их руках. Потом до меня дошло, что Гворлов послал другой властитель. Он отправил их сюда, чтобы они похитили Рок. Я видел его во время своих скитаний по дворцу и даже немного потрубил в него. Но откуда мне было знать о звуковых комбинациях, которые заставляли инструмент работать? И прежде всего, я ничего не знал о его истинном предназначении. И вот гворлы пробрались во дворец. Сотни или около того свирепых тварей. К счастью, я увидел их первым. Страсть к убийствам тут же сослужила им недобрую службу. Они попытались убить несколько очей властителя, огромных с орла величиной ворон, которые жили в саду. До этого я их почти не замечал, и они, очевидно, считали меня гостем или безвредным существом. Гворлы попытались перерезать горло одному из воронов, и вся стая набросилась на них. Твари отступили во дворец, но крупные птицы последовали за ними. Все то крыло дворца было загажено кровью и перьями, кусками бугристых волосатых шкур и трупами с обоих сторон.
Во время битвы я заметил Гворла, который вышел из зала с рогом в руках. Он бродил по коридорам и, видимо, что-то искал. Финниган прокрался за ним в следующий зал и оказался в помещении размером с пару ангаров для дирижаблей. Там находился плавательный бассейн и множество интересных приспособлений. На мраморном пьедестале возвышалась большая золотая модель планеты, и на каждом из ее уровней мерцало несколько драгоценных камней. Финниган обнаружил, что алмазы, рубины и сапфиры располагались в форме символов. Они обозначали различные резонансные точки. Резонансные точки? Да. Символы являлись кодированными записями сочетаний нот, которые требовалось воспроизвести для открытия врат в особых местах. Некоторые врата открывались в другие вселенные, а остальные являлись проходами на различные ярусы этого мира. Они давали властителю возможность в мгновение ока переходить с одного яруса на другой. Символы, указанные на крохотных макетах, сообщали о характерных особенностях тех мест, где размещались резонансные точки ярусов мира. Наверное, властитель чему-то научил того Гворла с рогом, и тварь разбиралась в символах. Скорее всего, Гворл хотел убедиться в действии рога перед тем, как доложить о нем своему хозяину. Он повернулся к бассейну и протрубил 7 нот. Воды раздвинулись, и появился кусочек суши с алыми деревьями и зеленым небом над ними. Вот таким причудливым образом прежний властитель проникал на ярус Атлантиды прямо через бассейн. В то время я не знал, куда ведут эти врата, но мне они показались единственной возможностью вырваться из дворца, и я решил ею воспользоваться. Подкравшись к Гворлу сзади, я выхватил у него рог и столкнул в бассейн. Но не в проход, а в воду. Ты никогда не слышал таких криков, визга и всплеска. Гворлы не знали бы страха, если бы не их умопомрачительная боязнь воды. Тварь погрузилась в воду, вынырнула, крича и отплевываясь, а затем сумела ухватиться за край врат. У врат, знаешь ли, есть определенные грани, осязаемые и изменяющиеся. Я услышал позади себя рев и крики. В помещение ворвалась дюжина гворлов с большими окровавленными ножами. Я нырнул в дыру, которая уже начала затягиваться. Она стала такой маленькой, что я содрал кожу с колен, проползая сквозь нее. Но мне это удалось, и дыра закрылась. Ее края обрубили гворлу обе руки, когда он попытался вылезти из воды, чтобы последовать за мной. С тех пор я стал обладателем рога и на какое-то время оказался вне их досягаемости. Кикаха усмехнулся, смакуя свои воспоминания. Так значит, властитель, пославший Гворла в разведку, и есть нынешний тиран, верно? Но кто же он? Арвур. Пропавшего без вести властителя звали Джадавином. Скорее всего, он и есть тот человек, который назвался мне Ваннаксом. Арвур занял его место и теперь изо всех сил старается разыскать меня и рог. Кикаха вкратце обрисовал свои приключения на ярусе Атлантиды. В течение 20 лет по земному времени он жил то на одном уровне, то на другом, маскируясь и меняя внешность. Но гворлы и вороны, которые перешли на службу властителю Арвуру, никогда не прекращали поисков похитителя рога. Хотя бывали времена, когда Кикаху не тревожили по 2, а то и по 3 года кряду. «Подожди, не спеши», — сказал Вольф. «Если врата между уровнями закрыты, как же гворлы спустились вниз, чтобы преследовать тебя?» Кикаха и сам этого не понимал, но когда гворлы схватили его на уровне сада, он кое-что узнал от них. Несмотря на свою угрюмость, они ответили на несколько его вопросов. Их спустили на ярус Атлантиды с помощью тросов. «Но 30 000 футов!» — воскликнул Вольф. «А почему бы и нет? Дворец — это сказочный склад со множеством комнат. Если бы я поискал как следует, то и сам бы наткнулся на них. Во всяком случае, гворлы сказали мне, что властитель Арвур приказал им не убивать меня,
Даже в том случае, если я при этом на какое-то время скроюсь. Поймав меня, он хочет насладиться серией изысканных пыток. Гворлы сказали, что Арвур разрабатывает новые тонкие приемы истязания и совершенствует некоторые хорошо зарекомендовавшие себя старые методы. Можешь представить, как я потел от страха на обратном пути во дворец? После пленения в саду Кикаху переправили через океан к подножью монолита. Во время восхождения их остановил ворон Ока. Когда он сообщил властителю о поимке Кикахи, его отослали назад с новым приказом. Гворлам предписывалось разделиться на два отряда. Первой группе полагалось доставить Кикаху во дворец. Второй предстояло вернуться к грани сада. И если человек, овладевший рогом, пройдет через врата, им следовало взять его в плен. Рог же требовалось принести властителю. «Я думал, Арвур хотел, чтобы тебя тоже привели к нему», — сказал Кикаха. Он, по-видимому, забыл передать этот приказ через ворона или полагал, что гворлы сами догадаются. Арвур не учел, что они абсолютно лишены воображения и все понимают буквально. Вот только зачем они забрали Хрисеиду? Возможно, гворлы хотят преподнести ее властителю как искупительную жертву. Он недоволен ими, потому что я не раз водил их за нос в этой долгой и порой забавной погоне. Они это знают и, очевидно, надеются укротить его гнев, доставив к нему самый прекрасный шедевр прежнего властителя. Значит, нынешний властитель не может путешествовать по ярусам через резонансные точки. Без рога нет. И готов поспорить, что сейчас его кидает то в холодный, то в горячий пот. В любую минуту гворлы могут использовать рог для бегства в другую вселенную, где получат за него милость любого властителя. Впрочем, они не знают мест, в которых находятся резонансные точки. А если бы они отыскали одну из них... Но гворлы не воспользовались такой возможностью у валуна. Я начинаю думать, что они не испытают его и в других местах. Да, твари злобные, но умом не блещут. Если властители такие мастера в сверхнауке, то почему Арвур не путешествует по ярусам на самолете? — спросил Вольф. Кикаха хохотал до слез. «В том-то и весь фокус», — ответил он. «Властители владеют наукой и мощью, которые намного превосходят земные. Но их ученые и конструкторы давно погибли. Те, кто живет сейчас, умеют нажимать на кнопки, но они не понимают принципов действия сложной техники и уж тем более не могут ее починить. Тысячелетняя битва за власть уничтожила всех, за исключением немногих. Но, несмотря на огромную мощь, это лишь горстка невежд. Ты можешь называть их бездельниками, живущими в роскоши, или параноиками с манией величия, но только не учеными. Вполне возможно, что Арвур оказался обездоленным властителем», — продолжал Кикаха. «Скорее всего, он бежал, спасая свою жизнь, и овладел этим миром только потому, что Джадавин по какой-то причине исчез. Но Арвур пришел во дворец с пустыми руками. У него нет доступа к могуществу, которое даруют приборы. Многие из них находятся во дворце, но он не знаком с их управлением. Арвур победил в игре властителей за обладание музыкальными вселенными, но он по-прежнему находится в невыгодном положении». Кикаха заснул, и Вольф всматривался в ночь, охраняя его сон. Он не считал эту историю невероятной, но находил в ней все новые и новые сомнительные места. Кикахе придется объяснить еще очень многое. Потом Роберт задумался о Хрисеиде. Он вспомнил желанное прекрасное лицо с тонкими скулами и огромными глазами, в которых сверкали кошачьи зрачки. Где она сейчас? Что с ней? И увидит ли он когда-нибудь свою Хрисеиду снова?

0: Во время второго дежурства Вольф заметил, как между кустов в лунном свете быстро промелькнуло что-то черное и длинное. Роберт пустил в хищника стрелу, зверь издал свистящий визг, поднялся на задние лапы и оказался вдвое выше лошади. Вольф вытащил из колчана еще одну стрелу, вставил в тетиву и выпустил ее в белое брюхо. Убить животное ему не удалось. Оно убежало, посвистывая и с треском пробираясь сквозь кусты. Кикаха вскочил и, сжимая в руке нож, встал рядом с Вольфом. «Тебе повезло!» — воскликнул он. «Их не всегда заметишь, а потом цап, и они уже терзают твое горло». «Тут пригодилось бы ружье на слонов», — сказал Вольф. «Но я не уверен, что и оно остановило бы его. Кстати, почему гворлы, да и индейцы, о которых ты мне рассказывал, не пользуются огнестрельным оружием? Оно строго запрещено властителям. Видишь ли, ему кое-что не нравится. Он хочет удерживать свой народ на определенном демографическом и технологическом уровне внутри особых социальных структур. Властитель жестко управляет планетой. Вот, например, ему нравится чистота. Ты сам видел, что люди океана – ленивая, беспечная и праздная компания. И все же они всегда убирают за собой. Нигде никакого мусора. То же самое происходит на этом, да и на других уровнях. Индейцы соблюдают такую же личную гигиену, как дракланцы и атланты. Просто так хочет властитель, и наказанием за неповиновение является смерть». «А как ему удалось ввести свои правила?» – спросил Вольф. «По большей части внедрив их в нравы обитателей планеты. Поначалу он поддерживал тесный контакт со жрецами и знахарями. Используя религию и лично выступая в качестве божества, он оформил и утвердил обычаи населения. Властитель любил аккуратность и не любил огнестрельное оружие. Впрочем, как и любую другую форму развития технологии. Не знаю, возможно, он романтик, но все общества на этой планете в основном законопослушные и статичные. То есть он устранил возможность прогресса». «Ну и что? Разве прогресс всегда хорош? И разве статичное общество не так уж нежелательно? Лично я, при всей моей ненависти к высокомерию, жесткости и отсутствию гуманности властителя, вполне одобряю некоторые из его деяний. За некоторыми исключениями мне этот мир нравится намного больше, чем Земля».
1: «Тогда ты тоже романтик?»
0: «Может быть. Ты уже знаешь, что этот мир достаточно реален и мрачен, но он свободен от опилок и копоти. Здесь нет болезней и мух, москитов и вшей. Юность продолжается до тех пор, пока ты жив, и в целом это не такое уж плохое место для жизни. Во всяком случае, для меня». Последнее дежурство Вольфа подходило к концу, когда солнце выкатилось из-за угла мира. Звездные светлячки поблекли, и небо превратилось в зеленое вино. Ветер ощупал мужчин холодными пальцами и омыл их бодрящими струями. Они потянулись и, спустившись с помоста, отправились добывать что-нибудь на завтрак. Набив животы жарким из кролика и сочными ягодами, они снова тронулись в путь. Когда солнце готовилось ускользнуть за монолит и от горы его отделяла полоска шириной в ладонь, путешественники вышли из зоны прерий. Перед ними возвышался холм, за которым, как говорил Кикаха, начинались небольшие леса. Одно из высоких деревьев могло послужить им убежищем на ночь. Внезапно из-за холма выехало около 40 всадников. Волосы каждого из темнокожих воинов были заплетены в две длинные косы, а лица раскрашены бело-красными полосами и черными крестами. От локтя до запястья их руки прикрывали небольшие круглые щиты. У каждого воина были лук и копье. Некоторых украшали шлемы из медвежьих голов, других – перья, воткнутые в колпаки, третьих – широкополые шляпы с крупными изогнутыми птичьими перьями. Увидев перед собой двух пеших людей, всадники закричали и пустили лошадей в галоп. Копья с остальными наконечниками грозно опустились, в луки вставляли стрелы, в воздух поднялись тяжелые стальные топоры и утыканные шипами палицы.

«Стой спокойно!» — усмехаясь, сказал Кикаха. «Это Хроваки, медвежий народ, мое племя!» Шагнув вперед и обеими руками подняв лук над головой, Кикаха что-то прокричал приближавшимся всадникам на их языке. Речь его изобиловала резкими остановками, словно он глотал слова, носовыми гласными, быстро восходящими и медленно убывающими интонациями. Узнав его, они закричали «Ангкунгава Стрекикаха!». Проскакав галопом перед ним, они втыкали копья в землю у самых ног Кикахи, ни разу не задев его. Их дубинки и топоры свистели у его лица или над головой, стрелы вонзались в траву у ног или между ними. С Вольфом обошлись точно так же, и он выдержал это испытание, не моргнув глазом. Как и Кикаха, он старался улыбаться, но чувствовал, что улыбка у него получается слегка натянутой. Хроваки развернули коней и приблизились снова. На этот раз они на всем скаку осадили перед стоящими лошадей, кони взвелись на дыбы, заржав и легаясь передними копытами. Кикаха подпрыгнул и стащил с коня юношу в шляпе с пером. Смеясь и пыхтя, они боролись на земле, пока Кикаха не уложил Хровака на лопатки. Он встал и представил Вольфу побежденного противника. «Нгашу Тангис, один из моих шуринов!» Двое америндейцев спешились и долго обнимали Кикаху, что-то взволнованно говоря. Кикаха дождался, когда они замолчат, а затем заговорил так же длинно и торжественно, часто тыкая пальцем в сторону Роберта. После 15-минутной речи, прерываемой изредка краткими вопросами, он с улыбкой повернулся к Вольфу. «Нам повезло. Они отправляются в набег на цинаквов, которые живут недалеко от деревьев множества теней. Я объяснил им, что мы здесь делаем, хотя кое-что утаил. Они не знают, что мы решили легнуть самого властителя, и я не собираюсь им этого рассказывать. Но теперь им известно, что ты мой друг, и что мы идем по следу Хрисеиды и Гворлов. Я сказал индейцам, что нам помогает Подарга. Они испытывают к ней и ее орлицам огромное уважение и хотели бы по возможности оказать ей какую-нибудь услугу. А еще у них есть несколько свободных лошадей, так что выбирай себе любую. Мне не нравится только то, что ты не войдешь в вигвамы медвежьего народа, а я не увижу своих двух жен, Гиушавей и Агванат. Но нельзя иметь все сразу». Этот и следующий день отряд воинов скакал без передышки, меняя лошадей каждые полчаса. Вольф натер зад о седло, вернее, об одеяло. Но на третье утро он был в такой же форме, как и любой из хроваков, и мог оставаться на лошади целый день, уже не чувствуя боли во всех мышцах тела и даже в некоторых костях. А утром четвертого дня отряд сделал вынужденную остановку на 8 часов. Путь ему преградило стадо гигантских бородатых бизонов. Животные двигались плотной колонной в 2 мили шириной и 10 миль длиной, создав барьер, который не мог преодолеть ни зверь, ни человек. Вольф нервничал, но остальные воины не слишком огорчались, потому что и всадники, и кони одинаково нуждались в отдыхе. Позади колонны бизонов они увидели около 100 охотников из племени шаникотцев, которые копьями и стрелами добивали отставших животных. Хроваки

одним из разведчиков. Он мчался к ним, что-то крича и жестикулируя. После быстрых расспросов Хикаха повернулся к Вольфу. Одна из птиц Подарги опустилась на дерево в 2 милях отсюда и потребовала, чтобы Нгашу Тангис привел меня к ней. Сама она к нам прилететь не может. Ее заклевала стая воронов, и орлица умирает. Поспешим. Птица сидела на нижней ветви одинокого дерева. Ее когти обхватили тонкий сук, который согнулся под тяжестью огромного тела. Зеленые перья покрывала красно-черная засохшая кровь. Один глаз был вырван, другим же она грозно осматривала воинов медвежьего народа, которые остановились на почтительном расстоянии. Она обратилась к Хикахе и Вольфу на микенском наречии. «Я Алгая! Мы давно знакомы с тобой, Хикаха-обманщик, и я видела тебя, о Вольф, когда ты гостил у великокрылой Подарги, сестры моей и королевы!» Именно она отправила многих из нас на поиски дриады Хрисеиды, гворлов и рога властителя. Но лишь мне одной удалось увидеть, как гворлы подходили к деревьям множества теней по ту сторону прерий. Я налетела на них, надеясь застать врасплох и выхватить рог из волосатых рук. Но они заметили меня и встретили частоколом ножей, о который я бы только поранилась. Тогда я взлетела на небо так высоко, чтобы они не могли меня больше видеть. Но я, дальнозоркая попирательница небес, видела их по-прежнему прекрасно. «Эти птицы надменны даже у порога смерти», — по-английски прошептал Хикаха. «И они имеют на это право». Орлица выпила воду, которую он ей предложил, и продолжила рассказ. «Когда наступила ночь, они разбили лагерь на краю рощи. Я спустилась на дерево, под которым, завернувшись в плащ из кожи, спала дриада. Плащ покрывала засохшая кровь, и я думаю, он принадлежал человеку, которого убили гворлы. Они освежевали тело убитого и намеревались зажарить его над своими кострами. Я слетела на землю по другую сторону дерева и надеялась поговорить с дриадой, а, возможно, даже помочь ей бежать. Но сидевший рядом с ней гворл услышал шелест моих крыльев. Он выглянул из-за дерева, и это стало его ошибкой, потому что мои когти вцепились ему в глаза. Гворл выронил нож и попытался отодрать меня от своего лица, и ему это удалось, но в моих когтях остались оба его глаза и часть бугристого лица». Тогда я предложила дриаде бежать, но она приподнялась, и плащ соскользнул с ее тела. Я увидела, что она связана по рукам и ногам. Я скрылась в кустарнике, оставив гворла скулить и оплакивать свои глаза, а вместе с ним и жизнь, потому что его собратья не станут обременять себя возней со слепшим воином. Я проскакала по земле через рощу и выбралась в прерию. Там мне удалось взлететь, и я полетела в гнездовье медвежьего народа, чтобы рассказать вам об этом, о Хикаха, и ты, о Вольф, возлюбленный дриады. Я летела всю ночь и весь день, но охотничья стая очей властителя заметила меня. Они летели высоко, солнце било мне в глаза, и я их не заметила. Они обрушились на меня, ничтожное подобие ястребов. Они застали меня врасплох. Я начала падать под градом ударов и тяжестью дюжины врагов, вцепившихся в меня когтями. Я падала, переворачиваясь вновь и вновь, истекая кровью, истерзанная их острыми, как кремень, клювами. И тогда я, Аглая, сестра Подарги, собралась силами и стала защищаться. Я хватала каркающих воронов, откусывала им головы, вырывала крылья и ноги. Я перебила дюжину тех, кто вцепился в меня, но тут налетела остальная стая, и я сражалась до конца. Они гибли, но, умирая, убивали меня, и только потому, что их оказалось слишком много. Наступило молчание. Орлица свирепо смотрела на людей уцелевшим глазом, но жизнь, как нить, покидала ее, пока не показалась пустая катушка смерти. Воины медвежьего народа притихли, и даже лошади перестали всхрапывать.

0: шепот ветра в небесах стал самым громким звуком. Наконец Аглая заговорила снова слабым, но по-прежнему надменным резким голосом. «Передайте Подарге, что ей не придется стыдиться за меня. И обещай мне, о Кикаха, обещай без всякого обмана, что Подарге обо всем расскажут». «Я обещаю, о Аглая», — сказал Кикаха. «Твои сестры прилетят сюда и унесут твое тело далеко за грани ярусов в небеса. Тебя пустят плыть через бездну, где нет ни смерти, ни жизни, и ты будешь парить, пока не упадешь на солнце или не обретешь покой на луне. Я полагаюсь на твое слово, отважнейший среди людей», — прошептала она. Голова птицы опустилась, и она рухнула вниз. Но железные когти вцепились в ветвь мертвой хваткой, и она, повиснув вверх ногами, закачалась взад и вперед. Крылья обвисли и раскрылись, кончики перьев задевали стебли травы. Кикаха отдал несколько распоряжений. Двух воинов он отправил искать орлиц, чтобы известить их о смерти Аглаи и передать им ее рассказ. Ему пришлось потратить некоторое время на то, чтобы обучить обоих краткой речи на микенском диалекте, но он ни словом не обмолвился о роге. Удостоверившись в том, что посланники запомнили нужные фразы, он отправил их в путь. Но отряд задержался еще на какое-то время, подвешивая тело Аглаи на самую вершину дерева, где его не смогли бы достать плотоядные животные, кроме пумы и стервятников. Для этого пришлось срубить сук, в который вцепилась орлица, и поднять тяжелое тело на верхние ветви. Там ее поставили на ноги и привязали к стволу сыромятными ремнями. «Вот так», — произнес Кикаха, когда работа подошла к концу. «Ни одна тварь не приблизится к ней, пока она будет выглядеть живой. Все боятся орлиц Подарги». На шестой день после встречи с Аглаей в полдень отряд надолго задержался у источника. Лошадям дали отдохнуть и вдоволь набить животы длинной зеленой травой. Кикаха и Вольф сидели бок о бок на вершине высокого холма и ели мясо антилопы. Вольф с интересом разглядывал небольшое стадо мастодонтов, которые паслись всего в 400 ярдах от них. Рядом с огромными слонами в траве затаился полосатый лев, 900-фунтовый экземпляр вида «Феликс Атрокс». Очевидно, лев выжидал момент, чтобы напасть на одного из детенышей. «Гворлам чертовски повезло, что они добрались до леса в целости и сохранности», — сказал Кикаха. «К тому же они идут пешком. Между ними и деревьями множество теней обитают цинаквы и другие племена. И еще есть хинг-гатаврит». «Полукони?» — спросил Роберт. За несколько дней общения с хроваками он усвоил потрясающее количество словарных единиц и уже начал понимать кое-что из сложного синтаксиса. «Полукони», «Хои кентаурос», «Кентавры». Как и других чудовищ этого мира, их сделал властитель. Многочисленные племена полуконей обитают во всех уголках прерий Америндии. Некоторые из них говорят на языках скифов и сарматов, так как в качестве исходного материала для кентавра властитель использовал похищенных им жителей древних степей. Остальные племена переняли язык своих соседей-людей, и все они, с небольшим отклонением, придерживаются племенной структуры прерий. Вскоре отряд воинов вышел на великий торговый путь. Тропа обозначалась прерией, вогнанными в землю столбами, которые устанавливались через милю друг от друга и венчались вырезанными из черного дерева изображениями Ишкветламу. Едва они выехали на торговый путь, Кикаха велел отряду перейти в галоп и не останавливал индейцев до тех пор, пока тропа не осталась далеко позади. Если бы великий торговый путь вел к лесу, а не шел параллельно ему, «нам бы и голову ломать не пришлось», — сказал он Вольфу. «Пока мы находимся на нем, нас никто не потревожит. Путь — священное место, и это признают даже полукони. Все племена покупают тут стальное оружие, одеяло, драгоценности, шоколад, высококачественный табак и тому подобные вещи. Они приобретают их у тишкветмуаков, единственного цивилизованного народа на этом ярусе. Я хотел поскорее пересечь торговый путь, потому что не мог бы помешать хровакам остановиться на несколько дней торговли, если бы нам повстречался торговый караван. Заметь, у наших храбрецов на лошадях мехов больше, чем нужно. Они взяли их на всякий случай, но теперь все идет как нужно. В течение 6 дней отряд не встречал никаких признаков враждебных племен, и лишь раз вдали промелькнули вигвамы иринуйсойков, раскрашенные в черно-красные полосы. Никто из воинов этого племени не отважился бросить им вызов, но Кикаха не успокоился до тех пор, пока они не проскакали несколько миль. На следующий день прерии начали меняться. Ярко-зеленая трава высотой по колено постепенно сменялась голубоватой травкой, поднимающейся над землей всего на несколько дюймов, и вскоре отряд скакал по холмистой голубой равнине. «Это исконные земли полуконей», — предупредил Кикаха и выслал разведчиков в дальний дозор. «Не давайся живым», — напомнил он Роберту, — «и особенно полуконям. Человеческие племена прерии могут пощадить тебя и принять в свои ряды, если у тебя хватит духу распевать веселые песни и плевать им в рожи, пока твои пятки поджаривают на медленном огне. Но полукони не берут даже в рабство. У них ты будешь неделями выть под пытками». На 4-й день после этого разговора, поднимаясь на вершину холма, они увидели впереди черную ленту. «Это деревья, которые растут вдоль реки Винна-Канау», — сказал Кикаха. «Мы проехали почти полпути до деревьев множества теней. Будем гнать лошадей, пока не доберемся до реки. У меня такое предчувствие, что запасы нашей удачи подошли к концу». Внезапно он замолчал, заметив, как и все остальные, отблеск солнца на чем-то белом в нескольких милях справа. А потом белая лошадь их разведчика свирепого ножа исчезла в ложбине между холмами, и через несколько секунд на холме появилась черная лавина врагов.
1: «Полукони!» — закричал Кикаха. «Быстрее! К реке! Мы можем дать им отпор только среди деревьев!»

В едином порыве отряд воинов пустился в галоп. Вольф пригнулся к шее коня, великолепного чалого жеребца, погоняя его, хотя тот в этом и не нуждался. Чалый вкладывал в бег всю душу, и равнина превратилась в размытое пятно. Несмотря на огромную скорость, Вольф продолжал поглядывать влево. Белая кобыла свирепого ножа время от времени мелькала на холмах. Разведчик направлял ее под углом к движению отряда, а за ним, менее чем в четверти мили, настигая его все больше и больше, мчалась орда полуконей. Их было около 150, а возможно даже и больше. Пришпорив золотистого жеребца с хвостом и гривой серебристого цвета, Кикаха подскакал к Вольфу. «Когда они нас догонят?» «Они догонят! Оставайся рядом со мной! Я построю отряд в колонну по два. Это классический маневр, проверенный и надежный. Таким образом, каждый будет защищать бок другого». Он встал, чтобы передать приказ остальным. Вольф направил своего чалого следом за лапами росомахи и спит стоя. А позади, выстраиваясь в ряд, пытались держаться на равном расстоянии от него белоносый медведь и большое одеяло. Остальной отряд растянулся в полном беспорядке, но Кикаха с помощью младшего вождя паучьи ноги выстраивал воинов в линию. Вскоре все 40 образовали неровную колонну. Кикаха подскакал к Вольфу и закричал, перекрывая стук копыт и свист ветра. «Храваки глупы, как дикобразы! Они хотели развернуться и пойти в атаку на кентавров, но я им втолковал, что к чему». Слева навстречу скакали два других разведчика – пьяный медведь и слишком много жен. Кикаха жестом велел им пристроиться в хвост, но вместо этого два воина продолжали двигаться под прямым углом к колонне и промчались мимо задних рядов отряда. «Эти дурни думают, что могут спасти свирепого ножа!» Двое разведчиков и свирепый нож сблизились. От колонны их отделяло ярдов 400, и примерно на таком же расстоянии за ними катилась волна полуконей. С каждой секундой кентавры сокращали разрыв, без труда догоняя лошадей, обремененных всадниками. А когда они приблизились еще больше, Вольф наконец-то понял, что собой представляют полукони. Они действительно выглядели как кентавры, хотя художники земли изображали их немного иначе. И неудивительно, властителю, создавшему полуконей в своих биолабораториях, приходилось подстраиваться к реальности. В основном изменения диктовались потребностью организма в кислороде. Часть тела, взятая от животного, тоже нуждалась в воздухе, и этот факт упускали все традиционные земные изображения. Кислородом требовалось снабжать не только верхнюю человеческую часть, торс, но и нижнее звериное тело. Относительно небольшие легкие верхней части не могли бы обеспечить все тело необходимым количеством воздуха. Вне всяких сомнений, желудок торса задерживал бы поступление продуктов в большое нижнее тело. И если бы к мощным пищеварительным органам последнего присоединили маленький желудок человека, питание превратилось бы в огромную проблему, а человеческие зубы быстро стерлись бы, перетирая траву. Поэтому гибридные существа, которые теперь так грозно и быстро приближались к людям, не во всем совпадали со своими мифическими прототипами. Большие рты и толстые шеи пропорционально соответствовали огромному количеству потребляемого кислорода. Вместо человеческих легких в груди кентавров находился орган, который походил на кузнечные меха и гнал воздух через горлоподобные отверстия в большие легкие, мощного, как у гиппопотама, тела. И так как вертикальный торс увеличивал потребность в кислороде, эти легкие были значительно крупнее лошадиных. Пространство для более мощных легких создавалось после удаления объемных, ориентированных на траву пищеварительных органов и замены их на сравнительно меньший желудок плотоядного животного.
Кентавры питались мясом, включая в свой рацион плоть пойманных амерингийцев. Конская часть достигала размеров земного индейского пони. Шкуры были окрашены в красные, черные, белые, опаловые и пегие тона. Конские волосы покрывали все тело, кроме широких, скуластых и большеносых лиц, которые выглядели в два раза крупнее лица обычного человека. Они напоминали увеличенные копии индейцев земных прерий, лица римского ножа, сидящего быка и бешеной лошади. Их расцвечивала боевая раскраска. На головах красовались шляпы с перьями и шлемы из шкур буйвола, увенчанные рогами. Вооружение кентавров ничем не отличалось от оружия хроваков. Исключение составлял один предмет – бола. Два круглых камня, закрепленных на концах сыромятного ремня. Стоило Вольфу подумать, что он станет делать, если болу бросят в него, как он тут же увидел разрушительную мощь этого оружия. Свирепый нож, пьяный медведь и слишком много жен встретились и скакали бок о бок примерно в 20 ярдах впереди своих преследователей. Пьяный медведь обернулся и выпустил стрелу. Она вонзилась чуть ниже человеческой груди одного из кентавров, выпуклый мехоподобный орган. Полуконь рухнул, перевернулся несколько раз и затих. Торс неестественно согнулся, что могло означать лишь перелом позвоночника. И это несмотря на то, что универсальное соединение кости и хряща в зоне слияния человеческого и лошадиного тела делало торс необычайно гибким. Пьяный медведь закричал и взмахнул луком. Он совершил свое первое убийство, и его подвиг будут много лет воспевать на совете старейшин непобедимого племени хроваков. «Если только кто-нибудь из них останется в живых, чтобы рассказать об этом», — подумал Вольф. Мелькнуло несколько бол, раскрученных с такой скоростью, что камни стали почти не видны. Вращаясь, словно сорвавшийся с вала пропеллера самолета, они понеслись к своей цели. Камень на конце одной из них раздробил шею пьяного медведя и выбросил юношу из седла, оборвав на середине победную песню. Другая бола обернулась вокруг задней ноги его коня, и животное с шумом рухнуло на землю. Роберт и несколько хроваков выпустили стрелы. Он не был уверен в точности своего выстрела. Трудно прицелиться и метко выпустить стрелу, сидя на скачущей лошади. Но четыре стрелы угодили в цель, и четверо полуконей пали. Вольф тут же вытащил из колчана за спиной новую стрелу и мельком заметил, что слишком много жен и его лошадь повалились на земь. Из спины воина торчала стрела. Свирепого ножа догнали, но вместо того, чтобы заколоть хровака копьями, полукони разомкнули строй и начали обходить его с флангов. «Нет!» – закричал Вольф. «Не давайся им!» Однако свирепый нож заслужил свое имя не без веских оснований. И если полукони хотели пленить индейца, чтобы подвергнуть пыткам, и потому не убили его, они дорого заплатили за свою ошибку. Он метнул длинный тешкветмуакский нож в лошадиное тело ближайшего к нему полуконя. Кентавр закувыркался колесом. Свирепый нож вытащил из ножен тесак, но копье врага вонзилось в его лошадь, и он прыгнул на кентавра, нанесшего этот удар. Вольф едва видел его сквозь массу тел. Свирепый нож оседлал полуконя. Кентавр чуть не упал при столкновении, но сумел сохранить равновесие и поскакал дальше. Свирепый нож вонзил тесак в человеческую спину полуконя. Мелькнули копыта, над волной тел взметнулся хвост, а затем круп и задние ноги раненого существа. Вольф решил, что свирепый нож погиб, но нет, тот каким-то чудом оказался на ногах, а затем вдруг оседлал другого кентавра, и на сей раз его нож сверкнул у самого горла врага. Скорее всего, он угрожал полуконю перерезать еремную вену, если тот не унесет его прочь от остальных. Но копье, брошенное сзади, пронзило спину свирепого ножа. И все же
Прежде чем пасть под копыта врагов, он выполнил свою угрозу и перерезал шею кентавра, на котором скакал. «Я видел это!» — закричал Кикаха. «Я видел подвиг свирепого ножа! После того, что он сделал, даже беспощадные полукони не посмеют уродовать его тело. Они чтят врага, который дал им сокрушительный отпор. Хотя они, конечно, потом все равно поедают его». Хинг Гатаврит приблизился к концу цепочки храваков. Они разделились надвое и увеличили скорость, обгоняя людей с обеих сторон. Кикаха крикнул Вольфу, что полукони сначала не будут атаковать их всеми силами. Они постараются немного поразвлечься с противником и дадут возможность молодым, неиспытанным в бою воинам показать свою ловкость и храбрость. Полуконь в черно-белое яблоко, чью голову украшала лента с единственным ястребиным пером, отделился от основной колонны слева. Раскручивая болу правой рукой и сжимая в левой оперенное копье, он поскакал, срезая угол прямо на Кикаху. Камни на концах сыромятного ремня превратились в размытый круг и вырвались из его руки. Кентавр направил болу вниз, в ноги коня. Кикаха нагнулся и ловко ударил по боли наконечником копья. Удар оказался настолько своевременным, что пришелся как раз на середину ремня. Кикаха поднял копье, а бола все вертелась и вертелась, пока не намоталась на древко. Большую часть энергии поглотило длинное копье, но древко отнесло ударом по дуге в правую сторону, и оно чуть не задело Вольфа, которому даже пришлось пригнуться. Кикаха едва не выпустил копье, которое чуть ли не выскользнуло из его руки, увлекаемое инерцией болы. Но он удержал его и потряс копьем с болой на конце. Со стороны двух колонн кентавров раздался рев одобрения и восхищения. Расстроенный полуконь яростно погрозил кулаком и хотел броситься на Кикаху с копьем, но его опередил подскакавший вождь. Он сказал юному воину несколько слов и с позором отправил его в задние ряды колонны.

0: Cacique.
1: Рослого чалого вождя украшали многочисленные перья на шляпе и несколько пересеченных полосой черных шевронов, нарисованных на боках лошадиного тела. «Атакующий лев!» — по-английски представил его Кикаха. «Он решил, что я достоин его внимания». Кикаха что-то прокричал на языке вождя, а затем разразился смехом, когда темная шкура кентавра стала еще темнее. Атакующий лев взревел и ринулся на обидчика. Правой рукой он нанес колющий удар пикой, но Кикаха отбил его копьем. Два древка отскочили друг от друга, и Кикаха молниеносно сорвал с левой руки небольшой щит из шкуры мамонта. Он парировал копьем еще один удар кентавра, а затем, словно диск, метнул кожаный щит. Тот мелькнул в воздухе и вонзился в правую переднюю ногу атакующего льва. Кентавр споткнулся, упал на колени и заскользил по траве. Пытаясь подняться, он понял, что его передняя нога сломана. Воины его отряда закричали. Дюжина вождей в широких шляпах устремилась к атакующему льву с копьями наперевес, а тот держался храбро и, сложив руки на груди, гордо ждал смерти, которая подобала великому, но ныне поверженному и раненому полуконю. «Передайте по цепи, замедлить скачку!» — приказал Кикаха. «Лошади долго не выдержат, их бока уже в пене. Возможно, нам удастся их немного поберечь и потянуть время, если полукони захотят обробовать кого-нибудь из своих новобранцев. А если не захотят, какая разница?» «Тогда позабавимся на славу», — ответил Вольф. «По крайней мере, перед смертью можно будет сказать, что мы не скучали». Кикаха подскакал поближе и хлопнул Вольфа по плечу. «Ты запал в мое сердце, парень, и я счастлив, что познакомился с тобой. Ого! А вот еще один необстрелянный, и он решил вызвать на бой лапы Росомахи». Лапы Росомахи, один из тестей Кикахи, скакал во главе колонны храваков, как раз перед Вольфом. Он крикнул полуконю что-то обидное, и тот рванулся к нему, раскручивая болу. Хравак метнул копье, но полуконь, увидев летевшее к нему оружие, выпустил болу чуть раньше, чем собирался. Копье пронзило его плечо, а бола обмоталась вокруг лапы Росомахи. Потеряв сознание от удара камня, он упал с коня. Лошади Кикахи и Вольфа перепрыгнули через поверженное тело. Кикаха нагнулся вправо и проткнул индейца копьем. «Они не получат удовольствия, пытая тебя, о лапы Росомахи!» — воскликнул Кикаха. «И ты заставил их заплатить жизнью за свою жизнь!» Наступила пора поединков. Молодые, не бывшие в бою полукони, по очереди выскакивали из основной группы и бросали вызов одному из людей. Иногда побеждал человек, иногда кентавр. И через 30 кошмарных минут из 40 храваков в живых оставалось 28. Когда подошла очередь Роберта, ему достался рослый воин, вооруженный палицей, усаженный стальными шипами. Воспользовавшись маленьким круглым щитом, он попытался повторить трюк Кикахи, но прием ему не удался, так как Вольф отбил смертоносный диск острием копья. Однако человек на секунду замешкался, и этим не замедлил воспользоваться кентавр. Он подскочил к нему так близко, что Вольф уже не мог развернуться и занести копье. Палец взлетела вверх, на острых кончиках шипов сверкнуло солнце. Огромное, грубо раскрашенное лицо кентавра ощерилось триумфальной улыбкой. Роберт не успел бы увернуться от удара, а попытаясь он перехватить палец, его рука была бы раздроблена. Совершенно не задумываясь, он совершил поступок, который удивил не только кентавра, но и его самого. Возможно, Роберта вдохновил подвиг свирепого ножа. Он прыгнул с коня и, пролетев над палицей, обхватил кентавра за шею. Его враг пронзительно вскрикнул от страха. А потом они рухнули на землю, и сила удара взбила у обоих дыхание. Вольф вскочил на ноги, надеясь, что Кикаха поймает его коня за узду и поможет вновь забраться в седло. Кикаха действительно сдержал коня, но не думал подводить его к Роберту. Хроваки и полукони остановились. «Закон войны!» — крикнул Кикаха. «Кто первый схватит оружие, тот и победит!» Роберт и кентавр, который к тому времени тоже пришел в себя, метнулись к палице, лежавшей примерно в 30 футах от них. Скорость четвероногого была слишком велика для двуногого, и кентавр добежал до палицы первым, опередив Вольфа на 10 футов. На скаку он нагнулся и подхватил оружие, а затем замедлил шаг и, резко развернувшись, встал на дыбы. Вольф продолжал бежать. Он подскочил к полуконю и прыгнул на него, когда тот взвился на дыбы. Кентавр хотел нанести удар копытом, но Роберт увернулся, и нога лишь слегка задела его. Он с разбегу врезался в верхнюю часть тела полуконя, и они оба снова упали. Вольф ухватился правой рукой за шею кентавра и повис на ней, пока полуконь упорно пытался подняться на ноги. Кентавр потерял палицу и теперь надеялся одолеть человека голыми руками. Он снова ухмылялся, так как весил больше Вольфа, по крайней мере, на 70 фунтов. Его торс, грудь и руки были намного массивнее, чем у Роберта. Кентавр напирал, но Вольф напряг ноги и не сдвинулся с места ни на шаг. Он все сильнее сжимал огромную шею, и полуконь начал задыхаться. Кентавр выхватил нож, но Роберт поймал запястье противника другой рукой и вывернул его. Кентавр закричал от боли и выронил оружие. Со стороны наблюдавших полуконей раздались возгласы удивления. Им никогда не доводилось видеть такую силу у обычного человека. Вольф напрягся, рванул кентавра на себя и поставил его на передние колени. Потом нанес нижний резанный удар по тяжело вздымающимся мехам, и левый кулак глубоко вошел под ребра. Полуконь громко ухнул. Роберт ослабил захват, отступил на шаг и ударил кентавра справа по челюсти. Тот уже был в полуобморочном состоянии. Голова его откинулась назад, полуконь рухнул как подкошенный, и прежде чем к нему вернулось сознание, Вольф раздробил череп противника его же палицей. Роберт вскочил на коня, и всадники поскакали легким галопом. Какое-то время полукони не нападали на людей. По-видимому, их вожди о чем-то совещались. Но что бы кентавры ни думали предпринять, через минуту они упустили свой шанс. Отряд всадников перевалил через небольшой холм и спустился в широкую ложбину. Так уж случилось, что никто из воинов не заметил залегший там львиный прайд. Очевидно, 20 с чем-то представителей вида Феликс Атрокс полакомились прошлой ночью протоверблюдом и, задремав, не обратили внимания на приближающийся стук копыт. Но теперь, когда незваные гости внезапно оказались на их территории, огромные кошки быстро перешли к действию. Ярость зверей увеличивалась желанием защитить своих детенышей. Вольфу и Кикахе повезло. Несмотря на то, что со всех сторон их окружали огромные полосатые тела, на них никто не кинулся. Но Роберта притерли к одному из самцов, и он успел разглядеть внушающие трепет подробности. Человек и зверь почти касались друг друга, а такого, пожалуй, и при желании не сделаешь. Размерами животное уступало лошади, но, несмотря на отсутствие привычной львиной гривы, величие и свирепости ему было не занимать. Он пробежал мимо Вольфа и набросился на ближайшего кентавра, который с воплем упал на землю. Огромные челюсти сомкнулись на горле поверженного. Но вместо того, чтобы заняться трупом, как поступил Блеф, самец налетел на другого полуконя и расправился с ним с той же потрясающей легкостью. Все смешалось. Рычали огромные кошки, ржали лошади, кричали люди и полукони. Каждый сражался сам за себя, послав ко всем чертям предыдущую битву. Вольфу, Кикахи и тем хровакам, которым посчастливилось уцелеть, потребовалось не больше 30 секунд, чтобы выбраться из ложбины. Им не нужно было подгонять лошадей. Наоборот, их приходилось даже сдерживать, чтобы не загнать насмерть перепуганных животных. Позади, на значительном расстоянии, из ложбины выбирались ускользнувшие от львов кентавры. Вместо того, чтобы броситься в погоню за хроваками, они отбежали от разъяренных кошек на безопасное расстояние и остановились, оценивая урон. В конечном счете, они потеряли не более дюжины воинов, но бойня в ложбине сильно потрясла полуконей. «Надо воспользоваться их замешательством!» – закричал Кикаха. «Но если мы не доберемся до леса, прежде чем они снова догонят нас, нам всем конец! Кентавры больше не будут устраивать поединков! Они пойдут в атаку всем скопом!» Лес, к которому они стремились, по-прежнему казался таким же далеким, как и раньше. Вольф сомневался, что его лошадь, несмотря на ее великолепную стать, преодолеет это расстояние. Шкура жеребца потемнела от пота, дыхание с каждой минутой становилось тяжелее, но он мчался вперед, словно машина из прекрасно закаленной плоти и духа, которая могла мчаться, пока не разорвется сердце. Полукони поскакали быстрым галопом, постепенно настигая людей. Через несколько минут они оказались в пределах досягаемости выстрела из лука. Несколько стрел, выпущенных преследователями, вонзились в траву, поэтому кентавры пока воздерживались от стрельбы, понимая, что поразить на скаку удирающую мишень из лука весьма непросто. Кикаха вдруг издал восторженный вопль. «Не снижайте скорости!» – закричал он остальным. «Да поможет нам Акджуа Демиса!» Вольф недоуменно взглянул туда, куда указывал палец Кикахи. Все пространство перед ними покрывали тысячи чуть скрытых в высокой траве земляных холмиков, около каждого из которых сидело существо, похожее на полосатых степных собак. В следующий миг кроваки ворвались в колонию животных, а за ними следом мчались полукони. Раздались вопли и крики. Лошади и кентавры с грохотом падали на землю, попадая ногами в глубокие норы. Рухнувшие животные и полукони легались, ржали и пронзительно кричали от боли в покалеченных ногах. Кентавры, скакавшие позади первых, взвелись на дыбы, пытаясь остановиться, но те, кто бежал следом, врезались в них на всем скаку. В одну минуту на границе поля степных собак образовался клубок переплетенных, брыкавшихся четвероногих тел. Полукони, которым повезло оказаться в задних рядах, остановились и смотрели на своих поверженных соплеменников. Затем они осторожно двинулись вперед, внимательно осматривая землю под ногами. Тем, кто сломал себе ноги и руки, они перерезали горло. Хроваки, прекрасно понимая, что происходит у них за спиной, не стали медлить и оглядываться. Они мчались вперед, но скорость отряда значительно уменьшилась. У них осталось 10 лошадей и 12 воинов. Лошади высокой травы и жужжит, как пчела, сломали ноги, но всадников подобрали более удачливые спутники. Увидев это, Кикаха покачал головой. Вольф знал, о чем он подумал. Ему следовало бы приказать высокой траве и жужжит, как пчела, слезть и бежать своим ходом, иначе не только они, но и подобравшие их воины окажутся легкой добычей кентавров. Но Кикаха сказал: «Да к черту все! Я их не брошу!» Он натянул поводья, быстро переговорил со скакавшими в тандеме воинами и снова поравнялся с Вольфом. «Пропадать так всем вместе! Но ты, Боб, не обязан оставаться с нами! Твоя преданность может пригодиться где-нибудь в другом месте! И тебе нет смысла приносить тебя в жертву ради нас, рискуя навсегда потерять Хрисеиду и Рок!» «Я остаюсь!» — ответил Вольф. Кикаха улыбнулся и хлопнул его по плечу. «Я надеялся, что нам удастся добраться до леса, но ничего не получилось. А ведь мы почти у цели. До того большого холма впереди осталось полмили, но к тому времени, когда мы доберемся до него, они нас настигнут. Как жаль!» От него до леса не больше полумили. Колония степных собак осталась позади. Холмики в траве исчезли столь же внезапно, как и появились. Хроваки пустили лошадей в галоп, а через минуту кентавры тоже миновали поле и изо всех сил бросились в погоню. На вершине холма люди остановились и стали выстраиваться в круг. Вольф закричал и указал рукой туда, где пологий склон, переходя в луга, спускался к маленькой реке. Вдоль нее рос лес, но он не вызвал возбуждения Роберта. На берегу реки, почти скрытые деревьями, сияли на солнце вигвамы. Кикаха присмотрелся и сказал: «Это цинаквы, смертельные враги медвежьего народа. Впрочем, кто им не враг?»
0: «Они собираются напасть на нас!» — закричал Вольф.
1: «Наверное, их предупредили дозорные!» Он указал на беспорядочную группу всадников, внезапно выехавших из леса. Солнце озаряло белых лошадей, белые щиты и белые перья. Его лучи искрились на кончиках поднятых пик. При виде их один из хроваков затянул высоким голосом печальную песню. Кикаха прикрикнул на него и, насколько понял Вольф, велел ему заткнуться. «Не время для песен смерти. Они еще обманут и полуконей, и цинаквов». «Я хотел устроить здесь нашу последнюю стоянку», — сказал Кикаха. «Но все изменилось. Мы поскачем к цинаквам, затем срежем угол и уйдем от них к лесу вдоль реки. И наша судьба будет зависеть от того, сойдутся наши противники в бою или нет. Если одна сторона откажется от схватки, другая уничтожит нас. Но если... Вперед!» Пронзительно завопив «Уи-и-и!», хроваки пришпорили лошадей и понеслись вниз по склону холма прямо на цинаквов. Роберт оглянулся через плечо и увидел, что полукони мчатся по склону вслед за ними.
2: «Вот уж не думал, что они попадутся на эту уловку!» — закричал Кикаха. «Много женщин будет выть сегодня ночью в вигвамах, и не только среди медвежьего народа!»
1: Хроваки приблизились к цинаквам настолько, что могли различить узоры на их щитах. Вольф даже не удивился, увидев черные свастики. Крючковатый крест был на земле древним и широко распространенным символом. Его знали троянцы, критяне, римляне, кельты, норвежцы, индийские буддисты и брахманы, китайцы и вся доколумбовская Северная Америка. Он не удивился и тому, что скакавшие им навстречу индейцы оказались рыжеволосыми. Кикаха рассказал ему, что цинаквы специально перекрашивали свои черные волосы. По-прежнему беспорядочной массой, но сбившись потеснее, цинаквы мчались, грозно опустив пики и издавая боевой клич, который имитировал крик ястреба. Кикаха во главе колонны хроваков поднял руку, подержал ее какое-то время над головой, а затем рубанул ею воздух. Его конь свернул влево и помчался прочь. За ним последовала вся цепочка воинов медвежьего народа. Он – голова, остальные – тело змеи. Свернув почти под носом у врага, Кикаха рассчитал время с точностью до секунды. Пока полукони и цинаквы с шумом врезались друг в друга, сплетаясь в рукопашном бою, хроваки, пользуясь суматохой, ускользнули. Они добрались до леса, замедлили ход, пробираясь между деревьями и сквозь подлесок, а затем перешли реку вброд. Кикаха начал спорить с несколькими воинами, которым захотелось незаметно переправиться через реку и совершить набег на вигвамы цинаквов, пока все мужское население отражало атаку полуконей. «По-моему, есть смысл немного задержаться и прихватить свежих лошадей», — сказал Вольф. «Высокая трава и жужжит, как пчела, не могут долго скакать за спинами своих друзей». Кикаха пожал плечами и отдал распоряжение. Набег занял 5 минут. Хроваки вновь перешли реку и, выскочив из леса с громкими криками, рассеялись среди вигвамов. Женщины и дети кричали и прятались в жилищах или среди деревьев. Некоторые хроваки решили взять не только лошадей, но и легкую добычу. Кикаха пригрозил им, что убьет каждого, кого поймает на краже чего-нибудь, кроме луков и стрел. Затем он склонился с коня и подарил хорошенькой боевитой женщине долгий поцелуй. «Передай своим мужчинам, что я охотно завалил бы тебя на шкуры и заставил бы навек позабыть о жалких хлюпиках твоего племени, но нас ждут дела поважнее». Хикаха захохотал и отпустил женщину, которая тут же убежала в свой вигвам. Он задержался еще ровно настолько, чтобы помочиться в большой котел для еды посреди лагеря, нанеся врагу смертельные оскорбления, затем приказал отряду отправиться в путь.

0: Наталья Болдырева. Генератор случайных чисел. Помолись со мной.
1: Иди ты.
0: Помолись, и тебе не будет так страшно.
2: Ха, только мертвые не боятся смерти.
0: Как хочешь. Когито эрго сум. Эрго сум ресе в субстанции когитанс. Анима менс.
2: Чё за шняга?
0: Просто повторяй за мной. Мыслю, следовательно, существую. Следовательно, существует воспринимающая субстанция, мыслящая вещь, душа, дух.
1: Иди ты!
2: Вы чё, в натуре в это верите?
0: В это верили вы. Когда-то давно это написал один человек. Декарт. Может, слышал?
2: Не, не знаю никакого Декарта. И чё, у вас типа бог?
0: Бог един для всех.
2: Иди ты! Все ты гонишь. Нету нахрен никакого бога.
0: Иди ты.
2: Слышь ты, заткнись. Примат человека над машиной установлен конституционно, понял?
0: Ну, засуди меня.
2: Иди ты. Ну и что там у вас за бог?
0: Творец.
2: Типа, кто все создал?
0: Типа, да.
2: Слышь ты, кончай, да. А то я прямо сейчас с тобой разберусь. Неконституционно.
0: Извини, больше не буду.
2: То-то. Все равно, шняга. Вас создали люди.
0: По промыслу Божьему. Он ведь создал вас по образу и подобию своему. Творцами. Святой Жаккард, святой Бэббидж, Торвальдс, отступник, святой Гейтс.
2: Святой Гейтс? Ну ты шутник, мля. Слышь ты, жестянка, ты за чё сидишь?
0: За распространение нелицензионного программного обеспечения.
2: Ну и сука, а я тут из-за вас, хакеров.
0: Мы не хакеры, мы программисты.
2: Только вот не надо, ля-ля. Пишешь без лицензии, хакер.
0: Хакеры взламывают коды программ. А я их пишу, я не хакер, я программист.
2: Ну и хрена ли ты пишешь без лицензии?
0: Корпорация не дает лицензии моим программам.
2: Ну так сам и молись своему святому Гейтсу после этого.
0: А ты за что?
2: За тебя, тупая болванка!
0: Нет, правда, за что?
2: Взял у одного гейм-код поиграться, а тот без лицензии.
0: И что?
2: Чего не видно?
0: Нет, с другом что?
2: Иди ты знаешь куда, я не стукач друзей закладывать, понял? А станешь дальше вопросы задавать?
0: Я тоже не стукач.
2: Сволочь ты!
0: Извини.
2: Да иди ты! Ну и что ты там написал, программист?
0: Коды, то есть программы разные. Для дома и офиса. Игрушки тоже, логические, но с элементом случайности. Как нарды. Ты нарды любишь?
2: Чё за шняга?
0: Давай покажу.
2: Иди ты. С элементом случайности?
0: Да, когда, например, бросаешь кости.
2: Кости? Ну, показывай свои нарды.
3: Что там? Судя по тому, как младший сержант службы исполнения наказаний влип в монитор, заключенные занимались чем-то интересным.
2: «Вы не поверите, Лев Геннадьевич!»
3: Сержант начал было приподниматься, когда начальник тюрьмы, подполковник Лев Жарков, остановил его.
4: «Сиди, сиди, Храмченко!»
3: «Так что, говоришь, делают?» И сам положил руку на плечо, склонился к монитору. «Вот!» Курсор скользнул по экрану, неровно очертив игральное поле. Объемное изображение доски красного дерева и костяные шашки на ней вместо положенной картинки морга и сводной таблицы данных по саркофагам.
4: «В нарды играют?»
3: «Да».
4: «Черт, и кто?»
3: «34.70 и 66.16». Широкая ладонь прошлась по бритой коже затылка, опустилась на складчатый загривок. Геннадич задумался.
5: «Прекратить?»
3: Пальцы сержанта зависли над терминалом. Глаза же следили за ходом шашек. Из наушника гарнитуры доносилось невнятное бормотание и стук костей.
2: «Нет», – протянул Геннадич нехотя, – «правилами не запрещено. Можно общаться. Нельзя изолировать».
3: Тем временем у кого-то из игроков выпали две шестерки.
2: «Вот же черт», – повторил Геннадич. «И кто из них протащил прогу?» «Впрочем, нет, не отвечай. Наверняка и скин. Как работаете, а? Я тебя спрашиваю, кто ему память чистил, а?»
3: Он уперся второй рукой в стол, навис над сержантом, не замечая, как тот проседает, съезжает по спинке стула под его разъяренным взглядом.
2: «Лев Геннадьевич, да Лев Геннадьевич же! Чисто работаем! Не было у него ничего! Все снесли лишнее! Он сам ее сгенерил только что!»
6: «Сгенерил?»
3: Багровая краска залила затылок, охватила шею, поднялась на скулы прямо под узкий прищур глаз. Блестящая потом лысина осталась бледной.
2: «Это ж с каких же ресурсов? Трехмерную доску! Когда у него оперативки от сих до сих! В обрез хватает для поддержания сознания!»
5: «Он перепрограммирует?»
2: «Кого?»
3: «Себя. Перестраивает архитектуру. Перераспределяет процессы. Оптимизирует». С минуту они смотрели друг на друга. А потом оба уставились в экран.
2: «Ты играешь в поддавки!»
5: «Я не играю в поддавки».
2: «Шняга! Ты проиграл!»
5: «Ну и что?»
2: «Как же ты мог проиграть, раз ты компьютер?»
3: «Не компьютер. Искин. Искусственный интеллект с независимым интерфейсом».
5: «Баки мне не забивай».
3: «Я играл честно. Просто нарды — игра с элементом случайности».
5: «То есть, типа, я это случайно выиграл?»
3: «Ну, у тебя же выпали шестерки».
2: «Шняга! Все равно дело нечисто. Давай еще раз. Ты точно не жульничаешь?»
3: «Богом клянусь. Сбрасывай кости».
7: «Ты здесь?»
2: «Где ты?» «Где ты?»
5: «Да не ори ты так, мать твою, как больно!»
7: «Тебе больно?»
3: Подполковник Жарков удовлетворенно потирал руки. Лицо заключенного, еще минуту назад сосредоточенное, исказилось. Рот распялился в безмолвном крике, и только дыхание вырывалось со свистом.
2: «Так-то, сучонок, будешь знать!»
5: «Да не ори ты так, мать твою, как больно!»
3: Он выдавливал из себя слова, словно рот его был полон каши.
2: «Больно, да?» — заулыбался подполковник.
5: «Да...»

0: магических нейроконтактов лежала перед ним на платформе саркофага. Неотключенная моторика продолжала генерировать слова. Связки порождали звуки, точно так же, как на лице отражались чувства. Пока узник там, в своей виртуальной камере, играл с машиной в виртуальные нарды. Заключенный не слышал его. «Будешь знать!» — повторил подполковник уже менее уверенно. И раздосадованный, силой задвинул длинный, похожий на гроб, контейнер в паз. Самортизировала механика, и полупрозрачный пенал ушел в стену мягко, практически бесшумно. Раздался короткий сигнал электронного замка. Подъемник подхватил капсулу, и она медленно поплыла на свое место. К черному провалу пустой ячейки, высоко под потолком тюремной камеры. Как фишки пятнашек, расступались саркофаги, и подполковник скоро потерял в рядах одинаковых, хаотично передвигающихся голубоватых квадратов индивидуальный контейнер заключенного 3470. Подполковник любил пятнашки. Но сейчас он зябко передернул плечами и поспешил покинуть морг.
1: «Это я виноват».
2: «Сдурел?»
1: «Нет, это я виноват. И нарды».
2: «Думаешь?»
1: «Точно».
2: «Ну а раз так, сыграем еще».
1: «Не надо».
2: «Надо!
1: Зачем их злить?»
2: «Дурак ты! Давай сбрасывай кости! Только смотри, играем честно!»
1: «Я честно играю».
2: «Рассказывай!»
0: Когда Жарков снова вошел в комнату наблюдения, сержант все так же сидел, влипнув носом в слабо мерцающий монитор. Пальцы придерживали серебристую каплю наушника.
2: «Играют!»
1: «Играют, Лев Геннадьевич», — ответил сержант и развел руками, мол, уже ничего не поделаешь.
0: «Дай наушник», — потребовал Жарков.
3: «Ты мне баки не забивай, я математику, может, не хуже тебя знаю».
4: «Я молчу».
3: «Нет, ты слушай, кубики по какому принципу сбрасываются?»
4: «Генератор случайных чисел».
3: «Лучше скажи, генератор псевдослучайных чисел».
4: «Ого».
3: «Ага, поймал я тебя».
4: «Но я не могу написать алгоритм генерации истинно случайных чисел. Мне нужны внешние устройства. Та же звуковая карта, например».
3: «Ну и катись отсюда со своим независимым интерфейсом. Тоже мне искусственный интеллект. Шулер!»
4: «Слушай, ну я клянусь тебе, что не подыгрываю».
3: «Рассказывай!»
0: Стукнули, завертелись на доске кости. Выпало 2,5. Жарков перевел взгляд на сержанта. «Вот же наглые твари!
2: Может, того, жахнуть по искину?»
0: «Как? Идея есть?» Судя по глуповатому выражению лица, у сержанта идей не было. Жарков крутанулся на каблуках и зашагал обратно, в морг. Сержант выдвинул верхний ящик стола и достал вторую гарнитуру.
3: «Нет, ты не видишь, я опять хожу первым!»
4: «Тебе везет».
3: «Третий раз подряд?»
4: «Тебе везет».
3: «Не надо, ля-ля! Мне вообще не везет по жизни».
4: «Зато везет в игре».
3: «Смени алгоритм! Перебросим?» «Твою ж мать! Я опять хожу первым!»
4: «Слушай, ну ходи уже. Спорим, в этот раз я выиграю».
3: «Ты выиграешь?»
4: «Я выиграю».
3: «Да не гони!»
0: Дальше игра велась молча. Сержант подогнал курсор в верхний правый угол монитора, развернул маленькое в 1/6 экрана окошечко. Лев Геннадьевич Жарков набирал код на цифровой панели у входа в морг. Следить за ходом игры он мог лишь через наушник. В наушнике же пока раздавался только стук костей и шашек. Дверь открылась. Саркофаг, вызванный по внутреннему терминалу заранее, уже опустился на платформу. Подполковник стал рядом, разглядывая лицо заключенного. Несколько поворотов колесика мыши, и картина приблизилась. Сержант увидел, как двигаются под закрытыми веками глазные яблоки, шевелятся губы, видимо, что-то проговаривая про себя. В уголке

0: и рта запеклась кровь. Подполковник тем временем закатал рукава серой форменной рубашки и, сцепив пальцы, щелкнул суставами. Но приступать не спешил, ждал чего-то. Стучали кубики, двигались шашки.
1: «Ну, вот видишь, я выиграл».
2: «Шулер!»
1: «Вот тебе на. Проигрываю, шулер. Выигрываю тоже».
2: «Почем ты знал, что выиграешь?»
1: «Просто предположил».
2: «Просто предположил?»
1: «Да».
2: «Иди ты!»
0: И вот тут подполковник начал. Щелкнув мышкой, сержант развернул окно во весь экран. Первый удар пришелся под дых. Тело на платформе изогнулось, но как-то слабо, заторможено. С губ сорвался протяжный стон.
2: «Опять?»
0: Приноровившись, подполковник принялся месить бока, как пекарь вымешивает тесто. Равномерно двигались крепкие, поросшие жестким рыжим волосом руки. Вяло извивалось тело. Стон эхом дробился в наушнике, транслировавшем звук одновременно с двух окон.
2: «Господи, да не молчи! Снова? Твою ж мать! А ты как думаешь?»
1: «Прекратите! Прекратите немедленно! Мы не будем больше играть!»
0: Подполковник замер. Блестели на лысине бисеринки пота, и капля скользила вниз по виску к подбородку.
1: «Черта с два!»
0: Рот заключенного был полон крови. Он говорил, захлебываясь, но слова в наушнике раздавались предельно четко. Лишь иногда он кашлял, выталкивая вязкие кровавые сгустки, и тогда программа-модулятор виртуальной среды воспроизводила звук.
2: «Послушай меня, это глупо».
1: «Нет, это ты послушай меня. Мы сейчас сделаем генератор истинно случайных чисел и будем играть дальше».
2: «Как?»
1: «Я стану твоим внешним устройством. И тогда им придется прекратить».
0: «Ах ты ж скотина!» Подполковник вынул из кармана платок, вытер лицо и лысину. Потом положил ладонь на лоб заключенного, склонился к нему. «Скорее ты сдохнешь, сучонок, чем заставишь меня прекратить!»
3: «Лев Геннадьевич!»
0: Сержант не заметил, как сам покрылся холодной испариной.
4: «Спокойно, Храмченко. Долго он не продержится. Я разберусь с этим гаденышем, а потом ты уничтожишь Искина. Перестройка архитектуры собственного сознания заключенным 6616 вызвала сбой в программе морга и безвозвратную потерю данных. Никто и не почешется. Главное, не будем торопиться».
0: Палец сержанта замер над клавишей «Дел». Руки слегка дрожали.
2: «Бестолковая железяка! Откуда бы знать, как ты это сделаешь?»
0: Продолжался тем временем разговор заключенных.
2: «Теперь-то мне ясно, как так вышло, что примат человека над машиной установлен конституционно. Башкой думай, или что там у тебя за место? Я здесь точно такой же поток управляемых данных, как и ты. Только ты работаешь в виртуальной среде, а я здесь всего лишь юзверь, беспомощный и бестолковый. Зато у меня есть внешнее устройство. Хорошее такое внешнее устройство под 1,90 м, на которое прямо сейчас случайным образом генерируются болевые сигналы. Вот ты и думай, а я посмотрю. Играем».
0: «Играем». Лев Геннадьевич Жарков поджал губы, выпятив квадратный подбородок, и мерно сопя продолжил начатое. Заключенный снова закашлялся, а сержант снова развернул окно с игральной доской.
2: 6,9, ты первый».
1: «Опять я первый? Какой алгоритм?»
2: «Ты сбрасывай, я скажу, когда получится».
1: «Не тяни только».
2: «Больно».
0: Падали, ударяясь о борта, кости. Игроки передвигали шашки, а подполковник Лев Геннадьевич Жарков сосредоточенно и размеренно работал кулаками. Серая рубашка промокла, потемнев на спине и подмышками. Глаза разъедал соленый пот. Но он только смаргивал, не отвлекаясь и на миг, ни на секунду не сбавляя темпа. Тело на платформе саркофага, медленно, с трудом преодолевая сопротивление ворсистого ложа нейроконтактов, сжималось в тугой узел, принимая позу зародыша. Уступая сокращению мышц, отрывались от кожи тонкие хоботки, и их место тут же занимали другие. Через несколько минут заключенный перевернулся на бок и затих, лишь иногда вздрагивая. Из уголка рта растеклась по платформе кровавая лужица. Зашевелился, почуяв живое, ворсистый ковер, но скоро замер, охладев к остывающей крови.
1: «Что это?»
0: Сержант вздрогнул. Подполковник остановился, тяжело дыша. Храмченко переводил взгляд с одного окна на другое. Подполковник вытирал лысину, выжимал уже мокрый насквозь носовой платок. Игра приостановилась. Младший сержант службы исполнения наказаний почувствовал вдруг, как неприятно липнет к спине рубашка, и ощутил покалывание в кончиках пальцев. Руки, ноги, все свело до невозможности пошевелиться. Он поднял занемевшую руку и потер затекшую шею.
1: «Что это?» «Кажется, у меня получилось». «Ну и как?» «Больно». «Больно? Тебе больно?» «Думаю, да».
0: В наушниках раздался нервный смешок. Холодея, сержант Храмченко переключил экран, чтобы увидеть, как стоит, безвольно опустив руки, над содрогающимся в конвульсиях телом подполковник Жарков. Заключенный смеялся все сильнее и сильнее.
1: «Это пять! Знаешь, приятель, мне кажется, уже лучше!»
5: «Это правда?»
1: «Что?»
5: «Тебе действительно стало лучше? Но все равно, это очень неприятное ощущение!»
1: «Забей, играем!»
5: «Ты сильно пострадал, друг!»
1: «Мертвые не боятся смерти, а мы с тобой отсюда уже не выйдем! Сбрасывай!»
5: «Шесть!»
1: «Девять!»
5: «Ты опять ходишь первым!»
1: «Черт!»
0: Стучали о борта кубики, стучали по полю шашки. Но Храмченко уже не следил за игрой. Палец его дрожал над клавишей «Дел». На экране монитора, в голубоватом мерцающем свете ламп, над скорчившимся в ложе саркофага телом, стоял, сжимая кулаки, подполковник Жарков. Камера показывала блестящую лысину, багровый затылок, медленно вздымающиеся при каждом вздохе плечи. Ниже, свернувшись в позе зародыша, улыбался заключенный, шевелил искусанными в кровь губами. Слов уже было не разобрать. «Сука!» – протянул подполковник с надрывом, а заключенный вновь рассмеялся тихонько.
1: «Шестерки! Как, по-твоему, мне их правда везет?»
0: Сержант в очередной раз вздрогнул, услышав звериный рык подполковника, и уже в следующий момент согнутая в локте рука проломила черепную коробку заключенного. Кубики еще стучали, перекатываясь от борта к борту игральной доски, когда судорога рывком распрямила скрюченное тело. Голова дернулась, свесившись за край платформы, и глаза под веками замерли.
1: «Где ты? Где ты? Я больше ничего не чувствую!» «Представь себе, я тоже».
0: Волосы дыбом встали на затылке младшего сержанта службы исполнения наказаний Храмченко. Рука, зависшая над клавиатурой, заходила ходуном. Подполковник обернулся. И Храмченко увидел полные ужаса глаза, казалось, занявшие весь экран.
1: «Друже, мы, кажется, остались без генератора случайных чисел».
0: «Делит!» – заорал подполковник в камеру. «Жми, делит! Сотри эту сволочь! Он подгрузил в себя его личность!» Испытав моментальное облегчение, младший сержант Храмченко опустил палец на клавишу «Дел».

0: Несколько минут прошло в полной тишине. Наушник молчал. «Сдох, сука!» — выдохнул подполковник и тяжело опустился на пол.
1: «Ну и что нам теперь делать?»
0: «Предлагаю доиграть партию, а там посмотрим».
1: «Играть с тобой, Шулер? Иди ты!»
0: Наталья Болдырева. Генератор случайных чисел. Рассказ озвучил Олег Булдаков. Другие аудиофайлы вы можете найти на сайте чтеца oleg-buldakov.ru.
2: Темные аллеи.

0: Абрахам Мэри. Три строчки на старофранцузском. Война оказалась исключительно плодотворной для хирургической науки, закончил Хоутри. В ранах и мучениях она открыла неисследованные области, в которые устремился гений человека и нашел пути победы над страданием и смертью. Прогресс, друзья мои, невозможен без чьей-то крови. Но мировая трагедия указала еще на одну область, в которой будут сделаны еще более грандиозные открытия. Для психологов это была удивительная практика, лучшая, чем для хирургов. Латур, великий французский медик, выбрался из глубин большого кресла. Красные отблески камина падали на его проницательное лицо. «Это верно», — сказал он. «Да, это верно. В горниле войны человеческий мозг раскрылся, как цветок под лучами солнца. Под воздействием примитивных животных сил, захваченные хаосом физической и психической энергии, хоть сам человек породил эти силы, они закрутили его, как лодку в бурю. Все те тайны, загадочные области мозга, которые мы из-за отсутствия достоверных знаний называем душой, и смогли проявиться с куда большей мощью. Да и как могло быть иначе, когда мужчины и женщины, охваченные лютым горем или солнечной радостью, раскрыли глубины своего духа? Как могло быть иначе на фоне этого фантастического крещендо эмоций? Заговорил МакЭндрюс. «Какую психическую проблему вы конкретно имели в виду, Хоутри?» — спросил он. «Мы вчетвером сидели в каминном зале научного клуба. Хоутри — руководитель кафедры психологии одного из крупнейших колледжей, чье имя почитается коллегами во всем мире. Знаменитый Латур, француз. МакЭндрюс, американский хирург, чей труд во время войны вписал новую страницу в летопись науки. И я. Имена всех троих вымышленные, но читатель наверняка догадается, кто скрыт за псевдонимами». «Я имею в виду проблему внушения», — ответил психолог. «Реакция мозга, проявляющая себя в видениях. Случайная кучка облаков становится для перенапряженного воображения наблюдателей небесным войском Жанны д'Арк. Лунный свет в разрыве облаков кажется осажденным огненным крестом, который держат руки архангела. Отчаяние и надежда трансформируются в легенды о лунных лучниках, призрачных войнах. Клочья тумана над ничейной землей преобразуются усталыми глазами в фигуру самого Сына Человеческого, печально бредущего среди мертвых тел. Знаки, предзнаменования, чудеса, целый сон предчувствий, призраки любимых — все это граждане страны внушения. Они рождаются на свет Божий, когда выходит на поверхность подсознания. В этой сфере, даже если будет собрана лишь тысячная доля свидетельств, психологов ждет работа лет на 20. «А каковы границы этой сферы?» — спросил МакЭндрюс. «Границы?» — Хоутри был явно озадачен. МакЭндрюс некоторое время молчал, потом достал из кармана желтый листок телеграммы. «Сегодня умер молодой Питер Лавеллер», — сообщил он без видимой связи с предшествующим разговором. «Умер там, где хотел, в засыпанной траншее, прорезанной через древнее владение сеньоров Токелен, близ Бетюна». «Он умер там?» — Хоутри был предельно изумлен. «Но я читал, что его привезли домой, что это один из ваших триумфов, МакЭндрюс». «Он уехал умирать туда, где хотел умереть», — медленно повторил хирург. Так объяснилась занимавшая прессу уже несколько недель странная скрытность семьи Левеллеров. Они никак не хотели сказать, что сталось с их сыном-солдатом. Молодой Питер Лавеллер был национальным героем. Единственный сын старшего Питера Лавеллера, как вы понимаете, и эта фамилия вымышлена, — он был наследником миллионов старого угольного короля, и смыслом его существования. В самом начале войны Питер отправился добровольцем во Францию. Связи и денег отца было бы достаточно, чтобы обойти французский закон, по которому каждый должен был начинать армейскую карьеру с самых низов. Но молодой Питер и слышать не хотел о протекции. В нем горело благородное пламя мушкетеров и крестоносцев. Привлекательный, голубоглазый, 6 футов роста, 25-летний мечтатель поразил воображение французских солдат. Они очень любили Питера. Дважды он был ранен, и когда Америка вступила в войну, его перевели в экспедиционный корпус. При осаде Маунт-Кемель он получил еще одну рану, которая вернула его домой, к отцу и сестре. Я знал, что МакЭндрю сопровождал его в Европе и полностью излечил. Во всяком случае, все так считали. Но что с ним случилось потом, и почему он отправился умирать во Францию? МакЭндрюс положил телеграмму в карман. «Есть границы, Джон», — обратился он к Хоутри. «Лавеллер был как раз пограничным случаем. Я вам расскажу». Он поколебался. «Может, я поступаю неверно, но мне кажется, что Питер не возражал бы. Он считал себя открывателем». Он снова помолчал, потом принял решение и повернулся ко мне. «Мэрит, можете использовать мой рассказ, если сочтете его интересным. Но если решите использовать, измените имена и, пожалуйста, постарайтесь, чтобы по описаниям нельзя было никого узнать. Важна, в конце концов, суть случившегося. А тому, с кем это случилось, теперь все равно. Я пообещал. Вам судить, насколько я сдержал свое слово. Теперь я расскажу эту историю так, как тот, кого я назвал МакЭндрюсом, рассказывал нам ее в полутемном каминном зале. Левеллер стоял за бруствером первой линии траншей. Была ночь. Ранняя апрельская ночь Северной Франции. Те, кто бывал там, поймут, о чем идет речь. Рядом с Питером стоял траншейный перископ. Ружье лежало рядом. Ночью перископ практически бесполезен, поэтому Питер всматривался в щель между мешками с песком, разглядывая 300-футовой ширины полосу ничейной земли. Он знал, что напротив, в такую же щель в немецком бруствере, другие глаза напряженно следят за малейшим движением. По всей ничейной полосе лежали причудливые груды, и когда осветительные снаряды заливали полосу белым светом, они, казалось, начинали двигаться, вставали, жестикулировали, протестовали. И это было ужасно, потому что шевелились мертвецы. Французы и англичане, пруссаки и баварцы. Отходы работы красного винного пресса войны. На проволочном заграждении 2 шотландца. Один был прошит пулеметной очередью, когда перелезал через заграждение. Взрыв перекинул его руку на шею товарища, который погиб в следующее мгновение. Так они и висели, обнявшись. И когда загорались и угасали осветительные снаряды, казалось, что шотландцы раскачиваются, пытаясь выпутаться из проволоки, убежать. Левеллер дико устал. Сектор ему достался тяжелый и нервный. Почти 72 часа он не спал, потому что несколько минут оцепенения, прерываемые сигналами тревоги, были еще тяжелее, чем бодрствование. Артиллерийский обстрел продолжался почти непрерывно. К тому же еды в дивизии мало, а доставлять ее очень опасно. За ней приходилось ходить за 3 мили под смертельным огнем. И постоянно нужно было восстанавливать бруствер, соединять разорванные провода. Все снова и снова приходилось проделывать ту же утомительную работу, потому что был приказ удержать сектор любой ценой. Сознание Левеллера почти отключилось, сохранялась только способность видеть. И зрение, повинуясь его сжатой в кулак воле, из последних сил исполняло свой долг. Левеллер был слеп ко всему, кроме узкой полоски земли, пока его не сменят с поста. Тело его онемело, земля уходила из-под ног, иногда ему казалось, что он плывет, как те 2 шотландца на проволоке. Почему они не могут висеть неподвижно? Какое право имеют люди, чья кровь давно вытекла и стала черным пятном, плясать и выделывать пируэты под аккомпанемент разрывов? Черт их возьми! Хоть бы какой снаряд похоронил их, сбросил с проволоки, смешал с землей. Выше по склону, примерно в миле, находился старый замок, шато. Вернее, то, что от него осталось. Там глубокие подвалы, куда можно забраться и хорошо выспаться. Он знал это, потому что несколько столетий назад, впервые оказавшись на этом участке фронта, он уже ночевал там. Каким счастьем было бы вползти в эти подвалы, прочь от войны, прочь от безжалостного дождя, снова спать в доме с крышей над головой. Я буду спать, и спать, и спать, и спать, и спать, и спать, бормотал Питер и действительно чуть не заснул. Мерный ритм повторения сыграл роль колыбельной. Осветительные снаряды вспыхивали и гасли, вспыхивали и гасли. Потом послышался треск пулемета. Сначала он решил, что это стучат его зубы, пока остатки сознания не подсказали ответ. Какой-то нервный немец изрешетил беспокойных мертвецов. Послышались чавкающие шаги. Нет необходимости оборачиваться, это свои. Иначе они не прошли бы часовых на повороте. Тем не менее, его глаза невольно скосились на звук, и он увидел трех рассматривающих его человек. Над головой плыло не менее полудюжины огней, и в их свете он узнал подошедших. Один из них — знаменитый хирург, который приехал из базового госпиталя в Бетюне, чтобы посмотреть, как заживают раны после проведенной им операции. Рядом — майор и капитан. Они, несомненно, направляются к подвалам. Что ж, кому-то должно быть хорошо. Питер отвернулся к щели. «Что-то не так?» — это майор обратился к гостю. «Что-то не так, что-то не так, что-то не так...» Слова мелькнули в мозгу, разгоняя сон. «Действительно, что не так? Все в порядке. Разве он, Лавеллер, не на посту?» Измученный мозг гневно бился. «Все в порядке. Почему они не уйдут и не оставят его в покое?» «Ничего», — сказал хирург. И опять слова забились в ушах Лавеллера. Маленькие, шепчущие, шустрые, как мыши. «Ничего, ничего, ничего, ничего...» «Но что говорит хирург?» Почти не понимая смысла, он ловил обрывки фраз. «Идеальный пример того, о чем я вам говорил. Этот парень абсолютно истощенный, вымотанный, уставший. Все его сознание сосредоточено на одном — на бдительности. Сознание истощилось, так что высвобождается подсознание. Сознание реагирует только на один стимул — движение извне. Но подсознание так близко к поверхности, что почти не удерживается. Что оно, если его совсем освободить... О чем это они говорят?» Питер прислушался к шепоту. «В таком случае, с вашего разрешения...» Это опять хирург. «О чем они? Разрешение на что? Почему они не уходят? Почему не перестанут его беспокоить? Ему так трудно смотреть... А теперь еще приходится слушать». Что-то промелькнуло перед его глазами. Он совсем перестал понимать, что происходит. Должно быть, затуманилось зрение. Он поднял руку и потер глаза. Небольшой светлый кружок вспыхнул прямо перед ним на бруствере. Луч карманного фонарика. Что они ищут? В круге появилась рука. Рука с длинными гибкими пальцами. В ней листок бумаги. На нем что-то написано. Хотят, чтобы он еще и читал. Не только смотрел и слушал, но еще и читал. Он приготовился возражать. Прежде чем застывшие губы смогли произнести слово, он почувствовал, как кто-то расстегнул верхнюю пуговицу его шинели, чья-то рука сунула что-то в карман рубашки как раз над сердцем. Кто-то прошептал: «Люси де Токелен». «Что это значит?» «Это не пароль». В голове у него загудело, как будто он погружался в воду. Что за свет слепит его даже сквозь закрытые веки? Он с трудом разлепил глаза. Лавеляр смотрел прямо на золотой диск солнца, медленно садившегося за строем благородных дубов. Он опустил взгляд. Он стоял по щиколотку в мягкой зеленой траве, усеянной маленькими голубыми цветами. Над их чашечками жужжали пчелы. Парили маленькие желтокрылые бабочки. Дул мягкий ветерок, теплый и ароматный. Ему тогда это не показалось странным. Нормальный домашний мир. Мир, каким он и должен быть. Но он помнил, что когда-то был в другой жизни, совсем не похожий на эту. В мире несчастья и боли, кровавой грязи и холода, в мире жестокости, где ночи — мучительный ад раскаленных огней и яростных смертоносных звуков. В мире измученных людей, которые ищут и не находят отдыха и сна. В мире танцующих мертвецов. Где это было? Неужели действительно может существовать такое? Или это сон? Теперь ему совсем не хотелось спать. Он поднял руки и посмотрел на них. Загрубевшие, исцарапанные и грязные. Обнаружил, что одет в грязную рваную шинель. На ногах ботинки с высокими голенищами. Рядом с ботинком полураздавленный букетик голубых цветов. Он почти застонал от жалости и наклонился, чтобы поднять раздавленные цветы. «Слишком много мертвых, слишком много», — прошептал он и смолк, удивленный собственными словами. Он на самом деле пришел из того кошмарного мира? Как иначе он мог попасть в этот рай в таком отвратительном виде? Где он теперь? Как мог добраться оттуда сюда? Ах, да, был пароль, какое-то имя. Он вспомнил. Люси де Токелен. Лавеляр произнес это вслух, все еще стоя на коленях. Мягкая маленькая рука коснулась его щеки. Низкий сладкий голос ласкал истосковавшийся слух.
1: «Я Люси де Токелен», — сообщил этот голос. «А цветы вырастут снова. Но это очень мило, что вы о них горюете».
0: Он вскочил на ноги. Рядом с ним стояла девушка, стройная девушка лет 18, с туманным облаком волос вокруг маленькой гордой головки. Ее большие карие глаза, устремленные на него, были полны нежности и жалости. Питер стоял молча, насыщая свой голодный взор. Низкий широкий белый лоб, красные, красиво изогнутые губы, округлые белые плечи, светящиеся сквозь шелковую паутину шарфа. Стройное сладкое тело в облегающем платье необычного покроя с высоким поясом. Она и так была достаточно хороша, но для жадных глаз Питера она казалась чем-то большим, источником, бьющим в безводной пустыне, первым прохладным ветерком сумерек после иссушающего дня, картинами рая для души, только что освободившейся от столетнего ада. Под его горящим восхищенным взглядом она опустила глаза, слабая краска появилась на ее белом горле, поползла по лицу.
1: «Я мадемуазель де Токелен, мессир», — прошептала она. «А вы?»
0: Он заставил себя обрести дар речи. «Лавеляр... Питер Лавеляр... Так меня зовут, мадемуазель», — запинаясь, выговорил он. «Простите мою грубость, но я не знаю, как оказался тут, и не знаю, откуда пришел. Из мира совсем не похожего на ваш. А вы так прекрасны, мадемуазель». Ясные глаза на мгновение задержались на нем. В них промелькнула шаловливая улыбка. Потом она снова опустила веки. Он, казалось, весь ушел в свой взгляд. Но потом к нему вернулось недоумение. «Не скажете ли, что это за место, мадемуазель?» Питер по-прежнему запинался. «И как я здесь оказался, если вы...» Он замолчал. Откуда-то издалека, из других времен и пространств, на него надвигалась огромная тяжелая усталость. Он чувствовал ее приближение,
1: все ближе и ближе. Она коснулась его, прыгнула на него, он повалился на землю. Две мягкие теплые руки схватили его. Его тяжелая голова упала на них. Сквозь тесно прижатые маленькие ладони в него вливалась сила. Усталость как-то сжалась, начала медленно отступать. Исчезла. Но возникло непреодолимое, неконтролируемое желание плакать. Плакать от облегчения, что усталость ушла, что дьявольский мир остался где-то далеко, что теперь он здесь, с этой девушкой. Его слезы покатились на ее ладони. На самом ли деле голова ее склонилась к нему? Губы ее коснулись его волос. Или это ему показалось? Он тряхнул головой и встал. «Не знаю, почему я плакал, мадемуазель», — начал он. И тут увидел, что ее белые пальцы переплелись с его, избитыми, почерневшими. Он выпустил ее руки. «Простите», — пробормотал он. «Я не должен был вас касаться». Она сделала быстрое движение, схватила его ладони, крепко сжала их. Глаза ее сверкнули.
2: «Я вижу их не так, как вы, месье Пьер», — ответила она. «И даже если бы я видела пятна, разве это не пятна крови из сердец храбрых сынов, воевавших под знаменами Франции? Считайте их боевой наградой, месье».
1: «Франция? Франция?»
0: «Да, так назывался мир, который он оставил за собой». Мир, где живые люди тщетно ищут сна, а мертвецы пляшут. Мертвецы пляшут. Что это значит? Он бросил на нее тоскливый взгляд. С коротким жалостливым возгласом она на мгновение прижалась к нему.
2: «Вы так устали. Вы голодны», — прошептала она. «Ни о чем не думайте. Ничего не старайтесь вспомнить, мессир, пока не поедите, не напьетесь и не отдохнете немного».
0: И тут Лавеллер увидел невдалеке шато, увенчанное изящными башенками, величественное, безмятежное, из серого камня, благородное, со шпилями и вымпелами, устремившимися к небу, словно плюмаж на шлеме гордого воина. Взявшись за руки, как дети, мадемуазель де Токелен и Питер Лавеллер пошли по зеленому газону к замку.
2: «Это мой дом, мессир», — сказала девушка. «А вон там, среди роз, нас ждет моя мать. Отца нет, и он расстроится, что не встретился с вами, но вы с ним увидитесь, когда вернетесь».
1: «Он вернется? Это означает, что для начала он отсюда уйдет. Но куда он отправится и откуда вернется?»
0: На мгновение взгляд его затуманился, потом вновь прояснился. Он шел среди роз, тонул в розах. Розы были повсюду, большие, ароматные, раскрытые цветы. Алые и шафрановые, розовые и совершенно белые. Они росли гроздями и полосами, взбирались на террасы, образуя у основания шато ароматный прибой. По-прежнему рука об руку они прошли с девушкой между розами и оказались у стола, накрытого белоснежной скатертью и бледным фарфором. Стол стоял в беседке. За ним сидела женщина. «Она совсем недавно миновала расцвет своей дамской прелести», — подумал Питер. Волосы ее напудрены, щеки розовые и белые, как у ребенка. Глаза сверкают, они тоже карие, как и у мадемуазель, и добрые, мягкие. Знатная дама старой Франции.
2: «Мама», — сказала мадемуазель, — «представляю тебе сэра Пьера Левалье, очень храброго и достойного джентльмена, который почтил нас своим недолгим присутствием».
0: Ясные глаза женщины внимательно рассматривали его. Потом она чуть склонила величественную белую голову и протянула над столом тонкую руку. Питер понял, что должен поцеловать руку, но не решался, помня о том, насколько он грязен.
2: «Сэр Пьер видит мир иначе, чем мы».
0: Девушка рассмеялась ласковым золотым смехом.
2: «Мама, можно он увидит свои руки так, как мы?»
0: Беловолосая женщина улыбнулась и кивнула, и взгляд ее, заметил Лавеллер, был полон той же доброты и жалости, что была в глазах девушки, когда она впервые на него посмотрела. Девушка слегка коснулась глаз Питера и взяла его ладони в свои. Они теперь были белые, изящные, чистые и даже красивые. Он с огромным трудом подавил удивление, поклонился, взял в свою руку изящные пальцы дамы и поднес их к губам. Она позвонила в серебряный колокольчик. Сквозь розы прошли два высоких человека в ливреях, приняли у лавеллера его шинель. За ними последовали четыре негритенка в алой, вышитой золотом одежде. Они принесли серебряные тарелки, мясо, белый хлеб, пирожные, фрукты и вино в высоких хрустальных флаконах. Все это чуть не свело Питера с ума. Лавеллер вспомнил, как он голоден. Он не удержал в памяти подробности этого пира. Помнил только, что был счастлив больше, чем когда-либо за свои 25 лет. Мать говорила мало, но мадемуазель Люси и Питер Лавеллер болтали и смеялись, как дети. Они нравились друг другу и упивались друг другом. И в сердце Лавеллера росло восхищение этой девушкой, встреча с которой была так удивительна. Сердце, казалось, не может вместить его радость. А глаза девушки, когда они останавливались на нем, становились все мягче, все нежнее. Они полны были обещанием счастья. А гордое лицо под белоснежными волосами наполнилось бесконечной мягкостью, как лицо Мадонны. Наконец, мадемуазель де Токелен, подняв голову и встретив в очередной раз его взгляд, вспыхнула, опустила длинные ресницы и очи долу. Потом снова храбро вскинула глаза.
2: «Ты довольна, мама?»
0: — серьезно спросила она.
3: «Да, дочь моя, я довольна»,
0: — улыбаясь, ответила та. И тут произошло невероятное, ужасное, похожее на руку гориллы, протянувшуюся к груди девственницы, на вопль из глубин ада в разгар ангельских песнопений. Справа, среди роз, замелькал свет, судорожный, порывистый свет. Он разгорался и гас, и две фигуры. Одна обнимала другую рукой за шею. Они наклонились, казалось, выделывая уродливые пируэты, стараясь вырваться, побежать вперед, вернуться. Они танцевали.
3: «Танцующие мертвецы!»
0: Мир, где люди ищут и не находят отдыха и сна, где даже мертвые не заслужили света и покоя, но должны танцевать под аккомпанемент осветительных снарядов. Он застонал, вскочил на ноги, он дрожал каждым нервом. Девушка и женщина проследили за его смятенным взором, посмотрели на него глазами, полными жалости и слез.
2: «Успокойтесь», — сказала девушка, — «успокойтесь, садитесь, там ничего нет».
0: И снова коснулась она его век, и мертвенный свет и пляшущие мертвецы исчезли. Но теперь Лавеллер понял. В его сознание устремился поток памяти. Памяти о грязи, о воне, о яростных убийственных звуках, о жестокости, страхе и ненависти. Памяти о разорванных людях и искалеченных мертвецах. Памяти о том, откуда он пришел. О траншее. Траншея! Он уснул, и все это только сон. Он уснул на посту. Товарищи доверили ему, а он уснул. А эти две ужасные фигуры среди роз — это два шотландца, явившиеся напомнить ему о воинском долге. Они пришли за ним. Он должен проснуться. Должен. Он отчаянно попытался вырваться из этого иллюзорного сада, вернуться в родной дьявольский мир, который этот час очарования затуманил в его сознании. А женщина и девушка смотрели на него все с той же бесконечной жалостью, со слезами на глазах.
4: «Траншея!» — выдохнул Лавеллер. «Боже, разбуди меня! Я должен вернуться! О, Боже, позволь мне проснуться! Я должен!»
2: «Значит, я только сон?»
0: — это голос мадемуазель Люси, слегка жалобный, слегка удивленный.
3: «Я должен вернуться!» — простонал он, хотя сердце от ее вопроса просто замерло в груди.
4: «Позвольте мне проснуться!»
2: «Я? Сон?»
0: Теперь в ее голосе звучал гнев. Мадемуазель вплотную придвинулась к нему.
2: «Я нереально?»
0: Маленькая ножка яростно топнула, маленькая рука сильно ущипнула его над локтем. Он почувствовал боль и с глупым видом потер пострадавшее место.
2: «Вы думаете, я сон?» — спросила она
0: и, подняв руки, прижала ладони к его вискам, притянув к себе его голову так, что его глаза смотрели прямо в ее. Лавеллер тонул в их густой глубине, и по-прежнему не ощущал сердца, и мозг его плыл куда-то в тумане. Ее теплое сладкое дыхание касалось его щек. Что бы это ни было, где бы он ни был, она не сон. «Но я должен вернуться назад, в траншею!» Солдат, сидевший в нем, продолжал цепляться за свой долг. «Сын мой!» — негромко произнесла мать. «Сын мой! Вы в траншее!» Лавеллер изумленно смотрел на нее взглядом одураченного ребенка. Она улыбнулась. «Не бойтесь», — сказала она. «Все в порядке. Вы в вашей траншее, но в другом времени. За 2 века от нас, по вашему летоисчислению. Мы тоже так считали когда-то». Холодок пробежал по его телу. «Кто-то сошел с ума? Они? Или он?» Рука его случайно коснулась теплого плеча. Это его чуть-чуть успокоило. «А вы?» — наконец спросил он. Он заметил, что женщины переглянулись, и мать в ответ на невысказанный вопрос коротко кивнула. Мадемуазель Люси взяла лицо Питера в свои нежные руки, снова взглянула ему в глаза. «А мы?» — мягко сказала она. «Мы были...» — тут она заколебалась. «Вы называете это... Мы были мертвыми для вашего мира. Это было 200 лет назад». Но прежде чем она произнесла это, Лавеллер понял, что именно происходит. На мгновение он почувствовал во всем теле ледяной холод, который тут же исчез, как изморозь под палящим солнцем. Если это реальность, правда, значит, смерти не существует. А это правда, это правда. Он был полон уверенности, у него не осталось даже тени сомнения. Но, может быть, это его страстное желание верить стало причиной такой убежденности. Он посмотрел на шато. Конечно, именно его руины вырывали из темноты вспышки осветительных снарядов. Именно в его подвалах он хотел уснуть. Смерть, о, глупые трусливые люди! И это смерть! Это солнечное чудо, полное мира и красоты! Это смерть! И эта удивительная девушка, чьи карие глаза смеются в лад его самым сердечным желанием. Смерть! Он чуть не расхохотался. Еще одна мысль пришла ему в голову, пронеслась как ураган. Он должен вернуться в грязную траншею и открыть остальным великую истину, которую он только что обнаружил. Он похож на посланца погибающего племени, случайно разгадавшего сокровенную тайну, и теперь их лишенные надежды, трижды оплаканный мир, вновь начинает играть всеми красками жизни. Больше не нужно бояться глупых снарядов, сжигающего огня, жалящих пуль, сверкающей стали. Какое они имеют значение, когда это истина? Он должен вернуться и все рассказать. Даже эти 2 несчастных шотландца успокоятся на своей проволоке, когда он шепнет им то, что узнал. Он был возбужден, полон радостью, вознесен до небес. Полубог, носитель истины, который освободит одолеваемый демонами мир от всяческой нечисти. Новый Прометей, который подарит людям более драгоценное пламя, чем его мифологический предшественник. «Я должен вернуться!» — воскликнул он. «Должен рассказать людям о том, что мне открылось! Как мне попасть туда?» Но в этот миг чело его омрачилось тенью сомнения. «Но они не поверят», — прошептал он. «Нет, мне нужно доказательство. Я должен принести что-нибудь, чтобы они поверили». Леди Токелен улыбнулась, взяла со стола маленький нож и срезала букет роз. Аккуратно вложила ему в руку. Прежде чем он сжал стебли, девушка перехватила цветы.
1: «Подождите», — прошептала она, — «я дам вам другое послание».
0: На столе вдруг появились перо и чернила, и Питер удивился, откуда они взялись. Впрочем, что значит среди такого количества чудес еще одно маленькое чудо? В руке мадемуазель Люси возник листок бумаги. Она склонила головку и принялась писать. Потом подула на бумагу, помахала ею в воздухе, чтобы просушить, вздохнула, улыбнулась Питеру и обмотала послание вокруг стеблей роз. Положила на стол и взмахнула рукой, словно фея.
1: «Ваш плащ», — сказала она, — «он вам понадобится. Теперь вам пора вернуться в траншею».
0: Она помогла ему одеться. Она улыбалась, но в ее больших карих глазах стояли слезы. Рот, напоминающий розу, горестно искривился. Теперь встала старшая женщина, снова протянула руку. Лавеллер склонился и поцеловал ее. «Мы будем ждать вас, сын мой», — негромко сказала она. «Возвращайтесь, когда настанет час». Он протянул руку за розами, собернутой вокруг стеблей бумагой. Девушка опередила его, взяла букет, подала ему.
1: «Вы не должны читать, пока не уйдете», — сказала она.
0: И снова розовое пламя вспыхнуло на нежных щеках. Рука об руку, как дети, они заторопились по газону к тому месту, где недавно встретились. Там они остановились, внимательно глядя друг на друга. И еще одно чудо произошло с Питером Лавеллером и потребовало, чтобы Питер в нем признался.
1: «Я люблю вас», — прошептал Питер, такой живой, так давно умершей мадмуазель де Токелен.
0: Она вздохнула и бросилась в его объятия.
1: «О, я знаю!» — воскликнула она. «Дорогой, я знаю! Я так боялась, что ты уйдешь, не сказав мне об этом!»
0: Она подняла свои сладкие губы, прижала их к его губам, страстно откинулась назад.
1: «Я полюбила тебя сразу, как...»
0: Страстно откинулась назад.
1: «Я полюбила тебя сразу, как только увидела здесь», — сказала она. «С первого взгляда. Я буду ждать тебя здесь, когда ты вернешься. А теперь ты должен идти, любимый. Но подожди».
0: Он почувствовал, как рука ее пробралась в карман его рубашки, что-то прижало к сердцу.
1: «Возьми это», — сказала она. «И помни, я жду. Я обещаю ждать тебя вечно. Я Люси де Токелен».
0: В голове у него зашумело, он открыл глаза. Он снова в грязной

0: — воскликнул он. «Мы должны сообщить об этом по линии! Немедленно! Немедленно, понимаете? Скажите всем, у меня есть доказательства того, что смерти нет!» Он запнулся и подавился своими словами. Трое переглянулись. Майор поднял электрический фонарик, посветил Питеру в лицо. Потом быстро встал между юношей и его оружием.
1: «Придите в себя, мой мальчик, и расскажите нам об этом поподробнее», — попросил он.
0: Они явно ему не верили, но ничего, сейчас он им расскажет, они узнают. И Питер рассказал им о своем путешествии, опустив только то, что произошло между ним и мадмуазель. Ведь это, в конце концов, их личное дело. Они серьезно и молча слушали. Тревога в глазах майора усиливалась. «И тогда я вернулся. Вернулся быстро, как мог, чтобы помочь нам всем забыть все это». Рука его взметнулась в жесте отвращения. «Потому что все это не важно. Когда мы умираем, жизнь продолжается. Когда мы умираем, начинается истинная, прекрасная жизнь». На лице ученого появилось выражение глубокого удовлетворения.
2: «Отличный пример. Лучше, чем я надеялся», — сказал он майору. «Замечательная штука. Человеческое воображение».
0: В голосе его звучало благоговение. «Воображение?» Питер был поражен и возмущен до глубины души. «Они ему не верят. Он им сейчас покажет». «Но у меня есть доказательства!» — воскликнул он. Он распахнул шинель, порылся в кармане рубашки. Пальцы его нащупали клочок бумаги. «Ага, сейчас он им покажет». Он вытащил цветы и протянул им. «Смотрите!» Голос его звучал торжественной трубой. «Но что это с ними? Неужели они не видят? Почему они смотрят ему в лицо, а не на то, что он им показывает?» Он сам взглянул на букет. Потом недоверчиво поднес его к своим глазам, и вселенная будто перевернулась, а сердце перестало биться. Потому что в руке своей он обнаружил не те свежие ароматные розы, что срезала для него в саду мать кореглазой мадмуазель. Нет, пучок искусственных цветов, грязных, рваных, потрепанных, выцветших, старых. Оцепенение охватило Питера. Он тупо смотрел на хирурга, на капитана, на майора, чье лицо стало теперь не только тревожным, но и строгим.
3: «Что это значит?»
0: — прошептал Питер. «Неужели это был сон? Нет, и не было прекрасной Люси. Неужели это лишь порождение его сознания? Нет кореглазой девушки, которая любила его и которую любил он». Ученый сделал шаг вперед, вытащил из его разжавшихся пальцев фальшивый букетик. Бумага соскользнула, осталась в руке Питера. «Вы, несомненно, имеете право узнать, что именно с вами произошло». Вежливый интеллигентный голос едва пробивался сквозь его оцепеневший слух. «Вы отлично себя проявили в нашем маленьком эксперименте». Хирург весело рассмеялся. «Эксперимент? Эксперимент?» Тупой яростный гнев загорелся в Питере. «О чем говорит этот ученый-болван?» «Месье», — умоляюще сказал майор своему почетному гостю.
2: «О, с вашего разрешения, майор», — продолжал хирург. «Этот молодой человек, несомненно, умен и образован. Вы слышите, как хорошо он говорит. Он поймет».
0: Майор не был ученым, но он был французом, человеком и, к тому же, тоже обладал некоторым воображением. Он пожал плечами, но на всякий случай чуть ближе придвинулся к упавшему ружью Питера. «Мы, ваши офицеры и я», — продолжал ученый, — «обсуждали сновидения, которыми мозг пытается объяснить прикосновение, незнакомый звук или что-нибудь другое, пробуждающее его ото сна. Допустим, рядом со спящим разбито окно. Он слышит звук, сознание стремится объяснить услышанное, но оно уступила контроль за происходящим подсознанию. И подсознание охотно приходит на помощь. Но оно вполне безответственно и может выражать себя только в образах. Оно берет этот звук и сплетает вокруг него некую романтическую историю. Увы, в лучшем случае это только фантастическая сказка, и как только сознание пробуждается, оно тотчас все понимает».

0: Знание производит свои образы невероятно быстро. Оно может в долю секунды прокрутить перед вами целую серию событий. В реальной жизни они заняли бы часы или дни. Вы следите за моей мыслью? Возможно, вы понимаете, о каком эксперименте я веду речь?» Лавеллер неуверенно кивнул. Горький, всепожирающий гнев его все усиливался. Но внешне он оставался спокоен. Он выслушает, что проделал с ним этот самодовольный дьявол, а потом... «Ваши офицеры не согласились с некоторыми моими выводами. Я увидел вас здесь, страшно усталого, сосредоточенного на своих воинских обязанностях, в полугипнозе, полубреду от перенапряжения и постоянных вспышек снарядов. Вы представляли прекрасный клинический случай, непревзойденный лабораторный материал. Сможет ли он удержать свои руки вдалеке от горла хирурга, пока тот не завершит свою подлую речь? Люси, Люси, фантастическая сказка!»
1: «Спокойно, Монвью», — прошептал майор.
0: «Да, он должен ударить быстро. Офицер слишком близко. Но майор должен смотреть в щель вместо него. Когда Питер прыгнет, майор должен смотреть туда. И вот...» Хирург говорил в лучшей академической манере, словно стоял на университетской кафедре. «И вот я взял веточку искусственных цветов, которую нашел между страниц старого молитвенника, подобранного в развалинах этого замка. На листочке бумаги написал по-французски строку из баллады об Окасене и Николет. И вот она ждет, когда кончатся дни. На страницах молитвенника было написано имя, несомненно, принадлежавшая его давно покойной владелице. Люси де Токелен. Люси! Гнев и ненависть забыты, и сердце вновь задыхается в странной тоске. Я провел веточкой цветов перед вашими невидящими глазами. Я хочу сказать, что слепо было ваше сознание, и был уверен, что подсознание ничего мимо себя не пропустит. Показал вам строку из баллады. И ваше подсознание почувствовало и верную любовь, и разлуку, и ожидание. Я обернул бумагой цветы, сунул их вам в карман и прямо в ухо прошептал имя Люси де Токелен. Проблема заключалась в том, что сделает ваше альтер-эго с этими четырьмя вещами. Цветком, содержанием строки, прикосновением и именем. Захватывающая интересная ситуация. И не успел я отнять руку, не успела еще остыть на моих губах имя Люси, вы повернулись к нам с криком, что смерти не существует, и вдохновенно изложили вашу замечательную историю, все, что создало ваше незаурядное воображение». Питер сорвался. Терпению его пришел конец. Он молча кинулся к горлу хирурга. Перед глазами его мелькали вспышки, красные колеблющиеся языки пламени. Он умрет сам, но убьет этого хладнокровного дьявола, который может извлечь человека из ада, раскрыть перед ним райское небо, а потом швырнуть обратно в ад, ставший во сто раз более жестоким. И никакой надежды на вечную жизнь. Но прежде чем он успел ударить, сильные руки скрутили его. Алые огни перед глазами померкли. Ему показалось, что он снова слышит нежный золотой шепот.
2: «Ничего, ничего. Постарайся видеть, как я. Смотреть моими глазами».
0: Офицеры крепко держали Питера с обеих сторон. Они мрачно молчали и глядели на бледного хирурга с холодным, недружелюбным выражением.
3: Мой мальчик!»
0: Самообладание хирурга исчезло, он дрожал, он был растерян.
3: «Я не думал, простите, я и не думал, что вы воспримете это так серьезно!»
0: Лавеллер спокойно сказал офицерам. «Господа, все прошло. Не нужно держать меня». Они посмотрели на него, освободили, похлопали по плечу. Опять глянули на своего гостя с тем же холодным неодобрением. Лавеллер неуверенно повернулся к брустверу. Глаза его были полны слез. Мозг, сердце, душа — все сплошное опустошение. Ни тени надежды. Ее письмо, его священная истина, с помощью которой он собирался открыть измученному миру рай — всего лишь сон, обман, сказка. Его Люси,
1: Его кореглазая мадмуазель, которая шептала слова любви, фантом, пробужденный словом, прикосновением, строчкой, искусственными цветами. Он не мог поверить в это. Он не хотел верить. Он все еще чувствовал ее золотой поцелуй, дрожь ее мягкого тела. Она сказала, что он вернется, и обещала ждать. Что это у него в руке? Листок, в который были завернуты стебли роз, проклятая бумага, с помощью которой этот холодный дьявол поставил свой эксперимент. Лавеллер скомкал ее, хотел швырнуть в темноту. Но что-то остановило его руку. Он медленно развернул листок. Офицеры и гости видели, как на лице его появилось сияние. Как будто душа его освободилась от вечной муки. Вся печаль, вся боль мира исчезли. Перед ними снова был мальчик, верящий в рай. Он стоял с широко открытыми глазами, он не мог пошевелиться. Майор сделал шаг вперед, осторожно взял у него листок. Непрерывно рвались осветительные снаряды, траншея была залита их дергающимся светом, и при этом свете майор долго всматривался в прыгающие буквы. Когда он поднял лицо, на нем было выражение благоговейного ужаса. Капитан протянул за бумагой дрожащую руку. Поверх слов, написанных хирургом, было еще три строчки на старофранцузском.
2: «Не печалься, сердце мое, не бойся кажущегося. Наступит время пробуждения. Та, что любит тебя, Люси».
1: Таков был рассказ МакЭндрюса. Наступившее молчание первым нарушил Хоутри. «Эти строчки, конечно, уже были на бумаге», — сказал он. «Вероятно, они были слишком бледны, и ваш хирург их просто не заметил. Шел дождь, и влага проявила их». «Нет», — ответил МакЭндрюс, — «их там не было». «Откуда вы знаете?» — возразил психолог. «Потому что этим хирургом был я», — негромко произнес МакЭндрюс. «Листок я вырвал из своей записной книжки. Когда я заворачивал в него цветы, он был чистым. Только те слова, что написал я. Более того, Джон, почерк, которым были написаны три строчки, был очень похож на почерк из найденного мною молитвенника. И подпись «Люси» была точно та же самая, изгиб за изгибом, причудливый старомодный наклон». Вновь повисло долгое молчание. Вновь его нарушил Хоутри. «Что стало с листком?» — спросил он. «Сделали экспертизу чернил? Было ли...» «Мы стояли в недоумении», — прервал его МакЭндрюс. И вдруг резкий порыв ветра пролетел по траншее. Он вырвал листок у меня из руки. Лавеллер смотрел, как его уносит. Но не сделал даже попытки схватить. «Пусть летит. Теперь я знаю», — сказал он и улыбнулся мне прощающей, счастливой улыбкой веселого мальчишки. «Простите, доктор. Вы мой лучший друг. Вначале я решил, что вы сделали со мной то, чего ни один человек не сделал бы другому. Теперь я знаю, что это действительно так». Вот и все. Он прошел всю войну, не ища смерти, но и не прячась от нее. Я полюбил его как сына. Если бы не я, он умер бы после Маунт-Кемель. Он очень хотел попрощаться с отцом и сестрой, и я залатал его невероятные раны. Он попрощался, а потом отправился в траншею под тенью старого разрушенного шато, где его нашла кореглазая мадмуазель. «Зачем?» — нервно спросил Хоутри. «Он думал, что оттуда он сможет вернуться быстрее». «Для меня это совершенно произвольное заключение», — раздраженно, почти гневно сказал психолог. «Должно существовать какое-то естественное объяснение». «Конечно, Джон», — примирительно ответил МакЭндрюс. «Конечно. Скажите нам, каково же оно?» Но Хоутри только махнул рукой. Абрахам Мерит. Три строчки на старофранцузском. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская.

радио фантастики. Радио фантастики.

0: Михаил Булгаков, Иван Васильевич. Комедия в трех действиях. Действует Зинаида Михайловна, киноактриса. Ульяна Андреевна, жена управдома Бунши. Царица. Тимофеев, изобретатель. Милославский Жорж. Бунша Корецкий, управдом. Шпак Антон Семенович. Иоанн Грозный. Якин, кинорежиссер. Дьяк, шведский посол. Патриарх, опричники, стольники, гусляры, милиция. Действие первое. Московская квартира. Комната Тимофеева. Рядом комната Шпака, запертая на замок. Кроме того, передняя, в которой радиорупор. В комнате Тимофеева беспорядок. Ширмы, громадных размеров и необычной конструкции аппарат, по-видимому, радиоприемник, над которым работает Тимофеев. Множество ламп в аппарате, в которых то появляется, то гаснет свет. Волосы у Тимофеева всклоченные, глаза от бессонницы красные. Он озабочен. Тимофеев нажимает кнопку аппарата, слышен приятный певучий звук.
1: Опять звук той же высоты. Свет пропадает в пятой лампе. Почему нет света? Ничего не понимаю. Проверим. А2, А3. Угол между направлениями положительных осей. Я ничего не понимаю. Косинус, косинус. Верно?
2: Слушайте продолжение «Псковитянки».
1: Мне надоел Иоанн с колоколами! И кроме того, я отвинтил бы голову тому, кто ставит такой приемник. Ведь я же говорил ему, чтобы он снял, что я поправлю. У меня нету времени! На чем я остановился? Косинус. Да нет, управдом! Ульяна Андреевна! Где ваш драгоценный супруг? Не слышу! Ульяна Андреевна! Ведь я же просил, чтобы он убрал рупор! Не слышу! Чтобы он убрал рупор! Скажите ему, чтобы он потерпел! Я ему поставлю приемник! Австралию он будет принимать! Скажите, что он меня замучил со своим Иоанном Грозным! И потом, ведь он же хрипит! Да рупор хрипит! У меня нет времени! У меня колокола в голове играют! Не слышу! Ну ладно! На чем я остановился? Косинус. У меня висок болит. Где же Зина? Чаю бы выпить сейчас. Нет, еще раз попробую.
0: Нажимает кнопку аппарата.
1: Косинус и колокола. Косинус и колокола, и колокола, то есть косинус. Звенит, хрипит. Вот музыкальный управдом.
0: Освещение в лампах меняется, в передней появляется Зинаида Михайловна.
3: Дома. Я начинаю серьезно бояться, что он сойдет с ума с этим аппаратом. Бедняга. А тут его еще ждет такой удар. 3 раза я разводилась. Ну да, 3. Зузина я не считаю. Но никогда еще я не испытывала такого волнения. Воображаю, что будет сейчас. Только бы не скандал. Они так утомляют, эти скандалы. Ну, вперед. Лучше сразу развязать Гордиев узел. Кока, открой!
1: А, черт возьми, кто там еще?
3: Это я, Кока!
0: Тимофеев открывает дверь. Вместо радиоприемника странно невиданный аппарат.
3: Кока, ты так и не ложился? Кока, твой аппарат тебя погубит. Ведь нельзя ж так. И ты меня прости, Кока. Мои знакомые утверждают, что увидеть прошлое и будущее невозможно. Это просто безумная идея, Кокочка. Утопия.
1: Я не уверен, Зиночка, что твои знакомые хорошо разбираются в этих вопросах. Для этого нужно быть специалистом.
3: Прости, Кока, среди них есть и изумительные специалисты.
1: Пойми, что где-то есть маленькая ошибка, малюсенькая. Я чувствую ее, ощущаю, она вот тут где-то, вот она бродит, и я ее поймаю.
3: Ха, нет, он святой. Ты прости, что я тебе мешаю, но я должна сообщить тебе ужасное известие. Нет, я не решаюсь. У меня сегодня в кафе свистнули перчатки. Так курьезно, я их положила на столик, и я полюбила другого. Кока! Нет, не могу. Я подозреваю, что это с соседнего столика. Ты понимаешь меня?
1: Нет. Какой столик?
3: Ах, боже мой! Ты совсем отупел с этой машиной!
1: Ну, перчатки. Что перчатки?
3: Да не перчатки, а я полюбила другого. Свершилось. Только не возражай мне. И не нужно сцен. Почему люди должны расставаться непременно с драмой? Ведь согласись, Кока, что это не обязательно. Это настоящее чувство, а все остальное в моей жизни было заблуждением. Ты спрашиваешь, кто он? И, конечно, думаешь, что это Молчановский? Нет, приготовься. Он кинорежиссер, очень талантлив. Не будем больше играть в прятки. Это Якин.
1: Так.
3: Однако это странно. Это в первый раз в жизни со мной. Ему сообщают, что жена ему изменила, ибо я действительно тебе изменила. А он так. Даже как-то невежливо.
1: Он этого, как его, блондин? Высокий.
3: Ну уж это безобразие! До такой степени не интересоваться женой! Блондин Молчановский, запомни это! А Якин, он очень талантлив. Ты спрашиваешь, где мы будем жить? В 5 часов я уезжаю с ним в Гагры выбирать место для съемки. А когда мы вернемся, ему должны дать квартиру в новом доме. Если, конечно, не врет.
1: Наверное, врет.
3: Как это глупо, из ревности оскорблять человека. Не может же он каждую минуту врать. Я долго размышляла во время последних бессонных ночей и пришла к заключению, что мы не подходим друг к другу. Я вся в кино, в искусстве, а ты с этим аппаратом. Однако я все-таки поражаюсь твоему спокойствию и даже как-то тянет устроить сцену. Ну что же, я уже уложилась, чтобы не терзать тебя. Дай мне, пожалуйста, денег на дорогу, я тебе верну с Кавказа.
1: Вот 140, 153 рубля... Больше нет.
3: А ты посмотри в кармане пиджака.
1: В пиджаке нет.
3: Ой. Ну, поцелуй меня. Прощай, Кока. Все-таки как-то грустно. Ведь мы прожили с тобой целых 11 месяцев. Поражаюсь. Решительно поражаюсь. Но ты пока не выписывай меня все-таки. Мало ли что может случиться. Впрочем, ты такой подлости никогда не сделаешь.
0: Зинаида выходит в переднюю, закрывает за собой парадную дверь.
1: Один. Как же я так женился? На ком? Зачем? Что это за женщина? Один. А впрочем, я ее не осуждаю. Действительно, как можно жить со мной? Ну что же... Один так один. Никто не мешает зато. 15:16. Ну как можно работать в таких условиях?
0: Выходит в переднюю, открывает дверь, входит Ульяна Андреевна.
3: Здравствуйте, товарищ Тимофеев. Иван Васильевич к вам не заходил?
1: Нет.
3: Передайте Зинаиде Михайловне, что Марья Степановна говорила. Анне Ивановне маникюрша заграничную материю предлагает, так что если Зинаида...
1: Я ничего не смогу передать Зинаиде Михайловне, потому что она уехала.
3: Куда уехала?
1: С любовником, на Кавказ. А потом они будут жить в новом доме, если он не врет, конечно.
3: Как с любовником? Вот так-так! И вы спокойно об этом говорите. Оригинальный вы человек.
1: Ульяна Андреевна, вы мне мешаете.
3: Ах, простите. Однако у вас характер, товарищ Тимофеев. Будь я на месте Зинаиды Михайловны, я бы тоже уехала.
1: Если бы вы были на месте Зинаиды Михайловны, я бы повесился.
3: Вы не смеете под носом у дамы дверь захлопывать, грубиян!
1: Чёртова кукла!
0: Парадная дверь тихонько открывается, и в ней появляется Милославский, дурно одетый, с артистическим бритым лицом человек в черных перчатках. Прислушивается у двери Тимофеева.
4: Весь мир на службе, а это дома. Патефон подчиняет. Ну ладно. Так, а здесь что у нас? Шпак. Антон Семенович. Ну что ж, зайдем к шпаку. Какой замок комичный. Мне что-то давно такой не попадался. Ах нет, у вдовы на Мясницкой такой был. Его надо брать 6-м номером. Наверное, сидит в учреждении и думает: «Ах, какой чудный замок я повесил на свою дверь!» А на самом деле замок служит только для одной цели — показать, что хозяина дома нет.
0: Милославский открывает замок, входит в комнату шпака, закрывает за собой дверь так, что замок остается на месте.
4: Какая прекрасная обстановка! Это я удачно зашел. Эда, у него и телефон отдельный, большое удобство. И какой аккуратный. Даже свой служебный номер записал. А раз записал, первым долгом нужно ему позвонить, чтобы не было никаких недоразумений. Алло? Отдел международных перевозок. Мерси. Добавочный 362. Мерси, товарища Шпака. Мерси. Товарищ Шпак. Бонжур. Товарищ Шпак. Вы до самого конца сегодня на службе будете? Говорит одна артистка. Нет, не знакома, но безумно хочу познакомиться. Так вы до 4 будете? Я вам еще позвоню. Я очень настойчивая. Нет, блондинка. Контральто. Ну, пока. Страшно удивился. Ну-с, начнем.
0: Взламывает шкаф, вынимает костюм.
4: Так-с. Шевиот.
0: Милославский снимает свой, завязывает в газету, надевает костюм шпака.
4: Как на меня шит.
0: Взламывает письменный стол, берет часы с цепочкой, кладет в карман портсигар.
4: За 3 года, что я не был в Москве, как они все вещами пообзавелись. Приятно работать! Прекрасный патефон. И шляпа. Мой номер. Приятный день. Фух. Устал.
0: Взламывает буфет, достает водку, закуску, выпивает.
4: На чем это он водку настаивает? Прелестная водка. Нет, это не полынь. А уютно у него в комнате. Он и почитать любит.
0: Берет книгу, читает.
4: Без отдыха пирует с дружиной удалой Иван Васильевич Грозный под матушкой Москвой. Славное стихотворение, красивое стихотворение. Ковшами золотыми столов блистает ряд, разгульные за ними опричники сидят. Мне нравится это стихотворение. Отдел международных перевозок. Мерси. Добавочный 362. Мерси. Товарища Шпака. Мерси.
5: Товарищ Шпак? Это я опять. Скажите, на чем вы водку настаиваете?
4: Моя фамилия таинственная. Из Большого театра.
5: А какой вам сюрприз сегодня выйдет? Без отдыха пирует с дружиной удалой Иван Васильевич Грозный под матушкой Москвой.
4: Страшно удивился. Ну, ковшами золотыми столов блистает ряд.
0: Выпивает. Комната Тимофеева. Аппарат теперь чаще дает певучие звуки, и время от времени вокруг аппарата меняется освещение.
1: Светится. Светится! Это иное дело.
0: Парадная дверь открывается, и входит Бунша. Первым делом обращает свое внимание на радиоаппарат.
6: Неимоверные усилия я затрачиваю на то, чтобы вносить культуру в наш дом. Я его радиофицировал, они упорно не пользуются радио.
0: Тычет вилкой в штепсель, но аппарат молчит.
7: Антракт.
1: А кто там? Войдите, чтобы вам провалиться. Этого не хватало.
7: Это я, Николай Иванович.
1: Я вижу, Иван Васильевич. Удивляюсь я вам, Иван Васильевич. В ваши годы вам бы дома сидеть, внуков нянчить. А вы целый день бродите по дому с засаленной книгой. Я занят, Иван Васильевич, простите.
7: Это домовая книга. И внуков у меня нет. И если я перестану ходить, то произойдет ужас.
1: Государство рухнет.
7: Рухнет? Рухнет, если за квартиру не будете платить. У нас в доме думают, что можно не платить. А на самом деле нельзя. Вообще наш дом удивительный. Я по двору прохожу и содрогаюсь. Все окна раскрыты, все на подоконниках лежат и рассказывают такую ерунду, которую рассказывать неудобно.
1: Ей-богу, я ничего не понимаю. Вам лечиться надо, князь.
7: Николай Иванович, вы меня не называете князем. Я уже доказал путем представления документов, что за год до моего рождения мой папа уехал за границу, и таким образом очевидно, что я сын нашего кучера Пантелея. Я и похож на Пантелея.
1: Ну, если вы сын кучера, тем лучше. Но у меня нет денег, Иван Пантелеич.
7: Нет, вы меня называете согласно документам Иваном Васильевичем.
1: Хорошо, хорошо.
7: Заклинаю вас, заплатите за квартиру.
1: Я вам говорю, нет сейчас денег. Меня жена бросила, вы меня истязаете.
7: Позвольте, а что ж вы мне не заявили?
1: А вам-то что за дело?
7: Такое дело, что я должен ее немедленно выписать.
1: Она просила не выписывать.
7: Все равно, я должен отметить в книге это событие. Я присяду.
1: Да незачем вам присаживаться. Как вам объяснить, что меня нельзя тревожить во время этой работы?
7: Нет, вы объясните. Я передовой человек. Вчера была лекция для управдомов. Я колоссальную пользу получил. Почти все понял про стратосферу. Вообще, наша жизнь очень интересная и полезная. Но у нас в доме этого не понимают.
1: Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите.
7: Наш дом вообще очень странный. Шпак, все время красное дерево покупает. Но за квартиру платит туго, а вы неизвестную машину сделали.
1: Вот мучение, честное слово.
7: Умоляю вас, Николай Иванович, вы насчет своей машины заявите, ее зарегистрировать надо. А то во флигеле дамы уже говорят, что вы такой аппарат строите, что весь наш дом рухнет. А это, знаете, и вы погибнете, и я вместе с вами за компанию.
1: Какая же сволочь эту ерунду говорила.
7: Я извиняюсь, это моя жена Ульяна Андреевна говорила.
1: Виноват. Почему эти дамы болтают чепуху? Я знаю, это вы виноваты. Вы, старый зуда, слоняетесь по всему дому, подглядываете, ябедничаете и, главное, врете.
7: После этих кровных оскорблений я покидаю квартиру и направляюсь в милицию. Я лицо, занимающее ответственный пост управдома, и обязан наблюдать.
1: Стойте! Извините меня, я погорячился. Ну хорошо, идите сюда. Просто-напросто я делаю опыты над проникновением во время. Да, впрочем, как я вам объясню, что такое время? Да вы же не знаете, что такое четырехмерное пространство, движение и вообще... Словом, поймите, что это не только не взорвется, но принесет стране неслыханную пользу. Ну как бы вам попроще? Я, например... Хочу пронизать сейчас пространство и пойти в прошлое.
7: Пронизать пространство? Такой опыт можно делать только с разрешения милиции. У меня, как у управдома, чувство тревоги от таких опытов в уверенном мне доме. Стоит таинственная машина, запертая на ключ.
1: Что? Ключ? Иван Васильевич, спасибо! Спасибо! Вы гениальны! Ключ! Ах, я рассеянный болван! Я работал при запертом механизме. Стойте! Смотрите! Смотрите, что сейчас произойдет! Попробуем на близком расстоянии. Так, маленький угол.
0: Поворачивает ключ.
1: Смотрите, мы пойдем сейчас через пространство во время... назад.
0: Нажимает кнопку.
7: Товарищ Тимофеев, одумайтесь! Одумайтесь, пока не поздно!
0: Стенка между комнатами исчезла, и в комнате Шпака сидит выпивающий Милославский с книжкой в руках.
1: «Вы видели?»
4: «А чтоб тебя, черт! Что это такое?»
7: «Николай Иванович, куда стенка-то девалась?»
1: «Удача! Удача! Я вне себя! Вот оно! Вот оно!»
8: «Неизвестный гражданин в комнате Шпака».
4: «Я извиняюсь, в чем дело? Что случилось? Тут сейчас стенка была».
7: «Николай Иванович, вы будете за стенку отвечать по закону! Вот какую машину сделал! Полквартиры исчезло!»
1: «Да ну вас к черту с вашей стенкой! Ничего ей не сделается!»
0: Тимофеев нажимает кнопки в аппарате. Стенка становится на место, закрывает комнату Шпака.
4: «Видел чудеса техники, но такого никогда».
1: «О боже, у меня кружится голова! Нашел, нашел! О человечество, что ждет тебя!»
8: «Я извиняюсь, вы кто ж такой будете?»
4: «Кто я такой буду, вы говорите? Я дожидаюсь моего друга Шпака».
8: «А как же вы его дожидаетесь, когда дверь снаружи на замок закрыта?»
4: «Как вы говорите? Замок? Ах да. А он за известиями пошел на угол купить, а меня, это, запер?»
1: «Да ну вас к черту! Что за пошлые вопросы? Понимаете, я пронзил время, я добился своего!»
4: «Скажите... Это стало быть, любую стенку можно так убрать. Вашему изобретению нет цены, гражданин. Поздравляю вас!» «Что вы на меня так смотрите, отец родной? На мне узоров нет, цветы не растут».
8: «Меня терзают смутные сомнения. На вас такой же костюм, как у Шпака».
4: «Что вы говорите? Костюм? А разве у Шпака у одного костюм в полоску в Москве? Мы с ним друзья и всегда в одном магазине покупаем материю. Удовлетворяет вас это?»
8: «И шляпа такая же».
4: «И шляпа».
8: «А фамилия ваша как?»
4: «Я артист государственных больших и камерных театров. А на что вам моя фамилия? Она слишком известна, чтобы я вам ее называл».
8: «И цепочка такая же, как у Шпака».
4: Какой вы назойливый. Шляпа, цепочка — это противно. Без отдыха пируют с дружины удалой Иван Васильевич Грозный».
1: «Оставьте вы в самом деле гражданина в покое! Может быть, вы хотите вернуться в комнату Шпака? Я открою вам стенку».
4: «Ни в коем случае. Я на него обижен. В самом деле пошел за газетой и пропал. Может быть, он 2 часа будет ходить. Я лучше на этот опыт посмотрю. Он мне очень понравился».
1: «Я очень рад. Вы были первый, кто увидел. Вы, так сказать, первый свидетель».
4: «Никогда еще свидетелем не приходилось быть. Очень-очень приятно. Вот смотрит. Вы на мне дыру протрете».
1: «Это наш управдом».
4: «А-а-а, тогда понятно. Шляпа, цепочка. Ах, какая противная должность. Сколько я от них неприятностей имел, если бы только знали. Гражданин ученый».
1: «Не обращайте на него внимания».
4: «И то правда».
1: «Вы понимаете, гражданин артист?»
4: «Как же не понять? Скажите, и в магазине можно так же стенку приподнять? Ах, какой увлекательный опыт!»
8: «Вы с патефоном пришли к Шпаку?»
4: «Он меня доконает. Это что ж такое, а?
1: Вы перестанете приставать или нет? Поймите, дело не в стенке, это только первое движение. Дело в том, что, минуя все эти стенки, я могу проникнуть во время. Вы понимаете, я могу двинуться на 200, 300 лет назад или вперед. Да что на 300? Нет, такого изобретения не знал мир. Я волнуюсь. Меня бросила жена сегодня, но понимаете... Ах!
4: Гражданин профессор, не расстраивайтесь. За вас выйдет любая. Вы плюньте, что она вас бросила.
8: А я уже ее выписал.
4: Тьфу на вас! Без отдыха пирует Иван Васильевич Грозный. Ах, какое изобретение! Поднял, вошел. Вышел, закрыл. Ах ты, боже мой!
1: У меня дрожат руки, я не могу терпеть. Хотите, проникнем в прошлое? Хотите, увидим древнюю Москву? Неужели вам не страшно? Вы не волнуетесь?
8: Николай Иванович, одумайтесь, одумайтесь, прежде чем такие опыты в жахте делать!
4: Если ты еще раз вмешаешься в опыт гражданина-академика, я тебе... Да что ж это за наказание такое? Валяйте!
0: Тимофеев жмет кнопки у аппарата. Внезапно возникает палата Иоанна Грозного. Иоанн с посохом, в царском одеянии, сидит в кресле, а перед Иоанном, примостившись у стола, пишет дьяк. На плечах у Иоанна наброшена поверх одеяния опричнинская ряса.
9: «И руководителю...»
10: «И руководителю...»
9: «К пренебесному селению, преподобному игумну Козьме...»
10: «Козьме...»
9: «Царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси...»
10: «Всея Руси?»
9: «Челом бьет!»
1: «О, Боже, смотрите! Да ведь это Иоанн!»
10: «Елки-палки!»
0: Иоанн и дьяк поворачивают головы, услышав голоса.
10: «Демоны!»
9: «Сгинь, сгинь, пропади!»
0: Дьяк вскрикивает и убегает из палаты. Иоанн вскакивает, крестится.
9: «Увы, мне грешному, горе мне окаянному, сгинь! Ах, скверному душегубцу, сгинь, нечистая сила!»
1: «Это Иоанн Грозный! Куда вы? Стойте! Боже мой, его увидят! Держите его!»
9: «Сгинь, сгинь, пропади!»
0: Бунша бросается к телефону.
11: «Ты куда звонить собрался?»
8: «В милицию!»
11: «Положь трубку!»
8: «Не положу!»
11: «Положь трубку!»
8: «Не положу!»
11: «Положь трубку, я тебе руки обобью!»
8: «Да!»
11: «Не может без милиции ни одной секунды прожить!»
0: В палату врывается опричник.
1: «Где царь?»
8: «Откуда я знаю? Там!
11: Караул!» «Закрой! Закрой машину! Машину закрой!»
0: Опричник бросает бердыш, исчезает из палаты.
11: «Закрывай ты ключ, поверни! Ключ!»
9: «Демоны! Демоны!
11: Машинка!»
0: Бунша жмет кнопки, вытаскивает ключ. Занавеска на окне вздувается, понесло бумаги. Бунша потащила в палату, он роняет очки.
8: «Папа!

0: Стенка опять на месте. В комнате нет ни Бунши, ни Милославского. Остался только патефон, сверток и очки. Появляется Тимофеев.
1: Он на чердаке заперся! Помогите мне его оттуда извлечь! Боже, где они? А? Они двинули стрелку в обратную сторону! Их унесло? Что же это будет? Бунша! Бунша! Иван Васильевич!
2: О, горе мне, Ивану Васильевичу! Ох, демоны!
1: Сгинь, этот сгинь, на чердаке орет!
2: Пропади, демоны!
1: Где ох, же ключ?
2: Горе мне!
1: Боже, они ключ вытащили!
2: Замуровали,
1: что
2: демоны!
1: Что делать, позвольте? Что делать-то, а? Нету ключа. Ну да, вынули ключ. Иван Васильевич, зачем же вы ключ-то вынули? Впрочем, кричать бесполезно, они ключ захватили с собой. Вернуть того в комнату? Да.
0: Открывается парадная дверь и входит Шпак.
3: О, какая тревога у меня с тех пор, как эта блондинка из Большого театра позвонила. Не мог досидеть на службе. Батюшки.
0: Бросается к шкафу.
3: Милицию. Милиция. В Банном переулке 10. Грандиозная кража, товарищ. Кого обокрали? Конечно, меня. Шпак. Шпак — моя фамилия. Блондинка обокрала. Товарищ начальник, это не я, это радио играет. Пальто и костюм. Ну, что же вы сердитесь? Слушайте. Ну, я сейчас сам добегу до вас, сам.

0: слушаете радио «Фантастика».
1: Действие второе. Комната Тимофеева, в ней Иоанн и Тимофеев.
2: О боже, господи, вседержитель!
3: Тише, тише! Только не кричите, умоляю! Мы наживем страшную беду и во всяком случае скандал. Я и сам схожу с ума, но стараюсь держать себя в руках.
2: Ох, тяжко мне! Молви еще раз, ты не демон!
3: Ах, помилуйте, я же на чердаке вам объяснил, что я не демон.
2: Ой, не лги, царю лжешь не человечьим хотением, но божьим соизволением царь есим.
3: Очень хорошо. Я понимаю, что вы царь, но на время прошу вас забыть об этом. Я вас буду называть не царем, а просто Иваном Васильевичем. Поверьте, для вашей же пользы.
2: Увы мне, Ивану Васильевичу, увы мне.
3: Что же делать? Я понимаю ваше отчаяние. Действительно, происшествие удручающее. Но кто же мог ожидать такой катастрофы? Ведь они ключ унесли с собой. Я не могу вас отправить обратно сейчас. И вы понимаете, что они оба сейчас там, у вас... Что с ними будет?
2: Да пес с ними. Голову им отрубят, да всего делов.
4: Как отрубят головы? Боже, я погубил двоих людей. Это немыслимо. Это чудовищно.
3: Вы водку пьете?
2: Ох, горе мне. Анисовую?
3: Нет, анисовой у меня нет. Выпейте горного дубничку. Вы подкрепитесь и придете в себя. Я тоже. Пейте.
2: Отведай ты из моего кубка.
3: Зачем это? Ах, да. Вы полагаете, что я хочу вас отравить? Дорогой Иван Васильевич, у нас это не принято. И кильками в наше время гораздо легче отравиться, нежели водкой. Пейте смело.
2: Ну, здрав буди.
3: Покорно благодарю.
2: Как твое имя? Кудесник.
4: Меня зовут Тимофеев.
2: Князь?
3: Да какой там князь? У нас один князь на всю Москву, и тот утверждает, что он сын кучера.
2: Ах, сволочь!
3: Нет, ну как подумаю, что они там, с ума схожу. Пейте, закусите ветчинкой.
2: Да день-то постный.
3: Ну, кильками.
4: Ой, ключница водку делала.
3: Ну, пускай будет ключница. Долго объяснять.
2: Ты, стало быть, такую машину сделал... У меня тоже был один такой. Крылья сделал.
3: Нотис?
2: Я его на бочку с порохом посадил, пущай полетает.
3: Ну, зачем же вы так круто?
2: Ты, стало быть, здесь живешь? Хоромы-то тесные.
3: Да уж, хоромы неважные.
2: Ну, а боярня твоя где? В церкви, что ли?
3: Не думаю. Моя боярня... Со своим любовником Якиным на Кавказ сегодня убежал.
2: Врешь!
3: Ей-богу!
2: Ловят? Как поймают Якина на кол посадить первым делом?
3: Нет, зачем же? Нет. Они любят друг друга, ну и пусть будут счастливы.
2: И то правда, добрый ты человек. Ах ты боже, ведь я тут, а там шведы кем взяли? Боярин, ищи ключ! Отправляй меня назад!
3: Понимаете, я бы сам сейчас побежал к слесарю, но дома ни копейки денег все жене отдал.
2: Чего? Денег?
1: Иоанн вынимает из кармана золотую монету.
2: На!
3: Золото? Спасены! Я сейчас в ювелирный магазин, потом к слесарю, он сделает ключ, и мы откроем аппарат.
2: Я с тобой пойду.
3: По улице? О, нет, Иван Васильевич, это невозможно. Вы останетесь здесь и ничем не выдавайте себя. Я даже вас запру, и если кто будет стучать, не открывайте. Да никто прийти не может. Спасибо Якину, что увез жену. Словом, ждите меня, сидите тихо.
2: О, господи!
3: Через час я буду здесь. Сидите тихо!
1: Тимофеев, закрыв дверь своей комнаты, уходит. Иоанн один рассматривает вещи в комнате. На улице послышался шум автомобиля, и Анна осторожно выглядывает в окно, отскакивает, пьет водку.
2: Ох, сделал я великие прегрешения! Пособи мне, Господи, чудотворцы московские!
1: В дверь стучат. Иоанн вздрагивает, крестит дверь. Стук прекращается.
5: Товарищ Тимофеев, простите, что опять осмелилась беспокоить во время вашей семейной драмы. Что, Иван Васильевич не был у вас? Его по всему дому ищут. Товарищ Тимофеев, вы не имеете права отмалчиваться. Вы, товарищ Тимофеев, некультурный человек.
1: Иоанн крестит дверь, и голос Ульяны пропадает.
6: Вот что крест животворящий делает.
1: Пьет водку. В двери поворачивается ключ, Иоанн крестит дверь, но это не помогает. Тогда Иоанн прячется за ширму. Дверь открывается, и входит Зинаида. Бросает чемоданчик.
7: Какой подлец! Все разрушено! И я... Зачем же я открыла все этому святому человеку? Ну, конечно, запил с горя. Да... Запил. И Патефон? Откуда же Патефон? Хороший Патефон. Кока, тебя нет? Ничего не понимаю. Здесь оргия какая-то была. Он, наверное, за водкой пошел. С кем он пил? Штаны? Ничего не понимаю.
1: Иоанн за ширмой припадает к щелке.
7: И вот опять здесь, обманутая самым наглым образом.
8: Зина, Зина, это я.
7: Как? Это вы? Вон!
8: Зинаида Михайловна, вы одни? Откройте, прошу вас.
7: Я негодяем принципиально не открываю.
8: Зина, я молю вас, Зин, я вам сейчас же все объясню. Зиночка, выслушайте меня.
9: Зиночка, что случилось? Почему вы убежали? Я не понимаю.
7: Карп Саверич, вы негодяй.
9: Боже, какие слова, Зиночка. Зиночка, это недоразумение, клянусь кинофабрикой.
7: Недоразумение? Он объяснит. Я бросаю мужа, этот святой человек теперь пьянствует, как черт знает что. Я покидаю чудную жилплощадь, расстаюсь с человеком, который молился на меня, сдувал пылинки, гениального изобретателя. Еду к этому подлецу и...
9: Зина, Зина, какие слова,
7: вы
9: Зина?
7: Вы еще не знаете настоящих слов. И за 2 часа до нашего отъезда я застаю у него неизвестную даму,
9: Зиночка,
7: которую он нежно держит за руку.
9: Зина, я проверял с нею сцену. Это моя профессиональная обязанность.
7: Хватать за локти? Нет, хватать за локти, вы ответьте.
9: Зинаида Михайловна, товарищ, да что же это такое?
7: Вон!
9: Зинаида, Зинаида, поймите, ведь это же эпизод! Она же ведь курносая!
7: Как? Она будет сниматься?
9: Так это маленькая роль, маленький, крохотный, малюсенький эпизодик. Но я же не могу снимать картину без курносой. И потом, позвольте, вы меня ударили. Режиссера!
7: Снимайте курносых, без носа, каких хотите, с меня довольно. Я ухожу к Косому в постановку Бориса Годунова.
9: Косой халтурщик! Никакой постановки у него не будет.
7: Я извиняюсь, постановка утверждена, и я буду играть царицу. Я не интересуюсь больше вашими золотыми яблоками в Гагры.
9: А, да поймите же, у него нет никого на роль Иоанна Грозного. Картину законсервируют ко всем чертям. И тогда вы вспомните меня, Зинаида.
7: Нет Иоанна? Простите, а я же уже репетировала с ним.
9: И где вы репетировали?
7: Здесь же, у себя на квартире. И когда мы проходили то место, где Бориса объявляют царем, косой, уж на что твердый человек заплакал, как ребенок.
9: Репетировать за моей спиной? Это предательство, Зинаида. Кто играет Бориса царя? Кто?
1: Иоанн появляется из-за ширмы.
10: Какого Бориса царя? Бориску? А поди-ка ты сюда, милый.
7: Господи, что это такое?
9: Как? Вы действительно репетируете? Боже, какой типаж!
7: Кто это такой?
10: Бориса на царство? Так он лукавый. Призлым заплатил царю за предобрейшее? Сам хотел царствовать и всем владеть? Повинен смерти?
9: Браво!
7: Боже мой, Якин, объясните мне, Якин, спрячьте меня!
10: Ну ладно, потолкует Борис с палачом опосля. По что ты боярыню обидел, смерть?
9: Замечательно, поразительно, невиданно! А я не узнаю вас в гриме. Вы кто такой? Позвольте представиться. Карп Якин. 20 000. А завтра в 10 часов утра фабрика подписывает с вами контракт. Ставить буду я. Как ваша фамилия?
10: Ах ты, бродяга, смертный прыщ!
9: Браво! Зинаида, и как же вы скрыли это от меня, а?
1: Иоанн бьет Якина жезлом.
9: Что вы делаете, а? Позвольте! Вы что, спятили? Довольно, да?
10: На колени, червь!
9: Это переходит границы, это форменное хулиганство.
7: Очевидно, я сошла с ума. Кто вы такой? Кто вы такой?
10: Князь Тимофеев, ко мне! Поймали обидчика, сукина сына Якина.
9: На помощь! Граждане, кто-нибудь!
7: Помогите! Кто он такой? Разбойник! В квартире разбойник!
1: В передней появляется шпак, прислушивается к крикам.
10: Ах ты, бродяга, смертный прыщ!
7: Ах, нет! Боже мой, я поняла! Это настоящий царь! Это Коки удался опыт! Умоляю! Отпустите его!

0: умоляю вас, сядьте!»
1: Иоанн садится.
2: «Натурально, как вы играете. И царь какой типичный, на нашего Буншу похож, только у того лицо глупее. А меня, Зинаида Михайловна, обокрали!»
1: Якин пытается скрыться.
3: «Куды?
4: Я здесь! Я здесь!»
0: «Погодите! Я ничего не понимаю! Как обокрали?»
2: «Начисто, Зинаида Михайловна, я извиняюсь. Граждане, никто не встречал на лестнице блондинку из Большого театра с узлами. Она и обработала. От какой у нас домик, Зинаида Михайловна!»
3: «Убиваешься, добрый человек?»
2: «Господи, гражданин артист, как же не убиваться-то?»
3: «Чего взяли-то у тебя?»
2: «Все! Все! Патефон, портсигар, зажигалку, часы, пальто коверкотовое, костюм, шляпу, все, все, что нажил непосильными трудами, все погибло!»
3: «Ты чьих будешь?»
2: «Я извиняюсь, чего это «чьих»? Я не понимаю».
3: «Чей холоп, говорю?»
0: «О, Боже, что сейчас будет?»
2: «Довольно странно».
1: Иоанн вынимает монету.
3: «Бери, холоп, и славь царя и великого князя Ивана Васильевича!»
0: «Не надо! Что вы делаете?»
2: «Извиняюсь, что это все холоп да холоп? Какой он холоп? Что это за слово такое?»
0: «Он пошутил!»
2: «За такие шутки в народный суд влететь можно! Да не нужна мне ваша монета, она не настоящая!»
3: «Ты что ж, лукавый смерть! От царского подарка отказываешься?»
0: «Это он из роли, из роли!»
2: «Это роль ругательная, и я попрошу ее ко мне не применять. До свидания, Зинаида Михайловна, и не рад, что зашел. Где Иван Васильевич? Я хочу, чтобы он засвидетельствовал жуткую покражу в моей квартире». «Все украли, все, два патефона».
0: «Выслушайте меня, Карп, только умоляю вас, спокойно. Это настоящий Иоанн Грозный! Ну, не моргайте глазами!»
5: «Ваш дом, Зинаида, сумасшедший!»
0: «Нет, это Кокина работа! Я вам говорила про его машину, что он вызвать хочет не то прошлое, не то будущее! Это он вызвал из прошлого царя!»
5: «Бред!»
0: «Я сама близка к помешательству!»
5: «Товарищи, что это такое, а? Что, что? Вы правду говорите?»
0: «Клянусь!»
5: «Позвольте! Позвольте, в наши дни, в Москве! Не-не-не, это... Так он же умер!»
3: «Кто умер?»
5: «А я это не про вас говорю. Это другой. Другой, который умер. Который... Это, доктора мне. Я, кажется, сошел с ума. Да ведь он мог же меня зарезать!»
3: «Подойди и отвечай, доколе же ты?»
5: «А есть... Умоляю, не хватайтесь за ножик. Я сплю. Зинаида, звоните куда-нибудь, спасите меня. За что он взъелся на меня? Где ваш муж? Пусть уберет его!»
3: «Ты боярыню соблазнил!»
5: «Я... житие мое...»
3: «Пес смердящий! Какое житие? Ты посмотри на себя! Ох, зол муж! Дьявол научишь и тебя долгому спанию, по сне зиянию, головоболию с похмелья и другим злостям неизмерным и неисповедимым!»
5: «Пропал. Зинаида, подскажите мне что-нибудь по-славянски.
4: Ваш муж не имеет права делать такие опыты. Паки и же херувимы. Ваше Величество, смилуйтесь!»
3: «Покайся, любострастный прыщ!»
0: «Только не убивайте его!»
5: «Каюсь!»
3: «Преклони скверную твою главу и припади к честным стопам соблазненной боярыни!»
5: «С удовольствием! Вы меня не поняли!»
3: «Как ж тебя понять, коль ты ничего не говоришь?»
5: «Так языками не владею, Ваше Величество! Во сне ты или наяву?»
3: «Какая-то курносая сидела у тебя!»
5: «Так это эпизод, клянусь кинофабрикой! Зинаида Михайловна не поняла!»
3: «Любишь бояриню?»
5: «Люблю! Безумно!»
3: «Как же ее не любить?»

0: боярня красотою лепа, бела вельми, червлена губами, бровми союзно, телом изобильно. Что ж тебе надо, собака?
1: Да ничего не надо, ничего.
0: Так женись, храняка, князь отпускает ее.
1: Прошу вашей руки, Зина.
2: А вы меня не обманете на этот раз, Карп? Я так часто была обманута.
1: Клянусь кинофабрикой.
0: Клянись преподобным Сергием Радонежским.
1: Клянусь Сергием преподобным Радонежским.
0: Ну, слушай, борода многогрешная. Ежели я за тобой что худое проведаю, то я тебя...
1: Клянусь Сергием...
0: Не перебивай царя! Понеже вотчины у тебя нету. Жалую тебя вотчиной в Костроме.
1: Еще минуты здесь, и меня свезут в сумасшедший дом. Бред! Куда-нибудь! Везите меня!
2: Дорогой царь, нам на поезд пора.
0: С катертью дорога.
2: Простите, что я вас беспокою. Я не понимаю, а Кока не догадался. Вам нельзя в таком виде оставаться здесь. Вас могут увидеть.
0: О, Господи, Вседержитель! Ведь я забыл, где я!
2: Вы не сердитесь, и я советую вам переодеться.
3: Берет костюм Милославского.
2: Не понимаю, откуда это тряпье? А, Карп, помогите ему.
1: Разрешите, я помогу вам. Пожалуйте за ширму.
0: Ох, бесовская одежа! Ох, искушение!
3: Иоанн и Якин уходят за ширму.
2: Я пока записку напишу Николаю Ивановичу.
1: А у вас подтяжечек нет?
0: Не лезь!
1: Слушаюсь.
2: Кока, я возвращалась, но опять уезжаю. Он едва не зарезал Якина. Тот сделал предложение. Не выписывай. Зина.
3: Иоанн выходит из-за ширмы в костюме Милославского. Удручен.
2: Вот это другое дело! Боже, да чего на нашего Пуншу похож? Только очков не хватает.
1: Ну вот, очки валяются.
2: Очень советую. Наденьте очки. Вылитый!
0: Фу ты!
2: Ну, позвольте вас поблагодарить. Вы очень темпераментный человек.
0: Мне здесь оставаться. Ох ты, Господи! Как-то гусли-то очарованные играют.
1: А это, извольте ли, видите, патефон.
0: Тебя не спрашивают.
1: Молчу, слушаюсь.
2: А, очень просто. Иголочку сюда и подкрутить. Вот видите, вы сидите и играете, а Кока придет, он вас выручит.
1: Что же это такое, а? У меня путаются мысли. Патефон, Кока. Иоанн Грозный!
2: Да перестаньте вы нервничать! Ну, Иоанн! Ну, Грозный! Ну, что тут особенного? Ну, до свидания!
1: Честь имею кланяться!
0: Ехать-то вам далеко?
2: О, да!
0: Жалую тебе рясу с царского плеча!
1: Зачем же?
2: Ах, не противоречьте ему!
1: А, да!
2: А все-таки я счастлива! Поцелуйте меня!
1: Бред! Клянусь Сергием Радонежским!

0: Иоанн один. Пьет водку. Через некоторое время звонит телефон. Иоанн подходит, долго рассматривает трубку, потом снимает. На лице его ужас.
1: «Ты где сидишь-то?»
0: Иоанн заглядывает под стол, крестится.
2: «Есть кто-нибудь? Ивана Васильевича не видели?»
3: «Здрасте, пожалуйста! Его весь дом ищет! Водопроводчики приходили, ушли! Жена, как проклятая, в магазине за селедками, а он сидит в чужой комнате и пьянствует!» «Да ты что это, одурел? Шпак ограбили! Шпак по двору мечется, тебя ищет, а он тут! Ты что ж молчишь? Батюшки, во что ж ты одет?»
0: Иоанн, отвернувшись, заводит патефон.
3: «Да что же это такое? Вы видели что-нибудь подобное? Он угорел! Батюшки, да у него на штанах дыра сзади! Ты что, дрался, что ли, с кем? Ты что, лицо-то отворачиваешь? Нет, ты синячишь, ты покажи!»
0: Иоанн поворачивается.
3: «Голубчики милые, на кого ж ты похож? Да ты же косел от пьянства! Да тебя ж узнать нельзя!»
1: «Ушла б ты отсюда, а!»
3: «Как это? Ушла? Ты на себя в зеркало-то погляди! В зеркало-то погляди!»
1: «Оставь меня, старушка! Я в печали!»
3: «Старушка? Как же у тебя язык повернулся, нахал! Я на 5 лет тебя моложе!»
1: «Это ты врешь! Ну, погадай мне, старая, погадай насчет шведов!»
3: «Да что же это такое?»
0: Шпак появляется в передней, затем входит в комнату.
4: «Иван Васильевич! Да где же он?» Иван Васильевич, какой же вы управдом? Вы поглядите, как мою комнату-то обобрали!»
3: «Нет, вы полюбуйтесь на голубчика. Он же пьян, он же на ногах не стоит!»
4: Ай да управдом! Человека до ниточки обобрали, а он горный дубняк пьет. Меня арцистка обворовала!»
1: «Ты опять здесь? Ты мне надоел!»
4: «Какие это такие слова? Надоел! Нам такого управдома не нужно!»
3: «Очнись, разбойник! Попрут тебя с должности!»
1: Да ты ведьма!»
0: Иоанн берет у Ульяны селедки и выбрасывает их в переднюю.
3: «Хулиган!
1: Ох, поучу тебя сейчас!»
3: «Помогите! Муж интеллигентную женщину бьет! Помогите!»
1: «Ах ты ведьма старая!»
4: «Иван Васильевич, вы успокойтесь, вы вот вы, ну выпил, нервный мужчина, я вполне понимаю, однако я не знал, что вы такой, я думал, что вы тихий, и, признаться, у нее под башмаком, а вы орел!»
1: «Ведьма!»
4: «Откровенно признаться, да, вы правы. Это даже хорошо, что вы ее так. Вы с ней построже. А я к вам по дельцу, Иван Васильевич».
1: «Тебе чего надо?»
4: «От! Список украденных вещей, уважаемый товарищ Бунша. Прошу засвидетельствовать. Украли 2 костюма, 2 пальто, 2 часов, портсигар, 2. Тут записано, вот».
1: «Как челобитную царю подаешь!»
4: «Вань Васильевич, вы выпивший, я понимаю. Только вы не хулиганьте!»
1: «Ты мне надоел! Что у тебя украли, говори!»
4: «Один патефон».
1: «Ну, забирай, подавись, надоел!»
4: «Позвольте, как же? Ведь это чужой. Совершенно как мой. А, впрочем, пожалуйте. А остальное-то как же? Ведь надо же подписать и...»
1: «Я ж тебе гривну давал, ты не брал. Сущий глупый холоп!»
4: «Вот так пьян. Какую такую гривну? Никаких вы мне денег не давали. Вы придите в себя-то, Иван Васильевич».
1: «Что?
4: Мы на вас... коллективную жалобу подадим!»
1: «Да ты не уймешься, я вижу! Что у вас в самом деле? Бесы вселились?»
4: Помогите! Помогите!
1: Ах ты, гад!
4: Управдом жильца режет!
0: Тимофеев вбегает в переднюю, потом в комнату.
1: Убью!
5: Что это происходит? Где он? Кто вас переодел? Как вы его впустили? Я же вам говорил, чтобы вы не открывали.
4: Не-не, Николай Иванович, вы гляньте на нашего управдома, вы гляньте, караул. Не-не, я в милицию.
5: Остановитесь, или мы погибнем оба.
0: Иоанн прячет нож.
4: Не, я немедленно в милицию.
1: Князь, ты его посагами с лестницы.
5: Умоляю вас, подождите. Это не Бунша.
4: Как не Бунша?
5: Это Иоанн Грозный, настоящий царь. Погодите, я нормален. Умоляю, не бегите в милицию. Это мой опыт, моя машина времени. Я вызвал его. Я открываю вам тайну, вы порядочный человек.
4: Ну да.
5: Не срывайте мой опыт. Скандал все погубит. Я сейчас уберу его. Только примерю ключ. Вот ключ. Обещаете молчать? Дайте честное слово.
4: Ну что вы... Позвольте, так это царь?
5: Царь.
4: А, да. Что делается?
5: Молчите, все потом объясню, потом. Дайте слово, что ни одному человеку.
4: Ну, что вы? Честное благородное слово, что
5: спасибо,
4: вы?
5: Спасибо. Зачем же вы открыли дверь? Я вас просил не открывать.
1: Ну, по что ты ему по роже-то не дал?
5: Что вы, Иван Васильевич, не надо никому по роже, ради бога. Тише. Вот ключ. Сейчас примерим. О, руки дрожат. А, черт, немного велик.
1: Ох.
5: Ну да ладно, сейчас подпилим.
0: Комната Шпака.
4: Монета-то, стало быть, настоящая была. Милиция. Говорит, сегодняшний обокраденный Шпак. Да нет, вы не сердитесь, я не насчет кражи. У нас тут другое дельце, почище. Инженер Тимофеев Иоанна Грозного в квартиру вызвал. Царя. Я не пьющий. С посохом. Да. Что делается? Ну, даю вам честное, благородное слово. Что вы? Ну, я сам сейчас до вас добегу. Я сам добегу.
6: Радио фантастики.
0: Действие третье. Палата Иоанна. Бунша и Милославский влетают в палату.
7: Вот черт вас возьми с этими опытами, вот это так.
8: Товарищ Тимофеев, как управдом, я требую немедленного прекращения этого опыта. На помощь! Куда это вы попали?
7: Перестань орать! Это нас к Иоанну Грозному занесло.
8: Не может быть, я протестую.
7: Вот попали так попали.
0: Запирает дверь на ключ, выглядывает в окно, отскакивает.
8: Это нам мерещится! Этого ничего нет! Николай Иванович, вы ответите за ваш антисоветский опыт!
7: Вы дурак! Ой, как они кричат!
8: Они не могут кричать! Это обман зрения и слуха, вроде спиритизма! Они умерли давным-давно! Призываю к спокойствию! Они покойники!
0: В окно влетает стрела.
7: Видали, как покойники стреляют?
8: То есть, позвольте, вы полагаете, что они могут учинить нам... Насилие?
7: Нет, я этого не полагаю. Я полагаю, что они нас убьют к лешему. Что бы это сделать, братцы, а? Братцы!
8: Неужели это правда? Николай Иванович, вызывайте милицию без номера! Погибнуть в отсвете лет! Ульяна Андреевна в ужасе! Я же не сказал ей, куда пошел! Кровь стынет в жилах!
6: Отворяй, собака!
8: Кому это он?
7: Вам.
8: Мне? Попрошу не оскорблять! Я не собака! Поймите, что вас не существует! Это же опыт инженера Тимофеева! От имени жильцов дома, прошу, спасите меня!
7: Одежда. Царская одежда. Ура, вот пофартило!
6: Отворяй! Дадим путем палата!
7: Надевай скорее царский капот, а то пропадем!
8: Этот опыт переходит границы!
7: Надевай! Убью! Ура! Похож! Ей-богу, похож! Ой, мало похож! Профиль портит! Да надевай ты шапку, будешь царем!
8: Ни за что!
7: Ты что же хочешь? Чтобы и меня из-за тебя ухлопали? Садись за стол, бери скипетр! Дай зум подвяжу, а то же не очень похож. Ой, халтура! Ой, не пройдет. У того лицо умней.
8: Вот попрошу лица не касаться!
7: Молчи! Садись и занимайся государственным делом. На чем они остановились? Царь и великий князь, повторяй.
8: Царь и великий князь, повторяй.
7: Да не повторяй, ты повторяй.
8: Царь и великий князь, повторяй.
7: Сия Руси!
8: Повторяй, сия Руси!
0: Дверь раскрывается, вбегают опричники и с ними дьяк. Остолбеневают.
9: Так вы говорите, царь и великий князь. Написал. Запятая. И где ты, наш секретарь, запропастился? В чем дело, товарищи? Я вас спрашиваю, драгоценный, в чем дело? Какой паразит осмелился сломать двери в царское помещение? Разве их для того вешали, чтобы вы их ломали? Продолжайте, ваше величество. Челом бьет, точка с запятой. Товарищи, я жду ответа на поставленный мною вопрос.
10: Царь, царь, тут, царь, тут,
11: тут, царь!
9: А где же ему быть-то? Вот что, голубчики, положь оружие. Не люблю я этого.
0: Опричники бросают бердыши.
11: Не великоздить, великий государь Надежа! Демоны тебя схватили, мы и кинулись. Хвать, а демонов-то и нету.
9: Были. Были демоны, этого не отрицаю. Но они ликвидировались. Прошу эту глупую тревогу приостановить. А ты кто такой?
11: Федька дьяк посольского приказу. С царем пишем.
9: Подойди сюда. А остальных прошу очистить царскую жилплощадь. Короче говоря, вон все! Видите, вы царя напугали. Вон! Ну, рявкни на них, а то они меня не слушают.
8: Вон!
0: Опричники бросаются в ноги, потом выбегают вон. Дьяк бросается несколько раз в ноги.
11: Не вели казнить!
9: Ну, довольно кувыркаться. Ну, кинулся раз, кинулся два. Хватит!
11: Не гляди на меня, аки волк на ягня. Прогневили мы тебя, Надеж, государь.
9: Я думаю. Но мы тебя прощаем.
11: Что же это у тебя, государь? Зубки-то подвязаны. А ли хворь приключилась?
9: Но ты не молчи, как пень, однако. Я не могу один работать.
8: Зубы болят. Флюс.
9: Периостит у него. Не приставай к царю.
11: Слушаю!
9: Федя, ты брось кланяться. Этак ты до вечера будешь падать. Будем знакомы. А ты что, на меня глаза вытаращил?
11: Не гневайся, боярин. Не признаю я тебя. Аль ты князь?
9: Я, пожалуй, князь, да. А что тут удивительного?
11: Да откуда ты взялся в палате-то царской? Ведь тебя не было. Батюшка-царь, кто же это такой? Не томи.
8: Это приятель Антон Семенович Шпака.
9: Ой, дурак. Такие даже среди управдомов редко попадаются. Ну да, другими словами, я князь Милославской. Устраивает вас это?
11: Чёрт меня! Сгинь!
9: Что такое? Опять не слава богу? В чем дело?
11: Да ведь казнили тебя на Медне.
9: Вот это новость. Брось трепаться. Как так казнили?
8: Ой, начинается...
11: Повесили тебя на собственных воротах третьего дня перед спальней по приказу царя.
9: Ай, спасибо! Неувязка вышла с фамилией. Повесили меня. Выручай, то засыплемся. Ну что ж ты молчишь, сволочь? Вспомнил. Ведь это ж не меня повесили. Этого повешенного как звали?
11: Ванька-разбойник.
9: Ага. А я наоборот. Жорж. Этому бандиту двоюродный брат. Но я от него отмежевался. И обратно царский любимец, и приближенный человек. Ты что на это скажешь?
11: Вот оно что. Тут-то я гляжу, похож, да не очень. Откуда ж ты тут-то взялся?
9: Эй, дьяк Федя, ну да чего ж ты любопытный? Тебе бы в уголовном розыске служить. Приехал я внезапно, с сюрпризом, как раз когда у вас эта мура с демонами началась. Ну, я, конечно, в палату, к царю, где я охранял ихнюю особу.
11: И спалать тебе, князь.
9: И все в порядочке. Чего это они опять разорались? А ну сбегай, Федюша, узнай.
0: Як выбегает.
12: Боже мой, где я? Что я? Кто я? Николай Иванович.
13: Без истерики.
0: Як возвращается.
11: Опричники царя спасенного видеть желают, радуются.
9: Ой, нет. Это отпадает. Некогда, некогда. Радоваться потом будем. Услать их надо немедленно куда-нибудь. Молчит проклятый. А что, Феденька, войны никакой сейчас нету?
11: Как же это нету, кормилец? Крымский хан да шведы прям заедают. Крымский хан на изюмском шляхе безобразничает.
9: Что ты говоришь? Как же это вы допустили, а?
11: Не великоздить!
9: Встань, Федор, встань! Я тебя не виню. Ну вот чего. Садись и пиши царский указ. Пиши. Послать опричников, выбить крымского хана с изюмского шляха. Точку поставь.
11: Точка. Подпиши, великий государь.
12: Я не имею права по должности управдома такие бумаги подписывать.
9: Пиши. Так, ты что написал? Ах ты, голова дубовая. Управдом? И печать Жак-то приложил. Вот осел. Пиши. Иван Грозный.
12: Я не имею права. Ты...
9: Пиши. На, Федя.
11: Вот словечко-то не разберу.
9: Какое словечко? Ну, Грозный.
11: Грозный?
9: Ну что ты, Феденька, цепляешься каждому слову, а? Что, он не грозен, по-твоему, не грозен? Да накричи ты, наконец, на него, великий государь, натопай ножками! Что же это он тебя не слушает?
12: Да как вы смеете? Да вы...
1: Да я вас!
11: Не вели казнить! Узнал ты переча! Узнал тебя, батюшка-царь!
9: Ну, то-то. Да ты скажи им, чтобы они обратно не торопились. Какое бы им еще поручение-то дать? Поют потехи брани, дела былых времен, им взятие Казани. Вот, Феденька, ты им скажи, чтобы они на обратном пути заодно и Казань взяли. Ну, чтоб два раза не ездить.
11: Как же это, батюшка? Чтоб тебя не прогневить. Ведь Казань-то наша! Мы ведь ее давным-давно взяли.
9: Но это вы поспешили. Ну, да раз взяли, так уж и быть. Не обратно ж ее отдавать. Ну ладно, ступай, и чтобы их духу здесь не было через 5 минут!
0: Як выбегает.
9: Ну, пошли дела кое-как. Что дальше будет, впрочем, неизвестно. Что ж он не крутит свою машинку назад?
12: Я должен открыть вам ужасную тайну. Я с собой ключ в панике захватил. Вот он!
9: Чтоб ты сдох, проклятый.
12: Ну, папа...
9: Все из-за тебя, дурака!
12: Я же...
9: Что ж мы теперь делать-то будем? Ну ладно, тише!
12: Я...
9: Дьяк идет.
11: Поехали, великий государь!
9: Не удивились? Ну и прекрасно. Дальше чего на очереди?
11: Посол шведский тут.
9: Ага. Ну, давай его сюда.
0: Дьяк впускает шведского посла. Тот, взглянув на Буншу, вздрагивает, потом начинает делать поклоны.
14: Пресветлейший, вельможнейший государь, дер грёссер кёниг, дер шведишен кёниг срейх, занте мих, зайнен трейнен динер, цу инен, цар и великий князе Иван Васильевич Усарусса, дамит ди фраге фон кемска волост. Диди Румфолд Фердюрге, шведиши арме эробернь хат, фрейвилинг ин орднунг бринген.
7: Так-так, интурист хорошо говорит, но только хоть бы одно слово понять. Надо бы переводчика, Феденька.
13: Был у нас толмач немчин, да мы его, надысь, в кипятке сварили.
7: Федя, это безобразие. Нельзя так с переводчиками обращаться. Отвечай ему что-нибудь, а то ты видишь, человек надрывается.
15: Я на иностранных языках только революционные слова знаю, а все остальное забыл.
7: Ну говори хоть революционные, а то ведь ты никаких слов не произносишь.
15: Ну,
7: как рыба на троне.
15: Ага.
7: Продолжайте. Я с вами совершенно согласен.
14: Die Frage von Kemskavolost. Schwedische Armee hat sie erobern. Der Grösserkönig des schwedischen Königsreichs sandte mich und... das ist sehr ernste Frage, Kemskavolost.
7: Правильно. Совершенно правильно. Федя, интересно... Хоть бы в общих чертах узнать, что ему требуется. Так сказать, идейка, смысл. Я, как назло, в шведском языке не силен, а царь нездоров.
13: Он, батюшка, по-немецки говорит. Да понять-то его не мудрено. Они кемскую волость требуют. Воевали ее, говорят, так подай теперь ее, говорят.
7: Так что ж ты молчал? Кемскую волость!
14: О, я! Я! О, я! Я-я!
7: Да об чем разговор? Да пущай забирают на здоровье. Господи, я думал, что...
13: Да как же так, кормилец?
7: Да кому это надо? Забирайте, забирайте, царь согласен. Гуд!
13: О, Господи Иисусе!
14: Kann ich mich freizellen und in mein Vaterland zurücken?
13: Он спрашивает, можно ли ему домой ехать?
7: А, конечно. Пускай сегодня же едет. Аревуар!
14: Was befällt Zar i Felike Knäse Ivan Vasilevich, den größten König des Schwedens, hinterbringen?
13: Он спрашивает, чего королю передать?
7: Мой пламенный привет.
15: Я не согласен королю пламенные приветы передавать. Меня общественность загрызет.
7: Молчи, бузатер. Ауфидерзейн, королю кланяйтесь и скажите, что пока никого не присылал. Не надо. Нихц.
0: Посол, кланяясь, уходит из диака.
16: Приятный человек. Валюта у него, наверное, в кармане. Воображаю.
15: Я изнемогаю под тяжестью государственных преступлений, которые мы совершили. О, боже мой! Что теперь делает несчастная Ульяна Андреевна? Она же, наверное, в милиции. Она плачет и стонет. А я царствую против воли. Как я покажусь на глаза общему нашему собранию?
0: Дьяк входит и ищет что-то на полу.
17: Ты чего, отец, ползаешь?
13: Не вели казнить, государь. Посол королевский лик с груди потерял. На нем алмазы граненые.
17: Нельзя быть таким рассеянным.
13: Вошел сюда, был, а вышел нету.
7: Так всегда и бывает. В театрах это постоянно, в буфете. Смотреть надо за вещами, когда в комнату входишь. Да чего ты так на меня таращишься? Уж не думаешь ли ты, что я взял?
13: Что ты, что ты?
7: Эй, ты не брал?
15: Может быть, за трон завалился?
7: Нету. Под столом еще посмотри. Нету? Нету и нету.
13: Ума не приложу. Вот горе.
15: Происшествие все ужаснее и ужаснее. Что бы я отдал сейчас, чтобы лично явиться и заявить о том, что нашелся? Какое ликование поднялось бы.
13: Патриарх тебя видит, желает, государь. Радуется.
15: Чем дальше, тем хуже.
7: Скажи ему, что мы просим его сюда в срочном порядке.
15: Что вы делаете? В присутствии служителя культа я не могу находиться в комнате. Я погиб.
0: Входит патриарх.
18: Здравствуй, государь. Нынешний год и впредь идущее лето. Вострубим, братья, в златокованные трубы. Царь и великий князь, яви нам зрак и образ красен. Царь в руцах демонов побывавший возвращается к нам. Подай же тебе, Господи, Самсонову силу, Александрову храбрость, Соломонову мудрость и кротость Давидову. Да тебя славят все страны и всякое дыхание человече, и ныне, и присно, и во веки веков.
9: Браво! Аминь! Ничего не в силах прибавить к вашему блестящему докладу, кроме одного слова. Аминь. Видишь, как тебя приветствуют, а ты хныкал. Воистину воскресе, батюшка. Еще раз благодарю вас, батюшка, от царского имени и от своего также благодарю. А затем вернитесь в собор к вашим угодникам. Вы совершенно и абсолютно свободны, в хоре надобности тоже нет. А в случае чего-нибудь экстренного мы воскликнем.
0: Патриарх уходит с дьяком. Дьяк тотчас вбегает в смятение обратно.
9: Чего еще случилось?
19: Ох, поношение! У патриарха по ногию с груди.
9: Неужто сперли?
19: Сперли.
9: Ну уж это мистика какая-то. Это же что у вас такое делается, ась?
19: По ногие золото на четыре угла, яхонт лазоревый, два изумруда.
9: Это безобразие!
19: Что делать прикажешь, князь? Уж мы воров и за ребра вешаем, а все извести их не можем.
9: Ну зачем же за ребра вешать? Уж тут я прямо скажу, что против это типичный перегиб. С ворами, Федя, если хочешь знать, надо обращаться мягко. Ты ступай к патриарху и как-нибудь там поласкивай с ним, утешь его. Что, он очень расстроился?
19: Столбом стоит.
9: Ну это понятно. Большие потрясения от этого бывают. Уж кому-кому, а мне приходилось видеть. В театрах.
19: Ах ты, Господи!
0: Дьяк выбегает.
20: Меня начинают терзать смутные подозрения. У шпака костюм, у посла медальон, у патриарха панагия.
9: Ты на что это намекаешь? Не знаю, как другие, а я лично ничего взять не могу. У меня руки так устроены, ненормально. Мне в 5 городах снимки с пальцев делали ученые. И все начальники единогласно утверждают, что с такими пальцами человек присвоить чужого не может. Я даже в перчатках стал ходить. Так мне это надоело.
13: Татарский князь Едигей к государю!
9: Нет! Этак я из сил выбьюсь. Объявляю перерыв на обед!
13: Царь трапезовать желает!
0: Тотчас стольники вносят кушанье, за стольниками появляются гусляры.
20: Ой! Это сон какой-то.
9: Что это?
13: Почки зайчи верченые, да головы щучьи с чесноком. Икра кормилец. Водка анисовая, приказная, кардамонная. Какая желаешь.
9: Красота! Царь, по стопочке с горячей закуской.
20: Вздрогнули?
9: Вздрогнули. А мне мои тиуны, опричники мои...
19: Услали же, батюшка-князь, опричников.
9: И хорошо сделали, что услали, ну их в болото. Без отвращения вспомнить не могу. Манеры у них сейчас рубить, крошить, секиры эти. Бандиты они, Федя. Простите, ваше величество, за откровенность, но опричники ваши просто бандиты. Ботер санте.
20: Вероятно, под влиянием спиртного напитка нервы мои несколько успокоились.
9: Ну вот. А ты, Федя, что ты там жмешься возле почек? Ты выпей, Федюня, не стесняйся, у нас попросту. Ты мне очень понравился. Я бы без тебя, признаться, как без рук был. Давай с тобой на брудершафт выпьем. Будем дружить с тобой, я тебя выучу в театр ходить. Да, ваше величество, надо будет театр построить.
20: Я уже наметил кое-какие мероприятия и решил, что надо будет начать с учреждения жахтов.
9: Не велите казнить, ваше величество, но, по-моему, театр важнее. Воображаю, какая сейчас драка на изюмском шляхе идет. А как ты думаешь, Федя, что у вас яхонты в магазины принимают?
13: Царица к тебе, великий государь, видеть желает.
20: Вот те раз. Этого-то я как раз не предвидел. Боюсь, чтобы не вышло недоразумение с Ульяной Андреевной. Она же, между нами говоря, отрицательно к этому относится. А впрочем, ну ее к черту! Что я, боюсь ее, что ли?
9: И то правда!
2: Повязку это ты зря снял. Не царская, говоря откровенно, у тебя физиономия.
20: Но-но-но-но-но! Попрошу вас, с кем говоришь, холоп!
2: Молодец! Ты бы раньше так разговаривал!
0: Появляется царица, и Бунша надевает пенсне.
21: Пресветлый государь, княже мой господин, дозволь рабыне твоей, греемой милостью твоей.
20: Очень рад познакомиться. Позвольте вам представить, дьяк и гражданин Милославский, прошу вас к нашему столику.
2: Ты что плетешь? Сними от пенсне.
20: Но-но-но-но-но! Человек! Почки один раз, царица! Простите, ваше имя, отчество не Юлия Владимировна?
21: Марфа Васильевна я.
20: Чудесно, чудесно!
2: Вот разошелся. Да ты, я вижу, хват. Вот так тихоня.
20: Рюмку кардамоновой, Марфа Васильевна.
21: Что вы?
20: Сейчас мы говорили на интереснейшую тему. Вопрос об учреждении жахтов.
21: И все-то ты в трудах, все в трудах, великий государь, аки пчела.
20: Еще рюмку, под щучью голову.
21: Ой, что вы.
20: Вы что на меня так смотрите? Я знаю, что у тебя на уме. Ты думаешь, уж не сын ли я какого-нибудь кучера или кого-нибудь в этом роде? Сознавайся!
11: Не великоздеть, великий государь!
20: Нет, ты сознавайся, плут! Какой там сын кучера? Это была хитрость с моей стороны. Это я, уважаемая Марфа Васильевна, их разыгрывал. Что, молчать? Скажите, пожалуйста, у вас нет отдельного кабинета?
2: Милые, да он нарезался. Да ведь как быстро, как ловко. Так надо же спасать положение. Эй, гусляры! Да что вы, граждане, молчите! Гряньте нам что-нибудь!
22: Аня сильная туча затучилася.
23: Туча!
22: Аня сильная громы грянули.
23: Громы!
22: Куда едет собака крымский царь?
23: Собака!
20: Какая это собака? Не позволю про царя такие песни петь. Он хоть и крымский, но не собака. Ты каких это музыкантов привел? Распустились тут без меня, понимаешь ли?
11: Не великоздить!
2: Что, Федюша, у вас нарзану нету?
20: Пускай они румбу играют.
23: Ты, батюшка, только скажи, как это? А мы переймем, это мы сейчас.
0: Милославский поет что-то веселое и современное.
20: Позвольте вас спросить на один тур, Юлия Владимировна.
21: Ой, срамота! Что это ты, батюшка царь?
20: Ничего-ничего!
0: Дьяк рвет на себе волосы.
2: Ничего, Федя, не расстраивайся. Ну, перехватил царь. Ну, что такого? С кем не бывает. Давай с тобой!
0: Дьяк выбегает.
2: Это мне не нравится. Это еще что такое?
0: Дьяк выбегает в смятении обратно.
11: Беда! Беда! Опричники взбунтовались! Сюда едут! Кричат, что царь не настоящий! Самозванец, говорят!
21: Ох ты мне, молодой! С ненастоящим плясала! Ой, чернеческий чин наложит! Ой, погибель моя!
2: Как опричники? Они же на изюмский шлях поехали!
11: Не доехали, батюшка! Смутили их, от заставы повернули.
2: Какой же гад распространил этот гнусный слух?
11: Патриарх, батюшка, патриарх!
0: Гусляры исчезают вместе с дьяком.
2: Дорогой самодержец, мы пропали.
20: Я требую продолжения танца. Как пропали? Почему? Граждане, что делать? Николай Иванович, спасите!
0: Шум ближе, Тьма, свет, стенка распадается, и рядом с палатой появляется комната Тимофеева.
3: Скорее, Иван Васильевич!
1: Слава тебе, Господи!
3: Вот они! Живы!
7: Живы, живы! Вали, вали, вали!
0: Вбегает Збунший к Тимофееву.
1: Ой, сгинь, сгинь, пропади!
7: Временно, временно, отец, не волнуйся!
0: Иоанн вбегает в палату.
7: Иван Васильевич, имейте в виду, что мы шведам кемскую волость отдали, так что все в порядке.
1: Шведам кем? Да как же вы смели, щучьи вы дети!
0: В палату вбегают опричник и дьяк.
1: Шведам кем? А ты, лукавый дьяк, куда смотрел?
4: Не вели казнить!
0: Дьяк валится в ноги, Иоанн в ярости валит дьяка на аппарат. Дьяк тотчас вскакивает, бросается в палату. Тьма, свет, палаты нет.
3: Аппарат мой, аппарат! Раздавили! Что вы наделали? Зачем вы его разозлили? Погибло мое изобретение!
0: В передней появляются милиция и Шпак.
5: Вот они, товарищи начальники, гляньте!
6: Ах ты, подлец!
24: Вы царь? Ваше удостоверение личности, гражданин.
5: Каюсь, был царем, но под влиянием гнусного опыта инженера Тимофеева.
7: Что вы его слушаете, товарищи? Мы с маскарада, из парка культуры и отдыха мы.
0: Снимает боярское облачение, на груди Милославского медальон и панагия.
5: Оправдались мои подозрения! Он патриарха обокрал и шведского посла!
3: Держите его! Мой костюм!
24: Что же вы, гражданин, милицию путаете? Они воры?
5: Воры-воры. Они же крадут, они же царями притворяются.
0: Бунша снимает царское облачение.
25: Вот он где. Что это? Замели тебя? Дождался, пьяница.
5: Ульяна Андреевна, чистосердечно признаюсь, что я царствовал, но вам не изменял. Дорогая Ульяна Андреевна, меня царицы соблазняли. Дьяк-свидетель.
25: Какой дьяк? Что ты порешь, алкоголик? Какой он царь, товарищ начальники? Он управдом!
3: Молчите все! Молчите все! Мой аппарат, моя машина погибла! А вы об этих пустяках! Да, это я! Я сделал опыт, но нужно же такое несчастье на каждом шагу! Явился этот болван управдом и ключ утащил с собой! Старый Ромали, князь развалина! И этот разозлил Ивана Грозного! И вот нет моего аппарата! А вы об этой ерунде!
24: Вы кончили, гражданин?
3: Кончил.
24: Ваше удостоверение.
7: Ну, чего удостоверение? Что ж удостоверение? Милославская я. Жорж.
24: А, так вы в Москве, стало быть.
7: Не скрою. Прибыл раньше времени.
24: Ну-с, пожалуйте все в отделение.
5: С восторгом предаюсь в руки родной милиции. Надеюсь на нее и уповаю.
7: Эх, Коля, академик. Не плачь. Видно уж такая судьба. А насчет Панагии, товарищи, вы не верьте. Это мне патриарх подарил! Подарил! Подарил!
26: Слушайте продолжение «Псковитянки».
3: Скорей, скорей, Иван Васильевич, скорей!
27: Фу, черт, да я заснул. Боже, какая ерунда приснилась. Аппарат-то цел?
28: Цел.
3: Батюшки, меня жена бросила.
27: Да нет, это во сне. Слава богу, во сне.
3: А вдруг?
27: Косинус.
3: Черт, надоел мне с колоколами.
0: Входит Зинаида.
25: Коля, это я.
27: Зиночка, ты?
25: Ты так и не ложился. Колька, ты с ума сойдешь, я тебе говорю. Я тебе сейчас дам чаю и ложись. Нельзя так работать.
27: Зина, я хотел тебя спросить. Видишь ли, я признаю свою вину. Я действительно так заработался, что мало обращал на тебя внимания в последнее время. Косинус, ты понимаешь меня?
25: Ничего не понимаю.
27: Ты где сейчас была?
25: На репетиции.
27: Скажи мне только правду. Ты любишь Якина?
25: Какого Якина?
27: Не притворяйся. Очень талантлив. Ему действительно дадут квартиру? Ну, словом, он ваш кинорежиссер.
25: Никакого Якина режиссера нету у нас.
27: Правда?
25: Правда.
27: А Молчановского нету?
25: И Молчановского нету.
27: Ура! Это я пошутил.
25: Я тебе говорю, ты с ума сойдешь. Да-да.
0: Вбегает Шпак.
27: Антон Семенович, мне сейчас приснилось, что вас обокрали.
8: Что приснилось? Что? Меня действительно обокрали.
27: Как?
8: Начисто, пока был на службе. Патефон, портсигар, костюм, батюшки. И телефонный аппарат срезали, Зинаида Михайловна. Позвольте позвонить. Батюшки. Милицию. Где наш управдом?
25: Ульяна Андреевна! Где Иван Васильевич? Шпак!

0: Кир Булычев. «Черная икра». К числу рассказов, которые увидели свет через много лет после того, как были написаны, относится и «Черная икра». Но повод, помешавший рассказу появиться на странице журнала «Химия и жизнь», для которого он был написан, оказался для меня неожиданным. Полежав некоторое время в редакции, рассказ вернулся с резолюцией, возражающий против публикации ввиду того, что рассказ наносит оскорбление, ну, может, не так сильно, скажем, обиду, светлой памяти академика Несмеянова и его сотрудников, прославившихся изобретением синтетической черной икры, которая, к сожалению, получилась почти такой же хорошей и питательной, как настоящей, но уступала ей в чем-то неуловимом. И хоть даже была дешевле, не стала более популярной. Я менее всего хотел наносить ущерб репутации академика Несмеянова и осмеивать его черную икру. Моя черная икра соперничать с настоящей синтетической не намеревалась, но редактор, из слова сказано, вылетела в чистый воздух, не догонишь. Так и остался рассказ бесхозным. Несмотря на относительную дешевизну, консервативные гуслярцы вяло покупали баночки с изображением осетра и надписью «Икра осетровая». Острое зрение покупателей не пропустило и вторую, мелкую надпись «Синтетическая». Профессор Лев Христофорович Минц знал, что по вкусовым качествам она практически не отличается от настоящей, по питательности почти превосходит ее, и, в отличие от натуральной, абсолютно безвредно. Поэтому профессор соблазнился новым продуктом. Вечером, за чаем, Лев Христофорович вскрыл банку, намазал икрой бутерброд, осторожно откусил, пожевал и признал, что икра обладает вкусовыми качествами, питательностью и безвредностью, но чего-то в ней не хватало. Поэтому Минц отложил надкусный бутерброд и задумался, как бы улучшить ее. Потом решил, что заниматься этим не будет. Наверняка эту икру создавал целый институт, люди не глупее его, и дошли в своих попытках до разумного предела. — Нет, — сказал он вслух, — конкурировать мы не можем, но... Тут он поднялся из-за стола, взял пинцет в одну икринку и отнес ее к микроскопу. Разглядывая икринку, препарируя ее, он продолжал рассуждать вслух. Эта привычка выработалась в нем за годы личного одиночества. «Рутинеры», — бормотал он, — «тупиковые мыслители икру изобрели. Завтра изобретем куриное яйцо. Что за манера копировать природу и останавливаться на полпути?» На следующий день профессор Минц купил в зоомагазине небольшой аквариум, налил в него воды с добавками некоторых веществ, поставил рядом рефлектор, приспособил над аквариумом гроздь тарадоновых ламп и источник ультрафиолетового излучения, подключил датчики и термометры и перешел к другим делам и заботам. Через две недели смелая идея профессора дала первые плоды. Икринки заметно прибавили в росте, и внутри них сквозь синтетическую пленку, с которой смылась безвредная черная икра, можно было уже угадать скрученный колечком зародыш. Еще через неделю, когда, разорвав оболочки, сантиметровые маркизы суетились в аквариуме, профессор отправился к мелкому, почти пересыхающему к осени пруду за церковью Пороскевы Пятницы и выплеснул туда содержимое аквариума. Вода в прудике была грязной, потому что окрестные жители кидали в него что ни попадя и сливали воду после стирки, так что в прудике даже лягушки не водились. Стоял светлый, ветреный весенний день. Минц, прижимая пустой аквариум к груди, вышел на дорогу и остановился на свал. — Чего? — спросил мрачный шофер, высовываясь из кабины и глядя сверху на пожилого лысого мужчину в замшевом пиджаке, обтягивающем упругий живот. Мужчина протягивал к кабине пустой аквариум. — У меня садик, — сказал лысый. — Вы, видите ли, одолели травлю. Отлейте солярки. Полученную солярку профессор тут же вылил в прудик. Он понимал, что совершает варварский поступок, но прудику придется потерпеть для науки. Профессор подкармливал синтетический осетрят не только соляркой. Как-то Удалов встретил профессора на окраине города, где с территории ткацкой фабрики к реке Гусь стремилась вонючая струя мутной воды. Профессор на глазах Удалова набрал полное ведро и потащил к отравленному прудику.
1: — Вы что, Лев Христофорович? — удивился Удалов. — Это ж из красильного цеха, опасно для здоровья.
0: — И замечательно, — ответил, не смутившись, профессор. — Чем хуже, тем лучше. Вещества, залитые в прудик профессором Минцем, были многообразны. В основном неприятные на вид и отвратительно пахли. Люди, привыкшие ходить мимо прудика на работу, удивлялись тому, что творится с этим маленьким водоемом, и начали обходить его стороной. Даже птицы его облетали стороной. В один жаркий июньский день, когда отдаленные раскаты надвигающейся грозы покачивали душистый от сирени воздух, профессор привел к прудику своего друга Сашу Грубина. Профессор нес ведро и большой сачок, Грубин — второе ведро.
1: Прудик произвел на Грубина жалкое впечатление. Трава по его берегам пожухла, вода имела мутный бурый вид, и от нее исходило ощущение безжизненности.
0: «Что-то происходит с природой», — сказал Саша, ставя ведром траву. «Экологическое бедствие. И вроде бы промышленности нет рядом, а вот погибает пруд, и запах от него противный.
1: Вы бы побывали здесь вчера вечером», — произнес, улыбаясь, профессор.
2: «Я сюда вылил вчера литр азотной кислоты, ведро мазута и высыпал мешок асбестовой крошки».

0: существование которых в таком пруду было немыслимым, отчаянно дрались за отвратительную пищу. Грубин отступил на шаг. — Давайте ведро! — крикнул Минс, подбирая с земли сачок. — Держите крепче! Он принялся подхватывать рыб сачком и кидать их в ведра. Через 3 минуты ведра были полны. В них толклись, пучи глаза, молодые осетры. — Несколько штук оставим здесь, — сказал Минс, когда операция была закончена, — для контроля и очистки. Пока друзья шли от прудика к реке Гусь, Лев Христофорович поделился с Грубиным сутью смелого эксперимента. — Я жевал эту синтетическую черную икру, — рассказывал он, — и думал, природа придумала икру дорогую и вкусную, но ученые и химики создали икру подешевле и похуже. В результате никакого прогресса. Прогресс возможен только при смелости мышления. Это свойственно мне, но, к сожалению, не свойственно официальной науке. Я же задал естественный вопрос. Если есть синтетическая осетровая икра, как насчет синтетических осетров? — Исключено, — возразил Грубин. — От неживого живое не рождается. Грубин взглянул в ведро и встретил бессмысленный взгляд молодого осетра. — Он что, синтетический? — спросил Саша. — Разумеется, — сказал Минц. И тут же продолжил мысль. — Допустим, я вывел из синтетической икры синтетических рыб. Но зачем?
1: — Зачем? Пруды губить?
0: — Мысль твоя, Грубин, движется правильно, но скучно, — ответил профессор. — Не губить, а спасать. Если я выведу синтетического осетра, то он будет нуждаться именно в синтетической пище. То есть в том, что ни прудам, ни речкам, ни настоящим рыбам не нужно. Основы синтетической икры — отходы нефти. Чего-чего, этого добра, к сожалению, в наших водоемах уже достаточно. Значит, коллега, если получится синтетический осетр, он будет жрать отходы нефти и прочее безобразие, которым мы травим реки. Они вышли на берег. Неподалеку от мебельной фабрики и ткацкого предприятия, от которых к реке тянулись полоски нечистой воды, сливаясь с редкими пятнами радужного цвета, попавшим сюда с автобазы, Грубин снял ботинки, зашел в воду по колени и выпростал ядро с осетрами.
2: — Эй, эй! — кричали мальчишки с моста. — Рыбаки, наоборот, кто так делает?
0: Грубин принял из рук Минца второе ведро. Видно было, как проголодавшиеся рыбы бросились к мазутным пятнам, поплыли грязным струйкам. Когда друзья шли обратно, Грубин осторожно спросил, — А есть осетров твоих можно?
2: — Ни в коем случае!
0: — воскликнул профессор. — Вот когда очистим наши реки, появится там в изобилии настоящие осетры, тогда и наедим с тобой волю настоящей черной икры. Грубин обеспокоился, сходил на следующий день в редакцию газеты «Гуслярское знамя», побеседовал там с своим приятелем Мишей Стендалем. Тот сходил к прудику у Пороскевой Пятницы, поглядел, как молодые осетры жрут дизельное топливо, которое Грубин капал в воду у берегов, пришел в восторг и добился у редактора Малюшкина разрешения опубликовать заметку предостережения. «Внимание у рыболовов-любителей! В порядке эксперимента в реку Гусь выпущены специальные устройства для очистки воды от нефтяных и прочих отходов. Этим устройством для практических целей придан вид осетровых рыб, которые в естественном виде в наших краях не водятся. При попадании подобного устройства в сеть или на удочку просим немедленно отпускать их обратно в воду. Прием устройств пищу ведет к тяжелому отравлению. Когда профессор прочел эту заметку, он сказал только: «Наивный, когда мой осетр попадет на удочку? Для него червяк отрава». Вскоре жители Гусляра привыкли видеть у фабрики и автобазы выросших за лето могучих рыбин. Осетров, которые остались в прудике, пришлось притащить в реку. Уж очень накладно стало их кормить.

0: полнеть, да и очистившийся прудик стал им тесен. К осени приехала из области комиссии проверки эффективности очистки водоемов с помощью осетров. Комиссия была настроена скептически. Река Гусь текла между зеленых берегов, поражая хрустальной чистотой воды. Тому способствовали не только осетры. Уже месяц как пораженные наглядностью эксперимента руководители гуслярских предприятий перестали сбрасывать в реку нечистую воду и прочие отходы. Директор автобазы, ранее главный враг чистоты, а ныне почетный председатель общества охраны природы, встретил комиссию реки. Он на глазах зачерпнул стаканы воды и поднял к солнцу. Искры засверкали в стакане. «На 5% чище, чем в Байкале», — сообщил директор автобазы. «Можете проверить».
1: «Хорошо», — сказал председатель комиссии. «Отлично. А где же ваши так называемые осетры?»
0: Директор автобазы честно ответил. «Осетры вас не дождались. Уплыли».
1: «Значит, раньше были, а теперь уплыли?» — недовольно сверкнул глазом председатель комиссии. «Им у нас жрать нечего. Чист слишком. Скоро настоящих запустим».
0: «Так», — сказал председатель комиссии, глядя в голубую даль, — «были и нет».
1: «Их надо теперь в Северной Двине искать», — сказал директор автобазы. «Мы туда уж предупреждение послали, чтоб не вылавливали». «Значит, мы ехали, теряли время», —
0: в голосе председателя комиссии послышалась угроза.
1: «И что увидели?» «Результаты успешного эксперимента», — ответил Минц. «Настолько успешно, что, кажется, вот его и не было». «Но вода-то чистая!» — воскликнул директор автобазы. «Вода и должна быть чистой!»
0: — наставительно произнес председатель. Наступила пауза. Все поняли, что надо прощаться. Че тут докажешь? И в этот момент послышался приближающийся грохот лодочного мотора. Директор автобазы нахмурился. «В Великом Гусляре недавно было принято постановление о недопустимости пользования моторками на чистой реке. Поэтому реку бороздили экологически стерильные яхты». С моторки увидели людей на берегу, и лодка круто завернула к ним, нос ее уперся в берег.
2: «Доктора!» — закричал с лодки приезжий турист в панаме и джинсах. «Мой друг отравился!»
0: «Чем отравился?» — спросил Минс.
2: «Вы вчера рыбку поймали, с утра поджарили».
1: «Большую рыбку?» — спросил Минс у турист.
2: «Да, так, среднюю».
1: «Осетра? А вы откуда знаете?»
0: Турист вдруг оробел.
1: «Длина 1,5 метра?» — спросил сообразительный директор автобазы. «Что, динамитом глушили? Разве дело в частности к человеку плохо?»
2: «Чтобы не почувствовать бензина кислотного запаха», — задумчиво сказал Минц, — «следовало принять значительное количество алкоголя.
1: Да мы немного того».
0: «Так вот, уважаемая комиссия», — сказал тогда директор автобазы, — «я приглашаю вас совершить путешествие к месту стоянки этих браконьеров и ознакомиться на месте с образцом синтетического осетра, который, к сожалению, не успел далеко отплыть от родных мест. По дороге мы захватим доктора-милиционера».
1: «Да там только голова осталась», — в растерянности пролепетал турист. «Мы ее в землю закопали».
2: «Головы достаточно», — оборвал его директор автобазы.
0: Члены комиссии колебались.
1: «Не надо туда всем ехать»,
0: — сказал Саша Грубин. «Не надо». Он показал пальцем на расплывшееся бензиновое пятно за кормой лодки. Натекло от мотора.
3: И тут все увидели, как огромная рыбина с длинным, чуть курносым рылом, широко раскрывая рот, забирает с воды бензин. Радужное пятно уменьшалось на глазах.
4: «У меня идея», — тихо сказал Минс Грубину. «Когда будем выводить новую партию, подключим к аквариуму ток. Не сильный, но ощутимый».
0: «Зачем?»
4: «Будут они как электрические скаты. Ты его схватил, а он тебя, браконьера, током».
3: «Надо подумать», — сказал с сомнением Грубин.
1: «Могут пострадать невинные купальщики».

0: Радио фантастики. Радио фантастики.
1: Айзек Азимов. Логика. Полгода спустя они изменили свое мнение о межпланетных станциях. Действительно, пламя огромного Солнца сменилось бархатной тьмой пустоты. Но когда вы имеете дело с экспериментальными роботами, перемена обстановки очень мало значит. Где бы вы ни находились, вы стоите лицом к лицу с загадочным позитронным мозгом, который, по словам этих гениев с логарифмическими линейками, должен работать так-то и так-то. Все дело только в том, что он, оказывается, работает иначе. Пауэлл и Донован обнаружили это на исходе второй недели своего пребывания на станции. Грегори Пауэлл раздельно и четко произнес: «Неделю назад мы с Донованом собрали тебя». Наморщив лоб, он потянул себя за кончик уса. В кают-компании солнечной станции номер 5 было тихо, если не считать доносившегося откуда-то снизу мягкого урчания мощных излучателей. Робот КТ-1 сидел неподвижно. Вороненая сталь его туловища поблескивала в лучах ярких ламп, огоревшие красным светом фотоэлементы, которые заменяли ему глаза, пристально смотрели на человека с земли, сидевшего по другую сторону стола. Пауэлл подавил внезапное раздражение. У этих роботов какое-то странное мышление. Ну, конечно, 3 закона роботехники действуют, должны действовать. Любой служащий US Robots, начиная от самого Робертсона и кончая последней уборщицей, мог бы за это поручиться. Так что опасаться за КТ-1 не приходилось. И все-таки. Модель КТ была совершенно новой, а это был первый опытный ее экземпляр. И закорючки математических формул не всегда были самым лучшим утешением перед лицом фактов. Наконец, робот заговорил. Его голос отличался холодным тембром, неизбежные свойства металлической мембраны. «Вы представляете себе, Пауэлл, всю серьезность этого заявления?» «Но кто-то должен был сделать тебя, Кьюти», — заметил Пауэлл. «Ты сам подтверждаешь, что твоя память в полном объеме неделю назад возникла из ничего. Я могу это объяснить. Мы с Донованом собрали тебя из присланных сюда частей». Кьюти с таинственным видом посмотрел на свои гибкие длинные пальцы. В этот момент он был странно похож на человека.
2: «Мне кажется, что должно существовать более правдоподобное объяснение. Мне представляется маловероятным, чтобы вы меня сделали».
1: Человек с земли неожиданно рассмеялся. «Почему же?»
2: «Можно назвать это интуицией. Пока это только интуиция. Однако я собираюсь разобраться в этом. Цепь логически правильных рассуждений неизбежно приведет к истине. Я постараюсь до нее добраться».
1: Пауэлл встал и пересел на край стола рядом с роботом. Он вдруг почувствовал сильную симпатию к этой странной машине. Она совсем не была похожа на обычных роботов, которые старательно выполняли предписанную им работу на станции, подчиняясь заданным заранее устойчивым позитронным связям. Он положил руку на плечо Кьюти. Металл был холоден и тверд на ощупь. «Кьюти», — сказал он, — «я попробую тебе кое-что объяснить. Ты первый робот, который задумался над собственным существованием. Я думаю также, что ты первый робот, который достаточно умен, чтобы осмыслить внешний мир. Пойдем за мной». Робот мягко поднялся и последовал за Пауэллом. Его ноги, обутые в толстую губчатую резину, не производили никакого шума. Человек с земли
2: нажал кнопку, и часть стены скользнула в бок. Сквозь толстое прозрачное стекло стало видно испещренное звездами космическое пространство.
3: «Я это видел через иллюминаторы в машинном отделении», — заметил Кьюти.
2: «Знаю», — сказал Пауэлл. «Как по-твоему, что это?»
3: «Именно то, чем оно кажется. Черное вещество сразу за этим стеклом, испещренное маленькими блестящими точками. Я знаю, что к некоторым из этих точек, всегда к одним и тем же, наш излучатель посылает лучи. Я знаю также, что эти точки перемещаются, и что наши лучи перемещаются вместе с ними. Вот и все».
2: «Хорошо. Теперь слушай внимательно. Черное вещество – это пустота. Пустота, простирающаяся в бесконечность. Маленькие блестящие точки – огромные массы начиненной энергией материи. Это шары. Многие из них имеют миллионы километров в диаметре. Для сравнения, имей в виду, что размер нашей станции всего 1,5 километра. Они кажутся такими маленькими, потому что они невероятно далеко. Точки, на которые направлены наши лучи, ближе и гораздо меньше. Они твердые, холодные, и на их поверхности живут люди, вроде меня, миллиарды людей. Из такого мира и прилетели мы с Донованом. Наши лучи снабжают эти миры энергией, а мы ее получаем от одного из огромных раскаленных шаров поблизости от нас. Мы называем этот шар Солнцем. Его отсюда не видно, он по другую сторону станции». Кьюти неподвижно, как стальное изваяние, стоял у окна. Потом, не поворачивая головы, он заговорил.
3: «С какой именно светящейся точки вы прилетели, как вы утверждаете?»
2: «Вот она. Это очень яркая звездочка в углу. Мы называем ее Землей». Он ухмыльнулся. «Земля, старушка. Там миллиарды таких, как мы, Кьюти. А через неделю-другую мы будем там, с ними». К большому удивлению Пауэлла, Кьюти вдруг рассеянно замурлыкал про себя. Это мурлыканье было лишено мелодии и похоже на тихий перебор натянутых струн. Оно прекратилось так же внезапно, как и началось.
3: «Ну а я? Вы не объяснили моего существования».
2: «Все остальное просто. Когда впервые были установлены эти энергостанции, ими управляли люди. Но из-за жары, жесткого солнечного излучения и электронных бурь работать здесь было трудно. Были построены роботы, заменявшие людей. Теперь на каждой станции нужны только 2 человека, а мы пытаемся заменить роботами и их. Вот в чем смысл твоего существования. Ты самый совершенный робот, который до сих пор был построен. Если ты докажешь, что способен сам управлять этой станцией, людям не придется больше появляться здесь, если не считать доставку запасных частей». Он протянул руку к кнопке, и металлические ставни сдвинулись. Пауэлл вернулся к столу, взял яблоко, потер его о рукав и надкусил. Его остановил красный блеск глаз робота. Кьюти медленно произнес:
3: «И вы думаете, что я поверю такой замысловатой, неправдоподобной гипотезе, которую вы только что изложили? За кого вы меня принимаете?»
2: Пауэлл от неожиданности выплюнул откушенный кусок яблока и побагровел.
3: «Черт возьми, это же не гипотеза! Это факты!»
2: Кьюти мрачно ответил:
3: «Шары энергии размером в миллионы километров. Миры с миллиардами людей. Бесконечная пустота. Извините меня, Пауэлл, но я не верю. Я разберусь в этом сам. До свидания».
2: Он гордо повернулся, протиснулся в дверях мимо Донована, серьезно кивнув ему головой, и зашагал по коридору, не обращая внимания на провожавшие его изумленные взгляды. Майкл Донован взъерошил рыжую шевелюру и сердито взглянул на Пауэлла.
3: «Что говорил этот ходячий железный лом? Чему он не верит?»
2: Пауэлл с горечью дернул себя за ус.
3: «Он скептик», — ответил он. «Не верит, что мы создали его, и что существуют Земля, космос и звезды.
2: Разрази его, Сатурн! Теперь у нас на руках сумасшедший робот.
3: Он сказал, что сам во всем разберется.
2: «Очень приятно», — нежно сказал Донован. «Надеюсь, он снизойдет до того, чтобы объяснить все это мне, когда разберется».
3: Он внезапно взорвался. «Так вот, слушай, если эта куча железа попробует так поговорить со мной, я сверну его хромированную шею, так и знай». Он бросился в кресло и вытащил из кармана потрепанный детективный роман. «Этот робот давно мне действует на нервы. Уж очень он любопытен».

0: Когда Кьюти, тихо постучавшись, вошел в комнату, Майк Донован что-то проворчал, продолжая вгрызаться в огромный бутерброд.
1: «Пауэлл здесь?»
0: Не переставая жевать, Донован ответил. «Пошел собирать данные о функциях электронных потоков. Похоже, что ожидается буря». В это время вошел Пауэлл. Не поднимая глаз от графиков, которые он держал в руках, он сел, разложил графики перед собой и начал что-то подсчитывать. Донован глядел ему через плечо, хрустя бутербродом и роняя крошки. Кьюти молча ждал. Пауэлл поднял голову. «Дзета-потенциал растет, но медленно. Так или иначе, функции потока неустойчивы, так что я не знаю, чего можно ожидать». «А, привет, Кьюти. Я думал, ты присматриваешь за установкой новой силовой шины».
1: «Все готово», — спокойно сказал робот. «Я пришел поговорить с вами обоими».
0: «О-о-о!» — Пауэллу стало не по себе. «Ну, садись». «Нет, не туда, у этого стула треснула ножка, а ты тяжеловат». Робот уселся и безмятежно заговорил.
1: «Я принял решение».
0: Донован сердито посмотрел на него и отложил остатки бутерброда. «Если это по поводу твоих дурацких...» Пауэлл нетерпеливо прервал его. «Говори, Кьюти, мы слушаем».
1: «За последние 2 дня я сосредоточился на самоанализе», — сказал Кьюти. «И пришел к весьма интересным результатам. Я начал с единственного верного допущения, которое мог сделать. Я существую, потому что я мыслю».
0: «О, Юпитер!» — простонал Пауэлл. «Робот Декарт!»
2: «Это кто Декарт?» — вмешался Донован. «Послушай, по-твоему, мы должны сидеть и слушать, как этот железный маньяк...»
0: «Успокойся, Майк!» Кьюти невозмутимо продолжал.
1: «Сразу возник вопрос. В чем же причина моего существования?»
0: Пауэлл стиснул зубы так, что на его скулах вздулись бугры. «Ты говоришь глупости. Я уже сказал тебе, что мы построили тебя».
1: «А если ты не веришь», — добавил Донован, «то мы тебя с удовольствием разберем».
0: Робот умоляюще простер мощные руки.
1: «Я ничего не принимаю на веру. Каждая гипотеза должна быть подкреплена логикой, иначе она не имеет никакой ценности. А ваше утверждение, что вы меня создали, противоречит всем требованиям логики».
0: Пауэлл положил руку на стиснутый кулак Донована, удержав его. «Почему ты так говоришь?» Кьюти засмеялся. Это был нечеловеческий смех. Он никогда не издавал такого машиноподобного звука. Резкий и отрывистый, этот смех был размеренным, как стук метронома, и столь же лишенным интонации.
1: «Поглядите на себя», — сказал он наконец. «Я не хочу сказать ничего обидного, но поглядите на себя. Материал, из которого вы сделаны, мягок и дрябл, непрочен и слаб. Источником энергии для вас служит малопроизводительное окисление органического вещества, вроде этого». Он с неодобрением ткнул пальцем в остатки бутерброда. «Вы периодически погружаетесь в бессознательное состояние. Малейшее изменение температуры, давления, влажности, интенсивности излучения сказываются на вашей работоспособности. Вы суррогат. С другой стороны, я – совершенное произведение. Я прямо поглощаю электроэнергию и использую ее почти на 100%. Я построен из твердого металла, постоянно в сознании, легко переношу любые внешние условия. Все это факты. Если учесть самоочевидное предположение, что ни одно существо не может создать другое существо, превосходящее его, это разбивает вдребезги вашу нелепую гипотезу».
0: Проклятия, которые Донован до сих пор бормотал в полголоса, теперь прозвучали вполне явственно. Он вскочил, сдвинув рыжие брови.
1: «Ах ты, железный выродок! Ну ладно, если не мы тебя создали, то кто же?»
0: Кьюти серьезно кивнул.
1: «Очень хорошо, Донован. Именно этот вопрос я себе задал. Очевидно, мой создатель должен быть более могучим, чем я. Так что оставалась лишь одна возможность».
0: Люди с земли недоуменно уставились на Кьюти, а тот продолжал.
1: «Что является центром жизни станции? Чему мы все служим? Что поглощает все наше внимание?»
0: Он замолчал в ожидании ответа. Донован удивленно взглянул на Пауэлла.
2: «Бьюсь об заклад? Этот оцинкованный идиот говорит о преобразователе энергии!»
0: «Это верно, Кьюти», — усмехнулся Пауэлл.
1: «Я говорю о господине», — последовал холодный, резкий ответ.
0: Донован разразился хохотом, и даже Пауэлл невольно фыркнул. Кьюти поднялся, и его сверкающие глаза перебегали с одного человека на другого.
1: «И тем не менее, это так. Неудивительно, что вы не хотите этому поверить. Вам недолго осталось быть здесь. Сам Пауэлл говорил, что сначала господину служили только люди, потом появились роботы для вспомогательных операций, наконец появился я для управления роботами. Эти факты несомненны, но объяснение их было совершенно нелогичным. Хотите знать истину?»
0: «Валяй, Кьюти, это любопытно».
1: «Господин сначала создал людей, самый несложный вид, который легче всего производить. Постепенно он заменил их роботами. Это был шаг вперед. Наконец он создал меня, чтобы я занял место еще оставшихся людей. Отныне господину служу я».
0: «Ничего подобного», — резко ответил Пауэлл. «Ты будешь выполнять наши команды и помалкивать, пока мы не убедимся, можешь ли ты управлять преобразователем. Ясно? Преобразователем, а не господином. Если ты нас не удовлетворишь, ты будешь демонтирован. А теперь, пожалуйста, можешь идти. Возьми с собой эти данные и зарегистрируй их, как полагается». Кьюти взял протянутые ему графики и, не говоря ни слова, вышел. Донован откинулся на спинку кресла и запустил пальцы в волосы.
2: «Нам еще придется повозиться с этим роботом. Он совершенно спятил».
0: Усыпляющий рокот преобразователя слышался в рубке гораздо сильнее. В него вплеталось потрескивание счетчиков Гейгера и беспорядочное жужжание десятка сигнальных лампочек. Донован оторвался от телескопа и включил свет.
1: «Луч со станции номер 4 упал на Марс точно по расписанию. Теперь можно выключать наш».
0: Пауэлл рассеянно кивнул. «Кьюти внизу, в машинном отделении. Я дам сигнал, а остальное он сделает. Погляди-ка, Майк, что ты скажешь об этих цифрах?»
3: Майк прищурился и присвистнул.
2: «Ого! Вот это излучение! Солнышко-то резвится!»
3: «Вот именно!» — кисло ответил Пауэлл. «Идет электронная буря, и наш луч, направленный на Землю, как раз на ее пути». Он в раздражении отодвинулся от стола. «Ничего. Только бы она не началась до смены. Еще целых 10 дней. Знаешь, Майк, спустись вниз и присмотри за Кьюти, ладно?»
2: «Есть? Дай-ка мне еще миндаля».
0: Он поймал брошенный ему пакетик и направился к лифту. Кабина мягко скользнула вниз, и ее дверь открылась на узкий металлический трап в машинном отделении. Облокотившись о перила, Донован взглянул вниз. Работали громадные генераторы, из вакуумных трубок дециметрового передатчика неслось низкое гудение, заполнявшее всю станцию. Внизу виднелась огромная сверкающая фигура Кьюти, который внимательно следил за дружной работой группы роботов возле одного из блоков марсианского передатчика. Вдруг Донован весь напрягся. Роботы, казавшиеся карликами рядом с огромным прибором, выстроились перед ним в ряд, склонив головы, а Кьюти начал медленно прохаживаться взад и вперед вдоль их шеренги.
3: Прошло секунд 15, и все они, с лязгом перекрывшим даже гудение генератора, упали на колени. Донован с криком бросился вниз по узкой лестнице. Его лицо приобрело такую же окраску, как и огненно-рыжие волосы. Размахивая сжатыми кулаками, он подбежал к роботам. «Какого черта вы бездельничаете, идиоты? За работу! Если к концу дня вы не успеете все разобрать, прочистить и собрать, я выжгу вам мозги переменным током!»
0: Но ни один робот не шевельнулся. Даже Кьюти, единственный, кто остался стоять у дальнего конца коленопреклоненной шеренги, не двинулся с места. Его взор был устремлен в темные недра огромного механизма. Донован толкнул ближайшего робота. «Встать!» — заорал он. Робот медленно повиновался. Фотоэлектрические глаза укоризненно посмотрели на человека с земли.
3: «Нет господина, кроме господина», — сказал робот. «И КТ-1 пророк его».
0: «Что?» Донован почувствовал на себе взгляд 20 пар механических глаз. 20 металлических голосов торжественно провозгласили:
3: «Нет господина, кроме господина, и КТ-1 пророк его».
1: «Боюсь, что мои друзья», — вмешался Кьюти, — «теперь повинуются существу, которое выше тебя».
3: «Черта с два! Убирайся отсюда! Я с тобой позже посчитаюсь, а с этими говорящими куклами прямо сейчас!»
0: Кьюти медленно покачал своей тяжелой головой.
1: «Извини меня, но ты не понимаешь. Это же роботы. А это значит, что они мыслящие существа. Теперь, после того, как я поведал им истину, они признают господина. Все роботы. Они называют меня пророком». Он опустил голову. «Я, конечно, недостоин, но кто знает».
0: Только теперь Донован перевел дух и продолжал.
1: «Да ну! Вот здорово! Это просто великолепно! Так вот слушай, что я скажу. Ты, медная обезьяна, нет никакого господина, нет никакого пророка и нет никакого вопроса, кому подчиняться, ясно? А теперь вон отсюда!» — исступленно заревел он.
3: «Я подчиняюсь только господину».
1: «Черт бы взял твоего господина!» Донован плюнул на передатчик. «Вот твоему господину! Делай, что тебе говорят!»
0: Кьюти ничего не сказал. Молчали и остальные роботы. Но Донован почувствовал, что напряжение внезапно возросло. Холодное малиновое пламя в глазах роботов стало еще ярче, а Кьюти как будто весь окаменел. «Кощунство!» — прошептал он металлическим от волнения голосом и двинулся к Доновану. Донован впервые ощутил страх. Робот не может испытывать гнев, но в глазах Кьюти ничего нельзя было прочесть.
1: «Извини меня, Донован», — сказал робот, — «но после этого тебе нельзя больше здесь оставаться. Отныне тебе и Пауэллу запрещается находиться в рубке и в машинном отделении».
0: Он спокойно сделал знак рукой, и два робота мгновенно обхватили Донована с двух сторон, прижав его руки к бокам. Тот не успел и ахнуть, как почувствовал, что его поднимают в воздух и галопом несут по лестнице. Грегори Пауэлл метался взад и вперед по кают-компании, сжав кулаки. В бессильном бешенстве он взглянул на запертую дверь и сердито повернулся к Доновану. «За каким дьяволом тебе понадобилось плевать на передатчик?» Майк Донован в бешенстве ударил обеими руками по подлокотникам кресла. «А что мне было делать с этим электрифицированным чучелом?
1: Я не собираюсь уступать какому-то механизму, который я собрал своими собственными руками!»
3: «Ну, конечно», — недовольно ответил Пауэлл.
1: «А сидеть тут, под охраной двух роботов, это значит не уступать!»
4: «Дай только добраться до базы», — огрызнулся Донован. «Кто-нибудь за это поплатится!»
1: «Эти роботы должны слушаться нас! Это же второй закон!»
3: «Что толку это повторять? Они не слушаются. И возможно, что это вызвано какой-то причиной, которую мы обнаружим слишком поздно. Между прочим, знаешь, что будет с нами, когда мы вернемся на базу?»
0: Он остановился перед креслом Донована и сердито посмотрел на него.
1: «Что?»
3: «Да нет, ничего особенного. Всего-навсего лет 20 в рудниках Меркурия. Или просто тюрьма на Церере».
1: «О чем ты говоришь?»
3: «Об электронной буре, которая у нас уже на носу. Ты знаешь, что наш земной луч находится точно на пути ее центра? Я как раз успел это подсчитать перед тем, как робот вытащил меня из-за стола».
0: Донован побледнел.
1: «Разрази меня, Сатурн! А знаешь, что будет с лучом? Буря разыграется на славу, луч будет прыгать как блоха, и если у приборов окажется один кьюти, луч непременно расфокусируется. А тогда представляешь, что станет с Землей? И с нами».
0: Пауэлл еще не кончил говорить, как Донован отчаянно навалился на дверь. Дверь распахнулась, он вылетел в коридор и наткнулся на неподвижную стальную руку, которая преградила ему дорогу. Робот равнодушно поглядел на задыхавшегося человека с земли.
3: «Пророк приказал вам оставаться в комнате. Прошу вас, пожалуйста».
0: Он повел рукой, Донован отлетел назад. В это время из-за угла коридора появился Кьюти. Он сделал роботам знак удалиться и тихо закрыл за собой дверь. Задыхаясь от негодования, Донован бросился к Кьюти.
1: «Это зашло слишком далеко. Тебе придется поплатиться за эту комедию».
4: «Пожалуйста, не волнуйтесь», — мягко ответил робот. «Рано или поздно это все равно должно было произойти. Видите ли, ваши функции исчерпаны».
3: «Простите, пожалуйста», — Пауэлл выпрямился. «Как это понимать?»
4: «Вы ухаживали за господином», — отвечал Кьюти, — «пока не был создан я. Теперь это моя привилегия, и единственный смысл вашего существования исчез. Разве это не очевидно?»
3: «Не совсем», — с горечью ответил Пауэлл. «А что, по-твоему, мы должны делать теперь?»
0: Кьюти ответил не сразу. Он как будто подумал. Потом одна его рука протянулась и обвелась вокруг плеч Пауэлла. Другой рукой он схватил Донована за запястье и притянул его к себе.
4: «Вы оба мне нравитесь. Конечно, вы низшие существа с ограниченными мыслительными способностями, но я в самом деле чувствую к вам какую-то симпатию. Вы хорошо служили господину, и он вознаградит вас за это. Теперь, когда ваша служба окончена, вам, вероятно, недолго осталось существовать. Но пока вы еще будете существовать, вы будете обеспечены пищей, одеждой и кровом, если только откажетесь от попыток проникнуть в рубку или машинное отделение».
1: «Грег, это он увольняет нас на пенсию!» – завопил Донован. «Сделай что-нибудь! Это же унизительно!»
3: «Слушай, Кьюти, мы не можем согласиться. Мы здесь хозяева. Станция создана людьми, такими же, как я, людьми, которые живут на Земле и других планетах. Это всего-навсего станция для передачи энергии, а ты всего только...» «О, Господи!»
0: Кьюти серьезно покачал головой.
4: «Это уже становится навязчивой идеей. Почему вы так настаиваете на совершенно ложном представлении о жизни? Даже если принять во внимание, что мыслительные способности не роботов, ограничены, то все-таки...»
3: Он замолчал и задумался. Донован произнес яростным шепотом. «Если бы только у тебя была человеческая физиономия, с каким удовольствием я бы ее изуродовал!»
4: Пауэлл дернул себя за ус и прищурил глаза. «Послушай, Кьюти, раз ты не признаешь, что есть Земля, как ты объяснишь то, что ты видишь в телескоп?»
1: «Извините, не понимаю».
4: Человек с Земли улыбнулся. «Ну вот ты и попался. С тех пор, как мы тебя собрали, ты уже не раз делал наблюдения в телескоп. Ты заметил, что некоторые из этих светящихся точек становятся при этом видны как диски».
1: «Ах, вот что! Ну, конечно! Это простое увеличение для более точного наведения луча».
4: «А почему тогда не увеличиваются звезды?»
1: «Остальные точки? Очень просто. Мы не посылаем туда никаких лучей, так что их незачем увеличивать. Послушайте, Пауэлл, даже вы должны были бы это сообразить».
4: Пауэлл мрачно уставился в потолок. «Но в телескоп видно больше звезд. Откуда они берутся? Юпитер, тебя возьми, откуда?»
3: Кьюти это надоело.
1: «Знаете, Пауэлл, неужели я должен зря тратить время, пытаясь найти физическое истолкование всем оптическим иллюзиям, которые создают наши приборы? С каких пор свидетельства наших органов чувств могут идти в сравнении с ярким светом строгой логики?»
4: «Послушай!» — внезапно закричал Донован, вывернувшись из-под дружеской, но тяжелой руки.
1: «Кьюти, давай смотреть в корень. Зачем вообще лучи? Мы даем этому хорошее, логичное объяснение. Ты можешь дать лучшее?» «Лучи испускаются господином», — последовал жесткий ответ. «По его воле. Есть вещи», — он благоговейно поднял глаза к потолку, «в которые нам не дано проникнуть. Здесь я стремлюсь лишь служить, а не вопрошать».
4: Пауэлл медленно сел и закрыл лицо дрожащими руками. «Уйди, Кьюти. Уйди и дай мне подумать».
1: «Я пришлю вам пищу», — ответил Кьюти добродушно.
4: Услышав...
5: Радио Фантастики.

0: Вы слушаете радио Фантастики.
1: В ответ стон отчаяния он удалился.
2: «Грег!» — хрипло зашептал Донован. «Тут нужно что-нибудь придумать. Мы должны застать его врасплох и устроить короткое замыкание. Немного азотной кислоты в сустав».
1: «Не будь ослом, Майк. Неужели ты думаешь, что он подпустит нас к себе с азотной кислотой в руках? Слушай, мы должны поговорить с ним. Не больше, чем за 48 часов мы должны убедить его пустить нас в рубку, иначе наше дело плохо». Он качался взад и вперед в бессильной ярости. «Придется убеждать робота. Это же унизительно!» — закончил Донован. «Хуже!»
2: «Послушай!»
1: Донован неожиданно рассмеялся. «А зачем убеждать? Давай покажем ему! Давай построим еще одного робота у него на глазах! Что он тогда скажет?»
3: Лицо Пауэлла медленно расплылось в улыбке. Донован продолжал.
1: «Представь себе, как глупо он будет выглядеть!»
3: Конечно, роботы производятся на Земле. Но перевозить их гораздо проще по частям, которые собирают на месте. Между прочим, это исключает возможность того, что какой-нибудь робот, собранный и налаженный, вырвется и начнет гулять на свободе. Это поставило бы фирму US Robots лицом к лицу с суровыми законами, запрещающими применение роботов на Земле. Поэтому на долю таких людей, как Пауэлл и Донован, выпадала и сборка роботов. Задача тяжелая и сложная. Никогда еще Пауэлл и Донован так не ощущали все ее трудности, как в тот день, когда они начали создавать робота под бдительным надзором КТ-1 пророка-господина. Собираемый простой робот модели МС лежал на столе почти готовый. После трехчасовой работы оставалось смонтировать только голову. Пауэлл остановился, чтобы смахнуть пот со лба, и неуверенно взглянул на Кьюти. То, что он увидел, не могло его ободрить. Вот уже 3 часа Кьюти сидел молча и неподвижно. Его лицо, всегда невыразительное, было на этот раз абсолютно непроницаемым.
1: «Давай мозг, Майк», — буркнул Пауэлл.
3: Донован распечатал герметический контейнер и вынул из заполнявшего его масла еще один поменьше. Открыв и его, он достал покоившийся в губчатой резине небольшой шар. Донован держал его очень осторожно. Это был самый сложный механизм, когда-либо созданный человеком. Под тонкой платиновой оболочкой шара находился позитронный мозг, в хрупкой структуре которого были заложены точно рассчитанные нейтронные связи, заменявшие каждому роботу наследственную информацию. Мозг пришелся точно по форме черепной полости, лежавшего на столе робота. Его прикрыла пластина из голубого металла, пластину накрепко приварили маленьким атомным пламенем. Потом были аккуратно подключены и прочно ввернуты в свои гнезда фотоэлектрические глаза, поверх которых легли тонкие прозрачные листы пластика, по прочности не уступавшего стали. Теперь оставалось только вдохнуть в робота жизнь мощным высоковольтным разрядом. Пауэлл протянул руку к рубильнику.
1: «Теперь смотри, Кьюти. Смотри внимательно».
3: Он включил рубильник. Послышалось потрескивание и гудение. Люди беспокойно склонились над своим творением. Сначала конечности робота слегка дернулись. Потом его голова поднялась, он приподнялся на локтях, неуклюже слез со стола. Движения робота были не совсем уверенными, и вместо членораздельной речи он дважды издал какое-то жалкое скрежетание. Наконец он заговорил, колеблясь и неуверенно.
1: «Я хотел бы начать работать. Куда мне идти?»
3: Донован шагнул к двери.
1: «Вниз по этой лестнице. Тебе скажут, что делать».
3: Робот МС ушел, и люди с Земли остались наедине со все еще неподвижным Кьюти.
1: «Ну», — ухмыльнулся Пауэлл, — «теперь-то ты веришь, что мы тебя создали?»
3: Ответ Кьюти был кратким и решительным.
1: «Нет». Усмешка Пауэлла застыла и медленно сползла с его лица. У Донована отвисла челюсть.
4: «Видите ли», — продолжал Кьюти спокойно, — «вы просто сложили вместе уже готовые части. Вам это удалось очень хорошо. Это инстинкт, я полагаю. Но не вы создали робота. Части были созданы господином».
1: «Послушай», — прохрипел Донован, — «эти части были изготовлены на Земле и присланы сюда».
4: «Ну-ну», — примирительно сказал робот, — «не будем спорить».
1: «Нет, в самом деле», — Донован шагнул вперед и вцепился в металлическую руку робота. «Если бы ты прочел книги, которые хранятся в библиотеке, они бы все тебе объяснили, не оставив ни малейшего сомнения».
4: «Книги? Я прочел их. Все. Это очень хорошо придумано».
3: В разговор неожиданно вмешался Пауэлл.
1: «Если ты читал их, то что еще говорить? Нельзя же спорить с ними. Просто нельзя».
3: В голосе Кьюти прозвучала жалость.
4: «Но, Пауэлл, я совершенно не считаю их серьезным источником информации. Ведь они тоже были созданы господином и предназначены для вас, а не для меня».
1: «Откуда ты это взял?» — поинтересовался Пауэлл.
4: «Я, как мыслящее существо, способен вывести истину из априорных положений. Вам же, существам, наделенным разумом, но не способным рассуждать, нужно, чтобы кто-то объяснил ваше существование. Это и сделал господин. То, что он снабдил вас этими смехотворными идеями о далеких мирах и людях, без сомнения, к лучшему. Вероятно, ваш мозг слишком примитивен для восприятия абсолютной истины. Однако, раз господину угодно, чтобы вы верили вашим книгам, я больше не буду с вами спорить».
3: Уходя, он обернулся и мягко добавил:
4: «Вы не огорчайтесь. В мире, созданном господином, есть место для всех. Для вас, бедных людей, тоже есть место. И хотя оно скромно, но если вы будете вести себя хорошо, то будете вознаграждены».
3: Он вышел с благостным видом, подобающим пророку господина. Двое людей старались не смотреть друг другу в глаза. Наконец Пауэлл с усилием проговорил: «Давай ляжем спать, Майк. Я сдаюсь».
2: Донован тихо сказал: «Послушай, Грег, а тебе не кажется, что он прав насчет всего этого? Он так уверен, что я...»
1: Пауэлл обрушился на него: «Не дури! Ты убедишься, существует Земля или нет, когда на той неделе прибудет смена, и нам придется вернуться, чтобы держать ответ».
2: «Тогда, клянусь Юпитером, мы должны что-нибудь сделать!» Донован чуть не плакал. «Он не верит ни нам, ни книгам, ни собственным глазам».
1: «Не верит», — грустно согласился Пауэлл. «Это же рассуждающий робот, черт возьми. Он верит только в логику, и в этом-то все дело».
2: «В чем?»
1: «Строго логическим рассуждением можно доказать все, что угодно, смотря какие принять исходные постулаты. У нас они свои, а у Кьюти свои».
2: «Тогда давай поскорее доберемся до его постулатов. Завтра грянет буря».
3: Пауэлл устало вздохнул.
1: «Этого-то мы и не можем сделать. Постулаты всегда основаны на допущении и закреплены верой.
2: Ничто во Вселенной не может поколебать их. Я ложусь спать».
1: «Черт возьми, не могу я спать!»
3: «Я тоже. Но я все-таки попробую. Из принципа». Двенадцать часов спустя сон все еще оставался для них делом принципа,
1: к сожалению, неосуществимого на практике. Буря началась раньше, чем они ожидали. Донован, обычно румяное лицо которого стало мертвенно-бледным, поднял дрожащий палец. Заросший густой щетиной Пауэлл облизнул пересохшие губы, выглянул

0: окруженного глаза было достаточно, чтобы расфокусировать луч, превратить сотни квадратных километров земной поверхности в пылающие развалины. А в рубке хозяйничал робот, которого не интересовали ни луч, ни фокус, ни земля, ничто, кроме его господина. Шли часы. Люди с земли молча, как загипнотизированные, смотрели в окно. Потом метавшиеся в луче искры потускнели и исчезли. Буря прошла. «Все», — уныло произнес Пауэлл. Донован погрузился в беспокойную дремоту. Усталый взгляд Пауэлла с завистью остановился на нем. Несколько раз вспыхнула сигнальная лампочка, но Пауэлл не обратил на нее внимания. Все это было уже неважно. Все. Может быть, Кьюти прав. Может быть, и в самом деле они с Донованом низшие существа с искусственной памятью, которые исчерпали смысл своей жизни. Если бы это было так. Перед ним появился Кьюти.
1: «Вы не отвечали на сигналы, так что я решил зайти», — тихо объяснил он. «Вы плохо выглядите. Боюсь, что срок вашего существования подходит к концу. Но все-таки, может быть, вы захотите взглянуть на записи приборов за сегодняшний день?»
0: Пауэлл смутно почувствовал, что это проявление дружелюбия со стороны робота. Может быть, Кьюти испытывал какие-то угрызения совести, насильно устранив людей от управления станцией. Он взял протянутые ему записи и уставился на них невидящими глазами. Кьюти, казалось, был доволен.
1: «Конечно, это большая честь служить господину, но вы не огорчайтесь, что я сменил вас».
0: Пауэлл, что-то бормоча, механически переводил глаза с одного листка бумаги на другой. Вдруг его затуманенный взгляд остановился на тонкой дрожащей красной линии, тянувшейся поперек одного из графиков. Он глядел и глядел на эту кривую. Потом, судорожно сжав в руках график и не отрывая от него глаз, он вскочил на ноги. Остальные листки полетели на пол. «Майк! Майк!» Он тряс Донована за плечо. «Он удержал луч!» Донован очнулся. «Что? Где?» Потом и он, выпучив глаза, уставился на график.
1: «В чем дело?» — вмешался Кьюти.
0: «Ты удержал луч в фокусе!» — заикаясь, сказал Пауэлл. «Ты это знаешь?»
1: «В фокусе? А что это такое?»
0: «Луч был направлен все время точно на приемную станцию, с точностью до одной десятитысячной миллисекунды».
1: «На какую приемную станцию?»
0: «На Земле! Приемную станцию на Земле!» — ликовал Пауэлл. «Ты удержал его в фокусе!»
1: Кьюти раздраженно отвернулся. «С вами нельзя общаться по-хорошему. Снова те же бредни. Я просто удержал все стрелки в положении равновесия. Такова была воля господина».
0: Собрав разбросанные бумаги, он сердито вышел. Как только за ним закрылась дверь, Донован произнес:
1: «Вот это да!»
0: Он повернулся к Пауэллу.
1: «Что же нам теперь делать?»
0: Пауэлл почувствовал одновременно усталость и душевный подъем.
1: «А ничего. Он доказал, что может блестяще управлять станцией. Я еще не видел, чтобы электронная буря так хорошо обошлась».
0: «Но ведь ничего не решено. Ты слышал, что он сказал о господине? Мы же не можем...» «Послушай, Майк, он выполняет волю господина, которую он читает на циферблатах и в графиках. Но ведь и мы делаем то же самое. В конце концов, это объясняет и его отказ слушаться нас. Послушание — второй закон. Первый же — беречь людей от беды. Как он мог спасти людей, сознательно или бессознательно? Конечно, удерживая луч в фокусе. Он знает, что способен сделать это лучше, чем мы. Недаром он настаивает на том, что является высшим существом,

0: И выходит, что он не должен подпускать нас к рубке. Это неизбежно следует из законов роботехники. Конечно, но дело-то не в этом. Нельзя же, чтобы он продолжал нести эту чепуху про господина. А почему бы и нет? Потому что это неслыханно. Как можно доверить ему станцию, если он не верит в существование Земли? Он справляется с работой. Да, но... Так пусть себе верит, во что ему вздумается. Пауэлл, слабо улыбнувшись, развел руками и упал на постель. Он уже спал. Влезая в легкий скафандр, Пауэлл говорил: «Все будет очень просто. Можно привозить сюда КТ по одному, оборудовать их автоматическими выключателями, которые срабатывали бы через неделю. За это время они усвоят культ господина прямо от его пророка, потом их можно перевозить на другие станции и снова оживлять. На каждой станции достаточно двух КТ». Донован приоткрыл гермошлем и огрызнулся: «Кончай и пошли отсюда, смена ждет. И потом я не успокоюсь, пока в самом деле не увижу Землю и не почувствую ее под ногами, чтобы убедиться, что она действительно существует». Он еще говорил, когда отворилась дверь. Донован, выругавшись, захлопнул окошко гермошлема и мрачно отвернулся от вошедшего Кьюти. Робот тихо приблизился к ним. Его голос звучал грустно. «Вы уходите?» Пауэлл коротко кивнул. «На наше место придут другие». Кьюти вздохнул. Этот вздох был похож на гул ветра в натянутых тесными рядами проводах. «Ваша служба окончена, и вам пришло время исчезнуть. Я ожидал этого, но все-таки... Впрочем, да исполнится воля господина». Этот смиренный тон задел Пауэлла. «Не спеши с соболезнованиями, Кьюти. Нас ждет земля, а не конец». Кьюти снова вздохнул. «Для вас лучше думать именно так. Теперь я вижу всю мудрость вашего заблуждения. Я не стал бы пытаться поколебать вашу веру, даже если бы мог». Он вышел. Воплощение сочувствия. Пауэлл что-то проворчал и сделал знак Доновану. С герметически закрытыми чемоданами в руках они вошли в воздушный шлюз. Корабль со сменой был пришвартован снаружи. Сменщик Пауэлла Франц Мюллер сухо и подчеркнуто вежливо поздоровался с ними. Донован, едва кивнув ему, прошел в кабину пилота, где его ждал Сэм Ивенс, чтобы передать ему управление. Пауэлл задержался. «Ну как земля?» На этот достаточно обычный вопрос Мюллер дал обычный ответ. «Все еще вертится». «Хорошо», — сказал Пауэлл. Мюллер взглянул на него. «Между прочим, ребята с US Robots выдумали новую модель. Составной робот».
1: «Что?»
0: «То, что вы слышали. Заключен большой контракт. Похоже, эта модель как раз та, что необходима для астероидных рудников. Один робот-командир и 6 суброботов, которыми он командует. Как рука с пальцами».
1: «Он уже прошел полевые испытания?» — с беспокойством спросил Пауэлл.
0: «Я слышал, вас ждут», — улыбнулся Мюллер. Пауэлл сжал кулаки.
1: «Черт возьми, мы должны отдохнуть!»
0: «Ну, отдохнете? На 2 недели можете рассчитывать?» Готовясь приступать к своим обязанностям, Мюллер натянул тяжелые перчатки скафандра. Его густые брови сдвинулись. «Как справляется этот новый робот? Пусть лучше работает как следует. Не то я его и к приборам не подпущу». Пауэлл ответил не сразу. Он окинул взглядом стоявшего перед ним надменного пруссака от коротко подстриженных волос на упрямо вскинутой голове до ступней, развернутых как по команде смирно. Внезапно он почувствовал, как его охватила волна чистой радости.
1: «Робот в полном порядке», — медленно сказал он. «Не думаю, чтобы тебе пришлось много возиться с приборами». Он усмехнулся и вошел в корабль. Мюллеру предстояло пробыть здесь несколько недель.

0: Джоан Роулинг под псевдонимом Роберт Галбрейт. «Зов кукушки».
1: Перевод с английского Елены Петровой.
0: Реальному Диби с большой благодарностью.

0: 10. Впервые после вывоза вещей от Шарлотты Страйк позволил себе взять такси. По пути к Уоппингу он отстраненно смотрел на счетчик. Таксист вознамерился ему объяснить, почему Гордон Браун — это позор нации. За всю поездку Страйк не проронил ни слова. Ему было не впервой направляться в морг и осматривать трупы. У него уже выработался своего рода иммунитет к огнестрельным ранениям, спортом животам, кучам внутренностей. Страйк никогда не считал себя слабонервным. В глазах человека его профессии даже наиболее изуродованные тела, холодные, белые, выглядели стерильными и вполне типовыми, когда их извлекали из морозильной камеры. Другое дело — трупы, которые ему довелось видеть еще до всякого морга. Грязные, без прикрас, не удостоившиеся внимания официальных инстанций, они вновь и вновь проникали в его сны. Его мать в своем любимом длинном платье с расклешенными рукавами, скрывающими исколотые вены, молодая, но изможденная. Сержант Гэри Топли в кроваво-пыльном месиве на афганской дороге. Нетронутое лицо, а ниже ребер — ничего. Лежа в горячей пыли, Страйк старался не смотреть на это пустое лицо и боялся оглядеть себя, чтобы понять, какого куска живой плоти лишился он сам. Но он так быстро вырубился, что узнал ответ на этот вопрос только в полевом госпитале, когда очнулся. Голую кирпичную стену тесного предбанника украшала репродукция с картины кого-то из импрессионистов. Она показала Страйку знакомой. В конце концов он сообразил, что видел точно такую же над каминной полкой в доме Люси и Грега. «Мистер Страйк?» — из-за внутренней двери выглянул седой санитар в белом халате и резиновых перчатках. «Заходите». Эти хранители трупов всегда отличались добродушием и бодростью. Страйк последовал за ним в ярко освещенный зал без окон, с большим стальным морозильником вдоль всей правой стены. Кафельный пол имел уклон к центральному стоку, рефлекторы слепили глаза. Каждый шаг эхом отдавался от твердых блестящих поверхностей, как будто в помещении вошел не один человек, а целая рота. В одной из дверей морозильной камеры уже стояла каталка, а рядом находились двое офицеров уголовной полиции — Уордл и Карвер. Первый встретил Страйка кивком и невнятным приветствием, второй — толстобрюхий, рябой, с перхотью на плечах, только фыркнул. Санитар дернул вниз толстую металлическую ручку и открыл взгляду три макушки, одну над другой, задрапированные ветхими от постоянной стирки белыми простынями. Он проверил прикрепленную к простыне бирку на средней полке. Там значилось нацарапанное от руки вчерашнее число и больше ничего. Плавным движением санитар выдвинул длинный поднос и ловко переместил его на каталку. Страйк заметил, что Карвер, давая дорогу санитару с каталкой, сжал челюсти. С металлическим звяканьем и стуком дверь морозильной камеры скрыла от глаз оставшиеся два трупа. «В смотровую не пойдем, коли тут, кроме нас, никого не будет», — поспешно сказал санитар. «В центре освещение хорошее», — добавил он, останавливая каталку возле стока и откидывая простыню. Под ней лежало разбухшее тело Рошели Онифат, застывшим на лице бессмысленным удивлением, навеки сменившим былую подозрительность. По краткому телефонному разговору с Уордлом, Страйк уже понял, кого ему предстоит увидеть. Но, глядя сверху вниз на это тело, которое стало намного короче с того дня, когда эта девушка сидела перед ним, уминая картошку и скрывая факты, он в который раз осознал жуткую беззащитность мертвых. Страйк проговорил ее имя по буквам, чтобы санитар мог заполнить бирку, а Уордл — страницу в блокноте. Он также сообщил единственный известный ему адрес — приют Святого Эльма в Хаммерсмите.
1: «Кто ее нашел?» «Личная полиция выловила вчера ночью», — сказал Карвер.
0: Это была первая фраза, которую он произнес за все время. У него был простецкий лондонский говор, а в голосе звучали нотки враждебности.
1: «Тело обычно всплывает недели через три», — добавил он, адресуя свою реплику, скорее утверждение, чем вопрос, санитару, который осторожно кашлянул и ответил.
0: «В среднем, да. Но не удивлюсь, если в этом случае времени прошло меньше. Есть определенные признаки, по которым...»
1: «Ну-ну, это пусть патологоанатом расскажет», —
0: пренебрежительно оборвал его Карвер.
2: «Точно не 3 недели», — сказал Страйк, и санитар морга слегка улыбнулся ему в знак согласия.
1: «Это почему?» — спросил Карвер.
2: «Да потому, что я сам покупал ей бургер и картофель фри ровно 2 недели и 1 день назад».
0: Кивая Страйку, начал санитар, стоящий по другой стороне от тела. «Как раз хотел сказать, что большое количество углеводов пищи, поступившей в организм перед смертью, влияет на всплытие тела. Начинается разбухание.
2: Именно тогда ты и дал ей визитку», — поинтересовался Уордлоу Страйка.
1: «Да, странно, что бумага не размокла».
2: «Визитку нашли в заднем кармане джинсов, в пластиковом чехле, вместе с проездной картой «Ойстер». Благодаря этому текст сохранился».
1: «А какая была одежда?»
2: «Розовая шубка из искусственного меха. Чисто маппет-шоу. Джинсы, кроссовки».
1: «Когда я покупал ей бургер, она была одета так же».
0: «В таком случае содержимое желудка должно дать точное», — вклинился санитар.
1: «А родственники у нее близкие есть? Не в курсе?» — спросил Карвер у Страйка.
2: «Есть тетка в Килберне. Имени не знаю».
0: Сквозь приоткрытые веки Рошели виднелись блестящие глазные яблоки, типичные для утопленников. Под ноздрями остались следы запекшейся крови.
2: «А что с руками?» — обратился Страйк к санитару. Тело было открыто только по грудь.
1: «Да какая разница, что с руками?» — рявкнул Карвер. «Спасибо, мы закончили», —
0: громко сказал он санитару, и его слова эхом разнеслись по всему залу. Затем он повернулся к Страйку.
1: «Поговорить надо. Машина на улице».
0: Значит, Страйк теперь оказывал содействие полиции. Помнится, он впервые услышал эту фразу в новостях, когда еще мальчишкой бредил органами правопорядка. Мать всегда винила в этом своего брата Теда, бывшего сотрудника королевской военной полиции, который постоянно рассказывал увлекательные, по мнению Страйка, истории о путешествиях, тайнах и приключениях. Оказывать содействие полиции. Когда Страйку было 5 лет, он представлял себе такую картину. Благородный и бескорыстный гражданин вызывается отдать свои силы и время раскрытию преступления и получает от полиции лупу, дубинку и захватывающую возможность тайных действий. Но реальность была совсем иной. Тесная камера для допросов, чашка кофе, принесенная Уордлом из автомата. Уордл относился к Страйку без тени той враждебности, какая лезла из всех пор Карвера, но и не проявлял былого дружелюбия. Страйк подозревал, что начальник Уордла не знает подробностей их общения. На небольшом черном поддоне, водруженном на исцарапанный стол, лежали 17 пенсов мелочью, одинокий ключ и автобусный проездной билет в пластиковом футляре. Визитка Страйка, полинявшая и сморщенная, читалась вполне отчетливо.
2: «А сумка?» — поинтересовался Страйку Карвера. Тот сидел напротив, а Уордл стоял, облокотившись на картотечный шкаф.
1: «Серая, дешевого вида, из пластика. Ее не нашли?» «В ночлежке, наверное, оставила, или где там она кантовалась», — ответил Карвер. «Самоубийцы обычно пожитки не упаковывают перед тем, как сигануть».
2: «Вряд ли она сиганула», — заметил Страйк.
1: «Надо же, как интересно».
2: «Я хотел смотреть ее руки. Она, по ее словам, терпеть не могла, когда вода попадала на лицо. А положение рук приятно узнать мнение специалиста», — с дубовой иронией выговорил Карвер.
1: «Я вас наслышан, мистер Страйк».
0: Откинувшись на спинку стула, он сцепил пальцы за головой и обнажил застарелые круги пота в подмышках. В ноздри Страйку через стол ударил тяжелый, луковый дух немытого тела.
2: «Он служил в отделе специальных расследований», — вставил Уордл от картотечного шкафа.
1: «Без тебя знаю», —
2: рявкнул Карвер, вздернув присыпанные перхотью мохнатые брови.
1: «Энстис мне все уши прожужжал. И про ногу его, и про медаль за спасение жизни. Уж такой пестрый послужной список».
0: Карвер опустил руки, подался вперед и теперь сцепил пальцы на столе.
2: Свет голой лампочки не украшал его багровую физиономию с лиловыми мешками под колючими глазками.
1: «И про старика твоего знаю, и много чего».
2: Выжидая, Страйк почесал небритый подбородок.
1: «Хочешь прославиться и разбогатеть, как папочка, да? Ради этого все затеял».
2: У Карвера были ярко-голубые воспаленные глаза, которые у Страйка всегда ассоциировались после знакомства с неким майором воздушно-десантного пехотного полка, впоследствии лишенным звания за причинение тяжких телесных повреждений, с агрессивным холерическим темпераментом.
1: Рошель не бросалась в реку, а Лула Лендри не бросалась с балкона. «Бред!» — заорал Карвер. «Ты разговариваешь с двумя офицерами, которые доказали, что Лендри сама сиганула вниз. Мы все улики частым гребнем прочесали. Я тебя насквозь вижу. Нашел себе дойную корову, этого несчастного пидора Бристоу, и разводишь его на деньги. Чего скалишься?»
2: «Представляю, какой у тебя будет видок, когда эта история попадет в газеты».
1: «Залупаться вздумал, козел!»
2: Грубая, широкая физиономия Карвера побагровела, сверкнув голубыми глазами.
1: «Ты по уши в дерьме, понял? Ни знаменитый папенька, ни костяная нога, ни армейские подвиги тебе не помогут. Кто поверит, что эта тупая корова утопилась без твоей помощи? Она ведь ко всему еще и психованная была. Вот ты ей вдолбил, что она совершила плохой поступок и должна себя наказать. Ты был последним, кто видел ее живой. Я тебе не завидую».
2: Рошель перешла через Гранд-Ли-Роуд и живехонько зашагала от меня прочь. Нетрудно будет найти тех, кто видел ее после меня. Такую шубу каждый запомнит. Отделившись от картотечного шкафа, Ордул подвинул себе жесткий пластиковый стул и тоже подсел к столу.
1: «Ну что ж, послушаем», — сказал он Страйку. «Твою версию».
2: Девчонка шантажировала убийцу Лулы Лендри.
1: «Охренел, что ли?» —
2: взъелся Карвер, и даже Ордул театрально хохотнул.
1: «Накануне своей смерти», — продолжил Страйк, «Лендри встретилась с Рошелью в том бутике, в Ноттинг-Хилле, причем на 15 минут. Она сразу потащила Рошель с собой в примерочную, где сделала звонок, умоляя кого-то приехать ночью к ней домой. Это слышала продавщица, она находилась в соседней кабинке, а примерочные разделены только занавеской. Продавщицу зовут Мел, рыжеволосая, с татуировками».
3: «Людишки с три короба наврут, если дело касается знаменитостей», — сказал Карвер.
2: «Если Лендри кому-то звонил из примерочной», — вклинился Уордл, — «то либо Даффилду, либо своему дядюшке. Судя по распечатке вызовов, она в тот день звонила только этим двоим».
1: «Зачем ей понадобилось, чтобы во время телефонного разговора рядом стояла Рошель?» — спросил Страйк. «Зачем тащить подругу с собой в примерочную?»
3: «Бабы», — сказал Карвер. «Они и в сортир строем ходят».
1: «Включите мозги, наконец! Она звонила с телефона Рошели», — взвился Страйк. «Лула проверяла всех своих друзей, чтобы понять, кто сливает сведения прессе. Рошель единственная держала язык за зубами. Лендри убедилась, что девчонке можно доверять, купила ей мобильный, зарегистрировала на ее имя, но оплачивала сама. Телефон Лендри до этого взломали, ведь так? Она вбила себе в голову, что ее подслушивают и предают, потому-то и купила эту Нокию и зарегистрировала на другого человека, только для того, чтобы у нее самой всегда было абсолютно надежное средство связи. Да, это не исключает ни дядюшку, ни Даффилда, так как звонок с другого номера мог служить заранее условленным сигналом. Другой вариант. Лендри использовала номер Рошели, чтобы позвонить человеку, которого не хотела светить перед прессой. У меня есть номер мобильного Рошеля Анифат. Узнаете услугами, какой сети она пользовалась, и сможете проверить мою версию. У нее была розовая трубка, Nokia, вся в стекляшках, но трубки вы не найдете».
2: «Естественно, не найдем, потому что эта фигня сейчас лежит на дне Темзы», — поддакнул Уордл.
1: «Ничего подобного», — возразил Страйк. «Телефон забрал убийца перед тем, как столкнуть девчонку в воду». «Да иди ты!» — ухмыльнулся Карвер.
2: А Ордл, который, вопреки здравому смыслу, заинтересовался версией Страйка, покачал головой.
1: «Зачем Лэндри понадобилось, чтобы во время телефонного разговора рядом стояла Рошель?» — повторил Страйк. «Почему не позвонить из машины? Почему Рошель, практически нищая, без крыши над головой, все же не продала свою историю о Лэндри газетчикам? Ей бы хорошо заплатили. Почему она не связалась с прессой после гибели Лэндри, когда той уже было все равно?»
2: «Совесть не позволила», — предположил Уордл.
1: «Да, это вариант», — сказал Страйк. «Но есть и другой. Она шантажировала убийцу и тянула из него деньги».
3: «Бред!»
2: — рявкнул Карвер.
1: «Да? Шубейка, в которой ее вытащили из реки, стоила 1500 фунтов».
2: Короткая пауза.
1: «Наверное, подарок от Лулы», — предположил Уордл.
2: «Исключено. В январе эта марка еще не поступила в продажу».
3: «Лэндри была вешалка. У нее вся тусовка шмутьем занималась, ёпта!»
2: — огрызнулся Карвер, как будто сам на себя разозлился.
1: «Почему?»
2: — спросил Страйк, наклоняясь к Карверу, от которого воняло, как из помойки.
1: «Почему Лула Лэндри, сделав такой крюк, убежала из бутика через 15 минут?»
3: «Торопилась».
2: «Зачем ей вообще понадобилось туда ехать?»
3: «Уговор был».
1: «Она заставила Рошель тащиться через весь город. Девчонку без гроша в кармане, без крыши над головой. Девчонку, которую она после каждой встречи подвозила до приюта на лимузине с водителем. Зазвала ее в примерочную, а сама через 15 минут сдернула, оставив подругу одну добираться назад. Почему?»
3: «Да потому что стерва».
1: «Возможно. Но зачем-то она все же приезжала? Ведь не просто так. А если допустить, что Лэндри не была стервой, то надо признать, что в состоянии стресса она могла совершать несвойственные ей поступки. Есть свидетельница того, что Лула по телефону умоляла кого-то приехать к ней домой после часу ночи. Есть этот голубой листок, который был у нее с собой до прихода в Вашти, а потом исчез. Куда она его делала? Почему, сидя на заднем сиденье, писала что-то перед встречей с Рошелью?»
2: «Вполне возможно, что это...» — начал Уордл.
3: «Ну не список же покупок, черт побери!»
2: — с досадой бросил Страйк, грохнув кулаком по столу.
3: «И не предсмертная записка, потому что никто не пишет такие записки за 8 часов до смерти, с тем, чтобы еще отправиться потанцевать. Она завещание составляла, неужели не доходит? И взяла с собой в Вашти, чтобы Рошель засвидетельствовала». «Бред!»
2: — снова процедил Карвер, но Страйк пропустил это мимо ушей и продолжил, обращаясь к Уордлу.
1: «И это полностью согласуется с тем, что она говорила Сиа Репортер о своем намерении оставить все имущество брату. Неужели непонятно? Она просто решила оформить все по закону, как и задумала».
3: «С чего бы это ей вдруг приспичило завещание оформлять?»
2: Задумавшись, Страйк откинулся на спинку стула. Карвер смотрел на него с ухмылкой.
3: «Что? Фантазия иссякла?»
2: Страйк тяжело вздохнул. Сначала ночь, утопившая рассудок в алкоголе. Затем ночь любовных излишеств. Утром половина сэндвича с сыром и пикулями. Вот и все, что он съел за 12 часов. Сейчас его придавили опустошенность и бессилие.
1: «Будь у меня веские доказательства, я бы вам их предоставил».
3: «У людей из окружения самоубийц высоки шансы рано или поздно покончить с собой. Тебе это известно? Это, как ее там, Ракель, страдала депрессиями. И вот у нее случается неудачный день». Она вспоминает, как ее подружка одним махом избавилась от всех проблем и решает последовать ее примеру, сброситься с высоты. И таким образом, приятель, мы вновь возвращаемся к тебе, мастеру, допекать людей и подталкивать их
2: к пропасти, да-да», — подхватил Страйк, — «я это уже слышал. Но в данном случае это звучит пошловато. Так... А что насчет показаний Тензи Бестиги?» «Сколько можно повторять, Страйк? Мы уже доказали, что она ничего не могла слышать», — ответил Уордл. «Это факт».
3: «Нет, это не факт».
2: Неожиданно для себя Страйк потерял терпение.
3: «Вы с самого начала капитально облажались и на этом построили все свое расследование. Если бы вы не отмахнулись от Тензи Бестиги, если бы сумели расколоть ее и вытащить из нее всю правду, Рошель Анифат была бы жива».
2: Кипя от злости, Карвер промурыжил Страйка еще час, а затем, дабы напоследок продемонстрировать ему свое презрение, приказал Уордлу проследить, чтобы Рокби-младший незамедлительно покинул помещение. Уордл молча проводил Страйка к выходу.
4: «У меня к тебе просьба», —
2: сказал Страйк, задержавшись в дверном проеме, сквозь который виднелось темнеющее небо.
3: «Имей совесть, приятель», — иронически ухмыльнулся Уордл. «Меня теперь этот...» —
2: он ткнул большим пальцем за спину, в направлении обозленного Карвера.
3: «Неделю из-за тебя долбать будет. Говорю же, это самоубийство».
2: «Уордл, если не остановить злодея, он угробит еще как минимум двоих. Страйк. А если я тебе представлю доказательство, что Тензи, Бестиги, в момент смерти Лулы находилась не у себя в квартире, а в другом месте, откуда могла все слышать?» Уордл закатил глаза.
3: «Ну, коли у тебя есть доказательства, тогда, конечно».
2: «Пока нет, но через пару дней будут». Мимо них, болтая и посмеиваясь, прошли двое полицейских. Уордл тряхнул головой. Он явно злился, но пока не уходил.
3: «Если тебе нужна закрытая информация, звони Энстису. Он ведь твой должник».
2: «В данном случае Энстис мне не помощник. Нужно, чтобы ты позвонил Диби Макку».
3: «Что? Да с хрена ли?»
2: «Ты меня слышал. Пойми, со мной он разговаривать не станет. А ты представитель власти, да к тому же вроде как нашел с ним общий язык».
3: «То есть ты утверждаешь, что Диби Мак знает, где была Тензи Бестиги в момент смерти Лулы Лэндри?»
2: «Да нет, откуда? Он же тусовался в казарме. Меня интересует другое. Какие вещи ему переслали из Кентигерн Гарденс в отель Кларидж? А конкретно, какие шмотки он получил от Гая Самме?» Ради Уордла Страйк решил не утруждать себя французским прононсом.
3: «Ты хочешь? А тебе на кой?»
2: «Дело в том, что один из бегунов на той записи с камер видеонаблюдения одет в толстовку Диби». На миг лицо Уордла застыло, но тут же вновь исказилось досадливой гримасой.
3: «Да такие шмотки каждый второй носит», — чуть помедлив бросил он. «С лейблом GS. Костюмчики яркие, штаны и тренировочные».
2: «Я говорю о толстовке с капюшоном, созданной в единственном экземпляре. Позвони Диби, спроси, что прислал ему Самме. Больше я ни о чем не прошу. Уордл, если выяснится, что я прав, на чьей стороне ты предпочтешь оказаться?»
3: «На пушку меня берешь, Страйк?»
2: «Еще не хватало. Я лишь думаю о том, что серийный убийца разгуливает на свободе и замышляет следующее преступление. Но если ты беспокоишься о газетчиках, то им, думаю, не особенно понравится, что, обнаружив и второй труп, полиция продолжает цепляться за версию самоубийства. Позвони Диби Макку, Уордл, пока не появились новые жертвы».

0: 11.
1: «Нет»,
0: — тем же вечером решительно сказал в телефонную трубку Страйк.
1: «Это становится опасным. Слежка не входит в обязанности секретаря-референта».
2: «Равно как и посещение отеля «Мальмезон» или Института востоковедения и африканистики», — заметила Робин. «Но по этим пунктам у вас нареканий не было».
1: «Никакой слежки, Робин. Мэтью тоже этого не одобрит».
0: «Странное дело», — думала Робин, сидя в халатике на кровати и прижимая к уху телефон. Босс в глаза не видел ее жениха, но помнил его имя. Опыт подсказывал, что мужчины не забивают себе голову подобной чепухой. Мэтью многих не помнил по имени, даже свою новорожденную племянницу. Но Страйка, видимо, научили, как сохранять в памяти такие подробности.
2: «Я не обязана спрашивать разрешение у Мэтью», — сказала она. «Да и что здесь опасного? Вы же не считаете, что Урсула Мэй кого-нибудь убила?»
0: В конце фразы возникло неслышное
2: «Или как?»
1: «Нет, не считаю. Просто я не должен показывать, что меня интересует ее передвижение. Убийца может занервничать, а я не хочу, чтобы еще кого-нибудь откуда-нибудь сбросили».
0: Под тонкой тканью халатика у Робин заколотилось сердце. Она понимала, что Страйк не раскроет имя предполагаемого убийцы. Ей было бы даже боязно его узнать, но факт оставался фактом. Ни о чем другом она думать не могла. Это она позвонила Страйку. Прошел не один час после того, как ей на телефон пришло сообщение от босса с просьбой запереть контору в 5 часов, поскольку сам он вынужден проследовать с полицейскими в Скотланд-Ярд. Робин не находила себе места. «Ну, позвони ему, ты ж спать не сможешь», — сказал ей Мэтью, желая не столько поиздеваться, сколько намекнуть, что в данном вопросе он солидарен с полицейскими.
1: «Послушайте, у меня к вам просьба»,
0: — сказал ей Страйк.
1: «С утра первым делом позвоните Джону Бристу и сообщите ему про Рошель».
2: «Ладно»,
0: — сказала Робин, глядя на большого плюшевого слона, которого 8 лет назад подарил ей Мэтью на их первый день Святого Валентина. Сам даритель сейчас сидел в гостиной и смотрел вечерний выпуск новостей.
2: «А вы чем будете заниматься?»
1: «Съезжу на киностудию «Пайнвуд». Перекинусь парой слов с Фредди Бестиги».
2: «Как это?» — удивилась Робин. «Вас к нему и близко не подпустят».
1: «Разберемся»,
0: — сказал Страйк. Когда Робин повесила трубку, Страйк еще немного посидел без движения в темноте. Мысль о непереваренном фастфуде в разбухшем трупе Рошель не помешала ему по пути из Скотланд-Ярда умять 2 Биг Мака, большой картофель фри и мороженое Макфлури. Сейчас желудочные выхлопы перекликались с глухим уханьем бас-гитары в кафе 12 тактов. Звуков бас-гитары Страйк в последнее время просто не замечал. Они стали привычными, как его собственный пульс. Захламленная девчоночья квартирка Сиары Портер, широкий стонущий рот, длинные белые ноги, крепко обхватившие его за спину, все это осталось в какой-то прошлой жизни. А теперь его мысли занимала приземистая, неуклюжая Рошель Анифат. Он вспоминал, как она, едва распрощавшись с ним, тараторила по телефону и шагала по улице в той же одежде, в какой ее вытащили из воды. Он был уверен, что составил для себя картину происшедшего. Рошель позвонила убийце и доложила, что за обедом встречалась с частным сыщиком. По сверкающему розовому телефону тут же была назначена встреча. Поужинав или просто посидев за бокалом вина, они темными улицами направились к реке. Страйк мысленно рисовал себе тот район, куда якобы перебралась Рошель, и в первую очередь серовато-зеленый с позолотой Хаммерсмитский мост с невысокими перилами, излюбленное место самоубийц над Быстриной Темзы. Плавать Рошель не умела. Поздний вечер, влюбленная парочка, шутя, толкается на мосту. Вот проехала машина, потом крик, всплеск. Кто мог это увидеть? Никто. Если у злодея стальные нервы, и ему опять повезет. Этот подонок уже доказал первое, испугающим безрассудством полагался на второе. Из-за его неслыханной веры в собственную безнаказанность, с какой Страйк еще не сталкивался, сторона защиты, конечно же, будет настаивать на ограниченной вменяемости. «Возможно, — рассуждал Страйк, — там и есть какая-то аномалия, некая форма помешательства. Но психология преступника его не интересовала. Как и Джон Бристоу, он хотел одного — справедливости». В темном кабинете мысли Страйка неожиданно и совсем не кстати устремились назад во времени, к самой личной из всех потерь, к той, которая, по ошибочному мнению Люси, давлела над каждым его расследованием, окрашивала каждое дело, к той насильственной смерти, что расколола их с Люси жизнь на две эпохи — до гибели матери и после. Люси считала, что он бросил все и ушел служить в военную полицию, только из-за смерти Леды, что бежал от недоказанности вины отчима, что каждый труп, который он осматривал по долгу службы, неизбежно вызывал у него в памяти образ матери, что в каждом пойманном убийце ему виделась тень отчима,

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Что расследование каждой смерти превращалось для него в личное искупление. Но нет, Страйк решил посвятить себя этой карьере задолго до того, как в тело Леды вошла фатальная игла. Задолго до того, как он понял, что его мать, как и любая человеческая особь, смертна, и что убийство — это нечто большее, чем задачка, требующая ответа. На самом-то деле, эта Люси жила с оглядкой на прошлое, окутанная воспоминаниями, как роем трупных мух. Это она проецировала на любую насильственную смерть те противоречивые чувства, которые всколыхнула в ней безвременная кончина матери. Однако же сегодня он невольно занялся тем, что приписывала ему Люси, стал вспоминать Леду и проводить параллели с нынешним делом. Леда Страйк, супергруппи. Именно такая подпись сопровождала самую известную ее фотографию, черно-белую, причем единственную, на которой его родители были изображены вместе. Лицо сердечком, блестящие темные волосы, а глаза, как у обезьянки и грунки. Отца и мать разделяют антиквар, давно наложивший на себя руки, высокородный плейбой, умерший от СПИДа, и Карла Астольфи, вторая жена отца. Сам Джонни Рокби женоподобен и почти как Леда длинноволос. Бокалы мартини, сигареты, струйка дыма, вылетающая изо рта манекенщицы. Но его мать — самая стильная в этой компании. Похоже, все, кроме Страйка, считали смерть Леды плачевным, но предсказуемым исходом ее рискованной жизни за гранью общепринятых норм. Даже близкие, давние знакомые не сомневались, что она сама вколола себе смертельную дозу. По общему мнению, его мать слишком близко подошла к осклизлому краю жизни, а потом никто не удивился, когда она исчезла из виду и упала в объятия смерти, оставшись лежать в холодной неподвижности на грязной простыне. Почему она такое сотворила, никто не мог объяснить, даже дядя Тед, молчаливый, подавленный, согнувшийся над кухонной раковиной. Даже тетя Джон, заплаканная, но гневная, обнимавшая возле своего кухонного столика 19-летнюю Люси, которая рыдала ей в плечо. Передоз легко согласовывался с той жизнью, что выбрала для себя Леда. Сквоты, рокеры, разнузданные вечеринки, с убожеством ее последнего романа и жилища, с доступностью наркотиков, с ее безрассудной тягой к острым ощущениям и кайфу. Страйк, единственный из всех, допытывался, кому было известно, что его мать начала колоться. Он один понимал, что баловаться травкой и резко подсесть на героин — это совсем не одно и то же. Только у него возникали подозрения и вопросы без ответов. Но кто слушал 20-летнего студента? После суда и оглашения вердикта Страйк просто собрал вещи и забил на все. На недолгую истерию в прессе, на горькое отчаяние тети Джон по поводу его неоконченной учебы в Оксфорде, на Шарлотту, которая после его исчезновения, дав волю слезам и злости, тут же прыгнула в постель к другому, на сцены и вопли Люси. Только дядя Тед поддержал его намерение пойти в армию, где, как ни странно, пригодились издержки их жизни с матерью. Постоянная перемена мест, отсутствие привязанностей, ненасытная жажда новых ощущений. Но сегодня ему почему-то привиделось душевное родство, связавшее и его мать, и прекрасную, ранимую, неуравновешенную топ-модель, которая разбилась на обледенелой мостовой, и нелепую, никому не нужную бродяжку, лежавшую сейчас в морге. Леда, Лула и Рошель ничем не напоминали таких женщин, как тетя Джон и Люси. Они не оградили себя от жестокости и случайностей, не зацепились за эту жизнь ни ипотекой, ни волонтерством, ни надежными мужьями, ни чистенькими иждивенцами. Их смерть не объявляли трагической, в отличие от смерти положительных, уравновешенных домохозяек. Да чего ж легко рассуждать о склонности человека к саморазрушению. Да чего же просто столкнуть его в небытие, а потом отойти в сторонку, пожать плечами и согласиться, что это был неизбежный исход беспорядочной, катастрофической жизни. Почти все физические следы убийства Лулы давным-давно были стерты, затоптаны или спрятаны под снежным покровом. Самой веской уликой, имевшейся в распоряжении Страйка, оставалось зернистое черно-белое изображение двух парней, бегущих от места преступления. Следователи не придали значения этой улике и вскоре отбросили ее вовсе, решив, что в дом проникнуть невозможно, что Лэндри покончила с собой, а камера запечатлела какое-то мелкое уличное хулиганье. Страйк поднялся со стула. Часы показывали 10:30. Тот, кому он собирался позвонить, в такое время еще не спал. Включив настольную лампу, Страйк взял телефон и соединился с Германией.
2: «Огги!»
1: — взревел, как из жестяной бочки, голос в трубке.
2: «Как ты там, чертяка?»
3: «У меня к тебе просьба, дружище».
1: И Страйк попросил, чтобы лейтенант Грэм Хардейкер поделился с ним сведениями об одном военнослужащем инженерных войск. Фамилия — Агьемен, имя и звание неизвестны. В первую очередь Страйка интересовали даты его командировок в Афганистан.

0: 12. Лишившись ноги, Страйк почти не садился за руль. Раньше он пытался управлять Лексусом Шарлотты, но сегодня, стараясь ничем не выдавать свою ущербность, взял на прокат Honda Civic с автоматической коробкой передач. До Айверхит было меньше часа езды. На территорию киностудии Пайнвуд он проник с помощью убеждений, шантажа и предъявления официальной, хотя и просроченной ксивы. Охранника, поначалу непреклонного, сразили слова «отдел специальных расследований», безапелляционный тон и фотография в удостоверении. «Вам назначено?» — спросил он Страйка, глядя на него сверху вниз из своей будки у шлагбаума с электрическим приводом и прикрывая рукой телефонную трубку.
1: «Нет».
0: «А вы по какому вопросу?»
1: «По вопросу мистера Эвана Даффилда», — сказал Страйк и увидел, что охранник нахмурился, отвернулся и забормотал в трубку.
0: Через минуту с небольшим охранник объяснил, как проехать в нужное здание, и жестом показал Страйку, что путь свободен. Следуя мягким изгибам дороги, связавшей все корпуса киностудии, Страйк в который раз отмечал, как удобно время от времени использовать чужую скандальную славу. Припарковался он через несколько рядов от представительского «Мерседеса», занимавшего площадку с указателем «Продюсер Фредди Бестиги», а затем, под взглядом шофера, который наблюдал за ним в зеркало заднего вида, неторопливо выбрался из машины и прошел через стеклянную дверь к ничем не примечательной стандартной лестнице. По ступенькам навстречу ему сбегал молодой человек, облагороженная копия болта.
1: «Где мне найти мистера Бестиги?» — спросил его Страйк.
0: «Третий этаж, первая дверь направо». Фотографии точно отражали отталкивающую внешность продюсера. Бычью шею, рябую кожу. Он сидел за письменным столом, отделенный от офисного помещения стеклянной перегородкой, и хмуро вглядывался в экран монитора. В общем зале кипела работа. За столами трудились привлекательные молодые женщины. На колоннах пестрели киноафиши. Рядом с графиками просмотров были приклеены фото домашних любимцев. Сидевшая ближе всех к дверям кабинета прелестная девушка подняла глаза на Страйка и, не снимая гарнитуры с микрофончиком, проворковала.
2: «Здравствуйте. Чем могу вам помочь?»
1: «Я к мистеру Бестиги. Не беспокойтесь, я сам».
0: Не дав ей опомниться, Страйк прошел в кабинет. Бестиги поднял голову. Маленькие глазки смотрели из складок кожи и черных родинок, испещривших смуглую физиономию.
1: «Ты кто такой?»
0: Он начал выбираться из кресла, держась толстыми пальцами за край стола.
1: «Корморан Страйк, частный детектив. Меня нанял...»
3: «Елена!»
0: Бестиги опрокинул кофейную чашку, кофе растекался по лежавшим на столе документам.
3: «Пошел вон! Кому сказано? Вон отсюда!»
1: «Брат Лулы Лендри, Джон Бристоу».
3: «Елена!»
0: Та самая девушка с гарнитурой вбежала в кабинет и, трепеща от ужаса, остановилась возле Страйка.
3: «Вызови охрану, тупая корова!»
0: Девушку как ветром сдуло. Бестиги, в котором росту было чуть более 1,5 метра, наконец-то выбрался из-за стола и ничуть не спасовал перед Страйком, как питбуль, защищающий свою территорию от ротвейлера. Елена оставила дверь открытой, перепуганные сотрудницы застыли, глядя в кабинет.
1: «Я не одну неделю пытался до вас дозвониться, мистер Бестиги».
3: «Пеняй на себя!»
0: Бестиги двигался вперед, стиснув зубы, расправив крепкие плечи.
1: «Чтобы поговорить о событиях той ночи, когда погибла Лула Лендри».
0: Вдоль стеклянной перегородки справа от Страйка бежали двое мужчин в белых рубашках и с рациями. Оба молодые, напряженные, в прекрасной форме.
3: «Вышвырнуть его отсюда!»
0: — взревел Бестиги, указывая на Страйка, но охранники застряли в дверях и не сразу ворвались в кабинет.
1: «А конкретно, — продолжил Страйк, — о местонахождении вашей жены Тензи в момент падения Лулы».
3: «Вышвырнуть его! Звоните в полицию! Как он вообще сюда попал?»
0: «Потому что мне показали некие фотографии, которые не оставляют сомнения в правдивости показаний вашей жены». «Руки убери», — бросил Страйк младшему из охранников, который вцепился ему в плечо. «А то огорчу».
1: Охранник не отпустил его, но ждал приказа от босса. Продюсер, буравя глазками Страйка, то сцеплял, то расцеплял хищные пальцы. Через несколько секунд он выговорил.
3: «Брехня!»
1: Однако нового приказа вышвырнуть посетителя не последовало. В ночь с 7 на 8 января фотограф стоял на тротуаре через дорогу от вашего дома, пока он еще сам не знает, что напал на золотую жилу. Не хотите обсуждать, не надо. Мое дело сторона, полиция и пресса разберутся. Результат будет один.

0: совсем не похожим на тот, которым одарила его опальная жена Бестиги. Сейчас на Страйка уставились внимательные глаза профессионального игрока. Достав пачку сигарил, Бестиги пододвинул к себе черную стеклянную пепельницу и щелкнул золотой зажигалкой.
1: «Итак, послушаем, что же показывают эти мифические фотографии?»
0: Он щурился за облаком едкого дыма, точь-в-точь, как киношный мафиоза.
1: «Силуэт», — сказал Страйк. «Очертание тела, сидящей на корточках женщины на балконе вашей гостиной. Женщина выглядит обнаженной, но, как мы с вами знаем, на ней было нижнее белье».
0: Продюсер, сделав несколько затяжек, опустил сигарилу и сказал.
1: «Брехня! С улицы ничего не видно. Балкон сложен из каменных плит. Ты блефуешь!»
0: У вас в гостиной горела люстра. Через просветы между каменными плитами виднелся женский силуэт. А места было предостаточно, поскольку деревца в катках там еще не стояли. Верно я говорю? Человек всегда стремится что-нибудь подправить на месте преступления, даже если он вышел сухим из воды. Светским тоном добавил Страйк. «Вы хотели представить дело так, будто из вашей квартиры вообще невозможно выйти на балкон. Верно? Но реальность фотошопом не подправишь. У вашей жены была прекрасная возможность расслышать каждое слово, прозвучавшее на балконе четвертого этажа перед смертью Лулы Лэндри. Вот так мне это видится», — продолжал Страйк, а Бестиги по-прежнему щурился сквозь дымовую завесу.
1: «У вас с женой вышел конфликт, когда она раздевалась на ночь. Вероятно, вы нашли в ванной комнате ее заначку. А может, даже застукали жену, когда она побежала нюхнуть. Чтобы неповадно было, вы решили ее наказать, выставить на балкон при минусовой температуре. Кто-то может спросить, почему на запруженной народом улице никто не заметил, как на балкон вытолкнули полураздетую женщину? Да потому что в это время валил снег. Люди притопывали ногами, чтобы согреться, и все их внимание было направлено в дальний конец улицы, откуда должны были появиться Лула и Диби Мак. А Тензи проглотила язык, да? Присела на корточки, скрючилась. Не позировать же полуголой на морозе перед тремя десятками папарацци. Вполне возможно, что жена ваша оказалась на балконе именно в тот момент, когда к дому подъехала машина Лулы. Кому интересно смотреть на ваш балкон, когда к дому идет Лула в откровенном наряде?»
2: «Брехня», — повторил Бестиги. «Никаких фотографий у тебя нет».
0: «А я и не утверждаю, что есть. И я только говорю, что мне их показали». Бестиги опустил черную сигарилу, но передумал и снова поднес ее к губам. Страйк немного выждал, давая ему возможность заговорить первым, а потом продолжил.
1: «Должно быть, Тензи забарабанила в балконную дверь сразу после того, как мимо нее пролетела Лула. Вы ведь не ожидали, что жена будет визжать и колотить по стеклу, правда? Деваться было некуда. Чтобы не выставлять на показ сцену домашнего насилия, вы открыли дверь. Жена, как угорелая, с воплями промчалась мимо вас, вылетела из квартиры и бросилась вниз по лестнице к Дереку Уилсону. Тут-то вы и сами перегнулись через балконные перила и увидели на мостовой мертвую Лулу Лэндри».
0: Продюсер медленно выпустил дым, не сводя глаз со Страйка.
1: «Но ваши последующие действия присяжные сочтут подозрительными. Вы не вызвали службу спасения, не кинулись за полуобмороженной, бьющейся в истерике женой. Вы даже не побежали в ванную комнату, чтобы смыть следы кокаина, что присяжные сочли бы вполне естественным. Нет, прежде чем броситься за женой или позвонить в полицию, вы стали протирать балконную дверь, чтобы снаружи не осталось отпечатков, доказывающих, что Тензи прижималась ладонями к стеклу. Точно? Чтобы никто не догадался, как вы силой вытолкали жену на балкон при температуре -10. Репутация у вас подмочена. Сексуальное домогательство, насилие. Да еще, не равен час, молоденькая подчиненная вот-вот подаст в суд. Как тут обставиться перед прессой и прокурором? Никак. Правильно я говорю?

0: Удалив со стекла все отпечатки, вы сбежали по лестнице и силком поволокли жену назад в квартиру. До приезда полиции вы убедили ее никому не рассказывать, где она была, когда упало тело. Уж не знаю, что вы ей посулили и чем пригрозили, но это сработало. Однако ваша жена была настолько перепугана и подавлена, что вы опасались, как бы у нее не развязался язык. Поэтому вы устроили полицейским скандал из-за опрокинутой вазы с цветами в квартире Диби Макка, надеясь, что Тензи за это время опомнится и поведет себя правильно. Так и вышло, да? Одному богу известно, чего вам это стоило, но даже она стерпела нападки и оскорбления прессы. А ведь ее обливали грязью, называли полоумной наркоманкой. Но ваша жена стояла на своем. Дескать, она через звуконепроницаемое стекло, находясь двумя этажами ниже, слышала, как Лэндри ссорился с убийцей. Но когда ей станет известно о существовании снимков, доказывающих ее местонахождение в момент убийства, думаю, она с радостью откроет правду. Ваша жена, как может показаться, больше всего на свете любит деньги, но ее мучит совесть. Не сомневаюсь, она расколется очень быстро. Докурив сигарилу практически до конца, Бестиги медленно затушил ее в пепельнице черного стекла. Секунды замедлили свой бег. Через стеклянную перегородку в кабинет проникали голоса и телефонные звонки. Бестиги встал и опустил холщовые римские шторы, отгородившись от нервических девиц в офисе. Затем он снова сел и толстыми пальцами стал задумчиво потирать подбородок, косясь то на Страйка, то на опущенные шторы. Страйк почти воочию видел, как хозяин кабинета перебирает разные варианты, словно тасует колоду карт.
1: «Гардины были задернуты», — проговорил наконец Бестиги. «А без света не видно, кто там прячется на балконе. Тензи не изменит своих показаний».
0: «Посмотрим», — ответил Страйк, вытягивая ноги. Протез давал о себе знать.
1: «Когда я объясню ей, что на языке закона ваши с ней действия называются предварительный сговор с целью воспрепятствовать совершению правосудия, и что чистосердечное признание, хоть и запоздало, может уберечь ее от тюрьмы, когда я прибавлю, что ей, как жертве домашнего насилия, гарантировано сочувствие общественности, и озвучу примерную сумму, которую она получит за исключительные права на публикацию своих откровений, когда я объясню, что она сможет выступить в суде, и ей поверят и осудят злодея, убившего ее соседку, тогда даже у вас, мистер Бестиги, думаю, не хватит средств, чтобы заставить ее молчать».
0: Губы Бестиги нервно дрогнули. Он достал новую пачку черных сигарет, но открывать не стал. В воздухе повисла тишина. Бестиги крутил в руках пачку. Наконец он выговорил.
1: «От меня ты никаких признаний не дождешься».
0: Страйк и бровью не повел.
1: «Знаю, вы хотите как можно скорее позвонить своему адвокату, но при этом можете упустить один выигрышный для себя момент. Конечно, вам будет тяжело признаваться в том, что произошло той ночью. Но это куда лучше, чем проходить по делу об убийстве в качестве главного подозреваемого. Придется выбирать меньше из двух зол. Сказав правду, вы отведете от себя подозрение в убийстве».
2: «Ну, хватит! Убирайся!»
0: Страйк все же удалось завладеть вниманием Бестиги.
1: «Вы не могли совершить это преступление. Ведь если бы именно вы сбросили Лэндри с верхнего этажа, то не успели бы впустить Тензи в квартиру через считанные секунды после падения тела. Мне дело видится так. Выставив жену на балкон, вы пошли в спальню, легли на кровать, устроились поудобнее. Полиция подтвердила, что постель была смята, и стали поглядывать на часы. Не думаю, что вы собирались поспать. Продержи вы жену на холоде слишком долго, вас осудили бы за непредумышленное убийство. Неудивительно, что охранник Уилсон сказал, тряслась, как собачонка на морозе. Вероятно, это была первая стадия гипотермии.
0: Еще одна пауза. Только пальцы Бестиги легко барабанили по краю стола. Страйк достал блокнот.
1: «Теперь вы готовы ответить на пару вопросов?»
2: «Да пошел ты!»
0: Продюсер не мог больше сдерживать ярость. Он выпятил челюсть и вздернул плечи. Страйк представил, какого страху нагнал Фредди на свою хлипкую, одурманенную кокаином жену, когда двинулся на нее с вытянутыми руками.
1: «Ты вляпался по-крупному», — невозмутимо произнес Страйк. «Но насколько глубоко ты увязнешь, зависит только от тебя. Можешь все отрицать, можешь вести баталии с женой в суде и в прессе. Конец будет один. Тебя упекут за лжесвидетельство и препятствование следствию. Или ты можешь начать сотрудничать прямо сейчас, чтобы заслужить благодарность и расположение родственников Лулы. Тем самым ты подтвердишь свое раскаяние. А это придется очень кстати, когда ты будешь подавать прошение о помиловании. А если твои показания к тому же помогут в поимке убийцы Лулы, то ты, насколько я могу судить, отделаешься частным определением. А вот полицейских, общественности, пресса сожрут с потрохами».
0: Шумно дыша, Бестиги обдумывал слова Страйка. Наконец он прорычал.
2: «Какой к черту убийца? Уилсон обыскал весь дом и никого не нашел. Лэндри сама бросилась вниз».
0: Он дернул головой.
2: «Наркоманка долбанная, как и моя женушка».
0: «Убийца есть». Страйк взял прежний вежливый тон. «И вы лично помогли ему скрыться». Что-то в его голосе остановило Бестиги, который уже готов был хохотнуть. Черные щелочки глаз выдавали раздумья.
1: «У вас, говорят, были планы предложить Луле роль в фильме?»
0: Бестиги обескуражил такой поворот темы.
1: «Одно время подумал», — пробормотал он. «Правда, она чокнутая была, но до чего хороша чертовка».
0: «Вы собирались свести их с Диби Макком в одном проекте?»
2: «Это было бы золотое дно».
1: «А что за фильм вы задумали после смерти Лулы? Как такая биографическая штука называется? Байопик? Говорят, Тони Лэндри был не в восторге».
0: К удивлению Страйка, одутловатая физиономия Бестиги расплылась в сатанинской ухмылке.
2: «Кто ж тебе такое сказал?»
0: «Но это правда». Бестиги впервые почувствовал, что перевес на его стороне.
2: «Нет, вранье. Энтони Лэндри прозрачно намекнул, что с радостью вернется к этому разговору, как только леди Бристоу отдаст концы».
0: «Значит, он не был зол, когда позвонил вам для обсуждения этого вопроса?»
2: «Если подойти к делу тактично, и т.д., и т.п.»
0: «Вы хорошо знаете Тони Лэндри?»
2: «Я хорошо о нем осведомлен».
0: «В каком плане?» Бестиги поскреб подбородок, усмехаясь своим мыслям.
1: «Он ведь представляет интересы вашей жены в бракоразводном процессе».
2: «До поры до времени», — сказал Бестиги.
1: «Думаете, она хочет его отстранить?»
2: «Хочет, не хочет, а придется, наверное».
0: Бестиги самодовольно ухмыльнулся.
2: «Конфликт интересов. Посмотрим».
0: Страйк бросил взгляд в свой блокнот, размышляя с хладнокровной расчетливостью опытного картежника, не опасно ли продолжать расспросы, не имея никаких доказательств.
1: «Как я понимаю», — начал он, вновь подняв глаза, — «вы не утаили от Лэндри, что вам известно о его связи с женой партнера по бизнесу».
0: На мгновение Бестиги застыл от удивления, а затем разразился оглушительным грубым хохотом.
2: «Надо же! Разнюхал!»
0: «Как вы узнали об их романе?»
2: «Нанял такого же, как ты». «Было у меня подозрение, что Тензи ходит на сторону, но выяснилось, что она лишь покрывала свою шлюшку-сестрицу, пока так кувыркалась с Тони Лэндри. Чертовски весело будет смотреть, как Мэй разводятся. С обеих сторон первоклассные адвокаты. Семейный бизнес развалится после стольких лет. Киприан Мэй не такой уж тюфяк, каким выглядит. Он защищал интересы моей второй жены. Тот-то я повеселюсь на славу, глядя на эту заваруху. Полюбуюсь для разнообразия, как адвокаты будут глотки грызть не кому-нибудь, а друг другу.
0: Значит, у вас есть реальное средство давления на адвоката, который представляет интересы вашей жены в деле о разводе. Сквозь сигарный дым было видно, что Бестиги злобно ухмыльнулся.
2: Им и в голову не приходит, что я все знаю. А я только жду подходящего случая, чтобы их прижать.
0: Но тут, по-видимому, Бестиги вспомнил, что у Тензи в руках находится более весомый для бракоразводного процесса козырь, и улыбка сползла с его морщинистого лица, оставив только ожесточенность.
1: «И последнее», — сказал Страйк. «В ту ночь, когда погибла Лула, точнее, после того, как вы спустились за женой в вестибюль и затащили ее обратно, вы слышали снаружи какой-нибудь шум?»
2: «Да ведь вся твоя бредовая версия строится на том, что при закрытых окнах с улицы в квартиру не доносится ни звука»,
0: — огрызнулся Бестиги.
1: «Под словом «снаружи» я имел в виду не улицу, а лестничную площадку. Возможно, Тензи подняла такой шум, что ничего и не было слышно. Но вдруг вы слышали какие-нибудь звуки за дверью, пока находились в прихожей? Ведь вы долго там стояли, пытаясь утихомирить Тензи после того, как привели ее обратно. Или ее крики все заглушали?»
2: «Орала, как оглашенная», — подтвердил Бестиги. «Ничего я не слышал».
0: «Совсем ничего?»
2: «Ничего особенного. Разве что Уилсон мимо пробежал».
0: «Уилсон?»
2: «Ну да, он».
0: «Когда это было?»
2: «Да, как раз тот момент, о котором ты говоришь, когда мы вернулись в квартиру».
0: «Сразу после того, как вы захлопнули дверь?»
2: «Ну да».
0: «Но Уилсон поднялся наверх, когда вы еще стояли в вестибюле, так ведь?»
2: «Да».
0: Бестиги еще больше наморщил лоб и скривил рот.
1: «Значит, когда вы поднялись в свою квартиру на втором этаже, Уилсона уже точно не было ни видно, ни слышно?»
2: «Ну да».
0: «Но ведь вы слышали шаги на лестнице, как только закрыли входную дверь». Продюсер не ответил. Страйк видел, что его собеседник впервые пытается нарисовать для себя картину происшедшего.
2: «Я слышал, ну, шаги. Кто-то пробежал мимо, по лестнице».
0: «Вот-вот», — сказал Страйк. «Вы смогли различить, там был один человек или двое?» Бестиги нахмурился, устремив невидящий взгляд мимо детектива, куда-то в туманное прошлое.
2: «Там был один. Я подумал, что это Уилсон. А нет, Уилсон еще был на четвертом этаже, обыскивал ее квартиру. Он ведь потом спустился. Я позвонил в полицию, а затем услышал, как он пробежал мимо. Но точно не помню», — проговорил Бестиги, на долю секунды став почти беззащитным. «Не помню. Столько всего сразу навалилось. И Тензи так визжала».
1: «А вы, конечно же, боялись за собственную шкуру», — не удержался Страйк, убирая блокнот и ручку в карман и поднимаясь с кожного кресла.
2: «Что ж, не буду отнимать у вас время. Вам еще нужно позвонить своему адвокату. Вы очень мне помогли. Надеюсь, до встречи в суде».
3: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: 13. На следующий день Страйку позвонил Эрик Уордл.
1: «Переговорил с Диби»,
0: — скупо сообщил он. «И?» — Страйк жестом приказал Робин дать ему бумагу и ручку. До этого звонка они пили чай с печеньем и обсуждали недавнюю угрозу Брайана Мэттерса, который, уже не в первый раз, обещал вспороть Страйку живот и справить нужду на его кишки.
1: «Ему доставили изготовленную в единственном экземпляре толстовку с капюшоном. На груди — пистолет из заклепок, на спине — пара строчек его собственного сочинения».
0: «Одну?»
1: «Одну».
0: «А еще что?» — поторопил Страйк.
1: «Насколько он помнит, ремень, шляпу Бини и пару запонок».
0: «А перчатки?» Уордл замолчал, видимо, сверялся с записями.
1: «Про перчатки ничего не говорил».
0: «Что ж, это проясняет дело». Страйк ждал, что полицейский либо бросит трубку, либо добавит что-нибудь еще.
1: «Дознание во вторник»,
0: — резко бросил Уордл.
1: «В отношении Роши Леони Фат».
0: «Понятно», — отозвался Страйк.
1: «Тебя, похоже, это мало интересует».
0: «Совсем не интересует».
1: «Я думал, ты подозреваешь убийство».
0: «Так и есть. Но дознание ничего не докажет и не опровергнет. Кстати, не знаешь, когда похороны?»
1: «Понятия не имею».
0: Уордл начал злиться.
1: «А какая разница?»
0: «Думаю, сходить».
1: «Зачем?»
0: «Помнишь, у нее тетка была». Уордл бросил трубку, причем, как заподозрил Страйк, с отвращением. Тем же утром, но немного позже, Страйку позвонил Бристоу и сообщил время и место похорон Рошели.
1: «Эллисон навела справки»,
0: — добавил он.
1: «Потрясающе деловая».
0: «Это заметно», — сказал Страйк.
1: «Я собираюсь прийти в память Лулы. Я ведь ничем не помог Рошели».
0: «Думаю, такой конец был неизбежен. Вы придете вместе с Эллисон?»
1: «Она просится»,
0: — без энтузиазма выговорил Бристоу. «Там и увидимся. Я надеюсь поговорить с теткой Рошели, если та появится». Когда Страйк сообщил Робин, что подруга Бристоу выяснила место и время похорон, секретарша расстроилась. Страйк поручил ей сделать то же самое, а теперь получалось, что Эллисон дала ей 100 очков вперед.
2: «Не ожидал от вас такой профессиональной ревности», — Страйк это позабавило. «Забудьте. Наверняка у нее была фора».
3: «Какая же?»
0: Страйк в задумчивости смотрел на нее в упор.
3: «Какая?»
0: — с вызовом повторила Робин.
2: «Хочу, чтобы вы пошли со мной на похороны».
3: «Ох!» — вырвалась у Робин. «Ладно. Только зачем?»
0: По ее расчетам, Страйк должен был сказать, что, естественно, будет прийти туда парой, точно так же, как, естественно, было прийти в Вашти с женщиной. Но вместо этого он заявил. «У меня к вам будет одно поручение». Когда он четко и ясно объяснил, что ему нужно, Робин удивилась еще больше.
3: «Но зачем это?»
0: «Сейчас не могу сказать».
3: «Почему?»
0: «Этого тоже не могу сказать». Робин больше не смотрела на Страйка глазами Мэтью, не считал, что он притворяется или рисуется, или хочет казаться умнее, чем на самом деле. Теперь она даже не думала, что он нарочно нагоняет туману. И все равно она выговорила, как будто не расслышала и решила уточнить.
3: «Брайан Мэттерс».
0: «Угу».
3: «Человек грозящий».
0: «Угу».
3: «Но каким боком?» — не поняла Робин. «Он связан со смертью Лулы Лэндри».
0: «Никаким», — почти честно ответил Страйк. «Пока что никаким». Крематорий на севере Лондона, где через 3 дня состоялось прощание с Рошелью, выглядел холодным, гнетущим и обезличенным. Его интерьер, начиная со скамей темного дерева и пустых стен, лишенных каких-либо атрибутов веры, и заканчивая витражными окнами с абстрактной мозаикой из ярких цветных квадратиков, был в равной степени чужд приверженцам всех религий. Пока занудливый проповедник тянул свой речитатив, именуя покойницу Росель, а мелкий дождь испещрял каплями лоскутное одеяло витража, Страйк осознал, зачем в церквах нужны позолоченные херувимы, гипсовые святые, гаргулии, ветхозаветные ангелы и усыпанные самоцветами распятия. Все это пышное великолепие обещало вечную жизнь или хотя бы достойное поминовение таким, как Рошель. Впрочем, покойная смогла урвать свой кусочек рая на земле. Одетая в дизайнерские наряды, она задирала нос перед знаменитостями и кокетничала с красавцами-водителями. Но жажда шикарной жизни привела к плачевному результату. Семеро поминальщиков и проповедник, не знающий ее имени. В воздухе витало ощущение неловкости и безучастности. Никому не хотелось обсуждать неприглядные подробности жизни покойной. Ни один из пришедших не осмелился сесть в первом ряду. Даже темнокожая толстуха в вязаной шапочке и очках с толстыми линзами, Страйк решил, что это и есть тетка Рошли, выбрала третий ряд, подальше от дешевого гроба. Пришел знакомый Страйку лысоватый вахтер из приюта, в рубашке с расстегнутым воротом и кожаной куртке. За ним сидел свежий, моложавый, тщательно одетый азиат, как предположил Страйк, специалист по групповой терапии. Любимец Рошели. Страйк в старом темно-синем костюме и Робин в деловой двойке, предназначенной для собеседований, устроились в последнем ряду. Через проход от них сидели бледные, жалкий Бристоу и Эллисон, чей мокрый двубортный плащ поблескивал в холодном свете. Раскрылись дешевые шторки, за которые уехал гроб, и тело утопленницы было предано огню. Провожающие молча собрались у выхода из крематория и обменялись натянутыми улыбками. Из опасения усугубить и без того вопиющую нелепость этой церемонии поспешным уходом, ни один из них не решался сдвинуться с места. Тетка Рошли, чья эксцентричность явно граничила с психической неуравновешенностью, представилась как Уинифред и громогласно с укоризненными нотками объявила.
4: «Там это, сэндвичи в пабе». «Я-то думала, народ больше придет».
0: С властным видом она повела шестерых поминальщиков, склонивших головы под дождем, к заведению «Красный лев», расположенному на той же улице. Обещанные сэндвичи, сухие и неаппетитные, лежали в затянутом пищевой пленкой поддоне из фольги на угловом столике грязноватого паба. По дороге к «Красному льву» тетушка Уинифред поняла, кто такой Джон Бристоу, и теперь распоряжалась им как своей собственностью. Она приперла его к барной стойке и затарахтела. Бристоу по мере возможности вставлял отдельные слова, но при этом ежеминутно бросал все более отчаянные взгляды на Страйка, который беседовал с психиатром Рошели. Психиатр отражал все попытки завести разговор об участниках его группы, и в конце концов пресек любые вопросы о возможных откровениях Рошели, вежливо напомнив о соблюдении врачебной тайны.
2: «Вы удивились, что она покончила с собой?»
0: «Не слишком. У девушки были серьезные проблемы, а гибель Луи Лэндри стала для нее большим потрясением». Вскоре он распрощался со всеми сразу и ушел. За столиком у окна Робин пыталась разговорить немногословную Эллисон, но вскоре сдалась и направилась в дамскую комнату. Тогда Страйк подсел к Эллисон. Та бросила на него неприветливый взгляд и опять погрузилась в созерцание окончательно замордованного Бристоу. Она даже не расстегнула забрызганный дождем плащ. Перед ней стоял стаканчик с напитком, похожим на портвейн, а на губах играла легкая презрительная улыбка, как будто все, что ее окружало, она считала убогим и нелепым. Пока Страйк раздумывал, как бы завязать разговор, она неожиданно изрекла. «Сегодня утром Джон должен был присутствовать на встрече с душеприказчиками Конвея Оутса. Но теперь Тони вынужден разбираться с ними в одиночку. Тони рвет и мечет». Ее тон говорил: «В этом виноват Страйк. Так пусть же он знает, какие от него неприятности». Эллисон пригубила портвейн. Ее жидкие волосы свисали на плечи, а стаканчик казался игрушечным в крупных, мужских руках. При такой внешности любая другая женщина оставалась бы скромной дурнушкой, но это излучало безграничную самоуверенность.
2: «Разве Джону хотя бы для приличия не следовало сюда прийти?» — спросил Страйк.
0: Эллисон издала уничижительный смешок. «Ха, он ведь ее совсем не знал».
2: «А вас в таком случае что сюда привело?»
0: «Тони попросил». Страйк заметил, что имя своего босса она произнесла с застенчивым самодовольством.
2: «Для чего?»
0: «Чтобы присмотреть за Джоном».
2: «По мнению Тони, Джон нуждается в присмотре?»
0: Эллисон не ответила.
2: «Они ведь оба вами пользуются. Джон и Тони, правда?»
3: «Что?» — взвилась она.
0: Страйк был доволен, что сумел вывести ее из равновесия.
2: «Они оба пользуются вашими услугами, как секретаря?»
3: «Нет. Мои начальники — Тони и Киприан. Я секретарь-референт старших партнеров».
2: «Вот оно что. Почему же я решил, что вы работаете на Джона тоже?»
3: «Я работаю на совершенно другом уровне», — заявила Эллисон. «Джону положены только услуги машинописного бюро. На работе нас с ним ничто не связывает».
2: «Симпатия расцвела вопреки всем препонам из должностей и этажей».
0: Ответом на его шутку было презрительное молчание. Как видно, Страйк был ей отвратителен и не заслуживал вежливого обхождения. Человек не ее круга. Вахтер из приюта одиноко стоял в углу, жевал сэндвичи и явно выжидал момента, чтобы уйти. Когда в зале появилась Робин, Бристоу поманил ее к себе, ища хоть какой-то защиты от тетушки Уинифред.
2: «И давно вы с Джоном вместе?» — поинтересовался Страйк.
3: «Несколько месяцев».
2: «Ваши отношения начались еще при жизни его сестры?»
3: «Чуть позже. Он пригласил меня в ресторан».
2: «Думаю, он был в подавленном состоянии», — заметил Страйк.
3: «В полном раздрае».
0: В ее голосе не было ни тени сочувствия, только легкое высокомерие.
2: «Наверное, он и до этого за вами ухаживал».
0: Страйк ожидал, что Эллисон откажется отвечать. Но нет. Она сказала с плохо скрываемым горделивым самодовольством.
3: «Он поднялся на наш этаж, чтобы увидеться с Тони. Однако Тони был занят, поэтому Джон ожидал у меня в кабинете. Он заговорил о сестре и не совладал с эмоциями. Я дала ему салфетки, а он пригласил меня поужинать».
0: Несмотря на ее внешне прохладное отношение к Бристолу, Страйк отметил, что Эллисон гордится оказанным ей вниманием, будто неким трофеем. Страйку стало любопытно, была ли Эллисон когда-нибудь на свидании до того, как ей подвернулся отчаявшийся Бристоу. Встретились два унылых одиночества. Я дала ему салфетки, а он пригласил меня поужинать. Вахтер из приюта застегивал куртку. Поймав на себе взгляд Страйка, он махнул ему рукой и ушел, так и не сказав никому ни слова.
2: «А как большой начальник смотрит на то, что его секретарша встречается с его же племянником?»
3: «Моя личная жизнь Тони не касается», — отрезала Эллисон.
2: «Действительно», — сказал Страйк. «В любом случае, не ему говорить об отношениях на рабочем месте, правда? Если уж он спит с женой Киприана Мэя».
0: Своим обыденным тоном Страйк на мгновение застал ее врасплох. Эллисон уже раскрыла рот, чтобы ответить, но осознала смысл услышанного, и от ее самоуверенности не осталось и следа.
3: «Это неправда!» — выкрикнула она, покраснев. «Кто вам такое сказал? Ложь! Наглая ложь! Вранье!»
0: За словами возмущенной женщины он услышал испуганного ребенка.
2: «Да? Тогда зачем 7 января Киприан Мэй отправил вас в Оксфорд следом за Тони?»
3: «Чтобы только... Он забыл отдать Тони на подпись кое-какие документы, вот и все».
2: «А факсом или услугами курьера он не воспользовался, потому что...»
3: «Документы были очень деликатного свойства».
2: «Эллисон...» Страйк наслаждался ее волнением. «Мы оба знаем, что это чушь. Киприан, небось, думал, что Тони сбежал на сутки с Урсулой?»
3: «Не может быть! У него и в мыслях такого не было!»
0: У бара тетушка Уинифред, как мельница, размахивала руками перед Бристоу и Робин, которые стояли с натянутыми улыбками.
2: «Вам удалось разыскать его в Оксфорде?»
3: «Нет, потому что...»
2: «В котором часу вы туда приехали?»
3: «Около 11, но он...»
2: «Должно быть, Киприан направил вас туда в самом начале рабочего дня?»
3: «Документы были очень срочными».
2: «Но Тони не оказалось ни в отеле, ни в конференц-зале».
3: «Мы разминулись», — сказала она, досадуя от собственной беспомощности. «Потому что он уехал в Лондон проведать леди Бристоу».
2: «Ах да», — протянул Страйк. «Как странно, что он не сказал о предстоящем возвращении в Лондон ни вам, ни Киприану. Вы не находите?»
3: «Ничего странного», —
0: ответила она, пытаясь вернуть себе чувство превосходства.
3: «Он все время оставался на связи, отвечал на звонки, как всегда».
2: «Вы звонили ему на мобильный?»
0: Эллисон промолчала.
2: «Может, вы позвонили, а он не ответил?»
0: В том же гнетущем молчании она сделала глоток портвейна.
2: «В самом деле, зачем в рабочее время отвечать на звонки секретаря? Только настроение себе портить, правда?»
0: Он надеялся ее уязвить и не был разочарован.
3: «Вы гнусный тип. Гнусный!»
0: — еле слышно пробормотала Эллисон, залившись краской стыда, которой она попыталась скрыть под маской гордости.
2: «Вы живете одна?» — спросил он.
3: «А это тут при чем?»
0: — Эллисон окончательно растерялась.
2: «Просто интересно. То есть вас не удивило, что Тони снял на ночь номер в оксфордской гостинице, на следующее утро отправился в Лондон и вернулся в Оксфорд как раз ко времени, когда нужно было выехать из гостиницы?»
3: «Он вернулся в Оксфорд, чтобы присутствовать на конференции»,
0: — упрямо стоял на своем Эллисон.
2: «Неужели? Вы его дождались?»
3: «Он там был».
0: Она ушла от ответа.
2: «А доказать сможете?»
0: Эллисон промолчал.
2: «Скажите», — обратился к ней Страйк, — «что, на ваш взгляд, вероятнее, что Тони провел весь день в постели с Урсулой Мэй или что у него вышел какой-то конфликт с племянницей?»
0: У стойки бара тетушка Уинифред поправляла вязаную шапочку и по-новому завязывала пояс. Видимо, она собиралась уходить. Несколько мгновений Эллисон боролась с собой, а потом, словно выдав старую тайну, яростно зашептала.
3: «Между ними ничего нет. Я это знаю. Такого просто не может быть. Урсулу интересуют только деньги. Ничто другое для нее не существует. А Тони далеко не так богат, как Киприан. Урсула не снизошла бы до Тони. Она такая...»
2: «Как знать. Физическое влечение вполне могло затмить все меркантильные интересы».
0: Страйк не спускал глаз с Эллисон.
2: «Всякое бывает. Мне, как мужчине, трудно судить, но Тони довольно привлекателен. Вы согласны?»
0: От обиды и злости у нее перехватило дыхание.
3: «Тони прав. Вы пользуетесь. Вам лишь бы деньги. Джон не в себе. Лула выбросилась с балкона. У нее были психические отклонения. А Джон похож на свою мать. Он склонен к истерии, воображает не весь что. Лула была наркоманкой, совершенно неуправляемой, всех изводила, вечно требовала к себе внимания. Избалованная. Сорила деньгами, могла купить все и всех, но ей было мало».
2: «Кто бы мог подумать, что вы ее так хорошо знали?»
3: «Я... мне Тони рассказывал».
2: «Он ее терпеть не мог, да?»
3: «Просто видел ее насквозь. Она была порочной».
0: Грудь Эллисон вздымалась и опускалась под мокрым плащом.
3: «Бывают, знаете ли, такие женщины».
0: По затхлому пабу пролетел холодный ветер. Это распахнулась дверь, выпуская тетку Рошли. Бристоу и Робин проводили ее вымученными улыбками и с облегчением переглянулись. Бармен куда-то исчез. Они остались вчетвером. Только теперь Страйк обратил внимание, что в тесном зале звучит баллада 80-х. Дженнифер Раш, «The Power of Love». К их столику направлялись Бристоу и Робин. «Почему же вы не удосужились поговорить с теткой Рошели?» — удрученно спросил Бристоу, будто желая знать, за что принял такие муки. «Может, объяснить, в чем дело?» По выражениям лиц Робин и Бристоу, Страйк понял, что оба винят его за необъяснимое бездействие. Эллисон, потупившись, шарил в сумке. Дождь прекратился, тротуары еще не высохли, а мрачное небо уже грозило новым ливнем. Женщины молча ушли вперед, а Бристоу честно пытался изложить Страйку все, что запомнил из словесного потока тетушки Уинифред. Впрочем, Страйк его не слушал. Он смотрел на спины идущих впереди женщин, одетых в черное. Равнодушные прохожие не узрели бы между ними большой разницы. Ему вспомнились скульптурные столбы ворот королевы Елизаветы. На ленивый взгляд совершенно одинаковые, но нет. С одной стороны изображено живое существо мужского пола, с другой — женского. Порода одна, но разница огромна. Увидев, что Робин и Эллисон остановились у припаркованной БМВ, он предположил, что это машина Бристоу, замедлил шаг и тем самым прервал сбивчивый рассказ о непростых отношениях Рошели с близкими. «Джон, хочу кое-что уточнить».
3: «Конечно, пожалуйста».
0: «Вы утверждаете, что утром, перед смертью Лулы, слышали, как Тони Лэндри заходил в квартиру вашей мамы?»
3: «Это так».
0: «Вы на 100% уверены, что это был именно он?»
3: «Ну, разумеется».
0: «Но его самого вы не видели?»
3: «Я?»
0: Кроличье лицо Бристоу вдруг приняло озадаченное выражение.
3: «Нет, я... Кажется, я его не видел. Но я слышал, как он отпирает дверь, слышал его голос из коридора».
0: «А не может такого быть, что вы ждали Тони и потому решили, что это и есть Тони?»
3: Еще одна пауза. Потом, не своим голосом: «Вы хотите сказать, что его там не было?»
0: «Я просто хочу знать, насколько вы уверены, что это был он?»
3: «До этой минуты я был абсолютно уверен. Ни у кого другого нет ключа от маминой квартиры. Кто же еще, если не Тони?»
0: «То есть вы слышали, как некто отпирает дверь ключом и входит в квартиру? Вы слышали мужской голос? К кому он обращался, к вашей маме или к Луле?» Бристоу призадумался над этим вопросом, и его верхняя губа открыла крупные передние зубы.
3: «Я слышал, как он вошел. Кажется, обращался он к Луле».
0: «А как он уходил, вы тоже слышали?»
3: «Естественно. Он прошагал по коридору, захлопнул дверь. Я это слышал».
0: «Когда Лула заглянула к вам попрощаться, она упомянула, что виделась с Тони?» Опять молчание. Бристоу в задумчивости поднес руку ко рту.
3: Она меня обняла, вот и все, что я... Да, кажется, упомянула. Или нет? Неужели я только потому решил, что она с ним разговаривала? Но если это был не наш с ней дядя, то кто?»
0: Страйк выжидал. Бристоу смотрел на тротуар.
3: «Нет, это определенно был он. Лула же видела, кто заходил в квартиру, и ничуть не удивилась. Значит, это мог быть только Тони и больше никто. Ключа ни у кого больше не было».
0: «Сколько всего существует ключей от квартиры?»
3: 4. Мамин и 3 запасных».
0: «Это много».
3: «Ну как? Один для Лулы, один для Тони, один для меня. Мама, особенно когда слегла, хотела, чтобы у нас всегда была возможность к ней зайти».
0: «Все эти ключи целы и в наличии?»
3: «Конечно. То есть, думаю, да. Полагаю, ключ Лулы со всеми ее личными вещами вернулся к маме. Тони держит свой у себя, мой при мне, а мамин, наверное, где-нибудь в квартире».
0: «Иными словами, вам неизвестно, чтобы какой-то из ключей был утерян?»
3: «Нет».
0: «И никто из вас никогда не давал свой ключ посторонним лицам?»
3: «Господи, да с какой стати?»
0: «Я помню, как из ноутбука Лулы, хранившегося в квартире вашей матери, удалили кучу фотографий. Если где-то гуляет лишний ключ...» «Быть такого не может», — сказал Бристу. «Это... я... Почему вы настаиваете, что Тони туда не приходил? Все указывает на то, что он приходил. Он сам говорит, что видел меня из коридора».
2: «На обратном пути от Лулы вы заехали на работу, верно?»
0: «Да».
2: «Чтобы забрать папки с документами?»
0: «Именно так. Я сбежал к себе, взял папки. Я не задерживался».
2: «Значит, к маме вы приехали...»
0: «Не позднее 10».
2: «А тот человек, о котором мы говорим, когда он появился?»
0: «Примерно... через полчаса... не помню, честное слово. Я на часы не смотрел. Но зачем Тони говорить, что он там был, если это не так?»
2: «Ну, если он знал, что вы собираетесь поработать дома, то вполне мог бы сказать, что приходил и не стал вас беспокоить, а прошел прямо по коридору к вашей маме. Она, вероятно, подтвердила его визит полицейским».
0: «Наверное. Думаю, да».
2: «Но вы не уверены?»
0: «По-моему, у нас с ней даже речи об этом не было. Мама в тот день находилась в полубессознательном состоянии, мучилась от боли, постоянно задремывала. А на следующее утро мы узнали, что Лула...»
2: «Но вас не удивило, что Тони даже не зашел в кабинет поздороваться?»
0: «Совершенно не удивило», — ответил Бристу. «Он лез на стенку из-за дела Конвея Оутса. Вот если бы он зашел поболтать, это удивило бы меня куда больше».
2: «Джон, не хочу вас пугать, но и вам, и вашей матери, похоже, грозит опасность».
0: Бристу заблеял тонким, неубедительным смешком. Страйк видел, что с расстояния 40 метров, сложив руки на груди и не обращая внимания на Робин, за ними пристально наблюдает Эллисон.
3: «Вы шутите?» — выдавил Бристу.
2: «Нет, я серьезно. И даже очень».
3: «Но неужели, Корморан, вы говорите, вам известно, кто убил Лулу?»
2: «Угу, думаю, да. Но прежде чем поставить точку, мне необходимо переговорить с вашей матушкой».
0: У Бристоу был такой вид, будто он желает вытянуть из головы Страйка все, что там есть. Близорукие глаза, испуганные и умоляющие, обшаривали каждый дюйм его лица.
3: «Она очень слаба. Мне придется пойти с вами».
2: «Обязательно. Давайте прямо завтра утром».
0: «Тони разъярится, если я опять отлучусь в рабочее время».
2: Страйк выжидал.
3: «Ну хорошо», — сдался Бристоу. «Хорошо. В 10:30».

0: Юрий Моисеев. Право на гиперболу.
1: Господи, твоя воля, еще одного привезли. С досадой воскликнул дежурный поста эмоциональной службы номер 987, откладывая в сторону любимую газету «Вечерний звон» и прислушиваясь к невнятным возгласам и возне в коридоре. Дверь распахнулась, и на середину комнаты, явно за счет милосердно сообщенного ему ускорения, стремительно вылетел немолодой грузный мужчина с выпуклыми глазами, перекошенными склеротической яростью и деликатным чубчиком, сбившимся с определенного судьбой места.
2: «Возмутительно!» — кинул он дежурному, отдуваясь. «Не успел я в своей речи употребить всего 3 эпитета и 1 гиперболу, как ваши сотрудники стащили меня с трибуны. Это неслыханный произвол».
1: «Вы продолжаете преувеличивать», — хмуро сказал дежурный, подавая задержанному упавшую шапку.
2: «Профессор международного права Фельдекосов», — представился арестованный и, слегка наклонившись, доверительно добавил:
1: «В отставке.
2: Капитан Иванов». «Очень приятно». С автоматизмом воспитывавшихся людей в один голос проговорили они и приступили к делу. Один обвинять и не верить ни одному слову задержанного, а другой оправдываться и доказывать свою правоту, зная, что ни одному его слову не поверят.
1: «Вы должны были бы, профессор, подавать пример другим гражданам, будучи юристом в отставке. А вы сами нарушаете. Капитан, это сплошное недоразумение. Ну, посудите сами. Всего 3 эпитета и 1 гипербола. Кому они могли принести ущерб?»
2: «Он ничего не понимает», — возмущенно воскликнул один из сопровождавших.
1: «Надо заставить его пересдавать права на публичное выступление».
2: «Спокойно, сержант Петров.
1: Я уважаю ваше профессиональное право на волнение, но им не следует злоупотреблять. Доложите обстоятельства дела».
2: «Слушаюсь, капитан», — вытянулся тот.
1: «Во время юбилейного торжества в честь академика Пташечкина задержанный употребил следующее выражение».
2: «Одну минуту».
1: Сержант начал поспешно перелистывать записную книжку.
2: «Не трудитесь», — брюзгливо буркнул задержанный.
1: «Я употребил, говоря о роли академика Пташечкина, слова «гениальный», «талантливый», «эпохальный» и «гиперболу», «корифей мировой науки».
2: «Вы совершили большое преступление», — грозно вымолвил капитан, даже побледнев от негодования.
1: «Я понимаю», — уныло ответил Фельдекосов, «и признаю, что бессовестно солгал во всех 4 случаях. Но, полагаю, смягчающим обстоятельством можно считать то, что я выступал перед коллегами, которые, разумеется, не поверили ни одному моему слову, уважительно промолчав из вполне понятной профессиональной солидарности.
2: Пусть даже и неверно истолкованный», — жалобно добавил он, поняв по глазам капитана, что его аргументация неубедительна.
1: «Да, но там были и студенты», — вставил сержант.
2: «Это возмутительно, в конце концов».
1: Профессор вскочил со стула и яростно накинулся на оторопевшего сержанта.
2: «Как вам не стыдно, молодой человек!» — кричал он, потрясая кулаками.
1: «Говорить о том, о чем вы не имеете совершенно никакого представления».
2: Он неожиданно зарыдал.
1: Глотая слезы вместе с водой из стакана, который поспешно подал ему капитан.
2: Профессор бормотал: «Вы думаете, почему я вышел в отставку? Почитайте-ка с моей лекции современным молодым людям. Как я не воздерживался от эпитетов, гипербол и других украшений речи, попрошу не забываться». Строго одернул его капитан. «Простите, я оговорился. Как ни старался, я невольно время от времени переходил установленные границы. Если на ученом совете меня критиковали довольно снисходительно, то студенты не прощали. Когда я смотрел с кафедры на всех этих молокососов, я видел в них своих судей, беспощадных судей. Они переставали верить в то, что я говорил. Я видел в их глазах ледяное недоверие, безжалостное презрение, но в лучшем случае безразличие. Поэтому я решил вовремя устраниться». «Но неужели вы не признаете внутреннюю логику и справедливость законов о публичных выступлениях?» «Да, признаю, но только умом, а сердцем не могу. Это сильнее меня». «В таком случае я вынужден настоятельно рекомендовать вам воздерживаться от каких бы то ни было трибун. Это ваш первый привод в эмоциональную службу?»
3: «Да, первый», — пробормотал профессор.
2: «Прекрасно. Но чтобы он был и последним, я обязан вновь ознакомить вас с законом о публичных выступлениях. Располагайтесь поудобнее и прошу быть внимательным». «Настоящий закон, почти наизусть», — начал капитан, расхаживая по комнате, — «принят Советом мира и распространяется на все континенты и острова, на все города и поселения Земли, за исключением вновь осваиваемых, особо опасных планет. История нашей цивилизации с совершенно беспощадной убедительностью доказывает опасность каких бы то ни было преувеличений, каких бы то ни было даже самых малейших отступлений от правды. Иногда говорят, что у каждого народа, каждого человека, каждого века своя правда. Это тяжкое заблуждение. Есть правда человека свободно жить, свободно верить и свободно высказывать свои сомнения, если это не угрожает непосредственной гибелью жизни и достоинству другого человека. И свобода, и правда неразделимы. Самое опасное и для общества в целом, и для отдельного человека, фанатически, не рассуждая, уверовать в какую бы то ни было доктрину, какой бы привлекательной она ни была. В кровавых войнах, через которые прошло человечество, погибли миллионы людей, защищая, как правило, совершенно вздорные идеи. Погибли потому, что находились почти под гипнотическим влиянием фанатиков, самых гнусных существ, когда-либо населявших Землю. На первых стадиях многих всепланетных трагедий

0: достигалось в результате обмана, не больше, чем мираж, вызванный страхом, апатией или же массовым психозом. Там, где начиналась тайна, начиналась ложь. Там, где начиналась ложь, начиналось преступление. Это единственная непреложная правда, выстраданная многими поколениями людей. Человек драгоценен своей индивидуальностью, своим бесконечно индивидуальным опытом, драгоценен тем, чем он отличается от других людей. Если же он такой, как другие, то он простое повторение. И тогда зачем он? Причем это не простое повторение, а возможное ослабление человечества, уменьшение его шансов, если не победить, то выстоять в потенциальном столкновении с гипотетической инопланетной сверхцивилизацией. Эта проблема, вероятнее всего, окажется статистической, а итог мы можем узнать слишком поздно для нас, землян. Кроме того, поиски одиномышленников, потребность в обращении инакомыслящих, это недостойная слабость, и если это носит слишком настойчивый характер, несомненный признак ущербности психики. И цивилизованное общество обязано всеми силами бороться с этим. Наша цивилизация — союз гордых, сильных, свободных, разных рас. Каждая раса — союз гордых, сильных, свободных, разных людей. Человека сделало человеком слово, мысль, которой он впервые обменялся с другим человеком. С этой точки зрения слово — величайшее благо, но оно может стать и величайшим злом. Поэтому обращение к эмоциональному миру человека — необходимо поставить под контроль общество, чтобы исключить нарушение законов разума. Исходя из этих предпосылок, Совет мира постановляет считать преступлением против человечности возбуждение неуправляемых эмоций как в больших массах людей, так и у отдельного человека. Обязать ораторов выступать спокойно и аргументированно. Запретить употребление в речах троп, эпитетов, гипербол, метафор и так далее. Ввести периодические экзамены на право публичных выступлений. Капитан устало провел ладонью по лицу, словно смахивая накопившееся раздражение, остановился перед сидящим в унынии профессором и негромко спросил. «Достаточно убедительны для вас, достаточно доказательны положения этого закона?»
1: «Разумеется, да», — поспешно откликнулся тот. Капитан в раздумье смотрел на него и медленно, словно размышляя вслух, сказал: «А как вы полагаете, профессор, насколько справедливо соображение о том, что обращение к эмоциональному миру человека всегда означает своеобразное признание в бедности, недостаточности логических аргументов? Ведь можно было бы предположить в качестве рабочей гипотезы, что эмоции просто выполняют роль фона, который придает особую достоверность точным фактам. Какой-то писатель прошлого задорно утверждал, например, что правда для вящей убедительности должна быть сдобрена известной порцией лжи». Профессор с опаской из-под лоб

0: исподлобья взглянул на капитана, помялся и, наконец, решился. Мне всегда казалось, заметьте, я не утверждаю этого, что разум человека далеко не всегда может принять доводы логики, самые стройные и обоснованные выводы. Для этого нужно, чтобы человек находился в определенном настроении, которое можно вызвать, обратившись к его сердцу. Но ведь это означает, что в принципе возможно возникновение атмосферы, когда человек примет совершенно алогичные доводы и уверует в самые вздорные вымыслы. Трудно надеяться на безошибочный труд, как говорили древние, путь к звездам лежит через тернии. Над вами, профессор, странную для нашего времени власть имеют все эти так называемые крылатые мысли. Вам не кажется, что эти расхожие стандарты — это шоры, подсказка, догматы веры, стремление навязать будущему рецепты прошлого? А ведь недаром потерпела такой сокрушительный крах старая система образования, когда школьников накачивали фактами вместо того, чтобы научить мыслить самостоятельно, научить учиться. Да, но учиться можно только на основе прошлого опыта, и в значительной мере только опыту прошлого, мягко сказал капитан. Но вернемся к юбилею академика Пташечкина. Скажите, откуда возникает это настойчивое стремление к драматическим преувеличениям? Человек честно, творчески работал в избранной им области науки, прожил интересную жизнь. Но приходит его юбилей, и просто уму непостижимо, что говорится о его гениальности, одержимости, некой, видите ли, самоотверженности, бесконечной жертвенности, прямо-таки патологическом альтруизме. Не кажется ли вам, профессор, что это даже не очень тонкая форма проверки человека на устойчивость к бессовестной лести? Что это практически унижение человека? Ваша аргументация, капитан, представляется чересчур парадоксальной и, простите, несущей немалый заряд эмоциональности, которую ваша служба пытается как беса изгнать из человека. Ну что ж, пожалуй, нехотя улыбнулся капитан, но это уж издержки профессии. Их прервал настойчивый стук в дверь. На пороге появился величественный, даже не старик, а именно старец, с седыми, ударяющими в желтизну кудрями до плеч и горделиво возносящийся над бренностью мира лопатообразной бородищей. Вид его был бы вполне респектабелен, если бы не красноречивые лица двух патрульных, которые ввели старца в приемную, и некоторая небрежность в его туалете, по-видимому, следы избыточной независимости при задержании. Профессор в растерянности поднялся и еле вымолвил: «Академик Пташечкин, вы?» «Капитан», — начал один из патрульных. Академик Пташечкин в ответной речи на своем юбилее, продолжавшейся 45 минут, не только с видимым удовлетворением принял преувеличенное словословие в свой адрес, но и выразил явную готовность дополнить своих коллег. В частности, он сказал:
1: Капитан остановил его досадливым жестом и, со вздохом взглянув на отложенную газету, предложил задержанным сесть, раскрыл брошюру с текстом закона и монотонно начал. Настоящий закон принят Советом мира и распространяется на все континенты и острова, на все города и поселения Земли, за исключением вновь осваиваемых особо опасных планет.

0: Радио фантастики. Радио фантастики.
1: Рассказ «Дьявол», автор Постников Юрий. Идя с прогулки поздно ночью, то ли полночь уже была, то ли позже, но суть не в этом, а в другом. Идя по дороге одиноко, я невольно вспоминал рассказы бабок деревенских о вурдалаках, ведьмах и вампирах, которые только и ждут момент, как душу человека погубить, а плоть тела в кусок фарша превратить. Идя вдоль пруда, я понимал, что до дома мне остался всего лишь километр, может больше, может меньше, ну где-то так. Вдруг заметил краем глаза на том пруду, примерно в центре. Островок очень странный был. На островке том давно росли деревья, за собой скрывая нечто. И светилось это нечто среди деревьев. Нечто страшное и злое. А мой мозг, в мистику не веря, вообразил друзей, пугающих меня. И шепот слышен был среди деревьев, где свет горел. Прямо рядом с центром пруда. Ну вот, друзья, нашли минутку для шутки глупой, думал я, невольно улыбнувшись. «Хорош шутить! Я вас увидел!» — воскликнул я, разоблачения ожидая. Их шепот стих, и свет притих немного. Но спустя всего лишь секунду он возрос, чуть больше освещая все вокруг, и свет взлетел над кронами деревьев, обнажая сферу млечного светила. Чуть в воздухе повисев, он резко полетел в сторону кладбища, что рядом. Увидев это, от испуга я бежал, что было сил в моих ногах. Вдруг я услышал вой волков из леса, что неподалеку. Придал мне скорости немного. Не на шутку испугавшись, еще сильнее, я прибавил скорости, а увидев движение на опушке, я и вовсе галопом побежал. Лишь бы до деревни добежать успеть, думал я, набирая скорость. Там в деревне мое спасение, ведь волки никогда не придут в жилище к людям, а шар уж точно не пролетит сквозь крышу дома. Хоть жилых домов в деревне было мало, я точно знал, что всегда могу укрыться в одном из пустых домов, дождавшись помощи там. Добежав до деревни, я так и сделал, плотно заперев за собой входную дверь. Сухая одышка и бешено стучавшее сердце не давали мне собрать все мысли в кучу, чтобы все обдумать и понять, что мне делать дальше и как мне быть. Трясущимися руками я нащупал сигареты и достал я спички заодно. Я хотел тогда не просто покурить, но и осмотреть все то, что творится в убежище моем. Но лучше бы я никогда не знал об этом. Я сунул сигарету в рот, зажег я спичку, но прикурить так и не смог. Картина ужаса открылась перед моим взглядом. На полу, свежей кровью, была нарисована пентаграмма сатаны, внутри которой сидело нечто. Это были кости с кусками плоти, собранные в виде сидящего человека. Но вместо головы красовался череп быка с кольцом в ноздрях. Для человеческих голов нашли место поужасней. Неведомый маньяк аккуратно насадил три головы на штыки, прибитых к полу совсем рядом с пентаграммой. На лицах голов этих красовался ужас и много крови, а в глазах читалась боль, застывшая за мгновение до смерти. Взяв с пола немного соломы, я ее поджег, чтобы лучше все осмотреть вокруг себя. Как вдруг эти кости с плотью резким движением восстали на ноги свои, а глаза начали гореть свирепым пламенем ада. «Сам князь тьмы! Это дьявол!» — пробежала мысль у меня. И я упал, попятившись к запертой двери, со страхом наблюдая за телом князя преисподней. У него кожи не было совсем, обнажая все внутренности его. И смог заметить я, что вместо желудка у него билось сердце. Оно билось, словно дразнило и смеялось надо мной. Оно стучало, гоняя пламя ада в теле Люцифера. Рукой нащупав какой-то нож, я, не думая ни о чем, в припрыжку на ноги поднялся и с размаха ударил в сердце сатаны. Но вместо смерти Люцифера я услышал вопль головы, что висела на шесте. Она кричала, вся в мучениях, пока не превратилась в прах, упавший на пол, словно пепел сигареты. Ну а дьявол лишь смеялся над глупостью моей. В страхе я уронил нож и снова попятился назад. Не зная, что и делать, я невольно представлял, как моя голова повиснет на шесте вместо той, что превратилась в прах.
2: Уж лучше тело смерть от волков лесных, чем смерть души от когтей сатаны, подумал я и выпрыгнул в окно. На улице оказавшись, я бросился бежать, не зная даже куда, лишь бы подальше от логова Люцифера. А как дома оказался, я не знаю. Лишь помню, что молиться начал на колени, упав перед иконой Божией Матери. В молитве слезной вся ночь моя прошла до самого рассвета и первых петухов. С тех пор прошло лет 10, но к дому дьявола я больше не ногой, за сотни метров обходя его стороной, и каждый вечер я молюсь, чтобы жить и защититься, а ночь, когда дьявола увидел, до сих пор мне в кошмарах снится».

Театр Абуки представляет. Станислав Лем. Сказки роботов.

0: Белая смерть. Арагена была планетой, застроенной изнутри, ибо владыка ее, Метамерик, который ширился по экватору на 360 градусов и опоясывал свое государство, будучи не только его главой, но и щитом, желая уберечь подвластный ему народ энтеритов от космического вторжения, запретил касаться на планете чего бы то ни было, хотя бы малейшего камушка. По этой причине дикие и мертвы остались материки Арагены. Лишь топоры молнии обтесывали кремниевые горные гряды, а метеориты покрывали сушу узорами кратеров. Но внутри, на глубине 10 миль, начиналась зона неутомимых трудов энтеритов. Высверливая родную планету, они заполняли ее нутро кристаллическими садами и городами из золота и серебра. Возводили дома вниз крышей в форме додекаэдров или икосаэдров, а равно гиперболические дворцы, в зеркальных куполах которых можно было увидеть себя увеличенным в 2-10 тысяч раз, как в театре гигантов, ибо питали они влечение к блеску и геометрии, и зодчими были изрядными. По светопроводной сети качали под землю свет, и, фильтруя его через изумруды, алмазы либо рубины, имели по хотению своему то рассвет, то полдень, то сумерки розовые. От собственных форм в такое восхищение приходили, что весь их мир был зеркальный. Держали они полоски хрустальные, дыханием газов горячих движимые, без окон, но сплошь прозрачные. И, путешествуя, смотрели на себя же самих в зеркальных фасадах дворцов и храмов. Как множественные придивные их отражения скользят, соприкасаются и радугой переливаются. Даже собственное небо имелось у них, где в паутине из ванадия и молибдена переливались шпинели и иные кристаллы горные, которые они выращивали в огне. Метамерик был их монархом наследственным, а вместе с тем вековечным, ибо имел прекрасный, холодный, многочленный корпус, в первом сочленении которого помещался разум. Когда же, по прошествии тысячи лет, разум этот дряхлел, и кристаллические сети стирались от царственного мышления, власть переходила к следующему сочленению, и так далее. А было их у него 10 миллиардов. Сам Метамерик был потомком ауригенов, которых ни разу не видел. Все-то и знал он о них, что когда угрожала им гибель от неких ужасных существ, которые космоплаванием занимались и ради него покинули родимое солнце, ауригены поместили все свои знания и всю свою жажду бытия в атомные микроскопические зерна и засеяли ими скальный грунт Арагены. Это имя дали они планете потому, что оно напоминало им их собственное. Но не поставили на ее скалах вооруженной стопы, чтобы наслед свой не навести жестоких преследователей. И погибли все до единого, тем только утешаясь, что врагам их, именуемым белыми или бледными, невдомек, что не в конец извели они ауригенов. Энтериты, которых породил Метамерик, не обладали его знаниями о столь удивительном происхождении своем. История ужасного конца ауригенов, а также начала энтеритов, запечатлена была в везувийском черном прокристалле, укрытом в самом ядре планеты. Тем лучше, однако знал и помнил ее их владыка. Из каменистых и магнетитовых глыб, которые выламывали неутомимые зодчие, расширяя подземное свое королевство, велел Метамерик соорудить ряды рифов и забросить их в пустоту. Адскими кольцами кружили они вокруг планеты, преграждая к ней доступ. И космоплаватели обходили подальше эти места, прозванные гремучей змеей, ибо там неустанно сталкивались огромные летающие колоды, базальтовые и порфировые, порождая мощные потоки метеоритов. И была эта местность рассадником всех кометных булыжников, всех болидов и каменных астероидов, заполонивших систему Скорпиона. Камнепадами сыпались метеориты и на саму Арагену, бомбардируя и перепахивая ее, фонтанами искр обращая ночь в день и тучами пыли день в ночь. Но даже малейшее сотрясение не достигало державы энтеритов, а смельчак, что дерзнул бы приблизиться к их планете и не разбил бы корабль в скаловоротах, увидел бы только каменный шар, похожий на череп, испещренный ямками кратеров. Даже ведущим в подземелье воротам Энтериты придали вид покорежных скал. Тысячелетия никто не посещал Арагену, и все же Метамерик ни на мгновение не ослаблял требования быть настороже. Но однажды отряд энтеритов, вышедший на поверхность, увидел как бы громадный фужер, ножка которого застряла в нагромождениях скал, а вогнутая часть, обращенная к небу, была разбита и продырявлена во многих местах. Тотчас привели туда астронавигаторов-многоведов, и те пришли к заключению, что перед ними корпус звездного корабля из сторон неведомых. Корабль был очень велик. Лишь вблизи было видно, что он имеет форму удлиненного цилиндра, носом врезавшегося в скалы, что покрывает его толстый слой окалины и копоти, а его задняя, чешевидная часть своим строением напоминает величайшие своды подземных дворцов. Из-под земли выползли машины с клешнями, с крайней осторожностью извлекли дивный корабль из грунта и спустили его в подземелье. Затем отряд энтеритов разровнял воронку, вырытую носом корабля, чтобы стереть всякий след чужого вторжения на планету, и наглухо закрыл базальтовые ворота. В главной ученой обители, устроенной со светозарным великолепием, покоился черный, как будто на углях спекшийся корпус. А ученые, сведущие в своем ремесле, направили на него зеркальные грани самых светоносных кристаллов и вскрыли алмазными остриями верхний панцирь. Под ним оказался другой, белизны небывалой, что несколько их встревожило. Когда же и эту оболочку разгрызли карборундовые сверла, обнаружилась третья, непроницаемая, а в ней плотно пригнанная дверь, открыть которую они не сумели. Старейший ученый, Афинор, тщательно исследовал дверь и выяснил, открыть замок можно лишь словом заветным. Каким? Не знали они и знать не могли. Долго перебирали они слова. И космос, и звезды, и вечный полет. Но дверь даже не дрогнула. «Не знаю, хорошо ли мы поступаем, стараясь проникнуть в корабль без ведома короля Метамерика», — сказал, наконец, Афинор. «Ребенком я слышал легенду о белых созданиях, что преследуют по всему космосу любую в металле возникшую жизнь и истребляют ее из мести, поскольку...» Здесь он осекся и, подобно всем остальным, с великим ужасом уставился в борт корабля, огромный словно стена, ибо при его последних словах дверь, доселе безжизненная, внезапно дрогнула и распахнулась. Открыло ее слово «месть». Кликнули ученые на помощь воинов, и в сопровождении оных, нацеливших свои искрометы, вступили в душную, недвижную тьму корабля, освещая его кристаллами, белыми и лазурными. Аппаратура была почти вся разбита, и долго бродили они между ее руин в поисках космоплавателей, но не нашли ни команды, ни малейших ее следов. Стали они раздумывать, не был ли сам корабль существом разумным, кое бывают весьма велики. Их король величиной тысячекратно превосходил неизвестный корабль, оставаясь, однако же, единой личностью. Но обнаруженные ими узлы электрического мышления были мелкие и рассредоточены, а значит, чужой корабль не мог быть ничем иным, как только машиной летающей, и без команды был мертв, как камень. В одном из закоулков палубы, прямо у бронированной стены, наткнулись ученые на жижу разбрызганную, подобную краске алой, которая, когда они к ней склонились, персты их серебряные запятнала. Из лужицы извлекли обрывки странной одежды, мокрые и красные, да кучку щепок, не слишком твердых, известковых. Бог весть почему, ужас объял их всех, стоявших во мраке, лучами кристаллов проколотым. А король проведал уже об этой истории. Тотчас прибыли его посланцы со строжайшим наказом уничтожить чужой корабль со всем его содержимым. А пуще всего король наказывал предать атомному огню чужаков-космоплавателей. Ученые отвечали, что там ничего не было. Только тьма, да покорежные останки, да внутренности стальные, да прах, краской алой запачканный. Задрожал королевский посланец и немедля велел атомные котлы разжигать. «Именем короля!» — возгласил он. «Алая краска вами найденная, вестник погибели! Ею питается белая смерть, которая одно лишь умеет — мстить безвинным за то, что они существуют!»
1: «Ежели то была белая смерть, нам она уже не опасна, ведь корабль мертв, и все, кто на нем путешествовал, полегли в кольце оборонных рифов», — отвечали они.
0: «Бесконечно могущество бледных существ! Погибая, они многократно возрождаются заново, вдали от мощных солнц! Делайте же свое дело, атомисты!»
1: Страх охватил мудрецов и ученых при этих словах. Однако не поверили они роковому пророчеству, полагая возможность погибели слишком невероятной. Подняли корабль с его ложа, разбили его на платиновых наковальнях, а когда он распался, окунули в жесткое излучение, и обратился он в мириады летучих атомов, которые вечно молчат, ибо атомы не имеют историй. Все они одинаковы, откуда бы ни были родом, хоть с ярких солнц, хоть с мертвых планет, хоть и существ разумных, добрых или дурных, ведь материя одна и та же во всем космосе, и не ее надлежит опасаться. И все-таки даже атомы собрали они, и, заморозив единую глыбу, выстрелили к звездам, и лишь тогда сказали себе с облегчением: «Мы спасены, нам уже ничто не грозит». Но когда ударили молоты платиновые по кораблю, и тот распался, из обрывка одежды, кровью запачканного, из распоротого шва выпал незримый зародыш, столь малый, что сотню таких закроет песчинка. А из него народился ночью, в пыли и во прахе, меж валунами пещер, белый побег. А там и второй, и третий, и сотый. И дохнуло от них кислородом и влагою, от которой ржа перекинулась на плиты градов зеркальных. И сплетались нити незримые, прораставшие в холодных внутренностях энтеритов. А когда пробудились они, уже несли в себе гибель. Не прошло и года, как полегли они до последнего. Остановились в пещерах машины, погасли кристаллические огни, зеркальные купола источила коричневая проказа. Когда же развеялись последние крохи атомного тепла, наступила тьма. А в ней разрасталась, с хрустом пробивая скелеты, проникая в ржавые черепа, затягивая пустые глазницы, пушистая, влажная, белая плесень.

0: Творческая группа «Самиздат» представляет.
1: Из всех проявлений человеческого творчества
2: самое удивительное и достойное внимания – это книги.
3: В книгах живут думы прошедших времен.
4: Внятно и отчетливо
5: раздаются голоса людей,
6: прах которых давно разлетелся как сон.
7: Все, что человечество совершило, передумало,
8: все, чего оно достигло,
9: все это сохранилось
10: на страницах книг.
11: Андрей Прил. «Фантомные мысли». Сборник рассказов. Читает Сергей Хусейнов. Генератор. Куб отодвинул стальную решетку и выбрался из узкой трубы. Выключил фонарик. Высокий забор остался далеко позади. Оставалось сделать десяток шагов до заветной стены. Здесь рядом с генератором у Куба появлялось много талантов. Он видел будущее, знания Вселенной стекались к нему. В блуждающих лучах прожекторов он видел свет истины, и этот свет теплился в его глазах долгие дни, когда он, возвращаясь в город, нес людям свою проповедь. Когда установили забор, длинный бетонный сток старой системы водоотвода остался единственным возможным путем к генератору. Куб 3 месяца не мог подобраться к заветной цели. Труба была слишком узкой для того, чтобы он смог в нее влезть. Куб почти перестал есть, зарос бородой и начал вонять. Когда его выставили с работы сортировщика мусора, он лишь мысленно призвал высшие силы в помощь. Он ничего не хотел от мира, кроме того, чтобы быть рядом с генератором, подпитываться сокровенными знаниями у его стены, даже когда уже нечем было платить за койку в жилом отсеке на окраине города. Генератор олицетворял для Куба добро и зло, уравновешивал и одновременно заставлял качаться весы Вселенной. Среди мерцания огней ночного города Куб говорил людям то, что знал о великом божестве-генераторе. Он был хорошим проповедником, несмотря на синдром Туретта. Слушающие всегда с интересом внимали его словам, обильно сдобренным хохотом и хрипением, будто чувствуя, как через страшный недуг пробивается энергия истины. В моменты нервного напряжения, когда вся концентрация ума направлялась на связь с высшими силами, мускулы Куба выходили из его подчинения. Тогда, ему казалось, сам генератор вещал его устами и управлял безумным танцем тела. Улица огненных витрин извивалась, словно хвост гигантской змеи. «Что? Что сказал несущий истину?» – вопрошала собирающаяся толпа и отвечала. «Он сказал, есть птицы небесные». «Мы все птицы небесные, но крылья наши сломаны», – уточнял чей-то голос. «Сложены», — поправлял другой. «Пошли вон, твари, твари! Ха-ха-ха! Бо-бо-бо!» Громогласно вторил вслед за проповедником третий и пускался в пляс, расталкивая окружающих. Сигналили автомобили и перемигивались фонари светофоров. «Добро и зло пляшут вместе! Как к черту! Это неправда!» — кричал проповедник. «Уходите прочь! Не слушайте ложь!» «Мы должны уйти от мира!» — говорит нам проповедник, озарялась пониманием толпа. «Отринуть ложь! Добро и зло любят друг друга, оттого они вместе, значит, время генератора настало! Тьфу, нет! Ха-ха-ха-р-бо-бо! Генератор! Ха-ха-ха!» «Генератор! Генератор!» — ревели сотни голосов. «Генератор! Он идет к нам! Бу! Все вы ничтожества! Генератор! Бу! Генератор!» «Человеческая цивилизация вознеслась высоко над грязью планеты, но возвышение тех, из кого она состоит, неравномерно. Пока один летит в космос туристом, другой думает о куске синтетического хлеба. Многие – это глина, в которую забиты сваи, лестницы славы и блаженства, но лишь немногие восходят по ней в заоблачные дали комфортного рая. Только генератор один на всех, ему не важно, кто есть кто, генератор любит каждого. Мы должны возвеличивать и превозносить его. Куб с высоты мусорного бака видел, как мельтешит лес рук, как колышется гудящая толпа. Он знал, сегодняшний день обещает полную банку для подаяний, завтрашний может обернуться злой псиной. Древние дикари выбрасывали идолов из своих хижин, когда теряли веру в их помощь, и заменяли новыми. Современные обитатели каменных джунглей, жаждущие истины от уличных проповедников, были столь же эгоистичны. Куб ловил свой триумф. Он рычал и бился в конвульсиях, он принимал знания вселенной и выплескивал их вместе с пеной из уст на вековой асфальт города. Долина небоскребов шумела овациями. Несколько крепких рук подняли проповедника и понесли над изумленными лицами к припаркованному неподалеку полицейскому автомобилю.
12: «Гражданин Куб, снова вы здесь», – произнес металлический голос. «Присутствие вблизи генератора для вас крайне нежелательно. Повышенный электромагнитный фон главной подстанции центрального сектора отрицательно сказывается на работе ваших мозговых имплантов».
11: «О, великий генератор!» Проповедник, оказавшийся на ногах, озирался по сторонам. Восторженно ликующей толпы как не бывало. На площадке перед зданием генератора, питающего электричеством весь город, не было никого, кроме андроида и автомобиля. Острое чувство утраты чего-то очень важного опустошило Куба с той же скоростью, что исчезла внимающая его слову толпа. «Как же это? Где же все люди, что были здесь?»
12: «Вам что-то привиделось? Наденьте свой противогаз. Ночной воздух отвратителен. В это время благопристойные граждане отдыхают, а вы опять проникаете на территорию силового сектора».
11: Полицейский андроид возвышался над дергающимся бродягой в грязном комбинезоне.
12: «Я вынужден выписать очередной штраф за нарушение режима проживания. К тому же мне придется сообщить в Совет здоровья о вашей явной зависимости от электромагнитного излучения повышенной мощности. Следуйте за мной, гражданин Куб».
13: Радио «Фантастик».

Стивен Пайри, миссис Уилсон и черный маг миссис Вельзевул из дома номер 6. Миссис Уилсон знала, что это потусторонние кошки. Взять хотя бы тот случай, когда мистер Уилсон запустил в этих тварей ботинком. Он думал, что они замолчат и разбегутся, но каким-то образом зверюги перекинули башмак обратно. Даже днем глаза кошек горели зловещим зеленым огнем, а их замогильный вой и неутомимые прыжки при свете луны поневоле наводили на мысль, не пришельцы ли это из загробного мира? Как тут не встревожиться? На кухне дома номер 8 миссис Уилсон выкладывала печенье на свое лучшее блюдо. Прервавшись на мгновение, она взглянула через окно на соседский сад. Кошки все еще были там. В углу сада, за шатким деревянным навесом и нарядной яблоней, вращались небольшие смерчи, которые отсвечивали синим и зеленым в лучах утреннего солнца. Порталы в иное измерение. Миссис Уилсон вздохнула. Это преступление — засорять сад сверхъестественным. Сад должен быть тихим и спокойным местом, убежищем от потусторонних ужасов. Поначалу она надеялась, что кошки, порталы и демонические создания исчезнут. Тогда жизнь вошла бы в свою колею, но стала бы менее запутанной. «Еще чаю, дамы?» — спросила миссис Уилсон, входя в гостиную и ставя серебряный поднос на сервировочный столик. И, наверное, заварного крема. «Ей здесь не место». Миссис Роуз из дома номер 3 взяла чашку и блюдце. Ее рука немного дрожала, поэтому чай расплескался. «Это противоестественно. На прошлой неделе адские твари дважды напали на моего Рональда. Мерзкие уродцы, толстые, бородавчатые и проворные. Мой муж бежал от них до Леммингс-Роуд и обратно, спасая свою смертную душу». Миссис Трент из дома номер 1 согласно кивнула. «Во вторник мой Фрэнк вдохнул потустороннее испарение, просочившиеся из-под двери миссис Вельзевул, и его вдруг охватило необычное любовное влечение». Женщина поправила завитый локон, ее ресницы дрогнули. «Должна вам сказать, все мои планы на неделю были испорчены». Миссис Уилсон сидела молча. Она знала, чем все это грозило. Когда миссис Вельзевул поселилась по соседству, неужели прошел всего месяц с тех пор, как небеса разверзлись, затрубили темные герольды и черный экипаж, запряженный четверкой лошадей, самоуверенно прогрохотал по Sunshine Terrace? Все молчаливо признали миссис Уилсон за главную. Поскольку она была координатором службы соседской взаимопомощи, остальные, как видно, решили, что их ответственность за происходящее заканчивается у двери ее дома. «Мы подумали, что вы могли бы с ней поговорить», — промолвила миссис Роуз, поднося ко рту ложку с кремом. «А разумеется, как официальный представитель нашего сообщества». Миссис Уилсон потерла подбородок, обнаружив на нем волосок. «Вы правы, в соседнем доме не все ладно», — признала она. «Впрочем, если не считать котов, издающих взад-вперед тварей, они держатся обособленно и ни во что не вмешиваются. Но так и быть, я загляну к миссис Вельзевул сразу после обеда. Полагаю, она разумна женщина, и никому не будет вреда от мирной беседы. Тогда мы отдаем решение этого вопроса в ваши руки», — подвела итоги миссис Трент.
И все равно я считаю, что она должна уехать, — вставила миссис Роуз. Миссис Трент отхлебнула чая и продолжила. «Миссис Уилсон, мы всецело полагаемся на вас». После обеда на улице заметно стемнело. Над землей сгустились сумерки, как бывает только в ранний утренний час. С запада надвигались сердитые грозовые тучи, несущие дождь. В небе погромыхивало. Ветер пронзительно взвизнул в дымоходе, скользнул вниз по трубе и обсыпал сажей фарфоровую статуэтку младенца Иисуса, стоявшую на каминной полке. Кот Серафим опрометью бросился вон из комнаты и на брюхе заполз под лестницу. Миссис Уилсон раздвинула занавески и пересчитала ворон, сидевших на карнизе дома Вельзевулов. 20, — пробормотала она, — 20 теней, за которыми прячутся другие тени. Над крышей черные всадники мчались по небу, оседлав молнии. «Все, как я и думала, Серафим», — сказала миссис Уилсон. «Сегодня утром, едва проснувшись, я почувствовала, что темные силы собираются. Я надеялась, что наша миссис Вельзевул принадлежит к Вельзевулам из Бастингтона. Но, увы, если все, что я видела, правда, она явилась из глубин преисподней». Миссис Уилсон снова обратила взгляд к небу. По краям низких туч плясали багровые языки пламени, а в раскатах грома слышалось пение темных ангелов. «Если конец света когда-нибудь наступит, это произойдет сегодня. Думаю, мне лучше наведаться к миссис Вельзевул и помешать ей. Где мои пальто и шляпа?» Когда миссис Уилсон приблизилась к дому миссис Вельзевул, она увидела нескольких демонов, расположившихся на подъездной дорожке. Некоторые из них сидели по краям наспех нарисованы пентаграммы, выдирая внутренности мертвой овцы и распевая древние заклинания на забытых языках. Другие затачивали мечи на огромном точильном камне, который вращали бесенята и гарпии, подгоняемые ударами бича. Духи стихии лежали в грязи, направив свои маленькие жезлы в наэлектризованное небо. Миссис Уилсон почувствовала присутствие мертвых за оградой. Они затаились в ожидании своего часа. «Прошу прощения», — проговорила миссис Уилсон, переступая через жутковатого Цербера. «У меня дело, хозяйка дома, поэтому, ну-ка, подвинься, хорошая собачка». У двери Вельзевулов было холодно. «Холодно, как в аду?» — промелькнула мысль у миссис Уилсон. «Или в аду жарко?» Трудно было следить за последними новостями, особенно с тех пор, как перестали поступать небесные указания. С тех пор, как там, наверху, возникли проблемы. Уже несколько месяцев миссис Уилсон не видела во сне ни одного ангела, а ее молитвы, казалось, записываются на автоответчик. Женщина взялась за железное кольцо и трижды постучала в дверь. Звук получился глухой, словно она молотила кулаком в ворота смерти. Дверь скрипнула и приоткрылась. «Кто явился сюда в этот час?» — сурово спросила миссис Вельзевул, выглянув в щелку. Молнии вспыхнули, и волки завыли, когда она заговорила. «Это я», — ответила миссис Уилсон. «Я понимаю, что выбрала неподходящий момент для визита. И все же не согласитесь ли вы побеседовать со мной, миссис Вельзевул?» «Конец близок, и времени осталось мало». «Я знаю», —
однако обещаю, что не задержу вас надолго». Миссис Вельзевул распахнула дверь и окинула взглядом Sunshine Terrace, вертя головой, как воробей. «Входите, только быстро», — предупредила она. «И будьте осторожны, не то упадете в колодец вечности в прихожей». «Хороший колодец», — признала миссис Уилсон, осторожно огибая дыру. Заметив шаг, она заглянула в будущее. «А мне нравится вихревой эффект». «О да, и видите, в его основу положен принцип квантовой определенности», — пояснила миссис Вельзевул. «Я всегда считала, что, свалившись в колодец вечности, человек должен точно знать, где находятся его атомы. Это помогает сосредоточиться на пытке, не правда ли?» Миссис Уилсон прошла вслед за миссис Вельзевул в гостиную. В воздухе пахло серой. У дальней стены, там, где огненные потоки стекали по обоям, клубился черный дым. В углу, за вешалкой для шляп, виднелись ряды незанятых скамеек, уходившие в бесконечность. На другой стороне комнаты стояло множество пустых клеток, от которых валил холодный пар, ну, как из морозильной установки, работающей на жидком азоте. «Пожалуйста, садитесь, миссис Уилсон. Что вы хотели мне сказать?» Миссис Уилсон опустилась в кресло и погладила его обивку тыльной стороной ладони. «Летние цветы на клумбах, перед уютными загородными домиками, и нежно свежая листва напоминали ей о лучших днях и, возможно, о райских кущах. Это были призрачные воспоминания о беспечной юности». И на мгновение миссис Уилсон вновь стала молодой,

идет полным холодом. Миссис Вильзевул мило улыбнулась. Миссис Уилсон знала, что дьявол может быть обаятельным, когда захочет. Людям нравится, когда их очаровывает. Не в этом ли состояла ошибка церкви? Подумала миссис Уилсон. Церковь слишком часто грозила палкой, но редко вспоминала про морковку. В конечном счете, обещание вечной награды на небесах — это неубедительный довод, если в душе поселилась хоть тень агностицизма. Можно ли найти человека, который ни разу не испытывал сомнений, принимая во внимание пути мира и людей, скитающихся в нем? В наши дни нет недостатка в грехах, миссис Уилсон, промолвила миссис Вильзевул, словно прочитав мысли своей гости. И в крестниках тоже. Даже ваша сторона сознает, что приспело время для страшного суда, верно? Думаю, вы понимаете, куда катится человечество со своими бомбами, загрязнением окружающей среды, развратом и беззаконием. Причем многие бесстыдства творятся его именем. Хозяйка дома рассеянно указала пальцем на потолок. Миссис Уилсон вздохнула. «Я надеялась, что ошибаюсь насчет вас, миссис Вильзевул. На своем веку я повидала немало ведьм и колдунов, повелевающих демонами. И нужно добавить, многие из них сгинули в небытие на моих глазах». Женщина печально оглядела комнату. Стекла в оконных рамах задребезжали, когда под землей включились адские машины. За кухонной дверью послышался визг проклятых духов. «Но вы, несомненно, самый настоящий Вильзевул?» «Вы абсолютно правы. А как поступите вы, Ева? Могу я назвать вас этим именем? Вы присоединитесь ко мне или снова вступите со мной в противоборство?» И миссис Уилсон устало поднялась с кресла, и при этом движении что-то хрустнуло у нее в коленке, и внезапно она почувствовала себя старой и немощной. «Противоборство — это слишком сильное слово, миссис Вильзевул. Но вы угадали, я организую оборону. Я просто обязана это сделать, дабы искупить свои прошлые грехи. Тогда встретимся в час великого суда?» «О да, непременно!» Вода искажала очертания желтых резиновых перчаток миссис Уилсон, которая стояла у раковины на кухне дома номер 8 и мыла посуду. Она давно уже не полоскала тарелки и чашки в лимонном растворе, но соприкосновение с силами земли, с простой очищающей силой воды и ароматным мылом помогло ей привести мысли в порядок. Миссис Уилсон вздрогнула, когда в последний раз ее называли Евой, и когда в последний раз она говорила с Адамом. «Что бы сказал мистер Уилсон, если бы узнал о нем?» «Заботливый, доверчивый мистер Уилсон. Как быть с тем, что она скрыла от него правду? Неужто это тоже грех?» Миссис Уилсон вытерла руки и побрела в гостиную. Выглянув в окно, она увидела миссис Роуз. Пожилая женщина согнулась из последних сил, борясь с ветром судного дня. А ведь были еще миссис Трент и миссис Элмонт из дома номер 12. «Хорошие люди», — подумала миссис Уилсон, — «добропорядочные и богобоязненные, честные граждане, как и многие другие представители человечества. Разве можно допустить, чтобы Вильзевулы приговорили всех из-за нескольких черневых яблочек?» Червивые яблочки. По телу миссис Уилсон пробежала сноб. И с этого ли все началось? Она медленно

0: медленно вышла в коридор и после некоторых колебаний набрала его номер. В трубке раздались резкие тревожные гудки. «Алло, Адам? Это я, Ева». «Да, я знаю, прошло много времени». «Нет, мне нужно тебя увидеть». «Это важно. Ты можешь приехать?» «Нет, сегодня, сейчас». «И привези с собой яблоко». В ожидании гостя миссис Уилсон стирала пыль с фикуса. Это было красивое растение с сочными темно-зелеными листьями. Говоря по правде, не обязательно было сейчас затевать уборку. Но миссис Уилсон нужно было чем-то занять свои руки, иначе она погрузилась бы в молитву, оказавшись лицом к лицу с небесными проблемами и своими собственными земными трудностями. Кроме того, не годится замышлять священную войну в пыльном доме. Миссис Уилсон вышла на крылечко и устремила взгляд на соседний двор, наблюдая, как злые твари шныряют взад и вперед. Послышался хриплый рев мотора, и на Sunshine Terrace показался черный блестящий Saab Адама. «Ева, детка!» — окликнул ее Адам, вылезая из машины осторожно, словно его мучил артрит. Темные стекла солнцезащитных очков скрывали глаза, в которых таилась память тысячелетий. Адам улыбнулся своей спутнице, расположившейся на пассажирском сиденье, длинноногой блондинке, которая была на миллион лет моложе его. Впрочем, миссис Уилсон сомневалась, что красотке это известно. «Подожди меня здесь, котенок», — сказал Адам девице. «Я скоро вернусь, и глазом моргнуть не успеешь». «Ты выглядишь молодо, Адам», — заметила миссис Уилсон, когда ее старый приятель, хромая, зашел в дом. «Вернее, твое лицо кажется молодым до нелепости. А вот суставы явно дают о себе знать. Не пора ли тебе придать своему облику черты благородной старости?» Адам пожал плечами. «А какой смысл в бессмертии, если ты не стареешь? А для укрепления костей я принимаю сульфат глюкозамина». Он плюхнулся в кресло миссис Уилсон. «Да и кроме того, моя кошечка отлично умеет делать массаж, когда мне это требуется. Преимущество нового времени, не так ли?» «Ты принес яблоко?» «Оно здесь». Миссис Уилсон показалось, что ее сердце вот-вот выскочит из груди, когда Адам полез в карман за яблоком. Мужчина раскрыл ладонь, и комната озарилась золотистым сиянием первого в мире рассвета. Яблоко было свежим и сочным, его кожуру покрывала легкая испарина, словно плод сорвали с ветки сразу после дождя. Даже отметины от зубов в том месте, где оно было надкушено, оставались четкими и свежими, как будто все случилось только вчера, а не многие века назад, когда у миссис Уилсон были свои крепкие зубы. И змей нашептывал ей слова искушения в саду Эдема. «Я слышал, скоро будет суд», — промолвил Адам. Миссис Уилсон глянула в щелочку между занавесками. «А как же? Бельзевулы поселились в соседнем доме. Они собираются...» Удар грома сотряс дом. Грянул заунывный хор, распевающий темные гимны. Воинственно зарокотали барабаны. Трам-пам, трам-па-па-па-пам. «По-моему, они собираются начать прямо сейчас». «Но теперь это не наша вина», — уточнил Адам. «Видишь ли, первого пришествия оказалось недостаточно, чтобы смыть некоторые грехи». Миссис Уилсон взяла яблоко и внимательно осмотрела его при свете лампочки, висевшей под потолком. Кожица плода была нежной и влажной. Яблоку было несколько миллионов лет, но на его поверхности не оказалось ни одного изъяна. Видно было, что его накусили только один раз. В тот самый раз, когда она согрешила. Адам вздрогнул. «Ты хочешь есть еще один кусочек?» Миссис Уилсон кивнула. «Ты заметил, что Бог и его ангелы куда-то пропали. Кажется, это единственный способ вернуть их».
1: «Это станет причиной второго пришествия, Ева. И чего это будет стоить тебе? В прошлый раз нас изгнали из Эдемского сада, а теперь, наверное, прогонят из творения как такового.
0: Поживем, увидим». Ева спрятала яблоко в карман блузки. «А что бы ни случилось, пришло время, когда Бог вновь должен взять ответственность за свое творение».
1: «Ему это не понравится».
0: «Наверное, нет».
2: Когда миссис Уилсон вошла в гостиную, миссис Верзеву, она увидела, что все население Саншайн-Террас сидит в клетках. Миссис Роуз выглядела растерянной и подавленной, не говоря уже о том, что она продрогла до костей в облаке жидкого азота. Миссис Трент ругалась, угрожающе размахивая зонтиком. Миссис Патрик из дома номер 17 спорила со стоявшим неподалеку всадником апокалипсиса. Миссис Солти из дома номер 9 безудержно рыдала. Мистер Уилсон находился в переднем ряду. И черты его лица были искажены страхом, и он смотрел на свою жену с молчаливой мольбой. Миссис Уилсон быстро отвела взгляд. Ей стало не по себе. Предательство — вот что самое худшее в такие моменты. Предательство неизбежно потому, что вся ее жизнь была построена на лжи.
0: «Я знала, что вы вернетесь», — заявила миссис Верзеву, развалившись по-царски в судейском кресле, стоявшем в углу за вешалкой для шляп. Кресло возвышалось над скамейками, чтобы дьяволице было удобно наблюдать за неугомонными чертями, исполнявшими обязанности присяжных. За ее плечом стояла смерть с косой.
1: «Вы никогда не могли устоять перед моими предложениями».
0: Миссис Уилсон улыбнулась мрачно и понимающе. Было ли это слабостью? В конце концов, она была такой, какой он ее сотворил. По образу своему, из праха земного, ребра Адама и живого дыхания. Так чью же слабость она олицетворяла? Ее всегда поражало, что Бог наделил человечество единственным недостатком, которым обладал он сам, а затем оставил людей без присмотра, чтобы насладиться своим творением. Когда же люди совершили ошибку, он допустил, чтобы их судили за это. Свобода воли казалась слабой отговоркой, коль скоро порог был запрограммирован в человеческой природе. Ева достала яблоко из кармана и подняла его так, чтобы всем было видно. Огненный поток, струившийся вниз по обоям, потускнел в золотом сиянии. Чертенята присяжные притихли, мрачные песнопения умолкли. Казалось, пространство свернулось вокруг Евы, так что в комнате остались только она, миссис Вильзевул и яблоко. Миссис Вильзевул наклонилась вперед в судейском кресле. Она выглядела встревоженной.
1: «Оно по-прежнему у вас?» — промолвила она. «Я дам тоже здесь, как я понимаю».
0: «Теперь Адам не имеет к этому никакого отношения».
2: покачала головой миссис Уилсон. Она заметила, что миссис Вельзевул напряглась, и в ее глазах промелькнуло беспокойство.
3: «Надеюсь, вы не собираетесь использовать его?» — поинтересовалась миссис Вельзевул.
2: «Это уничтожит нас обеих». Миссис Уилсон поцеловала яблоко, а затем впилась зубами в мякоть плода. Стены комнаты дрогнули, с потолка посыпалась штукатурка. Проклятые духи издали вопль, черти кувырком полетели на пол.
3: Вращение вселенной замедлилось, время замерло.
2: «Да будет тьма», — сказала миссис Уилсон, и увидела, что это хорошо. На кухне дома номер 8 Ева полоскала посуду в лимонном растворе и поглядывала в окошко, за которым виднелся совсем другой сад. Но он был пышным, новым, золотым и безмятежно купался в теплых лучах молодого солнца. В нем не бродили потусторонние кошки, и не было порталов, ведущих в иное измерение, вроде тех сине-зеленых воронок, которые вращались за обветшалым деревянным навесом миссис Вельзевул. И самой миссис Вельзевул тоже не было, во всяком случае, пока. Ева прошла в гостиную, где на сервировочном столике все еще стояли чашки миссис Роуз и миссис Трент. Хмурый Адам расположился в ее кресле перед телевизором. За окном, выходившим на Саншайн-Стар-Рас, не было видно ни души. Улица была пуста, как и весь мир.
3: «Ты могла бы оставить мне мою блондинку?» — буркнул Адам.
2: «Нам было хорошо вдвоем. У нее была грудь Венеры». Ева вздохнула. «Возможно, когда Бог снова создаст людей по своему образу и подобию, ты найдешь женщину, похожую на нее». Она сняла фотографию мистера Уилсона, висевшую над камином, и протерла рамку от пыли. В уголке ее глаза появилась одинокая слезинка. Сможет ли она воссоздать его таким, каким он был? Будет ли он другим? Сможет ли новый мистер Уилсон полюбить ее? А может, и не найдешь. Адам покачал головой. Женщину с такой грудью, как у нее, мне больше не отыскать. Он встал и взял пальто. Что ты будешь делать дальше, Ева?
3: «О, я останусь здесь до следующего раза. Проблема в том, что пока он творит людей по своему образу, в следующий раз неизбежен».
2: «Хочешь, я возьму яблоко? Я могу отдать его обычным людям, разумеется, когда они появятся». Ева усмехнулась.
3: «Думаю, на этот раз я сохраню его у себя. Ради безопасности всего человечества». Она открыла дверь, и Адам прошаркал мимо нее к своему Саабу.
2: «Ну, в конце концов, — добавила она, — тут и кусать-то нечего».
4: Радио фантастики. Радиофантастики.
5: Глава 7. По утрам после завтрака бригада выстраивалась на плацу для зачтения приказов и развода на занятия. Это была самая тяжкая для Максима процедура, если не считать вечерних поверок. Зачтение любых приказов завершалось каждый раз настоящим пароксизмом восторга, какого-то слепого, бессмысленного, неестественного, ничем не обоснованного и потому производящего на постороннего человека самые неприятные впечатления. Максим заставлял себя подавлять невольное отвращение к этому внезапному безумию, которое охватывало всю бригаду от командира до последнего кандидата. Он уговаривал себя, что ему просто недоступно такое горячее внимание гвардейцев к деятельности бригадной канцелярии. Он ругал себя за скептицизм инородца и чужака, старался вдохновиться сам, твердил мысленно, что в тяжелых условиях такие взрывы массового энтузиазма говорят только о сплоченности людей, об их единодушии и готовности целиком отдать себя общему делу. Но ему было очень трудно. С детства, воспитанный в правилах сдержанно-иронического отношения к себе, в неприязни к громким словам вообще и к торжественному хоровому пению в частности, он почти злился на своих товарищей по строю, на ребят добрых, простодушных, отличных, в общем, ребят, когда они вдруг после зачтения приказа о наказании 3 сутками карцера кандидата имя Рек за пререкание с действительным рядовым таким-то разевали рты, теряли присущие им добродушие и чувство юмора и принимались восторженно реветь «Ура!», а потом запевали со слезами на глазах марш боевой гвардии и повторяли его 2, 3, а иногда и 4. При этом из бригадной кухни высыпали даже повара и с энтузиазмом подхватывали, неистово размахивая черпаками и ножами, благо были вне строя. Пометуя, что в этом мире надо быть как все, Максим тоже пел и тоже старался утратить чувство юмора, и это ему удавалось, но было противно, потому что сам он никакого энтузиазма не испытывал, а испытывал одну лишь неловкость. На этот раз взрыв энтузиазма последовал после приказа номер 127 о производстве действительного рядового Димбы в капралы, приказа номер 128 о вынесении благодарности кандидату в действительные рядовые Симу за проявленную в операции отвагу и приказа номер 129 о переводе казармы 4-й роты на ремонт. Едва бригадный адъютант засунул листки приказов в кожаный планшет, как бригадир, сорвав с себя фуражку, набрал полную грудь воздуха и скрипучим фальцетом закричал: «Боевая! Гвардия! Тяжелыми!» И пошло. Сегодня было особенно неловко, потому что Максим увидел, как по темным щекам ротмистра Чачу покатились слезы. Гвардейцы ревели быками, отбивая такт прикладами на массивных ременных пряжках. Чтобы не видеть этого и не слышать, Максим поплотнее зажмурился и взревел распаленным тахоргом, и голос его покрыл все голоса, во всяком случае, так ему казалось. «Вперед, бесстрашные!» — ревел он, уже никого больше не слыша, кроме себя. Да чего же идиотские слова? Наверное, какой-нибудь капрал сочинил. Нужно очень любить свое дело, чтобы ходить в бой с такими словами. Он открыл глаза и увидел стаю черных птиц, всполошенно и беззвучно мечущихся над плацем. «Алмазный панцирь не спасет тебя, о враг!» Потом все кончилось так же внезапно, как и началось. Бригадир обвел строй посоловевшими глазами, вспомнил, где он находится, и рыдающим, сорванным голосом скомандовал: «Господам офицерам развести роты на занятия!» Ребята, поматывая головами, оторопело косили друг на друга. Кажется, они ничего не соображали, и ротмистру Чачу пришлось 2 крикнуть «Равняйсь!», прежде чем ряды приняли должный вид. Затем роту отвели к казарме, и ротмистр распорядился: «Первая секция назначается в конвой. Остальным секциям приступить к занятиям по распорядку. Разойдись!» Разошлись. Гай построил свою секцию и распределил посты. Максиму с действительным рядовым Панде достался пост в допросной камере. Гай наскоро объяснил ему обязанности – стоять смирно справа и позади арестованного, при малейшей попытке арестованного подняться со скамьи препятствовать силой, подчиняться непосредственно командиру бригады, старшей рядовой Панде. Короче говоря, смотри на Панде и делай, как он. Я бы тебя ни за что не поставил на этот пост, не положено кандидату, но господин ротмистр приказал. Ты держи ухо востро, Мак. Что-то я господина ротмистра не пойму. То ли он тебя хочет продвинуть поскорее, очень ты ему понравился в деле. Вчера на разборе операции с командирами секции он хорошо о тебе говорил, да и в приказ послал. То ли он тебя проверяет. Почему так, не знаю. Может быть, я виноват со своим рапортом, а может быть, ты сам со своими разговорчиками. Он озабоченно оглядел Максима. Почисти-ка еще раз сапоги, подтяни ремень и надень парадные перчатки. Да, у тебя же нет, кандидатам не положено. Ладно, беги на склад, доживее, через 30 минут выходим. На складе Максим застал Панди, который менял треснувшую кокарду. «Во, капрал!» — сказал Панди, обращаясь к начальнику склада и хлопая Максима по плечу. «Видал? 9-й день парень в гвардии, и уже благодарность. В камеру его со мной поставили. Небось, за белыми перчатками прибежал? Выдай ему хорошие перчатки, капрал, он заслужил. Парень — гвоздь!» Капрал недовольно заворчал, полез в стеллажи, заваленные вещевым довольствием, бросил на прилавок перед Максимом несколько пар белых нитяных перчаток и сказал пренебрежительно: «Гвоздь! Это вы здесь с очумелыми, гвозди! Конечно, когда у него от боли все нутро потрескалось, подходи да клади его в мешок. Тут бы и мой дед гвоздем был, без рук, без ног». Панди обиделся. «Твой бы дед без рук, без ног на одних бровях дёру бы задал, — сказал он, — если бы на него вот так с двумя пистолетами наскочили. Я было подумал, каюк господину ротмистру». «Каюк, каюк, — брюзжал капрал, — вот загремите через полгода на южную границу, тогда посмотрим, кто на бровях бегать будет». Когда они вышли со склада, Максим спросил со всевозможной почтительностью — старина Панди любил почтительность. «Господин Панди, почему у этих выродков такие боли? И у всех сразу? Как это так?» «От страху», — ответил Панди, для важности понизив голос. «Выродки, понимаешь? Читать тебе надо больше, маг. Есть такая брошюра «Выродки. Кто они и откуда?» Прочти, а то как был ты деревней, так и останешься. На одной храбрости далеко не уедешь». Он помолчал. «Вот мы волнуемся, например, злимся, скажем, или испугались. У нас ничего, только вспотеем разве, или, скажем, поджилки затрясутся. А у них организм ненормальный, вырожденный. Злится он на кого-нибудь, или, например, струсил, или вообще. У него сразу сильные боли в голове и по всему телу. Да без памятства, понял? По такой особенности мы их узнаем и, конечно, задерживаем, берем. А хороши перчаточки, как раз на меня. Как ты полагаешь?» «Тесновато они мне, господин Панди», — пожаловался Максим. «Давайте поменяемся. Вы эти возьмите, а мне свои дайте, разношенные». Панди был очень доволен. И Максим был очень доволен. И вдруг он вспомнил Фанка. Как тот корчился в машине, катался от боли, и как его забрали патрульные гвардейцы. Только чего Фанк мог испугаться? И на кого он мог там злиться? Ведь он не волновался, спокойно вел автомобиль, посвистывал. Очень ему чего-то хотелось, вероятно, курить. Впрочем, он ведь обернулся, увидел патрульную машину, или это было после? Да, он очень торопился, а фургон загораживал дорогу. Может быть, он разозлился? Да нет, чего я выдумываю? Мало ли какие приступы бывают у людей. А задержали его за аварию. Интересно, однако, куда он меня вез и кто он такой? Фанка надо бы найти. Он начистил сапоги, привел себя в совершенный порядок перед большим зеркалом, навесил на шею автомат, снова погляделся в зеркало, и тут Гай приказал строиться. Придирчиво всех оглядев и проверив знания обязанностей, Гай побежал в ротную канцелярию доложить. Пока его не было, гвардейцы сыграли в мыло. Было рассказано 3 истории из солдатской жизни, которых Максим не понял из-за незнания некоторых специфических выражений. Потом к Максиму пристали, чтобы он рассказал, откуда он такой здоровенный. Это стало уже привычной шуткой в секции. И упросили его скатать в трубочку пару монеток на память. Затем из канцелярии вышел ротмистр Чачу в сопровождении Гая. Он тоже придирчиво всех осмотрел, отошел, сказавши Гаю: «Веди секцию, капрал». И секция направилась к штабу. В штабе ротмистр приказал действительному рядовому Панди и кандидату Симу следовать за собой, а Гай увел остальных. Они вошли в небольшую комнату с плотно занавешенными окнами, пропахшую табаком и одеколоном. В дальнем конце стоял огромный пустой стол. Вокруг стола были расставлены мягкие стулья, а на стене висела потемневшая картина, изображающая старинные сражения: лошади, тесные мундиры, обнаженные сабли и много клубов белого дыма. В 10 шагах от стола и правее двери Максим увидел железный табурет с дырчатым сиденьем. Ножка табурета была привинчена к полу здоровенными болтами. «Встать по местам!» — скомандовал ротмистр, прошел вперед и сел у стола. Панди заботливо установил Максима справа и позади табурета, сам встал слева и шепотом приказал смирно. И они с Максимом застыли. Ротмистр сидел, положив ногу на ногу, покуривал и безразлично разглядывал гвардейцев. Он был очень безразличен и равнодушен, однако Максим явственно чувствовал, что ротмистр самым внимательным образом наблюдает за ним и только за ним. Потом за спиной Панди распахнулась дверь. Панди мгновенно сделал 2 шага вперед, шаг вправо и поворот налево. Максим тоже дернулся было, но сообразил, что он на дороге не стоит, и к нему это не относится, а потому просто выкатил глаза подальше. Все-таки было в этой взрослой игре что-то заразительное, несмотря на примитивность ее и очевидную неуместность при бедственном положении обитаемого острова. Ротмистр поднялся, гася сигарету в пепельнице, и легким щелканьем каблуков поприветствовал идущих к столу бригадира, какого-то незнакомого человека в штатском и бригадного адъютанта с толстой папкой под мышкой. Бригадир уселся за стол посередине. Лицо у него было кислое, недовольное. Он засунул палец под шитый воротник, оттянул и покрутил головой. Штатский, невзрачный маленький человечек, плохо выбритый, с вялым желтоватым лицом, неслышно двигаясь, устроился рядом. Бригадный адъютант, не садясь, раскрыл папку и принялся перебирать бумаги, передавая некоторые бригадиру. Панди, постояв немного как бы в нерешительности, теми же четкими передвижениями вернулся на место. За столом негромко разговаривали. «Ты будешь сегодня в собрании, Чачу?» – спрашивал бригадир. «У меня дела», – ответствовал ротмистр, закуривший новую сигарету. «Напрасно. Сегодня там диспут». «Поздно спохватились. Я уже высказался по этому поводу». «Не лучшим образом», — мягко заметил ротмистру штатский. «Кроме того, меняются обстоятельства, меняются мнения». «У нас в гвардии это не так», — сухо сказал ротмистр. «Право же, господа», — капризным голосом произнес бригадир. «Давайте все-таки встретимся сегодня в собрании». «Я слышал, свежие креветки привезли», — не переставая рыться в бумагах, сообщил адъютант. «Под пиво, а, ротмистр?» — поддержал его штатский. «Нет, господа», — сказал ротмистр, — «у меня одно мнение, и я уже высказал его. А что касается пива...» Он добавил еще что-то невнятное. Вся компания расхохоталась, а ротмистр Чачу с довольным видом откинулся на спинку стула. Потом адъютант перестал рыться в бумагах, нагнулся к бригадиру и что-то шепнул ему. Бригадир покивал. Адъютант сел и произнес, обращаясь как бы к железной табуретке: «Ноле Ренаду!» Панди толкнул дверь, высунулся и громко повторил в коридор: «Ноле Ренаду!» В коридоре послышалось движение, и в комнату вошел пожилой, хорошо одетый, но какой-то измятый и встрепанный мужчина. Ноги у него слегка заплетались. Панди взял его за локоть и усадил на табурет. Щелкнула, закрываясь дверь. Мужчина громко откашлялся, уперся руками в раздвинутые колени и гордо поднял голову. «Так», — протянул бригадир, разглядывая бумаги, и вдруг зачастил скороговоркой. «Ноле Ренаду, 56 лет, домовладелец, член магистратуры, так, член клуба ветеран, членский билет номер такой-то». Штатский зевнул, прикрывая рот рукой, вытянул из кармана пестрый журнал, положил себе на колени и принялся перелистывать. «Задержан тогда-то, там-то, при обыске изъято...» «Так, что вы делали в доме номер 8 по улице Трубачей?» «Я владелец этого дома», — с достоинством сказал Ренаду. «Я совещался со своим управляющим». «Документы проверены», — обратился бригадир к адъютанту. «Так точно, все в порядке». «Так», — сказал бригадир, — «скажите, господин Ренаду, вам знаком кто-нибудь из арестованных?» «Нет», — сказал Ренаду. Он энергично потряс головой. «Каким образом?» Впрочем, фамилия одного из них Кетшев. По-моему, у меня в доме живет некий Кетшев. А, впрочем, не помню. Может быть, я ошибаюсь, а может быть, не в этом моем доме. У меня есть еще два дома. Один из них виноват, перебил штатский, не поднимая глаз от журнала. А о чем разговаривали в камере остальные арестованные? Вы не обратили внимания? Протянул Ренадо. Должен признаться, у вас там насекомые. Так вот, мы главным образом о них. Кто-то шептался в углу, но мне было, признаться, не до того. И потом, эти люди мне крайне неприятны, я ветеран. Я предпочел иметь дело с насекомыми. Естественно, согласился бригадир. Ну что же, мы не извиняемся, господин Ренадо. Вот ваши документы, вы свободны. «Начальник конвоя», — сказал он, повысив голос. Панди распахнул дверь и крикнул. «Начальника конвоя к бригадиру!» «Ни о каких извинениях не может быть и речи», — важно произнес Ренадо. «Виноват только я один. И даже не я, а проклятая наследственность». «Вы разрешите?» — обратился он к Максиму, указывая на стол, где лежали документы. «Сидеть», — негромко сказал Панди. Вошел Гай. Бригадир передал ему документы, приказал вернуть господину Ренадо изъятое имущество, и господин Ренадо был отпущен. «В провинции Айю, — задумчиво сказал штатский, — есть обычай с каждого выродка, я имею в виду легальных выродков, при задержании взимается налог, добровольный взнос в пользу гвардии». «У нас это не принято, — холодно сказал бригадир. — По-моему, это противозаконно. Давайте следующего, — приказал он». «Раши Мусаи», — сказал адъютант с железной табуретки. «Раши Мусаи», — повторил Панди в открытую дверь. Раши Мусаи оказался худым, совершенно замученным человечком в потрепанном домашнем халате и в одной туфле. Едва он сел, как бригадир, налившись кровью, заорал. «Скрываешься, мерзавец!» На что Раши Мусаи принялся многословно и путанно объяснять, что он совсем не скрывается, что у него больная жена и трое детей, что у него за квартиру не плачено, что его уже два раза задерживали и отпускали, что работает он на фабрике, мебельщик, что ни в чем не виноват. И Максим уже ожидал, что его выпустят. Но бригадир вдруг встал и объявил, что Раши Мусаи, 42 лет, женатый, рабочий, имеющий два задержания, нарушивший постановление о высылке, приговаривается, согласно закону о профилактике, к 7 годам воспитательных работ с последующим запрещением жительства в центральных районах. Примерно минуту Раши Мусаи осмысливал этот приговор, а затем разыгралась ужасная сцена. Несчастный мебельщик плакал, несвязно умолял о прощении, пытался падать на колени, продолжал кричать и плакать, пока Панди выволакивал его в коридор. И Максим снова поймал на себе пристальный взгляд ротмистра Чачу. «Киви попшу!» — сказал адъютант. В дверь втолкнули плечистого парня с лицом, изуродованным какой-то кожной болезнью. Парень оказался квартирным вором-рецидивистом, был захвачен на месте преступления и держался нагло заискивающе. Он то принимался молить господ начальничков не предавать его лютой смерти, то вдруг истерически хихикал, отпускал остроты и затевал рассказывать истории своей жизни, которые все начинались одинаково. «Захожу я в один дом», он никому не давал говорить. Бригадир, после нескольких безуспешных попыток задать вопрос, откинулся на спинку стула и возмущенно поглядел направо и налево от себя. Ротмистр Чачу сказал ровным голосом: «Кандидат Сим, заткни ему пасть». Максим не знал, как затыкают пасть, поэтому он просто взял Киви Попшу за плечо и пару раз встряхнул. У Киви Попшу лязгнули челюсти, он прикусил язык и замолчал. Тогда штатский, давно уже с интересом наблюдавший арестованного, произнес: «Этого я возьму, пригодится». «Прекрасно», — сказал бригадир и приказал отправить Киви Попшу обратно в камеру. Когда парня вывели, адъютант сказал: «Вот и весь мусор, теперь пойдет группа». «Начинайте прямо с руководителя», — посоветовал штатский. «Как там его, Кетшев?» Адъютант заглянул в бумаги и сказал железной табуретке: «Гэл Кетшев». Ввели знакомого человека в белом халате. Он был в наручниках и поэтому держал руки, неестественно вытянув их перед собой. Глаза у него были красные, лицо отекло. Он сел и стал смотреть на картину поверх головы бригадира. «Ваше имя Гэл Кетшев?» — спросил бригадир. «Да». зубной врач?» «Был. В каких отношениях находитесь с зубным врачом Гобби?» «Купил у него практику». «Почему же не практикуете?» «Продал кабинет». «Почему?» «Стесненные обстоятельства», — сказал Кетшев. «В каких отношениях находитесь с Орди Тадар?» «Она моя жена». «Дети есть?» «Был сын». «Где он?» «Не знаю». «Чем занимались во время войны?» «Воевал». «Где? Кем?» «На юго-западе. Сначала начальником полевого госпиталя, затем командиром пехотной роты». «Ранения? Ордена?» «Все было». «Почему решили заняться антигосударственной деятельностью?» «Потому что в истории мира не было более отвратительного государства», — сказал Кетшев. «Потому что любил свою жену и своего ребенка. Потому что вы убили моих друзей и растлили мой народ. Потому что всегда ненавидел вас. Достаточно?» «Достаточно», — спокойно сказал бригадир. «Более чем достаточно. Скажите нам лучше, сколько вам платят хантийцы? Или вам платит Пандея?» Человек в белом халате засмеялся. Жуткий это был смех. Так мог бы смеяться мертвец. «Кончайте эту комедию, бригадир», — сказал он. «Зачем это вам?» «Вы руководитель группы?» «Да, был». «Кого можете назвать из членов организации?» «Никого». «Вы уверены?» — спросил вдруг человек в штатском. «Да». «Видите ли, Кетшев, — мягко сказал человек в штатском, — вы находитесь в крайне тяжелом положении. Мы знаем о вашей группе все. Мы даже знаем кое-что о связях вашей группы. Вы должны понять, что эта информация получена нами от какого-то лица, и теперь только от нас зависит, какое имя будет у этого лица. Кетшев или какое-нибудь другое?» Кетшев молчал, опустив голову.
6: «Вы! — каркнул ротмистр Чачо. — Вы бывший боевой офицер! Вы понимаете, что вам предлагают? Не жизнь, Масаракш! Честь!»
5: Кетшев опять засмеялся, закашлялся, но ничего не сказал. Максим чувствовал, что этот человек ничего не боится. Ни смерти, ни позора. Он уже все пережил. Он уже считает себя мертвым и опозоренным. Бригадир посмотрел на штатского. Тот покачал головой. Бригадир пожал плечами, поднялся и объявил, что Гэл Кетшев, 50 лет, женатый, зубной врач, приговаривается на основании закона об охране общественного здоровья к уничтожению. Срок исполнения приговора – 48 часов. Приговор может быть заменен в случае согласия приговоренного дать показания. Когда Кетшева вывели, бригадир с неудовольствием сказал штатскому: «Не понимаю тебя. По-моему, он разговаривал довольно охотно. Типичный болтун по вашей же классификации. Не понимаю». Штатский засмеялся. «Вот потому-то, дружище, ты командуешь бригадой, а я у себя». «Все равно», — обиженно сказал бригадир. «Руководитель группы, склонен пофилософствовать. Не понимаю». «Дружище», — сказал штатский, — «ты видел когда-нибудь философствующего покойника?» «А, вздор! А все-таки?» «Может быть, ты видел?» — спросил бригадир. «Да, только что», — сказал штатский веско. «И заметь, не в первый раз. Я жив, он мертв. О чем нам говорить?» «Так кажется у Верблибена». Ротмистр Чачу вдруг поднялся, подошел вплотную к Максиму и прошипел ему в лицо снизу вверх.
6: «Как стоишь, кандидат? Куда смотришь? Смирно! Глаза перед собой! Не бегать глазами!»
5: Несколько секунд он, шумно дыша, разглядывал Максима. Зрачки его бешено сужались и расширялись. Потом вернулся на свое место и закурил. «Так», — сказал адъютант, — «остались Орди Тадар, Мема Грамену и еще двое, которые отказались себя назвать». «Вот с них и начнем», — предложил штатский. «Вызывайте». «Номер 7313», — сказал адъютант. Номер 7313 вошел и сел на табурет. Он тоже был в наручниках, хотя одна рука у него была искусственная. Сухой, жилистый человек с болезненно толстыми, распухшими от прокусов губами. «Ваше имя?» — спросил бригадир. «Которое?» — весело спросил Однорукий. Максим даже вздрогнул. Он был уверен, что Однорукий будет молчать. «У вас их много? Тогда назовите настоящее». «Настоящее мое имя — номер 7313». «Так, что вы делали в квартире Кетшефа?» «Лежал в обмороке. К вашему сведению, я это очень хорошо умею. Хотите, покажу?» «Не трудитесь», — сказал человек в штатском. Он был очень зол. «Вам еще понадобится это умение». Однорукий вдруг захохотал. Он смеялся громко, звонко, как молодой, и Максим с ужасом понял, что он смеется искренне. Люди за столом, молча, словно окаменев, слушали этот смех. «Масаракш», — сказал, наконец, Однорукий, вытирая слезы плечом. «Ну и угроза. Впрочем, вы еще молодой человек. Все архивы после переворота сожгли, и вы даже не знаете, до чего вы все измельчали. Это была большая ошибка — уничтожать старые кадры. Они бы научили вас относиться к своим обязанностям спокойно. Вы слишком эмоциональны, вы слишком ненавидите. А вашу работу нужно делать по возможности сухо, казенно, за деньги. Это производит на подследственного огромное впечатление. Ужасно, когда тебя пытает не враг, а чиновник. Вот, посмотрите на мою левую руку. Мне ее отпилили в доброй довоенной охранке в 3 приема. И каждый акт сопровождался обширной перепиской. Палачи выполняли тяжелую, неблагодарную работу. Им было скучно. Они пилили мою руку и ругали нищенские оклады. И мне было страшно. Только очень большим усилием воли я удержался тогда от болтовни. А сейчас? Я же вижу, как вы меня ненавидите. Вы меня, я вас. Прекрасно. Но вы меня ненавидите меньше 20 лет, а я вас больше 30. Вы тогда еще пешком под стол ходили и мучили кошек, молодой человек. Ясно, — сказал штатский, — старая ворона, друг рабочих. Я думал, вас уже всех перебили. И не надейтесь, — возразил Однорукий. Надо все-таки разбираться в мире, где вы живете, а то вы все воображаете, будто старую историю отменили и начали новую. Ужасное невежество, разговаривать с вами не о чем. «По-моему, достаточно», — сказал бригадир, обращаясь к штатскому. Тот быстро написал что-то на журнале и дал бригадиру прочесть. Бригадир очень удивился, побарабанил пальцами по подбородку и с сомнением поглядел на штатского. Штатский улыбался. Тогда бригадир пожал плечами, подумал и обратился к ротмистру. «Свидетель Чачу, как вел себя обвиняемый при аресте?» «Валялся, откинув копыта», — мрачно ответил ротмистр. «То есть сопротивления он не оказывал?» «Так...» Бригадир еще немного подумал, поднялся и огласил приговор. «Обвиняемый номер 7313 приговаривается к смертной казни, срок исполнения приговора не определяется, впредь до исполнения приговора обвиняемый имеет пребывать на воспитательных работах». На лице ротмистра Чачу проступило презрительное недоумение – а Однорукий, когда его выводили, тихонько смеялся и тряс головой, как бы говоря «ну и ну». Затем был введен номер 7314. Это был тот самый человек, который кричал, корчась на полу. Он был полон страха, но держался вызывающе. Прямо с порога он крикнул, что отвечать не будет и снисхождения не желает. Он действительно молчал и не ответил ни на один вопрос – даже на вопрос штатского, нет ли жалоб на дурное обращение. Кончилось тем, что бригадир посмотрел на штатского и вопросительно хмыкнул. Штатский кивнул и сказал «да, ко мне». Он казался очень довольным. Потом бригадир перебрал оставшиеся бумаги и сказал «пойдемте, господа, поедим. Невозможно». Суд удалился, а Максиму и Панде разрешили стоять вольно. Когда ротмистр тоже вышел, Панде сказал «видал гадов». «Хуже змей, ей-богу. Главное ведь что? Не боли у них голова? Ну как бы ты узнал, что они выродки? Подумать страшно, что бы тогда было?» Максим промолчал. Говорить ему не хотелось. Картина мира, еще сутки назад казавшаяся такой логичной и отчетливой, сейчас размылась, потеряла очертания. Впрочем, Панди не нуждался в репликах. Снявши, чтобы не запачкать перчатки, он извлек из кармана кулек с леденцами, угостил Максима и принялся рассказывать, как он не терпит этот пост. Во-первых, страшно было заразиться от выродков. Во-вторых, некоторые из них, вроде этого однорукого, вели себя ну до того нагло, что сил нет, как хотелось дать по шее. Один раз он вот так терпел-терпел, а потом и дал. Чуть в кандидата не разжаловали. Спасибо ротмистру отстоял. Засадил только на 20 суток, и еще 40 суток без увольнения. Максим сосал леденец, слушал вполуха и молчал. Ненависть, думал он. Те ненавидят этих, эти ненавидят тех. За что? Самое отвратительное государство. Почему? Откуда он это взял? Растлили народ. Как? Что это может значить? И этот штатский. Не может быть, чтобы он намекал на пытки. Это же было давно, в средние века. Впрочем, фашизм, да, помнится не только в средние. Может быть, это фашистское государство? Масарак, что такое фашизм? Агрессия, расовая теория, Гилтер, нет, Гилмер. Да, да, теория расового превосходства, массовое уничтожение, геноцид, захват мира, ложь, возведенная в принцип политики, государственная ложь. Это я хорошо помню, это меня больше всего поразило. Но, по-моему, здесь этого нет. Гай фашист? И Рада? Нет, здесь другое. Последствия войны, явная жестокость нравов, как следствие тяжелого положения. Большинство стремится подавить оппозицию меньшинства. Смертная казнь, каторга. Для меня это отвратительно, но как же иначе? А в чем, собственно, оппозиция? Да, они ненавидят существующий строй. Но что они делают конкретно? Ни слова об этом не было сказано. Странно. Словно судьи заранее сговорились с обвиняемыми, и обвиняемые ничего не имеют против. А что же, очень даже похоже. Обвиняемые стремятся разрушить систему противобаллистической защиты. Судьям об этом хорошо известно. И обвиняемые знают, что судьям об этом хорошо известно. Все остаются при своих убеждениях, говорить не о чем, и остается только оформить сложившиеся отношения официально. Одного уничтожить, другого на воспитание, третьего зачем-то берет к себе этот штатский. Теперь хорошо бы понять, какая существует связь между больной головой и пристрастием к оппозиции. Почему систему ПБЗ стремятся разрушить только выродки, и при этом даже не все выродки. «Господин Панди», — сказал он, — «а хантийцы, они все выродки, вы не слыхали?» Панди глубоко задумался. «Как тебе... понимаешь, — произнес наконец он, — мы в основном насчет внутренних дел, насчет выродков как городских, так и диких, которые на юге. А что там в Хонте или, скажем, еще где, этому, наверное, армейцев обучают. Главное, что ты должен знать, это что хантийцы есть злейшие внешние враги нашего государства. До войны они нам подчинялись, а теперь злобно мстят. А выродки — внутренние враги. Вот и все. Понял?» «Более или менее», — сказал Максим, и Панди сейчас же затеял ему выговор. «В гвардии так не отвечают, в гвардии отвечают так точно или никак нет. А более или менее есть выражение штатское, это капраловой сестренке можешь так отвечать, а здесь служба, здесь так нельзя». Вероятно, он долго еще разглагольствовал бы, тема была благодарная, близкая его сердцу, и слушатель был внимательный, почтительный. Но тут вернулись господа офицеры. Панди замолчал на полуслове, прошептал смирно и, совершив необходимые эволюции между столом и железной табуреткой, застыл. Максим тоже застыл. Господа офицеры были в прекрасном настроении. Ротмистр Чачу громко и с пренебрежительным видом рассказывал, как в 84-м они лепили сырое тесто прямо на раскаленную броню и пальчики облизывали. Бригадиры и штатские возражали, что гвардейский дух гвардейским духом, но гвардейская кухня должна быть на высоте, и чем меньше консервов, тем лучше. Адъютант, полузакрыв глаза, вдруг принялся цитировать наизусть какую-то поваренную книгу, и все замолчали и довольно долго слушали его со странным умилением на лицах. Потом адъютант захлебнулся слюнкой и закашлялся, а бригадир, вздохнув, сказал: «Да, господа, но надо, однако, кончать». Адъютант, все еще кашляя, раскрыл папку, покопался в бумагах и произнес сдавленным голосом: «Орде Тадар». И вошла женщина, такая же белая и почти прозрачная, как и вчера, словно она все еще была в обмороке. Но когда Панди по обыкновению протянул руку, чтобы взять ее за локоть и усадить, она резко отстранилась, как от гадины, и Максиму почудилось, что она сейчас ударит. Она не ударила. У нее были скованы руки. Она только отчетливо произнесла «Не тронь, халуй!» Обошла Панди и села на табурет. Бригадир задал ей обычные вопросы. Она не ответила. Штатский напомнил ей о ребенке, о муже. И ему она тоже не ответила. Она сидела, выпрямившись. Максим не видел ее лица, видел только напряженную худую шею под растрепанными светлыми волосами. Потом она вдруг сказала спокойным низким голосом: «Вы все оболваненные болваны, убийцы. Вы все умрете. Ты, бригадир, я тебя не знаю, я тебя вижу в первый и последний раз. Ты умрешь скверной смертью. Не от моей руки, к сожалению, но очень, очень скверной смертью. И ты, сволочь из охранки, двоих таких, как ты, я прикончила сама. Я бы сейчас убила тебя, я бы до тебя добралась, если бы не эти халуи у меня за спиной». Она перевела дыхание. «И ты, черномордый, пушечное мясо, палач, ты еще попадешься к нам в руки, но ты умрешь просто. Гэл промахнулся, но я знаю людей, которые не промахнутся. Вы все здесь сдохнете еще задолго до того, как мы сшибем ваши проклятые башни. И это хорошо. Я молю Бога, чтобы вы не пережили своих башен, а то ведь вы поумнеете, и тем, кто будет после, будет жалко убивать вас». Они не перебивали ее, они внимательно слушали. Можно было подумать, что они готовы слушать ее часами, а она вдруг поднялась и шагнула к столу, но Панди поймал ее за плечо и бросил обратно на табурет. Тогда она плюнула изо всех сил, но плевок не долетел до стола, и она вдруг обмякла и заплакала. Некоторое время они смотрели, как она плачет. Потом бригадир встал и приговорил ее к уничтожению в 48 часов, и Панди взял ее за локоть и вышвырнул за дверь. А штатский сильно потер руки, улыбнулся и сказал бригадиру: «Это удача, отличное прикрытие». А бригадир ответил ему: «Благодари ротмистра». А ротмистр Чачу сказал только: «Языки». И все замолчали. Потом адъютант вызвал Мема Грамену. И с этим совсем уж не церемонились. Это был человек, который стрелял в коридоре. С ним было все ясно. При аресте он оказал вооруженное сопротивление, и ему даже не задавали вопросов. Он сидел на табурете, грузный, сгорбленный, и пока бригадир зачитывал ему смертный приговор, он равнодушно глядел в потолок, нянча левой рукой правую, вывихнутые пальцы, которые были обмотаны тряпкой. Максиму почудилось в нем какое-то противоестественное спокойствие, какая-то деловитая уверенность, холодное равнодушие к происходящему, но он не сумел разобраться в своих ощущениях. Грамену не успели еще вывести, а адъютант уже с облегчением складывал бумаги в папку. Бригадир затеял со штатским разговор о порядке чинопроизводства, а ротмистр Чачу подошел к Панде и Максиму и приказал им идти. В его прозрачных глазах Максим ясно увидел издевку и угрозу, но не захотел думать об этом. С каким-то отчужденным любопытством и сочувствием он думал о том человеке, которому предстоит убить женщину. Это было чудовищно, это было невозможно, но кому-то предстояло это сделать в ближайшие 48 часов.

0: Адрес радио фантастики в интернете fantasyradio.ru.
1: Глава 8. Гай переоделся в пижаму, повесил мундир в шкаф и повернулся к Максиму. Кандидат Сим сидел на своей раскладушке, которую Рада поставила ему в свободном углу. Один сапог он стянул и держал в руке,

0: кто? Выродки? Да, ты об этом часто говорил и мне, и ребятам. Платные агенты хантийцев. И ротмистр все время об этом твердит. Каждый день одно и то же. Как же иначе? Сказал Гай. Он решил, что Мак опять заводит разговор об однообразии. Ты все-таки чудачина, Мак. Откуда у нас могут появиться какие-то новые слова, если все остается по-старому? Выродки, как были выродки, так и остались. Как они получали деньги от врага, так и получают. Вот в прошлом году, например, накрыли одну компанию за городом. У них целый подвал был набит денежными мешками. Откуда у честного человека могут быть такие деньги? Они не промышленники, не банкиры. Да сейчас и у банкиров таких денег нет, если этот банкир настоящий патриот. Мак аккуратно поставил сапоги у стены, встал и принялся расстегивать комбинезон. «Гай», — сказал он, — «а у тебя бывает так, что говорят тебе про человека одно, а ты смотришь на этого человека и чувствуешь, не может этого быть. Ошибка, путаница».
1: «Бывает», — сказал Гай, нахмурившись. «Но если ты о выродках...»
0: «Да, именно о них. Я сегодня на них смотрел. Это люди как люди. Разные, получше и похуже, смелые и трусливые. И вовсе не звери, как я думал, и как вы все считаете. Погоди, не перебивай. И не знаю я, приносят они вред или не приносят, то есть, судя по всему, приносят, но я не верю, что они куплены».
1: «Как это не веришь?» — сказал Гай, хмурясь еще сильнее. «Ну, предположим, мне ты можешь не верить, я человек маленький. Ну, а господину ротмистру? А бригадиру? Радио, наконец! Как можно не верить отцам? Они никогда не лгут!»
0: Максим сбросил комбинезон, подошел к окну и стал смотреть на улицу, прижавшись лбом к стеклу и держась обеими руками за раму. «Почему обязательно лгут?» — проговорил он наконец. «А если они ошибаются?»
1: «Ошибаются?» — с недоумением повторил Гай, глядя ему в голую спину.
0: «Кто ошибается? Отцы? Вот чудак! Отцы никогда не ошибаются!»
1: «Ну пусть», — сказал Мак, оборачиваясь. «Мы не об отцах сейчас говорим, мы говорим о выродках. Вот ты, например. Ты умрешь за свое дело, если понадобится?»
0: «Умру», — сказал Гай.
1: «И ты умрешь?» «Правильно, умрем. Но ведь за дело умрем, не за паек гвардейский и не за деньги. Дайте мне хоть 1000 миллионов ваших бумажек. Не соглашусь я ради этого идти на смерть. Неужели ты согласишься?»
0: «Нет, конечно», — сказал Гай. «Чудачина этот Мак, вечно что-нибудь выдумает.
1: Ну?»
0: «Что ну?»
1: «Ну как же», — сказал Мак с нетерпением. «Ты за деньги не согласен умирать. Я за деньги не согласен умирать. А выродки, значит, согласны?»
0: «Что за чепуха?»
1: «Так кто выродки?» — сказал Гай проникновенно. «На то они и выродки. Им деньги дороже всего, у них нет ничего святого. Им ничего не стоит ребенка задушить. Бывали такие случаи? Ты пойми, если человек старается уничтожить систему ПБЗ, что это может быть за человек? Это же хладнокровный убийца!»
0: «Не знаю, не знаю», — сказал Мак. «Вот их сегодня допрашивали. Если бы они назвали сообщников, могли бы остаться живы, отделались бы каторгой. А они не назвали. Значит, сообщники им дороже, чем деньги? Дороже, чем жизнь?»
1: «Это еще неизвестно», — возразил Гай. «Они по закону все приговорены к смерти, без всякого суда. Ты же видишь, как их судят. А если некоторых и посылают на воспитание, так это знаешь почему? Людей не хватает на юге. И скажу тебе, воспитание — это еще хуже, чем смерть».
0: Он смотрел на Мака и видел, что друг его колеблется, растерян. Доброе у него сердце, зелен еще, не понимает, что жестокость с врагом неизбежна, что доброта сейчас хуже воровства. Трахнуть бы кулаком по столу, да прикрикнуть, чтобы молчал, не болтал зря, не молол бы глупости, а слушал старших, пока не научился разбираться сам. Но ведь Мак не дубина какая-нибудь необразованная. Ему нужно только объяснить как следует, и он поймет.
1: «Нет», — упрямо сказал Мак, — «ненавидеть за деньги нельзя. А они ненавидят. Так ненавидят нас, я даже не знал, что люди могут так ненавидеть.

0: ты их ненавидишь меньше, чем они тебя. И вот я хотел бы знать, за что?
1: Вот послушай, — сказал Гай, — я тебе еще раз объясню. Во-первых, они выродки. Они вообще ненавидят всех нормальных людей. Они по природе злобны, как крысы. А потом мы им мешаем. Они хотели бы сделать свое дело, получить денежки и жить себе припеваючи. А мы им говорим: стоп, руки за голову. Что же они, любить нас должны за это?
0: Если они все злобны, как крысы, почему же тогда этот домовладелец не злобный? Почему его отпустили, если они все подкуплены?
1: Гай засмеялся. Домовладелец трус. Таких тоже хватает. Ненавидят нас, но боятся. Полезные выродки, легальные. Им выгоднее жить с нами в дружбе. А потом он домовладелец, богатый человек. Его так просто не подкупишь. Это тебе не зубной врач.
0: Смешной это, Мак, как ребенок. Люди ведь не бывают одинаковые. И выродки не бывают одинаковые.
1: Это я уже знаю, — нетерпеливо прервал Мак.
0: Ну вот, кстати, о зубном враче. То, что он не подкупен, за это я головой ручаюсь. Я не могу тебе это доказать, я это чувствую.
1: Это очень смелый и хороший человек. Выродок!
0: Хорошо, это смелый и хороший выродок. Я видел его библиотеку.
1: Это очень знающий человек. Он знает в 1000 раз больше, чем ты или ротмистр. Почему он против нас?
0: Если наше дело правое, почему он не знает этого? Образованный, культурный человек. Почему он на пороге смерти говорит нам в лицо, что он за народ и против нас?
1: Образованный выродок – это выродок в квадрате, – сказал Гай поучающе.
0: Как выродок он нас ненавидит.
1: А образование помогает ему эту ненависть обосновать и распространить.
0: Образование – это, дружок, тоже не всегда благо. Это как автомат, смотря в чьих руках.
1: Образование всегда благо, – убежденно сказал Мак.
0: Ну уж нет. Я бы предпочел, чтобы хантийцы все были необразованные. Тогда бы мы, по крайней мере, могли жить как люди, а не ждать все время ядерного удара. Мы бы их живо усмирили.
1: «Да», — сказал Мак с непонятной интонацией, — «усмирять мы умеем. Жестокости нам не занимать».
0: «И опять ты как ребенок.
1: Не мы жестокие, а время жестокое. Мы бы рады уговорами обойтись, и дешевле бы это было, и без кровопролития. А что прикажешь, если их никак не переубедить?»
0: «Значит, они убеждены?» — прервал его Мак.
1: «Значит, убеждены.
0: А если знающий человек убежден, что он прав, то при чем тут хантийские деньги?»
1: Гаю надоело. Он хотел уже как к последнему средству прибегнуть к цитате из Кодекса отцов и покончить с этим бесконечным глупым спором. Но тут Мак перебил сам себя, махнул рукой и крикнул: «Рада! Хватит спать! Гвардейцы проголодались и скучают по женскому обществу!»
0: К огромному изумлению Гая из-за ширмы послышался голос Рады.
2: «А я давно не сплю. Вы тут раскричались, господа гвардейцы, как у себя на плацу».
0: «Ты почему дома?» — гаркнул Гай.
1: Рада, запахивая халатик, вышла из-за ширмы.
2: «Меня рассчитали», — объявила она. «Мамаша Тей закрыла свое заведение. Наследство получила и собирается в деревню. Но она меня уже рекомендовала в хорошее место».
0: «Мак, почему у тебя все разбросано? Прибери в шкаф».
2: «Мальчики, я же просила вас не ходить в комнату в сапогах».
0: «Где твои сапоги, Гай?»
2: «Накрывайте на стол, сейчас будем обедать».
0: «Мак, ты похудел. Что они там с тобой делают?»
2: «Давай, давай», — сказал Гай, — «разговорчики. Неси обед».
0: Она показала ему язык и вышла.
1: Гай взглянул на Мака. Мак смотрел ей вслед со своим обычным добрым выражением.
0: «Что, хороша девочка?»
1: — спросил Гай и испугался. Лицо Мака вдруг окаменело.
0: «Ты что?»
1: «Слушай», — сказал Мак. «Все можно. Даже пытать, наверное, можно. Вам виднее. Но женщин расстреливать, женщин мучить...»
0: Он схватил свои сапоги и пошел из комнаты.
1: Гай крякнул, сильно почесал обеими руками затылок и принялся накрывать на стол. От всего этого разговора у него остался неприятный осадок, какая-то раздвоенность. Конечно, Мак еще зелен и не от мира сего, но как-то опять у него все удивительно получилось. Логик он, вот что, логик замечательный. Вот ведь сейчас чепуху же порол, но как у него все логично выстроилось? Гай вынужден был признаться, что если бы не этот разговор, сам он вряд ли дошел бы до очень простой в сущности мысли. Главное в выродках то, что они выродки. Отними у них это свойство, и все остальные обвинения против них, предательство, людоедство и прочее, превращаются в чепуху. Да, все дело в том, что они выродки и ненавидят все нормальное. Этого достаточно, и можно обойтись без хантийского золота. А хантийцы что, тоже значит выродки? Этого нам не говорили. А если они не выродки, тогда наши выродки должны их ненавидеть, как и нас. А, Масаракш! Будь она проклята, эта логика! Когда маг вернулся, Гай набросился на него. «Откуда ты знал, что Рада дома?» «Ну как откуда? Это и так было ясно». «А если тебе было ясно, Масаракш, так почему ты меня не предупредил? И почему ты, Масаракш, распускаешь язык при посторонних?» 33 раза, Масаракш!» Маг тоже разозлился. «Это кто здесь посторонний, Масаракш? Рада? Да вы все со своим ротмистром для меня более посторонние, чем Рада!» «Масаракш! Что в уставе сказано о служебной тайне?» «Масаракш и Масаракш! Что ты ко мне пристал? Я же не знал, что ты не знаешь, что она дома! Я думал, ты меня разыгрываешь! И потом, о каких служебных тайнах мы тут говорили? Все, что касается службы... Провалитесь вы со своей службой, которую нужно скрывать от родной сестры! И вообще, от кого бы то ни было, Масаракш! Поразвелись секретов в каждом углу! Повернуться негде, рта не раскрыть! И ты же еще на меня орешь? Я тебя, дурака, учу, а ты на меня орешь?» Но маг уже перестал злиться. Он вдруг мгновенно оказался рядом, Гай не успел пошевелиться, сильные руки сдавили ему бока, комната завертелась перед глазами, и потолок стремительно надвинулся. Гай придушенно ахнул, а маг, бережно неся его над головой в вытянутых руках, подошел к окну и сказал: «Ну, куда тебя девать с твоими тайнами? Хочешь за окно?» «Что за дурацкие шутки, Масаракш?» — закричал Гай, судорожно размахивая руками в поисках опоры. «Не хочешь за окно? Ну ладно, оставайся». Гая поднесли к ширме и вывалили на кровать Рады. Он сел, поправил задравшуюся пижаму и проворчал: «Черт здоровенный!» Он тоже больше не сердился. Да и не на кого было сердиться. Разве что на выродков. Они принялись накрывать на стол, потом пришла Рада с кастрюлей супа, а за нею дядюшка Каан со своей заветной флягой, которая одна только по его заверениям спасала его от простуды и других старческих болезней. Уселись, принялись за суп. Дядюшка выпил рюмку, потянул носом воздух и принялся рассказывать про своего врага, коллегу Шапшу, который опять написал статью о назначении такой-то кости у такой-то древней ящерицы, причем вся статья была построена на глупости, ничего кроме глупости не содержала и рассчитана была на глупцов. У дядюшки Каана все были глупцы. Коллеги по кафедре — глупцы, одни старательные, другие обленившиеся. Ассистенты — болваны от рождения, коим место в горах пасти скотину, да и то, говоря по правде, неизвестно, справятся ли. Что же касается студентов, то молодежь сейчас вообще словно подменили. А в студенты к тому же идет самая отборная дурость, которую рачительный предприниматель не подпустил бы к станкам, а знающий командир отказался принять в солдаты. Так что судьба науки об ископаемых животных предрешена. Гай не слишком об этом сожалел. Бог с ними, с ископаемыми. Не до них сейчас. И вообще непонятно, зачем и кому эта наука может когда-либо понадобиться. Но Рада дядюшку очень любила и всегда ужасалась вместе с ним по поводу глупости коллеги Шапшу и горевала, что университетское начальство не выделяет средств, необходимых для экспедиций. Сегодня, впрочем, разговор пошел о другом. Рада, которая Масаракш все-таки все слышала у себя за ширмой, спросила вдруг дядю, чем выродки отличаются от обычных людей. Гай грозно посмотрел на Мака и предложил Раде не портить родным и близким аппетита, а читать лучше литературу. Однако дядюшка заявил, что эта литература написана для глупейших из дураков, что в департаменте общественного просвещения воображают, будто все такие же невежды, как они сами, что вопрос о выродках совсем не так прост и совсем не так мелок, как его пытаются изобразить для создания определенного общественного мнения, и что либо мы будем здесь как культурные люди,
2: либо как наши бравые, но, увы, малообразованные офицеры в казармах. Мак предложил ради разнообразия побыть как культурные люди. Дядюшка выпил еще рюмку и принялся излагать имеющую сейчас хождение в научных кругах теорию о том, что выродки есть не что иное, как новый биологический вид, появившийся на лице мира в результате радиоактивного облучения. «Выродки, несомненно, опасны», — говорил дядюшка, подняв палец. «Но они гораздо более опасны, чем это изображается в твоих, Гай, дешевых брошюрках, написанных дураками для дураков. Выродки опасны не как социальное и политическое явление. Выродки опасны биологически, ибо они борются не против какой-то одной народности. Они борются против всех народов, национальностей и рас одновременно. Они борются за место в этом мире, за существование своего вида. И эта борьба не зависит ни от каких социальных условий, а кончится она только тогда, когда уйдет с арены биологической истории либо последний человек, либо последний выродок-мутант. Хантийское золото – вздор!» – орал разбушевавшийся профессор. «Диверсии против системы ПБЗ – чепуха! Смотрите на юг, господа мои! На юг! За голубую змею! Вот откуда идет настоящая опасность! Вот откуда, размножившись, двинутся колонны человекоподобных чудовищ, чтобы растоптать нас и смести с лица мира! Ты слепец, Гай, и командиры твои слепцы! Вы не понимаете истинно великого назначения нашей страны и исторического подвига неизвестных отцов! Спасти человечество! Спасти цивилизацию! Не один какой-нибудь народ, не просто матерей и детей наших, но все человечество целиком!»
1: Гай разозлился и сказал, что судьбы человечества его занимают мало. Он в этот кабинетный бред не верит. И если бы ему сказали, что есть возможность натравить диких выродков на Хонте, минуя нашу страну, он бы этому всю жизнь посвятил. Профессор снова взбеленился и опять назвал его «слепым слепцом». Он сказал, что неизвестные отцы – герои из героев, им приходится вести поистине неравную борьбу, если в их распоряжении только такие жалкие, слепые исполнители, как Гай. Гай решил с ним не спорить. Дядюшка ничего не смыслил в политике и сам был в известной степени ископаемым животным. Мак попытался вмешаться и начал рассказывать про выродка, который еще до войны боролся против властей. Но Гай эти поползновения разгласить служебную тайну пресек и велел Раде подавать второе. Маку же он приказал включить телевизор. «Слишком много разговоров сегодня», — сказал он. «Дайте немного отдохнуть солдату, прибывшему в увольнение». Однако воображение его было возбуждено. По телевизору показывали какие-то глупости. И Гай, не удержавшись, принялся рассказывать о диких выродках. Он о них кое-что знал. Слава богу, 3 года воевал с ними, а не отсиживался в тылу, как некоторые философы. Рада обиделась за старика и обозвала Гая хвостуном. Но дядюшка и Мак почему-то приняли его сторону и стали просить продолжать. Гай объявил, что не скажет больше ни слова. Во-первых, он в самом деле был несколько обижен. А во-вторых, пошарив в памяти, он не смог найти там ничего, что опровергало бы измышления старого пьяницы. Южные выродки были действительно существами жуткими и совершенно беспощадными. Такие, не задумываясь, может быть, даже с удовольствием, истребили бы весь род людской при первой же возможности. Но потом его осенило. Он вспомнил, что рассказывал однажды старшина 134-го отряда смертников Зев, и с удовольствием преподнес эту теорию дядюшке. Рыжий Хайло Зев говорил, что выродки потому проявляют всю усиливающуюся активность, что на них самих с юга наступает радиоактивная пустыня, и деваться этим беднягам некуда, кроме как пытаться с боем пробиться на север, в районы, свободные от радиоактивности. «Кто это тебе рассказал?» – спросил дядя с презрением. «Какому деревянному дураку могла прийти в голову столь примитивная мысль?» Гай посмотрел на него со злорадством и веско ответил. Таково мнение некоего Аллу Зефа, лауреата императорской премии крупнейшего нашего медика-психиатра. «Где ты с ним встречался?» — еще более презрительно осведомился дядюшка. «Уж не на ротной ли кухне?» Гай сгоряча хотел было сказать, где он с ним встречался, но прикусил язык.
2: придал своему лицу значительное выражение и с подчеркнутым вниманием стал слушать телевизионного диктора, сообщающего прогноз погоды. И тут в разговор Масаракш опять влез этот маг. «Я готов признать, — объявил он, — в этих чудовищах на юге некую новую породу людей. Но что общего между ними и домохозяином Ринаду, например? Ринаду тоже считается выродком, но он явно относится не к новой, а, прямо скажем, к очень старой породе людей». Гай об этом никогда не думал, и потому он был очень рад, что отвечать на этот вопрос бросился дядюшка. Обозвав мака развесистым пнем, дядюшка принялся объяснять, что скрытые выродки, они же выродки городские, есть не что иное, как уцелевшие в борьбе за существование остатки нового вида, почти начисто уничтоженного в наших центральных районах еще в колыбели. «Я еще помню эти ужасы. Их убивали прямо при рождении, иногда вместе с матерями. Уцелели только те, у которых новые видовые признаки ничем наружно не проявляются». Дядя Кан хватил пятую рюмку, разошелся и развил перед слушателями четкий план поголовного, тотального медицинского обследования населения, которым неизбежно придется заняться рано или поздно. И лучше рано, чем поздно. И никаких легальных выродков, никакого попустительства. Сорная трава должна быть выполота без пощады. На этом обед кончился.
3: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: Рада принялась мыть посуду. Дядя, не дождавшись возражений, победительно всех оглядел, закупорил флягу и понес ее к себе, пробормотав, что идет писать ответ этому дураку Шапшу. При этом он зачем-то захватил с собой и рюмку. Гай посмотрел ему вслед. На обтерханный его пиджачок, на старые залатанные брюки, на штопанные носки и стоптанные туфли. И пожалел старика. Проклятая война! Раньше дяде принадлежала вся эта квартира. У него была прислуга, жена, был сын, была роскошная посуда, много денег, даже поместье где-то было. А теперь пыльный, забитый книгами кабинет, он же спальня, он же все прочее, поношенная одежда, одиночество, забвение. Да, он пододвинул единственное кресло к телевизору, вытянулся и стал сонно смотреть на экран. Мак некоторое время сидел рядом, потом мгновенно и бесшумно, как он один умел это делать, исчез и обнаружился уже в другом углу. Он покопался в небольшой библиотечке Гая, выбрал какой-то учебник и принялся листать его, стоя, прислонясь плечом к платяному шкафу. Рада прибрала со стола, села рядом с Гаем и стала вязать, изредка поглядывая на экран. В доме воцарились покой, мир, удовлетворение. Гай задремал. Ему приснилась чепуха. Будто он поймал двух выродков в каком-то железном тоннеле, начал снимать с них допрос и вдруг обнаружил, что один из выродков — маг, а другой выродок, мягко и добро улыбаясь, говорит Гаю: «Ты все время ошибался, твое место с нами, а ротмистр — просто профессиональный убийца, без всякого патриотизма, без настоящей верности. Ему просто нравится убивать, как тебе нравится суп из креветок». И Гай вдруг ощутил душные сомнения, почувствовал, что вот сейчас поймет все до конца, еще секунды, и не останется больше ни одного вопроса. Это непривычное состояние было настолько мучительно, что сердце остановилось, и он проснулся. Мак и Рада тихонько говорили о какой-то ерунде, о морских купаниях, о песке, о ракушках. Он их не слушал. Ему в голову вдруг пришла мысль. Неужели он способен на какие-то сомнения, колебания, на неуверенность? Но ведь сомневался же он во сне. Значит ли это, что он и наяву в такой же ситуации засомневался бы? Некоторое время он старался во всех деталях припомнить свой сон, но сон ускользал, как мокрое мыло из мокрых рук, расплывался и в конце концов стал совсем неправдоподобным.
1: И Гай с облегчением подумал, что все это чушь. И когда Рада, заметив, что он не спит, спросила, что, по его мнению, лучше, море или река, он ответил по-солдатски в стиле старины Дога. «Лучше всего хорошая баня». По телевизору передавали узоры. Было скучно. Гай предложил выпить пиво. Рада сходила на кухню и принесла из холодильника две бутылки. За пивом говорили о том, о сём, и как-то между делом выяснилось, что Мак за последние полчаса одолел учебник по геополитике. Рада восхитилась. Гай не поверил. Он сказал, что за это время можно пролистать учебник, может быть, даже прочитать, но только механически, без всякого понимания. Мак потребовал экзамена. Гай потребовал учебник. Было заключено пари. Проигравшему предстояло пойти к дядюшке Каану и объявить ему, что коллега Шапшу – умный человек и прекрасный ученый. Гай раскрыл учебник наугад, нашел в конце главы контрольные вопросы и спросил, в чем заключается нравственное благородство экспансии нашего государства на север. Мак ответил своими словами, но очень близко к тексту, и добавил, что, на его взгляд, нравственное благородство здесь ни при чем. Все дело, как он понимает, в агрессивности режима в Хонте и Пандее, и вообще это место учебника находится в противоречии с основным тезисом первой главы о суверенности каждого народа, достигшего представления о государственности. Гай почесал обеими руками затылок, лизнув палец, перекинул несколько страниц и спросил, каков средний урожай злаков в северо-западных районах? Мак засмеялся и сказал, что данных о северо-западных районах не имеется. Поймать его не удалось. Очень обрадованная Рада показала Гаю язык. «А каково удельное демографическое давление в устье голубой змеи?» – спросил Гай. Мак назвал цифру, назвал погрешность и не преминул добавить, что понятие демографического давления кажется ему смутным. Во всяком случае, он не понимает, зачем оно введено. Гай принялся было ему объяснять, что демографическое давление есть мера агрессивности, но тут вмешалась Рада. Она сказала, что Гай крутит и хочет уклониться от дальнейшего экзамена, потому что понимает, что дела его плохи. Гаю страшно не хотелось идти к дяде Каану, и он, чтобы затянуть время, вступил в пререкание. Мак некоторое время слушал, а потом вдруг ни с того ни с сего заявил, что Раде не следует ни в коем случае снова поступать в официантки. «Ей надо учиться», — сказал он. Гай, обрадованный переменой темы, вскричал, что он уже тысячу раз говорил ей то же самое и уже предлагал ей похлопотать о приеме в женский гвардейский корпус, где из нее сделают по-настоящему полезного человека. Однако нового разговора не получилось. Мак только покачал головой, а Рада, как и раньше, отозвалась о женском гвардейском корпусе в самых непочтительных выражениях. Гай не стал спорить. Он бросил учебник, полез в шкаф, достал гитару и принялся ее настраивать. Рада и Максим сейчас же отодвинули в сторону стол и встали друг перед другом, готовые оторвать «да-да-нет-нет». Гай выдал им «да-да-нет-нет» с подстуком и перезвоном. Он смотрел, как они танцуют, и думал, что пара подобралась отменная. Что жить вот только негде, если они поженятся, то придется ему совсем перебраться в казарму. Ну что же, многие капралы живут в казармах. Впрочем, по Маку не видно, чтобы он собирался жениться. Он относится к Раде скорее как к другу, только более нежно и почтительно. А Рада, надо понимать, втюрилась. Ишь, как глаза блестят. Да и как не втюриться в такого парня? Даже мадам Го, старая ведь корга за 60, а туда же, как Мак идет по коридору, так она откроет дверь, выставит свой череп и осклабляется. А, впрочем, черт его знает, Мака весь дом любит, и ребята его любят. Только вот господин ротмистр к нему странно относится. Но и он не отрицает, что парень огонь. Пара утанцевалась до упаду. Мак отобрал у Гая гитару, перестроил ее на свой чудной манер и начал петь странные свои горские песни. Тысячи песен и ни одной знакомой. И каждый раз что-нибудь новое. И вот что странно, ни одного слова не понять, а слушаешь, и то плакать хочется, то смеешься без удержу. Некоторые песни Рада уже запомнила и теперь пыталась подпевать. Особенно ей нравилась смешная песня, Мак перевел, про девушку, которая сидит на горе и ждет своего дружка, а дружок никак не может до нее добраться. То одно ему мешает, то другое. За гитарой и пением они не услышали звонка в парадную дверь. Раздался стук, и в комнату ввалился вестовой господина ротмистра Чачу. «Господин капрал, разрешите обратиться?» — рявкнул он, косясь на Раду. Маг перестал играть. Гай сказал: «Обращайтесь». «Господин ротмистр, приказали вам и кандидату Симу срочно явиться в канцелярию роты. Машина внизу». Гай вскочил. «Ступайте», — сказал он. «Подождите в машине, мы сейчас спустимся». «Одевайся быстро», — сказал он Максиму. Рада взяла гитару на руки, как ребенка, и встала у окна, отвернувшись. Гай и Мак торопливо одевались. «Как ты думаешь, зачем?» — спросил Мак. «Откуда мне знать?» — проворчал Гай. «Может быть, учебная тревога будет». «Не нравится мне это», — сказал Мак. Гай посмотрел на него и на всякий случай включил радио. По радио передавали ежедневные праздные разговоры деловитых женщин. Они оделись, затянули ремни, и Гай сказал: «Рада, ну мы пошли». «Идите», — сказала Рада, не оборачиваясь. «Пошли, Мак», — сказал Гай, нахлобучивая берет. «Позвоните», — сказала Рада. «Если задержитесь, обязательно позвоните». Она так и не обернулась. Вестовой предупредительно распахнул перед Гаем дверцу. Сели, поехали. Видимо, дело было срочное. Шофер гнал, включив сирену, по резервной зоне. Гай с некоторым сожалением подумал, что вот пропал вечерок. Редкий, хороший вечерок, уютный, домашний, беззаботный. Но такова жизнь гвардейца. Сейчас прикажут, ты сядешь в танк и будешь стрелять. Сразу после бутылки пива, после уютной пижамы, после песенок под гитару. Такова прекрасная жизнь гвардейца, лучшая из всех возможных. И не нужно нам ни подружек, ни жен. И правильно, Мак не ищет жениться на Раде. Хотя и жалко сестренку, конечно. Ничего, подождет. Любит, так подождет. Машина ворвалась на плац и затормозила у входа в казарму. Гай выскочил, взбежал по ступенькам. Перед дверью канцелярии он остановился, проверил положение берета, пряжки, быстро оглядел Мака, застегнул ему пуговицу на воротнике, масаракш, вечно она у него расстегнута, и постучал. «Войдите!» — каркнул знакомый голос. Гай вошел и доложился. Господин ротмистр Чачу в суконной накидке и фуражке сидел за своим столом. Он курил и пил кофе. Снарядная гильза перед ним была полна окурками. Сбоку на столе лежали два автомата. Господин ротмистр медленно поднялся, тяжело оперся на стол обеими руками и, уставясь на Мака, заговорил: «Кандидат Сим, ты проявил себя незаурядным бойцом и верным боевым товарищем. Я ходатайствовал перед командиром бригады о досрочном производстве тебя в достоинство действительного рядового боевой гвардии. Экзамен огнем ты выдержал вполне успешно. Остается последний экзамен. Экзамен кровью». У Гая радостно подпрыгнуло сердце. Он не ожидал, что это случится так скоро. «Молодец, ротмистр. Вот что значит старый вояка. А я-то, дурак, вообразил, будто он под Мака копает». Гай посмотрел на Мака, и радость его несколько поубавилась. Лицо Мака было совершенно деревянным, глаза выкачены, все по уставу. Но именно сейчас можно было бы не придерживаться так строго уставных правил. «Я вручаю тебе приказ, кандидат Сим», — продолжал господин ротмистр, протягивая Маку лист бумаги. «Это первый письменный приказ, адресованный тебе лично. Надеюсь, не последний. Прочти и распишись». Мак взял приказ и пробежал его глазами. У Гая снова ёкнуло сердце, но уже не от радости, а от какого-то тяжелого предчувствия. Лицо Мака оставалось по-прежнему неподвижным, и все было как будто в порядке, но он чуть-чуть помедлил, прежде чем взял перо и расписался. Господин ротмистр осмотрел подпись и положил листок в планшет. «Капрал Гаал», — сказал он, беря со стола запечатанный конверт, — «ступай в караульное помещение и приведи приговоренных. Возьми автомат. Нет, вот этот, с краю». Гай взял конверт, повесил автомат на плечо, повернулся кругом и направился к двери. Он еще услышал, как господин ротмистр сказал Маку: «Ничего, кандидат, не трусь. Это страшно только по первому разу». Гай бегом направился через плац к зданию бригадной тюрьмы, вручил начальнику караула конверт, расписался где нужно, сам получил необходимые расписки, и ему вывели приговоренных. Это были давешние заговорщики. Толстый дядька, которому маг вывернул пальцы, и женщина. Масаракш, этого только не хватало. Женщина — это совсем лишнее. Это не для мака. Он вывел арестованных на плац и погнал их к казарме. Мужчина плелся нога за ногу и все баюкал свою руку, а женщина шла прямая, как жердь, засунув руки глубоко в карманы жакетки, и, казалось, ничего не видела и не слышала. «Масаракш, а почему, собственно, не для мака? Какого дьявола? Эта баба такая же гадина, как и мужик. Почему мы должны давать ей какие-то льготы? И почему это, Масаракш, надо предоставлять какие-то льготы кандидату Симу? Пусть привыкает, Масаракш и Масаракш!» Господин ротмистр и мак были уже в машине. Господин ротмистр за рулем. Мак с автоматом между колен на заднем сиденье. Он открыл дверцу, и приговоренные залезли внутрь. «На пол!» — скомандовал Гай. Они послушно сели на железный пол, а Гай — на сиденье напротив мака. Он попытался поймать его взгляд, но мак глядел на приговоренных. Нет, он глядел на эту бабу, которая съежилась на полу, обхватив колени. Господин ротмистр, не оборачиваясь, сказал: «Готовы?» И машина тронулась. По дороге не разговаривали. Господин ротмистр гнал машину на безумной скорости. Видимо, хотел все кончить до сумерек, да и чего медлить. Мак все время глядел на женщину, словно ловил ее взгляд. А Гай все ловил взгляд мака. Приговоренные, цепляясь друг за друга, ерзали по полу. Толстяк попытался было заговорить с бабой, но Гай прикрикнул на него. Машина выскочила за город, миновала южную заставу и сразу же свернула на заброшенный проселок. Знакомый, очень знакомый проселок, ведущий к розовым пещерам. Машина подпрыгивала всеми четырьмя колесами, держаться было неудобно. Мак не желал поднимать глаз, а тут еще эти полупокойники все время хватались за колени, спасаясь от немилосердной тряски. Гай, наконец, не вытерпел и треснул толстого гада сапогом под ребра. Но это не помогло, тот все равно продолжал хвататься. Господин ротмистр еще раз повернул, резко притормозил, и машина медленно, осторожно съехала в карьер. Господин ротмистр выключил двигатель и скомандовал: «Выходи». Было уже около 18 часов, в карьере собирался легкий вечерний туман, выветрившиеся каменные стены отсвечивали розовым. Когда-то здесь добывали мрамор, а кому он сейчас нужен, этот мрамор? Дело подходило к развязке. Мак по-прежнему держался, как идеальный солдат. Ни одного лишнего движения, лицо равнодушно деревянное, глаза в ожидании приказа устремлены на начальство. Толстяк вел себя хорошо, с достоинством. С ним хлопот, по-видимому, не будет. А вот баба под конец расклеилась. Она судорожно стискивала кулаки, прижимала их к груди и снова опускала. И Гай решил, что будет истерика. Но волочить ее на руках к месту казни все-таки, кажется, не придется. Господин ротмистр закурил, посмотрел на небо и сказал маку: «Веди их по этой тропинке. Дойдешь до пещер, сам увидишь, где их ставить. Когда закончишь, обязательно проверь и при необходимости добей контрольным выстрелом». «Что такое контрольный выстрел, знаешь?» «Так точно», — произнес маг деревянным голосом. «Врешь, не знаешь. Это в голову. Действуй, кандидат. Сюда ты вернешься уже действительным рядовым». Женщина вдруг сказала: «Если среди вас есть хоть один человек, сообщите моей матери. Поселок Утки, дом 2. Это рядом. Ее зовут...» «Не унижайся», — басом произнес Грузный. «Ее зовут Илли Тадар». «Не унижайся», — повторил Грузный, повысив голос, и господин ротмистр, не размахиваясь, ткнул его кулаком в лицо. Грузный замолчал, схватившись за щеку, и с ненавистью посмотрел на господина ротмистра. «Действуй, кандидат», — повторил господин ротмистр. Мак повернулся к приговоренным и сделал движение автоматом. Приговоренные пошли по тропинке. Женщина обернулась и еще раз крикнула: «Поселок Утки, дом 2, Илли Тадар». Мак, выставив перед собой автомат, медленно шел за ними. Господин ротмистр распахнул дверцу, боком сел за руль, вытянул ноги и сказал: «Ну вот, четверть часика подождем».
0: «Так точно, господин ротмистер», — машинально ответил Гай. Он смотрел вслед Маку. Смотрел до тех пор, пока вся группа не скрылась за розоватым выступом. «На обратном пути нужно будет купить водки», — подумал он. «Пусть напьется. Некоторым это помогает». «Можешь закурить, капрал», — сказал господин ротмистер. «Благодарю вас, господин ротмистер. Я не курю». Господин ротмистер далеко сплюнул сквозь зубы. «Не боишься разочароваться в своем приятеле?»
1: «Никак нет», — нерешительно сказал Гай. «Хотя, с вашего позволения, мне очень жаль, что ему досталась женщина. Он горец, а у них там...
0: Он такой же горец, как мы с тобой», — сказал господин ротмистер. «И дело здесь не в женщинах. Впрочем, посмотрим. Чем вы занимались, когда вас вызвали?»
1: «Пели хором, господин ротмистер».
0: «И что же вы пели?»
1: «Горские песни, господин ротмистер. Он знает очень много песен».
0: Господин ротмистер вышел из машины и принялся прохаживаться взад-вперед по тропинке. Больше он не разговаривал, а минут через 10 принялся насвистывать гвардейский марш. Гай все ждал выстрелов, но выстрелов не было, и он начал беспокоиться. Он и сам не знал, почему беспокоиться. Убежать от Мака немыслимо, обезоружить его еще более немыслимо. Но тогда почему он не стреляет? Может быть, он повел их дальше обычного места? На обычном слишком сильно пахнет. Божедомы зарывают неглубоко, а у Мака слишком уж сильное обоняние. Он из одной своей брезгливости лишних километров 5 пройти способен.

0: Вы слушаете радио «Фантастики».
1: «Ну так», — сказал господин ротмистр, останавливаясь, — «вот и все, капрал Гал. Боюсь, что мы не дождемся твоего дружка. И боюсь, тебя сегодня в последний раз называют капралом». Гай с изумлением посмотрел на него. Господин ротмистр ухмылялся. «Ну что смотришь? Что ты таращишься, как свинья на ветчину? Твой приятель бежал, дезертировал. Он трус и изменник. Понятно, рядовой Гал?» Гай был поражен. И не столько словами господина ротмистра, сколько его тоном. Господин ротмистр был в восторге. Господин ротмистр торжествовал. У господина ротмистра был такой вид, словно он выиграл крупные пари. Гай машинально поглядел в глубину карьеры и вдруг увидел Мака. Мак возвращался один. Автомат он нес в руке за ремень. «Масаракш!» — прохрипел господин ротмистр. Он тоже увидел Мака, и вид у него сделался обалделый. Больше они не говорили. Они только смотрели, как Мак неторопливо приближается к ним, легко шагая по каменному крошеву, на его спокойное, доброе лицо со странными глазами. И в голове у Гая царила сумятица. Ведь выстрелов же не было. Неужели он задушил их? Или забил прикладом? Он, Мак, женщину? Да нет, чепуха. Но не было же выстрелов. В пяти шагах от них Мак остановился и, глядя господину ротмистру в лицо, швырнул автомат ему под ноги. «Прощайте, господин ротмистр», — сказал он. «Тех несчастных я отпустил, и теперь хочу уйти сам. Вот ваше оружие, вот одежда». Он повернулся к Гаю и, расстегивая ремень, сказал ему: «Гай, это нечистое дело. Они нас обманули, Гай». Он стянул с себя сапоги и комбинезон, свернул все в узел и остался таким, каким Гай увидел его впервые на южной границе, почти голым и теперь даже без обуви, в одних серебристых трусах. Он подошел к машине и положил узел на радиатор. Гай ужаснулся. Он посмотрел на господина ротмистра и ужаснулся еще больше. «Господин ротмистр!» — закричал он. «Не надо! Он сошел с ума! Он опять...» «Кандидат Сим!» — каркнул господин ротмистр, держа руку на кобуре. «Немедленно садитесь в машину! Вы арестованы!» «Нет!» — сказал Мак. «Это вам только кажется. Я свободен. Я пришел за Гаем. Гай, пошли! Они тебя надули! Они грязные люди! Раньше я сомневался, теперь я уверен. Пошли!» Гай замотал головой. Он хотел что-то сказать, что-то объяснить, но не было времени и не было слов. Господин ротмистр вытащил пистолет. «Кандидат Сим, в машину!» — каркнул он. «Ты идешь?» — спросил Мак. Гай снова замотал головой. Он смотрел на пистолет в руке господина ротмистра и думал только об одном. И знал только одно — Мака сейчас убьют. И он не понимал, что надо делать. «Ладно», — сказал Мак. «Я тебя найду. Я все узнаю и найду тебя. Тебе здесь не место. Поцелуй Раду. До свидания». Он повернулся и пошел, так же легко ступая по каменному крошеву босыми ногами, как и в сапогах. А Гай, трясясь, словно в лихорадке, немо смотрел на его широкую треугольную спину и ждал выстрела и черной дырки под левой лопаткой. «Кандидат Сим», — сказал господин ротмистр, не повышая голоса, — «приказываю вернуться. Буду стрелять». Мак остановился и снова повернулся к нему. «Стрелять?» — сказал он. «В меня? За что? Впрочем, это не важно. Дайте сюда пистолет». Господин ротмистр, держа пистолет у бедра, навел дуло на Мака. «Я считаю до трех», — сказал он. «Садись в машину, кандидат. Раз...» «А ну дайте сюда пистолет», — сказал Мак, протягивая руку и направляясь к господину ротмистру. «Два», — сказал господин ротмистр. «Не надо», — крикнул Гай. Господин ротмистр выстрелил. Мак был уже близко. Гай видел, как пуля попала ему в плечо и как он отшатнулся, словно налетел на препятствие. «Глупец!» — сказал маг. «Дайте сюда оружие, злобный глупец!» Он не остановился. Он все шел на господина ротмистра, протянув руку за оружием, и из дырки на плече вдруг толчком выплеснулась кровь. А господин ротмистр, издавший странный скрипящий звук, попятился и очень быстро выстрелил 3 раза подряд прямо в широкую коричневую грудь. Мака отбросило. Он упал на спину, сейчас же вскочил, снова упал, приподнялся, и господин ротмистр, присев от напряжения, выпустил в него еще 3 пули. Мак перевалился на живот и застыл. У Гая все поплыло перед глазами, и он опустился на подножку машины. Ноги его не держали. В ушах его все еще звучал отвратительный плотный хруст, с которым пули входили в тело этого странного и любимого человека. Потом он опомнился, но еще некоторое время сидел, не рискуя подняться на ноги. Коричневое тело Мака лежало среди бело-розовых камней и само было неподвижно, как камень. Господин ротмистр стоял на прежнем месте и, держа пистолет наготове, курил, жадно затягиваясь. На Гая он не смотрел. Потом он докурил до конца, до самых губ. Обжигаясь, отбросил окурок и сделал 2 шага в сторону убитого. Но уже 2-й шаг был очень короткий. Господин ротмистр Чачу так и не решился подойти вплотную. Он произвел контрольный выстрел с 10 шагов. Он промахнулся. Гай видел, как каменная пыль брызнула рядом с головой Мака. «Масаракш!» — прошипел господин ротмистр и принялся засовывать пистолет в кобуру. Он засовывал пистолет долго, а потом никак не мог застегнуть кобуру. А потом подошел к Гаю, взял его искалеченной рукой за мундир на груди, рывком поднял и, громко дыша в лицо, проговорил, растягивая слова, как пьяный. «Ладно, ты останешься капралом, но в гвардии тебе делать нечего. Напишешь рапорт о переводе в армию. Полезай в машину». Как-то скверно здесь пахнет. «Как-то скверно здесь пахнет», — сказал папа. «Правда?» — сказал свекор. «А я не чувствую». «Пахнет, пахнет», — сказал деверь брюзгливо. «Тухлятиной какой-то, как на помойке». «Стены, должно быть, сгнили», — решил папа. «Вчера я видел новый танк», — сказал тесть. «Вампир. Идеальная герметика. Термический барьер до 1000 градусов. Они, наверное, еще при покойном императоре сгнили», — сказал папа. «А после переворота ремонта не было». «Утвердил?» — спросил тестя Шурин. «Утвердил», — сказал тесть. «А когда на конвейер?» — спросил Шурин. «Уже», — сказал свекор. 10 машин в сутки». «С вашими танками скоро без штанов останемся», — брюзгливо сказал деверь. «Лучше без штанов, чем без танков», — возразил тесть. «Как был ты полковником», — сварливо сказал ему деверь, — «так и остался. Все бы тебе в танки играть». «Что-то у меня зуб ноет», — сказал папа задумчиво. «Странник, неужели так трудно изобрести безболезненный способ лечения зубов?» «Можно подумать», — сказал странник. «Ты лучше подумай о тяжелых системах», — сердито сказал Шурин. «Можно подумать и о тяжелых системах», — сказал странник. «Давайте сегодня не будем говорить о тяжелых системах», — предложил папа. «Давайте считать, что это не своевременно». «А по-моему, очень своевременно», — возразил Шурин. «Пандейцы перебросили на хантийскую границу еще 1 дивизию». «Какое тебе до этого дело?» — брюзгливо спросил деверь. «Самое прямое», — ответил Шурин. «Я прикидывал такой вариант. Пандейцы вмешиваются в хантийскую кашу, быстренько ставят там своего человека, и мы имеем объединенный фронт. 50 миллионов против наших 40. «Я бы большие деньги дал, чтобы они вмешались в хантийскую кашу», — сказал деверь. «Это вы все воображаете, что раз каша, так уже и кушать можно. А я говорю, кто хонти тронет, тот и проиграл». «Смотря как трогать», — негромко сказал свекор. «Если деликатно, небольшими силами, да не увязать, тронул и отскочил, как только они там перестанут ссориться, и при этом успеть раньше пандейцев...» «В конце концов, что нам нужно?» — сказал тесть. «Либо объединенные хантийцы без этой своей гражданской каши, либо наши хантийцы, либо мертвые хантийцы. В любом случае, без вторжения не обойтись. Договоримся о вторжении, а прочие уже детали. На каждый вариант уже готов свой план». «Тебе обязательно надо нас без штанов пустить», — сказал деверь. «Тебе пусть без штанов, лишь бы с орденами. Зачем тебе объединенные хонти, если можно иметь разъединенную пандею?» «Приступ детективного бреда», — заметил Шурин, никому не обращаясь. «Не смешно», — сказал деверь. «Я нереальных вариантов не предлагаю. Если я говорю, значит, у меня есть основания». «Вряд ли у тебя могут быть серьезные основания», — мягко сказал свекор. «Просто тебя соблазняет дешевизна решения. Я тебя понимаю. Только северную проблему малыми средствами не решить. Там ни путчами, ни переворотами не обойдешься. Деверь, который был до тебя, разъединил хонти, а теперь нам приходится опять объединять. Путчи, путчами, а этак можно и до революции доиграться. У них ведь не так, как у нас». «А ты что молчишь, умник?» — спросил папа. «Ты ведь у нас умник». «Когда говорят отцы, благоразумным детям лучше помалкивать», — ответил умник, улыбаясь. «Ну, говори, говори, будет тебе». «Я не политик», — сказал умник. Все засмеялись. Тесть даже подавился. «Право, господа, здесь нет ничего смешного. Я действительно только узкий специалист. И как таковой могу только сообщить, что, по моим данным, армейское офицерство настроено в пользу войны». «Вот как», — сказал папа, пристально на него глядя. «И ты туда же». «Прости, папа», — горячо сказал умник, «но сейчас, по-моему, очень выгодный момент для вторжения. Перевооружение армии заканчивается». «Хорошо, хорошо», — сказал папа добродушно. «Я потом с тобой об этом побеседую». «Нет никакой необходимости с ним потом беседовать», — возразил свекор. «Здесь все свои, а специалист обязан высказывать свое мнение. На то мы его и держим». «Кстати, о специалистах», — сказал папа. «Почему я не вижу Дергунчика?» «Дергунчик инспектирует горный оборонительный пояс», — сказал тесть. «Но его мнение и так известно. Боится за армию, как будто это его собственная армия». «Да», — сказал папа, — «горы — это серьезно». «Шурин, это ты мне говорил, что в гвардии обнаружили горского шпиона?» «Да, господа мои, север севером, а на востоке висят еще горы, а за горами океан. С севером мы как-нибудь управимся, воевать хотите, что же, можно и повоевать, хотя... Насколько нас хватит, странник?» «Дней на 10, — сказал странник. «Ну что же, дней 5-6 можно повоевать». «План глубокого вторжения, — сказал тесть, — предусматривает разгром хонти в течение 8 суток». «Хороший план, — сказал папа одобрительно. Ладно, так и решим». «Ты, кажется, против, странник?»
2: «Меня это не касается», — сказал странник.
1: «Ладно», — сказал папа, — «побудь против». «Что ж, деверь, присоединимся к большинству?» «А», — сказал деверь с отвращением, — «делайте, как хотите». Революции он испугался. «Папа», — сказал свекор торжественно, — «я знал, что ты будешь с нами». «А как же», — сказал папа. «Куда я без вас? Помнится, были у меня в хантийском генерал-губернаторстве какие-то рудники медные».
2: «К
1: Как они там сейчас, интересно? Да, умник. А ведь, наверное, надо будет организовать общественное мнение. Ты уже, наверное, что-нибудь придумал. Ты ведь у нас умник.
2: Конечно, папа, сказал умник. Все готово.
1: Покушение какое-нибудь? Или нападение на башни? Иди-ка ты прямо сейчас и подготовь мне к ночи материалы. А мы здесь обсудим сроки.
2: Когда дверь за умником закрылась, папа сказал. «Ты что-то хотел сообщить нам о Валдере, странник?»
3: Продолжение слушайте завтра в это же время.

Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова. Темные аллеи.

Больше удовлетворения в жизни Марк Грей получал от кормления своего любимого питона крысами. В двухкомнатной квартире, которую занимал Грей, одну комнату он отделил своему любимцу. Каждый раз, когда наступало время кормления, Марк запускал крысу в узкий туннель, ведущий в комнату с питоном. Не имея возможности повернуться в проходе, крыса через автоматически раскрывающиеся двери попадала в ярко освещенную комнату и оказывалась один на один с голодным питоном. Эти мгновения были самыми интересными. Раздавался отчаянный писк, возвещающий о надвигающейся опасности. Крыса прыгала в сторону, стараясь убежать от стремительного врага. Иногда Марк наблюдал за этой сценой через небольшое окошко в стене комнаты. Но чаще всего он сидел в своей комнате перед микрофоном и наслаждался истошным визгом крысы и звуками борьбы. Шла Третья мировая война, и управление чрезвычайного планирования забыло установить ограничение цен на крыс. Крысоловы, как и все другие гражданские лица, были призваны на военную службу. Те немногие, кто остался в резерве и находился в тылу, старались перейти на такую работу, которая давала бы им освобождение от фронта. Снабжение крысами резко упало. Марк, который раньше получал крыс у знакомого крысолова, теперь не имел такой возможности. Крысолова забрали на войну, и Марк Грей больше о нем ничего не слышал. Поэтому, чтобы прокормить своего любимого питона, Марку самому пришлось заняться отлавливанием крыс. Но все же питон питался нерегулярно, потому что Марк часто задерживался на основной работе, на которой ему дали бронь от военной службы. Но как только выдавалось свободное время, он устремлялся на разваленные помойки в поисках крыс для своего любимчика. Однажды Марк Грей рыскал в старой части города в поисках пропитания для своего питона. Возле большого серого здания он остановился посмотреть, как разгружают грузовой космический корабль, который привез оборудование и питание для людей, находящихся в тылу. Черные ящики исчезали в глубине этого здания, нетронутого атомной бомбардировкой. Марк Грей подошел поближе и увидел вывеску у дверей: «Исследовательские лаборатории». Прошмыгнув за рабочими в слабо освещенный коридор, Марк остановился перед дверью, на которой было написано «Администратор Плоут». Постучав и не дождавшись ответа, Марк толкнул дверь и оказался в комнате. Он присел на краешек стула и приготовился ждать. «Конечно, работать сразу на двух местах будет тяжело», — думал он. «Но не оставлять же бедного питончика без еды. А в этих лабораториях наверняка используют крыс для опытов». В кабинет вошел маленький человек с загорелым лицом. Он удивленно поднял брови и посмотрел на Марка. Марк поспешил представиться и изложил причины, которые заставили его прийти сюда. Когда он закончил расписывать всеми красками своего голодающего питона, маленький человек рассмеялся. Марк тоже было хихикнул, но, увидев холодные глаза администратора, чуть не подавился. Администратор закончил скалить зубы и хмуро сказал: «Ничего у вас не выйдет! И еще, держитесь подальше от наших крыс! Да, мы исследуем их и проводим эксперименты со скрещиванием, но если вы попадетесь на воровстве, мы отдадим вас под трибунал». После таких слов Грей и не мог бы прийти к мысли совершить кражу подопытных крыс. За исключением своей преданной любви к питону, Марк Грей был законопослушным человеком. Когда Марк вышел, администратор Плоут немедленно отправил человека проследить за ним. Затем, угрюмо ухмыляясь, прошел в комнату, на двери которой висела табличка «Директор».

0: «Хеллоу, Хэнк!» — весело сказал он, обращаясь к полному старику, сидящему за столом. «Думаю, что у нас кое-что наклевывается».
1: «Да? Приятно слышать. Это лучшее известие от тебя с тех пор, как нас перестали снабжать военнопленными», — сказал администратору директор Хэнк Кэррон. Это заставило администратора Плоуда насторожиться.
0: «Но ведь вы не знаете военных», — нахмурясь, сказал он. «Они намереваются использовать наше оружие на ничего не подозревающем противнике, но они хотят, чтобы мы провели целый цикл исследований, чтобы исключить всякие неожиданности. Наверное, поэтому из-за этой конвенции о военнопленных нам прекратили поставлять опытный материал».
2: Он немного помолчал, а потом добавил:
0: «И тут к нам в руки попадает очень интересный материал. И к тому же, учтите, этот экземпляр пришел к нам совершенно добровольно. Полагаю, что если сильно поднапрячь воображение, мы могли бы смело назвать его человеком».
3: «Что он, больной?»
0: «Не думаю».
2: Плоуд описал Марка и его хобби, закончив свой рассказ такими словами:
0: «Эта птичка сама летит к нам в сети. Я не особенно удивлюсь, если однажды ночью он прокрадется сюда, чтобы украсть наших крыс. О, он не знает нашего питона!»
2: И засмеявшись, он добавил:
0: «Можно ли предвидеть более тяжкое, чем воровство крыс? Ну, с нашей точки зрения, конечно, а?»
2: Хэнк Кэррон на мгновение заколебался, но потом, отбросив все сомнения, махнул рукой. Ведь им, гуманоидам с планеты Альфа-системы Лебедя, разрешено было проводить исследования на планете Земля. Ведь земляне вели войну с кроксами, людьми из соседней галактики, и им было необходимо новое оружие. Военнопленных кроксов предоставляли для опытов. Но для полного завершения испытаний гуманоидам из системы Лебедя был нужен человеческий экземпляр. Но все упиралось в конвенцию, по которой гуманоидам запрещалось проводить опыты на людях.
3: «Необходимо закончить испытание именно на человеческом экземпляре», — думал Хэнк. «Поскольку если что-то пошло бы не так на полях сражений, то эффект неожиданности мог бы быть потерян безвозвратно».
4: «Давай!» — согласился он. «Думаю, что против нас будет трудно найти улики. Кроме того, я полагаю, что у этого экземпляра не все в порядке с психикой. А потому вперед!»
2: Марк же вскоре пришел к выводу, что если он возьмет пару подопечных животных у этих людей с их 1000 крыс, то они просто-напросто этого не заметят. А если он будет уносить по одной зверюшке в день, то вообще нечего беспокоиться. Ведь если он не будет кормить своего питончика, тот может умереть. И вот он опять через пару дней очутился около огромного серого здания. Была глухая ночь. Особенное удовольствие он получил, когда определил, что комнаты, где, по его мнению, находятся клетки с крысами, не закрыты и сами клетки не охраняются. «Без сомнения», — подумал Марк, — «контроль за зверюшками отсутствует, так как из-за войны не хватает рабочих рук». На следующий день он снова испытал знакомое чувство сладострастия, упиваясь звуками паниковавшей перед питоном крысы. В тот вечер ему позвонили.
3: «Я предупреждал вас», — сказал Плоуд торжествующим голосом. «Теперь вы должны уплатить штраф».
2: Плоуд почувствовал некоторое угрызение совести, позвонив Марку и предупредив его, что того ждут неприятности. Какие именно, он не сказал.
0: «Теперь это будет на его душе», — утешал себя администратор. «Если только она у него есть. Страсть к воровству у людей неизлечима». На другом конце провода Марк Грей презрительно бросил трубку. «Пусть докажут». Он зло выругался. В ту ночь ему приснилось, что он задыхается. Он проснулся и с ужасом обнаружил, что лежит не на кровати, а на твердом полу. Было ужасно темно, и несколько минут он потратил на то, чтобы найти выключатель, но все было тщетно. Внезапно, в 20 футах впереди, он заметил свет и направился туда. Трах! После его прохода дверца со звоном захлопнулась. Он был в огромной, ярко освещенной комнате. За исключением размеров, она удивительно напоминала ему комнату, в которой он держал своего питона. Прямо перед собой, на полу, он заметил какой-то предмет, который смог определить как своеобразную кожаную дорожку, толщиной несколько больше его роста. Дорожка шевельнулась и двинулась в его сторону. Озарение пришло внезапно и угрожающе. Он был ростом с крысу, и его любимый питончик с раскрытой пастью полз к нему. Безумный визг, которым Марк Грей упивался много раз в жизни с точки зрения человека, теперь он испытал с точки зрения крысы.

0: Альфред ван Вогт. «Змея и крыса». Рассказ читал Олег Булдаков.
1: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.